0: рассказать, в общем-то, о главном. Дело все в том, что изменить сознание и найти ответы на многие вопросы человечество пыталось всегда. То есть всегда, во все периоды времени. Раньше это доступно было только определенному срезу населения. То есть, например, приближенным к религии, посвященным, просвещенным. Те, кто участвовал в религиозных культах и так далее, шаманам. Потом, несколько позже, отношение масс к наркотикам изменилось. И наркотики стали доступны практически всем. И вот как, собственно, происходит и сейчас. И, то есть, начали как бы авангардисты, а закончили-то люди совсем другие. И вот к чему это привело? Привело к тому, что опасна проблема перенаселения. Об этом говорил Мальтус в своих статьях. Из-за этого, собственно говоря, начинаются войны, катастрофы. Войны сегодня начинать опасно. Взлететь можно на воздух всем. Но человечество плодится, а его надо каким-то образом сокращать. Я надеюсь, вот Екатерина Кареновна подтвердит мой тезис о том, что смертность среди наркоманов гораздо выше, чем среди обывателей, скажем так. И вот, поскольку войны нам сейчас недоступны, взлетим, как я уже сказала, все на воздух, и просто непонятно от кого чего останется, то существует такая проблема, как наркомания. В ногу с ней идет, собственно, СПИД. Может задевать ее, может не задевать. Но, тем не менее, наркоманы, в общем, мрут. То есть, как бы таким образом, в более жестоких теориях, дерево освобождается от сухих, гнилых и нежизнеспособных ветвей. В других там теориях, то есть, как бы для того, чтобы прокормить население, его должно быть не так много, как его есть сейчас. И поэтому больные пусть помирают, а здоровые пусть живут. Так вот, хотите ли вы, мои уважаемые, стать теми больными, которые должны помереть и должны участвовать в своего рода войне и быть убитыми?
1: Ну да, быть, так скажем, участниками данного селекционного отбора в сторону минус. Кстати, я еще маленькая историческая справка. Дело в том, что одним из первых философов, который пытался каким-то образом работать вот под таким состоянием, под состоянием наркотического опьянения, это был Морфий. Он специально вводился в это состояние и, попросту говоря, в результате сторчался. Это всем известный Леонид Афанасьев, соратник Маяковского и же с ними. То есть его труды многие читали. Ну, такие откровения уже путанные. Я ничего в них не понял, скажу честно, в силу собственного природного слабоумия. Жена пациента, так сказать, сгруппировала в кучку все наши...
0: Еще ваши... нет. Извините. Вы знаете, еще одна важная мысль. То есть многие люди не хотят как бы считать себя больными. Они, мол, пытались расширить сознание, пытались просто жить по-новому, а почему-то умерли, неизвестно почему. Вот в этой книге, если приводить из нее цитаты, то есть в конце концов не каждый человек начинает употреблять наркотики. Ясно. То есть нас живет много, а начинают употреблять не все почему-то. Так вот, одни, тут много определений того, кто и почему начинает употреблять наркотики. То есть одни действительно там пытливый хум искал, где бы там разуму пригреться и найти ответы на многие вопросы.
1: Так вот, этих, Евгений Афанасьев.
0: Да, их людей, вот, кстати, в Америке по американским исследованиям называют сикерсами. Это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты с наркотиками, но, дескать, они на них не подсаживаются. Почему-то уверенность есть, что могут не подсесть.
1: У нас, кстати, в Рашке тоже такие появились. Я вот знаком с несколькими людьми, которые экспериментируют над собой.
0: Ну, я лично в это не верю. Другие,
1: значит, да я отвечаю.
0: Называемые хэтс. Вот.
1: Это я знаю, голова.
0: Правильно. Это как бы... Значит, проявляет до и во время приема наркотиков серьезное отклонение от личности. То есть прежде чем он стал употреблять наркотики, у него уже были отклонения от нормы, так скажем. Вот далее перечисляются, так сказать, виды этих отклонений. Постоянно присутствующая легкая депрессия, беспокойство, подозрение, что никто их не воспринимает всерьез, нарциссизм или эгоцентризм, частые размышления над собственной индивидуальностью, независимостью и свободой. свободой мысли и слова, постоянное возвращение к наркотикам, трудности в обычном общении. А изначально тут как очень часто как бы возвращаются к трудностям, сложившимся в семье и при воспитании. Вот это тоже мне было очень интересно. Отец отсутствует или отличается слабым характером? Излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать? Непоследовательное поведение и отсутствие сдерживающих факторов? Враждебность или конфликты между родителями? Нереальные стремления родителей по отношению к детям? Можно бесконечно перечислять дальше, так сказать, вот их подвиды, группы различных наркоманов, но как бы видно здесь, что чаще всего все-таки проблема существовала до того, как человек попробовал.
1: Да, ну вот жена пациента наконец-то сгруппировала в кучку все наши сентенции. И сейчас вот сперва все-таки ряд вопросов тут приходит. Я вот уловил мой взгляд, тупорылый один вопрос. Нет, в смысле, взгляд мой тупорылый, не тот, кто задал вопрос, а не вопрос. Ну, а Саша, не думал ли ты, что вести образ жизни наркомана дешевле, чем здорового? Например, в программе Александра Скляра, я знаю, актер такой, не знал, что он программу ведет, рекламировался вид здорового спорта сноуборд. Все это стоит немалых денег, хотя и приносит большое удовольствие, в то время как замутить кайф обходится гораздо дешевле. То есть речь идет о выработке адреналина и финансовых вложениях, в общем-то, в этот процесс. То есть реально, то есть люди, которые любят ходить под парусами, тратят огромные деньги, а смертность среди них не менее большая, чем вот у наркоманов. Кто там акула кого слопает, кто об скалу шлепнется. Это же постоянно с ними происходит, со сноубордистами. Кто друг на друга наедет. Так где же истина, Екатерина Каренова?
2: Да нет, на самом деле, я думаю, как бы тут даже однозначно будет ответ, поскольку наркотики, ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, если такие экзотические виды спорта, то да. А так-то, собственно, дальше-то что? Дальше за спортом наступает здоровье, благополучие, и полностью, в общем, человек остается в обществе, в семье, вообще сам себе принадлежит и подчинен своим, в общем-то, желаниям полностью, да? А наркотики хорошо, даже если это сравнивать с очень дорогостоящими видами спорта, может быть, это и будет дешевле как-то, каким-то образом. Ну, я думаю, не намного. В результате и плюс ко всему утерянное здоровье, которое как бы бесценно, и дальнейшее лечение в перспективе, полностью потеря социальных каких-то контактов, потеря, не знаю, любимой работы, любимых детей, семей, ну, в общем, и так потеря. Далее. Полностью потеря.
1: Екатерина Каренова, посмотрите вот на меня. Я профессионально занимался культуризмом. Тут спрашивают, во что вот профессиональные занятия меня превратили. Посмотрите на моего коллегу Мухаммеда Али. То есть это если говорить вообще о занятии спортом, когда человек отдается весь этому делу, да, так же, как, собственно, и наркотикам. То есть конец там, ну, там, в принципе, где-то.
2: Ну, ущерб разве это к вам какой-то нанесло вообще? По-моему, вы прекрасно выглядите.
0: Они пошли знакомиться.
1: Это учитывая то, что я стою тут на стуле, а не сижу. Ну ладно, значит, тогда еще один вопрос. С этого вот устройства хотелось бы узнать у специалиста, что такое за средство Миллениум, и относится ли оно к тому же ряду препаратов, что и Реланиум, и Лениум, и не относится к такому же ряду, как Элизиум, да откроются его врата.
0: Миллениум. Так, собственно, зачем вы позвонили на радио с этим вопросом? Откройте фармакологический справочник и почитайте, что там написано на эту тему.
1: Я сам придумал вопрос и хотел казаться умным, в конце концов.
0: Нам такой препарат не знаком, может быть, вы ошиблись в букве.
1: Да. Ну ладно, тогда я предлагаю приступить к прослушиванию телефонных звонков. У нас остается немного времени, его мы посвятим ответам на ваши вопросы. И не мы, а, естественно, Екатерина Каренова Константинова. Напоминаю вам, что она является врачом-психиатром, наркологом из 17-й наркологической горбольницы. Ну, смешное слово «горбольница». Уж простите, такое смешное какое-то. Типа «гормосгаз», «горбольница». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, я с вами хотел поговорить вот на три темы. Вы потрагивали в течение передачи?
1: Да-да-да, говорите.
3: Ну, первая тема по поводу милиции.
1: Угу.
3: Вот. Ну, наверное, вы знаете. Любой вот козел останавливается, и там у одного обязательно глаза горят.
1: Да, вы говорите только, вы как-то без пауз того пропадаете.
3: А, ну я не знаю.
1: Ну, бывает такое, да, конечно, горят. Естественно.
3: Так, ну по поводу вот этого...
1: Да, останавливают они, извините, что я вас перебил, то есть бывает там с палочкой, там продавец полосатых палочек, а в машину потом говорит, садись, дескать, в машину, там дыхни.
3: Да, да, да.
1: Ты дышишь, смотришь, а вот тот у кого в руке...
3: Там даже в зеркало не надо.
1: Да, там дышалка у кого в руке зажата, у него глаза тоже горят.
3: Да. Можно я дальше продолжу?
1: Безусловно.
3: Спасибо.
1: Да, забудьте.
3: Вот я по поводу девушки вашей, врача, заступиться за нее немножко хотел. Угу. По поводу вот наркоманов. Вот сначала вы поинтересуйтесь, какая у нее зарплата и как она будет там вот за 15 человек им бегать.
1: Угу.
3: Это вопрос вы не затрагивали сегодня.
0: А мы, по-моему, всю нашу передачу только и делаем, что заступаемся за наркоманов. Зачем вы так?
3: Нет, не за наркоманов, а вот за врача.
1: А мы ее не обижаем, да. Мы ей поесть дали.
3: Так, ну и третья тема. Вот как еще вот к Чиферу вы относитесь?
1: К чему?
3: К Чиферу.
1: А, понятен вопрос, спасибо. Просто плохой чифир, да. Я хотел его затронуть. Наверняка у вас пациент вот этот вид употребляет. Это что же, так сказать, стимулятор мощный. И его употребление чифира нельзя контролировать, правильно? То есть сколько он там липта на себя заварил. У меня один, например, заваривает 10 пакетиков.
2: Да нет, почему можно?
1: Другой за щеки кладет. Mm-hmm. Представляете, появляется, да? У него это, знаете, из углов рта висят две. Я говорю, слышь, чайник, говорю, заварной, ты что, говорит, ты что, идиот, вынь, а он глаза мутные такие, вот типа чифирит, говорит, идиот, право слово, извините, что я так что-то как-то разволновался.
2: Что-то
1: злого
2: как-то,
1: да?
2: Ага, сорвался. Ну нет, на самом деле, чифир действительно они употребляют, и, ну, как правило, единственное, это народ, который побывал в местах не столь отдаленных, так имеет такое пристрастие, в большинстве своем. Ну что можно сказать, нет, как контролировать можно, почему все чай-то заваривают здесь, у нас, в отделении.
0: А, кстати, вот, вы знаете, я вот в детстве любила отдыхать
2: кому как нравится
0: в психиатрической больнице. Ну, кстати, не в качестве пациента, там рядом была природа прекрасная. И вот там алкоголиков лечившихся их выпускали. Они стригли газоны, красили скамейки. Очень ухоженное было место, красивое. Это в качестве трудотерапии им прописывалось. И они действительно вот там, на территории больницы, я вот не помню, чтобы они пили алкогольные напитки. А вот чифирь заваривали все регулярно. Ну вот просто не было, наверное, ни одного больного, который не чифирил в лесу во время отдыха. Вот, а у вас как-то бывают случаи, когда лечащийся от алкоголизма употребляет чифирь в стенах больницы?
2: Да, бывают. Не, почему? Покрепче многие любят действительно заваривать. Единственное, контролю это подвластно. Леса у нас нету.
1: Ага, вот это хорошо, я тоже.
2: Вот,
1: то есть открытое пространство, вот это
2: да
1: вот
2: нет,
1: очень важно.
2: Да там закрытое как раз.
1: Ну, открыто-закрытое, то есть тут оно вроде закрытое, а так вот глядишь, открыто. То есть,
2: изолированное.
1: А вот, кстати, интересный тоже момент, то есть, понятно, вот там почефирил, там эффект определенный, вроде и доступно, народное средство. А вот другое дело с людьми, потребляющими кофе в неограниченном количестве. Есть такие люди, кофеманы. Как-то они вот, ну, не относятся. То ли считаются более аристократически, да, но если он там
2: да
1: хлещет...
2: Да нет, социально не опасно, собственно, вот и все.
1: Никому
2: жить-то они не мешают.
1: А те, кто чиферят, тоже особо не мешают.
2: Нет, обычно это сочетанное, либо же это имеется уже... Что падает давление? Вообще самочувствие
1: довольно... От кофе поднимается?
2: Нет, ну, это понятно. Но тут как бы критические такие цифры, еще на фоне, когда абстиненция, это все идет. Довольно печальная картина на самом деле.
0: То есть думаете, будет бегать, искать чай и воровать деньги на него?
2: Нет, не думаю.
1: Ну, понимал, как это выглядит вот хорошо. Вот, скажем так, вот клиническая картинка, вот человек, который отправляет чефир, как если бы он Гоген бы, например, нарисовал. Ну, то есть вот прям вот, вот ярко. Вот, вот, ну, предел его опасности для общества. Вот.
2: Не очень четкая речь, скажем так, дизартерия. Глаза немножко такие мутноватые. Ну, я не знаю, понимаете, описывать так довольно трудно, но если совсем уж так проутрировать, коричневый язык такой характерный.
1: Это у всех журналистов пишущих.
2: Нет, нет, нет, он обложен такой толстый налет. Не дай бог вам такой язык.
1: Так это же, послушайте,
0: а,
1: это же
0: как
1: для...
0: у нас на чайных ложках.
2: Хуже.
1: Я знаю,
2: значит, да-да-да. Я...
1: Так нет, ну а как же это? Ну, это же не опасность для общества, это проблема
2: нет.
1: его. А я имею в виду опасность для общества.
2: Опасность нет, для общества нету. Просто ну, вот, в процессе да. лечения возникают некоторые сложности, поскольку ты его и так как бы пытаешься вывести немного, да, из там абстиненции, как правило, алкогольной. А когда наслаивается этот чефирь, то состояние как-то не поймешь, чего это он. То ли он так плохо выходит, то ли ты его плохо лечишь, то ли чего-то еще. Вот начинаешь копаться, выискиваешь это.
0: Скажите, ну, а лечение, все... вот ваше лечение, это в основном таблетки?
2: Нет. Ну, смотря что имеется в виду. Если острый период, безусловно, это внутривенное, внутримышечное введение. Да.
0: Ну, вот снятие ломок, так скажем.
2: Да, да, это классическая как бы такая...
0: Угу. А вот скажите, вот у алкоголиков у них тоже ломки или это как-то по-другому называется?
2: Это называется синдром отмены, абстинентный синдром.
1: Да.
0: Но они чувствуют боль?
2: Как правило, это несколько есть видов, как, по какому типу протекает. Ну, так, наиболее легкие – это всем известная суетливость, потливость.
1: Срамота.
2: Слабость. Это, да, это что?
1: Срамота, когда человек срамится.
2: Ну, не знаю, не всем это близко, видимо. Сейчас уже как-то народ стал попроще. Ну и помимо всего прочего, как-то нарушение сна и прочих радостей жизни. Вообще паршивое состояние.
1: Паршивое. Но, кстати, потливость прямо. Особо мерзкая. Вроде и в дрожке, да, это, а с другой стороны, прям в каждой пора старческая.
2: Ну, и да, и навязчивый, конечно, поиск.
1: Навязчивый поиск, причем вот, даже вплоть до того, что вот, вот нашел, бывало, да, уже вот в магазине взял, да, открываешь, а она не идет. Представляешь, паршивка не лезет. Эх, ну что-то...
2: Такое
1: вот,
2: бывает.
1: Вот там был такой затронут вопрос, прямо скажем, о ваших... Ну, он может быть такой, ну, как бы это сказать, неприличный. О деньгах, собственно.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: а
2: да.
1: вот, например, вылечившийся пациент, например, я вот, да, ко мне вот ноздри зашивали, к примеру, я доктору подарил прям огромную коробку с конфетами, с шоколадными мишками, нам навалил.
0: Ну,
1: что-то.
0: Ты разорился.
1: Так я ж, ну, извини, там, считай.
2: Так ноздри зашили.
1: Ноздри зашили, вот. А здесь вот, как у вас обстоит с этим делом? Если, например, пациент чувствует, что вот он облегчился, ну, в смысле, вот, в смысле... Ну, полегчало его тушки. Он приносит ли вам подарки какие-то? Какие-то благодарности чисто человеческие есть? Там, в щечку чмокнуть, цветочки там, на 8 марта? Ну, такие взаимоотношения. Пациент-врач, врач-пациент.
2: Ну, вообще минимально, на самом деле. Потому что, когда плохо, тогда ты ему нужен 100%. Ты от него должен не отходить. Он тебя просит, ругает, все что угодно тебе сделает. В общем-то, как бы в дальнейшем, когда состояние полностью становится... Ну, скажем так, бывает... Но не так часто, как хотелось бы, наверное, так, может быть.
1: А вот еще такой момент.
2: В принципе, вот, да. это не о подарках, а именно о каких-то словах, может быть, благодарности. Как правило, это достаточно быстро забывается.
1: Ну, за спасибо шубу не купишь. Ну, а вот, общем, да. скажите, вот таблетки, капельницы, это все понятно, стандартные методы, это и мы тут постоянно нашим сотрудникам там вне очереди делаем, даже в качестве профилактики некоторым. Вот он и вроде и не пьет, а спортсмен.
2: Как хорошее радио.
1: Ну, а как иначе? Ну, мы блюдем.
0: Понимаете, дело в том, что организм надо прежде очистить от шлаков, чем начать говорить вообще что-то. Потому что не факт, вот вы знаете, вы послушайте другие радио, то есть лезет такое, а если бы предварительно ведущих, так сказать, сажали да. на клизму, глядишь, они
1: очищен.
0: Многого бы не сказали.
1: Безусловно, как это делают со мной. Да, ну вот... Я о чем еще хотел сказать. Вот такие методы, как, например, кстати, и вопросы эти приходили, вот сейчас самое время их воскресить в нашей памяти. Как-то массажи, какие-то релаксационные процессы, как-то там это массажи, это теплые ванны, хвоя, да, хвоя и ультрафиолет, собственно.
2: Это в применении к чему?
1: Ну, вот как лечение.
0: Я бы еще добавила интим.
1: Интимные услуги, то есть, к примеру, вот...
2: Слушайте, по-моему, когда у наркомана ломка, им просто не до этого.
0: Нет, а вот потом, да, когда начинается психологическая зависимость, как вы говорите, ломки сняты, а зависимость осталась.
2: Не, ну тут как бы, если есть какое-то дело, чем заняться, почему бы не интим, почему бы не ванна, почему бы не баня, собственно, против-то не

0: болтают там.
1: Видимо, все-таки это гипер, как бы истощение, гиперинтоксикация организма на этом фоне помутнения сознания.
0: То же самое, что при высокой температуре, например.
1: Гораздо хуже.
0: Ну, понятно. Там при высокой температуре ты лежишь и бредишь, а тут бредишь и действуешь. Давайте звоночек, да, послушаем. Ну, телефоны 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый. Это Протагор вас беспокоит.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте. Я вот хотел какой вопрос, так сказать, задать и какую тему поднять. Ведь вы посмотрите, вот сейчас много говорят там о борьбе с наркоманией, наркоманией, тут профаэпия не так уж важна. Значит, какие меры должно государство принимать. Но с другой стороны, вся масс-культура, вот эта вот постмодернистская, все вот эти вот, скажем так, артефакты, они же основаны просто на воспевании наркотиков.
3: Я с вами полностью согласна.
2: Вы почитайте Пелевина, того же, который здесь упоминался. Это же апология. Апология вот этого вот взгляда, искаженного взгляда на мир через призму вот этих вот наркотиков. Вы посмотрите вот эти вот, что наши поп-звездюльки вот творят по телевизору. Сами вот эти клипы с соответствующей, так сказать, символикой, с соответствующим подтекстом. Я о текстах песен уже не говорю. Достаточно в общем контексте посмотреть.
0: Извините, что вас перебиваю, уважаемый Протагор. Тут дело в том, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, что все это в основном штучки московские, столичные, штучки больших городов. То есть людям в глубинке глубоко по барабану, в общем-то, вот все эти звездюльки, все эти там телевизионные прибамбасы и приблуды, потому что, например, если спросить у доярки, что такое там мескалин какой-нибудь, она выпучит глаза и скажет, хорошее имя для моей буренки, там, и будет права, понимаете? То есть,
2: Саш, я с вами тут согласен, но там проблема в глубинке стоит больше проблема алкоголизма, вот. Более традиционная для нас.
0: Да.
2: А центр, так сказать, вот именно вот это вот наркомании и наркоманская субкультура, это, безусловно, Москва, Питер, Саратов там и ряд других вот таких вот крупных городов.
0: Безусловно, безусловно.
2: Вот, и не как вы думаете, вот что вот доктор думает в данном случае, вот нарколог Карина, как ее?
1: Екатерина Кареновна.
0: Екатерина Кареновна.
2: Екатерина Кареновна. Как, стоит ли какие-то меры, что, скажем так, государственного порядка, то есть заслон какой-то вот этим вот, эскалации вот этой вот субкультуры на таком официальном уровне ставить? Потому что мне кажется, хотя я так человек достаточно демократичный, не в духе там демократичный, в духе Собчака или Новодворской, а демократичный, скажем так, в духе скорее Бенкендорфа и Николая Первого. Вот. Но все равно, стоит ли какие-то меры административного порядка принимать? И мне кажется, что всех этих звездюлек надо просто отправить куда-нибудь подальше.
0: Понятно.
2: Большую звездищу.
0: Понятен, понятен ваш вопрос.
1: Вы знаете, вот совершенно согласна насчет того, что нужны какие-то меры, и, как правило, нужны хорошие, разумные, я бы так сказала, законы. И разумная, прежде всего, программа государственная. Потому что, в принципе, если мы вообще ведем речь о том, что мы каким-то образом боремся с этой нашей бедой, то вообще все это начинается как бы в детском саду, по-хорошему. Вот теперь уже действительно именно с детского сада это все у нас идет. И если делать программу, такие программы есть, только действуют они, знаете, вот округа какие-то берут на себя. Это, ну, микро как бы. В масштабах страны это микро такие вливания. Но программы есть, именно направленные на то, чтобы люди как бы... вот сейчас просто мы столкнулись с тем, что полная безграмотность. То есть люди, которые идут на это, они даже не представляют толком, чего вообще они делают, то есть для чего, куда, почем. Просто дети еще единственная наша как бы надежда. 15-летние уже потеряны в этом плане. А что касается мер каких-то, то, в общем-то, довольно прискорбно было, когда убрали закон о лечении, не о недобровольном лечении. То есть оно и сейчас как бы есть, но через суд это обычно все проводится, и довольно это такая процедура многострадальная, скажем так. То есть не тотально так всех куда-то отправлять. Я вот не сторонница, конечно, таких радикальных, может быть, мер. Но вообще в целом программа нужна, программа разумная. И в наших условиях такие программы нужны, в общем-то, практически всем сторонам нашей жизни. И наркология здесь, в общем, больное место.
0: Но это уже политика.
1: Есть очень много предложений, есть много, ну, понимаете,

0: Это же
1: а
0: все...
1: как вы относитесь вот к предложению такого рода, что, например, все заключенные, осужденные на пожизненные срока, значит, должны быть направлены на границы Российской Федерации для ее охраны, им должно выдаваться, в общем, оружие очень мощное, и они должны охранять границу. Сзади должен стоять достаточно демократичный заслон, там, ну, который просто как бы сдерживает так, чтобы они назад не уходили, но им там дается поселение, хозяйство, то есть вот так они охраняют границы, значит, в Москву, в ней легально разрешить торговлю любыми наркотиками, также реально, скажем так, открыть гей-лесбос-клубы, ну, то есть сделать все таким Вавилоном в большом, в буквальном смысле этого слова, но все, что за пределами Москвы, строго контролировать и оставить так.
2: Мы так же,
0: слушайте, как же мы жить-то будем?
2: Мы можем смотреть.
1: Нет, это не моя, это все Леонид Афанасьев придумал.
2: Да зачем, если есть маленькая страна, вот Голландия, где легализованы наркотики, да, мы можем на ее примере рассматривать эту проблему. Собственно, вот мне, например, как ЖП, уповать на государство абсолютно бесполезно.
1: Да и мне тоже.
2: То есть это может представитель науки наркологии рассчитывать на то, что будут приняты законы, социальные программы.
1: Их примет без нас.
0: Слушай, ну масштабы-то Голландии все-таки.
2: Я согласна, но я до этого не доживу, это точно. А вот в качестве просмотра, так сказать, звездочек по телевидению, вот как в Голландии, например, там, вот как сказал доктор-базитолог, например, он каждый голландец может показать своему подрастающему сынульке наркомана и сказать: вот у нас легализована проблема наркотиков, посмотри, сынок, вот этот наркоман, видишь, он валяется, умирает и ходит 6 месяцев подряд за метадоном. Посмотри на него, ты хочешь быть таким? Так же и вы можете показать своим детишкам, глянь, что творится у нас по телевидению, ну, с другой сынулька. Стороны, тут... Хочешь ли ты быть похожим на этих людей?
1: С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, может быть, доктор Базитолог, конечно, изучал Голландию и все эти дела, но визуально там все выглядит по-другому, судя по рассказам туристов, и особо так люди на улице как раз не валяются. Другое дело, что сидят жирные, мощные пенсионерки голландские, курят в креслах-качалках марихуану, слушают какую-то регги-музыку, то есть совсем все это выглядит.
2: Ну, вероятно, туристы не сразу идут в те районы, так сказать, где выдают метадон.
1: А Амстердам — это все один район, там безусловно, там...
0: Да нет, вопрос, да. Система совершенно другая, это... Просто даже сравнить, мне кажется, не имеет смысла.
1: А скажите, кстати, вот тут тоже были вопросы, Екатерина Каренова, насчет грибков.
0: Которых?
1: Ну, вот там грибки люди едят. К вам часто поступают такие, которые...
0: Галлюциногены, которые?
1: Ну, да.
0: Да вы знаете, наверное, это скорее сейчас уже более казуистика. Сейчас у нас героин цветет и пахнет.
1: Ну, давайте-то еще, видимо, к телефонным звонкам обратимся, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, прокомментируйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос занять. Фонит немножко. Вот как вы относитесь и как вы находите в своей практике творчество, так сказать, каждая личность, оно индивидуально, и каждый раз оно неповторимо. Дано Богом, правильно? И что дано Богом, то нельзя, в принципе, насиловать. Что делает государство зачастую, и всегда оно делало, и в разные времена. Так вот, если взять Ван Гога или «Ночные бдения», как вы сказали, то, что вот бессонница у каждого человека, и почему-то вы сегодня не спите, вот, и, ну, Зверева, вот эти аспекты вы затроньте в своей беседе. Спасибо. Спасибо, Георгий.
1: Спасибо, Георгий. Зверев, я, насколько знаю, художник, если мне не изменяет память.
0: Еще кто-то есть, визажист.
2: Стилист, визажист, да.
0: Я немного не поняла вопрос.
2: Я тоже, честно говоря, может быть, Зверев имеет какое-то отношение к той проблеме, которую мы обсуждаем сегодня. Его нельзя подвергать насилию, хотя я боюсь, что я не поняла.
1: Нет, тут есть другой, может быть, момент. Может быть, Григорий хотел, может быть, обратить наше внимание на то, что люди творческого плана не любят, ну, творческий план, да, но все-таки приходится...
2: Оно принято.
1: Да, оно принято как определение. Они всегда находятся под лупой в большом буквальном смысле этого слова определенных органов и вообще общества, как это вы называете, группа риск, ГАЭР сокращенная. Вот, и в первую очередь их подозревают в употреблении этих веществ. Хотя реальная картинка, на самом деле, совершенно другая. И,
0: так о насилии-то речь не шла.
2: Да, может быть, он имел в виду то, что лечить насильно нельзя.
0: А так...
1: Может быть, и это.
0: Так я сказала, что я против таких кардинальных мер. Нужны разумные законы, но как бы это все должно быть, да?
2: А вот как, кстати, вот у меня тоже есть вот вопрос. Вот, а что делать с детьми, которые не соглашаются лечиться? То есть они попадают под разряд тех, кому гарантирована свобода прав человека?
0: А дети какого возраста?
2: 14, 15, 16.
0: Ну, по-моему, у нас после 14 паспорт-то выдают.
2: Ну, после скольки?
0: После 14, по-моему, нет?
1: Нет, до паспорта.
2: Ну, хорошо, но
1: нет. Ну, 12 лет вот.
2: Надо. Да, допустим.
0: А ответственность на родителях лежит?
1: А нет их.
0: Ну как, значит, она на органах опеки.
1: Ну, а органы опеки сами либо пьют на... и все.
2: Нет,
1: там
2: меня больше даже интересует.
1: Извините, я пытался вам помочь.
2: Родители. Вот, например, даже тот возраст, который там, начиная с паспортного, 16, на него распространяется этот уже закон. Он уже гражданин, но, как мы с вами понимаем, его нельзя считать взрослым человеком. Но он не хочет лечиться, допустим. Что тогда? Вы против того, чтобы его там привозить насильно в клинику или...
0: Да, собственно, сейчас-то никто делать-то не будет. Не,
2: ну, а но как, это же могут сделать родители.
1: А
2: например,
1: как он вылечится-то?
0: Нет,
1: если
0: ну
1: он
0: это их как бы уже тогда.
1: Нет, как он вообще может вылечиться, если он сам этого не хочет? Ведь все же идет отсюда. То есть тушка, она сама по себе управляется чем? Бубном, понимаете?
2: Верно.
1: Вот. А если бубен не хочет, чтобы тушка лечилась, бесполезно, ее хоть ты там...
0: Ну да, тут либо ты лечишься, либо ты не лечишься. А если лечишься, то как бы...
1: Есть вот такая то, у нас поляков это... пословица: насильно мил не будешь.
0: Ну, во-первых,
2: ну
0: это...
2: то есть вы все предлагаете бросить его, отселить в отдельную
0: бросить,
2: квартиру, да, оплачивать ему жилье и пусть живет как хочет. Ну, как бы это сделали западные родители.
0: Слушай, подожди, у западных родителей там целая система социальной защиты. Там такая эта самая бодяга целая.
1: Что, и вообще, что так... за коварные вопросы какие-то?
0: Не, на самом деле, тут даже сравнивать, я вот не люблю это сравнивать из-за того, что просто даже ну, общих точек, только вот
2: нет,
0: это мы сравниваем,
2: мы,
0: все
2: да,
0: остальное мы просто не берем.
2: Вы назовите мне выход, то есть я предлагаю отселение и дать возможность человеку самому понять,
1: какое
2: во что
1: отселение?
2: Он влип.
1: Какое
0: ну,
1: отселение?
0: В нашей стране это нереально.
1: Не хватает, вот, например, я живу в пятикомнатной квартире, никак шестую комнату не могу себе выкупить. То есть какой вообще?
2: У соседа, что ли?
1: Ну, естественно, вы выгнать его с подполечной клетки, там шестая комната, ну как, а у него трехкомнатная квартира, я думаю, куплю ее, да, выломаю все перегородки, будет нормальная шестая комнатка, не получается. Понимаете, а вы, говорит, отселять кого-то. Возмутительно. Черт, что творится.
2: Вы мне не предложили никакого выхода, я считаю.
1: Ну, а выход? Ну, какой выход?
0: А для ребенка?
2: Да.
0: Не, ну почему родители-то какое-то все-таки влияние-то имеют, если они есть?
2: Есть. А как же, как
0: ну,
2: не быть?
0: Чего они делают?
2: Убеждают его, а он-то вот не хочет. Например, говорит, боюсь, говорит, рассказывает им всякие отрицательные моменты госпитализации. Ну, то есть, если...
0: Не, ну, как правило, все-таки вопрос-то решаемый, как бы. Если авторитет родителей сохранен, собственно, что тут...
2: А, если ну есть, то есть необходимо... связать и привести.
0: Да не, ну почему вязать-то сразу?
1: А что по голове ему и...
0: Да, конечно.
2: Нет, я, например, не вижу других выходов. То есть либо связать, либо отселить. А вы что предлагаете?
1: Куда отселить-то, ты объясни. Вот ты
0: а сила слова, ребят, ну вы что-то совсем, правда... С дубинками, да с этими самыми.
1: Вот что-то да, мы как-то сегодня...
2: Нет, вы знаете, у наркоманов же очень сильно развивается ответная сила слова. Вот,
1: да.
2: То есть как бы они...
0: До определенного момента.
1: Не, ну, может быть, дело в том, что вот, вот я как, я сейчас отвечу на твой вопрос. Смотри, в чем вся фишка. То есть, если он отказывается очень долго и продолжает торчать, рано или поздно его вспучит. Так что он сам прибежит к родителям и скажет: «Защити», но если не помрет раньше.
0: Вот.
1: И никакого отселения не... Ну, потому что бывает часто, что самые груднички, они от чего мрут, а от передозки. Просто кладутся штабелями.
2: Ну, то есть ты предлагаешь дожидаться.
1: А что остается, конечно. В данном случае только так остается действовать.
0: Ну, если такой категоричный, да?
1: Конечно.
2: А если он заразится в момент нашего ожидания?
1: Ну, а если он попадет под троллейбус, там, или мало ли что, или
2: правильно, наш страх не есть его спасение.
1: Вот.
2: Это верно ты, конечно, сказал. Но я бы все-таки предложила отселить.
1: Ну, давайте звонок еще послушаем.
0: Да, мнение, это пусть
1: остается. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, доброй ночи.
1: Что ж вы так кричите? Вы, наверное, волнуетесь очень как-то, по-моему.
4: Да нет, я же вам тысячу раз про свой специфический голос говорил.
1: А, извините.
4: Александр, так вот, Екатерина Каренна, ну, два вопросика. Когда в прошлом году мы сдавали выпускные экзамены в школе, у нас был такой мод перед экзаменами все время принимать препарат под названием пирацетам или же ноотропил. Является ли это наркотиком? Это первое. И может ли от него зависимость возникнуть? И второй вопрос. Есть ли зависимость вот такая, преобладающая группа крови у наркоманов? Вот говорил однажды гость в программе «Монморанси» о геополитическом значении группы крови человека. А есть ли вот такая зависимость среди наркоманов? И как вы относитесь к дианетике и к дианетической терапии для лечения наркомании? Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Угу. Немножко только насчет группы крови я не поняла. Какая-то ну, есть
1: предпочтительная? Была теория, что третья группа крови и там определенный резус-фактор – это... Ну, скажем так, это, опять же, естественно, не моя теория, а в определенных кругах философских, так, ну, что, ну, в общем-то, врожденческие дела, так, ну, своего рода российская даже теория, но не по цвету кожи, а по...
0: По группе крови, да, и да. Есть предрасположенность у людей с третьей группы крови для чего?
1: К врождению, попросту говоря.
0: Ага. А на почве что? На почве наркомании, что ли?
1: Нет, просто вот... сами по себе.
2: Нет, ну раз просто... вопрос к вам, значит, конечно, на почве наркомании.
1: А, да, извините, я что-то не сосредоточился.
2: И, собственно
1: да.
2: говоря, не обязательно третий, а какой бы то ни было. Вот есть ли
0: ну,
2: как,
0: ладно,
2: взаимосвязь?
0: Давайте начнем по порядку быстренько. Насчет ноотропила, нет, это к ноотропам относится не к наркотическим веществам. Для улучшения мозгового кровообращения используйте эти препараты. Так, по поводу... группы крови сейчас мы пока оставим. Я вообще не знаю. Я таких сведений просто не имею, чтобы какая-либо группа крови располагала к наркотизации более, чем какая-либо другая. Но вот у меня лично просто нет таких сведений.
1: Нет, ну вот сейчас существует такое мнение, что изобрели в Новосибирске вот лекарства от СПИДа и так далее. Все там
0: в Армении, вот, в Армении.
1: Ну, уже, говорят, и в Новосибирске. То есть там не поймешь,
0: не,
1: где.
0: Ну, как
1: суть,
0: бы...
1: суть не в этом. Сейчас да. речь о другом. Да? Что, значит, его клинические исследования, эксперименты показали, что он целиком, значит, уничтожает там, вирус, там, да, но не влияет на саму структуру крови. Вот тут встает вопрос. Поскольку кровей вообще куча, мы уже четвертый группу определили недавно. То есть вот, то есть получается, что для каждого получается типа крови нужна своя сыворотка, вы понимаете? То есть вот о чем речь. Поэтому наверняка, что у людей с определенной группой крови, с определенным реус-фактором тоже определенная сила в лечении к наркотикам. Может быть, это же не...
0: Для каждой группы крови, я прошу прощения, сыворотка от СПИДа нужна?
1: Конечно. А вы считаете,
2: это
1: нет?
2: внутреннее исследование.
0: Не, ребят, тут немного это самое. Вообще все по-другому. Вирус как бы внутриклеточно живет. И тут как бы не то, что группа крови. Тут, в принципе...
1: Все другое нужно.
0: Да тут такие исследования как бы проводятся, что вот эти вот, во-первых, все слухи просто для меня какие-то смешные, мне кажется. У людей брошены такие силы, вообще средства, такие умы на все на это, такое оборудование сумасшедшее. И до сих пор практически не найден кардинальный. Потому что вирус постоянно видоизменяется, и там такая структура, что до нее докопаться-то там... Не знаю вообще, когда-нибудь будет ли это лекарство.
1: Зато если... уже тут выпустили же... модель следующую, после 600-го Мерседеса.
0: Ну, хорошо, но если герпес наш банальный, не можем мы так до конца излечить, ну о чем тут вообще говорить? Хотя этот вирус, он гораздо допотопнее, скажем так.
1: Это... А он, кстати, помогает. Вот герпес, если вскакивает, то человек не падает.
0: Не излечивает.
1: А зачем его лечить, если это зараза? Ну, бы тут же мнение наружу вылезает. А вот, например, другой человек без герпеса, он бы там лежал бы в температуре, бился бы в конвульсиях. А с герпесом ходит себе, почесывается.
2: Скажите, а чем профессия нарколога отличается от наркоманолога?
0: А что за наркоманолог?
1: Хорошее слово. Ну, давайте еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам без... А, про дианетику. Извините, я вас выключу пока. Да, простите.
0: Про дианетику я ничего против не имею. В общем-то, как бы все, что угодно. Я приветствую практически любые подходы философские и прочее. Тут даже, в общем, как бы интима все это касалось. Все допускается, кроме как бы наркотиков в процессе после острого лечения. То есть был бы человек занят, и занят продуктивно, занят как-то положительно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
5: Здравствуй, Саша.
1: Привет.
5: Здравствуйте, все студии.
0: Добрый вечер.
5: Я хочу обратить внимание, наркомафия...
1: Говорите, пожалуйста, громче.
5: ...получает продажи наркотиков. И если отбросить морально-этические стороны...
1: Вы говорите громче, извините, у вас как-то вы пропадаете. Да.
5: Чтобы государство стало само продавать наркотики, получать с этого большие деньги и лечить наркоманов...
1: Какие
5: свои проблемы решать?
1: Понятно, вопрос понятен. То
2: а есть... главное,
1: спасибо.
2: Продавать их за очень дешево и тем самым избавиться от культа, наконец.
1: То есть взять на себя монополию торговли наркотиками.
2: Если бы наркотики стоили 1 рубль, вот тоже доктор Базет предлагал такой выход из положения.
1: Не было попса.
2: И продавался в каждом ларьке. Не было бы культа, не было бы попса. Вот, то есть это даже не легализация, это полное как бы уничижение вот, собственно, этого удовольствия.
1: А вот
2: перевести в разряд кайфа для быдла.
0: Да нет, на самом деле...
1: А вот с другой стороны, вот позвонил сейчас, да, вот наш радиослушатель говорит, вот если бы государство монополизировало, блин, торговлю, да, вот наркотиками, отняло бы ее у вот этих, у наркомафии, а уверен ли, вот я по-другому немножко скажу, как-то у нас в гостях были оперативные работники МУРа. И был такой вопрос, извините, а почему вот вы не производите патрулирование улиц, да, на каких-то автомобилях таких, ну, типа москвичей, там, не одеваете петушки, склянки, и просто вот как вот дебилы, там, не ездите, частный извоз, там, да, вот еще что-то, не отслеживаете какие-то моменты. Ответом была следующая фраза. А почему вы решили, что мы так не делаем? Так же и здесь. Откуда вы знаете, что в данный момент торговля наркотиками не есть монополия государства? Вот откуда вы знаете, к кому стекаются наркодоллары?
2: Да, я предлагаю тогда понизить цены.
1: Безусловно, если вы нас слушаете, уважаемое правительство, понижайте.
0: Да.
1: Понижайте.
0: Короче.
1: Ну что, я предлагаю, видимо, на этой замечательной ноте и расставаться нам. Я предлагаю вам пойти покурить сейчас.
2: А мы бросили. Кстати. Мы же все пациенты.
1: Спасибо вам, Екатерина Кареновна, за то, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я так думаю, что наши уважаемые могут как-то свои вопросы в адрес нашей сегодняшней гости присылать периодически. Может быть, она как-то появится еще и ответит, когда этих вопросов накопится достаточное количество, прям по каждому из этих вопросов, да?
0: Ну, либо лично, да, в нашу замечательную больницу, как бы, да. Тут нет, ну, на самом деле, тут этот вопрос о том, лечить или не лечить, да, тут мы предлагаем вот такой выход. Вот у нас есть такая больница, у нас есть хорошие наработки, у нас есть, в общем-то, достаточные условия. Как бы тут можно хаять или не хаять.
1: А доставка тушки вы осуществляете? Доставку тушки или нужно самому приезжать?
0: Нет, доставку тушки мы не осуществляем.
1: Ну, а если, например, вот я вот звоню, и все, у меня уж тушка никуда.
0: А 0,3 привозят.
2: Это неправда.
1: Это неправда.
2: Я в 0,3 звонила, кстати, один раз. 7 раз. 7 раз за один вечер. Вы знаете, они кладут трубку.
1: Вот так.
2: Когда говоришь...
0: Слушайте, а я тоже звонила, никогда с этим не сталкивалась.
2: Говоришь,
0: может,
2: что...
0: мы в разные звонили.
2: Говоришь, что наркоман, а они делают вид, что они не слышат, или кладут трубку, или вот на 8-й мне дали телефон скорой наркологической, где мне сказали, так сказать, вот ваша знакомая, она что, ночью слезает?
1: И на этой оптимистической ноте мы прощаемся с нашими гостями. До новых встреч в эфире.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами.

0: и мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис — родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, а там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нуэнь Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Бонжур.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы, Саша, не можем соединиться в одно целое. То есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот,
0: безусловно.
2: Эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться, вот эти молекулярные, скажем так, несовместимость, она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там, и, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны, поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да.
2: Вот. Желающие могут, опять же, будут купить на видеокассетах эту передачу. Вот. А тема Волги и Амура, это, значит, очень все просто. Можно их соединить.
0: Безусловно. Может быть, и необходимо.
2: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
0: река.
2: Вот
0: это было бы интересно узнать.
2: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга — это в русском языке существительное
0: женского рода. Что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А, впрочем, ничего. Извините, продолжайте.
2: Вот. А Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. то есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
0: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги?
2: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть...
2: Это же выпуклость такая. Как бы природа-матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
0: А вот если...
2: Озера – это плодики, уже готовые плодики.
0: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видимо, к межзубной
2: физики
0: струе.
2: Физики нельзя фантазировать.
0: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя – это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей пришествует струйность? Тут нужно очень четко понять струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
2: А дело в том, что все зависит от сужения.
0: Так.
2: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга-матушка-река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
0: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «А Волга впадает в Каспийское море».
2: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род». Получается средний. И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род. Русло.
0: То есть род средних размеров.
2: Нет, это не про род. Род это у людей. Вот мы кушаем, там, говорим. А средний род, да. Средний рожают люди.
0: То есть бывает. Русло оно. Ну, как русло, сусло.
2: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как Чапаев. Если вы достаточно образованный человек, то вас даже спасут в этом месте.
0: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформондиду. Просим вас.
1: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qu'il avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait des sessions de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
0: Вот Сусьете Новень, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сики. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вольга Сике и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот Вольга Сике, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
2: Дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе сикая. С древнего русского это маленькое глубокое русло.
0: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди по сикой, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Вольга, действительно древнее название Волги, образовалась из вот сик и из слияния струй великих младенцев вот этого племени.
2: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
0: Дисперсная желтизна.
2: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот, ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
0: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь мохом порос. Да, вот этот утес, он же получается чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни, или вот это Руслана Муромца.
2: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
0: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз который брал эти самые пробы. В чем причина?
2: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человека может луч... Ну,
0: гравитационный луч.
2: Да, гравитационный луч.
0: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
2: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
0: То есть, а получается микро, да, все-таки вот отверстие?
2: Ну, диаметр миллиметр.
0: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредится человеку, каково? Я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера. Да, вот он, по-моему, вилами выдержал. То есть ручки отвел и ничего.
2: Да. Смотря в каком месте проводить этот эксперимент.
0: Вот этого... Нельзя ли поподробнее? Вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
2: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
0: Нет, ну это такой уже, они относятся к области исследований.
2: Ну да, это все пишут фантасты.
0: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
2: Ну вот этого фермера, мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
0: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
2: Да, естественно.
0: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную, или куда-нибудь там в спинную попробовать. То есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол. Вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть. Вот диаметр, чтобы туда. Главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
2: дело
0: видите,
2: в том, что мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
0: Вот это интересно.
2: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
0: А это был доброволец? Воскликнули все?
2: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
0: Причем я знаю вот такую маленькую, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Я буквально спустя вот там секунды какие-то.
2: Ну, это было, конечно,
0: мы очень... Мы так смеялись все очень. Да.
2: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого... место, я все видел, и человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
0: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки, и даже мы же поставляем эти ручки, наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения, как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот руку тачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
2: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
0: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочицука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг. А учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
2: Нет, ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен
0: На
2: вот создание сейчас... гравитационного луча. Но...
0: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из тех,
2: почему?
0: Которые...
2: Это может быть и большой прибор, куда будут загонять целую корову
0: солдат,
2: и сразу,
0: например,
2: из него холодец сделать.
0: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
2: Не, ну это везде выгодно. Но...
0: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой. То есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил. Вот белье готово. И даже не нужно крахмала.
2: Ну, на самом деле, очень узкое применение получается.
0: Ну, можно также мыть там автомобили, другую технику, вот сделать из этого родильную камеру.
2: Это очень высокоточные
0: приборы. А сейчас давать это помещение
2: приборы
0: в аренду, в конце концов.
2: Это очень высокоточные приборы. чтобы создать гравитационную мойку, это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
0: Так, может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же, то есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу, добыча достаточно вредна, если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут, то есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот... Добыча межзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
2: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
0: и так, убийцы.
2: Да, то есть по показаниям года.
0: А кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
2: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
0: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести и вот то, что мы сказали выше, хорошо?
2: И, ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
0: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что Сосьете Нувень Фермон Диду, она как-то вот...
2: Кстати, это переводить не надо будет.
0: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, но она же по-русски.
2: А с другой белая, да?
0: Так вот. Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
2: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, японец, папа, мама негритянка.
0: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
2: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
0: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
1: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'elle lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de l'y conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'étaient que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
0: Спасибо, спасибо.
2: Большое спасибо.
0: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, значит, одну пробирку черпаем из вот, струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот каков, в общем-то, а какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
2: Я,
0: да?
2: Понял, да.
0: Да, да. Это уже он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по этой по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя, вроде, они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих почечных, которые вот отсикал великан.
2: А, дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше. А можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
0: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
2: А дело в том, что, ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
0: Да, безусловно.
2: Он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство.
0: В Усть-Илимск.
2: И он там прожил 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же он начал
0: извините,
2: изучать.
0: Кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя. То есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
2: У них лица были как будто...
0: То есть как терки. Даже бабушка кричала, подойдите сюда, дети, они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно. Впрочем, да, продолжайте.
2: Он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
0: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
2: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая, Плечо?
0: Не от природы разве?
2: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут, даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
0: Ему уже было, по-моему, всего полгодика.
2: Характерная внешняя особенность парня. У него были исключительно прямого угла плечи.
0: Это как это прямого?
2: Ну, плечи
0: не покатые, а прямо...
2: Да, прямой угол.
0: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачная мумия.
2: Я попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
0: Здесь он, да? Нет, он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет.
2: Он
0: бы сказал...
2: начал бы храпеть.
0: Нет, он бы сказал: «Здравия желаю, господин генерал». Или какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
2: Сам генерал сказал бы себе «здравствуйте».
0: Он бы сказал «вот вам».
2: Интересно, он может определять звание?
0: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чем человеку было бы приятно услышать.
2: Вложите до следующий раз, что господин ефрейтор.
0: К нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, и ей вложили пластинку, ему она вошла, он, отдавая честь, улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, беременная молодуха». Ей было очень приятно.
2: Да,
0: что же, вернемся к
2: ее не увезли отсюда на скорой помощи.
0: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
2: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там...
0: Нет, про плечи все-таки.
2: Немножко, про плечи.
0: Да, это весьма такая...
2: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе ну, не может получиться настолько угловатого человека.
0: Ну, это надо... ну, а бывает, что плечи вверх, вот это еще...
2: Ну, вверх, но нет таких точных геометрических данных.
0: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
2: Ему можно было, вот уголок, знаете, есть такая проблема.
0: Да.
2: Его вот прям точно клали, и прям ни одного, ни одной прорези не было. А вот.
0: Счастливый.
2: И как он получился такой? Дело в том, что его вывозили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
0: То есть это гуманные
2: ящик,
0: были люди.
2: Да.
0: А почему в ящике-то непонятно, вроде...
2: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
0: Да, да, да.
2: Поэтому и в ящике.
0: А поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм
2: как,
0: вода.
2: Оброс.
0: Так вот почему он, наверное, заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
2: Человек состоит 80% из воды.
0: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
2: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
0: Как река, кстати.
2: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
0: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, там было голодно, все ели сырую рыбу.
2: Но опять же, единственный иностранец, знающий голландский язык.
0: Да,
2: это
0: у него,
2: было,
0: кстати,
2: очень
0: было,
2: нужно. Голландцы часто проезжали на его
0: день. У него три уха еще было достаточно дефицитный. Что-то. Дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
2: Треуголка.
0: Тоже неспроста. Неспроста ведь кто-то первый догадал прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый и облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечо.
2: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
0: Так, интересно, послушаем.
2: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, сказал, ну, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Ну, даже не труп, а тельце Генриха.
0: Тушку.
2: Да.
0: А вот, то есть он тоже, я знаю, закончил весьма трагически. Генрих-то.
2: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село. И по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
0: Да.
2: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга и назвали Соседка.
0: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, одинокий клен называется.
2: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных, посевных, и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
0: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
2: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
0: Даже птицы, я знаю, яйца не несли. Вот практически там 5 лет, пока он там жил.
2: Они их уносили только.
0: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
2: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы...
0: Да, да, это грустно, действительно.
2: Лишь бы спасти своих детенышей.
0: Между прочим, даже насекомые исчезли. И вот люди разучились.

0: танцевать вот этот танец.
1: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
0: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в село соседку, устремилось полчище птиц со своими яйцами обратно на место. Угу. Полчище
1: на родину,
0: комаров, вернули. Коров, и дотла затоптали деревню.
1: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
0: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
1: Ну что же, прервемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
0: Да, надо им перевести.
1: Да. Госпожа Сосьетен Уэнь Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, ниже.
2: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quel qu'en soit le clé, et quel qu'en soit les improvisations... Inévitable de ces interprètes. Il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
1: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосьетен Уэнь. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И ну, это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц, ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... Им в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой, я имею в виду вынесенные. Ну, это...
0: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
1: Нет, яйца так в воде оставались, и
0: нет.
1: Их выкатывало волной.
0: Нет. Дело в том, да, сейчас волна. Угу. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
1: Давайте споем.
0: Зеленый.
1: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
0: 17, да.
1: Вернемся.
0: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
1: Да.
0: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
1: Но они выносят их не в лапах?
0: В передних лапах.
1: А, ну это же тоже не сразу было.
0: Как не сразу?
1: А, ну вообще.
0: Да,
1: чем?
0: Они их потом выносят.
1: Дело
0: после
1: в том, что
0: родов,
1: рептилия, она не птица.
0: Но и не человек.
1: Безусловно.
0: И даже не млекопитающийся.
1: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
0: А зубов сколько?
1: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
0: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
1: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, тебя даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
0: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур. Вместе со своими яйцами.
1: То есть бежали
0: очень стремительно. Со своими, а с куриными яйцами они топтали кур.
1: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
0: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
1: Безусловно. А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
0: Потому что давление очень сильное на ступню.
1: Нет, потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не, ну, знаешь, по курам. Она на курах будет скользить и падать, далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу,
0: да,
1: безусловно.
0: Да, да.
1: Иначе
0: у них были такие вот перепончатые ступни.
1: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что... Вот, но тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно... Спасибо. Спасибо. Это принесли вам канат посмотреть. Посмотрите, как анализы. Нормально? Как доктор, посмотрите.
0: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
1: А, да, логично.
0: Потому что должен быть...
1: Тогда нужно прикрыть, а то как-то...
0: Да.
1: Смердит. Да, ну так вот. Что

0: касается мужчин.
1: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
2: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
1: Да, то есть когда он топчет курицу, он из пор выступает семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
2: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают.
1: Бывало, да, даже и полностью так, что... закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
2: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
1: И при том облегает... зрение курицы, стоящей в клюв, потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся, но это таких петухов-топчунов мало.
2: Топтунов.
1: Есть.
2: Нет, топтуны, есть топчан, есть топчаны. На топчине спит вот сторож у нас сейчас, на осеннем топчине вот, в полосочку.
1: После отсидки
2: белую.
1: 3 месяца в тюрьме, кстати, у меня, знаете, плохо с дикцией.
2: Вы знаете, что вот, да, почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску?
1: Потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
2: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
1: Говорят, я слышал, минуточку, что один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли, он лег на матрас.
2: 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас.
1: Даже его даже называли зэк в матрасе.
2: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спал. Прям, ну, ему главное было, вот, чтобы он был незаметен практически. А
1: потом хорошо было, когда кидались едой.
2: Да.
1: Он тогда в это время ел.
2: Безусловно. Ну, интересность судьбы человека, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
1: Нет, мы о курицах говорили.
2: А, о курицах, да.
1: И вот, как бы уже нашим исследовательским институтом...
2: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... Так, эмиграция посредством, да, технических средств.
1: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
2: Называются они грудилапчатый хватун.
1: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. А это были весуны. Птицы-весун.
2: А, весун.
1: Они
2: весун.
1: На сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их... приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта птица...
2: Ведь, кстати, тут хотелось сказать, что сейчас снова открывается на бывшей его ДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства. И там даже вот торги
1: мутантов,
2: идут. Да? Ну почему мутантов? Животных просто.
1: Нет, вот, ну, в принципе, торги... вот птица-весун, это же природный мутант. Он получился...
2: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля. Вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать. А она вот эта стоит, она тут, ну, местная наша из Саратова, значит, это стоит. А, значит, она продает, он покупает. И я мимо, значит, прохожу на... Вот там надо было на массаж мне. Вот там,
1: Ноздревой, наверное, да?
2: Ну, это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
1: А я слышал, да, что у тебя были раньше отвислые ноздри.
2: Сколько, говорит, весунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по 2 весуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-весун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска этот, из Подолы. Ну, неважно, в общем, купил, взял ее.
1: За бабки, наверное.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджел Саторшин, сиамский близнец, помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, в боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это Société Nouvelle Firmonde de Dou, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и довести.
1: Дамас Туниса.
2: Да, Дамас.
1: Правду о России.
2: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
1: Да.
0: Il y a eu le bruit de déchireur habituel. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ses visages pâles dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
2: Пожалуйста.
1: Да, все было понятно.
2: Да, я даже тоже кое-что
1: в определенной понял. Степени, конечно. Но тунисским друзьям было лучше.
2: Понятно,
1: чем нашим, да. Сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
2: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
1: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Ну, вот поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине и женщине.
2: Правильно, это, кстати, правильно совершенно.
1: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим: поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают от нас, об нас тереться, ну, бегая вокруг нас.
2: Угу.
1: Вот, соответственно, их пот попадает на тела наши, и у нас как будто выступает
2: кожу,
1: потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
2: Трутся, безусловно.
1: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
2: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывает друг на друга вместо...
1: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все это.
2: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена, хотя узость при этом наличествует, да, вот, где-то приблизительно с одной трети. Ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да, начинается определенная форма жизни. Значит, рыбки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
1: Самый.
2: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
1: Дельфины.
2: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости, а те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
1: Ну, вообще, обитатели речных вод.
2: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
1: А можно повторить вопрос?
2: А каким образом это влияет?
1: Нет, что это?
2: Наблюдение струйности. В данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом...
1: А каким образом влияет струйность на обитателей?
2: Безусловно.
1: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть, если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
2: Обтек происходит.
1: Да, обтек. И от этого зависит быстрота струйности.
2: То есть, вы имеете в виду быстрота? Ну, давайте разберемся по порядку. То есть, если мы возьмем шар и сверху на него выльем, то есть, да, сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шара, затем даже будет соскоч капельный.
1: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять маленький шарик,
2: нет, ну нужно
1: и большой.
2: Нет, нужно сделать, видимо, так, чтобы объем выливаемой воды был равен внутреннему объему омываемого шарика. Тогда это будет наиболее оптимальный вариант.
1: Здесь это не особо важно. Дело нет, в том, подождите, что подождите, сначала...
2: Подождите, это
1: сначала,
2: важно.
1: Сначала.
2: Нет, я не согласен.
1: Сначала.
2: Нет, это важно.
1: Сначала маленький, да, шар катится быстрее.
2: Да.
1: И, соответственно, мы видим, что струйность вначале, она быстрая. А
2: нет,
1: потом...
2: А, вы имеете в виду...
1: Вы меня внимательно... А потом большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
2: А, то есть он собирается.
1: Да.
2: Вы имеете в виду водный шар уже.
1: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
2: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп за сосенный или вот за любую поверхность. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
1: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили, да, сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
1: Но притоки, они добавили воды.
2: Нет, притоки, они соскочили, образовалась покапель. Так называемая шаровая покапель.
1: Но эта покапель все равно...
2: Притянулась, власть, хотите сказать?
1: Да.
2: Ну, хорошо, притянулась. То есть вы хотите сказать, что скорость, что тут одинаковая.
1: Да, везде
2: одинаковая. А на диаметре?
1: Везде одинаковая скорость.
2: Хорошо, а он же сам еще...
1: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения Земли.
2: А в бассейне?
1: Создает. А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движения воды, но она движется.
2: А, ну
1: она
2: вот,
1: движется в инфракрасном пространстве.
2: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
1: Чувствует.
2: Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, ну, которая живет посредине, вот она только завелась, да?
1: Да.
2: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да?
1: Угу.
2: Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
1: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
2: Вы, на частности, не переводите. Мы сейчас
1: нет,
2: о
1: я
2: рыбах.
1: Не беру в виду частную собственность. Я говорю...
2: О рыбах.
1: О рыбах.
2: Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
1: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
2: Нет, мне не нужно, пожалуйста. Меня
1: ну,
2: не
1: хорошо,
2: нужно.
1: Вашему ассистенту.
2: Вот это правильно.
1: Вот. И посадить его в одно русло и в другое. И он вам расскажет разницу.
2: А вы не проводили...
1: Проведите такие... такой небольшой домашний опыт.
2: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
1: Не, я проводил, я
2: ну, вот
1: брал, надевал
2: делиться.
1: Скафандр, вставал вот дома под струю воды и делал ее разной скорости.
2: Ну и как?
1: Ну, под сильной струей мне было тяжелее стоять.
2: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
1: Почему душ сделали из много маленьких струек? Вот потому что они не оказывают сильного давления. Мы можем стоять и отдыхать.
2: Хорошо, если, например, вы струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
1: Везде одинаково.
2: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
1: их то... просто смывает, да?
2: Ну, так, типа, легкий нокаут.
1: А дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к крану, чтобы убедиться в правильности метода.
2: Ну,
1: То есть, да,
2: расскажите это, да, продолжайте. Да.
1: Дело в том, что...
2: насекомые, это уже интересно. То есть,
1: если взять майского жука, да?
2: Вот, да.
1: То есть это панцирные насекомые, у которых...
2: Так называется, разряд панцирных.
1: Да, у которых как бы крылья... в виде панциря.
2: Ну, они там вот, да.
1: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломают в любой ситуации.
2: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
1: Но он любил их ловить, и ловил он своими
2: и
1: ладонями.
2: Есть потом.
1: Ладонями.
2: Да.
1: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони отлетали. Все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
2: Но дело в том, что
1: избивали свечи.
2: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывало, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
1: Перед Волгой, матушкой рекой.
2: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
1: Догонял волны на Волгу.
2: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
1: я
2: говно,
1: даже слышал,
2: то щепка,
1: что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее село...
2: Чтобы махал, да доплыть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически.
1: Просто.
2: Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались. Выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
1: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
2: Так вот это интересно.
1: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали, ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери,
2: да,
1: с молоком.
2: Ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающуюся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории Плеча.
1: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
2: Да,
1: а в итоге они все приходят к одному.
2: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
1: Я думаю, сначала надо, чтобы...
2: А, перевести,
1: эту мысль
2: закрыть тему,
1: довели,
2: закрыть тему.
1: Да-да-да,
2: да, я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно, а слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон диду.
0: Il abandonna le piano où il s'appuie. Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, il disait sa vérité.
2: спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот. А поскольку плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то он, в общем, пёру сказали: пёр, не верь своим глазам. В общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнения? Я и сам все это... Да, так вот. Пёр сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами. Был откап струйный с диаметрального вот этого
1: обруча. Вообще пёра выгнали из общества ученых. Вот. И его видели в третьих странах. Люди наши видели. Он занимался какими-то
2: опытами. Что касается обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
1: Я не понял, еще раз.
2: Хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу,
1: так.
2: Третьи на обруч.
1: Так. Вот о третьих надо поговорить.
2: Вот, да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, и тем
1: и
2: более
1: с тех, сливается,
2: кто...
1: Да,
2: вот а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
1: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
2: Потому вот, а которые получают... вот там, на этой, на самой, на Маковке, на спице.
1: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если вот, в глобальном смысле смотреть...
2: А как вы думаете, ведь мы же уже обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никакой практически жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче уже там завелся этот сом. Уже вот может наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать. Вокруг не было ничего совершенно живого. И ничто не раздражало. Ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче в более выгодном положении, там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
1: Да.
2: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это вы объясните, вы объясните.
1: Да, в принципе, да, дебилы. Ну как это, вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы... минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Оно катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. Так, вот. И уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все, мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
2: То есть вы хотите сказать, что там, где...
1: И, вот, где вот середина, это...
2: Обруч, так называемый.
1: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей наш... называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что...
2: С его таблицы Менделеева,
1: все,
2: да.
1: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались. Там как бы бордюрчики такие.
2: То есть вы хотите сказать, что Египет на обруче?
1: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
2: Ага, шалашиков.
1: Да. Вот, и... И ага, вот в этой середине...
2: Осторожно, где... у него в глаз так ткнется, да.
1: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
2: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
1: И да. Нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
2: цивилизация.
1: А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
2: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на «п». Ну, «п» — это понятие такое философское.
1: А я даже видел, да-да-да, для этих бабушек делают специальные машины, вот эти, да, Мерседесы, где, да, нет рукоятки коробки передач. Безусловно. Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так переключают скорость. Ну,
2: палочка универсальная, там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
1: Как бы швейцарский ножик все вынимается, да, оттуда, да, до дрели.
2: Вот, и... Получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария, потому что... Нет, извиняюсь, только на спице те же... Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
1: давайте возьмем глобус в руки и посмотрим, где у нас Швейцария находится.
2: Зачем здесь глобус?
1: Мы же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
2: А, то есть
1: глобус.
2: Вы вот так понимаете, достаточно больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
1: пуповины.
2: Нет, это будет тело.
1: Не, мне не нравится.
2: Ну хорошо,
1: давайте
2: тогда
1: как-то по-другому.
2: Ну, хорошо, тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
1: Вот с которым девки вот эти балетные гимнастки пляшут, удалые танцы, да?
2: Да, вот хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
1: Да. А
2: да, снизу попка.
1: Куда вот и даже... канат падает, кстати.
2: Канат оттуда падает. А хотя бы вашего права.
1: Из пяток он падает. Он падает с обруча. Как вот видите, нет, все в природе не подождите. Зря придумано.
2: Подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти с обруча вывозят все наверх.
1: Все лучшее.
2: Нет, зачем? Все лучшее они оставляют себе.
1: Нет.
2: Подождите.
1: Для накопления нет, больших знаний они все лучшее получены, обработаны.
2: У себя скапливают. На обруче. Оседают на обруче.
1: Накопили, отвезли наверх.
2: Зачем?
1: Это отпустили вниз, нет. Это обогатилось.
2: Вы не поняли, неправильно. Только что
1: то
2: вы сами
1: валовый
2: себе
1: доход увеличивается.
2: Вы сами себе
1: днем.
2: Противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. А все остальное отправляют назад к ним цистернами.
1: Хорошо, давайте.
2: Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от, ну, дефекации, цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
1: Вы неправильно вам смотрите на эту проблему.
2: Да, хорошо, выясните эту проблему.
1: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
2: В руку.
1: То есть не вложили, а из банка получили там. Не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
2: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
1: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
2: Не заплатил.
1: Не в этом. Да. Что же вы меня так нервируете?
2: Вы да спели успокойтесь.
1: Да? Спели песню.
2: На курточку накиньте курточку.
1: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
2: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки
1: Вы
2: просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
1: И Василиса сидит рядом.
2: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
1: Глобус — это модель цивилизации.
2: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
1: Весь ученый мир говорит об этом.
2: Простите.
1: То, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
2: Нет, ну вы как...
1: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
2: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
1: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
2: Итак, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да, один дефекацию производил в свое время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, не происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат был...
1: межзубная струя все.
2: Да, ну, практически все, да, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
1: Пьером.
2: Ну, неважно, да. Вот, а тот, кто вот, дефекат сыворовал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич почему-то. Васильич, Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, составлять цвет вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате вот,
1: Нет, дело в том, что да. вниз стекают ну, плохие информационные лучи, скажем так.
2: Вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно разложим.
1: Берем маковку, да?
2: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Спица. Берем спицу.
1: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
2: Да.
1: И информационно обрабатывается. Информационно обрабатывается.
2: Да.
1: И хорошее уходит автоматом наверх.
2: Нет, прости. А, да, а плохое?
1: А плохое уходит вниз.
2: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем кто на обруч, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда-то не стекает. Они должны, по идее, все плохое...
1: Круговорот хорошего в природе.
2: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
2: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
1: Наверх отправляют вниз. Вниз. Да, это легче оттаскивать. Хорошо. Ну, что лучше, тащить тяжелое вверх или вниз?
2: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицыно? Или только обруч его до попки дотекает?
1: Нет, но давайте сверху, сверху льется до обруча только хорошее.
2: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту? То есть они стерильны, пищевод не работает.
1: Сама дефекация, да.
2: Подождите, вы путаете, вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
1: Не испражняются.
2: Значит, куда девается это? Стекает на обруч.
1: Нет, мы...
2: Дотекает ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
2: Вот. Так.
1: Но я-то говорил о другом. Я говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию.
2: Нет, простите, вы представляли себе глобус.
1: Да.
2: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
2: Давайте-то лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Как бы... Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
2: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... Нет, а, вы уже на примере другого предмета.
1: Да.
2: Сейчас я представлю корешочек. А, да, все, корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
2: Ага, я понял.
1: Вот, как потом это, этот корешочек нашел себе возлюбленную, дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
2: А как это произошло, их встреча? Вот интересно, это же не пчелка, не пчелка.
1: Нет, ему вот образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
2: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосут.
2: Ну, это маленький глобус и сосуд. Действительно, сосуд глобуса. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок.
3: Вот,
2: как потом... он встретился с тем вот? С тем.
3: Это не важно.
2: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
3: Он взял рюкзачок.
2: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
3: Ева.
2: И сказала, положил туда, значит, этот...
3: Бигмак.
2: Караван-сарай. Ой, этот каравай. Бигмак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
3: Корешок. Его так звали, да.
2: А, так слушайте, это же получается, вот мы... Вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, рюкзачок начал. А что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
3: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет землетрясение.
2: А вот просто... тут на данный момент, вот когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
3: Потому что ну да, и появились опять же чемоданы.
2: Сумки чемоданы появились. Этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
3: Что оттягивать-то?
2: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
3: Да не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал, мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
2: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
3: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади, типа ранца. Во.
2: Ага, понятно. Да. Ну, хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого...
3: Трех медведей.
2: Да, там вот это, да, вот это скажете.
3: Аладдин что... он встретил.
2: Да, натер ему.
3: Короля льва.
2: Ага, да, да, да.
3: Русалку.
2: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее это быть, хорошо.
3: Его усыновленного
2: сынка. Я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился. Вот, оттянул.
3: А еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
2: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
3: Ну, он просто
2: нет, ну он
3: шел
2: же шел только никуда, или куда он шел? Вот он же направление, как он выбирал направление? Он, например, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
3: О, нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее, ведь...
2: Или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
3: Мы же всегда тянулись к прекрасному, и вот он тоже по... как бы...
2: По наитию.
3: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
2: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называлось, понятие по наитию. Ну, да, вкратце вы не могли бы.
3: Вкратце, хорошо, да. Сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. Как бы по наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать себе, нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
2: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
3: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
2: Грузинка, видимо.
3: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
2: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
3: Да.
2: Куда привело корешка наитие?
3: Его привело это на пуп земли.
2: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушки. Даже получается...
3: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
2: Я посмотрю, знаешь. Знаете, вот... Мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
3: Ни одного не видно, вы слепы просто.
2: А вы имеете в виду вот углубление? То есть,
3: да,
2: вы
3: знаете, вот это и есть пуп. Так и у Земли есть.
2: Простите,
3: вот
2: давайте этот... разберемся. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
3: Да, вот где Везувий, знаете?
2: Так.
3: Вот это и есть пуп.
2: То есть он дошел туда?
3: Да.
2: Ага.
3: А там, почему он встретил прекрасную Наиту?
2: А, ну-ну-ну, вот это интересный разговор.
3: Потому что те другие, Адам с Евой...
2: Которые вот Наиту произвели или нет?
3: Да-да-да, тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски...
2: Угу. То есть они, значит, там вот, ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
3: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
2: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
3: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
2: Не, ну не все
3: это
2: знакомые.
3: Это как молекулярный вот состав воды.
2: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
3: Словами, родителей. Да?
2: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту. Да. Угу.
3: А, дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
2: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
3: Тут надо считать каждую семейную пару
2: как
3: за единицу.
2: То есть 4 семьи 4... по 2 особи.
3: Да, 4 единицы всего было.
2: Нет, тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
3: Нет. Единица равна двум особям. А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица «иди ты на все 4 стороны»?
2: Так.
3: Потому что...
2: Ну, я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
3: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. И когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
2: Свои услуги просто.
3: Поменяться наитами.
2: Ага, ага.
3: И они поменялись, еще произвели
2: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
3: Да.
2: То есть он просто подошел и говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен, произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
3: Когда то доллары есть... появились тоже.
2: Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
3: Нет, доллары когда появились.
2: Да, денежные единицы. А до того...
3: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
2: Да,
3: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи, появились менялы.
2: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там, каких-то животных. И вот это движение маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
3: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
2: Да. Отбивку дать какую-то.
3: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
2: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
3: Ну вот
2: и,
3: это вот какое-то представление разочарование... руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
2: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул на него рукой.
3: Вот батька или... махнул, он все время то, махал.
2: То есть он саблей. Сабель. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
3: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
2: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше скорее.
3: Жаль, тогда не было машин.
2: А как вы считаете?
3: Мог бы заводить.
2: Могу занадеть. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот если теперь немножко вот созданный вами вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с 8 единицами, переложить все-таки на спицу, обруч и попочку, Вот Везувий где-то находится на обруче.
3: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
2: Здесь глобус.
3: Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
2: Нет, подождите.
3: И будет все понятно.
2: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий...
3: Не, полиграфия, она плоская.
2: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
3: Не, ну, при современных технологиях...
2: Нет, ну, да, я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
3: Все, я понял.
2: На модель спицы, обруч-попочка. Сокращенно
3: чуть-чуть...
2: СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
3: Все очень просто.
2: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
3: Все
2: вот,
3: очень просто.
2: Это может быть квадрат. Вот глобус
3: все
2: бывает квадратный?
3: Просто.
2: Нет, глобус бывает квадратный?
3: Можно сделать квадратный.
2: Можно
3: глобус.
2: Сделать, а треугольный?
3: И треугольный можно сделать.
2: А круглый?
3: И круглый можно.
2: А почему не делают круглых глобусов, а?
3: А потому что нельзя сделать идеального круга.
2: Совершенно верно. Поэтому и не берем.
3: Потому что Земля не идеально круглая.
2: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус — это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький соп. Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
3: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
2: Тоже не факт.
3: Как это не факт? Спереди, ниже обруча.
2: Может находиться сбоку обруча.
3: Не может.
2: Почему же?
3: Потому что пуповина есть корешок.
2: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот когда пуповина, корешок. А скажем, через 2 дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
3: Да, есть, но если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше зависеть.
2: Ну, в том-то и дело.
3: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
2: А Везувий?
3: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
2: Откуда вы знаете?
3: Я отслеживаю.
2: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка — это что? Намаз кромовой с закупоркой пор и с дальнейшим втягиванием
3: вот
2: кожицы.
3: Нет, стяг,
2: вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор вот этот, в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
3: Да,
2: ну,
3: да,
2: это
3: да,
2: совсем,
3: да.
2: Это совсем от этого, в общем-то.
3: Ну, это пластическая операция.
2: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Нет, я спрашиваю, где Везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
3: Где клокочет, нас... и дым идет, там и Везувий.
2: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
3: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
2: Хорошо. Корешок куда пошел?
3: К Везувию.
2: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
3: Да.
2: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
3: Они встретились...
2: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
3: И образовалось селение первое.
2: Ага. А вот те 4 особи тоже были селения?
3: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
2: То есть получилось большое селение. То есть вы,
3: да,
2: хотите сказать, что значит Адам, Ева номер 1, Адам, Ева номер 2, 3-й и 4-й особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну то есть к Везувию.
3: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну тебе позвонили им.
2: Ага.
3: Ну то есть не позвонили, а пришли.
2: Отмахали.
3: Да.
2: Дали отмашку.
3: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все 4 единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда же не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
2: Пускали дым, собственно.
3: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
2: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
3: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
2: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
3: На перевод и музыкальную паузу.
2: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все нами вышесказанное. Да. Хорошо.
0: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, un homme inconnu, Корешок. Mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu. Et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, seul qu'il aimait. Presque il ne lui devait rien. Et on a aussi remarqué Vesuvie, très célèbre dans tout le monde. Et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
5: Okay, welcome to Jenny New York. The players for tonight's performance are on the drums. We have Mr. Akai, that's not 50. Oh, these did it together, the twins. I got 950 twins, yeah. Give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know, what's the guy's name? Yeah, Juno DeSeries, ladies and gentlemen, give it up, Juno DeSeries. I myself will be working the saxophone, and my name is Theo.
2: И после проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота. Ну, такая вот.
3: Ну, это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
2: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
3: тоже
2: симптом.
3: Тоже все правильно.
2: Тревожный симптом. Почему
3: пустота,
2: правильно? Почему?
3: Пустота именно знаний по попочке.
2: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально, то есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
3: Ну, вот дело в том, думаете, что просто? Нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
2: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступ?
3: Нет, полностью отпальцовать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
2: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
3: И делать волнообразные движения.
2: Ага.
3: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
2: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь соп...
3: Не, это полезно. Как массаж это и полезно.
2: Обратите, а такая коррекция вот сосоп, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем.
3: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они движутся все вместе.
2: А, то есть кучкуются.
3: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит в движение.
2: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружнее соповые, ну, так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповой корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу равновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
3: Тыльной стороной.
2: Либо тыльной, либо завернуть.

0: действие будет разбалансирован. То есть, например, обруч будет на себя
1: дуга больше. Дуга не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль, вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
1: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно,
1: попросту. Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется, взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был, даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
1: Ну, бодяжить.
0: Бодяжить, да?
1: Как бы,
0: то есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
1: Такой... Вот так же вот Смоленская область увеличилась вот. За счет Тульской области.
0: Вот конкретный пример, пожалуйста.
1: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
1: Ну, тогда как обруч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот.
1: И слились вот эти два государства.
0: Пожалуйста.
1: Вот, все.
0: А если, например,
1: спицы... Так же сейчас Европа вся слилась в единое могущество.
0: Да, называется Объединенная Европа.
1: Да, есть.
0: Ой. Ну, ой.
1: Да, по-русски это будет ой.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
1: Ну, это Армагеддон.
0: А может
1: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
0: Нет, почему? Из спицы не может произойти извержение. Вы что?
1: Может.
0: Ну почему? Ну,
1: от перенасыщения, когда обручи несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
1: Да, продав, получится извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
1: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночки.
1: Да, если потрошков. Каждый день грамм по 300, то будет хорошо.
0: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП или второй спицы, получилось бы ССОП или второй попочки, получилось СОПП.
1: Это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
1: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопы нет. То есть это то же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет. А мы-то берем в отдельно взятый соп.
1: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
1: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
1: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп.
1: Пока рождается дилемма.
0: Ну, безусловно.
1: Если ничего нет, то рождается дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, может быть, ведь он
1: я
0: же
1: думаю,
0: тоже...
1: они расположены пузиками друг друга, то есть обручами друг друга.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу представить.
1: Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч — попочка.
1: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп. Да. Как же мы можем по это самое? Мы же только что делали пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам.
1: Ну,
0: срам, коллега,
1: да.
0: Это срам.
1: Нет,
0: срам.
1: Если смотреть в профиль, всегда будет дуга.
0: Ну, в профиль. А как можно смотреть на соп в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но целиком
1: дело в том,
0: соп,
1: что если смотреть
0: это
1: на...
0: Это же объемный
1: из...
0: предмет. Объемный.
1: Да, объемный.
0: Объемный.
1: А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости,
1: нет,
0: то дуга.
1: Сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
1: Нет, то сейчас есть... мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите, вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
1: Нет, пульпацию мы проводили
0: объемно. Объемно. Да. Хорошо, объем. Так вот давайте рассматривать соп как объем.
1: Хорошо, когда соп расположен друг к другу обручами, вот эти двойные сопы.
0: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот соп постараться разместить горизонтально, то не исключено
1: Соп нельзя расположить.

0: Горизонтально.
1: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма сопа — это тревожный симптом.
0: Или сфера.
1: Что ну, не менее сфера — это же вообще уже, считай, Армагеддон.
0: Это же криминал, да.
1: Тут происходит, вот глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. Никуда не годится.
0: Ненадолго.
1: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
0: По-моему, тунисские друзья нам вот таким способом передают привет.
1: А, ну так, что касается все-таки пульпации объемного сопа.
0: Да, что касается...
1: Я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумение. То есть вы вот сразу ваши тёжи...
0: Ну, вы знаете, у меня проблемы с руками.
1: Корешка и Адама-то вы сразу забыли как-то. Вот видите, вам стоит показать вам живой соп. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают как-то, не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам соп, смотрите, вот соп. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о сопе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда даже... теперь-то вот вы определились, где у сопа Везувий, а? Вот где?
0: Все равно я настаиваю на ниже.
1: То есть
0: обруча.
1: К попочке. Ниже,
0: да,
1: обруча.
0: Ближе к обручу, но ниже его.
1: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на соп воду сверху сегодня,
0: да.
1: Был отскок капельных с обручевых?
0: Нет, он невозможен.
1: Почему?
0: Ну как? Потому что притяжение земли.
1: Так вы хотите сказать, что соп — это отдельный предмет или нет? Вот соп, он, давайте так, соп имеет притяжение. Вот притяжение земли и притяжение сопа — это одно и то же?
0: Да.
1: То есть вы хотите сказать опять, что земля, соп и глобус — это, так сказать, один в трех лицах?
0: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
1: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, соп и земля... Ну, по крайней мере, глобус сразу.
0: Если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
1: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот
0: да, единственный... это обман, естественно.
1: Единственный...
0: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
1: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
0: И они налипли прям.
1: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать? Чем привлекать? Вот тоже они налипали.
0: То есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал вот эту липучку для мух?
1: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало, там и пыли. То есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
0: Сразу прилип совершался.
1: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом. Но
0: тогда какое сильное притяжение у зоба, если...
1: У зоба? Нет,
0: у кого?
1: У сопа.
0: А, у сопа.
1: Да.
0: Я извиняюсь.
1: У сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть,
0: ну да, я вот все время как... Ну, даже сама пальпация, она происходит именно за счет протяжения.
1: То есть ты отдергиваешь руки, а не назад. Да, отдергиваешь, а не назад.
0: Можно навсегда остаться прикованным к зобу.
1: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть соп в четырехмерном пространстве.
0: Это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах.
1: Нет,
0: это рассматривание зоба.
1: Это мы визуализировали потоки вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут ходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе, это, ну, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
0: Я искры не вижу.
1: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подожди, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и тоже или нет?
0: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
1: А межзубая струя?
0: Это физика.
1: А наитие?
0: А наитие — это... Это тоже...
1: Дочь,
0: ребенок.
1: Дочь.
0: Дочь. Адам и Ева, только другие.
1: Других. Адам и Ева 2.
0: Да.
1: То есть ад 1, ад 2, ад 3, ад 4, да?
0: Да.
1: Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
0: Великий поход на Везувий.
1: Сокращенно ВПЗ.
0: ВПЗ, да.
1: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
0: А, да, одна.
1: Одна, совершенно верно.
0: Одна, да.
1: Поэтому... То, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
0: это
1: тяга,
0: Z.
1: Тяга. Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему же вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
0: Так.
1: Межзубная струя.
0: Так. ВПЗ.
1: Это одно и то же.
0: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что было межзубная струя. Только по-моему образовался ВПЗ.
1: ВПЗ, так.
0: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
1: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате... Вот, почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было, ну вот, систематической какой-то утилизации того,
0: ну,
1: что
0: да,
1: они
0: производили. Ну да, не было унитазов, во всяком случае.
1: Совершенно, да. Вот, и был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул, ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот, а вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно, созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
0: Дуга.
1: Душка.
0: Душечка
1: такая. Да. Совершенно.
0: Наша вот эта коллега из Тениса, да?
1: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
0: Душок.
1: Обручок.
0: Обручок, да?
1: Обручок.
0: И маленькая спица внутри.
1: Спицы еще не было.
0: А попочка?
1: Попочки тоже не было. Сперва... А, была. Была попочка.
0: Как это, обруч без попочки,
1: была,
0: без
1: безусловно, спицы. Была, безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
0: То есть маленький сопчик такой.
1: Да. Да, знаете почему? Почему не было спицы?
0: Знаю.
1: Почему?
0: Потому что ее тогда не было.
1: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнение происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
0: Нет.
1: Не знаете. Пиала. Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
0: сфера,
1: перетекала. Попочка омывалась. Я вам объясню. То есть это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край. По обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
0: И поэтому логика, на попочке волошение происходило.
1: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
0: Да.
1: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
0: И да, и произошел отток лучшего наверх.
1: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
0: В грязи во всей.
1: Ну, практически да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
0: А почему попочка не борется за свое вот это вот... Как бы за свое она не борется?
1: Она борется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
0: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
1: Ну, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Да. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
0: Обруч сразу начинает выделение делать наверх.
1: Почему наверх?
0: Ну, просто образуются пустоты.
1: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки. Да.
0: Затягиванием попочкой
1: спицы. То есть в поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии сосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
0: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
1: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
0: Нам сопы нельзя терять.
1: Сопы нельзя терять.
0: Нам они как воздух необходимы.
1: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
0: пульпацию. Надо только создавать их, а не рушить.
1: Правильно, если мы простучали соп...
0: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
1: А как
0: за счет
1: это сделать?
0: Спицы.
1: Его нужно разбодяжить.
0: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице, вот то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
1: Не, ну с другой стороны, ведь если образуются пустоты в спице, то
0: они
1: можем...
0: образуются и в обруче.
1: Ну, не сразу, но мы можем
0: успеть. И тогда из попочки начинает забирать.
1: Наверх уходит.
0: Да, обруч начинает вытягивать из попочки.
1: А получается тогда выброс, массивный выброс вот внутрисоповой жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем. Ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации. Проведя небольшую пульпацию, мы можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно, как, ну, какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса. Потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запас у нас, то мы можем смело спицу убрать.
0: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать, иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
1: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и выдрузить флажок на спицу.
0: А, но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
1: Нам нужно больше инвестиций. Нам нужно больше инвестиций.
0: Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейтен Вен Фермонт Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведет сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son soap, S-O-P.
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть потом, ничего не... Это все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьетен Вень Фермон Деду. Если вам не сложно, да, пожалуйста, с начала перевода для, ну, видите, телевидение это.
2: Репетон. Il disait, je t'aime mille fois plus sincèrement à son soap, S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et que on a dit que c'est un soap pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Runway, hid away into the eye of the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало — это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и...
1: Рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили — сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили.
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии, как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сон. Четвертая стадия — дельфин.
1: Ну, все правильно, 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части: спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
1: Либо... Дело в том, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще 1 стадия, ну, как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
0: То есть оранжевый цвет, так называемый, в спектре восприятия.
1: В интерпретации, сопа. Да, это оранжевый цвет.
0: Так.
1: Ну, и всего.
0: А, да, ну вот, и они сидят по берегам.
1: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
0: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
1: У кого ладони больше.
0: Так.
1: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
0: Простите, но...
1: Почему люди руки моют?
0: Так.
1: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
0: Чтобы снять с себя статическое электричество.
1: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
0: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
1: потеют
0: не рыбок.
1: Ладони.
0: У меня нет.
1: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему? Mm-hmm. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают в себя воду.
0: Так, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
1: Это Армагеддон.
0: Через которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
1: Это Армагеддон.
0: Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
1: Да, они нищие.
0: Да, те, которые есть, в попочке, у них есть дельфин.
1: То есть... Инвесторы, они сидят на обруче.
0: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, спицы... они богаче тех, кто в спице.
1: Где сидят первые?
0: В которой одни на спице, у них не, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
1: Нет,
0: а
1: сома там уже нет. Сом остался
0: как
1: на обруче.
0: Сом? Нет,
1: сома там нет.
0: А дельфин есть?
1: А дельфин есть,
0: а рыбки, да. И рачки?
1: Тоже есть.
0: Тоже есть. Да. А у тех, кто на спице, ничего нет?
1: Ничего нет.
0: Ничего нет. А вы
1: только есть.
0: Что?
1: У них... Детеныши лягушат, как называются?
0: Головастик.
1: Вот, они там и есть, точно.
0: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
1: Нет.
0: Нету, хорошо.
1: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
0: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем. Значит, у тех, кто на спице, есть головастики, одна единица. У тех, кто на обруче, есть рачки, рыбки, сом, а головастики?
1: Есть.
0: 4 единицы.
1: Да.
0: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
1: Нет.
0: А что?
1: Нет, ничего больше. Все.
0: 3.
1: 3.
0: Значит, получается 1 единица, 4 единицы. Сейчас и мы 3. Запишем модель. 1,
1: упадок сразу прослеживается.
0: 1, 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1,
1: а
0: 4.
1: Почему она есть? Вот смотри,
0: почему,
1: вот
0: да,
1: давай разберем вот эти три цифры. 1, да. 4, 3, да?
0: Да, вот я.
1: Вот смотри, да. Как бы из чего состоит СОП? Из 3 единиц.
0: Ну, четвертый оранжевый.
1: Нет,
0: ну,
1: нет,
0: ну,
1: нет, нет.
0: Будем считать, что тоже.
1: Состоит он из 3 единиц. Это спица,
0: но это конструктивная единица.
1: И попочка,
0: да. Да. Да.
1: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это 4 составляющие единицы.
0: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость.
1: Нет,
0: какую-то.
1: У нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
0: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму СОПа более-менее.
1: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это непонятно.
0: Двушки нету, может быть, двушка
1: нет,
0: в оранжевом сидит
1: двушки.
0: У нас.
1: Почему не идет 1, 3, 4, а вот именно 1, 4, 3?
0: А, вот...
1: а это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
0: Так послушай, а с другой стороны давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы СОП был...
1: Смотря
0: виде...
1: какой, верхообразный, ну, или нижнеобразный?
0: Верхообразный,
1: конус.
0: Верхообразный. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, да. 3, 4. В них мясо не тухнет, если подвесить по центру. То есть они мудрые. Значит,
1: вот
0: получаешь...
1: это в холодильнике получается.
0: Да, так, так СОП-то у нас получается бы грешный.
1: Какой? То есть,
0: ну, получается, что СОП у нас не совершенная модель.
1: Нет, конечно.
0: Хорошо.
1: У нас общество тоже не совершенно.
0: А если сделать пульпацию пирамиды?
1: Ну,
0: шалашек.
1: Надо ехать в Египет.
0: Нет, ну тем не менее.
1: А
0: да.
1: Там сейчас разборки такие, я сейчас разборки, даже не хочу.
0: Да, но тем не менее.
1: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды там приедут.
0: Или в крайнем случае пусть сами сделают пульпацию и пришлют анализ.
1: Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
0: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть... СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевое есть у нас, оранжевое?
1: Оранжевое есть, да.
0: Значит,
1: между,
0: кстати, а вот интересно,
1: спицей и обручем.
0: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
1: Да.
0: В обруче рыбки, рачки.
1: Нет, сначала рачки.
0: Рачки,
1: рыбки,
0: рыбки
1: и сом.
0: Сом и
1: головастики.
0: 4.
1: Да. И сом и головастики.
0: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
1: Нет, рачки.
0: Рыбки,
1: рыбки, дельфин.
0: РРД уже. То есть, значит, тут мы пишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
1: Нет, рачки, рыбки, сом, головастики.
0: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
1: Головастики находятся под сомом, потому
0: да,
1: что, чтобы они не смешивались со спицовыми головастиками. Иначе произойдет Армагеддон.
0: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевое. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или
1: да, это... оно гуляет. Оно не вот... может, оно именно гуляет. Потому что постоянно... количество головастиков вверху и внизу, оно всегда влияет вот на приближенность мне... оранжевого.
0: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на, вот, на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность популяции.
1: Оно не то, что движется, но... оно колеблется.
0: Да, оно не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
1: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть. Какой-то... Иначе будет хорошо. Падение цивилизации. Это то же самое, почему? Что вынуть комаров.
0: Подожди,
1: вынуть комаров,
0: а в поддоне они исчезли?
1: Их не было там никогда.
0: Не было. А, хорошо. А в оранжевом они были?
1: И в оранжевом их нет.
0: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
1: Не проходит. Оно болтается между спицей и обрузом.
0: А, вот, а в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
1: Не может оно просто.
0: Почему оно не может перемещаться?
1: Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
0: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? А что у нас там в оранжевом обитает?
1: В оранжевом у нас солнце находится.
0: Головастики там есть?
1: Да нет, там головастики. Уже сто раз обсосали эту тему, пишем, что головастики, значит, в оранжевом нет.
0: Значит, ор. Ор. Пишем ор. Значит, смотрим. Получается один...
1: ОРГ.
0: Нет, стой, стой. Неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, один ор 4-3. Правильно?
1: Ну, один
0: оранжевый
1: 4-3.
0: Да, ну вот, понимаешь, один ор 4-3. Значит, теперь трем у нас соответствует РРА, четырем у нас соответствует
1: РРД.
0: Почему? Да, прошу прощения, РРД, да. Четырем соответствует РРСТ. Так,
1: СГ.
0: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, первым соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
1: РРС.
0: Теперь смотри, значит, получается, вот чем объясняется модель, представь себе.
1: Значит, зачти модель, вот, которую модель получила, чтобы модель, наши, значит, слушатели представили ее полностью.
0: Значит, сейчас, модель СОПа, значит, числовая модель СОПа, записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР 4, 3. Еще раз повторяю, 1, ОР 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон Даду, переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix irréelle et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
0: Donc, я думаю, что вот последнее, вот что касаемо... Ну да ладно, последнее, да. Ну ничего, так вот. Смотрим. А что?
1: Кто-то позвонил в дверь, по-моему.
0: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее уже. Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимательный, не успел взять ручки... Числовая модель СОПа 1 ОР 4 3. Популяционная модель СОПа Г, РРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве.
1: Да.
0: У нас,
1: в естественном состоянии, ну, если поставить, да.
0: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
1: А, ну, кувшином может называться любое.
0: Нет.
1: Даже таз.
0: Почему?
1: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
0: Хорошо, может ли СОП...
1: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
0: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
1: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
0: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
1: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то да, ну попочка что? Окажется наверху,
0: да,
1: а спица что? Внизу.
0: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
1: Нет.
0: А, главное, да,
1: будет доводим... Армагеддон.
0: Думаешь, а...
1: Переворот нет. Миров, да, это Армагеддон, это точно.
0: Нет, ну хорошо, а обруч? То обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый нет, придется переместить.
1: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
0: Ну хорошо, а...
1: То есть... Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
0: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором, тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР равно 4 равно 3.
1: ОР — это промежуточное буквенное значение.
0: Нет, мне немножко непонятно.
1: Которое уравновешивает расстояние между спицей и обручем.
0: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
1: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не масштабах километрах, а в миллиметровых отношениях.
0: Значит, пульпация СОПов показывает следующее, что центр тяжести СОПа, в случае, если он вдруг там, ну, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
1: СОПа
0: состоянии...
1: СОПа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает, ему не нужна просто центр тяжести.
0: Нет, ну, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, ну, как Чернышевский.
1: Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
0: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру СОПа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом,
1: но
0: они видят противоречие.
1: Ну, мы же расписали схему.
0: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
1: Как? Он летит в безвоздушном пространстве.
0: Да,
1: не
0: хорошо,
1: то, что крутится, он...
0: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
1: Да, и налипает.
0: Значит, он не должен крутиться мощнейший. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
1: нет,
0: он должен не стремглав.
1: Нет,
0: стремглава,
1: тут идет
0: стремглава.
1: Гравитация уже.
0: Значит, а стремглав?
1: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно,
0: нет,
1: что
0: а если...
1: нужно попочке прилипает к попочке, что нужно спице прилипает к спице.
0: Нет,
1: а
0: обруч если...
1: это все излучает.
0: Ну а если произойдет какой-то дисбаланс?
1: Да почему должен произойти как вот
0: ну, хорошо,
1: как, какой
0: ну,
1: дисбаланс?
0: Ну хорошо, предположим.
1: Метеорит это
0: хорошо,
1: действительно
0: усохнет
1: есть дисбаланс.
0: Усохнет спица. Вот то, о чем
1: нет,
0: мы говорили.
1: Усохнет.
0: То есть две мили останется
1: под
0: обручем, а сверху будет пусто.
1: Не спорь со мной.
0: Что
1: именно
0: будет?
1: Метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет
0: хорошо,
1: против
0: вот,
1: часовой
0: вот,
1: стрелки
0: да,
1: или по часовой стрелке.
0: Что будет в данном случае? Происходит
1: Армагеддон.
0: Нет.
1: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
0: А как нам избежать этого?
1: Надо поставить
0: сделать...
1: противометеоритный зонд.
0: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу.
1: Чтобы было резкий
0: да, моментальное
1: поток.
0: Перераспределение внутрисоповых вод.
1: Да, да, то точно. Но... надо его ставить.
0: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
1: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить эти клапаны.

0: Спасибо, госпожа Фермон де Ду. Хорошо, а таким образом...
1: Сильвупле.
0: Сильвупле, да.
1: Вот, Силяви.
0: Вот
1: микро... Пардон, мадам.
0: Микросопики.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются микро... вокруг сопов.
0: Вот это интересно. Вот это. Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, получается матка. Соп-матка.
1: Да.
0: А где же соп-папка?
1: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
0: Нет, это что, это как бы, давайте серьезно, да.
1: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
0: Так.
1: Это и есть космос.
0: Угу.
1: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
0: Ага, а то есть, а нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие, но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
1: Вокруг маток.
0: Вокруг, а папки?
1: А папки рядом.
0: Ага, то есть, значит, они, получается, следующая модель. Матка сопа, вокруг
1: да,
0: микросопчики,
1: да, да, да.
0: И рядышком крутится
1: да,
0: вот...
1: и линия.
0: Почему линия?
1: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов
0: нет.
1: и детей.
0: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка
1: да.
0: соп окружена вращающимися
1: лучики.
0: Микрособчиками.
1: Да, и к ним идут
0: а
1: лучики.
0: Вокруг должен вертеться папка соп, охраняя
1: да, охраняю,
0: все семейство.
1: Да,
0: это же модель Вселенной. Модель, то есть, ядро
1: да.
0: получается матка. Микросопчики это как, ну, вот, собственно,
1: планетки.
0: Планетки. А папа соп это, ну, будем считать, ну.
1: Безвоздушное пространство.
0: Да, да.
1: В котором и все это варится.
0: В таком случае, что такое Везувий?
1: А Везувий это пупок Земли.
0: Нет.
1: Пупок микросопчиков.
0: Еще ближе. Ну, еще ближе. Ну. Ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик. Ну, когда сопчик становится взрослым, он
1: да.
0: что делает? Отрывается от матки.
1: Да-да-да.
0: Вырывается из...
1: Общего
0: безвоздушной
1: круга,
0: вот
1: да?
0: этой образованной
1: папкой. И уходит
0: папкой,
1: либо в папку, или в мамку, да?
0: Почему в папку или в мамку?
1: Не, уходит, превращается, я имею
0: ну,
1: в виду.
0: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается. Но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
1: Да.
0: Происходит извержение сопчика.
1: Поэтому космос бесконечен.
0: Это, во-первых, а потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чили, это тоже, собственно, вулкан.
1: Особенно, когда мы его выдавливаем.
0: Да, а...
1: Происходит
0: сказать,
1: извержение.
0: Что, да, вот что это. То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
1: Да, да, да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
0: Вот так. Вот
1: а эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
0: Безусловно.
1: Которая копится в мамке и передается в сопчик.
0: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или
1: да.
0: ГМ, гибель матки.
1: То, соответственно, все...
0: Что будут делать сопчики?
1: Сильные оторвутся, они сильные погибнут.
0: Тоже совершенно неправильно.
1: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
0: Нет, ну вот подумай, подумай сам. Вот матка.
1: Так.
0: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
1: Так.
0: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционной Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
1: Разбалтывается.
0: Логично. Армагеддон?
1: Армагеддон.
0: Место остается пустое.
1: Да.
0: А
1: его
0: сопчики...
1: надо заполнять.
0: Правильно.
1: А
0: чем?
1: Папа приводит другую мамку.
0: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
1: Они разбегаются.
0: Неправ ты, неправ. Ну ладно, ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон де Ду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intriguait Armagédon et on a dit qu'il y a quelques sopes qu'on sope papa et qu'on sope maman. quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les Sop Papa et Sop Maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Il se savait brun et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
0: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь в субботу на воскресенье. Программа, мы, как напоминаем вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-207. 79. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

целым и невредимым. Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: и я приветствую в нашей студии гостей, приходом которых мы обязаны Лилии Вьюгиной, уже известной вам, ну и не только вам, а вообще всей Москве и всей стране визажистки, женщине, которая обязана огромное количество наших танцовщиц, которые сейчас выступают и покоряют арены всяческих больших и не очень залов Европы, Америки и Австралии, и Австралии в том числе. Здравствуй, Лилия. Я рад тебя наблюдать здесь. Вот, пожалуйста, представь гостей, поскольку это твое право. Потому что в прошлый раз вышла вот эта безобразная драка между нами, то, что я представил их первый. Я не хочу повторения подобных инцидентов.
1: Но сегодняшней, я думаю, что теплой встречей, теплой ночью мы продолжим традицию встреч исполнителями душевной, авторской, иногда не только авторской, но просто эстрадной песни. Это Максим Кривошеев. Поздоровайся, Максим.
2: Здравствуйте. Вот. Ты меня визажируешь.
1: И Александр Чесалов.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Александр Чесалов будет играть на скрипочке, а Максим будет петь и на гитарке.
2: На гитарочке.
0: Это очень, очень хорошая фраза. Я хотел еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям номер пейджера, по которому вы можете, так сказать, транслировать сюда ваши пожелания и идеи. 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. Может быть, несколько позже мы начнем общаться с вами и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Все это будет, конечно же, зависеть исключительно от моего настроения, поскольку я, собственно говоря, самодур и в какой-то степени подонок, о чем сразу честно всех вас здесь в студии сидящих и предупреждаю. Ну а сейчас, видимо, пришло время дать слово замечательной, прекрасной песне.
2: Можно, прежде чем мы дадим слово песне, дать слово мне? Дело в том, что мы с Сан Санычем, да, вот я так называю Сан Саныча, не Александр Александрович, а Сан Саныч, и, ну, потому что по-другому невозможно. Ничего, что я так буду вас называть?
4: Пойдет.
2: Мы с Сан Санычем, в общем, вышли почти по-хулигански в эфир, потому что мы то, что сейчас здесь будет происходить, это почти репетиция. Мы с Сан Санычем выступаем не то что второй раз, а полуторный раз. Так что не обессудьте. Вообще, на самом деле, многие песни мы даже не пробовали на звук, как они получаются, не получаются. Так что сегодня мы с вами будем такой эксперимент производить совместный. Что касается жанра, значит, ну, это приблизительно так можно назвать. Это застольные песни русской интеллигенции. И мы пройдемся сегодня по всей жанровой палитре. От Вертинского до Галича, через фольклор, через пионерские песни, матросские песни, солдатские песни. Главное верно начать, Сан Саныч. Первая песня Александра Николаевича Вертинского называется она «Концерт Сарасатты».

0: Ну, я думаю, нет смысла комментировать эту пьесу. Вообще, имя автора этой пьесы ассоциируется у многих наших сограждан с элементарной белогвардейщиной. Вот, Максим, я прошу тебя прокомментировать, заблуждение это или нет. Просто многие, я видел, они одевают, значит, погоны, такие вот папкины кителя. И вот с пьяну поют, причем они помнят, как правило, один, максимум полтора куплета, но столько вкладывают души в это во все, что прям... И потом начинают стрелять с балкона из газовых чехословацкого производства пистолетов.
1: Сейчас, на что же нужно ответить? На какой вопрос? По поводу белогвардейского прошлого Александра Николаевича Вертинского, наверное, да? Значит, у Александра Николаевича Вертинского очень сложная судьба была. И в 18-м году он покинул Россию, но почти сразу, как покинул, сразу же стал рваться назад. И, в общем, даже почти, да простит он меня и его близкие родные, начал заигрывать с советской властью. Поэтому я думаю, что тут вряд ли есть... повод вот такой подтекст вкладывать в песни Вертинского.
0: А как ты считаешь, господин Ленин любил ли романсы? Потому что действительно реальные факты, что он очень любил плясать кренделя, то есть вот засунув большие пальцы вот в жилетки и так очень высоко подкидывал свои ботинки. Причем к той паре он уже купил новые мёшты, у него уже не было дыр, и он не стеснялся. Иногда даже выходил таким образом из зала после речи.
1: Да-да, у него даже была специальная жилетка для закладывания пальцев. Да-да-да. Ну, не случайно ее, это специальная жилетка для закладывания пальцев и для отплясывания 740.
0: Ну, так называли, так ее называли ленинская жилетка. Это же затем уже все сшилось.
1: Абсолютно, совершенно справедливо, да.
0: Вот. А как считаешь, вот мог он любить романсы, петь их вот своей замечательной Надежде Константиновне Зобовой?
2: Извините, Сань, дело в том, что он любил не романсы, а пиво. Это уже документально сейчас известно.
1: Он любил романсы под пиво.
2: Да, вот. Это вот
1: совершенно точно.
0: Меня
1: известный факт, что он пел засыпающей Надежде Константине Крупской «Вы жертвой пали в борьбе». Да, вот это вот была его любимая песня.
0: Но говорят, что он пел очень печально ее, то есть с такой тоской в своих мудрых глазах. Вот меня еще интересует вопрос, как в то время они потребляли пиво, ну, я не говорю о качестве пива, какое оно тогда было, хотя было бы интересно, вот, в принципе, да, наверное, попробовать ленинского пивка, так сказать, хлебнуть.
1: Ну, он для этого специально уезжал в Баварию, поэтому он надолго отсутствовал в России. Это были специальные
0: поездки. То есть он был в то время новый русский уже.
1: Да, новый русский. Он ездил пить пиво туда.
0: А вот как ты думаешь, как обстояло дело с креветочными в то время? Ну, вот поскольку, мне кажется, просто тогда это и не ел никто креветок. Просто не знали, что это.
1: Ну, тогда устриц, главным образом, к пиву подавали и заглатывали в больших количествах. Это уж сейчас подистощились резервы Мирового океана. Сейчас перешли на креветки просто по причине недостатка устриц, я думаю.
0: И, кстати, вот наиболее таким, ну, небогатым, что ли, слоям населения, как альтернативу предлагается уже морская капуста. Вот, а скоро будут предлагать морских звезд, собственно, сушеных.
1: Ну, да,

0: А вот между тем уже на табло пейджера, не поймите меня плохо, высветилась следующая фраза: «Пожалуйста, спойте песню «Мурка». Подпись Борис Борисович Гребенщиков». Не знаю, шутка это или нет, но вот факт остается фактом. Ну что, Максим, как бы проигнорируем?
1: Да запросто, запросто. Только вот знаете что? Всех песен не упомнишь, поэтому у меня здесь специальная склерозная книжка. И сейчас, пока я буду говорить, а потом вы меня подхватываете, я быстренько найду этот текст. Тем более, что на самом деле нету канонического варианта. Вариантов очень много. Вот сейчас я какой-нибудь подберу. Нашел.
0: А я пока напомню еще раз вам номер пейджера, по которому вы можете делать заявки. Может быть, наши гости их исполнят по возможности. Вот. Ну и, конечно, делиться с нами вашими мыслями. 956-32-32, абонент 109-279. Не пугайтесь, тетеньки или дяденьки на том конце провода. Вот. Смело передавайте им то, что хотите передать. Мы обязательно ваше сообщение получим. Ну что, пьеса, да? Пьеса.
1: Незнакомый совершенно вариант, кстати говоря. Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай. И лежишь ты, Мурка, в кожаной тужурке.

лаковые туфли на большой. А теперь ты носишь рваные калоши, и Мильтон хиляет за тобой. Здравствуй.

0: получай.
1: Жалость меня всегда испытывает к Мурке. Она вроде бы так, как мальчишки-большишки. Кстати, сегодня показывали замечательный фильм. Я там играл одну из главных ролей. Вот, ну, надеюсь, вы догадались, какую, да? Вот, «Мальчишки-большишки», вот этот замечательный фильм исторический. Вот, а мой старший товарищ, и, кстати, человек, который долгое время был куратором нашей программы, он как раз третьим шел в кожаных шортах, вот в белой каске, там, когда они наступали. Вот. И в данном случае, если мы вдумаем смысл пьесы «Мурка», то мы поймем, что женщина-то была, то есть она там и ноги на ночь брила этому.
2: Что с ней только не происходило.
1: Да, да. То есть, чем не Зоя Космодемьянская, попросту говоря, да?
2: А главное, сколько вариантов. Вот я не слышал «Мурки», вот все плохо кончаются.
1: Все, все. Абсолютно. Причем для «Мурки».
2: Да, для «Мурки».
1: Вот.
2: Это женская доля такая у нас на Руси, да.
1: Особенно в то время. Господа, не кажется ли вам, что ваше музицирование похоже на творчество Аркадия Северного? Если да, то будьте добры, исполните что-нибудь из его репертуара. Подпись «Иван». Ну, просто дело в том, Иван, что, в общем-то, аккорды, они вот подобного рода песен действительно не отличаются особой, скажем так, разнообразностью, да, вот, плюс скрипка, на которой вот Александр Чесалов так играет. Замечательно. Кстати, Александр, вот Лиля мне сказала перед тем, как мы встретились, что вы долгое время работали в оркестре Евгения Федоровича Светланова, да, в группе струнных, это правда?
3: Да, да, да, было такое, было. Замечательный совершенно коллектив, великолепные музыканты и большой, большой кусок жизни отдан этому, большой.
1: Да, ну что же, что касается творчества и замечательного Аркадия Северного.
2: Наверное, на сходство навела песня, на сходство с Северным навела песня «Концерт Сарасаты», я так думаю. Да. Вообще, это для меня комплимент. И вот я в деревне. Прошу прощения.
1: Ничего, ничего, ничего.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Мы слушаем песни прошлых лет и, собственно говоря, принимаем ваши пожелания, заявки и так далее посредством пейджера номера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279, и слово я предоставляю Лилии Васильевне Вьюгиной, собственно говоря.
1: Спасибо, Саш.
0: Да не за что.
1: Мы
0: что-то.
1: Мы сейчас вот послушали несколько такую автобиографическую песню, и до этого мы чуть-чуть тезисно так узнали о прошлом Сан Саныча, а вот я хотела бы узнать о прошлом Максима, тем более, что вот оно даже для меня покрыто таким мраком. Я имею в виду актерское прошлое.
2: Ой, для меня тоже уже покрыто мраком. Актерское прошлое было тяжелым, трудным. Относилось оно к году 83-му. Я закончил театральный институт, театральное училище имени Щепкина при школе малого театра. И работал я... В общей сложности я проработал в театре 5 лет. Первый год я проработал в театре в городе Ногинске. И четыре сезона я отработал в театре Ленинского комсомола. А потом я так выпрохнул на волне перестройки из этого театра и пошел по дорогам. Я стал ездить с концертами сольными, с песнями и очень себя хорошо чувствовал. В общем, сейчас как на спад, конечно, пошло это творчество, и пришлось в результате другим образом себе деньги зарабатывать, но петь продолжаю.
1: То есть работа в театре Ленком была для тебя такой трудовой повинностью, да?
2: Нет, она не была повинностью. Просто мне было хорошо, мне было в кайф там работать, но просто была работа, вот песенная работа. Так, тогда это еще как-то слушалось все хорошо, и было много концертов, и были всякие организации гастрольные, концертные, всякие кооперативы. И просто мне работа в театре не давала этим заниматься. И я решил выбрать все пение.
0: Угу. Замечательно. Действительно, петь – это гораздо лучше, чем производить какие-то телодвижения.
2: Конечно, это абсолютная свобода, да. Почти свобода, почти независимость.
0: Целиком с тобой согласен. Вот на пейджер пришло сообщение следующего. Просто бомбят со страшной силой. Сообщение такого рода. Сейчас я просто немножечко тоже отмахиваю. Во-первых, Лили, привет от Морозовых тебе. Не знаю, кто это Морозова, тем не менее.
1: Спасибо, я знаю.
0: Да, дальше следующее сообщение. Саша, дескать, просьба, и номер телефона оставлен. Звякнуть сегодня, 9.11.97. У меня все хорошо. Не позвонишь, до ре ми, до ре до. Борис, подпись. Насколько я знаю, до ре ми, до ре до.
2: Ругательство вот. Страшное.
0: Да, дескать, вот. Борис, ну, уважаемый, мы же с вами договорились, что мы встречаемся в Кремле в 6 часов на приеме. В чем дело? У меня тоже все нормально, спасибо вам большое, я рад, что у вас наконец-то вот залечилось это все. Вот, и далее сообщение следующее. Я не знаю, сообщение это или нет, губит людей не пиво, просто такая фраза. Вот, целиком согласен с этим уважаемым. По-моему, песни такой нет, хотя, что я помню, губит
2: нет,
0: людей
2: есть
0: не пиво.
2: Песня, это песня из кинофильма по каким-то рассказам Зощенко, но это не фолк, это не вошло в застольный фольклор российской интеллигенции. Это подделка такая, хорошая, но подделка.
0: Угу. А вот сообщение следующее. Рад буду услышать «Колорадо», мое «Колорадо», Дмитрий. Я не знаю, что это за песня.
2: Я тоже буду рад услышать. Хотя нет, почему? Я могу вспомнить.
1: Может быть, песня «Над Колорадо небо синее».
2: Я так какие-то обломки помню. Спою, ну, 2-3 куплетика, чтобы просто не обидеть человека. Я всю песню целиком не знаю. А на пейджер текст нельзя послать?
0: Текст-то тяжело.
2: Не поместится?
0: Не поместится.

0: песни киллера, я бы сказал. Спасибо вам за ваши песни. Исполните, пожалуйста, не надо грустить. Господа офицеры, подпись «Казак» Олег Владимирович. Ну что, хорошая песня.
1: Заказчик. И тут мы ему первый раз откажем.
0: Не получается, да?
1: Не получается, не получается. Я пытаюсь избегать песен, которые очень часто звучат в эфире.
0: В принципе, это совершенно правильно, видимо. Совершенно. Исполните, пожалуйста, песню Юрия Лозы «Над деревней Клюевкой». Подпись Махмуд Эсамбаев. Я говорю то, что приходит реально. Но, по-моему, эта песня «Над деревней Клюевкой», она не Юрия Лоза.
1: В общем, этот ответ приблизительно такой же, как в предыдущем случае.
0: Совершенно с вами согласен. Исполните, пожалуйста, песню «На молдаванке музыка играет» или «Степь да степь кругом».
1: «На молдаванке музыка играет», я знаю, тем более, что текстовик тут есть. Но, вы знаете, честно говоря, не хотелось бы так уж углубляться вот туда, вот в этот жанр. Мы вот так вот слегка так вот поверхностно пройдем на грани. Ну, а вот там уже начинаются паханы, там вот это уже немножко тяжеловато. Вот в другой ситуации, в другом контексте, может быть, да.
2: И то, Максим, публика сбивает на свою программу. Мы же пришли с постоянной сделанной вещью.
1: Давайте мы сделаем резкий поворот. Не порезать. Давайте мы сделаем резкий поворот по просьбе слушателей.
2: Да, вот, давайте.

0: сейчас показывает наша съемочная группа, что у них закончилась кассета. Сейчас. И мы продолжаем. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Я не знаю, известна ли вам пьеса на стихи новеллы Матвеевой «Шагом-шагом под британским флагом». Это то, что вот прислано на
1: наш поезд. Да, пожалуй, известно.
0: Кстати, видимо, все равно придется и про поручика Голицына исполнить пьесу, поскольку очень много пришло на пейджер сообщений, где уже просто люди говорят «Голицын» и все остальное забито восклицательными знаками. Я понимаю, понимаю вас очень хорошо в данном случае. Да.
1: В общем-то, из песни «Шагом-шагом» это тоже немножко отступление. Ну да ладно, если вспомню слова.

0: Сейчас удивительная, еще... кстати, память. Я вот, и, честно говоря, поражен эрудицией. Вот я не то, что там этой песни не знал, и даже вот вообще о ней ничего не слышал. Это хорошее качество для музыканта, когда он так на вскидку, на взлет просто может взять и целиком что лили.
1: Саш, мне как-то кажется, что на пейджер там прям люди такие все звонят и напирают, потому что у гостей была своя программа. Может, мы дадим им такой карт-бланш? Пусть они споют, к чему они же готовились, а в это время будут пожелания скапливаться там на пейджерке-то. А потом, да...
0: Вполне логично, просто их уже скопилось огромное количество. Ну ладно, вот просто еще с пейджерка следующее сообщение, вопрос к Максиму. Максим, вы говорите, что сейчас пошла мода на музицирование в различных переходах на Арбате и прочих местах. Поймите меня правильно и не обижайтесь, дескать. Но можно ли вас там увидеть?
2: Ну, да почти ежедневно.
3: Где?
2: Ночью.
3: Скажи, ну, будет метаться.
2: Да, везде, повсюду практически. Выходите, встречайте.
0: Ну, еще прежде, чем мы начнем уже такую обязательную, да, программу, я хочу Эльзе ответить. Эльза меня спрашивает, могу ли я сам спеть блатную песню. Конечно, конечно, я очень это люблю, но дело в том, что сегодня у нас гости, которые это делают лучше меня. Вот я обычно это делаю, будучи нетрезвым и при определенных обстоятельствах. Ко мне нужно, понимаете, понравиться там определенного контингента там, ну, все так. Вот, а сегодня я в безопасности, моя тушка, поэтому я лучше послушаю сейчас обязательную программу вот, в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова. А вы продолжаете все-таки присылать ваши просьбы, мысли и заявки на пиджер.
2: Кстати, вот сейчас просто подумал, никогда над этим не задумывался, а сейчас спел и задумался. С растопыренными пальцами рука. Разве могла Рома Колонна, писав эту песню в 60-е годы, такое предвидеть? Что поем?
3: Может, юбилейное, что ли? Тебе подходит там, да? Сегодня день-то знаменательный.
2: А, у нас к этому дню, между прочим, специальная заготовка есть, да.
3: Есть, конечно.
2: Да. Стихи Наума Коржавина. Баллада об историческом недосыпе или памяти Герцена.

зажил заново. Желябов пал, уснув несладким сном, но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог вернуться русский быт.

дом под знаменами, отцы за ним, как в райское житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не

0: разбудили Герцена. Нельзя в России никого будить.
1: А вот тут ко мне пришло обращение к сведению ведущего песни «Колорадо». Это одна из первых песен Кима, а не песня «Киллера», подпись «Дима». Вот, на мой взгляд, Ким всегда, в общем-то, был фокусником. Вообще никогда не пел, начнем с этого. Во-вторых, кто вам сказал, что у Киллера... У меня вот сколько знакомых, ну, я имею в виду, которые работают в различных спецслужбах, так там Кимов, ну, вязками вяжут за не только за бытовые, так сказать, киллерские проступки и проделки, но и за вполне профессиональные Димы. Так что никогда не нужно говорить, что Кий этот, да, что он не киллер, Ким, в смысле, что киллер — это не Ким. Понимаешь, да.
2: Тут и Кио, тут и Ким, тут и киллер, тут и Кий. Тут очень много чего спуталось.
1: Очень я много.
2: Мы все куда сами запутались,
3: Ким,
2: да.
3: Куда не Кинь, там всюду.
2: Клин, да, но... клин клином.
1: Ну что же, дальше, наверное, программу.
3: Да.

0: Грустнейшая композиция. Вопрос тебе, Максим, ну и Александр тоже. Нет ли у вас какой-нибудь песни про пейджер или сотовый телефон? Вот такова, таково сообщение.
1: Ну, еще это, пока в фольклоре эта тема не отразилась. Просто еще время не вышло.
2: Ну ладно, поправим ее. За грибами не пошла.
1: Не пошла. Еще надо.
2: Надо что-нибудь повеселее. Про пейджер.
0: Ну, вы знаете, у нас просто остается совсем немножко времени до выхода в эфир службы новостей, поэтому вот пока я предлагаю немножко прорваться с музыкой, вот, а вот изучить сообщение все-таки.
1: Сейчас мы этим и займемся.
0: Да, спойте, и дальше цитат: «Пошел купаться у верлей. Если не знаете, могу научить с уважением и подпись Козлодоев». Я не слышал такой песни. Но я вообще мало что слышал в силу ряда обстоятельств.
1: Меня в этих пейджерных сообщениях больше всего привлекает подписи. Да. Это какие персонажи собираются, да?
0: А вот дело в том, что это вообще-то посылает специально засланный человек из соседней комнаты. Сколько никакого, конечно, эфира нет. Просто это моя квартира, которую я оборудовал под студию и развлекаю здесь себе в удовольствие. Да. Ну а что с песней про верлей-то? И что это вообще за слово верлей?
1: Верлей. О верлей знаю, а просто верлей нет. Я верлена еще знаю.
0: Это остер, это сообщение. Все дальше идет просьба что-нибудь исполнить на стихи Бродского. Просит Григорий.
1: Это... А нас новости не перебьют?
0: Перебьют, к тому же сейчас они уже начнутся. Это я просто зачитываю сообщение вам, ну, чтобы как-то уже сбросить тяжкий груз и очистить память пейджера, да?
1: Да, берем, этого берем с Бродского, берем заметку.
0: Да, соответственно, можно поддержать степь да степь.
1: Не то застолье у нас.
0: Не то застолье, я целиком согласен. Это когда мы будем отсюда ехать на тележке, мы затянем на весь Арбат ее. Песня «Поселок дачный» скрипит поселок дачный обшивкой корабельной, как насосных огней Святого Эльма. Что, кстати, странно, потому что если на дачном поселке вдруг эта обшивка корабельная, значит, была совершена мощная кража в масштабах, даже, я сказал, вагона. Потому что предназначалось, в общем-то, совершенно для другого. Можно прям туда ОМОН, весь всех дачников вязать и колотить их по почкам дубиной.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Михаил, Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Сообщение следующее. Почему-то как к Михаилу к тебе обратились, но это не важно. Да. Михаил, очень нравится... Ну, видимо, пение, да, и предложение. Я смогу, видимо, пополнить ваш репертуар. Позвоните по телефону. Телефон начинается на 7. На следующей неделе вечером Сергей Михайлович, либо Сергей Михайлович живет в Солнцево, что настораживает, либо это номер мобильный, что очень, тоже опасно. Но, тем не менее, я передал Максиму ваш телефон, так что ждите, уважаемые, ждите. А мы уже продолжаем дальше слушать замечательную музыку в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова.
1: Иосиф Бродский. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Сан Саныч, не так что-то, да?
2: Да. Люблю и Бродского.
1: Все правильно?
2: Я просто задумался и готов ко второму куплету, чтобы вставить скрипочку.
1: Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю про...

над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочника крикну. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад.

0: Максим, вот это были стихи Бродского, а музыка Алика Мирзояна.
1: Да.
0: Вопрос такой. Да. Ты считаешь это очень удачным таким музыкально законченным произведением, которое сделал Алик Мирзоян? То есть у тебя такой принципиальный подход, да? Допустим, не брать какие-то известные стихи и не делать свою музыку, а просто брать готовую вещь, ну, быть просто исполнителем.
1: Да, я с удовольствием занимаюсь исполнительством и не чувствую никакого ущерба. Ну, у меня просто актерская школа, я люблю представлять, я люблю быть исполнителем, находить исполнительские интонации. Вот, например, когда песню поет автор, он не задумывается над образом, он не задумывается над интонацией, он себя подает, свое представление,
2: свое.
1: Да, а ведь это же очень интересное дело, очень увлекательное дело. Представлять кого-то, представлять себя Бродским, представлять себя Галичем, представлять себя Вертинским, улавливать их интонацию, передавать их интонацию, трансформировать их интонацию. Это актерское, веселое, хорошее, увлекательное дело.
0: А ну, вот, я знаю, да, Саша, извини, да, я знаю, что у тебя есть песни на стихи Волошина, по-моему, да? Это твоя музыка.
1: Нет. Это на Ум Коржавин, там моя, да, я ее спел сегодня. А так нет, я не стремлюсь, и тем более, что вот просто большинство хороших стихов уже закрыто по музыке. Уже все, делать нечего. А новых не пишут.
3: Вот пришло сообщение, на мой взгляд, интересный вопрос. Как ваша сублимация продолжается, или она связана с интенсивной творческой поддержкой, которая приходит при, может быть, невольно подсознательном произношении звука «Омани Падме Хум»? Я оставлен телефон человека, который задал этот вопрос. Максим.
1: Ну, видимо, придется отвечать по телефону, потому что сразу же сейчас так в эфире, даже не знаю, на какую часть этого вопроса отвечать. Да, отложим на потом ответ на этот сложный философский вопрос.
3: Тогда пьеса, видимо.
1: Да, продолжим Бродского. Есть такая шуточка у Бродского, которую он сочинил совместно со своим товарищем. К сожалению, не помню.

0: Видимо, вот отсюда была содрана, в общем-то, часть мысли авторами фильма «Волосы», где, как вы помните, подошел он к своему товарищу в армейской форме и говорит: «Солдат, у вас есть в жопе дыра?» «Никак нет», — отвечает. А этот говорит: «А у меня есть». Вот. Ну что же, я, может быть, предлагаю вам сейчас пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями в прямом эфире. Попробуйте. 203-19-22, номер телефона. Звоните и задавайте, пожалуйста, вопросы нашим гостям Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Только, пожалуйста, да, может быть, не стоит сейчас вот делать по телефону заявки какие-то. Заявки лучше на пейджер присылайте.
1: Потому что мы будем петь по пейджеру.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Вот,
2: не подскажете, нельзя ли у скрипки увеличить звук? Очень тихо слыхать скрипку.
0: Хорошо сделаем. Спасибо. Вот видите, что делает трансляция. Ужас. Нет, все нормально. Вот здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня зовут Алексей. Я, к сожалению, не с самого начала вас слушаю. Я только что включил, несколько минут назад. Я попал на песню «Какая сволочь разбудила Ленина». Скажите, пожалуйста, чьи это стихи? И где ее можно найти на пленке?
1: Ее можно найти не на пленке, ее можно найти в сборнике стихов Наума Моисеевича Коржавина, который, наверное, уже, наверное, с сотенными тиражами разошлись.
0: Кстати, вы заметили, что на заднем плане вот у только что позвонившего товарища, господина, явно работал телевизор, и какая-то программа закончилась. Очень знакомый звук был. Вот. Ну что же, тогда, я думаю, видимо, продолжим слушать музыку. И, Лили, ты хотела станцевать сейчас? Это как-то, ты какую-то такую встала в такую позицию? Интересно. А, нет, все.
4: Вот у меня просто ножки затекли, потому что тут места очень мало. Приходится сидеть под столом, микрофонов мало, народу много, видишь, и сидячих мест тоже. Ну, поэтому если... вот так, такое с ногами происходит.
0: Можешь накрыть ноги Прохором. Она к этому привыкла. Ну что же, песня, да?
1: А что мы сейчас пели? Мы Лили Марлен.

вы царица экрана и моды. Вы пушисты, смелы и нахальны. Ваши платья надменно печальны. Ваши жесты смелы от природы. Вам противны красивые морды, от которых

0: Напоминаю, Испано Сьюиза — это марка автомобиля.
1: А, тоже смотрю, что-то
0: это не женщина.
1: Знакомое.
2: Нет, это не на правах рекламы.
1: Ну, я думаю, что, может быть, сразу продолжить снова музицирование, поскольку программа у вас обширная. Да. Вот. А может быть, действительно, к заявкам, а мы уже вернемся ближе туда, к утру, да?
2: Или это зрителя.
1: Да.
0: Следующее время, да. Очень интересная песенка, написана участковым милиционером города Красноярска в начале 80-х годов. Я думаю, что сейчас он уже дослужился до полковника, а то и до генерала. Но в то время, когда он ее написал, он был участковым милиционером. Валерий Кузнецов. «Братка Ваня, идти не могу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая и привела сюда к нам в студию таких замечательных гостей. Ну и что же, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный звоночек, не против. 203-19-22, уважаемые, звоните и задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Алло, здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
1: Тут я бы хотел поинтересоваться, как вы к собачкам относитесь и всяческим животным?
0: Спасибо, спасибо. Это действительно хороший вопрос. Да, да. Вы слышали новое постановление, кстати? Что каждый человек, живущий в Москве, обязан приютить у себя бездомное животное на период зимы.
2: Да, я слышал о таком распоряжении. Я сейчас, наверное, спою песню, которая посвящена собаке. Только об этом, наверное, трудно сразу догадаться. Но просто вы обратите внимание на текст. Собака там будет обязательно упомянута.

ладно, прихожу на собрание, а дело было как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике, как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос — свобода Африки, а потом уж про меня в части разные. Как про Ганну, все в буфет за сардельками.

прям все как есть. Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники, и в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке, это ж только говорю.

Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя, села в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я и теть Паше говорю, мол, буду вечером. А она мне говорит: с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот те на, ну прямо вот те на. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка.

забыть. А вот, вот в этой песне, которая сейчас исполнялась, меня поразило, да, вот слово «Волга», имеется в виду тоже марка автомобиля. Ведь были времена, когда эта марка автомобиля считалась, в общем-то, очень престижной. То есть, да, вот. А вот я вот сегодня на лошади приехал, действительно на лошади, в отрадном поймал, сел, значит, в седло, девочка на поводу меня довезла, просто вот вылетел с цепления у той же самой «Волги» и ни туда, ни сюда не попадал. То есть и руль в ней не крутится, и оленя, кстати, заставили снять по причине многочисленных пропоров животов граждан, которые пьяные шли с вечеринки и попадали под эту «Волгу» просто десятками. Вот как меняются материальные ценности. И даже сейчас эта «Волга», она воспринимается как типа то же самое, что она села в АКУ и уехала, да? То есть уже двоякий смысл. Двоякий. Ну что же, продолжаем дальше, да, программу.

А то, что я сейчас спел, то, что мы сейчас сыграли, это был Александр Галич, который очень любил Осипа Мандельштама, которого мы сейчас споем.

Знали ли все вот эти люди, песни, на стихи которых вы исполняете, что вот сейчас будут сочинены какие-то мелодии на их стихи? Ведь, в принципе, существует двоякое восприятие поэзии. С одной стороны, мелодия может украсить и облегчить, скажем так, доступ к пониманию поэтического, я бы сказал, произведения. А есть вторая сторона, когда мелодия, она отпугивает от текста. Вот как вы считаете, сейчас действительно очень много авторов исполняют песни на чужие стихи и свои мелодии. Является ли это в полной мере тактичным? Или все-таки, ведь мы же не можем спросить у большинства все-таки из пиитов, согласны ли вы, дескать, что вот мы будем петь. Это же делается, скажем так, наобум, без спроса.

0: Может быть, скажем, кто-то из них видел по-другому это в случае переложения на музыку. Или вообще бы сказал, да вы что, я чистый пиит, дескать.
1: Ну, поэтов действительно не спрашивают. А просто во многих случаях уже и некого спрашивать. Действительно, много-много пишется песен, много пишется музыки на стихи. И в основном музыки безобразные. Я стараюсь избегать таких песен. Я вот припал к Петру Петровичу Старчику, замечательному композитору. Я вот припал к Александру Дулову. Вот еще вот парочка-тройка имен и не больше. И все, мне этого достаточно.
0: Вот ты знаешь, есть, скажем, что-то такое, может быть, приятное для тушки, когда тушку заставляют делать что-то, что тушке неприятно. Я думаю, может быть, попробовать тебе такой, вернее, нам, да, в твоем лице такой эксперимент провести. Как ты относишься к тому, чтобы исполнить какую-то песню, которая тебе отвратительна? Но исполнить ее не издеваясь, понимаешь? А вот у меня, например, есть ряд песен, которые мне, например, вызывают рвотные рефлексы. Вот. Но я сейчас так навскидку не могу сразу сообразить. Ну, к примеру, там цветы необычной красоты. Вот я уже исполнил, не издеваясь, по-моему, четко мелодию поддержал. Вот, теперь твой ход, Максим.

0: Попытался не издеваться, но, по-моему, переврал мелодию.
1: А вот чем тебе не нравится эта пьеса? Я пел ансамбль «Синие цветы», по-моему, в свое время.
0: Не помню, не помню.
2: Было что-то.
1: По-моему, хорошая.
0: Помню, пионеровожатые в пионерских лагерях мучили нас этими песнями.
1: А, вот.
0: Обязательно нужно было петь с мылом в голосе. А, любовь.

0: Наверное, в этом смысле ты не очень хорошо относишься к творчеству Маркина, да?
1: Нет, ну что ты, он не в такой степени этим пользуется. Потом он пользуется как краской, и он к этому с неким ироническим отношением.
0: А, кстати, вот смотри, в принципе, если так разобраться, то песня вот «Клён», она, по идее, очень неплохая. С точки зрения поэзии по аранжировке, вот в то время, когда она звучала в оригинале, вообще, я считаю, это так же гениально, как «Битлз», я бы сказал. Вот. Понимаешь? А вот до чего вот эта вот система вот воспитания все-таки убивает вот в грудничках все такое нормальное, да? То есть вместо того, чтобы, например, в школьной программе изучать появляющиеся тогда уже на Западе там ПССочки, Ямахочки маленькие, вот детишек тут заставляли политизировать с тем же мальчишонки-бальчишом, да, и так далее. В результате они сейчас ходят на демонстрации, стучат по кастрюлям ложками, хотят, в общем-то, денег, но не умея работать, хотят и так далее. Вот. А вот ты, например, видишь, тебе вот эти жуткие совершенно животные под названием «Вожатые» привили ненависть к достаточно, на мой взгляд, симпатичной песне. Вот. Ну, ладно, давайте продолжим снова слушать обязательную так называемую программу, да?
1: А что там на пейджере? Никаких просьб, пожеланий не накопилось?
0: На пейджере сейчас посмотрим. Вот такая странная телега тут высветилась. Трамвай на рельсы встал, под трамвай еврей попал. Отец моих идей Карл Маркс.
1: И тот
0: еврей. Пришел к врачу лечить черей, он еврей. Я еврей. Это было бы круто, вот, скажем так, лет 10 назад.
1: Да, тем более, что человек уже сам спел песню на пейджере.
0: Целиком.
1: Да.
0: Александр, Максим и Сан Саныч. Я вас, наверное, замучил. Естественно, замучил, раз сам это сознаешь. Но, может быть, имеет смысл сыграть что-нибудь из Акуджавы. Заранее спасибо. Подпись «Иван». Опять «Иван».

0: Кто же спорит, естественно, замечательно. Ребята, вот так вот по-простому обращается... поручик Голицын. Ну, как я ожидал, поручик Голицын. Для Олега просит исполнить эту песню. Олег попал в беду. То есть он является курсантом третьего курса ВАКУ имени Кирова. Понимаете ли?
1: Анюта.
0: Ну, тут написано ВАКУ. Высшая, видимо, академия курсантов. Я, к сожалению, не знаю имени Кирова. Кирова знаю.
1: Да.
0: Вот для Олега. Ну, что, может быть, все-таки...
2: Ну, что? Попробуем, попробуем. Я нашел фольклорный вариант.
0: Слушай, Анюта.
3: Не нужно грустить.

братский пример, я знаю, что ваши родные в Бутырке, но вы не мальчишка, а вы офицер, я знаю, что...

0: Я вот сейчас вспомнил неожиданно, почему-то представьте себе город Рязань, кабак, Заря, куда, в общем-то, с улицы люди заходят пописать, проходят мимо столиков с клиентами и выходят назад, застегивая гульфы. Собственно говоря, на широченных штанах вот играет пьеса следующего приблизительно содержания. В общем, там такая телега шла у парня, который пел «Загорают, плачут свечи». Вот. И напротив за столиком сидел, значит, дяденька такой лет 30, так, золотозубка эдакая, значит, рядом требух, значит, ушаный такой лежал, да, вот, и вдруг он сам себе по рылу тресь кулаком, и как давай рыдать, это, стукаясь там, а, значит, об стол своей уже начавшей плешевить головой. Я не знаю, к чему это рассказал. Вот, Сан Саныч и Максим, есть ли у вас в репертуаре песня о кришнаитах и прочих религиозных меньшинствах? Очень хотелось бы услышать.
1: Наливай.

0: Да, действительно. Тут есть все и кришнаизм, и даже вот этот вот...
1: Меньшинство есть.
0: Да, да, самое главное тоже. Была у Галича такая песня «Планетарий». «Пролетарий, пролетарий, приходите в планетарий, если можно исполнить ее».
1: Клиент пошел.
2: Сразу две ошибки. Во-первых, эта песня была не у Галича, а во-вторых, она началась она так. Однажды пролетарий подался в планетарий. Нет, не годится, не пойдете.
0: Мелодии, не пойдете. Мелодии красивые, дословно сообщение. Мелодии красивые, повторение – это смерть. Непонятно, к чему это, видимо.
2: Повторение – мать учения.
0: Да, все, что мать, оно, в общем-то, как бы жизнь. Это же колба, согласны, да?
1: Да.
0: Ну что, тогда давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши уважаемые в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые.
3: Первый вопросик. Вот сразу слышу скрипку, сразу слышу гитару, и сразу хочется цыганского романса. Это первое. Относительно второго, не могли бы исполнить что-нибудь из репертуара Жанны Бичевской?
2: Спасибо. Видимо, мы что-то уже исполнили из ее репертуара. Наверняка. Мы так много спели, что наверняка было что-то из ее репертуара. А, ну, в частности, вот, господа офицеры.
0: Что касается цыганского романса, может, что-то вы споете, а Лилёк покрутит юбцо это.
2: Кстати, вот у Галича был цыганский романс.
1: Да.
2: Вечер.

и поезд, рожа вся в апатии. Состоялся, дескать, съезд славной нашей партии про Китай.

0: и за ночь снять.
1: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: А мы продолжаем общаться с Максимом Кривошеевым, Александром Чесалом. И, конечно же, с вами мы общаемся посредством телефона 203-19-22, а также посредством пейджера 956-32-32, абонент номер 109-279. Вот следующее сообщение. Привет, молодой рыбак. Непонятно, к чему это. Видимо, какая-то пьеса была. Вот дальше. Доброй ночи. Спойте песенку с диска Михаила Володина, выпущенного на «Мелодии».
3: Я не знаю песенок, потому что я не знаю, прошу прощения, Володина.
4: Два выпуска.
3: Не знаю. Вот такое упущение. Знаю драматурга Володина, пьесу его «Две стрелы», но спеть не могу.
2: А я знаю, вот когда тут недавно пытались одни люди угнать автомобиль, под окном у нас тут бегала женщина и кричала: «Уйдите, ублюдки, это же Володина». Потом вышел Володя и все объяснил сам доступно. И вот до сих пор валяются какие-то ошметки и прочие куски там этих людей. Потому что Володя был большой, он вышел вот отсюда из метлы. Там у него там гимнаст, там бляхи-мухи на руках были. Вот. Ну ладно, тогда давайте к песне вернемся.
3: Тут в новостях промелькнуло сообщение о том, кто что-то с чем-то перепутал, отравился, попал в больницу. Конечно, шутить по этому поводу не очень хорошо, но я думаю, что я сейчас пошучу по этому поводу, потому что рассчитываю на то, что люди, которые сейчас лежат в больнице, они услышат эту песню, и, может быть, у них поднимется настроение. Эта история тоже про человека, который тоже что-то перепутал. Песня Александра Галича. Прямо думал я одно, быть бы живу. Прямо думал, до нутря просолюся. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюзов. Речь встреч что-то сё кроем НАТО. Но в конец оголодал я, скитаясь. Мне же лягушек этих на дух не надо. Я же сукиным детям

И хоть воду мне давай, хоть мочу. Ну, не стерпел я, и как-то под вечер не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен, я ж могу и помереть с той салаги. Вот стою я прямо злой, как малюта, то мне зябко в пинжаке, то мне жарко. Хоть хреновая, а всёшки валюта, всёшки тратить исключительно жалко. Ну, беру я тут что-то вроде закуски за худаленькую баночку с краю, а написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу тут к одной сеньорите, битте, дритте, мол, комбьен, подскажите. Извиняюсь, мол, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засранка.

0: нет, ребят, надо ездить поближе. Не на край расперемать его света. Мы же МКАДом помогаем, и мы же пропадаем, как клопы, через это. Я-то думал, как-никак, за граница. Думал, память как-никак сохранится. Оказалось, что они, колодранцы, понимают так, что мы иностранцы. Так что жизнь их заграничная лажа. Даже хуже, извиняюсь, чем наша.
1: А между тем, на пейджер пришло следующее сообщение. Михаил не Володя, а Володин. Что тоже, в общем-то, спорно, поскольку если папу этого Володи звали, тоже Володя, то есть, конечно, он Владимир Владимирович, что, соответственно, он папин, соответственно, Володин.
2: Михаил.
3: Папин, а не Володин.
1: Ну, в общем-то, да, где-то из этой серии. Так что вот пусть они там сами разберутся, кто из них, где, с кем, и когда, и при каких обстоятельствах они морочат нам, собственно говоря, голову. Но, тем не менее, присылайте ваше сообщение 956-32-32, абонент 109-279, а мы, видимо, послушаем, что хотят нам сообщить из ночной Москвы, понимаете, в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, рассказа.
4: Вопросик первый. Ваши гости могут исполнять только на русском языке или хотя бы, вот, например, украинский? Что-нибудь исполнить по-украински? Во-вторых, есть такая песня Александра Малинина. Вот буквально недавно слышал. Нет, несколько радиостанций настроено. Это я, Господи, это я. Молитва какая-то. Я не знаю, чьи это стихи. Не могли бы они тоже исполнить эту песню? Просто, как говорится, для сравнения, лучше ли, чем у Малинина получится. И во-вторых, Александр, вы вот ведете эфир, вроде бы прекрасный момент для того, чтобы самому какой-то дать, так сказать, свой живой концерт, а вас чего-то не слышно. Только вот когда у вас был Франц-квартет, тогда вы одну песенку исполнили, то так немножко хитренько.
1: Ну, вот дело в том, что они там играли в тот момент, а у нас вот такое устройство, чтобы как бы руками не блудить, понимаете, руки зажимают всем в специальное отверстие. То есть мы сидим в такой, в позе расперды, и руки заняты. Вот. Единственное, так рыльца повернута к микрофону, и все. Поэтому тут не провернуться, ничего невозможно, видите. Если бы вы видели сейчас трансляцию, по восьмой кнопке 4 раза надо нажать.
4: И мы Понятно, и никак невозможно, так что ваши гости замечательные сыграли, а вы бы исполнили.
1: Да тяжело же, конечно, понимаете. Тоже тяжело, потому что они вообще в отдельной кабинке, я их не вижу, не могу с ними даже разговаривать. Практически. То есть мы же тоже тут слушаем через контроль эфира, я даже их в лицо не вижу, понимаете?
4: Ну, это понятно. Поэтому
1: иногда лилёк пробежит, это с юбкой. К украинскому давайте.
3: С вазелином.
1: К украинскому давайте вернемся, да. Ну что же.
0: Эта песня будет на моем украинском языке. Я рассчитываю на то, что уважаемый абонент слышал в моем исполнении, в нашем исполнении чуть раньше песенку «Лили Марлен». А вот это ее украинский вариант.

0: все, дальше дело у меня не пошло.
1: Замечательно. Замечательно. Еще раз спасибо за Галь. Сейчас поете что-нибудь из Яны Дягилевой или Александра Башлачева. Ну, знаете, уважаемый, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Дело в том, что вот эти авторы, которых вы назвали, они, ну, несколько, может быть, такие самодостаточно, чтобы их как-то еще исполнять. То есть, кстати, я заметил, что вот особо не исполняют исполнители вот подобного рода песен, какие исполняете вы, ну, как путанно, песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, к примеру.
0: Это запросто.
1: Да, пожалуйста, слушаем.

0: кстати, я знаю, что татуировка пел Утесов, и есть записи. Но ему кто-то там аккомпанировал на фанфаре.
1: А я знаю, что это самые первые песни Высоцкого. Написал ее под впечатлением от одной встречи случайной в троллейбусе. Он в толпе в давке вдруг увидел у человека обнаженное плечо, на котором было вытатуировано «Я не забуду в жизни Вали».
2: Ребята дорогие, пишет нам, судя по почерку на пейджере, видимо, женщина. Поете прекрасно, играете еще

0: лучше пойте к Аржавину и Бродскому ведущему, то есть мне в таком обществе нельзя шутить, как это принято в «Эхо Москвы». Но я что хочу сказать, что единственный, наверное, раз это сегодня, когда я ни разу вообще не пошутил. То есть представляю, как вы слушаете остальные программы радиостанции «Эхо Москвы», если вы думаете, что там они шутят. Ну что же, да. Тем не менее, следующее сообщение. Чупчик для тех, кто учился в Донецке. 67-74. Слава, подпись.
1: Наши пацаны, давай.
2: Чупчик. Нет, Чупчик не пойдет.
1: Нет?
2: Не пойдет, Чупчик. Не помню Чупчика, честно говоря. Просто не знаю.
3: Замечательно. Значит, не пойдет.
0: Не пойдет, Чупчик.
2: А ты не вейся на ветру, да? Да ты что? Нет, это не помню.
1: Да, помните, Баянова. Баянова. Да.
2: Нет, ну, это не Баянова. Это...
1: Ну, до Баяновой там Соловьев. Последняя она возродила.
2: Петр,
1: я понимаю, да, Петр.
2: Ну,
1: я понимаю.
0: Ну, тогда давайте что-нибудь из вашей, видимо, программы. Да?
2: По поводу вот, Бродского и Коржавина. Я бы с удовольствием пел их, но мы сегодня такую тему задали, такой тон. Это наши интеллигентские застольные посиделки. И... Ну, серьезный тон здесь не вполне уместен. Он может временами возникать, а большей частью это вот такая раздольная, застольная обстановка, где поется все, что угодно. И тот же Бродский шутил, между прочим, в своей «Лили Марлен». И Наум Коржавин очень хорошо, изящно пошутил по поводу Владимира Ильича Ленина. И продолжаем шутить. Ой, нет, извиняюсь, не та тональность.
1: На пыль, но все равно же
2: сейчас. На Богосьяновской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. Две полудевочки, один роскошный мальчик.

0: прекрасная, как злая древняя гречанка. За ней зашел ее всегда тошный попутчик и спутник жизни Вася Жмаровоз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: «О, моя роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец, он был тогда для них почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Жмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать уже не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела. И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснелась морда Васьки Жмаровоза. И он сказал в изысканной манере: «Я бы вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, и отошел, надвинув белую панаму». Тут подскочил к нему маркер известный Моня, об чей хребет сломали Киев, кафе Фанконе. Побочный сын мадам Олежки, родете Еси, известный бандерши в красавице Одессе. Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: «Я бы вам советовал беречь свои портреты». Поднялась и котовасия такая, передралась вся компания блатная. Тут били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Васька Жмаровоз.
1: Неожиданная какая концовка.
2: Было-то.
1: Пожалуйста, при разговоре ближе к микрофону. Такая вот просьба пришла. Нет, это уж вы, уважаемый, пожалуйста, ближе к динамику. Был такой случай печальный, когда у нас тут в микрофоне свили осы гнездо, и был покусан один из утренних ведущих, после чего был уволен, потому что опух, и, в общем-то, своим опухшим видом, попросту говоря, дискредитировал имидж радиостанции. Да. Большое спасибо за все песни. Мы смотрим в окно и ночь наблюдаем и вспоминаем Эльмиру Галееву и Виктора Бокова из Казани. Спойте их песни, пожалуйста. Доброй ночи. Спасибо. Вот так вот, наверное, надышали люди на окно, оно запотело уже, все ждут.
2: Я думаю, что Галеева и Боков наверняка пели такую песню.

0: неужели до сих пор поезда уезжают в ту степь? Хотя, конечно, но это так жалко. Подпись Боуи. Странная фамилия у парня. Вот. Ну, я что хочу сказать, что мало того, что они уезжают в ту степь, да, вот еще существуют люди, которые, например, меня вводят в умиление. Мне тоже приходится часто ездить в последнее время с разными гуманитарными задачами, с этнографическими, опять же. Вот. И вот люди такие, вам тоже наверняка встречались, они садятся, и сразу же в тот момент, как поезд тронулся, они начинают доставать газету, разворачивать, доставать, как правило, курицу, огурцы, еще хуже домашние котлеты.
1: Обязательно помидоры.
0: Да, вот. И начинать это есть. Яйца.
2: Без яиц никуда не денешься.
0: Вот. И все это поедается, соответственно, сразу стоит такой душман жуткий, значит, по всему купе или по всему поезду. То есть еще я сделал вывод, что начало любого движения пробуждает в людях инстинкт, собственно, жевания. Это даже не инстинкт утоления голода, а инстинкт пережевывания пищи. Причем я заметил, что ритмика вот, челюстных сжатий всецело зависит от ритмики перестуков и стыков. Посему мы решили вот, в последнее время делать рельсы короче. То есть не та стандартная длина, которая сейчас, а где-то с ладошку такие маленькие рельсы, чтобы поезд просто трясся, как бочка по мостовой. В результате они просто не смогут жевать. Вот. И будут есть пасту какую-то. Вот. А паста не воняет.
2: Никогда.
0: Ну, я предлагаю, может быть, послушаем звонки наших уважаемых в прямом эфире 203-19-22. Звоните. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я очень-очень к вам всегда звоню, но очень трудно дозвониться. Ну, в общем, это общее место. Можно было бы и не говорить. Очень хорошо поют ваши певцы. И вот до этого Мезалев и Беляев. Я постоянно слушаю вашу передачу. И вот сегодня, конечно, у меня закралась такая мечта, что ваши певцы, то есть ваш певец Кривошеев, может быть, он исполнит мою мечту. Мне, знаете, вот так хочется услышать «По диким степям Забайкалья».
0: Спасибо.
3: Может, он сможет, а если нет, то я могу поменять.
0: Нет, я думаю, что вот уже аккорды первые зазвучали.
3: Да?
0: Спасибо.
3: Прямо, знаете, вот если можно взять интонационно, если возможно, руслановскую интерпретацию. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Просто я еще хотел сказать, что у графа Шереметьева был свой оркестр, а в данном случае Максим Кривошеев совершенно не мой певец. Ну, в том смысле, что... В общем-то...
1: Как голос как не мой. Он слепой, он...
0: А, понятно, да. Прошу прощения. Ну что же, по степям. Откуда у них тяга такая к этим, к степям? Вот, очевидно, монголы тут поработали все-таки.
1: О, а славное море, священный Байкал не устроит?
0: Устроит.
1: Может, тоже мечтает?
0: Устроит, конечно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Максим Кривошеев, Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая только что вот танцует под эту песню, почему-то в ритме какой-то кадрили, ушибла колено. Что, в общем-то, синдром трифожный, поскольку Лиля с ушибленным коленом — это не та Лиля, которую мы с вами привыкли видеть. Это, в общем, достаточно свирепое существо, поэтому временно мы ее сейчас изолировали. Она чешется, там окунает колено в лед, скопившийся на подоконнике, и уж он занимается самолечением. А я тем временем зачитываю сообщения нашим гостям, которые пришли на пейджер. Номер пейджера, он прям в руках у меня заработал, я чуть канат не отбросил из-за этого. 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете посылать свои заявки, просьбы, мысли, идеи. Вот начнем с самых дальних, которые пришли уже давно. Ребята, дескать, исполните «Романс от любви, сгорать не больно». Подпись «Валерий».
1: Леонтьев должно быть.
0: Или Меладзе. Леонтьев? По почерку Меладзе все-таки. Узнаю. Вот ребята, он так тоже обычно. Ребята говорит.
2: Да?
0: Романс, да?
2: Да.
0: Уникальная коммуникабельность у вас.
1: Мы откликнемся на просьбу Валерия другим романсом.
0: Совершенно, совершенно согласен с тобой.

0: хотя вот моего мнения никто не спрашивает, обычно я к этому привык. Тем не менее, вот именно подобного рода пьесы греют мою ослабшую тушку, и мне действительно они нравятся. Вот следующее сообщение. Уважаемые сударь, поете вы просто восхитительно. Каково ваше отношение к казачьему движению? И опять же от себя скажу, хорошие отношения, если бы только они не таскали в общественном транспорте шашки здоровые, которые периодически у них вываливаются и протыкают ступни граждан. И потом они, значит, всюду стоят, там у них шашки из ног торчат, потому что эти сразу пугаются и убегают, оставляют шашки, типа говорят, извини, избежал. И вот прям приколотые шашками повсюду там сейчас, вот особенно вот в ночное время они их потом убирают с утра. А так все нормально, по-моему. Аксельбанды, конь. Я даже видел одного, он, значит, с большой саблей, маленький деревянный конек у него был между ног привязан, ну, чтобы все было в полный рост по-ковбойски. Ну, да это ж все, ладно. А ваше каково мнение, судари, да?
1: Судари, судары.
2: Ну, положительное. Твое есть положительное мнение на конек на этот?
0: Не понял.
2: Ну, привязанное к этому.
0: У кого?
1: Особенно ну, понравился на коньке, который...
2: Ну, тот,
0: а вы тоже его видели, я так да, понял, этого
1: конечно,
0: человека?
1: Конечно, вся Москва видела.
2: Маленький,
1: вся Москва была.
0: Да-да-да. Ну, тогда вот обратимся, тут приходят заявки, если можно их так назвать. Спойте для Эльзы по тундре. Видимо, ехали цыгане.
3: Может, для Элизы?
0: Может, для Элизы.
1: Рискнем. Как она начинается?

случится скорый. К Воркута, Ленинград, мы бежали с тобою, Сан Саныч, опасаясь погони, чтобы нас не настигнул пистолет.

0: Так. А вы запоминаете, что там?
1: Да, да, да.
0: Далее. Исполните, я помню, тот Ванецкий порт.
2: Ванинский.
0: Тут написано Ванецкий, за что продал, зато купил.
2: Ванинский.
0: Далее. Если можно, исполните «Гори, гори, моя звезда». Хорошая, кстати, песня. Тоже присоединяюсь к этой просьбе. Большая просьба исполнить песню Высоцкого из фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Дальше сообщение для тебя, Максим. Максим, рад слышать в эфире твой голос. Если помнишь, перезвони. Телефон тут написан. Бывший фотожурналист, ныне фотограф рекламы Александр Ефремов. Вот ты, в общем-то...
3: Помню.
0: Потом, если перезвони. Будет желание... Да. Дальше. Чувствую, что в той местности, откуда приехал ваш скрипач, очень бурно произрастает трава лебеда, и это прекрасно сказывается на общей акустической атмосфере концерта. Опять же, тот же Боу и странная фамилия. В общем, обвинили вас, Александр, в курении марихуаны, с Галиной.
3: Было чуть-чуть, в легкую.
0: Ну, так я чувствую, душман такой тут, да.
3: Может, душновец я.
0: Спойте песню из репертуара Рубашкина или Реброва «Слава». И далее. Спасибо Владимиру и Максиму. Ну, Владимир, это, видимо, Ульянов. Ульянов, судя по всему, да. Пусть исполнится сын поварики и лекальщика. Подпись Максим Елдырин. Очень хорошо. Далее. На площади Нагина слушают, плачут и пьют без закуски. С утра будут они плакать. Вот. Далее. Доброй ночи. Была и есть такая певица Раиса Абельская из Свердловска, Екатеринбург. У нее есть песенка «Трудно быть богом», навеянная. Да. Ну что же, что вот вы...
1: Ванинский.
0: Из вышеперечисленного готовы.
3: Ну что ж, попробуем Ванинский порт.
1: Ванинский.
0: Ну, я тоже. А потом «Гори, гори, моя звезда», да, наверное, видимо.
3: По... И дальше по пейджеру.
0: По пейджеру. А «Гори, гори, моя звезда» как
1: всем по пейджеру
0: будет, да?
3: Ну, получится, так получится. Сейчас начнем с Ванинского порта.
0: Отлично.
3: За год не бывает богат, неизвестно. Нет, повыше.
1: Еще лучше.
3: Я помню тот

0: Грустнейшая пьеса. Тут вот следующее сообщение, это ко мне. Я позволю себе зачитать. Вот, Саша, почему не слышно ваших песен, Слава? Ну, видишь, Слава, если я еще буду и песни петь, сейчас скульптуры свои выставлю, и шапочку, которую я пошил и послал мэру, такой замечательный кокошник 850-летию, понимаешь, что повсюду буду я, вот. А мне, в общем-то, уже даже самому себя неприятно видеть. Я старый, больной человек, я хочу посидеть, понимаешь, отдохнуть немножко, послушать музыку, которую исполняют другие замечательные люди. Вот. Вот другое твое сообщение мне больше нравится. А где сейчас Андрей Вог? Спойте что-нибудь из него. Или про велосипед Висбора. Про велосипед Висбора. У Висбора велосипед был, да, видимо?
1: Был, в детстве.
0: Что касается Воха, то его следы, насколько я знаю, был такой персонаж, который один из первых в нашей стране таких более-менее неформальных певцов выпустил пластиночку виниловую большую, вот, после чего благополучно куда-то канул в лету. Вот все, что я о нем знаю, да.
2: Я и того не знаю, честно сказать.
0: Ну, я тоже половину выдумал. Мог бы тоже что-нибудь выдумать. Ну, что тогда, про Висбора и велосипед. Или что-нибудь. Нет, если...
2: А был ли велосипед?
1: А был
0: ли? Ну, давай тогда что-нибудь по тому списку, который был... Может быть, «Гори, гори, моя звезда», к примеру.
2: Почти.

0: Следующая телега пришла на пейджер. Милые хохмачи, спойте романс «Глаза зеленый», Игорь. Явно Игорь работал свою бытность массовиком-затейником, мне так показалось. Ну, может быть, я ошибаюсь.
1: Будем про глаза. Офтальмологов,
2: может быть. Глаза нет, тем более, что вот совсем недавно, чуть ли не 2 недели назад, «Глаза зеленые» здесь же, если не ошибаюсь, в этой студии пел замечательный, любимый мой бард-исполнитель, актер с театра на Таганке Дмитрий Межевич.
0: Мы, кстати, что-то забыли про наших уважаемых, которые обтерли уже просто все телефоны у ушных лопастей. Давайте послушаем, о чем хотят вас спросить. 203-19-22, уважаемые, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, ну, давно звонила, все-таки дозвонилась.
0: Удачи, это редко
3: удачно. Спасибо вам, во-первых, как ведущему. А Максиму я хочу сказать. Ну, я уже очень пожилая женщина. Мне так нравятся песни в его исполнении, Вертинского песни. Просто, знаете, вот как один к одному, я должна сказать. Вот. И очень мне нравятся его вот эти исполнения песен, ну, как их назвать, блатные, что ли. Ну, в общем, это наших.
4: Но только
3: тех...
4: не блатные.
3: А?
4: Максим, ну, только не блатные.
3: Наших тех времен.
2: Дворовые, давайте мягче назовем, дворовые.
4: Мягче.
3: Как? Софт. Дворовые, дворовые, софт. Да. Ну, они дворовые, блатные были, мне вот 70. Я вот, видите, не сплю, слушаю вас. Большое-большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, сыночки. Всем-всем.
0: Удачи спасибо. Вам. Удачи. До свидания.
3: Мне удачи уже не видать.
0: Ну, вам виднее, что же. Максим, видимо, что-то просили, чтобы ты что-то исполнил. Вот, что ты показываешь палец. Показывает слово «фак» другими словами. А, нет, извини, «фак» — это другим пальцем, да.
2: Я думаю, что мы сейчас споем и сыграем последнюю песню. Напоследок. Это будет, да, напоследок. А-а-а. Это будет Вертинский. Это вот для женщины, которая только что позвонила.

Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он другой. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю,

0: взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Ну вот все вместе мы тут сделали зарядку. И вы знаете, дело в том, что уже 4 часа утра в Москве. Артисты, как говорится, устали. Вот. И так достаточно длительно у нас был концерт. Вот. От лица артистов я прошу извинения у тех, чьи заявки не были выполнены. Ну, сами понимаете, всего, в общем-то, не объять необъятного, как сказал Иосиф Забельский в свое время. А потом у него господин Прутков передрал. Вот. И я благодарю, ну, прежде всего, Лилю, как присутствующую здесь даму, за то, что она привела вас к нам в студию. Максима Кривошеева, чей голос вы слышали на протяжении вот этих почти 3 часов, так? И Александра Чесалова, который, в общем-то, играл на скрипке всеразличные мелодии.
2: Саша, я тебя благодарю, да, за любезность и всех остальных мужчин за творчество, поскольку ты сегодня не выступал. Поэтому только за любезность.
3: Мы благодарим вас за любезность, за то, что
4: предоставлена возможность.
3: Да, ты нас привела, за то, что ты, Саша, нас выслушал и так здорово сопроводил.
4: Да.
3: Спасибо.
1: Это моя работа.
2: Доброе утро и спокойной ночи.
4: Зверька много не мучай своего.

0: и в гостях у программы «Монморанси». Ну, один, вернее, человек у нас в гостях, а второй, он, считай, как вообще полноправный у нас. То есть даже у него есть собственный стул, собственный персональный таз для ног и все остальное прочее. Второй – это Андрей Орлов, базитолог. А первый – это его гость, вернее, наш гость. Гость из Татарстана, народный заседатель гражданского профессии акушер. Зовут его Рашид Адольфович Зальц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
2: Привет.
0: Здравствуйте. Я вот прежде хочу сказать, тут вот... Я денег попросил, а вот написали, вам хватит 5 рублей. И дальше фраза, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, настоящий щедрый человек, он не считает. Он просто присылает и не задает никаких вопросов вообще. Поэтому всерьез я это послание не воспринимаю. А хотел я вот о чем у вас спросить, уважаемые гости. Да. Вот мы популярные люди, популярные телеведущие разных игр. Например, меня тут звали в игру, вот, которая называется «Собачье шоу». Я вот не пошел по болезни. Вот ведет очень популярный. Потом вот это самое, сам себе оператор замечательной передачи, тоже звезды ведет. И вот все мы при встрече, там музыканты, великие артисты, встречаясь, мы говорим друг другу в знак приветствия такое слово «популярность». Ну, как французские раньше революционеры говорили друг другу «республика», как фашисты говорят друг другу «фашизм», к примеру, да? А вот мне интересно, вот что говорят друг другу в качестве приветствия, скажем, народные татарские заседатели? Поймите, Рашид Адольфович, ведь по приветствию очень много можно сказать от той группе людей, которых это приветствие объединяет.
1: У нас, как правило, да, кстати, это у нас, вот то, о чем вы сейчас меня спросили, это как раз у нас. Потому что я как раз из Татарстана. У нас просто говорят «Аллах Акбар». У нас страна религиозная. Нас всех объединяет вера в святого Магомета. Поэтому мы просто всегда говорим друг другу «Аллах Акбар» и улыбаемся.
0: А акушеры как друг друга приветствуют?
1: Вы знаете, акушеры у нас наиболее религиозные люди. Поэтому приветствие акушеров, как правило, ну, ничем не отличается от приветствия обычных людей.
0: А, соответственно, такой же вопрос Андрею Орлову. А как вот базитологи приветствуют друг друга при встрече?
2: Словом, клиника.
0: Хороший ответ, действительно. И теперь
2: детоксикация тоже проводится часто. Интересуется, как у вас состояние организма, насколько он заложен, завален токсинами, и как это влияет на гормональное развитие.
0: А вот ведь я же...
2: Фонит, спрашивает.
0: Один из другого. А ведь очень многое зависит от времени суток, как вот вы правильно заметили. То есть, например, вьетнамцы при встрече друг у друга не спрашивают, как здоровье, а всегда интересуются, что ты сегодня ел. То есть, к примеру, у нас тут, вы сейчас видели, вот приняли на работу вьетнамских стажеров, и я пришел сюда, и говорю, здравствуйте, дескать, уважаемые вьетнамские друзья. А они мне спрашивают, Александр, что ты сегодня ел? Ну, я, естественно, стал стыдливо доставать гамбургеры, сосиски все, которые вот я для вас заготовил, так им и раздал. А они из вежливости взяли. Потом мне уже сказал наш главный, что, дескать, это у них приветствие, ничего им давать не надо было. Ну,
2: а на самом деле, вот в южных районах Вьетнама есть еще распространенное приветствие, когда там, например, житель одной деревни хочет как-то поприветствовать жителя другого, то он присылает ему записку такую, ну, содержательную записку, надо сказать, огромную, выполненную на свиной шкуре. Причем на свежевыделанной, но вонючей слегка. И вот ее нужно успеть доставить до тех пор, пока она не тронулась еще. Вот, пока она там не завоняла. Но пишут много туда. И таким образом они убивают много зайцев вот в нашем таком идиомическом выражении. То есть они как бы вызывают чувство зависти, издеваются да так друг над другом. То есть они показывают, что они съели целую свинью и интересуются, как дела у их соседей из другой деревни. Те, в свою очередь, не находя подходящего аргумента или же ответа, они могут, в общем-то, поймать какого-нибудь камбоджийца и такого, у которого достаточно щетина, хорошо проросла, тоже его как бы освежевать и отправить послание уже на его шкурке. Вот когда у них кризис был сельскохозяйственный, свиньи таким образом порушили всех, то, в общем-то, отлавливали, лазили за границу. Потом вот, или там сайгонцы, например, они тоже любили отлавливать своих оппозиционеров и на шкурках отправляли, значит, такие послания. Потом это стало называться попросту татуировка, и все. Вот, это старая традиция, она идет с 1960 года. Ну вот, с тех пор, в общем-то, пошла традиция обкалывать себе шкурку. Вот у нас, например, в местах изоляции вынужденной, там, в туалетах или же где-то еще, любят шкурку себе накалывать чем-нибудь и тушью, значит, там, писать послание, как бы принося себе уже в жертву таким образом, что подразумеваю, что в скорости эту шкурку, значит, используют для послания вот на такого города, содержания.
0: Своего рода это пергамент. Причем я знаю, что...
2: Это говорят у нас древние вьетнамцы, в общем-то.
0: Мы при раскопках находили уже полусгнившие вот шкурки. Дело в том, что они на них потом спали. Ведь тут пытались они даже спровоцировать посыл вот этой исписанной шкурки от своего соседа, к примеру, чтобы поиметь просто лишнюю покрывальцу там или подстилку и так далее. То есть это была корыстная переписка. Если бы сейчас, например, письма писали на подушках или на дорогих автомобилях, то все бы хотели эти письма получать. Естественно, в Древнем Вьетнаме был определенный стимул получения писем, ну и отправления, потому что было принято отвечать на письмо, если ты не ответил. И эти шкурки, они раз от раза уменьшались, то есть писали сперва на целых шкурах, потом думают, ну ответ я напишу на половине шкуры, тот, я думаю, на третий. И в результате мы уже при раскопках находили просто вот мозоль, да. Козью мозоль, на которой было просто там какие-то вьетнамские иероглифы. Да, ну да, ладно.
2: Вот в Хошимине поставили памятник даже русскому полководцу Василию Ивановичу Шкуркину. Стояла она, у них проассоциировалась. Они говорят, что твоя фамилия означает? Он говорит, да ничего особенного. Вот, большей частью вот этот вот покров, в котором окутаны все живые биологические существа, они ах, ах. И вот после того, как он куда-то исчез там в джунглях камбоджийских, они, значит, сварганили ему памятник. Опять же, выполненный из глины, в лучших традициях. Одели ему шапку их, вот, вьетнамскую, из мрамора сделали шапку, а памятник сам глиняный. Да, поэтому его приходится ремонтировать иногда. То есть у них случается влажность, там перепады влажности сильные, и этот полководец, в общем-то, он рушится иногда, его приходится подпирать. И он иной раз непонятно вообще, что это за сооружение, потому что он весь какими-то слегами, сваями и прочими штуками подперт. Основном вот эта вот фуражка, выполненная, вот обычная, в общем-то, военная фуражка 60-х годов, выполненная просто с таким, с национальным налетом таким вот вьетнамским. То есть она сделана, вот козырек у военных, у обычных спереди, а это как бы козырек получается вокруг всей головы.
0: Да, да.
2: То есть козырек вовсю.
0: Ты заметил, что вот у этого памятника, мало того, они же не понимали значение ленточек на бескозырках. И в целях экономии сделали одну ленточку, которая свисает сбоку. Но висит она почти вот до колена. То есть они ее заправляют, их военные, за пояс. Но потом эта мода отошла, поскольку...
2: Да нет, это на самом деле вообще... Ну, возможно, это у вьетнамцев так было, а вот восточнее, если взять там Индонезию или же еще, они вообще полагали, что это у европейских матросов так волосы заплетены, и сами себе пытались подражать. Такие делали... косички такие заплетали, чтобы они плоские были, и вот по две штуки таких, чтобы болталось. Вот. А у французских матросов вот эти вот на голове были как бы...
0: Помпончики.
2: Они вообще считали, что это как бы военный трофей, что это голова какого-нибудь пирата, там высушенная, доведенная до маленького состояния. И они их называли двуголовые братья наши, в общем, французские. когда первые же французы колонизировали Вьетнам, вот тогда, значит, пошла эта мода охотиться за головами, высушивать их и носить на своей собственной голове, подражать таким образом французам.
0: Ну, вот не исключено, что в твоих словах очень много истины, поскольку именно в тот момент французы и начали питаться всякими вот лягушками, другими пресноводными, обитателями которых во всем мире особо не ели. И это, видимо, чтобы каким-то образом вот поддержать о себе мнение вот этих двухголовых, какую-то свирепость, потому что носить на себе вот эту вторую голову было очень таким знаком воинственным, что ли. Их все боялись, и чтобы боялись еще больше, они нас просто жрали лягушек, всякую нечисть. Постепенно
2: на
0: это
2: самом
0: стало...
2: деле, вот еще один вариант, я эту версию слышал, вполне научную. Вот почему французы, они же не всю жизнь ели лягушек, они вот с 60-х, где-то после войны только стали есть их. И связано это вот с этими двумя взрывами ядерными в Японии проведенными. После этого на островах и вообще на востоке стали вот мутировать эти лягушки бешеным образом. Они стали по размеру как аки-коровы такие вот огромные. Паслись сами по себе, но потом их взяли под контроль пастбище, эти лягушачьи коровьи, так скажем. И они, в общем-то, сходили вполне за такую, за полноценную скотину эти. И дело упрощалось, что они, в общем-то, весьма оказались послушные, вот эти мутированные лягушки гигантские. И пастуху достаточно было только просто вот намекнуть им, куда нужно двигаться, в каком направлении. И отправлялись целые стада, вот огромные кочевые эти стада, отправлялись во Францию, они самоходом, они шли там по границам.
0: Колоннами, правда, такими.
2: Да, все это было...
0: Причем вот тут очень важно еще заметить и рассказать о роли лягушачьей икры.
2: Причем интересно, что да. Вот эти лягушки в результате мутации, они уже не прыгали, а ходили.
0: На четырех прямых почти конечностях, как вот хамелеоны, ящеры. Вот,
2: да, они уже переставали прыгать, они не скакали, потому что...
0: Ну, тяжело.
2: Иначе бы они просто могли вот после прыжка со своим весом где-нибудь там провалиться и завязнуть. Или же придавить кого-нибудь. Поэтому им приходилось осторожность вырабатывать и ходить.
1: А вы знаете, это вообще, в принципе, является страшным явлением, вот то, что вы сейчас рассказали, потому что настолько сильная мутация животного встречается крайне редко в природе. Ведь такие звери, как лягушки, они вообще настроены на прием пищи только вот той, которая находится в постоянном движении. Вот они же очень плохо видят. И если вот только вот в том случае, если что-то мелькает перед глазами, тогда они открывают рот, выплевывают свой липкий длинный язык, вот, хватают пищу и втягивают в рот.
0: Хорошо, а если... Адольфович, извините, что я вас перебиваю, но вот у этих мутированных вот экземпляров уже язык был обычный, как у человека, вот, потому что вскрытие показывает, что их отдельные лягушачьи языки, они тоже их едят, ну, как говяжий язык, вот, свиной, копченый, и лягушачий. То есть мы наблюдали, он в форме, ну, как язычок на эмблеме Rolling Stones. То есть, естественно, размером больше, вот, зависит от лягушек. То есть, поскольку их неподвижность, вот эта, вызванная их общей массой, не позволяла им столь стремительно выбрасывать язык, потому что бывало, что насекомые облепляли его просто и съедали этот язык быстрее, чем она их засасывала.
1: Ну, да, понятно. Это
2: а я, кстати, мутация. Интересный факт тоже, вот, наверное, интересен будет акушеру узнать, что есть такая традиция давнишняя у женщин, вот если она долго не беременеет, то как бы туда внедрять лягушку, вот,
0: да.
2: Большую желательно, и ходить с ней некоторое время. Вот летом были такие, поэтому...
1: Ну, это используется только в качестве симуляции для выплаты каких-то...
2: Ну, это чисто такое деревенское какое-то, в общем, да, суеверие. Да, да. Но ходили многие с этими лягушками, и они там, в общем-то, некоторое время жили, квакали. И вот пошли оттуда вот эти звуки, которые у голодного человека возникают. Он начинает лягушку придушивать, как бы, у женщины, вот у этой. И звуки вот эти, которые, как бы, происходят у голодного человека, они на самом деле связаны с содержанием в себе лягушатины.
1: Это как раз может быть от того, что вот при повышенном чувстве голода у человека вырабатывается особо большая концентрация соляной кислоты в желудке, и вот эта как раз агрессивная среда, она как бы немножко пощипывает кончики лапок лягушки.
0: Называется ЖХ, то есть желудочный хлюп.
2: Да, это у кого желудок связан с маткой как-то и с влагалищем.
0: В принципе, мы очень долго спорили, ученые, вот считать ли желудок той же маткой, только большой, и считать ли, соответственно, вот пищевод влагалищем. Угу. Потому что мы пытались переименовать, собственно, вот влагалище в пищевод, наоборот, с целью, чтобы как-то изменить представление людей об устройстве человека, поскольку настолько оно уже изучено, что это становится прискорбным фактом. То есть какая-то вот эта жуткая тяга к патологоанатомии, она приводит к появлению маньяков, извращенцев и детоубийц.
2: Но мы, ученые, вообще считаем влагалище все-таки вторичным отверстием, потому что является единое сквозное отверстие, это желудочно-кишечный тракт. Вот. Он, в общем-то, является в человеке сквозным отверстием, сквозь которое проходит, в общем-то, всякая космическая энергия. Поэтому очень важен он. В принципе, у человека существует два покрова, то есть внутренний и наружный. То есть если человек представить как торус, то есть это на самом деле типа такая труба, в общем, с внутренней оболочкой.
0: И Ford автомобиль есть тоже торус.
2: Вот, значит, то желудочно-кишечный тракт представляет из себя сквозное отверстие. Все остальные отверстия у нас по-научному в визитологии называются вторичными отверстиями, такие как уши, глазные впадины,
0: дело в том, что вот как раз сегодня я беседовал с человеком, у которого одно ухо пробито, и он может выдыхать вот воздух из головы этим ухом, на самом деле. И насекомые, когда он уходит в походы, залезают в уши очень часто, и приходится их затыкать ватой, чтобы они там дохли, задыхались и выпадали потом. А он может вот выдохом их из уха выкидывать.
2: То есть, у него череп неровный, потому что, как ты определил? Ушами нельзя двигать, потому что они не снабжены мышечными хрящами. И вообще никак они не соединены с мышцами. А за счет деформации черепа такой серьезный, который у твоего знакомого произошла, она, в общем-то, обросла дикими мышцами. Мы называем вот это дикое мясо дикими мышцами и прочими вещами.
0: Да. Еще в шутку мы хирурги называем это Deutsche Marke.
2: Да.
1: Кстати, есть такой атавизм по поводу движения ушами. Не у всех исчезла вот эта вот способность.
0: Да, напряженные моменты.
1: Но их она сохранилась. Правда, движение происходит только в одной плоскости.
2: Это запасная сигнальная система. Когда все остальные отказывают, человек начинает паниковать и запускать в дело уже. Он начинает там высыпание на коже у него. Это же тоже сигнальная система. Она показывает о том, что человек там как бы что-то с ним происходит. Там двигать ушами или же вообще как-то тики какие-то вот там у него начинают непроизвольно там сокращаться всякие конечности, например, могут как-то отваливаться.
0: Пальцевые расперды неожиданно включиться. Это да. Часто. Да. Я вот хотел немножко вернуться к лягушачьей теме, икры этих лягушек-мутантов, что французские крестьяне первые начали обмазывать ими хижины с целью вот такого, скажем, своего рода радиатора наружного, поскольку в то время вот Франция, великая солнечная лучезарная Франция, она была подвержена мощному обогреву со стороны светила, и хижины у крестьян часто просто трескались. Поэтому мы по пути, когда едем туда на раскопки, мы до сих пор находим то тут, то здесь вот это глиняный облуп такой. То есть, знаешь, тут хижина была, там утварь какая-то лежит. Была плохая примета, утварь всю перетаскивать в новую хижину. И вот они первые взяли от этих гигантских лягушей, стали обмазывать икрой стены своих мазанок и охлаждать их таким образом. Потом это уже стали делать на Украине, но использовали для этой цели навоз, что проводится прямую аналогию с коровами, как вы сказали. Так что у каждой нации свои способы спасения и защиты жилища. Но вот я хотел перейти немножечко к теме все-таки базитизма. Вот Юрик просит, правда, он так странно достаточно свой вопрос задает. Сейчас я его найду. Ко мне почему-то вопрос. Александр, пожалуйста, объясните краткое слово значение базикизм. Подпись Юрик. Я думаю, Андрей, что пришло время вот, лекции непосредственно.
2: Чтобы как... Нет, я вот в тезисе скажу, что базитология — это наука, изучающая человека в определенной стадии развития. То есть существуют такие науки, как педиатрия, там, наука, которая там занимается изучением детей, так условно говоря. Существуют отрасли психологии и других научных знаний, которые занимаются изучением, там, например, подростков, людей преклонного возраста, пожилого, то есть там геронтология существует. А вот людей, изучающих такой проблемный возраст, как предклимактерический и климактерический период, не существует. Хотя, в общем-то, этот период существования человека наиболее важен, потому что все представители во власти и во всех руководящих или жизненно важных структурах, в общем-то, как раз принадлежат к этой категории людей. То есть те, кто занимается перераспределением ресурсов общих наших или же вообще руководит идеологией и так далее, в общем-то, находятся в определенной жизненной стадии развития, то есть в определенной возрастной категории, которая, как правило, никем никогда не обсуждается и не осуждается, потому как вот эта вот стадия развития, она считается самодостаточной, и что ли человек там является так называемый зрелый возраст. Так вот этот зрелый возраст на самом деле имеет очень серьезные такие, как бы сказать, вопросы у нас вызывает, очень серьезные. Вот. И вот наука базитологии, она вот как раз занимается изучением людей не взрослых, а родителей. То есть вот изучением родителей и людей предклимактерического и климактерического возрастного периода. То есть те, кто на самом деле никогда ни с какой стороны не рассматривается. Они не изучаются, потому как я опять повторю, что вся остальная там часть изучаемая, она как бы является, в общем-то, ну, в общем-то, руководящие все узлы находятся в руках вот этих вот категорий этих людей. Соответственно, они сами себя не изучают, ни к чему это. А все, в общем-то, проблемы, которые возникают вот в связи с тем, что не обсуждается эта часть людей, вот газетических этих граждан, людей вообще, она как раз очень серьезная, потому что императив основной вот этих вот этой группы населения в том, что они поступают правильно, и вот безапелляционность, с которой она выступает, как правило, связана с тем, что они являются закоренелыми такими родителями. То есть они, ну, уже невменяемы, они полагают, что они там ведут себя правильно, потому что имеют собственных детей и даже внуков, а что им светит в будущем, это какое-то, в общем-то, зависимое существование, которого они боятся. То есть они в этот период ведут себя довольно-таки мрачно. Мрачно так с обычной точки зрения, а с научной точки зрения они находятся в периоде как бы последнего накопления и какого-то состояния кризиса. То есть они понимают, что период развития давно закончился, все, что развилось, оно вот имеет те приблизительно ничтожные ресурсы, которые они, как правило, ощущают в себе. Вот. И часто они, значит, впадают в состояние какого-то повышенной требовательности, критицизма и всего остального. И, в общем-то, все это реализуют, если не на ближайших своих там родственниках и прочих, то могут там на подчиненных и так далее. То есть, на самом деле, возраст очень проблемный, вот, и требует серьезного изучения, потому что, опять же, я говорю, из-за того, что он не изучается и никак-то не интерпретируется, не критикуется, вообще никак не рассматривается, то поведение становится как бы спонтанным. То есть оно идет, и никто на него вроде бы внимание не, на него, вернее, внимание обращает, но как-то его контролировать или изменять никто никогда не пытался.
0: А вот ты все время говоришь все-таки о какой-то такой возрастной градации. Да. Но я так для себя понимаю, что базитируют и достаточно юные, в общем-то, создания, особенно женского пола. То есть начинается это, во-первых, со стремления поступить в институт, затем вот выйти замуж и так далее.
2: Уже,
0: ну, в общем смысле, конечно, потому что, нет, ты знаешь, просто приходит очень много...
2: Нет, а вот...
0: Да!
2: Это ты говоришь уже о признаках. То есть, когда мы рассматриваем вот эту базитологию, значит, принципы ее основные я изложил, это изучение определенного возраста, значит, в дальнейшем существуют признаки вот этих представителей базитирующих. То есть набор этих признаков, они, как правило, связаны с укоренелым традиционализмом. То есть традиционализм рассматривается, в общем-то, ну, в таком, в креативном состоянии. То есть он не рассматривается как динамик. На самом деле традиционализм, он, в общем-то, нельзя сказать, что он бесполезен. Он направлен на сохранение жизненных устоев там, и так далее. Но он абсолютно никак не связан с прогрессом. Поэтому человек, заинтересованный в прогрессивности, конечно, он воспринимает традиционализм и базитизм очень негативно. И, значит, если уже речь идет о признаках базитизма, то это довольно обширный материал, не имеющий ни начала, ни конца, но можно сказать так, что в тезисах он выглядит довольно объемно за счет того, что он просто вот как бы содержит в себе набор признаков вот этих вот, которые сопутствуют вот этой группе населения. То есть там, например, люди, которые не успели обзавестись собственными детьми, начинают приобретать там домашних животных и воплощать свои кошмары там или прочие там неврозы и все прочие там свои проблемы вот в этих домашних животных. Ну и появляются такие эклектичные и, ну уж я не знаю, как назвать, смешные или грустные вот эти вот явления, как, например, там отчеловечивание собак там или кошек, или там что-то еще подобное.
0: Ну, попросту чапа появляется.
2: Да. Ну, то есть вот этот идиотизм, связанный с какими-то чисто социально-бытовыми такими вычурностями, вот он, в общем-то, на самом деле это неисчерпаемый объем материала вот этого признака базитизма.
0: Ну вот, знаешь, я все-таки хочу зачитывать все сообщения, все письма, которые нам присылают, без исключения, причем все, что касается базитологии. А ты уж должен как-то это, мне кажется, оценивать, отвечать, не отвечать, но, по крайней мере, может быть, даже давать вопросам какие-то оценки, потому что ведь человек, задающий вопрос, ждет на него ответа. Не обязательно это должен быть прямой ответ, но вполне возможно, что твоя реакция на его вопрос поможет этому человеку, заставит его, понимаешь, задуматься о вечном и добром, и лучик блеснет. А вот вопрос Орлова. В вашей базитологии что является базисом, а что надстройкой? Ответьте по Марксу Энгельсу, член КПРС Мотыгин.
2: А почему я должен так отвечать? Я так не думать, не отвечать не хочу. И вообще я никаким образом не считаю, что я должен так даже задумываться над этим.
1: Не надо так.
0: То есть это ответ был, да?
2: Да.
0: Далее, вот, как вы относитесь, причем вопрос неправильно поставлен, я с трудом понял, но подпись мне очень понравилась. Как вы относитесь к базитологии Алексея Венедиктова? Просьба ответить сейчас же по эфиру.
2: К чему?
0: К базитологии.
2: А кому вопрос предназначался?
0: Тебе, тут только тебя на вы называют.
2: Что имеется в виду? Алексей Венедиктов, это имелось в виду задающий вопрос?
0: Видимо,
2: как я отношусь к ней?
0: Да.
2: Ну, я отношусь как, в общем-то, как концептуалист, как родоначальник этого научного знания.
0: Существует ли в базитизме такое явление, как сублимация? С любовью, девушка мила.
2: В общем, сублимация относится скорее к каким-то разработкам научным или же каким-то вещам, связанным с какими-то фрагментами, связанными с исследованиями или же там с частью явлений каких-то там, с частью научной отрасли. Это все равно, что спросить, есть ли в том или ином научном знании там приставка там «в» или что-то еще такое.
1: Может быть, просто будет проще дать определение сублимации, потому что девушка, я думаю, просто не знает значения этого слова. Я, кстати, тоже не
0: догадываюсь. Кстати, вот ответ на вопрос Вовчика, он спрашивает: Саня, куда подевался татарин? Я хочу сказать, что Рашид Адольфович Зальц, он немец, он наш гость из Татарстана.
2: Ну, это, кстати, можно ему, в общем-то, дать возможность ответить, кто
1: он
2: есть, потому что это, по-моему, воплощение нашего многострадального, многонационального отечества в нем присутствует.
0: Да.
1: Да, но мы просто сейчас были увлечены вот этой интереснейшей темой базитологии. В общем-то, я здесь присутствую в студии, никуда не уходил. А что касается меня как социального явления, то я являюсь членом добровольного общества по защите женщин. Вот это наша как бы такая вот основная доктрина. Но рассматриваем мы ее, конечно, достаточно специфично. Если кому-то будет интересно, то вы можете присылать вопросы на наш пейджер, и мы можем развернуть эту тему немножечко позже.
0: Можете, кстати, и писать на стенах баллончиком, очень часто вопрос. А вот интересный вопрос, я думаю, что это к вам, Рашид Адольфович, скорее относится. Андрей, конечно, тоже, если захочет присоединиться, будьте здоровы. Скажите, любезнейший, если у девушки фамилия Кривоногова, а ноги у нее достаточно прямые, были ли они кривыми у ее предков? Не возникнет ли это у ее потомства? Ветеринарный врач Жан Филиппович Панак.
1: Да, это, в общем-то, вопрос совершенно справедливый. Как правило, ничего просто так не бывает, и многие фамилии ныне существующих людей каким-то образом отражают те или иные признаки, которые были присущи ихним более или менее дальним предкам. Но что касается кривизны ног у потомства, которое может дать данная девушка, это вопрос чисто генетический. Здесь однозначно ответить нельзя. Нужно знать очень хорошо и подробно родословную и генетическую формулу всех ее предков.
0: Поэтому... То есть вы, попросту говоря, в такой скрытой форме предлагаете, чтобы она прислала нам анализы?
2: Нет, можно предположить, что помимо анализов и антропологического исследования, скорее всего, вот человек с такой фамилией, наоборот, будет выглядеть противоположным образом, потому что если учесть, что это несет как бы негативный характер, как Дураков там или фамилия там или там какая-нибудь еще,
0: например, Гвоздякин, вот,
2: да, то все последующие поколения, если они оставляют по тем или иным причинам эту фамилию за собой, то они всяческим образом пытаются социально себя оправдать. И, например, очень подавляющее большинство, например, Дураковых являются там какими-то учеными, там Кривоноговых какими-нибудь там ходоками, хорошими бегунами или же супермоделями.
0: Ну, кстати, вот здесь немножко физиологически вы, Андрей, не правы, поскольку доказано, абсолютно, что быстрее всех бегают и кривоногие люди, поскольку они так ухватообразно ловко.
2: Быстрее всех бегают медленно вы, фамилия такая.
0: Да, с кривыми ногами, да. Вот,
2: да, опять же, безноговые, вот, например, вот тоже бегают очень быстро.
0: Вот опять же вопрос пришел. Я все-таки буду зачитывать их, потому что, например, вопрос всем троим, что общего и что разного между базитологией и сабантуем. Член КПРФ Матыгин.
1: Какой-то ужасный вопрос, некорректно.
2: Да, абсолютно.
1: Причем здесь собака?
0: Нет, ну здесь в данном случае я просто человек очень уважаемый, он член, во-первых. Во-вторых, он наш радиослушатель. Ну, мы должны со всем почтением отнестись.
2: Мы можем
0: подождите, но вы
2: из каких членов состоит?
0: Андрей, подождите секунду. Да подождите, я сейчас выключил ваш микрофон, дайте я скажу. Дело в том, что он наш радиослушатель, значит, почтенный. Он хочет участвовать как-то в программе. Пока вы не дадите ему хоть на один вопрос исчерпывающий ответ научный, я думаю, что он будет присылать и дальше. То есть он, например, потом начнет сыпать анекдотами какими-нибудь политическими или на национальную тему и так далее. Поэтому как-то есть у вас, Андрей, действительно, что по существу ответить Мотыгину? А то он ведь придет сюда сам.
2: Да он уже здесь стоит, судя по всему.
1: Кстати, извините.
2: Вот в этой толпе вот этих пришедших.
1: Извините за то, что я вклинился. Тут просто пришло сообщение с родины ко мне на пейджер. У меня висит тоже, в общем-то, на бачку здесь.
0: Это вот это, я думал, это лопатник у вас.
1: Нет, это мой маленький...
0: Ну, татарстанский пейджер, дайте
1: посмотреть. Да, вот.
0: А ключ-то зачем у него сбоку? Это что, заводить, что ли?
1: Нет, это ключ от несанкционированного прочтения адресованных строго мне сообщений. Просто тут один мой земляк интересуется, я ли это здесь. Он... видимо, обрадовался. Да, действительно, это я. Вот, ну все, извините, я просто вот...
0: Вопрос к газетологу. Правда ли, что у всех ученых газетологов глаза на выкат, спрашивает кремезной некто? И сразу еще... сперва ответьте на этот вопрос.
2: Ну, настоящий газетолог, конечно, имея контакт с людьми, подверженными базитизму, в своем, конечно, в нормальном виде, конечно, они имеют слегка на выкате такой выволок как бы глаза существует. Или же выволок глаза существует из-за того, с чем они каждый день приходится им сталкиваться. То есть за счет того, что они, с чем они сталкиваются почти ежедневно, конечно, глаз слегка вываливается у базитических. И базитологи, конечно, они так слегка припухшие немножко, и у них так выволок глаза существует.
0: Вот интересный вопрос. Вопрос Андрею Орлову. Почему не сбываются мечты и подпись «Молодой базец»?
2: Что у него не сбывается?
0: Мечты у него никак, у базеца не сбываются.
2: Ну, значит, это не мечты, это чаяние.
0: Чаяние.
2: Да. Угу. А потом мечты, они, как правило, имеют какую-то законченную свою формулировку, ориентированную приблизительно на какой-то период жизни. То есть мечтают, как правило, там о периоде от 2 до 6 лет. То есть мечты, как правило, связаны с периодом Юпитера или Марса. То есть вот удача всякая и прочее связана с относительно небольшими периодами. И, как правило, человек может их реализовать. Ну, исключая всякие такие совершенно навязанные нам и неправдоподобные вещи, как то, например, мечтание о профессии космонавта и прочего, то есть искусственно раздутые и на самом деле несуществующие. А какие-то интимные мечты, которые на самом деле у человека существуют, они, как правило, относятся к периоду от 2 до 6 лет. То есть человек мечтает, как правило, охват его... диапазон его мечтаний охватывает вот этот период от 2 до 6 лет.
0: Ну вот я тут недавно, вы знаете, наблюдал по диапроектору выступление певицы, которая поет вот эти золотые зубки, эти глазки, неважно, белобрысая такая, в общем, которая косит под певицу другую, вот Марину Ветлицкую, внешним обликом, она вот, когда у нее спросили, что вы вообще, чем вы хотите заняться, когда, дескать, вас уволят, вы в отставку пойдете, она сказала, я хочу стать, я дословно цитирую, бизнес-вумен. Я, говорит, куплю себе компьютер и буду бизнес-вумен. Вот, я... был немножко удивлен, стал сразу звонить вам, Андрей. У вас был факс, я стал посылать факсы, но ответа мне не пришло. Я очень волновался, с меня сошло 3 пота. Вот. Не могли бы прокомментировать это явление, этот ответ? Хочу сразу сказать, что ответ был серьезен. То есть, поскольку это создание, оно не способно шутить. Это видно по глазам, по манере поведения и по песням.
2: Ну, то есть это не шутка однозначно,
0: безусловно, да?
2: Да. Ну, на самом деле здесь человек имеет серьезный недомогание, недостаток в плане интеллекта и жизненных ценностей. То есть, во-первых, это материалист. Это я не знаю, о ком речь идет, но судя по вот интерпретации своих чаяний, это можно предположить, что это ну, такой человек совершенно недалекий, потом неспособный. Но, например, с другой стороны, нагловатый и... Ну и все, пожалуй.
0: А вот сразу тут еще возникает ряд вопросов. Как вот ты думаешь, почему огромное количество молодых певиц, которым имя Легион, вот они все похожи, любят в своих интервью, платных, естественно, они проплачивают, чтобы у них взяли это интервью, намекать на свои связи с какими-то бандитствующими группировками в плане того, что у меня есть могущественные покровители, которые за меня заступятся. И с банкирами, когда они говорят, что у меня есть замечательный вот друг, который мне подарил, там, к примеру, «Шевроле». Вот эта тенденция очень тоже широко распространена. И тут я просил бы тебя, Андрей, увязать это с «Бизнес-вумен».
2: А я не понял, значит, ты первый...
0: Да, да, неважно. Давай тогда зачтем сейчас вот сообщение вот с...
1: Нет, а вы знаете, это вообще, я считаю, чисто такое вот грудничковое явление, когда вот один говорит другому, тот, который только что ему дал в бровь, что вот, а я, дескать, позову сейчас старшего брата, и он тебя одним мизинцем через забор-то перекинет. Так что это, даже всерьез не надо воспринимать, это так все, детство.
0: А вот вопрос письмецом...

0: паразитизмом, с болезнью, с базедовой болезнью, это связано таким образом, что симптоматика базедовой болезни наиболее хорошо отвечает, наиболее полноценно отвечает как раз вот этому климактерическому периоду, то есть комплекс вот этих пропотеваний, там какого-то невротичности, приливы, отливы там, и прочие там, вот эти вот явления, вплоть до антропоморфных, как-то, например, наличие зоба, там, экзофталма, вот как бы глаза на выволоке на таком и прочие вещи. Все это связано как бы с базедовой болезнью, а наука базитологии, в общем-то, является как раз, ну, в общем-то, изучает ту группу людей, которые симптоматика болезни, которая совпадает вот с симптоматикой базедовой болезни. Вот и все. По-моему, если один раз так усвоить себе, можно, по-моему, подобные вопросы как-то игнорировать или же...
1: Понятно. Да. Юрий спрашивает о вашем, уважаемый гость, отношении к научным школам Хипеля, Розенцвейга и Броуде. Ну, я могу сказать, что вот просто я вижу вы несколько в удивлении. То есть, что касаемо школы Хипеля, то это частная школа для девочек до 13 лет в одном из районов Москвы, богатых, зажиточных. А вот про другие две, вот Розенцвейга и Броуде, я не в курсе.
0: Брауде, а не Броуде. Это фамилия, собственно.
1: Может быть, и имя, понимаешь, Юрий же подписался, но если бы он подписался, например, Филимонов, тогда бы мы считали, что Брауде — это фамилия. А поскольку он писался Юрий, то может...
0: Нет, действительно Брауде.
1: А может, его зовут Брауде Розенцвейг. Ну так ладно, об отношении к школам.
0: Не имею отношения к этим школам.
1: Вот, а вот это базитический ответ.
2: А я, например, нет, за. А вот а я за.
0: Ну вот тогда и ответь.
2: А я за. Дело все в том, что... Извините, да.
1: Я болею.
2: Дело в том, что наша ассоциация, она как раз, в общем-то, выступает всеми правдами и неправдами за возврат этой добрейшей традиции прошлого, когда девочки учились отдельно. И еще мы ратуем не только за...
1: Будьте здоровы, будьте
2: здоровы. Спасибо. Еще мы ратуем не только за ограничение вот... обучение до этого возрастного периода, мы считаем, что женщины должны, в общем-то, учиться отдельно до практически вуза. Или даже включая вуз.
1: Вот, пользуясь случаем, что вот... я считаю, что девочкам вообще рано там как-то вот там вас достаточно начать с какой-нибудь таврии. Мне так кажется, потому что очень частые аварии на дорогах. А вот что касается, пока вот вышел наш Андрей, дабы проверить... состояние сантехники, что-то его сегодня прям пучит, я даже волнуюсь. А может быть, вы ответите опять же на вопрос члена КПРФ, Саша, в конце концов ответьте, что такое лопатник у Адольфовича на боку и почему все гомосексуалисты и прочие их братья такие несимпатичные люди, спрашивает Матыгин. Может быть, как-то вы, Рашид Адольфович, действительно ответите на это?
2: Ну, а с чего начать? Я не знаю, с гомосексуалистов или с лопатника?
1: С лопатника. Ну, лопатник — это же пейджер.
2: Лопатник — это пейджер, мы выяснили, он просто
1: да, с ключом,
2: достаточно защищенной формы.
1: А вот что касается второго вопроса, и как у вас вот в акушерстве, в народном заседательстве, в Татарстане в целом обстоят дела вот с гомосексуализмом и со всем, что связано? Потому что вот наблюдатели, всякие береты, там, голубые, зеленые, вот, мирные, они вот замечают, что вот у нас в столице эта вот часть публики сейчас очень активизировалась, активно лезет на телевидение, то есть своего рода создала свои такие промоторские, от слова промоушен, не знаю, как сказать, сети мощные, вот, дескать, и так далее. Как у вас с этим?
2: Знаете, у нас все совсем не так, гораздо сложнее. Если вот у вас в России такое явление, как гомосексуализм, абсолютно добровольное, и в последнее время даже пропагандируется некоторыми известными деятелями искусства и людьми, задействованными в средствах массовой информации, то у нас все совсем не так. У нас такое понятие, как гомосексуализм, оно является как бы наказанием. То есть у нас, как правило, гомосексуалистами насильно становятся, вот, например, вот отцы, те, которые не сумели уберечь девственность своих дочерей до свадьбы.

0: Вот. Хорошая какая традиция. Я думаю, мы на ближайшем заседании Госдумы у нас этот вопрос тоже поставим. Ну что же,
1: хорошо бы, да.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с базитологом Андреем Орловым и гостем, нашим гостем из Татарстана Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем, а гражданская профессия акушер.

0: Так, возвращаясь к теме спорта. Поговорим
1: о спорте. Вот, возвращаясь к теме спорта, я вынужден сейчас доложить радиослушателям, что хозяин нашего
0: эфира... Часто ли к вам спортсменки обращаются за помощью, и специфика вот работы Татарстана...
1: Не поделили они сейчас все-таки эту баночку с пивом, и вот они сейчас не знают, как быть.
0: Акушерство и гинекологии связано как раз вот с вашей профессией и со спортом. Какая параллель может быть?
1: Ну, параллель может быть определенная. Спортсменки рожают легче, это всем известно. Особенно спортсменки, занимающиеся синхронным плаванием, рожают просто-таки легко. На ура, что называется.
0: А почему именно плаванием?
1: А дело все в том, что при родах, как многим известно, идет очень сильная нагрузка не только на внутренние органы, на гладкую мускулатуру, но и на позвоночник. Вот. А у спортсменок, вот, занимающихся непосредственно таким видом, как синхронное плавание, ну, в общем-то, и обычное спортивное плавание на перегонки, у них очень гармонично развиты мышцы, управляющие движением позвоночника. Ну и, в общем-то, включая эти мышцы, процесс родов, им просто легче, они как бы скоординированы лучше других.
0: А вы не скажете, вот женщина и вода вообще всю жизнь в мифологии и вообще в жизни считалось женщина, вода, эмоции, это как-то связано. Вот, может быть, контакты со средой помогают им как-то вот облегчать вот эти вот родовые горячки и страдания, связанные с продолжением рода?
1: Может быть. Этот вопрос, в общем-то, он до конца-то не изучен, и, честно говоря, не особо изучался. Но это, может быть, такая гипотеза вполне имеет право на жизнь, поскольку зародыш, как известно, находится от первой до последней стадии своего внутриутробного развития в околоплодных водах. Возможно, каким-то образом на каких-то астральных высотах и уровнях, возможно, это каким-то образом, да, действительно, способствует женщине легче переносить роды.
0: А случались ли прецеденты приятия, например, роды произошли в воде, и ребенок, например, стал там амфибией, там покрылся чешуей или имел вторичные какие-то амфибиальные признаки, так как-то чешуя, жабры там.
1: Ну, таких случаев немало, и, в общем-то, это совершенно будничные дни, можно так сказать, акушерства на сегодня, когда дети рождаются с пороками, как мы их называем. В общем-то, можно, конечно, к этому на это смотреть и по-разному. Для кого-то это порок, для кого-то, возможно, это попытка каким-то образом изменить способ своего существования в этом мире. Многие-многие дети рождаются действительно с жабрами, с жаберными щелями. Они, правда, как правило, все-таки немножко скрыты внешним эпителием, но этот слой такой вот непрочный, практически прозрачный. И даже вот визуально можно частенько наблюдать вот такие вот спазматические движения жаберных щелей в тот момент, когда младенец появляется на свет и пытается вскрикнуть первый раз в своей жизни. Это бывает.
0: Угу. А, например, еще какие-нибудь аномалии, связанные со средами, не обязательно с водой, вот, а может быть, все-таки там какие-то интересные случаи, связанные там также были с огнем, или там со льдом, или еще с чем-нибудь таким вот, со стихиями, так скажем.
1: Ну, то есть вы намекаете на то, не рождались ли дети в коньках, на лыжах или, например, в пожарных шлемах, да?
0: Ну, может быть, они как-то имели какую-то тенденцию или стремление вот сконтачить с этими средами, или они были просто, например, холодны там в действиях, или разум их был там какой-то особенный,
1: ну, вы знаете,
0: там вспыльчивый.
1: Такое
0: там
1: понятие, как холодность в действиях, это, в общем-то, понятие очень широкое, можно отнести на массу случаев. Ну а что касается формы тела, вот, например, если вас интересует, то бывают, рождаются, допустим, двухпалые дети, то есть два пальца на нижних конечностях. Возможно, это каким-то образом может вот так ассоциативно чисто напомнить клешню рака или краба. Ну, то есть, вы знаете, здесь можно фантазировать-то как угодно. Что-то определенное говорить на эту тему сложно, потому как вопрос, еще раз я говорю, абсолютно не изучен. И опять же, вот лично я не могу прийти к однозначному мнению, вот такие вот изменения являются или пороками, или все-таки не пороками, а, возможно, какими-то более, даже не знаю, как это назвать, ну, прогрессом, что ли, каким-то таким. Может быть, детским грудничковым таким.
0: А вы, конечно, извините от меня за некоторую такую неосведомленность. Ваши как бы региональные условия, они, в общем-то, чему соответствуют, какому там климатическому сезону или еще что-нибудь? Какие виды спорта у вас там, в общем-то, развиты или, наоборот, там находятся в каком-то в неразвитом состоянии? Одним словом, как ваш климат связан со спортом и с родами? Вот увяжите эти три понятия в единое.
1: Хороший очень вопрос.
0: Да.
1: Такой, прямо скажем, легкий. Нет, ну как вам сказать? В общем-то, что касается спорта, то у нас, как правило, вот наш, вообще-то у нас много видов спорта развивается, но имеем мы успех, то есть не то, что мы, а наши спортсмены из Татарстана имеют, как правило, успех в видах спорта, где упор делается на выносливость. Потому что климат у нас, сами знаете, степной, да и народ, в общем-то, имеет исторические корни, которые уходят в перекочевывание из одной области в другую, причем на огромное расстояние, где вот именно усилие делается не на какую-то взрывную силу, так называемую, как, например, вот у штангистов, а вот именно на выносливость, вот такую вот на долгую, нудную, продолжительную какую-то работу, где на единицу времени приходится не очень большое усилие, но с течением времени это, конечно, сплюсовывается в очень тяжкий и продолжительный труд. А что же касается родов, ну, как вам сказать, в принципе, я не могу отметить какой-то особой разницы между нашими роженицами и роженицами, например, россиянками, потому что, в принципе, мы достаточно генетически близки, должен я заметить. Это процесс исторический, всем он известен.
0: А близки в каком векторе, в каком направлении? То есть большинство утверждает, что влияние татарского этноса на русский, в общем-то, был как бы вот именно в том направлении, что татары повлияли на русских. А современные татары утверждают обратное, что русские больше влияют на Татарстан и на Татарстан. Татар, ну и так далее. То есть вот здесь вот, может быть, начиная с самых истоков, ну, насколько может охватить исторические факты.
1: Ну, вы знаете, это смотря кем себя считает, например, вот татарская девочка. Она ведь, допустим, она живет в Татарстане, и в паспорте у нее написано соответствующая национальность. Дело все в том, что она могла появиться, вот если проследить ее исторические корни, в процессе воздействия именно татарских мужчин на русских женщин. Но впоследствии она ведь могла просто переехать как бы на свою историческую родину, если она за историческую родину будет считать родину своего отца, и проживать в дальнейшем в Татарстане. Вот тут и такая вещь возможна.
0: Ну, а все-таки с русскими как они связаны?
1: Так вот, я ведь только что вам сказал, что с русскими они могли быть связаны ранее. То есть, ну, грубо говоря, отец кочевник, он в свое время, много-много лет назад побывал в России. Ну, я имею в виду не отец, а какой-то там родственник очень дальний. Очень много поколений, которого отделяет от данного индивидуума. Он в свое время был на территории России, и при его сношениях с русскими какими-то либо пленницами, либо наложницами, если он был достаточно высокопоставленной личностью, у него в этом процессе, естественно, появилось какое-то потомство, которое впоследствии эмигрировало обратно в Татарстан. И получается, что как бы вот на эту особь, которая в нынешние дни проживает в Татарстане, возымело действие русской крови. Вот и все.
0: А, хорошо, ну мы тогда, может, перейдем как бы в рамках спортивного, в рамках этого спортивного, в общем-то, спортивной тематики, перейдем к рассмотрению спорта, истории спорта в этнографическом аспекте. То есть, например, традиционно русские виды спорта, такие как лапта, догонялки, игра в прятки и там, например, обмен денег там, и так, тому подобное, являются вот русским видом спорта. И вот можете ли вы назвать что-нибудь подобное, вот, связанное с татарами? То есть какие виды спорта, ну, кроме стрельбы из лука, ухаживанием на берегу реки за женщинами и скачкой на конях, и какие еще, вот, за, кроме вот этих вот всем известных видов спорта и, пожалуй, вот борьбы. Вот, может быть, какие-то более экзотические виды спорта существуют?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать вот этот вид спорта, который я сейчас называю экзотическим, но если проводить аналогию с тем, что сказали вы, например, вот русский, древний русский народный спорт, обмен денег.
0: Да.
1: У нас, например, вот...
0: Все-таки
1: это шло
0: считаете...
1: издалека, да, да. И у нас это просто был, например, обмен лепешек. Вот, например, очень часто меняли ячменные лепешки на рисовые. Угу. В зависимости от диеты, которые прописывали шаманы тем или иным, например, язвенникам.
0: Угу.
1: Или другим людям с нарушением обмена веществ.
0: А прятки на болотах у вас, наверное, не развиты, потому как болот, собственно, нет, да?
1: Да? Совершенно...
0: Или их, в общем-то, осужали некоторые. Ходили, в общем-то, я знаю, с ведрами проходили. Часто летишь на самолет, смотришь, идет с ведром, а за ним другой, третий. И вот как курганы насыпали в свое время, татары вообще, они как бы у них чувство коллективизма почти как у евреев, в общем-то, развито сильно. Они курган насыпали фактически...
1: Вы знаете, да. Осушение болот, да, это совершенно не редкостная вещь для данной этнической группы. Дело все в том, что, опять же, упираясь в исторические корни, судьба заставляла кочевников завоевывать новые земли, как правило, частенько не соответствующие по климату их родине. Если вот возникала необходимость где-то пройти огромному количеству навьюченных лошадей, то, конечно, приходилось частенько прямо вот из дома тащить тюки с песком, чтобы каким-то образом осушить заболоченную местность, по которой возникала необходимость двигаться.
0: Конечно, это видится вообще бесхозяйственным, потому что захватывают местность, потом ее осушают, превращают в сожженную пустыню и идут дальше. В общем-то, логика, конечно, чисто татарская, нам этого не понять. Ну вот, может быть, послушаем, о чем вообще наши, в общем-то, слушатели хотят спросить вас.
1: Давайте послушаем.
0: Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Там с Лаэрским
0: подумнил? Нет, Лаэрский пошел разгружать, и, наверное, его ладно. Сегодня уже не будет.
2: Так вот у меня есть такой вопрос. Значит, в исторической литературе известно, что, значит, то, что на Руси называют нецензурной бранью, ну вот мат так называемый,
0: да.
2: Он пришел в Россию из Индии. Но, поскольку Россия с Индией непосредственно в то время связаны не были, вот, то, соответственно, принесли его как раз татаро-монгольские завоеватели. Причем и как получилось? Они сунулись сначала вроде бы в Индию, но те их матом так обругали, что, в общем-то, они опешили и, в общем-то, завоевать их не смогли. Вот, просьба подробнее описать этот процесс. И, значит, еще другой вопрос. Есть ли, значит, у татарского народа что-то аналогичное, значит, вот авторским песням, вот, и тому, что, значит, вот здесь называют так называемыми блатными песнями?
0: Спасибо. Ну как, значит, вот насчет индийского народа, интересно, они, наверное, мат это все-таки, вот это традиционное понятие, что татары навязали нам мат, мне кажется, что это язык космополитов мат, то есть на самом деле существовал единый язык, на котором общались в свое время люди, строящие как бы Вавилонскую башню, и которые общались вполне так вот, как сейчас на стройках общаются, друг друга понимали, потом языки, конечно, все по видоизменялись, появились индийские языки. Вот звонящий сказал, что индусы обругали этих матом. Они на самом деле выразились на международном языке с ними. А те, в общем-то, не поняли и пытались тоже как-то повлиять, но захватили рядом Тибет. И таким образом просто, вот как бы используя вот этот интернациональный язык, индусы легко отделались. Хорошо, что они его знали.
1: Есть, да, есть и такая гипотеза, хотя, в общем-то, в летописях очень мало уделено этому внимания, мы ничего наверняка сказать не можем, но есть и такой вариант, что просто татарский народ, пытаясь действительно завоевать Индию, просто не понял смысл вот этих слов, которые он услышал, и просто каким-то образом, пытаясь вогнать в недоразумение уже потом какие-то русские племена, употреблял часто именно вот эти слова. Хотя, что касаемо нецензурной брани, так у татар она звучит совсем иначе. Я знаю, многие в курсе, как эти слова произносятся.
0: Угу. А вот касательно второго вопроса, когда речь шла о народных песнях, вот родни нашим КСПшным вот этим вариантам или же фольклорным каким-то вещам, ну вот там акын или как они там называются, в общем-то, люди, которые являются собой народных певцов. Ну, это, видимо, не ваша область, да? Насколько я понимаю,
1: в каждой
0: культуре существуют свои, в общем-то, представители вот изложения мыслей народа и собственных мыслей путем вот их переложения на музыкальный ряд там. И считалось почему-то, что это являлось как бы неким таким, ну, что ли, особой чертой там называлось этой песни. Хотя известны целые эпохи, такие вот культурные, когда люди только общались как посредством стиха и песни, но они там деградировали во всем остальном. Они встанут в поле с граблями и песни поют, вместо того, чтобы молотить там.
1: В общем-то, вот. да, действительно. Ну, у нас, конечно, есть, и эта сторона жизни тоже развита. Конечно, не так мощно, как в России, и этому свидетельство, в общем-то, достаточно сильное обрусение вот этой стороны искусства, потому что многие наши мужчины, увлекающиеся авторской песней, как правило, все-таки стараются запоминать русские именно песни, русские тексты.
0: Да?
1: Да. А свои они все-таки, как правило, вот тоже существуют, но они больше в сельской местности, где у людей достаточно ограничена связь вот с цивилизованным миром, они как бы варятся вот так в своей каше, естественно, они создают что-то близкое им.
0: Угу. То есть вы полагаете, что вообще это нормальное явление, наличие вот в каждом народе своего народного певца единого, то есть на фоне того, что многие, конечно, песни поют, и такой жанр, как авторская песня, это, в общем-то, органично как-то сплетено с этническими какими-то особенностями, и надо полагать, что на фоне того, что один народ там отличается большей музыкальностью, другой меньше, но существует как бы все равно в рамках вот даже того, что какая-то часть людей поет, существует все-таки единый какой-то там человек, который более прославился там, чем другие. Вот у вас такие есть известные поэты или нет?
1: Да,
0: песенники?
1: Да, они, конечно, есть, но дабы не обидеть менее известных, я не буду сейчас вслух называть фамилии, имена вот этих более известных. А происходит это очень просто. Дело все в том, что тот поэт-песенник, который в своих песнях отражает наиболее популярную точку зрения среди народа, то есть как бы голос большинства, вот тот и становится более известным и популярным, ему, в общем, предоставляются эфиры в средствах массовой информации, и Ну, я имею в виду в говорящих и показывающих средствах массовой информации. О них пишут статьи в местных желтых газетах. Вот. Но, тем не менее, существует достаточно обширная часть малопопулярных исполнителей и авторов. Вот. Но, тем не менее, эти люди, я считаю, совершенно не менее заслуживают внимания, может быть, и более, потому как нужно все-таки стараться делать так, чтобы о таких людях знало большее количество слушателей. Стараться надо. Хотя сложно.
0: А как у вас дела обстоят со средствами массовой информации? Насколько они формализованы, насколько они подвержены цензуре? И как бы были ли прецеденты вещания посредством телевидения или радио из родильных домов? Или, может быть, даже прям с точки вот это борьбы за новорожденную жизнь? То есть вот пренатальные съемки у нас сейчас часто, в общем-то, так называемый класс вот новородившейся буржуазии, они как бы, в общем-то, иногда такую, как бы, требуют себе услугу, чтобы вот процесс рождения, там, их, например, каких-то там, как бы, их я последователей, понял, да. Они там снимались на какую-то микропленку или же там выводились через диджитал видео. Одним словом, вот вещалось там в системе интернета.
1: Да,
0: или
1: да,
0: же,
1: да,
0: там,
1: совершенно да. верно. Состоялся такой акция.
0: И половые акты они тоже так же снимают.
1: Ну, это многие любят, но это, опять же, это все-таки чисто европейская тенденция. У нас, как я упоминал в начале программы, государство все-таки достаточно религиозное, а в некоторых отдельных участках, я бы даже сказал, религиозно-фанатичное. Вот, и поэтому, конечно, вот такие вещи, как обнародование столь интимных подробностей, как роды, да. или тем более, как вот вы сказали, упаси Господи, половой акт перед камерой, это... Этого, конечно, практически нет. Хотя многие обеспеченные люди, те, которые, как правило, делают бизнес на территории России, они тоже многие заражаются вот такими интересами, если можно так назвать. И, конечно, могут себе они позволить, но это, как правило, все делается втайне скрытно. То есть это ни в коем случае не афишируется, потому как они будут тут же подвергнуты всеобщему осуждению.
0: Угу. То есть, в общем-то, вечные какие-то вещи проявляются, что деньги, конечно, многие морали в том числе, даже в таком государстве, можно сказать, вот ортодоксальном, как Татарстан.
1: К сожалению, да.
0: Да. Ну вот некоторые религии, здесь упор-то идет на религиозность, они наоборот как бы являются в половом смысле более как бы то ли свободные, вот по отношению, например, к ортодоксальному христианству, например, тот же самый буддизм или какие-то его там ветви, какие-то, ну вот восточные некоторые там ветви, они, например, вообще как-то, в общем-то, упор делают на какую-то свободу, любви. Там, например, в Индии там вообще многорелигиозная страна, там существует там на уровне сект там, или духовных учений, таких как йога, например, существует там тантра-йога, например, или масса других йог, которые, в общем-то, непосредственно связаны прям вот с периодом как бы зачатия, то есть вот, а уж в дальнейшем как... То есть у нас религиозность, она, в общем-то, окутывает тайны, вот этот вот период, конечно, рождения, он становится недоступен, хотя здесь, наверное, вот конфликт серьезный возникает между вообще духовным ориентированным человеком и информационно-интеллектуально информированным. Потому что, с одной стороны, получается, что даже дети могут уже знать, откуда и как берутся дети. И вообще все откуда берется, там не только дети. А с другой стороны, духовная мораль, которая как бы она считается вообще рассчитана на взрослого человека, она не то что умалчивает, она как бы никак не реагирует на это. То есть, возможно, еще не сформировался язык, которым надо адаптированно объяснять. Ну вот сколько может, например, существовать вот в том виде, в котором уже существует, например, вот духовная интерпретация вот этих простых вещей. Вот, может быть, как раз вся паства-то, в общем-то, теряется из-за того, что не имеется вот как раз достойного как бы языка вот для выражения вот этих вот простых вещей. Хотя,
1: ну, вы знаете, она особо-то не теряется. Дело все в том, что такая религия, как ислам, она, в общем-то, направлена своим действием именно на максимально древние принципы семейных устоев. То есть здесь такая вещь, как информация, как информирование молодежи о подробностях об этих, это, в общем-то, ну, этому места просто нету. Все направлено на защиту интимного такого вот семейного секрета. Это все идет, конечно, из глубины веков, когда мужчины воевали, сражались на поединках за женщин. Это уходит очень глубоко, буквально чуть ли там в первобытно-общинный строй. Но, тем не менее, эти понятия, они сохраняются и считаются максимально правильными, поскольку идут от природы. Вот. Я, в общем-то, даже с этим отчасти и согласен. Вот, например, если взять такую страну, как тот же Ирак, или, например, Объединенные Арабские Эмираты, вот, где очень силен ислам. Там, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, отсутствует статья в Уголовном кодексе за изнасилование, потому как такого явления, ну, практически не бывает. Ему нет места, потому что, как бы, человек, которому может прийти в голову мысль об изнасиловании, он тут же знает, что его за это ждет. Он не думает, там, как, допустим, у нас это может происходить, о свидетелях, о мотиве преступления, там еще о чем-то. Он знает, что его ожидает мгновенная смерть от ближайших родственников обиженной им девушки. И никакие доказательства от нее о том, что вот это он и есть, он сам, вот обидчик, им не нужно.
0: Ну, все-таки смысл вот этого последнего суждения заключался в том, что насколько все-таки это, наверное, вопрос теософов, насколько все-таки язык традиционной той или иной религии должен адаптироваться, что ли, или наоборот пытаться адаптировать пасту свою каким-то определенным языком к условиям информации, потому что, например, все религии, в общем-то, зарождались приблизительно в тот период, когда определенная информация, информационная состояние, в общем-то, общества было в таком виде, что нельзя сравнить с нынешним. Сейчас человек, например, изолирован в социальном смысле, может быть, но в информационном он может быть как бы абсолютно свободен. Наоборот, даже часто какая-то социальная нагрузка, она снимает с него часть информационной информационной атаки на него, потому что, например, человек, находясь в одиночестве, он часто прибегает к каким-то дополнительным раздражителям. Сейчас уже вот эти вот неврастенники, современные психопаты, в основном все заполняют свое вот эмоциональное состояние путем как бы создания себе дополнительных фонов, там, например, работающий телевизор, там, работающее радио. Там.
1: Да, но у многих это стиль жизни, да, конечно.
0: Вот, это не стиль жизни, это, в общем-то, создание себе внешнего раздражителя, который постоянно должен у современного человека находиться. То есть он привыкает к фону определенному. То есть этот фон должен быть либо сознательным восприниматься, либо бессознательно. Вот бессознательно воспринимаемый фон – это, например, звук мегаполиса. Потому что если в городе закрыть уши, то ты как бы ничего не услышишь. А для того, чтобы услышать вот этот фон мегаполиса, достаточно куда-нибудь в деревню отъехать. И там, например, даже не прислушиваться не надо. Ты вечером просто ощущаешь какую-то тревожную спокойность, потому что вот отсутствие этого фона, не звукового.
1: Совершенно верно. Существует даже такое понятие, как звенящая тишина. Его придумали как раз жители крупных мегаполисов. Их раздражает эта жуткая тишина в сельской местности. И жутко радует любой случайный звук там от проходящей мимо овцы.
0: Да, так вот как раз это и связано вот с этим информационным заполнением. То есть человек, привыкая, например, к определенному фону, уже начинает органически как бы привыкать к нему на уровне клеток. И когда сознательно, например, ему дается вариант компенсировать это, то есть там путем какого-то раздражителя, скажем, там громкая музыка или еще что-нибудь, то он с удовольствием это делает. То есть он впадает, рефлексирует. То есть он находит отражение вот этой потребности в чем-то таком вот раздражающем. То есть, например, некоторые утверждают, что тенденции моды, например, кислотные цвета или все остальное, то, что сейчас стало модным, на самом деле это постепенный такой, как это назвать, прогресс невроза, ну, регресс человека спокойного, то есть развитие, как бы повышение роли раздражителей, то есть человек начинает умышленно уже прибегать к роли раздражителей, и ему уже недостаточно, там, например, просто цветовой гаммы, которая сама по себе, в общем-то, является нагрузкой. Ему нужны какие-то кричащие сочетания, там, какие-то несочетаемые краски или там сильно раздражающие краски. Потом, например, вот эти ритмы, которые сейчас, например, музыкальные, являются там модными, они, в общем-то, постепенно просто являются отражением фона, не компенсированием музыкальных потребностей.
1: Совершенно верно. Вот, например, такое широко распространенное в России музыкальное течение, как рейв или хаус, это же, он, в общем-то, если так задуматься, напрямую отражает звук, например, работающего горячего цеха там, или конвейера, допустим, на заводе УАЗ. Да, да.
0: Это по уровню шума, да, вы имеете в виду?
1: Это по уровню шума и по качеству шума, так скажем, то есть какие-то ритмические сокращения, звуковые,
0: да,
1: ударные,
0: ну,
1: волны.
0: Да, можно сказать, что хаусмены или рейверы, они потенциальные, в общем-то, фрезеровщики и токари.
1: Ну, им было бы легко хотя бы, можно вот так сказать.
0: Ну да, в общем, их ждут заводы, я так понимаю.
1: Ну, это, конечно, достаточно жестко, но, возможно, возможно, они более-менее расположены к этому, чем, например, любители, там, не знаю, тихой классики.
0: Да, классика, она, в общем-то, располагает к покою и к равновешенному восприятию жизни. А в ином случае, конечно, придется искать какие-то, если один раздражитель заменить искусственно как-то один на другой, то, видите, качественно, в общем-то, по уровню децибел, в общем, можно найти подходящее предприятие, которое работает. Еще интересно, вот быт человека тоже, в общем-то, серьезно изменился и наполнился тоже какими-то особенными вещами, которые, в общем-то, не свойственны как таковому быту. То есть, по идее, дом человека — это, в общем-то, довольно-таки место сосредоточения покоя, так скажем, где человек отдыхает. А сейчас дом наполняется какими-то, в общем-то, вещами, которые лишают его этого покоя. Ну и в этой связи, в общем-то, все конфликты, которые происходят на бытовой почве, они являются частью вот как раз наличия вот этих вот раздражителей, которые сознательно или бессознательно вносятся. Причем отказываться от них бесполезно. Это все равно, что отказаться есть там или спать там, это очень тяжело, потому что каждое поколение, оно усваивает определенную там гамм-структуру там аудиальную.
1: Нет, ну, вы знаете, я думаю, это зависит, в общем-то, от внутренней организации отдельной личности. Вот то, что вы сейчас сказали, это вот напрямую относится, например, к частым похищению, допустим, в вашей квартиры каких-то знакомых и не очень знакомых вам гостей.
0: Угу.
1: Вот. А можно было бы, в общем-то, искусственно заставить себя немножечко ограничить этот круг или часы посещения вашего жилища. И можно быть уверенным, что вы чувствовали бы себя гораздо спокойнее. Потому что ведь люди, они что? Они же как мухи на мед. Им только дверь открой, вот уже их выстрел с очередь, если, допустим, вы интересная личность, так вам же просто выспаться никогда не дадут. Вот. А вы можете искусственно можете это отрегулировать. Просто нужно быть немножечко жестче вот так вот к себе и к другим. Это вполне возможно, я думаю.
0: Да, но вот в контексте последнего вашего высказывания, мне кажется, не помешает нашим радиослушателям 5 минут Чайковского или, так скажем, культурной тишины.
1: В самый раз.

0: сегодня вопрос, который является для многих актуальным. Вопрос, относящийся к полу, и в частности будем рассматривать отношения к женщинам и женщины, их роль в нашей жизни. Вот, насколько я знаю, в странах с восточной идеологией, в общем-то, особое отношение к этому биологическому предмету, то есть к женщинам. И вот хотелось бы некоторые особенности социального быта, уклада узнать, как вообще дело обстоит вот у вас с этим, с женщинами в частности.
1: Я что хочу сказать?
2: Что я могу сказать? Значит, я хочу сразу предупредить всех радиослушателей, кто склонен к феминистским воззрениям на данную тему. Хочу сразу их предупредить, что все, что будет сказано в дальнейшем, это точка зрения, в первую очередь, направленная на безопасность, на защиту женщины как члена общества и как неотъемлемой части семьи. Поэтому, если кто-то все-таки будет очень яро, так скажем, недоволен, вот, например, моей точкой зрения или той точкой зрения, о которой я буду говорить, пусть он не забывает вот о том, что я сказал, что это в первую очередь делается для женщины.
0: Угу.
2: Вот. Ну, а что касается темы «Женщина и семья». У народов Востока и у поклонников ислама этот вопрос рассматривается очень остро. И огромное внимание этому вопросу уделено не только религии ислам, но и конституциями и теми же уголовными кодексами и нормами морали и права, существующих в этих странах. Женщина рассматривается восточным мужчиной в первую очередь как существо слабое. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, для кого-то, но я считаю, что так оно и должно быть. Это факт. Это факт, от него не отвернешься. Вот. И, в общем-то, что значит слабая женщина? Женщина слаба не в плане физической какой-то слабости, вот мышечной слабости. Это как бы, это тоже, естественно, имеет место, но это стоит в конце списка. Самое главное – это духовная слабость женщины, так называемая. То есть женщина, она все-таки, она, кстати, и прекрасно своей слабостью, как известно, как любят говорить европейцы. В общем-то, это правда. Женщина, она самостоятельно не способна защитить себя в агрессивном обществе.
0: Слабость имеется в виду с точки зрения, наверное, каких-то традиционных понятий силы. То есть сила имеется в виду физическая, я так понимаю, да?
2: Нет, вот насчет физической силы я сказал, что физическая сила, она стоит у нас в списке
0: в конце. Слабым существом вы ее называете в каком смысле?
2: Слабым существом я ее называю во всех смыслах, но физическая сила, она стоит в конце. То есть, ну, все-таки мы уже не в каменном веке, где нужно быстро бегать, далеко метать каменный молоток там, или копье. Поэтому, скорее всего, на первом месте стоит моральная слабость, духовная слабость женщины. Женщина, она природой призвана хранить домашний очаг и приносить потомство. И заботиться об этих вещах. И поэтому природа немножечко обделила ее духовной силой, та, которая необходима для выживания в процессе общения с единоплеменниками, так вот скажем.
0: Ну, у меня, например, своя точка зрения есть относительно силы и слабости, то здесь можно сравнить со стихией. Вот, например, В традиционном понимании силы, вот, например, гирьку поднять или же там какое-то физическое, физкультурное действие произвести, возможно, антропологически, она, конечно, мышечный у нее аппарат и всякий другой устроен по-иному, но вот человек состоит не только из мяса, так скажем, и физических потуг, он состоит из языка и многих вещей, которые даются чисто человеку. Вот, например, стихи, такие как вода и земля, в общем-то, относятся традиционно, интерпретируется как женское начало, в общем-то, основное в них. Например, огонь и воздух, в общем-то, мужские. В общем, та сила, о которой идет речь, то есть, вот, например, физическая сила, она, в общем-то, очевидна, например, в огне или в воздухе, который, в общем-то, является жизнетворческим и так далее. Но обе эти стихии нуждаются в форме, то есть в том, что их, возможно, сдерживало бы так. Например, вода и земля, в общем, тоже не слабые стихии. Например, всем известно, там, например, цунами, там, которым дают женские имена, или же вообще мать сыра земля, тоже, в общем-то, вещь, хотя и пассивная, но жизненно необходимая. Потом, например, сила воды не в том, что она мягкая вода, а в том, что она способна загасить огонь. Вот. И поэтому у нас понятие, укоренившееся о силе, оно несколько не соответствует философскому понятию силы как значения, как таковой. Поэтому и возникают такие отдельные течения, как феминизм, и противоположный ему традиционализм. То есть в том и в другом случае попытка какая-то превознести один из полов, хотя сама по себе эта идея абсурдна, потому что ни один из этих полов не может существовать без другого. То есть один из этого пола является порождением этих двух полов. Посему, значит, это вот рассуждение суфражистки какой-нибудь или же какого-нибудь мужичка о роли мужчины, там, как бы доминирующей, оно схоже с рассуждением яйца о том, что кто сильнее, курица или петух. В общем, в любом случае это сводится, это вторичное. То есть вот эта рассуждающая субстанция, будь то феминистка или будь то традиционный какой-нибудь мужчина, там, утверждающий, что там значительная роль как бы мужчине отводится, она, в общем-то, является вторичным, и смысла в этом нет. Потом каждая философская идея, она, в общем-то, жива, поскольку она там существует. Вот подобная идея сродни какой-то диалектике. То есть пока она существует, она и жива. Вот. Ну, возвращаясь к тому, что существует масса культурологических точек зрения, это я высказал, в общем-то, свою точку зрения. Вот, с точки зрения базитологии здесь, в общем, тоже мы имеем такое устойчивое понятие о равенстве полов. А вот с точки зрения традиционализма, я думаю, вы нам, вернее, такого национального традиционализма, вы, наверное, нам что-то интересное можете сказать. Вот, например, существует ли, вот, например, в Татарстане там мужчины-подкаблучники?
2: Ну, вы знаете, в принципе, среди достаточно обрусевшей части населения, конечно же, такая вещь возможна, учитывая еще, что все-таки Татарстан достаточно большое государство, и его населяют не только этнически коренные жители. Там огромное количество русских живет. Если брать в целом, то в основном вот в таких семьях это явление распространено с такой же частотой, как и в той же России.
0: Ну, а в татарских семьях такое
2: отсутствует? В татарских семьях возможно. Возможно, это может существовать, но это сразу же, понимаете, это сразу же вызывает конфликт. Это конфликтная ситуация, которая не вяжется с национальными традициями просто никак.
0: Вот. Ну, я, например, слышал, что Восток, вот, например, дальний, там, взять Японию, хотя вот то же самое, она тоже довольно-таки традиционная страна в плане вот таких вот половых, как бы, отношений к полу одного к другому. И, ну, там, наряду вот с тем, что существует, как, конечно, культ патриархальной семьи, как бы, в общем-то, там как-то существуют такие мужчины, которые внутри в семье, то есть внешне это может проявляться, как будто он там доминирующий и хозяин, а, например, там при индивидуальных разборках все это оказывается, что он там, в общем-то, находится. Да, собственно, зачем так далеко заходить там на Дальний Восток, когда вот эти вот все жены наших политиков, в общем-то, тоже являются, по-моему, основными руководящими там, как бы...
2: Ну, вы имеете в виду жены российских политиков, да? Вы о них говорите?
0: Да, и российских, и русских, и многих других, и американских, и так далее. То есть роль жены как второго человека в государстве, она, в общем-то, исторически так сложилась, что она более значительная, и в чаще мере там вот обращались как раз, ну, за исключением, пожалуй, Рима там, и хотя там тоже, в общем-то, были свои особенные такие моменты, связанные с среди правителей вот с влиянием жен, но там как-то вот больше связано было с созданием классической формы там правления или юриспруденции и всего остального, пока это все не обвалилось.
2: Да, но все-таки это явление чисто европейское. Американское, европейское, здесь эти два понятия можно объединить, потому как американцы это все-таки по психологии, своим воззрением, все-таки это больше, конечно, европейцы, нежели азиаты или люди с Востока, хотя много людей населяет это государство. Но вот опять же, решение, ну вот, например, решение каких-то амбициозных там вопросов при обращении к жене лидера государства как ко второму человеку, это только возможно вот в Европе. Я не знаю, что касается североамериканских штатов, возможно ли это там. Может быть. Но можете вы себе представить, например, что кто-нибудь попытался бы договориться о том или ином вопросе с Саддамом Хусейном, обратившись к его жене?
0: Да, мог бы. Ну, там, так скажем, не снаружи, а внутри, например, какая-нибудь...
2: Он не попал бы просто внутрь, там ведь охрана там...
0: Я имею в виду там на уровне их внутренней политики, то есть там какой-нибудь там второй министр там или еще какой-нибудь. Я имею в виду отношения внутри государства, не включая там внешнюю политику или еще что-нибудь. Конечно, тут не идет речь о каком-то шпионаже. Она же там или еще.
2: Я вас понял. Таком... Нет, тут дело в том, что как раз именно вот внутри самого государства, внутри самого государства это точно так же невозможно. По одной простой причине, что отдельная восточная семья – это отдельное государство с очень жесткими и грозно охраняемыми границами. Вот, и поэтому каким-то образом подобраться к жене Саддама Хусейна настолько же будет сложно какому-нибудь первому министру, как будет сложно американскому шпиону к ней подобраться. То есть
0: да.
2: жена это собственность неприкосновенная, она охраняется...
0: Но она, собственно, одна или их несколько?
2: Нет, ислам, он разрешает иметь несколько жен, конечно, и каждая из них является неприкосновенной собственностью мужа. вот, и каким-то образом воздействовать через жену на мужа, ну, я думаю, это просто нереально. То есть, если просто, ну, вот вы себе представьте, жена Саддама шепнет ему на ушко в предрассветный час, что вот, дескать, премьер-министр намекнул мне вот на это. Вот как ты смотришь на это? Потому что вроде как мысль-то неплохая. Я думаю, что премьер-министр будет обезглавлен через полчаса.
0: Да, я думаю, она шептать не будет. Может быть, у них отношения по-другому складываются. Но одним словом, мы не знаем, как это в деталях происходит, но то, что это происходит везде, и поскольку есть пестики и тычинки, и есть, в общем-то, политика, мне кажется, что существует это независимо от каких-то расовых делений. Вот это отношение политической жены к мужу и влияние всего этого безобразия на огромные массы там, народы там, и государства и страны, они происходят по одной причине, вот причине того, что они уже являются как бы семьей внутри и руководящей в государстве. Так что многие, в общем-то, политики как бы недооценивали влияние вот этих вот своих жен на состояние, в общем-то, на отношения своих вассалов или, вообще, так скажем, народа, реакцию их. То есть некоторые выдвигали их слишком как бы вперед и таким образом просто раздражали, например, народные массы тем, что, например, они как-то были на виду. Их роль, как правило, второстепенная роль.
2: Хотя... Это прослеживалось, я понимаю, о чем вы говорите, да, это...
0: Начиная с Николая II там и заканчивая, вот, пожалуй, последними, всегда, в общем-то...
2: Я даже не знаю, почему вы привели в пример Николая II, у него все-таки жена была императрица. Императрица есть императрица. А вот что касается, да, например, наших перестроечных времен, когда...
0: Ну, императрица, она являлась не по, как бы сказать... Ну, вернее, она, да, являлась, но она являлась же по родству, а по, как бы сказать, по своим функциям, по назначению государственного вождя, она же все-таки не рассматривалась как императрица при наличии императора.
2: Ну, естественно, она не...

0: корням все-таки. Большинство считает, что все-таки доминирующая роль принадлежит мужчине, и в этом они потому что... И вот как раз, вот, может быть, вы объясните, какие аргументы используются вот, в качестве оправдания вот этого понятия.
1: Аргументов масса. Сама жизнь, она показывает, что эта точка зрения наиболее справедлива. Дело все в том, что...
0: Не является ли, вот, например, потуги мужчины вообще какие-то в жизни мотивированы исключительно тем, что рядом с ним есть семья, то есть женщины и дети? То есть не превращается ли он в какое-то дикое существо при отсутствии вот этих вот женщин и детей, которые...
1: Вполне возможно, вполне возможно, конечно. То есть... Просто он может превратиться в дикое существо при отсутствии института семьи, да, в своей личной судьбе. Да, конечно. Но речь-то идет сейчас не об этом, а о том, что... Мужчина, он призван охранять этот институт. Он сильнее, поэтому он и призван оберегать. Раз он призван оберегать, значит, за это надо расплачиваться. За то, что он оберегает, он охраняет, он получает, естественно, и права.
0: Ну, охрана, например, существует, и там, например, в правительстве охрана, она же не является какой-то существенной. Ну, охраняет он, и охраняет его задача такая, но он же как-то не является это как причиной, по которой человека нужно там превозносить. То есть охрана, я думаю, это не самое главное.
1: Нет, вы понимаете, дело все в том, что, ну, это вообще-то совсем разные темы. Эти охранники, они наемники, и можете быть уверены, они тоже имеют достаточно много привилегий. А судя из последних вот страниц нашей с вами истории, мы знаем, что была такая личность совсем недавно. Она была как бы главным охранником у нашего лидера. И в руках у него было масса рычагов, скрытых для общества, необнародуемых, ну, в тех же средствах массовой информации. Вот. А что же касается мужчины как охранника? Дело все в том, что вот он ведь единственный охранник. Вот муж у жены, он единственный ее охранник. Охрану у лидера государства можно ведь сменить, но застрелили одного, можно нанять следующего, еще 5 человек застрелили, можно 15 человек.
0: А от чего он ее охраняет, муж?
1: Он ее охраняет от мужчин.
0: А вы думаете, что женщина, как бы сказать, она сильно шарахается от мужчин и нуждается в защите?
1: А вот в том-то все и дело, что женщина, если бы шарахалась от мужчин, так она бы, очевидно, и не нуждалась бы в защите. Если она шарахается от мужчин, так она предпринимает все усилия, чтобы не попадаться на глаза и не испытать на себе вредный достаточно контакт с чужими мужчинами.
0: Да.
1: Вот. А если же женщина не имеет такой природной тенденции шарахаться от чужого мужчины, не от мужа, а от чужого мужчины, значит, тем сложнее роль ее мужа. Он вынужден защищать ее не только от внешних врагов, но и как бы оберегать жену от ее внутреннего врага, от какой-то распущенности.
0: Угу. То есть он должен караулить ее мораль, так скажем.
1: Обязательно.
0: То есть вы предполагаете, что женщина по своей природе развратное существо и собственной моралью не обладает. То есть она может только под страхом там какого-то потери,
1: лишения. Я полагаю, что и мужчина, и женщина существа развратные, в общем-то, в одинаковой степени. Но, как это не печально слышать женщинам, они не имеют права на реализацию этого разврата.
0: Почему?
1: Они не имеют права на реализацию этого разврата по одной простой причине. Реализуя какие-то свои желания скрытые, она компрометирует всю семью в целом. Она компрометирует мужа как главу семьи. А поскольку она компрометирует... То есть, если она, ну, говоря простым языком, жена изменила мужу. Жена изменила мужу, это говорит о чем? О том, что муж, очевидно, каким-то образом не удовлетворяет

0: жену как мужчина, возможно, как мужчина, возможно, как семьянин какой-то или партнер, не только в сексе, в духовном общении, как угодно, он, его, ей не хватает. Вот в чем дело. Как только она дает это понять какому-то человеку со стороны, значит, она дискредитирует собственного мужа.
1: Вы не полагаете, что, например, все-таки причина заключается не в том, что она дискредитирует или нет, а в том, что женщины по своей природе, например, они более как-то, несмотря на эту парадоксальность, что ли, азартны или более увлечены вот такими вещами бывает. То есть, например, когда женщина изменяет, это как бы более угрожающим для целостности семьи является, чем измена того же самого мужчины. То есть если мужчина – это элемент его естественного состояния, как утверждают некоторые, или же элемент какой-то игры, то у женщины – это элемент жизни. И, например, в данном случае, вот, например, ее какие-то увлечения потусторонние, они всегда, в общем-то, могут очень трагично сказываться на состоянии семьи.
0: Совершенно верно. Именно вот из этого и исходит эта теория. Женщина, она действительно немножечко не так воспринимает измену мужу, нежели ее муж. И женщина, вступая в связь с каким-то посторонним мужчиной, воспринимает эту связь гораздо более душевно глубоко, чем, например, вот ее же муж. Муж действительно играет. Он действительно чувствует, что, ну вот, я поиграю и вернусь обратно. Ничего страшного. А женщина, она может получить и травму глубокую, духовную. Ее легче обидеть. Вот, именно из этого исходя, мужчине прощается гораздо больше. Получается, что если тебя не сильно это трогает, стало быть, и ладно. А вот если твою жену это задевает мощно, значит, она крепко думала перед тем, как сделать этот поступок.
1: Да, я напоминаю еще раз, что мы слушаем Рашида Адольфовича Зальца, бывшего народного заседателя суда Татарстана и Казанского суда и по гражданской профессии акушера. Обсуждаем вопрос отношения в Татарстане к вопросу феминизма, вопросу женщины как социальной ячейки общества. Итак, Рашид Адольфович, может, послушаем звоночек?
0: Да, конечно, пожалуйста.
1: Так, один сорвался, второй тоже. Люди скромничают. Так, мы слушаем. Еще один улетел.
0: Наверное, женщины все больше.
1: Нет, я думаю, это подростки балуются.
0: Ну, женщины-подростки.
1: Да. Ну, возвращаясь, в общем-то, к этой же теме, с другого бока подойдем. Как вы полагаете, тенденция развития вообще, вот грозит ли нам матриархат или вообще вот, поскольку сейчас такая распространенная мысль, как бы особенно вокруг, например, в регионах России существует, что мужчины вообще вырождаются, то есть вот они там пьют и деградируют. Естественно, все лежит на женщинах. Ситуация похожая, как на послевоенную, после Второй мировой войны. Ну и с совокупностями, с некоторыми еще какими-то предпосылками, вроде бы по некоторым параллельным теориям, существует гипотеза, что где-то к 2012 году возможен матриархат в некоторых странах, вот, например, подобных России.
0: Да, такая опасность действительно существует. Это реально вполне. Дело все в том, что Россия, если вот мы будем сейчас говорить о России, это все-таки страна, которая находится в крайностях. То есть либо белое, либо черное, либо холодно, либо жарко. Сложно установить даже на сегодняшний день какую-то золотую середину. И поэтому, конечно, вот эта тенденция, которая сейчас у нас происходит, влияние западной культуры на Россию и даже, я бы сказал, американизация некоторая россиян, она именно влечет за собой вот эти самые последствия. Дело все в том, что все-таки в той же самой Америке каким-то образом матриархат еще не наступил. Я, кстати, удивляюсь, как там это сдерживается. Но, тем не менее, там существует совершенно жуткая ситуация, вот, например, с адвокатами. Дело все в том, что в Америке огромное количество адвокатов, вот, и у каждого, в общем-то, много работы. Потому что, да, и очень много вопросов адвокатами рассматривается именно семейных. И даже не обязательно семейных, а просто вопросов, связанных с полом и с сексуальностью. Вам известно, это и не секрет, что можно просто как-то неловко улыбнуться незнакомой женщине или того хуже женщине-сотруднице и попасть за это за решетку.
1: Да.
0: Вот, это реальность, и, в общем-то, я считаю, что это беда.
1: По-моему, это беда женщин, то есть они, в общем-то, получив возможность выступать в некотором социальном контексте как законодатели, они, по-моему, вот если они начинают затрагивать, например, вопросы женщины и общества, мне кажется, они в этом больше теряют, чем находят. Например, по некоторым опросам получается, что вот подобные выходки в законотворчестве, они как бы со временем уже вот опыт показал, что, во-первых, все это создает невроз в рабочей среде, ну, поскольку они там не очень, они сильно контролируют процессы вот работы, но они не так сильно поглощены ими или заинтересованы, то есть это не промышленное производство, это какой-то офис, за которым они следят, на нем эксперименты ставят, но на самом деле вот эти вот порядки, они создают абсолютно ненормальную обстановку, и наиболее творческая часть вот этого штата сотрудников, она просто занимается тем, что боится друг друга и как-то личной безопасностью больше заинтересованы. И, в общем, окончательно они с ума сходят вот на этой почве. Все это привнесли вот женщины со своими. В общем-то, какой-то процент домогательств он всегда был. И это все зависело, по-моему, исключительно от самих женщин, потому что, как правило, способные к работе женщины, они не вызывают каких-то ненормальных, ну, вернее, чисто половых ассоциаций, то есть никто на них не будет набрасываться. А вот, например, женщины, которые, в общем-то, ходят на работу, чтобы продемонстрировать себя, они, в принципе, не являются, с одной стороны, никакими-то в производственном смысле ценными сотрудницами, но, с другой стороны, склонны всегда создавать вот подобные провокации.
0: Совершенно верно. Половые. Это, я думаю, исходит из того, что женщина все-таки внутри ощущает себя существом, зажатым в веках. И с наступлением вот таких нынешних цивилизованных времен она действует как пружина, разжимается с такой же скоростью, потому что
1: внутри... А вы не считаете, что женщина очень сильно как бы, ну, в общем-то, влияет на свою судьбу? То есть, вот, например, то, что сейчас очень много матерей-одиночек, это, кстати, один из аспектов базитологии изучения вот этого феномена, это, в общем-то, в большой степени вина самих женщин, то есть вот эти попытки каких-то там освобождения. Потом некоторые были провокации со стороны, так скажем, такой глобальной моды, индустрии моды, когда формировался тип женщины такой, какой-то, ну, производственницы, бизнес-вумен, ну, которая, в общем-то, да, отпугивала и таким образом формировала, как бы, ну, да, фактически, да, разрушала семью, и таким образом женщина, ну, находясь на поводу, в общем-то, у стандартных своих, как бы сказать, кумиров, то есть вот модельеров и прочих, они как бы оторвались от основного своего, от задач, вернее, своей жизни, от основной потребности органической и психологической в семье и в партнере, и сформировались вот целый, так скажем, даже класс, уже можно сказать, что
0: совершенно верно. И вот наличие такого большого количества матерей-одиночек, да, оно, конечно, объясняется именно вот таким разнузданным поведением женщины и, как правило, в молодости, конечно. Пока она еще не набрала жизненного опыта и не усвоила, что к чему, она ведет себя достаточно свободно, вольно, смело. Она думает, что она будет вечно молодая и ничего не боится. А вот вы просто возьмите, откройте, я не знаю, какое-нибудь издание, где печатаются объявления о знакомстве, когда граждане хотят найти друг друга. Угу. И вот, в общем-то, они все же на одно лицо. Вот откроешь объявление, где печатается какая-нибудь молодая особа, там, я не знаю, там от 18 где-нибудь до 27 лет, там, как правило, вот такие слова: молодая, привлекательная, сексапильная и так далее. Что касается объявлений другой возрастной категории, вот где-нибудь от 40 и там до 60, или я не знаю еще, до какого возраста возможно давать эти объявления, там мы видим совсем другую лексику. Там, как правило, теплая, нежная, домашняя, умеющая, хозяйственная, совершенно верно. Тихая, ласковая. Вот это. То есть разница налицо. Если в первой категории мы видим какую-то игру, какой-то задор, то здесь уже все по-другому. Здесь уже, в общем-то, к сожалению, сквозит такая слабая надежда. Слабая надежда и тон самого объявления уже как какой-то с просьбой вот в голосе, в тексте, понимаете?
1: Я понимаю. Причем у женщин однозначно желание выйти замуж — это уже не первое желание, а у мужчины, как правило, который туда обращается, это первый. И здесь очень серьезное недоразумение. Вот проблема всех этих агентств брачных в том, что они не в состоянии подобрать, ну, при наличии огромного банка данных, они, в общем-то, выбирают единицы, это ни в какую статистику не укладывается. За счет чего? За счет того, что вот как раз существует такое разнообразие вот в этом, в подаче этого, например, вот этого выражения этого желания. Там женщина, например, она уже, например, не первый раз в браке, а мужчина, который туда обращается, они первый раз. И вот эта вот дифференциация, она очень существенно сказывается на формировании этих пар. То есть их просто не происходит. В индийском, например, в их, например, каких-то религиозных принципах заложено там какие-то основы, которые, в общем, дают косвенное понятие о вещах, которые, в общем-то, кажутся незначительными и для нас абсурдными. То есть там не женятся на вдовах, потом на женщинах распутных, которыми являться могут, как вот интересная здесь тоже манера поведения, которая, например, сидит и смотрит полдня в окно, или стоит около своего дома, сложивши руки на груди. Вот русская красавица в понимании художников некоторых — Это вот такая дурочка, которая сидит и смотрит в окно. Она не работает, ничего не делает. Это потенциально или проститутка, или шлюха, вот которая сидит и в окно смотрит.
0: Можно сказать так, вот. Конечно, да.
1: Нет, это действительно мотивировано тем, что она, у нее задача одна. На самом деле, заметьте, по поведению там своих близких или родных, или кого угодно, что, например, когда их перегружает общение дома, они начинают вдруг выглядывать в окно. Это, как правило, связано с тем, что их обстановка дома перегружает. А женщина, которая с утра до вечера сидит и таращится в окно, то это вообще женщина не домашняя. Ее, ну, в буквальном смысле интересует все, что вне дома происходит. И не его именно, не ее дома, а вообще дом как такового. Так что в этих принципах, и там на самом деле свод большой этих правил, и все эти правила, они настолько, в общем-то, просты, что, как бы сказать, остается вам карта в руки, то есть вам выбирать. В большинстве своем получается что вот эти агентства как раз насыщены, если не вдовами, то разведенными женщинами, по идее, которые табуированы, то есть уже те, которые, как бы, вот, например, взять в Индии, не как бы замуж уже не выходит по традиции.
0: Да. И вы знаете, еще вот на сегодняшний день, как мне кажется, наблюдается полная несостоятельность работы вот этих брачных агентств по простой причине. Ведь люди, когда находят друг друга и отношения их доходят до глобальнейшего решения вступления в брак, ведь это сложнейший процесс. Стараются вот эти агенты из брачных агентств, они стараются формировать группы для знакомства, ну, естественно, по возрасту, ну, в общем-то, в этом есть, конечно, рациональное зерно, но ведь они стараются еще формировать людей по интересам. А ведь совершенно нету, ну, никакой логики в том, что вот, допустим, я люблю рок-музыку, и вот Клава, с которой меня знакомят, тоже любит рок-музыку. Значит, что? Значит, у нас есть шанс с ней сблизиться и полюбить друг друга. Это ерунда. А человеческое общение, оно...
1: У меня когда-то такое впечатление было, что женщины и девушки любят рок-музыку только для того, чтобы участвовать, ну, вернее, как бы можно было выразить общие интересы с кем-то, хотя органически они могут ее не любить, хотя я, возможно, ошибаюсь.
0: Это, но мне может кажется, быть, но я вам должен сказать, что нет, на самом деле многие любят, и мы это видим по поклонницам.
1: Нет, но вот как раз поклонницы музыку-то не любят, они любят вот этих вот людей, а вот музыки как таковой я не встречал, чтобы были девушки так очень хорошо, чтобы они разбирались там в музыке.
0: А дело все в том, что на сегодняшний день, нет, вы поймите, дело все в том, что женщина, она все-таки натура эмоциональная, она совершенно обязательно связывает музыку, которую она слушает, с исполнителем. И если музыка, в общем-то, ей не противна, то человек, исполняющий ее, если он еще каким-то образом является привлекателен, сексуально или еще как-то, он становится кумиром, обожаемым лицом. Поэтому да, это очень распространено.
1: Нам придется сейчас прерваться, наступает час новостей.

0: Итак, мы продолжаем беседу с Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем и акушером по своей гражданской профессии. Тема нашего сегодняшнего разговора касается всего, что связано с женщинами и мужчиной. В общем-то, тема вечная. Ну, я думаю, еще, если прикупить сюда тему денег, то получится полный набор то, о чем принято говорить, да?
1: Да.
0: То есть давайте поговорим о финансовом благополучии, насколько оно является определяющим в жизни татарской женщины и мужчины.
1: Да, конечно, давайте поговорим. Что касается финансового благополучия, я правильно вас понял, да?
0: Правильно.
1: Ага. Финансовое благополучие, как правило, начинается в семье. Как правило, начинается с колыма, так называемого. Ежели жених состоятелен, вот, с него стал быть и спрос соответствующий. Ну, то есть, чем больше отдашь, отцу своей будущей жены, тем меньше останется в семье. Вот как раз это та самая грань, на которой стараются каким-то образом балансировать семейные менеджеры, тех, которых нанимают, как правило, из европейских стран в семьи. Вот наиболее удачливые из них находят золотую середину и каким-то образом успевают и там, и здесь, что называется.
0: Вот, в общем-то, такая традиция сложилась в Москве по отношению к представителям Татарстана, или, проще говоря, к татарам, что они, как правило, стремятся занимать такие посты, как бы, которые связаны исключительно вот с такими бытовыми потребностями, то есть чтобы это была обеспеченность, например, какая-то, ну, так скажем, продуктами. То есть это рестораны, столовые.
1: Или за вклады, например, да?
0: Ну, может быть, так. Я подробно не знаю. Если в дореволюционной России это были лучшие дворники, то сейчас, наверное, это обслуживание в общепите там. Или это ошибочное мнение. Я не знаю, в общем-то, это не мое мнение, но как бы сказать, вот насколько это действительно так, и является ли это закономерным, или это вообще что-то такое, не сурается какая-то.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что достаточно сложно все-таки.
0: Ну, то есть это, видимо, на уровне того, что вот как приблизительно представители Азербайджана связаны с овощами там в Москве, то, наверное, имеется в виду.
1: Может быть,
0: контексте.
1: Просто да. Может быть, это прослеживается вот в плане какой-то этнической связи с поставщиками в те же рестораны. Может быть, вот таким образом.
0: Ага.
1: Потому что есть повара великолепные не только в Татарстане, чего греха таить. Есть масса людей, выписанных из Европы. Вот, например, в России в дорогих ресторанах работают шеф-поварами, как правило, европейцы.
0: А вот интересно, вообще, вот эти условия, в общем-то, традиционные, не скучно ли при них жить вот в таком, в простом понимании этого смысла? То есть вот хорошо, это семья, традиции, там, хорошо, когда целая страна живет по законам, там, шариата или еще чего-нибудь, но это же вроде бы как-то сильно ограничивает. Вот, насколько я знаю, многие ездят отрываться куда-нибудь за границу. Вот в том же Иране, например, эти мужчины, они просто в Европе там проводят какое-то время, веселясь, а потом возвращаются в свою чистую и ухоженную страну и продолжают там, значит, формально как существовать. Вот подобный как бы цинизм или подход вот какой-то несколько не такой нечестный, насколько он вообще насколько он оправдан. То есть является ли например, подобное поведение как бы честным, что ли, по отношению вообще к укладу этому жизни. То есть он же предусматривает неформальное соблюдение законов. То есть мне там знакомый рассказывал, что там, например, в некоторых случаях, когда там посты происходят, но гостю нельзя отказывать в еде или его надо накормить, они просто друг друга там обманывают таким образом, ходят друг к другу в гости и таким образом просто не постятся, а едят, как обычно, даже лучше.
1: Да, ну вы знаете, я думаю, что по большому счету это, конечно, оправдано. Хотя многие противники вот моего взгляда на этот вопрос, они могут сказать, что это всего лишь мужская похоть, это удовлетворение каких-то взбалмошных потребностей. Вы знаете, дело все в том, что это вот как раз можно сравнить, например, вот с такой ситуацией, когда интеллигентная семья и люди, муж и жена, не очень понимают друг друга, особенно после длительных лет совместной жизни, но, тем не менее, воспитание обязывает их обходиться друг с другом достаточно вежливо. И вот наступает момент, когда муж уходит из дома, встречает каких-то школьных или институтских друзей, и со стороны мы можем слышать жуткую, совершенно нецензурную брань из этих же уст, которые только что обращались к жене чуть ли не на «вы». Вот приблизительно вот такая же ситуация. Да, и этот выпуск энергии, понимаете, он необходим. Он необходим для, в общем-то, я бы так сказал...
0: Я думаю, эти законы религиозные, они должны предусматривать выпуск энергии в какой-то приемлемой форме, то есть не нарушая этих законов. Так что мне по большому счету вот это вот не совсем понятно.
1: Нет, а вы знаете, ведь мужчина в исламских странах, он достаточно свободен. И что касается выплеска вот этой энергии, в общем-то, он имеет на это право. Другое дело, где он будет ее выплескивать? Если у себя дома, значит, он сломает все традиции, он нарушит закон, и он просто подвергнет свою жизнь опасности. И, естественно, возможно, устои в этом государстве тоже как-то, может быть, и дрогнут. А поэтому прекрасный выход, он уезжает за границу, там, где, в общем-то, все можно, и женщинам, и мужчинам, где вообще практически забыли о каких-то нормах морали, те, которые являются святыней у него в стране. И там он отдыхает и возвращается уже, в общем-то, вполне присытившись, и даже, в общем-то, скучая уже о понятиях своей родины.
0: Ну, вот эта скука, она чаще всего вызвана комплексом неполноценности. Человек, когда вытворяет что-то такое запретное, у него возникает такое чувство вины, которое, в общем-то, формирует как раз вот это вот нежное чувство к своей женушке там.
1: Да, но ведь без комплекса неполноценности не было бы никакого движения вперед, развитие общества остановилось бы. Комплекс неполноценности — это огромная движущая сила.
0: Но это ваша точка зрения, она, по-моему, своеобразная весьма, потому что вообще-то вот из таких высказываний, в общем-то, более существенные такие вот, как там любовь — движущая сила, другие там полагают, что сила — движущая сила, а если комплекс неполноценности — движущая сила, это вообще можно дойти до ручки.
1: Нет, ну почему? Вы только задумайтесь.
0: В принципе, тогда у вас домостроевские принципы, они очень хорошо вписываются в это. Значит, детей нужно пороть и унижать с детства, потому что иначе они не будут неполноценными и комплексами не будут страдать. А если их драть ремнем как следует и говорить, что они придурки, то...
1: Нет, вот... а вы можете быть уверены, что дети обязательно приобретут комплекс неполноценности из окружающей среды? Совершенно не обязательно.
0: Но им... чтобы быть гарантированным, можно и разрядиться. Вот папаша, например, у которого комплекс неполноценности, или который не чувствует себя достаточно авторитетным, он способен там сорваться как-то на начать своем, причем воспитывает он его, то есть он формирует в нем невроз, который в дальнейшем его же самого не устраивает. Вот вся проекция. То есть он, например, сам себе не нравится, видя в дальнейшем вот эту проекцию себя в таком материальном воплощении, начинает ее лупцевать там ремнем или валенком, или еще чем-то, а если трезвый. А после этого, значит, у того, в свою очередь, тоже формируются. И потом такие идиотские высказывания появляются, что пороть надо, и что дед кого-то порол, там у кого-то деда пороли, там, или еще что-то такое. Вот. И в таком случае, да, конечно, можно добиться. Можно, конечно, пустить на самотек, и из окружающей среды он сможет извлекать, но мне кажется, это маловероятно, чтобы...
1: Вы знаете, я все-таки думаю, что все-таки в большинстве своем, в процентном большинстве, комплекс неполноценности формируется в окружающей агрессивной среде, а не в семье.
0: А как это?
1: Ну, очень просто. Если отец избивает своего сына, то, ну, кроме как там страх и ненависть, что еще может родиться в душе ребенка? А, например...
0: Ну, комплекс неполноценности, собственно.
1: Ну, за счет чего?
0: Ну, за счет того, что у него отец — это воплощение цели в жизни. А поскольку цель на него обрушивается с... Вообще, психология ребенка — довольно-таки своеобразная вещь. И для того, чтобы увидеть, что он в этот момент видит, нам сейчас тяжело. Но надо сказать, что у него половина его представления о мире в этот момент рушится. Одна половина — это мамаша, а другая вот это вот как раз бьющий папа, который как раз и представляет воплощение, там, например, цели в жизни. А мать, например, воплощение этих средств выполнения этих целей. Вот, значит, если один из них проваливается, там, например, отец или мать начинают как-то вести себя неадекватно или вышибать его из нормального ритма, то у человека либо цель пропадает, либо средство. То есть фактически он становится инвалидом в плане того, что он не сможет просто реализовать себя. Либо у него будут отсутствовать постоянно средства, либо у него будет отсутствовать цель. В общем, и то, и другое как бы неприятно. А что до комплекса неполноценности, то это уже вещь в данном случае не столь существенная, поскольку человек уже инвалид. Вот. А если он еще страдает комплексом неполноценности, причем здесь разделять необходимо, что такое... Там, например, какая-то социальная культура, потом какое-то чувство меры и такта, и вот это как раз комплекс неполноценности.
1: Ну, вы понимаете, отсутствие комплекса неполноценности, оно говорит о том, что человек полностью самодостаточен. Он может остановиться. Он может остановиться на любой точке своего развития, будучи полностью довольным собой, и не стремиться ни к чему больше, нет прогресса, получается.
0: Ну, он само может... по себе понятие комплекса — это нечто сформировавшееся. Раз это сформировалось, значит, этому что-то предшествовало, и, значит, происходила какая-то работа. Значит, это результат какой-то деятельности. То есть человек долго и упорно там над чем-то трудился. Так, условно говоря, например, кто-то имеет какую-нибудь болезнь, так, укоренившуюся. Это же не означает, что он не знает, откуда она взялась. То есть, если, например, человек там пил водку или там по вечерам джин с тоником, и потом, например, имеет наглость жаловаться кому-нибудь там на свою печень или поджелудочную железу, то, ну, как-то это же полный идиотизм или инфантилизм. То есть человек, например, прекрасно понимает, что какая связь между органами и тем, как мы их, в общем-то, нагружаем. Другое дело, есть такие сложные взаимосвязи, как то, например, там, человек может не знать, что находиться в, там, в, там, в среде желтых обоев тоже может как-то повлиять на какие-то органы или вызвать заболевание. Но аж когда он действует конкретно во вред себе, то здесь, в общем-то, винить некого. А вы как бы утверждаете, что можно, в общем-то, развивать это чувство и, ну, то есть, хорошо бы иметь, получается, комплекс неполноценности, так что ли?
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, комплекс, я не сказал, что хорошо бы иметь. Может быть, и нехорошо иметь, так скажем, неприятно иметь комплекс неполноценности. Но, тем не менее, возможно, в каких-то не очень острых формах. Комплекс неполноценности все-таки заставляет человека двигаться. Особенно к совершенству. К совершенству. Если он не полностью морально задавлен, конечно. Тут, конечно, тоже нужно найти золотую середину.
0: Но тут у человека, например, есть несколько стимулов двигаться куда-то. То есть наличие там цели, наличие творческого потенциала.
1: Совершенно верно. А цель, она как раз и проявляется перед человеком, когда ему что-то мешает. Ему что-то мешает, он пытается избавиться.
0: Ну, причины у возникновения цели, в общем-то, есть субъективные и объективные. Объективные может появиться вдруг, независимо от человека. А, скажем так, комплекс неполноценности, он, в общем-то, условия его существования взаимосвязаны с несколькими всего явлениями. Это наличие вот проблемы собственной слабости и как ее избежать. В общем, здесь никаких творческих побуждений, только, опять же, например, человек может творчески проявить себя во вранье там, или в каких-то пороках, там, но в рамках нормального развития он в данном случае никак не проявит себя.
1: Может быть, конечно, может быть, конечно. Но вот еще на что я хотел обратить внимание, что касаемо комплекса неполноценности. Вот как мне кажется, да, опять же, вот затрагивая проблему такого вот отца-садиста, хочется сказать о том, что, как правило...
0: Да не садист, а традиционалист, будем так говорить, потому
1: ну,
0: что...
1: Пусть так.
0: Это, в общем, считается, я слышал, например... Две дамы молодые беседовали там, как нужно пороть и чем. То есть они на полном серьезе обсуждали, как нужно бить детей. Но то, что их бить нужно с определенного возраста, это вот как бы у них абсолютно не вызывало вопросов. А у них вопрос был в том, чем и как, вот методология, то есть наличие вот... Вообще применение этих вот мер самих у них не вызывало вопросов, а вот сами методы просто вызывали.
1: Ну, это крайность, конечно, до этого не стоит обществу доходить в целом.
0: Нет, так это же домостроевская, сильвестровая идея, это нормально вполне, то есть пороть надо.
1: Вы зря так думаете, домостроевская идея, она достаточно широкая и совершенно не обязательно включать в нее как необходимый
0: пункт. Там равноценный абсолютно вот этот вот пункт стоит, что, в общем-то, дети не воспринимаются вообще как равнозначные люди. Ну, как-то это, в общем-то, никогда не воспринималось. Конечно, чадо оно само по себе. Но, по крайней мере, к нему в других вот идеологиях не относились с унижением там как-то. Может быть, относятся более, как бы сказать, более спокойно или в определенном контексте, но так, чтобы его унижать, такого не было.
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сейчас вот вспомнить какое-либо общество в том или ином государстве, где ребенок воспринимается как равнозначный член общества. В той же самой вот Японии, та, которая гордится своим отношением к детям, тем не менее, естественно, там...
0: Это проблема не общества, это проблема семьи. Если он в семье будет чувствовать себя равнозначным, он прекрасно осознает свои размеры и свое развитие. Он понимает свой возраст, то есть это ему и не надо объяснять. А если взрослый, например, начинает его бить и унижать, он таким образом сам не понимает своего возраста и своего размера. То есть
1: ну
0: он...
1: хорошо, а каким образом вы представляете себе воспитание вообще? Вы, в принципе, разделяете ту точку зрения, что, в общем-то, детей иногда нужно воспитывать? Я не имею в виду физическое воздействие.
0: Нет, не считаю.
1: Просто воспитание как факт.
0: Не считаю, что вообще термин воспитание появился только когда появились упущения какие-то. Вот, например, человек следит за тем, как ребенок развивается и видит, что что-то не то происходит, вот тогда вступают в силу такие определения, как воспитание. То есть тогда уже начинают применять какие-то меры, которые называются воспитательными. То есть там существуют мягкие, лояльные, существуют там более грубые там какие-то. Но на самом деле процесс воспитания — это существование в каких-то в нормальных условиях, без каких-то особых задач. То есть,
1: вот, а почему вы, например, таковые... не рассматриваете воспитание как помощь ребенку для существования в агрессивном обществе? Ведь в обществе никто жалеть его не будет.
0: Ну, потому что это... Помощь — это нормальное явление, то есть в нормальной жизни она существует не как отдельный предмет, а как элемент обычной жизни. То есть если у тебя находится на поруках человек, который не может сам за себя постоять, ты же не должен специальную программу развивать для того, как там его защищать. Это просто само по себе подразумевает, что он находится на твоем попечении.
1: Нет, ну если он находится на моем попечении, это значит то, что я должен везде за ним ходить и смотреть, как бы, не дай бог, кто-нибудь его не ткнул.
0: Нет, это неправильно. Это значит, у тебя проблема в том, что его действительно кто-то ткнет из-за того, что ты не будешь ходить за ним и смотреть. Потому что он существовать должен совершенно нормально, без проблем. Если начинают накапливаться проблемы, они скапливаются постепенно в одну большую, которую в конце концов пытаются привинтить к какому-нибудь единому там понятию, которое называют воспитание. Вот воспитание очень хорошо там подошло вот к этим вот к этому, как его назвать, не знаю, Макаренко и вот этой вот шайки там преступников, которые вот там вот это действительно можно назвать воспитанием. А все вот то, что до этого момента происходило, люди жили своей нормальной жизнью. Там просто они развивались уже, идя по своему пути, так скажем. А вот как попытка сломать их путь, она как раз и называется воспитанием. То есть, например, люди более-менее духовно как-то образованные, так скажем, монахи или религиозные деятели, у них такого, в общем-то, понятия нет. У них есть понятие учения, там, например. Это более близкое. Все равно происходит какое-то назидание, там, например. Но как понятие, как воспитание, это, в общем-то, есть понятие обучения, там, вот это более как-то нормально. То есть это уже степень воздействия. Ну, наверное, интересно будет узнать точку зрения наших слушателей на этот вопрос. Как
1: да,
0: вы
1: если
0: полагаете?
1: Есть звоночки, давайте послушаем, интересно.
0: Да, есть, да, звоночки. Да, мы вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Вот такой вопрос. Есть такая у нас передача «Вы очевидец».
1: Если можно, чуть громче, пожалуйста.
2: У нас есть передача «Вы очевидец».
1: Да-да.
2: На ТВ-6. И вот я туда послал, кстати, о воспитании. И вот я никак не пойму. Я послал, значит, куда материал. И мне его прислали из Татарии, мой друг. Шаймиев ковыряется в носу и утирает об штаны все время это, палец. И вот почему-то там, значит, заведующий секции Худобердыев этот материал в эфир не пропускает. И я хочу Адольфовича вот спросить, Кушера, насколько вот это...

0: Ну, я думаю, например, это является делом, в общем-то, его личным. Ну, конечно, это и государственный этикет тоже какой-то. Должен человек понимать, что раз он имеет дело с, вернее, отношения с окружающими в определенном контексте там поведения, то он должен соблюдать их порядок этого общения. Ну, можно сказать, что у нашего президента тоже есть кое-какие своеобразные там какие-то обороты в поведении и у того, и у другого, и у третьего. Но здесь, конечно, случай...
1: Нет, вы знаете, дело все в том, что у канала все-таки у него есть свой имидж, от этого никуда не деться. Вот, и поэтому, нет, ваш материал, очевидно, достаточно интересен, но все-таки, очевидно, руководителям канала хотелось бы, чтобы вот этот индивид, о котором вы только что нам сообщили, чтобы он имел какой-нибудь более-менее высокий социальный статус, чтобы его знало какое-то количество людей. Вот тогда это действительно остро будет звучать и смотреться.
2: А куда но... же еще Андрей, когда этот президент и вдруг такого, понимаете, вот когда я принес материал, вот почему-то это ковыряние в носу, вот, и не знаю, я на этом, конечно, не зацикливаюсь. Мне просто есть такие связи, это как раз вот люди, работающие на телевидении. И когда я на НТВ, ребята засняли, не я, ребята засняли, как есть такой у нас еще Шендерович, может быть, вы слышали?
1: Да, конечно.
2: Он ковыряется у нас, он все время под стол, вот, и они его ругали, говорят, слушай, перестаньте нам столы гадить, мы после тебя все время там протираем, у него такая привычка. Ну да бог с ним, с ковырянием носа. Ага. Я сам работаю, вот почему я в такой поздний час, я работаю в пиццерии в данный момент, сейчас вот у нас скоро откроется. Почему татары, когда приходят, покупают пиццу, я вот обратил на это внимание, всегда ее почему-то нюхают, а потом едят. Спасибо, слушаю по приемнику, кладу трубочку.
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну вы знаете, я вам должен сказать, что вам просто... Вам повезло то, что вы за этим делом застали именно вот, вот татар. Я могу сказать, что я, например, вот в своем жизненном опыте видел массу представителей других этнических групп, которые делали так же. Просто, возможно, попалась вам на глаза какая-то группа людей, которая была неоднократно обманута вакуумной упаковкой, где была проставлена дата употребления, например, не позже, чем через 2 года. Вот. У нас, как и во многих сторонах жизни, этот вопрос частенько нарушается. Вот. И просто очень частыми являются случаи острых кишечных отравлений. Поэтому я бы даже сказал, что это, наверное, единственный способ вот защиты этих людей от вот этого пищевого беспредела, которым могут заниматься производители какой-то продукции.
0: Я могу еще дополнить тем, что человек в своих антропологических корнях имел некоторые особенности поведения, как поскольку пищевое поведение является неотъемлемой частью вообще жизни, то некоторые особенности, как то, например, многие ошибочно полагают, что древний человек питался там мамонтами, бегемотами и прочими живностью, которую он там ловко умертвлял, там как-то собираясь в стаи, используя какие-то особые орудия. На самом деле человек древний питался, скорее всего, падалью, и причем его жизненный, в общем-то, цикл был коротким, где-то порядка 30-40 лет, но он от отравления редко умирал, поскольку вот все-таки адаптирован был его меню, вот было весьма разнообразным, и отравить его невозможно было. Сейчас же, например, когда он вот такие существуют поведенческие реакции, которые можно разделить так, грубо говоря, на условные и безусловные. То есть есть некоторые реакции, которые связаны с нашей физиологией, есть с гормонами, есть с рефлексами. То есть, например, человек зевающий, у остальных вызывает зевоту. Там, часть пищевого поведения тоже вызывает определенную реакцию. Это, в общем-то, психология поведения. Это все проинтерпретировано в учебниках. Вот. Человек, нюхающий пищу, это, в общем, частично он может относиться к условному и безусловному рефлексу. Безусловный рефлекс, возможно, связан с каким-то генетическими корнями, когда люди употребляли еду, которая уже, например, сильно пахла там, например, уже, то есть, например, еда, которые кормились конкретной падалью, и они просто получали удовольствие от этой еды, то есть обычная, так скажем, вот еда, которая должна иметь какой-то там, например, уже запах там тления, там, она у них там вызывала нормальную пищевую реакцию. Вот. И другой, так скажем, условный рефлекс, который мог выработаться с помощью тоже, опять же, каких-нибудь научений. То есть, например, если человек там как-то, ну, несколько раз обманывали там, или в детстве особенно там, например, вот у меня друг есть, который тоже еду всегда нюхает перед тем, как есть, но его это связано с тем, что он, например, там не любил какой-то компонент в еде, который ему периодически подсовывали, и таким образом он проверял и усвоил это.
1: Вы знаете, это еще, я так думаю, может идти опять же из глубины веков. Все-таки обоняние является достаточно таким вспомогательным ощущением. Все-таки у человека основную роль занимает это зрение. На второе место можно там отодвинуть слух, осязание. Вот. А что касается обоняния, вот опять же, запросто могла быть такая ситуация, когда первобытный человек, еще практически не научившись ходить по земле, лазил, например, по тропическим деревьям, будучи накануне ослепленным, например, в схватке, я не знаю, там, с пчелами, когда лез в дупло за медом, или же с соплеменниками в борьбе там за самку. Вот единственным органом, ну, я имею в виду, кроме вкусовых рецепторов, у него вот оставалось обоняние, чтобы отличить, допустим, апельсин от волчьей ягоды, он просто включал вот этот орган.
0: А где же остальные 5 чувств? То есть он лишился всех чувств, кроме обоняния?
1: Нет, почему же? Он
0: тактильный он. Апельсин, по-моему, на ощупь можно тоже различить.
1: Ну, может быть, это не совсем удачный пример. Я просто не силен вот в тропических плодах.
0: Самый удачный пример, это когда связано с укоренением все-таки запахового научения. То есть, когда весь рацион еды представляет из себя пахучее какое-то меню, тогда может сильно научение происходить. Или, например, вот у большинства, там, например, млекопитающих хищников вызывает, например, запах крови. Он на самом деле очень слабый для человеческого обоняния. А, например, для хищников он является настолько сильным, что речь идет, скорее всего, о каких-то уже биоэнергетических токах, а не чисто вот о ионах запаха там, или еще о физике запаха. То есть в данном случае просто вот как бы включается какое-то биоэнергетическое какое-то воздействие запаха. А самое простое влияние запаха на, так скажем, на пищевые рецепторы связано, как правило, с едой, которая сильно пахнет. То есть, например, у меня кошка тоже одно время после какого-то периода стала есть рыбу, которая некоторое время лежит. Вообще непонятно, почему кошки едят рыбу и где они с ней контачат в природе. Но поскольку кошки домашние существа, и они едят рыбу, то вот особенность такая была, что ей необходимо было какое-то время, чтобы она начала уже эту рыбу вонять. Вот тогда она, например, ее ела. Так что это частично может связано быть с какими-то сигналами, связанными с какими-то диетическими пристрастиями.
1: Ну, кошки, кстати, это не такой уж удачный пример. Я думаю, кошку не стоит рассматривать как существо, плотно взаимосвязанное с природой. Потому как, да, кстати, и собаку тоже. Потому как и собаки, и кошки частенько употребляют в пищу такие продукты, которых в природе до появления такой вот организованной человеческой деятельности просто не существовало. Они употребляют выпечку, например, на ура. Вот, они могут есть какие-то фрукты.
0: Нет, ну мы говорим о запахах, а не о качестве еды.
1: Нет, вы просто удивились тому, что кошка ест лежалую рыбу. Вот я и хочу сказать,
0: нет,
1: что это...
0: Нет, пристрастия изменились. То есть сначала она ела любую рыбу, а потом она стала есть рыбу только ту, которая начинала там...
1: Но ведь вот... она ведь стала старше наверняка, ваша кошка. Это ведь у нее наверняка появилась возраст.
0: Да, и возможно, и она упала, и там что-то сдвинулось. Но одним словом, факт не в том, что... Ну, то есть вот пристрастия изменились.

0: они, в общем-то, относились к той категории, что они визуально представляли себе определенный продукт, но не получали подтверждения тому. То есть прежде чем получить вкусовое подтверждение того, что ты ешь именно этот продукт, и это, чтобы, например, если это не связано с риском, потому что некоторые вещи кажутся на вид съедобны. Человек, в принципе, хотя существо импульсивное там, вот, в плане принятия таких вот пищевых решений, все-таки оно каким-то обладает там инстинктами самосохранения, и поэтому оно периодически тестирует те вещи, которые его окружают, на предмет там съесть, не съесть. То есть вот все-таки он не хватает так вот, как собак на лету, а как кошка скорее. То есть сначала это дело разомнет, посмотрит.
1: Кстати, собака на лету хватает только из рук хозяина, если это, конечно, не плохо воспитанная, заласканная людьми.
0: При наличии инстинкта самосохранения ни у кого не будет хватать. Ни у хозяина и ни у кого бы то ни было. То есть вот если есть инстинкт самосохранения, на лету ты не будешь хватать, потому что это просто несъедобный предмет.
1: Нет, ну вот вы видели когда-нибудь собаку, ту, которую вывели?
0: Ну я так понимаю, что собака хватает, потому что она по запаху чует уже, что это приблизительно съедобная вещь. Вещь, ну и так далее. Но в этом случае речь идет о человеке, о тех татарах, которые в пиццерии там нюхали пиццу. И я попытался объяснить в доходчивой форме, почему это связано с подтверждением визуальной информации. То есть если человек имеет визуальную информацию о каком-то продукте, ему еще необходимо подтверждение в качестве там еще одного информационного источника, чтобы не попасть как-то в смертельно опасную ситуацию, потому что многие продукты визуально похожи, и там в природе это используется там для агрессивного воздействия.
1: Совершенно верно. Вот мы сейчас, кстати, с вами пришли к классической точке зрения на этот вопрос. И вот, кстати, могу себя же привести в пример. Я, например, в детстве всегда нюхал чай сладкий Лион, хотя видел, что мама ложечкой соскребала мне там из баночки из какое-то белое сыпучее вещество. Кстати, это могла быть и соль, издалека было плохо видно, а понюхав, я понимал, что чай сладкий. Так что, в общем-то, вы правы, конечно.
0: Да.
1: Может быть, звоночки есть?
0: Безусловно, есть. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Уважаемый, у меня вопрос к Костю. Значит, как вы относитесь к тому, что, значит, у вас сейчас там в Татарии вводится так называемая религиозная полиция? В ее функции, в частности, входит, по-моему, там что-то, замер бороды, такие вот дела, потом знание стихов, там из Корана, ну, такой вопрос.
1: Угу. Ну, понятно.
0: Спасибо. Гражданин перепутал немножко, это в Таджикистане вводится.
1: Да, это, во-первых, в Таджикистане, а во-вторых, эта полиция, она как бы инспектирует только лиц, облеченных властью, или лиц, готовящихся к обличению властью.
0: Нет, вот сейчас, например, ну ладно, хорошо. Да, вообще-то это проблема, знаешь, вот прокрустовых таких подходов, оно всегда как-то настораживает, то есть попытка там померить всех или там уравнять там по шинелке, там, или по цвету, или по чему-то еще, это всегда как-то интересно, ну, тревожно, вернее, с одной стороны, а с другой стороны интересно, конечно. Ну, интересно, когда ты с этим не связан.
1: Да, но опять же, все-таки в свое время вот Петр I на Руси стриг бороды боярам, что совершенно недопустимо к знати. Возможно, каким-то образом в противовес этому возникают такие мысли.
0: Да, Петр I вообще много чего тут наделал такого, что мало не покажется. Ну что, еще один звоночек?
1: Давайте еще один.
0: Алло, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: А вы знаете, вот в Израиле, значит, в домах реабилитации матери и ребенка, там требуется держать и мать, и ребенка, значит, там 17, то есть обрезание приходится делать прямо там.

0: соответственно, туда, значит, приглашают людей, значит, из церкви, но их там заставляют руки мыть, там, соответственно, анестезию делают и так далее. Вот, вот у вас тоже существует аналогичный обряд. Вы ведь акушер. Вот.
1: Да.
0: С другой стороны, существует с вами, значит, такой обряд относительно женщин, который делается не в младенческом возрасте, а, значит, где-то в младшем дошколе.
1: Извините, а...
0: Вы вот как? Вы, значит, анестезию делаете? Или, может, это не вы делаете, а, значит, там детские врачи-педиатры? Вот. Или, может быть, лица духовные? Но в таком случае, нет ли какого-то, значит, речи? Вроде вы врач, там, клятва Гиппократа, а там, значит, кого-то режут, невозможно, грязным ножом, там, заражение крови.
2: Спасибо за вопрос.
0: Возникает такой вопрос. Значит, вот, насколько действительно следует оберегать, значит, мужу, женщину от ее внутренних страданий, если, как бы, возможность, как бы, хирургия, жена,
1: вас, дошкольную воду. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Если можно, еще разочек ваш... Еще разочек, что вы сказали в конце, будьте любезны, повторите.
0: Начиная с какого места?
1: Ну вот начиная с того места, гуманно или нет.
0: А, ну вот вы вроде врач, давали клятву Гиппократа,
1: да, да,
0: а
1: да,
0: там
1: да.
0: Кого-то, может быть, там без анестезии режут. Кстати, вот вы не думали, что так можно решить проблему маньяков? Маньяк – это тот, значит, кому инстинктивно свойственно стремление там резать женское тело. Соответственно, вот таких людей можно для исполнения такого обряда нанять, поскольку медицинского персонала может просто не хватить.
1: Нет.
0: Таким образом, уже, в общем-то, таких аналогов Чикатило может и не получиться. Вот такое решение.
1: Нет, ну, хорошо, я просто не пойму, вы говорите о чем, имея в виду женщин? Что касается мужчин, обрезание – это совершенно необходимый мусульманский обряд. А что касается женщин, что вы имеете в виду? Что резать женщинам?
0: Я точно не знаю.
1: Ага.
0: Вот, но я точно не знаю, как это называется.
1: Mm.
0: Вот, как бы...
1: Ну, возможно, вы имеете в виду обычное кесарево сечение,
0: нет.
1: Как родоспоможение. Нет,
0: нет,
1: да?
0: Нет.
1: Что
0: это
1: тогда?
0: Как бы удаление определенной части вот аналогичных же как бы частях.
1: Uh-huh.
0: Вот. Для как бы снижения того, что называют, то, что вы назвали там излишней эмоциональностью и в таком роде.
1: А, ну ясно, я вас понял, да.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, я могу сказать спасибо за вопрос. Ну, что касается анестезиологии, как вы сказали. Ну, анестезиологией занимаются анестезиологи. Я всего лишь акушер. Мое дело грамотно расположить руки и вовремя надавить на живот. Вот. А анестезиология – это очень специфическая часть. Занимаются анестезиологи, те, которые анализируют восприимчивость данной роженицы и младенца, обрезаемого к тем или иным эфирного ряда, ну, например, к фторотану, к тому же, вот известный такой анестетик есть. Вот. А что касается последнего того, что вы сказали, это происходит только по распоряжению или, так скажем, по просьбе отца, родившейся девочки, не более. То есть, если какие-то исторические примеры в генеалогическом дереве он наблюдал, те, которые могли каким-то образом спровоцировать вот такие же замашки у вновь родившейся девочки, тогда у него, конечно, наверное, есть резон попросить это у хирургов. А если же нет, так, в общем-то, растет себе эта женщина, как в России.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
1: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захаренков. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: Ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш. Поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную. То есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немцы, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, это известный человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это какой-то. Чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе, и звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус.
0: Да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу. А объявлять как-то вы будете?
1: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жана Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток «приветствую меня» и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия. То есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком. Значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: Я видел. И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, это цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец, чтобы
1: дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом
1: это
0: мне...
1: Сольно, что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих по Лизе.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться «ЗЛО». «За все легавым отомщу».

0: вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, любимого мной «Эхо Москвы».
1: Здравствуй, Дима. И я рад вам, уважаемый, представить Дмитрия Синецкого, который пришел к нам в программу «Монморанси». После некоторой вот такой музыкальной паузы, после некоторого музыкального такого перерыва, Дмитрий ознакомит нас со своими новыми произведениями. Я помню, кстати, так давно это было уже, знаешь, осталось на уровне каких-то таких эмоциональных. Вот эмоциональная память. Я придумал смешное выражение. Эмоциональная память. Осталось очень благотворное впечатление. Я помню, в некоторых, в момент прочтения тобой некоторых произведений я смеялся, как никогда. А в момент некоторых я прям пугался, как никогда. Вот я хотел бы тебя попросить, если это, конечно, реально, если ты чувствуешь, так сказать, в себе силы, может быть, помимо что-то такого нового, ты бы исполнил что-нибудь из тех вот забытых.
0: Ну, я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты намекаешь на девочку по имени Наташу, да? Вот, я понимаю. Ну, может быть, потом уж сольно там на бис, я не знаю. Вообще, на самом деле, достаточно забавная ситуация. Дело все в том, что вот ты говоришь произведениями. Я считаю, что произведениями какой-то серьезной такой литературы никак нельзя называть. И, в общем-то, да, тут нужно еще упомянуть, что вот предыдущие два часа, так сказать, здесь на радио «Эхо Москвы» был гостем дирижер Светлановского оркестра. И, Саша, с ним такие тонкие и умные беседы о высокой культуре, что мне просто после этого даже как-то так неудобно даже, что ли. Потому что я представитель, в общем-то, антикультуры. Правильно?
1: Ну, культура, она, Дима, единая. То есть,
0: Ну, это я просто предупреждаю радиослушателей, сказать, они слышались только умного и тонкого. Вот сейчас вот на протяжении всего общения со мной посредством эфира они ничего тонкого и умного не услышат. Это абсолютно точно.
1: На самом деле, истинная культура – это та культура, в которой, как говорится... То есть, я тебе скажу словами классика, замечательного классика, сына, кстати, Сигизмунда Фрейда, Ваньки Фрейда, который сказал, культура бубенность, это, говорит, явление многогранное. Вот. И единственное, как кажется Ивану Фрейду, это чтобы явление культуры не стало каким-то таким, знаешь, ну, скотобазным, таким каким-то общепринятым, каким-то уже устоем. Ну, как вот некоторые, например, сейчас современные исполнители эстрадных танцев на телевизоре, да, всякие. Вот. А все остальное, любые крайности, самые дикие крайности, это уже есть неотъемлемая часть культуры. Это я процитировал вам последнюю работу своего хорошего знакомого Ивана Фрейда.
0: Забавно. Вот, ну, давай так, значит, начали о культуре, давай продолжать о культуре. Я тут недавно съездил в Египет.
1: Значит, да, хорошее место.
0: Вот Саша просто тоже был в Египте. И, кстати, я съездил в Хургаду в эту самую, значит. Ага. Это нам только кажется, что вот она называется Хургада, во-первых. На самом деле это арабское слово такое, гортанное такое, харкающее слегка, Хургада.
1: Да.
0: Вот, вот такое ощущение. И я кое-что там написал для газет, они просили. Я вам сейчас просто прочитаю отрывки. Это все о культуре, о культуре. Вот, ну и поехали. О нашей, кстати, культуре. О проникновении нашем по планете. Это цитата, понимаешь? Вообще, проникновение наше по планете в Хургаде чувствуется сильно. Например, таксист, который вез меня в даунтаун, слушал кассету с песенками Леонида Агутина. А выйдя из такси в этом самом даунтауне, я тут же уткнулся в рекламный щит ресторана «Максим» на русском языке. «Борщ, пельмени». Вот. А вообще, ресторан в Хургаде раз-два и обчелся. Ничего особо такого восточного, арабской кухни, танец живота я так и не нашел. Самое приличное место – это стейк-хаус. Вы его найдете легко, потому что хургадский даунтаун состоит всего из нескольких улиц. Это просто торговый квартал. А весь остальной город представляет из себя чисто арабские районы, в которых туристам делать нечего. Там грязновато, пристают и клянчат глупузенькие дети. В архитектурном плане тоже никакой экзотики. Сплошные ободранные хрущевки, только египетские. Дверей в подъездах нет вообще. Нет. Пустыри с битым камнем, понурые бессмысленные ослики стоят и печально глядят в землю, на которой даже колючки не растут. Непонятно, что они вообще едят в этой пустыне. Также вы увидите огромное количество стройматериалов, бетономешалок, скелетов будущих строений. В основном это отели. Вся Хургада похожа на большую ударную комсомольскую стройку. Город стремительно растет за счет туристского бизнеса. нас, беленьких, незагорелых, приезжает сюда с каждым годом все больше и больше. Не мудрено, не так уж много мест на Земле, где круглый год гарантирована хорошая погода. И не так много мест на Земле, где море настолько чистое. Кстати говоря, Красное море единственное по-настоящему экологически чистое, как утверждают специалисты. И все же, несмотря на многие очевидные плюсы, название «Международный курортный центр» Хургада, честно говоря, не тянет. Достаточно сравнить с израильским Эйлатом, который находится буквально напротив, через море. Соответственно, и туристский контингент здесь поскромнее. Моложавые европенсионеры в основном. Есть и молодежь парочками. Больше всего немцев, меньше французов. Иногда попадаются испанцы, итальянцы, а вот скандинавов и англичан не видел. Американцы в Хургаду не ездят вообще. Их роль здесь пытаемся играть мы, русские. Кто это там катит по даунтауну на прокатном джипе Wrangler с открытым верхом, весь в золоте, с блондинкой, похожей на Клаудию Шифер, но почему-то пьющей пиво прямо из горлышка? Наши едут. Гостиничных боев крутые новые русские учат говорить по-русски, причем круто учат. Турагент-араб рассказывал, что некоторых арабчат из отелей русские бары случались и бивали за плохой сервис. Да что и говорить, если негр-официант, приносивший мне пиво на пляж, просил называть его Степой. Он вообще-то Эстефан, но русские перекрестили в Степку. Если бы в Хургаде, если бы в Египте была свобода печати и в Хургаде выходила бы своя газета, то колонки ее светской хроники пестрели бы нашими российскими подвигами. Вот вы только представьте себе заголовки. Дочь крупного русского мафиози выложила $2000 в золотые украшения в первый же день своего пребывания на курорте. Или так. Русский бизнесмен в состоянии крайнего алкогольного опьянения пытался ворваться в мечеть просто посмотреть, за что и был бит религиозно настроенными гражданами. К сожалению, в заголовке я вынес два случая, рассказанных мне все тем же милейшим моим турагентом. Кстати, об алкоголе и мечетях. Я попал в Египет в период мусульманского Великого Поста, который называется Рамадан, когда до захода солнца православным не то что выпивать. Кушать ничего нельзя. Буквально до первой звезды, то есть до 6 вечера. Теперь подумайте, что испытывает этот самый правоверный, когда средь бела дня в его кафе валивается в дрибадан пьяная компания во главе с размалеванной девицей, одетой, извините за выражение, как шлюха. И водки давай! Еще гашишу бы заказали. За наркотики, кстати, в Египте сажают. Автоматически, всерьез и надолго. А в номерах каждого отеля на телефонном столике рядом с номерами служб на специальной бумажке написано, по-английски написано, «Ради будущих поколений. Не, пожалуйста, не ломайте кораллы. Они восстанавливаются очень долго. Ваши дети, внуки и даже правнуки могут их не увидеть». Вот на европейцев действуют, а на наших нет. Вот хоть ты тресни. На Коралловом острове, куда вас обязательно повезут на морской яхте, снабдят маской, трубкой и ластами, растут действительно очень красивые кораллы. Так наши туристики, сроду не нырявшие, смело полезли за трофеями. Плавали в прозрачной воде по собачьи, фыркали, кашляли, наглотавшись солененький. Очень комично были перекрашенные мокрые букеты их чисто советских причесок в сочетании с масками и черными гофрированными трубками, заглоченными по неопытности вместе с нагубниками и торчавшими из плотоядных ртов, как негритянские члены. А кораллы они ломали голыми руками, ранив кровь пальцы, колени и прочие выпуклости, которыми они задевали о риф. А вынырнув с добычей, они хвастались друг перед другом, как обезьяны, а потом сидели с кислыми физиономиями и ругали слишком жаркое солнце, слишком острые кораллы и винили во всем ни в чем не повинных арабов, единственная ошибка которых – пустить сюда этих сук. Вот, ну я не знаю, какая газета это напечатает, если какая-то вообще напечатает. Ну, может, и
1: напечатает. Я думаю, та газета, которая вот не это... напечатает, да. Это будет плохая газета.
0: Ну, вот это из свежих впечатлений.
1: Это я тебе, кстати, не льстю, а на самом деле я целиком с тобой согласен, поскольку тоже был там, все это видел. Вот, но, ты знаешь, позволю себе не согласиться в одном, может быть, моменте, вот насчет того, что там дают какой-то срок за наркотики. Видимо, это, может быть, у них распространяется все-таки на местных жителей, поскольку Хурга это недавно просмотрел видеозапись, потому что как ее делали, я не помню. И вот только когда я ее просмотрел, я вспомнил, что там. И там дяденька-экскурсовод, вот его фраза «Хургада» — это небольшой кусочек, значит, какой-то суши продолговатый, это, дескать, не Египет, расположенный вот около этого моря. А, то есть до ближайшего города там 600 каких-то километров. Ну, типа вот такую фразу он сказал. Вот, и, естественно, это такой серьезный туристический центр, то есть бизнес туристический там развит, может быть, местных там усажают, но конкретно я, будучи в состоянии сильного,
0: Опьянение алкоголем, да?
1: Да, ну, да. Случается со всяким. Я несколько раз, ну, а конкретно пару раз, я попал на конкретные кальяны, которые конкретно предлагали. Даже
0: я привез кальян себе, между прочим.
1: Да?
0: Да, отлично.
1: У меня давно есть. Но суть не в этом. Ты знаешь, мы жили в отеле, который называется «Шедван отель».
0: А, я знаю.
1: Тоже там был, да?
0: Ну да, я мимо там пиво я пил недалеко.
1: Хорошее пиво, единственное отличное место, где можно попить вот хорошее пиво. В немецком кабачке слева
0: да,
1: от входа.
0: Да, точно.
1: Да, слушай, там еще в сапожках его дают. Сапоги.
0: Да. Слушай, ну просто какие воспоминания. Отлично. Да.
1: Вот, так вот, если пройти на территорию Шедвана отеля, слева стоит караван-сарай. Такой крытая какая-то байда такая, ну типа вертепа вообще. То есть там, если заглянуть за брезент, там какие-то расклады очень странные. То есть сидят, значит, в тюрбанах какие-то зверские, значит, азиаты, да. Вот, то есть вроде Шедван отель, он мажорный такой, и как бы там все такие ходят европейцы, отдыхающие, в шорцах, в носцах, в трусцах, там, ля-ля-то-поля, они такие ходят, передвигаются медленно, степенно, да, и вдруг посредине этого вот этот караван-сарай. И заглядываешь туда, и там прям, правда, стрёмно так, ну, как бы вот. И когда входишь в него, так отодвигаешь широким жестом вот эту вот хлопушку, портьерку, заходишь, первый вопрос, который тебе задает арабчонок, кальян хотите? А когда ты, типа, говоришь, ну, например, хочу, да, следующий вопрос, сдурь.
0: Хорошо.
1: Вот не рассказывал
0: тебе. А как
1: тебе...
0: по-арабски будет?
1: А он по-русски это говорит.
0: По-русски.
1: Дурью именно. Да, кстати, хорошо. У меня, ты знаешь, такая мысль, что это просто цыгане подрабатывают. Там ну, открыли свой мафиозный бизнес.
0: Наверное. Да, ну так вот. А я вот что хотел почитать по-настоящему. Это так просто, для затравочки все было. Это я там в Египте написал. А я поехал вообще, то есть один. Вообще один. Я никого с собой не взял. То есть ни друзей, ни жену. Я жил там один неделю. Я оттягивался. Я смотрел египетское телевидение. Это вообще отдельный разговор.
1: Смешное.
0: Вот,
1: смешное.
0: Да. Ну а по вечерам...
1: А я его записал.
0: Нечего. Записал? Молодец. Да. Это гениальная совершенно штука. Вот. А делать нечего все равно по вечерам. И я чего-то там прикололся писать. Вот у меня вышла такая вещь. Египетские казни называется. Ну, в общем-то, египетские. Потому что я писал в Египте, а казни, ну, вот вы сейчас поймете. Значит, эпиграф такой. We don't need no education. Это из Pink Floyd и «Стенки». Саш, я тебя очень попрошу, я вот сейчас попытаюсь что-то такое изобразить даже голосом, а ты, пожалуйста, вот когда я тебе махну рукой, я тебе пощелкаю пальцами, ты включи вот позицию вторую именно с той секунды, ладно?
1: Не выйдет.
0: Не выйдет.
1: Тогда вообще не включай, не надо. 23-я композиция.
0: Тогда ничего.
1: Давай сначала включим.
0: Хорошо, бог с ним. Нет, не, ой, не надо. Не пойдет. Подожди, ладно. Не пойдет. В конце включай пункт третий. Вот той бумажки, что я тебе дал. Это мы, у нас такие технически сложные переговоры, но это все для вас, дорогие радиослушатели, для художественной целостности эфира. В общем, вот египетские казни – это опыт педагогической некой... А, нет, критики педагогической литературы. Первый опыт, кстати. Глава из советского школьника Глава из советского школьного учебника «Природоведение». «Белый кролик резвился в своей клетке». Кстати, интересно, как-то в клетке можно резвиться. Грыз капустный лист и так далее. Но когда ему под шкурку ввели каплю смолистой жидкости темно-коричневого цвета, он мигом затих, лег на бок, и вскоре глаза его потускнели. Что же случилось? Кролик умер. А рядом помещен рисунок. Дохлый кролик. Слушай, не хихикай. И чудесный, и чудовищный шприц, на кончике иглы которого висит отвратительная жирная капля. Далее автор учебника объясняет, что это был лабораторный эксперимент. Жидкость темно-коричневого цвета – никотин. И вообще курить вредно. Между делом упоминается и лошадь, также погибшая во славу науки при подобном эксперименте. Представлен и рисунок этой лошадки. Слава богу, до эксперимента. Это, видимо, для тех школьников, которые плохо представляют себе лошадь. Ну, иначе зачем? Вот, а вообще... А вообще учебники естественных наук полны таких забавных садючек. Чего стоит, к примеру, знаменитый диптих из учебника ботаники. Под двумя герметичными стеклянными колпаками с водой и пищей две лабораторные белые мыши. Одна сдохла от удушья, а другая жива-здорова, потому что рядом в горшочке стоит зеленое растение. Вот, дети, что такое кислород и как он вырабатывается. Понимаешь? Причем гениальный педагогический прием. Даже самый тупой, аутичный ребенок настолько живо представляет себе мучение задыхающейся мышки, что механизм вырабатывания кислорода он отныне будет помнить как «Отче наш». Причем достоин похвалы и прием контрапункта, использованный здесь. Стеклянные колпаки стоят рядом, и вот одна мышка агонизирует за толстой стеклянной стеной чистенькой лабораторной камеры пыток, в то время как ее товарка жирует под раскидистой сенью своего зеленого растения в горшочке. Товарка с мрачным злорадством наблюдает мучение подруги, лежащей подле мисочки с водой в луже собственной блевотины, с распухшим, почерневшим языком, вывалившимся из пасти. Вот, дети, что такое кислород. А что такое молния? Так что же такое молния? У великого... Извини, товарищ. Саш, нам смешинка в рот попала. Включи, пожалуйста, музыку.

0: Итак, продолжаем чтение египетских казней. А что же такое молния? У великого русского ученого Ломоносова был приятель по фамилии Рихман. Тоже ученый, но еврей. И вот в один прекрасный день, смотри рисунок, пришел Рихман к Ломоносову в гости. А Ломоносов мастерит чего это? «Бог помощь», — говорит Рихман. «Что это ты делаешь?» «О, это, — отвечает Ломоносов, — мое новое изобретение. Видишь, гроза собирается. Если я этот железный дрын на крышу приспособлю, да повыше подыму, то молния, кое Илья, пророк, из десницы полыхает, в эту железку долбанет все непременнейшие. Не любит Илья, пророк, рожны всякие, такие, как, например, одиноко стоящие в поле деревья». Ломоносов замолчал, а руки его сильно и ловко двигались, прикручивая к концу железной палки снурок, искусно сплетенный из тончайших медных волосков. Осторожно кашлянув, Рихман спросил: «А дальше?» «Дальше?» — Ломоносов усмехнулся. «А дальше мы ее поймаем».
1: «Кого поймаем?» — не понял Рихман. «Мудак ты! Молнию! Кого же еще?» «Гляди, по этому мендному снурку молния пробежит с крыши в эту комнату, а потом стечет с него в... да хоть в это самое ведро!» И Ломоносов крепко брякнул подвернувшееся ведро о деревянный пол, словно подтверждая успешность своего проекта. Осторожный Рихман спросил: «Я очень извиняюсь, а зачем?» «Чудак, молния — это живой жар, энергия. То-то свету будет из ведрышка. Погреемся!» Ломоносов радостно расхохотался, подмигнул Рихману и шутливо турнул его в бок. Рихман вздрогнул и испуганно улыбнулся в ответ. Между тем ветер крепчал. С большим трудом друзьям удалось укрепить на фронтоне дома железную мачту будущего громоотвода. Седые букли парика Ломоносова развивались под порывами ветра. Стоя на самом верху шаткой приставной лестницы, жалобно скрипевшей под его тяжестью, он накрепко захлестывал бичевой железку с торчащей стропилой. Рихман, стоявший на земле, обеими руками держал лестницу, ему были видны только полы кафтана Ломоносова, тяжело трепавшиеся на ветру, да стоптанные каблуки его ботфорт. На одном из них Рихман заметил налипший кусочек засохшего навоза. Ему почему-то вспомнилось, что Ломоносова зовут Михайло. И что он не только ничуть не стесняется своего мужицкого происхождения, а напротив, даже несколько щеголяет им в свете. Когда-то именно это плебейство и свело их вместе, сделало друзьями, объединило против блестящих молодых вельмож студентов Гейдельбергского университета. Вспомнились Рихману их пирушки в чинных немецких кабачках, где Ломоносов обычно верховодил, не стесняясь при случае приголубить какую-нибудь белокурую фройлен в кружевном передничке. Завершив приготовление к эксперименту, друзья поднялись в светелку Ломоносова, что находилось под самой крышей. Ломоносов на ходу кликнул мальчика, велел принести им полштов водки и закусить. Простучали его сапоги по лестнице, и дверь светелки захлопнулась. Кухарка Агафья собрала закуску, послала мальчика наверх и прислушалась. Из светелки над ее головой доносился тяжелый топот сапог и отборная ругань почему-то в адрес Ильи Пророка. Агафья зевнула, перекрестила щепоткой рот и села у закопченного окна кухни, глядевшего на улицу. Грозу, кажется, проносила стороною. Вдруг наверху со звонким треском распахнулось окно, и голос Ломоносова грянул: «Эй ты, громобой хренов! Куда мы? Илья, пророк, хер короток! Илюха, родной, давай дуй суды! Тут у тебя сюрприз!» Ему вторил тихий говорок Рихмана: «Пойдемте, Михаил Васильевич, пойдемте от греха! Вот огурчика не желаете? Пойдемте!» Окошко захлопнулось. Агафья усмехнулась: «Ишь ты как! Православного выкрест от греха уговаривает! Да, барин-то наш с придурью, однако добрый!» Агафья покосилась на мясорубку, прикрученную на угол стола. Ее тоже придумал и своими руками сделал Ломоносов. Бывало, он приходил на кухню и самолично вертел фарш на котлеты, радуясь своему изобретению. Вдруг сверкнуло и раскатилось громом. Да не то что рядом, а будто прямо по голове. Глаза Агафьи выпучились от неожиданного страху, рука дернулась было осениться, да замерла. Сверху раздался громкий болезненный вскрик, и что-то мягкое и тяжелое повалилось на пол. Агафья метнулась в горницу, там посреди комнаты стоял мальчик, белоголовый, стриженный в скобку. Открыв рот, он смотрел куда-то мимо пустыми васильковыми глазами. Ахнула настежь дверь светелки наверху, и на пороге появился Ломоносов во взъерошенном парике. Лицо его было бледно, по подбородку текло, то ли водка, то ли слюни. «Агафья!» — хрипло прошептал он. «Сподобились! Дружка моего! Рихмана!» Он горько сморщился, сел на ступеньку и спрятал лицо в широкие мужичьи ладони. Потом он утерся, поперхал в кулак, твердо встал и спустился по лестнице к окну горницы. Сказал, глядя на пустую улицу, где первые капли дождя тяжело ударялись в нагретую солнцем пыль. «Ну, Бог дал, Бог и взял». Пошли мальчика в управу сказать, мол, убила мещанина Рихмана насмерть молнией с неба в доме, ну, здесь, в общем. К Рихманам сам схожу. Потом. Сейчас в научное общество. Эксперимент в журнал записать надо. Он взял с вешалки треуголку и трость, добавил, ковыряя ею в половице с кривой усмешкой, и окошко открой, проветри там, а то... Паленый мразит, ему должно муде подпалило. Сказав так, Ломоносов зло хмыкнул, ткнулся плечом в дверь и вышел вон на дождь. Белоголовый мальчик меж тем пробрался в светелку, где произошел эксперимент. Опрокинутый стул, разлитый полштов на полу, а рядом распростертый Рихман. Из носу тонкие багряные струйки, глаза широко смотрят, не видя. Пола кафтана нелепо задралась, а из носка правого сапога вьется вонький дымок. Сбоку головы Рихмана, над левым ухом, багровеет свежий ожог, как от каленого железа. Еще мальчик увидел почерневший медный провод, свисающий из-под потолка. Тот чуть покачивался. Близко, слишком близко стоял к нему несчастный Рихман. «Убила и в землю ушла», — неожиданно ясно понял мальчик. Тоже думал и Ломоносов, крупно и тяжело шагая под усиливающимся дождем. Лицо его под полами треуголки, с которых срывались серебряные капли, было хмуро и сосредоточено. Провод до самой земли надо. Концом в землю и закопать. «И закопать!» — твердил он себе. Вот, дети, так и был изобретен громоотвод.

0: Это все странно. Я сам даже не знаю, как это назвать. Это внежанровая литература. Вот так, давай договоримся. Внежанровая литература. Хорошее определение придумано, правда? Вот. А вот почему вот такие маленькие они, какие-то маленькие, странненькие? Вообще, в последнее время я вот что-то вот сейчас вот сидел, слушал музыку и подумалось мне, почему я в последнее время не пишу крупные такие вот какие-то вещи. Я раньше писал целые повести, рассказы, какие-то длинные такие, серьезные. А сейчас перестал. Понимаешь, в чем дело? Саш, вот интересно, вот такая вот теза. Нет больших тем. Я вот прошлым летом, где-то в начале лета, начал писать серьезную вполне такую повесть. Значит, еще названия не было, ничего не было. Я начал писать повесть про каких-то странных, каких-то абсурдных совершенно террористов, которые захватывают городской драмтеатр, областной, в небольшом городе. Mm-hmm. Вместе с актерами и так далее. Главное дело, что там идет премьера. И там все городское начальство, вся городская элита. Все то там, в числе зрителей. Их всех берут заложниками.
1: Взяли, да. То,
0: да, что, но да. Это серьезные террористы с автоматами. Они убивают через каждый час там по одному, по два, по пять человек. Выдвинули какие-то требования. Ну, они не то, что неисполнимые, но немерены. И, главное, совершенно бредовые какие-то. Не
1: ну, а например, расскажи. А? Ну, вот, например.
0: Они, например, требовали, чтобы Иосиф Кобзон приехал и начал с ним переговоры. Но вот почему Иосиф Кобзон? Они не говорили, вот хоть убей. А потом, понимаешь, какая штука? А потом в связи с известными событиями я так раз перечитал то, что уже написано. Бабах, а это все звучит так ужасно и с такой издевкой. Я имею в виду реальные политические события, когда начали брать немеренное количество заложников сразу. И я раз, и я перестал. Я не стал, она вот недописанная лежит, и я не буду ее дописывать пока. Вот. А, короче, вот такие вот маленькие штучечки, они какие-то безопасные. Так, ну, что-то написал, это этюды, ну, я не знаю, как это назвать. Там вот так вот, внежанровые. Ну, вот, например, вот послушай, а вот к какому жанру ты отнесешь вот следующую такую штуку? Вот я тебе задам еще вопрос. Mm-hmm. Вообще, очень серьезная вещь, это о девушке, об одной девушке. Имени совершенно знать не нужно. Это ничего не даст, главное. Ну, какая разница? Ну, допустим, там, Лена Иванова. Вот, или там Люся, я не знаю, Голопупкина. Какая разница? Главное, что она была из приличной семьи. А что значит «из приличной семьи»? Ну, например, ей нельзя было звонить после 10 часов вечера. То есть она просила не звонить ей после 10, потому что в это время ее отец обычно усаживался в кресло возле торшера со своей вечерней газетой. А дедушка, запершись в кабинете, перебирал на сон грядущий свою коллекцию старинных монет. В то время как бабушка в гостиной раскладывала пасьянс, кутаясь в шаль макраме. Ее брат предавался рукоблудию в ванной под душем, а ее мать тихо возилась на кухне. Сама же она в дальней комнате после 10 садилась писать свой тайный девичий дневник, чутко прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Длинная, звонкая и требовательная трель, от звука которой с хрустом дрогнет газета в руках отца, а дедушка уронит под стол суверен и сердито закашляет, и пиковый туз выскочит из бабушкиной колоды так не кстати. Мать же ее тотчас перестанет звякать мытой посудой и чутко прислушается, как она, оставив дневник, бежит по длинному полутемному коридору к телефону, мимо ванной, где ее брат предается рукоблудию под душем и не слышит телефонного звонка. А что, если она не побежит к телефону, когда ты позвонишь ей после 10? Что, если телефон так и будет звонить? Длинный и требовательный, в коридоре квартиры, где ее отец сердито кашляет в ванной, а ее брат кутается в шаль макраме в дальней комнате, в то время как ее мать ищет суверен под столом в кабинете, а дедушка вместе с бабушкой тихо возится на кухне со своей вечерней газетой. Но, может быть, стоит... Из чистого азартства. Позвоните ей разок после 10, когда ее отец тихо возится в ванной, а мать кутает в шаль макраме пикового туза, выскочившего из бабушкиной колоды, в то время как в дальней комнате бабушка сердито кашляет на дедушку, который предается рукоблудию так не кстати. Побежит ли по длинному полутемному коридору ее брат из ванной, где он перебирал коллекцию старинных монет дедушки? Вот представь, звонишь ты ей после 10, а она предается рукоблудию в своей дальней комнате, вместо того, чтобы писать в тайный девичий дневник. Телефон звонит в длинном и требовательном коридоре, куда из ванной так не кстати выскакивает ее отец, кутаясь в шаль макраме с узором в виде пиковых тузов. А ее брат в кухне вздрагивает и хрустит бабушкой, которая сердито кашляя ищет вечернюю газету, упавшую под стол, в то время как ее мать вместе с дедушкой в кабинете звякует мытой посудой на сон грядущий. Телефон продолжает звонить, но к нему никто не подходит. Все заняты своими делами. В дальней комнате ее мать и отец предаются рукоблудию на сон грядущий. Брат в своем кресле возле торшера перебирает чисто вымытую посуду, а бабушка и дедушка сердито кашляют в кабинете просто так, из чистого озорства. А она под душем, в длинной полутемной ванной, чутко прислушивается и сердито требовательно кашляет. Но к телефону никто не бежит. Из чистого озорства. Ни бабушка, что тихо возится в кабинете, ни брат, кутающий дедушку в свою вечернюю газету, ни отец так не кстати, перебирающий ее тайный девичий дневник на кухне. Только мать в дальней комнате вздрагивает и хрустит на сон грядущий. Тогда она, так не кстати, выскакивает из ванны и бежит по длинному полутемному коридору мимо сердитого и требовательного отца, перебирающего свой вечерний пиковый туз, мимо кашляющего брата, мимо закутанного в шаль макраме кресла возле торшера, мимо кухни, где дедушка ищет под столом бабушкину колоду, а бабушка в гостиной вздрагивает и хрустит своей вечерней газетой на сон грядущий. Но тут ты вешаешь трубку. Телефон умолкает, и она останавливается. В наступившей тишине становится ясно, как сердито, ясно слышно, как сердито кашляет душ в ванной, как звякает чисто вымытый саверен, уроненный под стол возле торшера, как вздрагивает и хрустит вечерняя газета, как не кстати выскакивает пиковый туз из бабушкиной колоды. С минуту она стоит посреди длинного полутемного коридора, сердито и требовательно смотрит на телефон, потом вздрагивает, кутается в шаль макраме и, уронив саверен под стол, бежит в дальнюю комнату, не обращая внимания на то, что в ванной ее брат тихо возится с чисто вымытой бабушкой, что ее мать вместе с дедушкой предаются рукоблудию, запершись в кабинете, а отец перебирает коллекцию старинных монет на кухне и ничего не слышит. Только ее брат так не кстати выскочит в длинный полутемный коридор со своим пиковым тузом и чутко прислушается. Чу! Вот она тихо возится, запираясь в гостиной, и садится писать в свою тайную вечернюю газету. Так что не надо звонить ей после 10 часов вечера.

0: 25 минут пятого в Москве. В гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Синецкий.
1: Спасибо, Саша.
0: Пожалуйста.
1: Да, это я у вас, дорогие товарищи, в гостях во всех ваших домах. Таким хрипловатым, видимо, голосом из радиоприемника доношусь. Вот. А, значит, после вот этой веселой музычки надо, хватит у нас уже грузить всякой психоделии такой, попытками какими-то психоделическими. Сейчас мы перейдем к теме очень такой любимой, я уверен, всеми, к теме кино и, в частности, видео. Причем не в какой-то там скукотищу, нет. В той части, что вот недавно такой товарищ, известный концептуалист Сережа Гурьев, назвал, описал ситуацию насчет кино вот так. Наконец-то серые скучные льды Тарковского переехал веселый ледокол Тарантино. Понимаешь? Вот так. А, ну вот, собственно, я сейчас хочу почитать. Тут вот буквально позавчера я написал, что вот на днях такая вот миниатюрочка. А, значит, она даже без названия. А, ну название есть, название примерно вот откуда. Вот угадайте, Саша, вот ты тоже угадай. Скажи, пожалуйста. В каком. Вот ты знаешь английскую фразу в видеофильме, на видюшник, который ты смотришь дома там и так далее, которая есть почти в любом фильме. Ну, практически в любом фильме.
0: Да.
1: Какая?
0: Факов.
1: Нет, факов это само собой. А есть коронная фраза, вот прикинь, когда влетают в какое-то помещение какие-то люди с автоматами, что-то перебили всех, перестреляли и так далее, вот все, дым рассеялся, они так стоят, автоматы держат дулами наверх, главный так оглядывает помещение, там все лежат, там кровища, трупы, он так смотрит, удовлетворенно хмыкает, говорит, let's get out of here, давайте уходить отсюда, давайте уходим отсюда. Это есть в каждом фильме, товарищи, вы последите, я теперь вот кабель на телевидении, хоп, включаю, да, там идет какая-то байда вот эта вот, видюшная, я дожидаюсь вот, а, let's get out of here, и я могу выключать, все нормально, хороший фильм.
0: Хороший,
1: да,
0: то есть
1: вот
0: такой нормальный.
1: И вот эта вещь, она называется, собственно, let's get out of here, и это такое немножечко в ритме регги. Это посвящается Тарантино. Ну, может быть, и не Тарантино. В общем, да. Я хочу стать высоким пластичным негром в цветастой рубахе, в темных очках, в тонких косичках на вечно покачивающейся голове. Я хочу носить за поясом большой автоматический пистолет, так восхитительно блестящий на солнце, и ездить в открытой длинной машине, и чтобы рядом сидела загорелая блондинка со здоровыми сиськами и без трусов под короткой джинсовой юбкой. Я хочу подпевать мелодии регги, доносящиеся из радиоприемника, вытягивая трубочкой толстые сиреневые губы и поколачивая в такт по рулю своими изящными черными лапами, на запястьях которых так контрастно смотрятся тонкие золотые цепочки. А эта холеная стерва на сиденье рядом должна затягиваться сигаретой с марихуаной и передавать ее мне, хрупко изогнув тонкую загорелую руку прямо в мою жадную, черную, нигерскую пасть. Вот я затягиваюсь жирным дымом благословенной Ямайки от Джарастафарай и медленно выпускаю его прямо в лицо патрульного полицейского, потому что светофор давно зеленый, а мы все стоим и стоим. Вот он и подошел посмотреть, все ли у нас в порядке. Он фыркает от дыма, машет рукой, а лицо у него чем-то недовольное. Он просит документы. Зачем ему мои документы? Он что, думает, что я не умею водить машину? Или что я слепой? Или что я идиот? Или что я беженец с Кубы? Я говорю ему все это в такт регги, доносящийся из радиоприемника. А подруга, слыша это, смеется и аплодирует. «Ты арестован», — заявляет полицейский. В сущности, ни в чем не повинный малый, случайно повстречавшийся на нашем пути. «Медленно выходи из машины!» — начинает он свою обычную бодягу. «Fuck you, man!» — как и положено в таких случаях, возмущаюсь я. Он начинает бормотать что-то про мои права. Он даже не пытается попасть в размер регги, доносящийся с радиоприемника. И меня это коробит. Я четко вспоминаю, что, выходя утром из дома, я дослал патрон из магазина в ствол и аккуратно приспустил курок, прежде чем сунуть пушку за пояс брюк и прикрыть длинной цветастой рубахой. Значит, достаточно будет просто взвести большим пальцем собачку, возиться долго не придется. А ему придется сначала отстегнуть клапан кобуры, подумал я, смиренно потупив взор и заодно осматривая полицейского с ног до головы. 1-0. Но тут я слышу, как справа хлопает дверца, и вижу, как моя подруга неторопливыми шагами, ножка за ножку, огибает крыло машины. Золоченая бляшечка на ее поясе звонко процокивает по решетке радиатора, такой блестящий на солнце. И вдруг она запрыгивает попкой на капот, разворачивается всем своим хозяйством к мгновенно эрегирующему полицейскому и, изгибаясь как кисенька, встает на свои острые каблучки, рискуя попортить идеальную лакировку цвета голубой металлик. Я протягиваю руку к радиоприемнику и делаю погромче, а заодно успеваю незаметно вытащить пушку из штанов и положить справа от себя, пока этот потный лопух смотрит, как моя подруга гладит себя по сиськам, вращая бедрами в такт регги, доносящейся из радиоприемника. Ух ты! Это она неожиданно на секунду задрала юбку и подразнила нас своим пушистиком. «Вау!» — вырывается у полицейского. «Ес!» — вторю ему я. Подруга делает свой коронный финт, задирает худенькое загорелое плечо, так что бретелька ее маечки падает, и, о, Джа Растафарай! На свет Божий появляется одна из ее сладкой парочки с торчащим темным соском, лениво колыхаясь в такт. «О, Jesus fucking Christ!» — стонет сержант. Он уже и сам поводит бедрами, переступая с ноги на ногу в такт. Но тут диджей на станции делает мягкий микшер и начинает гнать неторопливую пургу о том, что температура сегодня 24,3 градуса, осадков не ожидается. Для каких дураков он это говорит? Ну какие в декабре могут быть осадки? Полисмен, сняв форменную шляпу с бляхой, вытирает клетчатым носовым платком свою бледную молодую лысину. Он хмыкает и покручивает головой. На лице его написано примерно то, что можно видеть и на моем, и на вашем лице в подобных обстоятельствах. Подруга уже снова сидит рядом и, как пай-девочка, держит ручки на коленочках. «Проваливайте отсюда!» – добродушно шугает нас полицейский. «И гляди, езжай аккуратнее, а то у тебя помеха справа такая, что...» Он солидно смеется собственной глупой шутке, хлопает себя по штанине дубинкой и идет к своей патрульной машине на той стороне улицы. «Пока я думаю, не стоит ли мне обидеться на этого ублюдка за то, что он обозвал мою девушку помехой? И не всадить ли ему между лопаток хорошую порцию свинца за это дело?» Но пока я соображаю, он садится в машину, трогает с места и вскоре скрывается из виду, лишая меня таким образом предмета спора с самим собой. Подруга дергает меня за косичку. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее прищуренные глаза и наморщенный носик, кое-где тронутый веснушками и на переносице чуть облупившийся от солнца. «Ну, что задумался?» — говорит она своим мелодичным и чуть хрипловатым от курева голосом. «Let's get out of here!»

0: Вот, таким образом, программная часть, условно говоря, моего пребывания в эфире на этом как бы благополучно почти завершилась. Вот сейчас следует некая импровизационная... Почему, собственно, вот Саша спросил тут, или не спросил, я так не понял. Почему, собственно, вот вдруг там Тарантино и так далее? Ну, вообще-то я киношник ведь на самом деле. Я вот никак уважаемому ведущему Александру Лаевскому уже сколько, года два, что ли, все несу и несу свой, значит, одно из своих замечательных кинопроизведений, «Постояльцы» называется, где он написал замечательную, кстати говоря, музыку. Он так ни разу ее не слышал уже вот в кино.
1: Наиграл.
0: Другие
1: дяденьки.
0: Вот. Ну да, собственно, а почему Тарантино? Тут интересная такая штука, что вот какое-то такое ползучее проникновение вот этого до нельзя легкого настроения, оно отражается буквально на всем. Я тут недавно, как-то посмотрев очередной из его фильмов, ехал на работу, ну, на частнике. Еду. Совершенно, вот, Саш, поверь, совершенно скучный такой мужик, взрослый, он молчал всю дорогу. А я сидел и думал о фильмах Тарантино, что какие-то картинки крутились перед глазами, вот что-то такое вот происходило. И уже подъезжая к Останкино, значит, он говорит, вам где остановить? Я говорю, вот здесь, за телебашней, вот там на остановочке, я слезу. И вдруг он мне в такт отвечает, на остановочке, а может, чуть подальше, этот мужик, который молчал всю дорогу, и вот тупо глядел на дорогу. Я говорю, зачем подальше? Он молчал, говорит, слушай, я сам не знаю, зачем. Вот так. То есть он вот так его заряжает, да, и вот так все это передается. Вот некая энергетика есть в этом во всем. Ну вот, собственно...
1: Кстати, вот непонятная совершенно ситуация с этим фильмом в, казалось бы, такой нормальной достаточно стране, как Англия.
0: А какой ты фильм имеешь в виду?
1: Вот.
0: Да. Я вот как раз хотел сказать уважаемой публике, что я сегодня принес сюда специально саундтрек из фильма «Прирожденные убийцы». И вот несколько песенок вы услышите. И вот когда я буду иметь честь попрощаться с вами, я прошу Сашу вот включить вот эту 26-ю композицию, такую финальную. Она финальная.
1: Леонел Коэн поет.
0: Да.
1: Старый человек очень.
0: Старый человек,
1: но очень талантливый парень.
0: Очень хороший человек.
1: Очень талантливый.
0: Вот, а с этим фильмом тут интересная ситуация получилась. Что-то, во-первых, там, почему вдруг о нем зашла речь, там автор истории и один из авторов сценария, вот Квентин Тарантино, поставил это дело, конечно, Стоун. Ну, как, конечно, Стоун поставил. Только он мог примерно такое сделать, потому что, конечно, это высочайший профессионализм и так далее. Саша вот спросил, а почему так получилось с этим фильмом в Англии? Саша, не только в Англии, его запретили в 14 странах к прокату. Но тут вот такая сумасшедшая совершенно гипотеза. Вот у меня вот радиослушатели могут со мной спорить или соглашаться. Те, кто смотрел этот фильм, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что это веховое событие вообще в кинематографе, я считаю, в эстетике самой кинозрелища как такового. Вот. Почему запретили? Вот такая теория. Понимаешь, Саш, там изображается насилие. Настолько, как тебе сказать, оно становится самоценным художественным элементом. Оно не служит, как в экшн-фильмах или боевиках, средством продвижения сюжета. Оно там самоценный, художественный или антихудожественный, это уже можно спорить, элемент. Поэтому изображается оно настолько, как тебе сказать, мастерски это сделано и настолько приближено к реальной жизни. Вот так хлоп и убили. И даже не очень видно как. Это действительно очень похоже вот на настоящую войну. Когда вот я был молодой дурак, мы ездили там с друзьями на всякие войны, на Кавказские, Закавказские, снимали для информационных агентств всякие вот новости там про войну. Это очень действительно похоже на реальную, вот на войну, на настоящую вот эту вот штуку. Вот там насилие в этом фильме. И после этого невозможно смотреть ни один, вообще, Саша, ни один игровой, голливудский, хорошо поставленный такой фильм. Там со стрельбой, с погонями. То есть видишь, что это обыкновенные мультики. Таким образом, это просто-напросто подтачивает основу основ гигантских вот этих компаний, кинокомпаний, которые, в общем-то, практически во всю свою продукцию, как привлекательный элемент, вносят насилие. Это фильм против них. Это тут на них Стоун очень круто наехал. Но, видимо, пролоббировали. Кроме того, там... Там настолько тщательно и грамотно выстроена роль средств массовой информации, в частности, телевидения, так, в распространении и тиражировании насилия, что, может быть, это могло и не понравиться, да тому же CNN в конечном итоге. Может быть, действительно, лоббировали этот фильм. По крайней мере, его... это глупо запрещать такой фильм из-за того, что в нем много сцен насилия. Это неправильно. Действительно, там он воздействует достаточно серьезно. Достаточно сказать, что вот, когда я работал на программе «Пресс-экспресс» и вел там рубрику «На бульваре» про бульварную прессу, и когда в Арбате этот фильм прошел, он шел, по-моему, неделю, я посмотрел его в Арбате в первый раз на широком экране, ощущение, конечно, ну, то есть крыши там не было вообще, когда я вышел. Я непосредственно после этого, на следующий день, значит, там же на бульваре, сзади, имея вот эту вот афишу гигантскую с этими убийцами, значит, я сжег оставшиеся у меня там в загашнике бульварные газеты, вот, и дал такую честную телевизионную клятву, никогда больше вот что-либо касательно насилия с телеэкрана не цитировать, даже словесно, поскольку это, в общем-то, тиражирует насилие. И это, в общем-то, играет неблагую роль. Ну, вот это совершенно серьезная такая штука.
1: Ты знаешь, мне, кстати, кажется, что вот восприятие вот подобного рода явления, оно, в принципе, сильно зависит от особенностей нации. Вот хочу на примере такой нации, как чехи, сказать. Вот на их языке, на чешском, вот этот фильм «Таковы прирожденные убийцы», знаешь, как называется?
0: Как?
1: «Таковы нормально забияки».
0: Вот так,
1: да? Да, на полном серьезе. То есть вот у них там убийцы — это забияки.
0: Нормальные.
1: Да, таковы, ну, нормально, у них как бы в данном случае играет такой двоякую роль, дескать. Вот. Смысл в том, что люди, которые оперируют такими словосочетаниями вообще на серьезе, понимаешь, по-моему, очень слабо как бы к агрессии и способны. Причем... Это, как мне кажется, такая прерогатива таких, как их называют, малых народностей. Вот чехи, их не так много, понимаешь? Там, да, финны какие-то такие дебилы, но очень добрые. Вот. Все такое проще. Но поскольку мозг у них по-доброму, по-хорошему примитивен, то он как губка, он впитывает что-то. То есть, короче, это люди крайности. С одной стороны, это такие мягкие, такие очень, ну, таковы нормально забияки. С другой стороны, это люди, которые там, ну... способны на какие-то совершенно дикие, агрессивные, скажем, наверное, действия. Вот две такие крайности психики.
0: Ну, понятно. Нет, тут, понимаешь, дело такое, что вот мы русские, ты насчет национального характера, ты абсолютно прав, потому что у нас в России не то, что мы русские, ну, какая разница, ну, мы евреи, ну, мы там, я не знаю, татары, все равно мы россияне, да, относимся к, ну, может, в силу православия такого вот, как бы, наиболее вот такой религии, присущие россиянам исторически. Может быть, в силу этого мы относимся к самому акту убийства как такового очень и очень серьезно. Ведь понимаешь, какая штука? Вот посмотри, вот отгадай, значит, роман известного русского писателя, основанный на зверском с двойном убийстве из корыстных побуждений. Достоевский, «Преступление и наказание».
1: Да.
0: Понимаешь? То есть вот так. Но там вокруг этого развернут огромный совершенно том. Я не знаю аналогов в западной литературе, подобных этому. И следующих человек, который это совершает. Ну, действительно, мы очень серьезно к этому относимся, ко всему. И, конечно, я думаю, что Стоун, вот прирожденный убийца его, правильно понят будет именно здесь. Прежде всего в России. Именно вот здесь. Правильно,
1: ну,
0: будет,
1: да,
0: понято.
1: Да. В принципе, тут, наверное, стоит, как бы, может быть, даже вот подводя черту под нашим разговором, сказать, что... А, собственно, я уже забыл, что я хотел сказать.
0: Понятно. Ну вот, а подводя черту, я... Ну ладно, давай я подведу черту.
1: А как я красиво начал.
0: Да, как ты красиво начал. Ну вот. Подводя черту, что я хочу сказать? Так, господи. Слушайте, даже вот нечего сказать. Потрясающе вообще. Ты знаешь, Саша, мне вот, я вот пока тут курил, пока ты тут беседовал с товарищем, значит, из Светлановского оркестра, я тут курил, значит, ходил по коридору, и вдруг мне пришло в голову. Ты знаешь что, Саш, вот если бы мы сидели не на проспекте Калинина, а на настоящем Бродвее в Нью-Йорке, так... И вот это была бы радиостанция такая, только американская.
1: А ты представь
0: себе. ФМ вещание, ну как оно, УКВ вещание.
1: Причем и тебя целая ночь... бы эхо Нью-Йорка.
0: Да, эхо Нью-Йорка, прикинь. Ты был бы не только очень богатый человек, ты был бы еще и очень влиятельный человек.
1: Да.
0: Ты был бы продюсером нескольких молодых музыкантов,
1: радиостанций.
0: Знаешь, вот таких вот, да, прогрессивных, на твой взгляд, ну, перспективных ребят. Ты бы их уже раскручивал как-то.
1: И не бегал бы, махая правой рукой, видишь, какая здоровая, ловя машины какие-то, а прям садился бы в Кадиллак с шефом. Типа говорил, шеф, шеф, давай у пивка остановимся.
0: Вот так.
1: Да, Дима, я тоже об этом постоянно.
0: Мы живем в очень бедной стране. Понимаешь, Саш, вот генерально сказать все наши беды от того, что мы живем в очень бедной стране. Ну, действительно, бедная страна. Ну, что делать?
1: А, ты знаешь, почему она, видимо, бедная? Потому что она одинаково богата и посредственностями, и яркими индивидуальными личностями. И, в общем-то, поскольку она такая очень многочисленная, то эти две чашки постоянно в каком-то дебильном равновесии. То есть, ну, согласись, что, в принципе, вот такие уродские совершенно нации, как-то американцы, да, это же вообще бигмаковская нация, у них там в штанах бигмаки. Ну, то есть, все, да, все, это конкретная беда. Что у них процент появления каких-то таких ярких людей...
0: У талантливых людей, да, очень маленький.
1: Очень маленький. Причем это на технику распространяется, на что. Вот, а здесь-то у нас все
0: это... А здесь у нас вот остановил любого, понимаешь, на улице. Поговорил с ним, вот тебе вперед.
1: Еще старичок Достоевский в «Бесах» все описал, но тамошним таким языком, шляпным, трубочным, с удочкой в сапогах.
0: Вот так. Ну, значит, я тебе... Да, пожалуй, что ты прав. Ты прав, ты прав. Вот ты знаешь, я недавно иду по улице, а впереди идет бомж. Ну, такой, ну, совсем. Но, видимо, бывший интеллигент какой-то. Понимаешь? Ну, какой-то такой вот. Ну, у него высшее образование где-то написано там, было на лице, на немытом. Значит. А за ним идет такая же, как он, собака. Ну, это его собака явно. Ну, такая грязная вся. Мой ужас. И вот они проходят мимо мусорных баков. Он туда, значит, заглянул там, ну, в поисках бутылки может есть. Ну, нету, значит, идет дальше. А собака, значит, идет вслед за ним, ну, так, в шагах в 10. Она старая уже, такая усталая, бомжеская собака. Вот. Так раз, значит, заглянула в этот мусорный бак. И что-то ее там приколола. И она стоит, значит, смотрит туда. А он идет дальше. Потом он чувствует, нет его собаки рядом с ним. Он оборачивается, так, посвистал ей и говорит: Сократ, Сократ, пойдем, пойдем. Представляешь, бомж! У бомжа, собаки бомжа, кличка Сократ. Вот такая вот штука тут со мной произошла недавно. Ну да, и последнее, вот напоследок, конечно, последнее. Последнее. Я вот... Ну и прощаемся, все, хватит.
1: Нет, подожди, еще позволю себе просто насчет вот Игоря Алексеевича, вот, который у нас был, такой анекдот из той темы. Не то, что насчет него вообще, анекдот насчет классичных музыкантов. В Большом зале консерватории закончился концерт. Осень такая, ну осень еще холодная, да, вот он закончился, и выходят такие вот музыканты, ну, характерной такой внешности. Такие все низенькие, курчавенькие, такие вот с носиками. И такие идут, такие понурые. И так, ну, плохо вот им сейчас с этими скрипочками ехать на там метро, кому-то там, может быть, автомобиль ловить и тоже деньги платить. Ну, все, как концерт какой-то вялый. Людей мало пришло, плохо хлопали. Они так все прошли гуськом. Такие портреты висят вот этих композиторов мимо них. Все гуськом прошли так под их строгим взглядом там. И самый последний такой идет, такой еврейчик, какая-то скрипка на седьмом там пульте, и останавливается перед портретом Бетховена, и так ему козю-базю, конечно, так «да-да-да-да, да-да-да-да».
0: Хорошо, это что касается музыкантов, а, значит, из вот этих вот... Да, и вот опять-таки, вот ты говорил о времени, да, время меняет, и вот сейчас что-то странно, значит, я въехал, что за последние два года... Вот это опять-таки гипотеза, Саша, вот ты не чувствуешь, что за последние два года и жизнь, и мы как-то качественно изменились? Что-то такое произошло за последние два, подчеркиваю, года. Это странно объяснить. Ну, например, книжки, которые я с удовольствием читал бы два года назад, я прекрасно себя помню, какой я был два года назад. Я сейчас уже что-то прочитываю несколько строчек, бах, и откладываю. Это не то. Кино, например, которое я с удовольствием смотрел два года назад, я сейчас пытаюсь его пересматривать. Да это мультики какие-то, это ерунда. Это совсем не то. Просто сейчас я тебе объясню, что-то начинается, Дима, такое непонятное.
1: Население вообще земного шара, оно делится на две части. Первая часть, ну да, начну с того, что и те мутанты. Ну, поскольку радиоактивная, вообще экологическая обстановка очень плохая. Так вот, значит, эти мутанты делятся на две половины. Одной, значит, все вот эти генетические мутации, значит, составляют на какой-то уровень обостренного восприятия каких-то явлений культуры, там, политики, общества, природы, чего угодно. И какое-то резкое понимание всего этого. И, может быть, даже не способность оценить, но понимание, то есть уже... А вторая половина – это, как ты сам понимаешь, ну, туда масса категорий относится. Митингующие, значит, протестующие, у ларьков толпящиеся, там водки распивающиеся, морды бьющие, и на концерт всяких там... значит, скотобас ходящий. То есть все, вот четкий план, середины уже не остался. Как мне кажется, середина... Нет, она осталась. Вот Прохор, ты видишь, вот она лежит, наша девушка Прохор, это середина. Это, как правило, уже не поддающаяся мутации организм, то есть мутант с рождения.
0: Понятно. Ты абсолютно прав, и тут... Значит, вот говоря о разных людях, тут знаешь, что интересно? Кстати, Саш, ты никогда не пробовал? Вот идешь ты по улице, так? Слушать обрывки разговоров людей.
1: Было.
0: Понимаешь, было, да? Было. Причем я дважды попадал на... Даже не на диалоги, а на монологи людей. На монологи, когда идет человек и разговаривает сам с собой. Представь себе, да? Первый раз это было еще давным-давно, при коммунистах. Я вот как сейчас помню. Я шел тогда на репетицию своего театра. Я тогда в театре работал. И я иду на репетицию, а вечер такая вот поганая, знаешь, вот эта ледяная, колдоебистая вот эта дорожка, и ветер отвратительный, и еще 2 месяца зимы впереди. Вообще кошмар полный какой-то. Вот, и такая вот и темнота, вот эта вечная зимняя темнота, отвратительное ощущение. Вот, ну и в театре тогда было не очень хорошо. И я шел с таким тяжелым сердцем. А навстречу мне от проходной завода, в ДК которого мы репетировали, идет женщина, видимо, задержавшаяся после работы, и явно такая управленец. И вот она идет, я издалека в свете фонаря вижу, что у нее губы двигаются, но никого рядом нет. Видимо, она с собой, сама с собой идет, разговаривает. И она идет, вот, поравнялась со мной, у нее глаза совершенно пустые, она меня не видит. Она идет, и я уловил четкий обрывок ее фразы, что она такое вот что-то там себе говорила. Говорила она вот что: «А я вам повторяю, дайте мне книгу жалоб и предложений». Можешь себе представить, Саш? Мне так хреново стало. То есть ее, видимо, кто-то обидел. И вот она идет и перемалывает все это дело в себе. И вот, а я бы вот так лучше ответила. Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вот. А продолжение вот этого всего, да, это буквально в прошлом году. Иду я на автобусную остановку возле своего дома. И навстречу мне тоже идет женщина. Но если та была просто такая, ну, советское управление, такая невзрачная на вид, то это идет старушечка, ну, такая типа старенькая школьная учительница французского. Вот такая вся из себя. Идет мне навстречу, и тоже так шлеп-шлеп губенками-то. Вот опять, опа, шизуха такой с нашей ряды. Я уже ухо востро, навостряюсь. Поравнявшись с ней, я услышал, что она хорошо поставленным голосом произнесла вот обрывок своего монолога. «Да просто взять и расстрелять». Вот так. А буквально месяц назад, на том же самом месте, навстречу мне шли 2 школьника. Ну, такие школьники, где-то лет, ну, 11-12. Я в их возрасте, например, бредил 3 мушкетерами, я не скрою. Там, Жюль Верн читал, понимаешь? А они идут мне навстречу, что-то горячо обсуждают. Ну, вот этот диалог был. Вот, что-то горячо обсуждают, спорят что-то. Ну, о чем могут спорить 11-12-летние пацаны? Там, о черепашках-ниндзя, наверное, я не знаю, о чем они сейчас спорят. И вдруг они поравнялись со мной, и я слышу, как один другому горячо доказывает: нет, ты не прав. Под опору нужно с 4 сторон, с каждой стороны опоры, класть по 100-граммовой тротиловой шашке. И они идут дальше, продолжая свой веселый разговор. Вот о чем, оказывается, разговаривают школьнички 11-12 лет.
1: А недавно я вот видел такую картинку на площади перед одним окраинным кинотеатром. Ну, большой такой, уродской площади. И там постоянно, значит, продавали вот эти ноги ужасных, значит, этих мутантов, которые называют ножки Буши якобы. На самом деле это ножки другого существа. И мы неоднократно в программе об этом говорили. Нам не верили, но результат налицо, запретили. Вот скоро появится публикация о реальном происхождении происхождения этих мясоотходов. Но суть не в этом. Вот там этими ножками торгуют, там рынок, еще что-то. И стоят два таких конкретных дяденьки. Вот, причем им обоим, обеим, неважно, там лет по 60, щетинами такие все явно, то есть с бодуна, и уже немножко поправились, один другого так за грудки трясет и такую фразу кричит: «Да я лично знаю Агутина».
0: Угу.
1: Правда?
0: Замечательно. Сам Причем да. ничего удивительного нет. Наверное, может быть, ну так, 50%, что он действительно лично знает Агутина. Ничего странного. А что такого-то? Ничего особенного. Вот. Так что, ну что, время уже к 4:00. Ты сейчас будешь новости свои включать, да?
1: Да.
0: Ну,
1: после
0: давай
1: композиции.
0: Вот музычку и поехали. До свидания, товарищи.

0: 10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
1: Окончание.
0: Да.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я думаю, я надеюсь, я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
3: Спасибо.
2: Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых, это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
0: Ну, где-то
2: я
0: так,
2: думаю, да. Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас мы наблюдаем необычайную активность мужчин в поисках женщин, в поисках контактов сексуальных. Не каждому это приятно, не каждый может адекватно среагировать.
0: Кстати, извините, Юрий, что я вас перебиваю сразу. Тут всегда получается такая загадочная несколько ситуация. Вот и так вполне естественный и свойственный, в общем-то, людям весенний чёс. Ну, есть такое понятие чёс. К этому еще накладывается вот именно вот этот чёс предвыборный. Казалось бы, никому не выгодно чёс на чёс.
2: Вы знаете, люди же снобы по своей натуре, и поэтому, если раньше насильник это был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
0: То если есть могли, тоже победитель.
2: То есть, если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммилл, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этого. То теперь каждый вот этот вот... потом мы сформулируем, кто...
1: Позвольте, я вас примирю.
0: Да, конечно.
1: Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
3: Можно я представлю свою коллегу? Это Кира Оттерна Лацис. Она... всегда на работе, даже в такое позднее время, это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
0: То есть у них получается процесс туда-сюда, такой, как лодка, колебания, постоянные колебания.
3: Я бы сказал, они, как лодка, уже дали течь и уже активно идут ко дну. И мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
0: Хотя бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
2: Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
0: Да, вы, Юрий, так все-таки не представили еще наших гостей, хотя вот Киру Оттовну уже...
2: Сейчас вы слушали завораживающий голос сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
3: Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто
0: мистер Мариус.
3: Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется, необходимым сообщить их всех, всем слушателям. Вот Кира Оттона, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
0: Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
3: Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу. У нас немножко свои функции. Мы, скорее, более аналитическая, как бы, такая организация.
0: Ну, но... то есть, да, они это делали с целью подрыва вот, той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
3: Ну, конечно, молодая, красивая женщина. Естественно, ее научный и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот, от тех проблем, о которых вы говорили.
1: От столбовой дороги этих.
3: Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотелось сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
0: Да. И, кстати, весит очень серьезно.
2: А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
3: Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
1: Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов.
3: Да,
1: в разных позах.
3: Вот сейчас мы об этом мы поговорим
2: это
3: подробно.
2: Вы как практик, да, уже? Вот,
1: это я говорю как человек, который занимается академической наукой.
0: А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
3: Да, это очень важно. Это очень важно.
0: Да, это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
3: Процесс активизируется. Это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее. И, значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае один срез представляет Кира Оттона. Она об этом скажет подробнее. Пожалуйста.
1: Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
3: Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
0: Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус, я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему, как бы, убеждению, Кира Оттона, вы... сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой... Но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чёса, как я его называю, чёс.
3: Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного как бы перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные как бы одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
1: Не заносил.
3: Да, это блондин или брюнет. Вот блондин в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными. И очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего навстречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
0: Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
3: Да, что...
0: А, господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю. Ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
3: Я хочу дать слово вот своей коллеге Кириотовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
1: Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Угу. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
0: Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные, то...
1: Шевелящиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, ну, это, ну, ведь, Кира, просто это... красный сигнал опасности.
0: Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
2: например... Я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там кокетливый педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
0: А и если можете... вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
2: знаю... У меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, исследующей беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице или это какой-то личный поступок? Это...
1: А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
2: Чудеса технологии изготовления...
0: А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях. Вот, например, Генриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров – это есть, в принципе, рудимент. Ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку, одежду, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот... постепенно человек лысеет. Это так. Ведь раньше он был гораздо более оволошен. Вот. Так, может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям. Ну, не в смысле какого-то вот фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
3: Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения, и я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая, да, вот, на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского как бы типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот тех нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы, но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улице Москвы, понимали, с какой опасностью они могут встретиться, увидев вот такого человека прямо перед собой.
0: А, господин Мариус, но ведь, в принципе, известно, что вот это же мы же проводили, вот всей нашей программы на Маранте, мы проводили совершенно недавно эксперимент такой в Антарктике. Мы вылили около 20 тонн черной краски на снега, которые растаяли в течение, вот прям образовалась земля. И там, кстати, мы нашли вот этого замечательного мамонта, о котором писали все газеты. Произошла полная оттайка, поскольку черный свет не отражает солнечных лучей. Так вот, по идее, так получается, что брюнеты, они более подвержены вот этому облучению, поскольку все-таки белый цвет волос имеет свойство отражать и хотя бы как-то смягчать, рассеивать это.
3: Понимаете?
0: Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь земли, поскольку земля живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это.
3: Вот, Кира Ватановна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
1: я
3: ответить.
1: Я думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. Той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
0: Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечисленных адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
1: В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
0: Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее, может быть, все-таки эффективна. Я вот считаю, что все-таки Кира...
1: Нет, вот как раз те самые 85% дает именно она.
0: Да? Ну, вообще, это на самом деле самое дешевое.
2: Вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
0: Нет, но это только для детей.
1: В случае ответной агрессии.
0: Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, дети, что очень часто малышей мама выводит на прогулку, именно вот одевая...
2: Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулок по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. Потому что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
0: А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, вот там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
1: Резиновых шапочек невозможно найти,
0: да,
1: в Москве.
0: Да, вообще невозможно, просто невозможно.
2: А вот это какая-то карма блондинок. То есть, если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней.
1: Но блондинка — это все-таки из области самоощущения.
0: То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
1: Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
0: А скажите, Кир, вот, ну, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
1: Вы знаете, это тема, над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
0: Понятно, то есть я как
1: Но,
0: бы...
1: тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении.

0: при нашей программе организованные курсы сцеживания, курсы молодых матерей. И волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, в людях, которые вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть вот он родился, ему все говорят кыш, и тут к этому кышу еще перемены естества, то есть он сперва белый, вдруг красный, стал черный, там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира, отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что, и война поэтому.
1: Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным, все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды. Вот именно они-то и дадут отгадку.
0: А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всей ее историей, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных, и мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами, там нет ни одного блондина, либо это брюнеты, либо это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, ну, все они были брюнеты. Почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
1: Вообще, должна заметить, что блондины и блондинки – это наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
0: А скажите, Кира, вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну, не есть такое уж зло. Вот, может быть, он среди блондинов урод. Вот как ему, ну, как это называется, подъехать, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали, дескать, иди, брат.
2: Нужно, да, я, кажется...
0: Как-то, ну, какой-то подход, ведь не могли бы вы сказать подход для нормальных людей? Потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
2: Да, есть и для этого случая.

0: есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным как бы экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет как бы человек с рождения.
1: Каждый блондин.
0: А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас
1: с Юрой... Я бы назвала это включить свой компас.
0: Находимся где-то на расстоянии как вот 1-2 метра, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек заряженный определенным полем.
2: Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
0: И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
2: Ну, это такие интерфейс.
0: Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
2: Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это, я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
0: Да нет, нет, ничего. Просто вы меня сбили с мысли, а все остальное, ну, нормально. Так вот, чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько, с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
2: А в крайнем случае можно просто бечь.
0: Да, есть несколько, в общем, для...
1: Поглубже надвинув буденовку.
2: Да, да, чтобы она не упала, а то...
0: Ну да,
1: потеря буденовки на ночной улице грозит.
2: Просто можно не пройти буквально.
1: Невозможными последствиями.
0: Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
2: Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.

0: И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
1: Я хотел затронуть...
0: Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены, кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что, потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви. Ему придется выходить на свободную охоту, то есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способностей к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
1: бы литераторы. Тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и венцом. Нет. То есть вообще на халявку он хочет.
0: Ну, единственное, что я могу от себя прогнать, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай, да. Но вот шоколад...
1: У кого-нибудь стрельнуть?
0: На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
2: Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности. Я думаю, есть один очень простой и эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
0: Вы про ваше отечество или про наше отечество?
2: Да. Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь. Да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
0: Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
1: Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
3: консервативных, так сказать, а не радикальных.
1: Да, визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
0: Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
1: Ну, вам виднее, Юрий.
2: Здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Оттовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой. И вот с точки зрения объекта, так сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, так сказать, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, так сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно.
3: Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
2: Ну, то есть, я понимаю, да, сначала они были одеты, а потом...
3: Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников, минимально одетых. Нет, всех возрастов.
1: А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
3: Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось, ну, как, с вами,
0: вот, взгляд
3: рекомендации.
0: Взгляд изнутри дайте. Вот.
3: Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
0: Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
3: Мне хотелось бы... как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
1: Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, тот получит приз. Поэтому сейчас они
3: лучше вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
1: Нет, ну а то почему же тогда...
0: То есть вы предлагаете выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки?
3: Вовсе
0: или
3: нет.
0: В телогрейке?
1: А почему же...
0: Кирза, телогрейка.
1: Юрий, ваша фантазия зашла слишком далеко, простите. А почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый
3: совсем... Человек в трусах менее уверен в себе.
1: Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, а она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
3: А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются, несколько человек, и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
1: То есть что-то сделать
3: нестандартное. Да, совершенно верно.
1: Ну, а, например?
0: То есть выучить умное выражение лица. Вас... Раз так сразу, и умный такой стоишь, да?
3: Вы не успеете мимикрировать такой.
0: Слишком дураком идешь такой. Потом раз так умный стоит. Ой, не тот уже.
1: Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
3: Нет, нет.
1: Тоже неплохо.
3: Кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, но никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
1: Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму.
0: Все подумают, что это просто я не здешний.
1: А если просто там начать орать самому первому: «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма выпустить. Прям так: «Милиция!»
0: Но милиция точно не приедет, это мы знаем.
1: Тогда можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку: «А ну ты отойди от моей машины!»
0: Или человек утонул.
1: Тоже хорошая мысль.
0: А на самом деле...
3: Практически никто из вас не угадал.
0: Как оно на самом деле?
3: Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе... Да, собственно, это и не блондинок касается тоже. Это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
0: Хвать ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
3: Ни в коем случае.
0: Она
3: ни
0: затылком бац об асфальт и не грубит больше, да?
3: Но в этом случае как бы перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
1: Подождите, Юрий, мне очень интересно.
0: Я заинтригован очень.
3: Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
0: А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и... Раз так, ну что, милая?
3: Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
0: А начистить холку это вот...
3: Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? А-а-а. Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
2: Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
1: Можно потереть себя по бокам.
3: Можно потереть кого-нибудь по бокам.
1: Или
3: если,
1: ладонь об ладонь.
2: Да-да-да, минут 5 надо разогреть ладони.
3: Да. При этом совершенно нельзя быть в сандалетах или в шлепанцах. Нужно непременно разуться.
1: Вообще целиком.
0: Я вот не понимаю, вот только лапу-то протянешь, так толпа этих блондинок и набежит.
1: Нужно успеть это сделать быстро, очень быстро.
3: Надо,
1: вот.
3: Нужно точно выбрать свою
0: как
3: блондинку.
0: Как гадюку вот надо взять под ее вот шлем вот этот, да? Так и женщину за запястье.
3: А холку, сейчас я объясню. Значит, с запястьем все понятно.
1: Ну, за холку не каждый даст себя взять.
0: Можно проверить, сейчас выйти вот на улицу. Давайте статистику соберем, потом обратимся к слушателям.
3: Я думаю, что мы сейчас... Я готова?
1: Да, этим мы займемся во время музыкальной паузы, конечно. А скажите, Кира, вот у нас...
3: Я хотела еще пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое... как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы находится вне эротизма.
0: У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожаю, красивейший кот, обожаю, я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
3: Юра, с той же самой целью – блокировать ее агрессию.
0: Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу
1: чувствую... А как птица птицу? Простите,
0: птица
1: долбит
0: клювом в холку.
1: Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли, пошли.

0: Ну, вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
1: Я был за чистоту эксперимента. Милиционер был блондин. Поэтому все, исходные данные были объективно.
0: Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция – это отдельная разновидность. Милиция – это должность. Там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
1: Ну, пускай.
0: Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
1: Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
0: Ну, вот фуражку тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас...
1: В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
0: И у насчет других животных. Ну, в смысле... Вот,
1: и других мест.
2: А, да, я продолжу нашу дискуссию. А, и, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. А, дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
1: Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот.
2: А, я продолжу. А, не только как бы академическими исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
3: Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
1: Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором, это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
3: Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу это, в общем-то, такая гибкая модель. Вы можете использовать
1: женщины...
3: и так, и
0: это. Вот упаковку туда можно в ведерко.
2: Он действительно,
0: вид у него, кстати, достаточно.
2: Вот, эта модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
0: Да-да-да.
2: Вот,
0: ну,
2: вот видите,
0: здесь как у детской вот этой
2: раз, нет,
0: шарбанки.
2: Нет, вот сейчас, вы сейчас, сейчас. Увидите и...
0: О, заработал.
3: Да.
0: А что-то у Юрия с лицом.
2: Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
0: Смотрите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
2: Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
0: Ну, я думаю, отойдет.
2: Вот видите, справа...
1: Я сразу вспоминаю...
2: На нашем приборе?
1: Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
0: Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
2: Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да, и рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами. Такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
0: Да,
2: вот
0: да, да, были.
2: Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт, 18 вращательных движений.
0: Путевой вариант, чтобы в пути можно было.
2: Да-да-да, в поезде,
0: там,
2: в самолете.
0: Где-то, да.
2: Да-да. И, или если вы, скажем, совсем
0: в поле.
2: Отдыхаете дикарем, да, в полевых условиях, совершенно верно, для геологов, для
0: солдат.
2: Космонавтов.
1: Ну, да. Кстати, любой, кто моряков. Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее. Механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
0: Кстати, очень много пострадало охотников.
1: И вот. Рыболовов, да. От этого.
0: Именно потому что на Чукотку ушел большой.
1: Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
0: С губами
1: и
0: там.
1: Я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
0: А скажите, может быть...
2: Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства. Которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
0: воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
1: Я не знаю, льстит ли она батарейке Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
0: Но это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
1: А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все.
0: То есть, кстати, ну, немножко похож на садомазохистский.
1: Конечно,
0: поэтому...
1: если еще фуражку с кокардой, с черной, с тульей...
0: Вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
1: Повалять немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
3: Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что
1: его... Вы мы, сами общем... поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
3: Мы еще не затянули на той чувствительной точке, вот у китайцев она называется сюибай, это значит...
0: А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, и она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
2: Они просто валерьянка натирают.
1: Очень это опасно, это место, что да, эти да. Обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника,
0: пивную такую.
1: Лихорадочно начинают...
2: Особенно лишенного волосяного покрова.
1: Лишенную да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать нервно на шее. Тугие вот эти...
0: Сами теряются.
1: Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно. В рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
2: Я прошу прощения, я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электрошок.
3: То есть, если мы его включим, да. Может быть, у вас и вопрос, в общем, как бы отпадет.
0: Ну, можно попробовать, собственно. Юрий, вы как?
1: Я могу так помолчать? Что вы сразу? Зачем? Угу. Не надо.
0: А подождите. Я хотел еще узнать о такой категории людей. То есть, как бы вот мы сейчас заговорили о нудистах. Это столь же загадочная, в принципе, прослойка общества, сколь загадочная и другая прослойка. Это альбиносы. Мне кажется, люди-альбиносы гораздо более сплоченные.
1: И альбилобы, альбигубы. Это очень много вот подвидов совершенно... своеобразных, да, как у них с сексом, вот.
0: И как у них со взаимоотношениями с другими, вот, с блондинами, с брюнетами. И к кому бы, кстати, их вот вы отнесли? А вот, ну, поскольку известно, что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое, это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
3: Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
1: А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у себя на голове так тщательно? Вот скажите.
3: Дело в том, что у нас, у специалистов, рецепторы они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать вот как бы
2: вследствие. Как блуждающий нерв.
3: Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
1: Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
3: Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
2: Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
0: Я хотел про альбиносов.
2: Раскрою, да, одну из... Все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас готовим к опубликованию.
1: Это типа статьи, то, что вы хотели знать о тампаксах, но стесняюсь.
2: Дело в том, что люди... Альбинос, Юра, ваши шутки просто становятся несносные.
0: Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко вот... Он даже в пряжке еще. Сейчас ремня не выдают, только пряжку. А ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
3: А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, вот... Воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
0: А, поскольку...
2: Юра, кстати, вы расстегнитесь.
0: Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
1: Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
2: Это хуже, чем корсет.
1: Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
0: Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
1: Она бабка, и что ей надо, что ей надо вперед?
0: Ну, потом об этом. Так, да, Кира Отовна, о чем вы хотели сказать, и мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
1: Чтобы подворотничок так стоял вот, хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
0: Что один стоял?
1: Подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот, будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как я.
2: Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
0: К тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
1: У нас...
2: Вы уже в миру. Отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
0: Я слышал такую теорию.
2: Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
0: Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за ними...
2: Да, более того, я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих, дело в том, что...
0: Культивировать вообще нужно.
2: Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы размножения. Они плодоносят.
0: А, то есть практически у них это... Я понял.
1: Кстати, опыление, это... как они, где там? Тычинки, где там?
4: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И вот оно свершилось. По вашим многочисленным просьбам, письмам, надписям на стенах, кстати, личным посланиям, также по звонкам, по выкрикам под окном, сбитые с милицейских машин мегафоны. В гостях у нас политолог, философ Ян Густавич Бартновский, автор книги о Евразийском союзе и так далее. Сегодня у нас речь пойдет, правда, несколько на другие темы. Здравствуйте, Ян Густавич.
1: Доброй ночи, Саша.
0: И, знаете, огромное количество наших респондентов поднимают в своих тревожных письмах вопрос о близящемся крахе средств массовой информации. Крахе не информационном, Ян Густавич, вы же понимаете, крахе эстетическом, не побоюсь этого слова. Я специально просмотрел все записи разных каналов телевизионных, которые мне присылают респонденты, и обнаружил, что помимо основного четвертого канала НТВ, где сидит свой мудрый гусак с усами и постоянно говорит аналогичные фигуры стали появляться и на других каналах. На первом канале, на втором, на третьем не помню, шестой мне не прислали, а то, что касается пятого канала, мне порнуху записали на кассету. Можете себе представить?
1: Конечно, могу.
0: Ну, везде, везде это разгильдяйство и, в общем-то, неорганизованность. Но, тем не менее, вместо обычных дикторов, сухо подающих факты на любые темы, на политические темы, на спортивные темы, мы видим культовые фигуры, которые, вернее, они пока не культовые, но вот страх того, что они станут культовыми, и пугает наших респондентов, которые пытаются объяснить тупоголовому населению нашей страны суть того или иного происшествия. Что вы на эту тему думаете?
1: Ой, столько событий в последнее время, что думать вообще некогда, на самом деле, Александр. И приходится пользоваться теми записями, которые зафиксировали то, о чем думал ранее. Вот. Получается нечто вроде колдовских записок. Вот. На самом деле, столько всего в последнее время происходит. Ну, по большому счету, это можно назвать суетой, однако она давит на уши, на глаза и даже надоедает.
0: Порой, да, порой хочется, знаете, все бросить и снова уехать в Канны. Эти замечательные, так сказать, города, изобилие еды и шесть бургундских
1: улиток.
0: Очень
1: дорого, Саш, там, очень дорого.
0: Безусловно, но за радость надо платить. Вот. Но все-таки, если вернуться к средствам массовой информации, нашу респондентку Лопухину Ларису Давыдовну совершенно в панический ужас вогнала информация, которая недавно была по всем средствам массовой информации, опять же, о том, что одна из, так скажем, звезд телеэкрана уже конкретно внедряется в политику, она, то есть, уже там куда-то баллотируется и так далее. То есть, не кажется ли вам, что средства массовой информации современные становятся еще одним дополнительным плацдармом для людей, желающих проникнуть в большую политику?
1: Ну, чтобы проникнуть в большую политику, да, действительно, все очень просто. И сегодня телеведущий или телеведущему не составляет трудов вписаться в какое-то объединение, в какой-то очередной блок и стать публичным политиком. Ну, я считаю, что нужно сначала прайм-таймы оплатить. Нужно сначала внести сумму, потраченную государством на, так скажем, раскрутку, да? Раскрутку это называется, да, в шоу-бизнесе.
0: Да. Сейчас я даже вспомню, как это еще. Промоушен.
1: Промоушен, да.
0: Вот. Мы латыши так говорим.
1: Угу. Поэтому всегда умиляло, как, например, телекомпания «ВИД» объявляла своей программу «Взгляд». Что значит «своя»? Когда на нее СССР, да, государство, в котором когда-то мы еще с вами все были учредителями, затратило огромное средство. Вот. Поэтому прежде чем вот этой вот компании молодых людей из взгляда приватизировать телекомпанию «ВИТОМ» нужно было оплатить государству, ну, по нормальным рыночным или не рыночным, по любым расценкам, все прайм-таймы, которые были предоставлены им государством. Вот. Что касается сегодняшнего дня, то на самом деле мечта банкира не телеведущая, а дикторша. Высокая статная дама с поставленным голосом, с манерами. Вот. Я думаю, что все равно будущее за дикторами. Телеведущие — это временное явление.
0: А вот в какой момент, из чьего золотого пера упала та капля, которая послужила точкой начала отсчета, вот появление именно телеведущих, вот так называемых политических обозревателей, аналитиков и же с ними?
1: Я думаю, Александр, это ваша радиостанция. Ваша радиостанция положила начало появлению телеведущих.
0: А вот не думаете ли вы, Ян Густович, что за всем этим стоит не просто какое-то стремление к свободе слова, сокращенное СС, вот, но прежде всего тут какие-то меркантильные интересы существуют. Может быть, вот эти люди, о которых вот мы сейчас вроде так напрямую не говорим, но многие догадываются, о чем идет речь, уже давно были, скажем так, на мушке того Боинга, который должен их вынести на большую политическую арену, сокращенно БПА.
1: Еще раз, Саш, повтори, пожалуйста.
0: А, ладно, забудь. Кстати, что-то... вот вы знаете, тут пришло такое сообщение. Я думаю, вы не обидитесь, но я его все-таки зачитаю. Бросай все и уезжай в Биробиджан,
1: да, ты...
0: пишет Макс. Макс, дурак ты. Бортновский, он поляк у нас. Совершенно не то, что ты подумал. Ян Густович, понимаешь? Ян Густович Бортновский. Причем тут Биробиджан. Да, ну и...
1: Нет, давайте я Максу отвечу.
0: Да.
1: Макс, вы, наверное, не служили в армии. Вот я служил в армии еще в далекие советские времена, и вот эти вот фамилии Бортновский, Дингилевский, какие еще, там их целая куча была. Это фамилии поляков, проживающих на проживавших в Западной Беларуси.
0: Да, попросту Макс показал свою полную несостоятельность в национальном вопросе. И вот эта пена у краешков губ Макса, которая, в общем-то, высказывает в нем откровенного антисемита, нам, Макс, не нравится.
1: Да, Макс, больше, да, больше не звони мне.
0: Да. Извините, я болею. Вот тут пишут, опять же, что рада вас слышать, то все. Ну вот, тем не менее, есть такое вот странное сообщение. Ян Густович, не кажется ли вам, что сверхмудрствовать перед простым народом – это еще хуже, чем бредить? Где можно, сразу вопрос, приобрести вашу книгу под названием «Алые»? Я не слышал о такой книге.
1: Есть книга, она немножко с другим названием. Вот, на самом деле, проще теории ФАВЕ вообще на сегодняшний день ничего не существует. Вот, поэтому это, я не знаю, почему людям показалось это сложным. ФАВЕ — это самое простое объяснение происходящих сегодня событий. И на самом деле там каждый человек, который ознакомится с этим литературно-публицистическим произведением, получит вполне определенные знания, и ему все станет ясно, что ему сегодня делать, или вообще ничего, может быть, не делать, может быть, просто пойти на кухню, попить кофе, или в комнате попить кофе, кто как, я не знаю.
0: Да. А, Ян Густович, но все-таки, если вернуться вот туда, опять же, к средствам массовой информации, просто сегодня у нас по плану такой разговор о них именно. Вот, вот скажите, не находите ли вы парадоксальным следующее, что, как правило, вот туда двигаются люди авторитетные все-таки именно в политике, да? То есть, к примеру, есть же огромное количество людей, ведущих такие безобидные, но не менее популярные телевизионные передачи, как то, к примеру, вот о животных, да, ведет Иван Затевахин программу. Вот Ну, и же с ним масса. Там, например, «Спокойной ночи, малыши», там вот дядя Степа и Филя, они там тоже ведут. Однако люди почему-то делают ставку в политике на людей, очевидно, корыстных, которые появились не весь откуда, и, в общем-то, и, я надеюсь, уйдут не весь куда. Что здесь, измена вкусу или попросту население должно чувствовать сильную руку мужественного усатого человека, у которого взгляд немножко выше очков всегда. То есть есть в этом что-то КГБшное, Ян Густович.
1: Ну, КГБшное — это не значит плохое.
0: Да!
1: А что касается телепрограмм, Александр, вы же знаете, и в прошлой программе я говорил об этом, что с великим трудом мы находим время, я нахожу время на ежедневный просмотр всех программ новостей, вот, на основании которых мы, поскольку другой информации нет ни у нас, ни у вас, вот, на основании которых мы делаем, ну, вывод ежедневный о ситуации у нас и у них. Что вы мне сигналите, Саша? Я не понимаю вас.
0: Нет, просто у вас за спиной
1: что?
0: Человек с ведром.
1: Так, и что мне нужно делать?
0: Сидите так же. Все. Все нормально.
1: Ушел?
0: Ну, по крайней мере, или присел. Но это уже не так опасно. Ян Густович, ну, все-таки вы как-то уклончиво. Вот
1: нет, давайте
0: я пытаюсь сейчас, скажем так, склонить вас на разговор не только о том, ну, какой вы хороший, что вы собираете, а вот о том, почему люди делают неправильный выбор. К примеру, почему им не послать бы какому-нибудь популярному ведущему детской телепередачи там предложение баллотироваться, потому что, ну, он-то заведомо не будет злым. Вроде бы. Вот я о чем. Я о массовом сознании, о массовом восприятии того или иного телеидола, понимаете?
1: Ага.
0: Да.
1: Ну, массовое восприятие того или иного телеидола, Бивиса Батхита или Арины Шараповой, шикарной блондинки, с большим...
0: Подождите, она вроде вот, который вот это, я все сама, рыженькая же она вроде.
1: Я все сама? Да, ну, она рыженькая, но она не Арина Шарапова.
0: Ну, извините.
1: Нет, Арина Шарапова — это которая следует везде за Березовским. Где Березовский, там она.
0: Угу.
1: Вот. Если Березовский на ОРТ и Шарапова на ОРТ. Если Березовский на ТВ-6 и Шарапова на ТВ-6.
0: Так может у них как-то это роман...
1: Вы имеете в виду, что у них между ними возможен секс?
0: Ну, я так прямо не сказал, но почему? И он я вроде тоже, молодой человек,
1: я тоже, кстати,
0: спортсмен и...
1: Александр, я тоже так не сказал. Я тоже сказал, что возможен.
0: Не, а что же в этом плохого? Тут я как раз ничего не понимаю. То есть женщина, она, в общем-то, на то и рождена, чтобы подчиняться мужчине. Это всем известно.
1: Да.
0: Да, вот и он-то, чего у него спрашивает? Типа говорит, Анна, там, пойдем, там, дескать, туда-сюда. Да, дескать, пойдем туда-сюда. Естественно, она ему не скажет: Володь, дескать, да не хочу, я пойду на другой канал. Логично, если она испытывает к Сергею симпатии, к примеру, определенные, знаешь. Это как раз не очень такой, мне кажется, пример-то.
1: Давайте лучше в общем поговорим про средства массовой информации.
0: Да.
1: Потому что я тут кое о чем хотел сказать. Вот. Раз уж затронули тему средств массовой информации... Вот во второй части произведения, во второй части, которая сейчас выйдет в издательстве «Гелея», скорее всего, мы сейчас ведем переговоры, это издательство, которое напечатало недавно книгу «Я не занимаюсь рекламой, я просто сообщаю», книгу Дмитрия Пименова «Муть революции». Это человек, который в 2 часа ночи разбросал листовки на Манежной площади с рекламой, собственно, движения под названием «Союз революционных писателей». К сожалению, наши, так сказать, сотрудники Федеральной службы безопасности страшно далеки от народа и от моды. Вот. Если бы они знали, кто такой Пименов, они, конечно, не стали бы принимать эту версию. Вот. Значит, что хотелось бы сказать интересного о средствах массовой информации? Ну, захват средств массовой информации – это кратчайший путь к мировому господству сегодня для России. Значит, есть только один способ, каким образом это сделать. Нужно выбить среднее звено телеведущих, корреспондентов, журналистов. Вот типа вас, Александр, вы же среднее звено. Но вы же не вот вас такой вот ведет с длинными волосами, как его?
0: Умецкий.
1: Нет, не Умецкий, да не Умецкий. Который всегда на фоне «Эхо Москвы».
0: Так он сейчас играет вот на рояле.
1: Да?
0: Вы же слышите, конечно.
1: Ёлки.
0: Вы просто не узнали, да?
1: Ничего, что я так говорю, нет?
0: Конечно, плохо. Он набьет вам лицо.
1: Да нет, он нормально, я к нему нормально отношусь.
0: Чувствуется философ.
1: Да, просто я говорю о том, что вы же среднее звено, и вы не он, правильно?
0: Ну, естественно, мало того,
1: он ваш начальник.
0: Нет!
1: Нет? Ну, ладно, оставим эту тему. Вот, самый простой способ захватить сегодня средства массовой информации, что необходимо для того, чтобы привлечь в страну криминальный капитал со всего мира. А если вы помните, в предыдущей программе мы долго говорили о том, что в мире существует два кошелька. Кошелек FAVE и кошелек, в котором находятся деньги, украденные FAVE. Никаких других кошельков в мире не существует. Никаких других банков в мире не существует. Никаких других денег, евро, долларов или рублей в мире не существует.
0: Все. Нет, еще чулок существует.
1: В чулке тоже лежат деньги FAVE. Даже у старой бабушки это деньги FAVE.
0: Я имею в виду забытые чулки.
1: Просто обычные забытые чулки.
0: Да.
1: У меня же... Ой, Саша, я что-то вообще о другом начинаю думать.
0: Извините.
1: Чулки...
0: Да. Да. Я перебил вас, простите.
1: Ты сбиваешь меня, Саня, да. Ничего на ты?
0: Да, конечно.
1: Вот мы уже познакомились с Александром нормально и даже один раз пили пиво вместе.
0: А можно я буду вас звать просто Густович?
1: Густович? Ну давай так.
0: Вот. Не, Густович, я что имею в виду-то? Я о том, что бывают забытые чулки. Ну, скажем, человек, так сказать, заныкал, спрятал и забыл. А проходит определенный срок, да, после которого вот это заныканное и забытое перестает играть какую бы то ни было роль вот вообще на финансовом рынке. И оно как бы выходит, попросту говоря, из логической цепочки от построения вот там. Ну, то есть оно уже нигде. Это третья такая. Вот это надо все собрать, и получится альтернативный финансовый источник.
1: Вот когда-то я служил в армии, и... чулки клали, я помню, нам мы бегали в самоволку за самогоном, и чулки местные добросердечные, толстые и полные женщины клали нам заранее за недельку чулки в самогон и настаивали на старых чулках и колготках. Вот, и в результате он принимал такой синий оттенок, но зато от него дико тащило, вот говоря на модном языке неформальном.
0: Да, ну я перебил вас дальше.
1: Да, перебил. Значит, вернемся...
0: Опять я на фейс.
1: К средствам массовой информации, кошелькам и уголовникам.
0: Да.
1: Вот. И сегодня, значит, да, поскольку, значит, повторяюсь, существует два кошелька в мире. Вот. Один украденный у FAVE. Еще раз

0: католическая церковь и то, что я называю евреи. Евреи – это еврейская элита, давно уже удалившаяся от истоков, от ЛБН, от лиц без национальности, с еврейской кровью, от всех. От всех. Она находится в разных частях света, в разных государствах, в разных столицах. Она не живет в Биробиджане. Вот. И... Но, как ошибаются многие, 51% у нее нет. Это мое мнение. 51% принадлежит англосаксам в лице королевской семьи. Я уверен, что мировой кошелек принадлежит английской королевской семье.
1: Я бы хотел немножко остановиться, если позволишь, Густав, еще вот на еврейском вопросе. Вот люди, которые как-то так очень неадекватно, озлобленно отзываются о евреях, мне, например, в последнее время напоминают людей, которые не справляются, попросту говоря, с компьютером, то есть не умеют его использовать. От этого злятся и ломают технику. А вот на мой же, опять же, вот лаэртянский взгляд, евреи — это очень мощная машина, при эксплуатации которой правильно, она может приносить огромную пользу. Это же гениальная нация по зарабатыванию денег. Если кто-то не сумел, так сказать, извлекать из этого пользу, то это не недостаток евреев, а недостаток вот данного индивидуума.
0: Безусловно.
1: И вместо
0: безусловно.
1: Того, чтобы сказать, что я дебил, я отпугнул от себя машинку для печатания денег, они начинают говорить, что вот это там жидовская машинка для печатания денег. Ну, то есть, опять же, отсутствие какой-либо самокритики у людей получается.
0: Абсолютно верно. Проще, ну, может быть, не проще, но их надо, так сказать, евреев, лиц еврейской крови России и русской нации гораздо проще нанять, чем бороться с ними. Это не имеет никакого смысла. А ультранационалистов я могу успокоить, что если бы враг русской нации был так прост, как евреи или негры, то мы давно бы уже всех победили. Враг равен нам, враг такой же, как мы, враг белый, и враг проживает на островах. А вот в своей книге я указываю, что и Северная Америка также является островом. Это не континент. Вот. Острова принадлежат англосаксам.
1: С другой стороны, я вот внимательно еще раз перечитал вашу книгу и даже сделал для себя кое-какие, так скажем, оттуда зарисовки, выписки и так далее. И там прослеживается такая мысль, что, в принципе, противодействие двух фирм, оно происходит в основном из-за вопроса, так сказать, выхода на связь.
0: С Богом?
1: Да.
0: С Богом,
1: ну, назовем
0: да.
1: Это,
0: ну, люди называют это Богом. Да.
1: Вот. А не кажется ли вам, что уже заранее вот фирма АВЕ проиграла этот бой, потому что связь-то вот с тем, что вот называют люди Богом, уже давно, в общем-то, у русских есть. И поэтому бесполезно бороться с нашей фирмой им, со всеми их ухищрениями.
0: Саша, вы мне напоминаете, я столько беседовал со всевозможными земцами, почвенниками, державниками. Ой, на самом деле, да, связь с Богом — это все здорово, я верю в это. По-моему, это называется одним словом добро, а ФВЭ — это зло. Вот, я думаю, что Бог ждет нас, но, вы знаете, бывают и нежданные гости.
1: Например?
0: Я повторяю, значит, я уверен, что Бог ждет нас, но иногда приходят нежданные гости. Бы ни пришел ФАВЕ к нему первым.
1: Нет, но он может зайти именно в качестве гостя. Но я думаю, его вряд ли он оставит у себя ночевать. Хотя бы потому, что он очень груб, я имею в виду данный гость, груб, это как-то неженственен. И еще есть такое слово... чересчур самоуверен, вот, понимаете? А никто не любит гостей, пусть вначале таких и вежливых, да, пахнущих дорогим одеколоном, но чересчур самоуверенных, mm-hmm. в присутствии которых хозяин начинает чувствовать себя гостем.
0: Вот, ну, ФВЕ это, да, может быть, там есть одеколон, может быть, там какой-нибудь Шанель Эгоист или что-нибудь еще такое модное, дорогое. Вот, ФВЕ... это на самом деле это часть каждого из нас. Каждый из нас

0: какой-то процент состоит из ФАВЕ, а на какой-то процент состоит из русского человека. Вот так вот.
1: А вот какое место в данной...
0: Причем русским, да, может быть даже... Извиняюсь, Саша,
1: ничего,
0: я
1: ничего,
0: дополню.
1: Ничего, ничего.
0: Причем русским может сегодня ввиду глобальной нехватки детей в России, русским сегодня стать... должно быть, государство должно предоставить максимальные возможности всем желающим стать русскими. Особенно необходимо срочно сегодня бегом наладить приток женщин сюда со всего мира, вот, которые вот, будут, да, рожать, да, и не думать, как они будут воспитывать детей. И на сегодняшний день самое главное, чтобы они не были представителями этносов, которые объединяются в группы, не ассимилируются, носят тапочки в дворе и не пытаются даже выучить язык, русский язык в Москве. Вот. Если это будут женщины из разных стран, которые будут приезжать сюда, и, значит, с ними надо разговаривать так, что если вы родили, то вам предоставляются всевозможные блага, льготы там, и так далее. Все, что даст возможность нормально существовать в Москве, например, в центре мировой свободы. Еще раз повторяю, Москва должна быть отдана на разрыв. Москва должна быть обязательно отдана на разрыв. Москва-Петербург по центру мировой свободы. Это должны быть города, где будет введена самая широкая демократия, которая обеспечит приток криминального капитала со всего мира.
1: Тут есть вот одна такая... Я, кстати, о женщинах-то и хотел поговорить. Видите, какая у нас тонкая, скажем, миди-связь с вами установлена. Вы прям чувствуете, что я хочу спросить и говорить об этом. Но не забывайте, что женщины, они же тоже разные-то бывают. Вот некоторые из них согласны, и для них это высшее счастье. То есть цель жизни, она изначально уже вылазит из мамы, как только перережет пуповину, ее в жизни, у нее есть две цели. Это первая — выйти замуж удачно, да, вторая — это, в общем-то, разродиться и, так сказать, выйти в тираж. Вот, но есть такие, которые, скажем так, проявляют свою активность на другом каком-то уровне, там, на социальном и так далее. Вот женщины с социально активной позицией, какое место-то занимают вот в вашей стройной теории? Вот она хочет приехать, но не хочет рожать. Если, в общем-то, роды — это как бы плата за...
0: Ну а что она хочет делать-то? Она же
1: Как многие, например, политики...
0: Нет,
1: она хочет... Ну, как пример, многие политики, вы их тоже знаете, которые долгое время жили в Америке, приехали
0: или
1: сюда и ведут активную деятельность просто тут на политическом рынке. Вот она также хочет, к примеру.
0: Что, она хочет приехать,
1: да, и вести тут,
0: из эфиопского села и вести политическую деятельность?
1: Да, как вот с ней быть? Но она с доброй душой, понимаете? У нее грудь теплая и широкая, она прижимает к ней головки всех... Ну, головки, головы, это...
0: Вы, честно говоря, способны озадачить не только меня, но, мне кажется, вообще любого философствующего дилетанта, типа меня. Не знаю, что насчет эфиопки, которая хочет приехать в Россию в 99-м году и занять место Ирины Хакамады в правом деле, я, честно говоря, не думал.
1: А вот еще такой немножечко слабенький, мне кажется, в вашем рассуждении звено. Вот представьте себе, что могут проезжать мощные, специально подготовленные агенты АВЕ в юбках, которые вот, родят здесь, а потом начнут, в общем, целиком способствовать разрушению вот экономики страны. Это же получается, такая...
0: Александр, Россия такая... Вы знаете, Россия такое сложное понятие, такое сложное существо, живое существо, что оно выпрямляет людей. Вот в чем дело. Оно выпрямляет людей. А человек хочет стать предателем, а потом выпьет 200 грамм, поест грибов.
1: Опят,
0: например, да.
1: Или Рыжиков тоже.
0: Выйдет на балкон, матом поорет. Да. Ему же не хочется быть предателем, ему нравится.
1: Вот вопрос такой пришел. Ян Густович, в прошлый свой эфир вы говорили, что Третья мировая война уже началась. Скажите, вы ошиблись тогда, или же эта война идет, но ее не освещают в средствах массовой информации?
0: Нет, безусловно, война идет. И вот мы предлагаем очень мощный рывок, очень мощное действие. Это поставить средства массовой информации под контроль уголовного мира. Не преступного мира, а именно уголовного мира. Разница в этих двух понятиях существует. Значит, в чем тут дело? Дело в том, что уголовный мир сегодня наиболее, ну и часть преступного мира тоже, вот, наиболее, так скажем, наиболее яркий и могущественный ближайший союзник Федеральной службы безопасности России. Как ни странно. И для них, для... Если ФСБ возьмется за этот проект, то на уровне среднего звена, вот типа Александра, который сидит напротив, я думаю, что в течение полугода можно будет установить...
1: Извините, Густыч, я стою, кстати.
0: Ну вот, Александр, давайте простимся. Предположим, приходит... Вы представляете, что такое зона сегодня, да, Саша?
1: С трудом, честно говоря. Ну,
0: это огромное количество людей, которым нечего делать.
1: Да.
0: Единственное, что они могут, это создавать интеллектуальный труд. Но матрешки и ножики из этих вот таких из цветных блестящих
1: штучек,
0: да, они уже, так сказать, их некуда деть, и за них бьет ОМОН. Вот. Поэтому самый простой вариант сегодня не ножички делать, а создавать интеллектуальный труд.

0: И мы продолжаем беседу с Яном Густовичем Бартновским, философом и политологом. Ян Густович, вот все в рассуждениях ваших, конечно, правильно. И уголовный мир, он обилен, много их.
1: Нет, Александр, я еще не дорассказал про уголовный мир. Вы не спешите закрывать эту тему.
0: Нет, я наоборот хочу. Меня одно беспокоит.
1: Нет, а вы не спешите, Александр. Да, все, понимаете, все. Вы же дайте мне договорить.
0: Густович, как скажешь.
1: Вот, значит, по поводу уголовного мира. На сегодняшний день самый простой способ для России захватить средства массовой информации – это получить контроль над средним звеном. И не только в России, но и во всем мире. И уголовный мир, я уже говорил перед этим, перед этой песней про Катюши, вот, я уже говорил о том, что единственный продукт, конкурентоспособный на рынке, который сегодня могут производить зоны и прочие места лишения свободы, это продукт интеллектуальный. Это могут быть статьи, репортажи, работы художников, связанные с электронных художников, я имею в виду.
0: Поделки, компьютер, опять же,
1: компьютерную выпечка. Графику нет. И связь должна быть налажена по системе интернет, обязательно с привлечением всевозможных там этих, как это называется, вот волоконных каких-то
0: ну,
1: сетей.
0: Да, да, но вот тут есть тревога за то, что они будут пытаться внедряться, подобно Бивису с Батхедом, в порно-сети, порно-сайты.
1: Александр.
0: Или их надо перекрывать, а это значит уже ограничение степени свободы живущих людей, а им же нельзя, может быть, там посещение порно-сайта для него
1: вот
0: будет
1: вдохновение. Вот что-то надо разрешить, понимаете?
0: Вот что разрешить-то? Что мы
1: Александр,
0: разрешим-то?
1: Объясняю, разрешить зарабатывать деньги, в конце концов, людям там нужны деньги. А здесь ходят такие люди, извините, вот похожие на вас иногда даже, я таких встречаю. Вот вы же представитель среднего звена.
0: Мне часто говорят, что меня с кем-то путают.
1: Говорю об этом. Нет, вот вы сейчас здесь сидите, да?
0: Я, вот говорю, еще... я стою в кресле, я не виноват, что... Да, я
1: но
0: такого
1: важно,
0: роста, что
1: важно.
0: Вы все время намекаете на мои физические эти...
1: Ну, у вас живая программа, ладно, мы вас не будем трогать. Но другие-то, у них не живые программы, Александр.
0: Не живые.
1: Не живые.
0: Нет.
1: А сколько аналитических материалов могли бы сделать тюрьмы? Вы представляете об этом? А сколько людей выходит из тюрем, которым нужна работа? Они все должны работать в средствах массовой информации. И они все должны работать на Федеральной службе безопасности. Я бы так сделал на месте ФСБ. Потому что с этими людьми больше проще всего договориться. Достаточно на заседании у Путина, министру юстиции, после пойти попить чайку вместе с министром внутренних дел и с генеральным директором ФСБ, и проблема будет решена. 150 человек ежемесячно, самых лучших авторов, которые должны будут потом после возвращения в свободный мир трудоустроиться в модные издания, сказать, они должны быть отпущены на волю раньше положенного срока. Это самый ходовой товар. Единственный ресурс, который сегодня есть у России, это земля. И люди, отбывающие сроки наказания. Больше у нас нет ничего. Вот, вот, используя два этих момента, мы можем сделать так, что в течение 5 лет в нашем кошельке будет больше денег, чем в кошельке ФАВЕ. Пришел человек из тюрьмы, подошел к тебе Саня на улице и говорит: «Саня, вот ты 7 лет ведешь свою программу, а я 7 лет знаешь, чем занимался? Знаешь, где я был? Дай мне хотя бы пару лет повести программу на «Эхо Москвы». И что, ты ему откажешь?»
0: Тем более,
1: да. Ты ему откажешь. Тогда тебя изобьют.
0: Это печально. Тогда
1: это
0: я
1: печально.
0: Могу... А знаешь какая, кстати, красивая у него водолазка?
1: Но,
0: вот
1: Саша,
0: ты заметил?
1: Ты
0: нет, ты скажи. Демократичная водолазка. Ну, у Путина. Вот его
1: Путина?
0: Показывают, у него демократичная водолазка.
1: Ты знаешь, я к Путину нормально отношусь.
0: А я ничего не говорю плохого. Да. Я наоборот говорю, хвалю водолазку. Может, он слышит, ему приятно. И он скажет, что у ребят
1: вижу...
0: классный вкус. Заметит и даст время и вот этому вот, где-нибудь на другой радиостанции.
1: А когда у него? Белая водолазка, что ли?
0: Вот, неважно, ну что же вот
1: это?
0: Надо же... Саша, порушил всю историю под Халимаша.
1: Я не понимаю ваших
0: намеков. Я хочу про уголовников немножко.
1: Я не понимаю ваших
0: намеков. Подожди, Густавич, про уголовников. Вот да. если они союзники нас, наши в борьбе с ФАВЕ, да, то как-то пояснить их попытки налаживать, кстати, не на совсем уж выгодных условиях, контакты с преступниками в других странах. Вот это же...
1: Контакты с преступниками в других странах...
0: И почему они торгуют наркотиками?
1: Пусть торгуют.
0: Они же спаивают
1: ничего страшного.
0: Наших русских бойцов и
1: нет,
0: баб.
1: Нет, они пусть там торгуют, здесь торговать
0: не надо. А видите? А то есть, а если вот он сел за распространение наркотиков, как тогда с ним быть? А?
1: Так же, на самом деле, Александр, если вы знаете, вот у меня есть один знакомый мой хороший, который в свое время воевал в Афганистане, прошел долгий путь. У каждого из нас есть такие друзья, знаете, с которыми свело нас детство. Вот. Его зовут Сережа, он сейчас сидит второй срок. Он крадет телевизоры черно-белые постоянно. Или пенсионное удостоверение. Вот мне самому часто смешно, почему он это делает. Вот. Но первый раз, когда Сергей вышел, он сидел год условно. То есть год условно, год в наркот-зоне, да, такая?
0: Да.
1: Или наркот-зона.
0: Наркот.
1: Да. Да, красная зона. Вот. И он вышел, говорит: Олег, ты знаешь... Это он встретился с нашим журналистом. Он говорит: вы знаете, мне так там понравилось. Мы как раз сидели втроем, так была бутылочка водки за столом. Вот. А я его спрашиваю: Сережа, а что тебе там могло понравиться? Он говорит: а там в тарелке поровну кладут. И вы знаете, Александр, я его понял прекрасно. Вот. Поэтому есть же такие варианты, как вот эти вот зоны, наркозоны и так далее. Надо Министерству юстиции немедленно дать ВПК и все, и там разберутся.
0: Хорошо, а другой да. вопрос. Да, вы знаете, что, например, еще в золотые, так сказать, времена, когда каждый выстрел на улице был просто событием, да, не было такого, чтобы какие-то иностранные группировки, особенно нигерийские, занимались тоже тут криминальным бизнесом. Получается, что и криминалитет российский сдал свои позиции. То есть, получается, и на этом плане фирма победила.
1: Ну, конечно, да, что-то...
0: А чего делать-то? А как быть-то?
1: Так а почему ФСБ не поддерживает криминалитет? Оно обязано поддержать его сегодня. Это единственная, это самая реальная армия. Самая реальная армия, которую можно распространять по всему миру. Можно весь мир захватить при помощи этого оружия.
0: Тут есть опасения некоторые.
1: Есть деньги для этих людей, понимаете?
0: Ментальности русской души есть такая маза, что человек, которому окажет поддержку ФСБ, и долгое время, кстати, лишенный этой поддержки, неожиданно воспрянет духом настолько, что попросту полезет, ну, попросту говоря, в правление нашей фирмы, попросту в соучредители, и все. Попытка переворота и так далее. Ведь он всю свою сознательную жизнь провел в зонах, вне социума. Вдруг ему дают какие-то относительно неограниченные полномочия. У него съезжает башня, и он попросту творит не весь что, как ребенок малый. Может быть, эти опасения?
1: Какие опасения, Александр?
0: Я просто жулики. Как предположение говорю.
1: Жулики никуда не делись.
0: Конечно.
1: Жулики остались. С жуликами... Жулики, как ни странно, часто больше государственные люди, чем, сказать, люди уровня Путина, которые были до него, и люди из кабинета министров России. Вот. А жулик, он родину любит. Вот. Поэтому многим будет за честь совершить какие-то поступки, конечно, связанные с особенностями статуса. Вот, не совершить, а, я так понимаю, благословить. Вот. Тем более, что реально огромное количество людей в зонах получит работу. Я еще раз повторяю, сейчас весь интеллектуальный труд нужно переместить в зоны. Там людям делать нечего, пусть пишут статьи. И их проще всего контролировать.
0: Вот Света тут спрашивает, куда девать, в общем-то, общак? Причем она пишет так, куда девать тот самый холеный общак.
1: Александр, извините, я, может быть, немножко это нервно сегодня, не как-то раз.
0: Да нет, ну что.
1: Просто вы знаете, вчера...
0: Но полнолуние было же.
1: Нет, но полнолуние это само собой. Мы вчера были на празднике «Радостная жизнь», нас пригласил, пригласили люди Андрея Брежнева, есть такой внук Брежнева, может быть, слышали.
0: Да.
1: Вот, «Радостная жизнь», и мы были, «Макс Клуб» это называется, там фуршет такой прекрасный, все... Ну, нормально, сидели. Знаете, и потом туда ворвался ОМОН.
0: Я не посылал.
1: Нет, я знаю,
0: вы
1: что...
0: Вы на меня зря так смотрите.
1: Вы не посылали. Дело в том, что Митрофанов, депутат, сначала уехал за 15 минут вот до появления ОМОНа. И мы подумали, что сам Митрофанов вызвал. Потому что их же Лужков не зарегистрировал в курсе, да?
0: Да, да.
1: Андрея Брежнева и Алексея Валентиновича Митрофанова Лужков не зарегистрировал, ну, я имею в виду Лужков, избирательная комиссия там какая-то московская. Вот. Но все, что связано с Москвой, это все-таки это Юрий Михайлович, да? Любим, не любим, но считаемся. Вот. И вот вы знаете, это Саша.
0: Да.
1: Вот сейчас это вошла дама, она, кстати, вчера была там. Может быть, она расскажет два слова о том, как это было. Просто люди, может быть, поймут, что такое вот.
0: Ну, дама нам лучше потом споет.
1: Споет?
0: Ты, Густович, дай по делу. Ты на даму-то не перекидывай.
1: Я просто разнервничался,
0: Александр. Ну, то есть вот у вас все-таки вот это вот посещение вот Чебурашек несколько так травмировало.
1: Да нет, видимо, я-то уехал раньше.
0: А, то есть вы не видели.
1: Такая, ну, Саша, о чем вы говорите?
0: Нет, ну, в принципе...
1: Неужели вы думаете, что меня не предупредят?
0: Ну, давайте-то отвлечемся. И мы продолжаем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским. Также напоминаю вам, что у нас еще в гостях находится певица Алиса. И, соответственно, она тоже будет принимать участие в эфире. Вы спросите, почему вроде бы такие странные люди собрались вместе. Я сразу вам скажу, что эфир с поющей женщиной мы давно планировали. Вот. Ну и с Яном Густовичем давно планировали. Я поэтому и решил соединить этих двух людей, которые совершенно друг друга до этого не знали. И род их деятельности настолько разный, никак нигде не пересекается. Вот в одной программе, чтобы как-то они служили друг для друга независимыми экспертами. Кстати, вы можете тоже поздороваться с нашими гостями, с нашими, да, радиослушателями.
2: Доброй ночи всем.
0: Да. Вот, Ян Густович, я бы хотел затронуть все-таки такую тему, детей, вообще детства. Ведь если говорить о всеобъемлющем давлении АВЕ не только вот на взрослых людей, да. Там, на женщин разных, там, да, даже на уголовный мир.
1: Но женщина самое слабое место в России, всю жизнь была.
0: Да, да. Но то, что они производят на свет, это вообще очень слабо. То есть дети, как губки, впитывают все подряд. Начинается это, в общем-то, с этих, с пластмассовых игрушечных лягушек и девок по кличке Барби. Потом просмотры мощных трансформеров, всяких вот этих дебильных фильмов, то есть детское сознание попросту убивается на корню, да? И каким образом вот, и какие ставки вот вы, как философ, психолог тоже, можете делать на современное подрастающее поколение, которое попросту из которого прет галимый американизм, причем в самых ухудших формах, то есть полностью бездуховный американизм. Вот как я задал вопрос, круто.
1: Угу. Саша, ну, во-первых, я хочу радиослушателей предупредить, что Александр просил меня вести с радиослушателями беседы по-свойски и не умничать. Поэтому я вот так и делаю. Вот, чтобы все было как можно проще.
0: Это и был вот ответ на вопрос?
1: Нет.
0: А, извините.
1: Нет. Перешли на детей, правильно? На самом деле... Да, я всегда говорю «на самом деле», потому что абсолютно уверен в том, что обладаю, может быть, это нагло немножко будет звучать, обладаю истиной, истинным, знаю истинную ситуацию на сегодняшний день. Дети нужны отечеству. Не отечеству Лужкову, но отечеству с большой буквы, в котором все мы выросли. Вот. На месте больших и богатых людей я бы уже давно имел детдома, в которых бы воспитывались мои и дети. Я считаю, что мужчина в год может делать по 100 детей реально. Это абсолютно реально.
0: Больше.
1: Вот. И содержание 100 мам
0: Нет,
1: с твоими детьми...
0: это чересчур, на это я бы уже не пошел.
1: Нет, Саша,
0: Знаете, давайте так. Все-таки вот вы, ваше отношение к женщинам, я целиком его разделяю, да, но поскольку с нами находится певица и все-таки женщина, я должен прогнать телегу эмансипированную, что вы относитесь к женщинам дико потребительски.
1: Ну а что вы тогда меня спрашиваете? Спрашивайте певицу, вот, которая к вам приехала.
0: Ну да, пусть певица скажет, что вы думаете.
1: А я потом скажу то, что я думаю.
0: Вы не горячитесь так.
1: Я же сказал, что вчера нервный день был, Александр.
0: Конечно, нервный. А у меня вчера вообще ничего не удалось. Стрела сломалась.
1: Вчера уехал за 20 минут до ОМОНа. За 20 минут.
0: Что вы думаете по поводу вот трудного детства в плане, опять же, не еды там и загазованности наших улиц, а вот в плане давления всеподавляющего средств массовой информации на мозг грудников?
2: Ну, ты знаешь, Саш, мне трудно рассуждать, я сама еще ребенок, но детей очень люблю, очень люблю. И вот хотела бы поспорить с моим собеседником, что... Я сама люблю пользоваться мужским полом, и по отношению к женщинам в этом смысле смотрю на это спокойно, пока что. Пока у меня не будет детей.
0: Да, но Ян Густович, чем вы там заняты? Что такое-то?
1: Да.
0: Вот что вы думаете по поводу сентенции, которую сейчас...
1: Я же начинаю, Александр, говорить.
0: Извините, я буду молчать, да.
1: Каких-то певичек это слушайте. Пригласили певичку. Вы, если бы вы сказали сегодня, что приедет еще какая-то певица, я бы не приехал, потому что я говорю о серьезных вещах, а, так сказать, не о том, о чем говорят девушки, которые часто ездят в поездах.
0: Ян Густович, ну вы же философ, вы же психолог и политолог. Вы сейчас общаетесь непосредственно с частью, с составной частью того народа, так сказать, на обеспечение хорошего будущего, которого вы претендуете. Наша певица просто одна из людей, на которых вы должны делать ставку и будущее, понимаете?
1: А что певица? Пусть она идет и... Ну, она действительно симпатичная девушка рядом сидит, я хочу всем сказать. Очень интересная. Хотелось поругаться, но не получается. Хотелось покритиковать.
0: Смягчился Густович. Ну да. Ну все-таки о детях-то мы будем говорить или уже...
1: О детях Александр, о детях с детьми все просто.
0: Да. Вот.
1: Дети должны рождаться в неограниченном количестве сегодня.
0: Нет, вот. Ну не должны ли мы запрещать сюда огромное количество вот эту волну иностранных игрушек, особенно сделанных из пластмасс? Ну вспомните раньше, какие были игрушки.
1: Но Барби раньше не было.
0: Да, вот, не было. А сейчас появился. Что мы видим? Дебилизация полная происходит. Стремление. Да, что еще появилось? Не было раньше такого безумия, как-то высокая мода, доведенная практически до гротеска, педофилии и, в общем-то, всего с этим связано. Все это, кстати, последствия. Все эти люди, которые являются сейчас вот значимыми фигурами высокой моды, ВМ сокращенно, они же все в Барби играли, потому что богатые родители уже в то время, когда они были детьми, могли им привозить Барби, Трансформера и лягушек-ниндзя.
1: Ну вот,
0: опасность.
1: Да, вот о высокой моде вы абсолютно правы, Александр. Да. Я считаю, что высокая мода и вообще вот этот вот культ женщины, похожей на Клаудию Шифер, Клаудию, какая-то сложная фамилия, и еще более сложное имя. Вот культ женщины, похожий на Шифер, вот, он, конечно, нанес огромный удар по престижу наших домохозяек. Потому что мужчины, они начинают ударяться в погоню за идеалами, в погоню за какими-то призраками. И в результате носятся, все равно заходит в комнату, а у плиты стоит женщина и улыбается. А это их жена, которая совсем не похожа на Клаудию Шифер, но,
0: да.
1: Однако, несмотря на это, может родить пару детей и ударить сковородкой по лбу.
0: А вот, кстати, вот сразу такой вопрос вот к нашей певице. Вот скажите, вот вы же певица, да, все-таки, и, например, я часто женщинам поющим задаю этот вопрос, ни одна из них ответа на него мне не дала до сих пор, может быть, вы вот как-то, вот, например, женщина-секретарь, да, женщина-политик, там, женщина-парашютист, а и женщина-певица, почему так странно сразу, а тоже не певец, почему, что, например, женщина-художник, да, женщина-журналист. Журналистка не принято говорить. А что касается вот именно певческой профессии, то здесь происходит вот...
2: Русский язык богат и разнообразен.
0: Да!
2: Поэтому я не улавливаю в этом. Даже не задумывалась, честно говоря, об этом. Только вы натолкнули меня.
0: Если у вас появится в ходе вот
2: нашей какая-то мысль,
0: вы тогда прям сразу ее подхватите. Так... Что тут еще? Ян Густович. Тут такое сообщение, я позволю себе зачесть. Ян, мы познакомились сегодня. Далее дан телефон и подпись Андрей.
1: Угу.
0: С кем это вы сегодня успели познакомиться? Андрей. Ну ладно, это ваши личные дела.
1: Ну я не знаю. Кстати, в автобусах не ездил.
0: Да.
1: Вот, Андрей.
0: Да ладно, неважно. Дмитрий вот из Марьино пишет, что говорит, вы так плохо отзываетесь о моде. В чем вы сейчас одеты? Дима, если бы ты внимательно слушал программу и это, интонации наших замечательных голосов и так далее, мы не отзываемся плохо о моде, мы отзываемся...
1: Вы, Саша, дадите слово на эту тему?
0: Да.
1: Это очень важный вопрос.
0: Вы даже меня защитите.
1: На самом деле мода – это самое основное, что нам сегодня нужно. Именно Россия, русская нация, должна не стремиться восстанавливать домны, из которых гарью и ужасом, и копотью, и пылью хуже, чем от вулканов, застилает это тысячи квадратных километров вокруг. А мода спасет Россию. Был такой великий и всем известный, и даже известный ФСБ, как ни странно, очень известный и авторитетный человек. Почему говорю «был»? Потому что он окончательно рехнулся, по-моему. Это Петр Мамонов. Великолепный человек. Чудо. Вот. И он говорил в свое время на концерте: надо быть в центре моды, в центре моды, в центре моды, в центре моды. Вот. Я поддерживаю его полностью. И Россия, пока не получит моду, пока не вырвет ее из рук Англии, где
0: вот,
1: все
0: да.
1: привыкли очень хорошо жить, им уже не нужно эти домны разогревать. Они даже шахты, Александр, позакрывали свои.
0: Конечно.
1: Вот. Да. Поэтому я говорил... Когда я критиковал моду, я критиковал не моду, а стереотипы, навязанные модой.
0: Да,
1: потому что
0: тоже.
1: Женщина с широкими бедрами, она не менее прекрасна, чем Барби Шифер.
0: Да. Вот, кстати, тут еще на нас наехал Свет, вот прям дословно зачитывает. Саня, не болтай ерунду. Если у тебя есть знакомые дети... Спроси лучше у них. У нас растут прекрасные дети, которые не будут жить так, как живете вы. Еще нас жить научат правильно. Свет, я тут недавно еду, да, на почтенном автомобиле, открывают тонированное стекло, стоит грудник с какой-то поделкой, типа Барби, только мужского пола и негром. То есть Барби негр, понимаешь? Я у него спрашиваю, слышь, говорю, грудник, как проехать на Рублевку? Он мэ-мэ-мэ-мэ с этой Барби. Света, как нормально, они даже не могут дорогу толком объяснить, современные дети. О чем вы вообще говорите? Как они могут жить лучше, чем живем мы, если после... То есть мы им попросту ничего не оставим. Мы что, дураки, что ли, полные? Во, как я сказал. Нет, я вижу по укоризненному взгляду Густавича, что что-то не то сказал. Конечно же, оставим, но они этим правильно не смогут распорядиться. Тоже не так.
2: Страшное время, мне кажется, просто суждено выжить такое, перенести детям этого поколения.
0: Да.
2: Это ужасно.
0: Мало того, Света, представьте себе, если у вас ребенок, он девочка, да? Вот эта девочка постоянно видит по телевизору Клаудию Шифер и же с ними, да, мощных супербаб, которые лупят всех, кого не попадя, танцуют постоянно в дискотеках, а для этого, во-первых, нужны деньги, во-вторых, нельзя забывать, что все эти образы, они, в общем-то, слеплены в Голливуде. Вот, а реальная жизнь, она другая. И когда ваша девочка выйдет просто в мир, вот, и столкнется с ним, то у нее будет сильный, может быть, облом. Не надо парить в облаках, Ян Густович. Это я, кстати, выдержку из вашей брошюры сейчас читаю. Я вижу, вы как-то настороженно так, знаете, да?
1: Ой, Александр, мне...
0: Ну, извините, я больше не буду пользоваться.
1: Иногда хочется вас поправить, но, к сожалению, я у вас в гостях.
0: Нет, когда, вы совершенно поправляете, я
1: согласен. Вот когда вы у меня будете в гостях, я на вас буду ругаться.
0: Ну, а что я сказал неправильно? Вот подождите, давайте прям по пунктам. Вот что я сказал неправильно, с чем вы не согласны? Или вот вы, пожалуйста, с чем? Нет, вы скажите. Я, кстати, могу и уйти.
2: Я молчу, Саша.
1: О, нет, это Александр, давайте дальше. Давайте, может быть, какой-то... А нет какой-нибудь музыки веселой?
0: Музыка есть, но я предлагаю, прежде чем с музыкой, я предлагаю обратиться к мнению наших радиослушателей. Может быть, что-то давайте, они спросим, нам предложат.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос к Яну Густовичу.
0: Он просто полон внимания.
4: Ян Густович, как вы относитесь к тому, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала движение «Спас» в главе с Варкашовым? И вы, как вы считаете, это движение способно отставить русскую идею в полном объеме? И согласны ли вы со взглядами Баркашова? И вообще, как вы относитесь к национал-социализму?
0: Спасибо. А я даже не в курсе, почему наш респондент решил, что там вот этот вот Баркашов-то, это что, официально или это дом?
1: Нет, ну Баркашов это серьезно, Баркашов это военный человек. И если, я не знаю, вот задающий вопрос, был ли слушателем предыдущих программ, вот, в частности, той, в которой мы давали подробный отчет о книге выпущенной. Ну так вернемся к вопросу.
0: Да.
1: Баркашов — это треть России. Я считаю, что Баркашов — это идеальный, если не министр обороны, то... Человек, который способен организовать армию, способен внушить ей определенные идеи, и его идеи должны быть в армии. В гражданской жизни идеи Баркашова в чистом виде, не только идеи, а вы же понимаете, что... так сказать, вот возьмем слово фашизм, да, фашизм, фашизм, фашизм. Вот сегодня, если вы напишете программу, да, украдете ее у Кириенко, который баллотируется на пост мэра Москвы, и напишете «фашистская программа», вас немедленно арестуют, несмотря на то, что там будет программа Кириенко. Вот. Баркашов необходим России. Тем более на сегодняшний день... Ну, я не вижу более надежных, я бы сказал, людей, которые отстаивают русскую национальную идею. Но опасно будет, если Баркашов будет один, потому что Баркашов должен быть... И вообще Россия, она не едина, а триедина. Я еще раз повторяюсь, возвращаясь к теме нашей прошлой программы, что Россия, она изначально... обладая большой территорией, может позволить себе три составляющие. Это центр мировой свободы, крупные города, Москва, Ленинград, где на улицах происходит вакханалия, где единственная наша с вами цель получить капитал, украденный от УФАВЕ, потому что, как вы сами понимаете, брать кредиты у них бесполезно.
0: Да.
1: А потом дающий кредит, он же забыть только об одном, чтобы вы не отдали ему кредит.
0: Безусловно.
1: Это изначально. Вот.
0: Но.
1: Ну вот что у нас получается. Значит, Центр мировой свободы, потом территория военно-промышленного комплекса и территория консервативной России. Вот, вот всю консервативную Россию, Орловскую, Тамбовскую губернию, все нужно отдать таким, если не Баркашову, то таким как, людям, как он. Вот. А на территории Москвы, на территории Ленинграда и других территорий, отнесенных к центру мировой свободы, свободы влияния Баркашова должно быть ограничено и иметь некие иные формы. Вот. Однако, как любой проживающий в Москве, выезжая за пределы Московской области, должен понимать, что там, так же, как и в Америке, действуют законы и другого штата. И вам придется не только удивляться, но, может быть, и розги получать. Вот. Но, опять же, и первое, и второе невозможно без ВПК, без территории военного промышленного комплекса, куда входят приграничные территории, территории Кавказа. Вот, я не помню, Александр, мы говорили мы в прошлый раз или нет, что если бы принято было наше предложение по поводу неоказаческого движения, по поводу расселения бывших зэков...
0: Мы говорили об этом.
1: Говорили, да?
0: Да. Вдоль границ. Вы можете напомнить.
1: Вдоль границ, да.
0: Это, кстати, хорошее предложение.
1: За кордоном, да, МВД, то сегодня бы уже никаких проблем не было. Просто... Да. Все было бы ясно, и царь не зря давал свободу тем, кто убежал от помещика, поселился там, где мало русских людей.
0: А знаете, я подумал, может быть, опять же, вот боязнь, ведь сейчас же весь мир, он построен как на недоверии. Если раньше все было, и бизнес, и все строилось на доверии в основном, то сейчас наоборот, на недоверии. Может быть, как раз не доверяют вот этим передовым отрядам, что они, дескать, побегут туда, вперед, несанкционированное наступление, это в лучшем случае, а в худшем тотальное бегство и дезертирование. Дезертация или какого? Дезертразирование. Да.
1: Дезертирство.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с политологом, философом и психологом, конечно же, Яном Густавичем Бартновским. Ян Густавич, нам пришлось, мне очень нужно было, и я вышел резко, все выключил. Вы можете продолжить вашу мысль, на которую я прервал. Вы извините, просто после того случая у меня такие эксцессы случаются. Я, ну, вы знаете.
1: Да, знаю.
0: Ну, что за... Здоровье, так, оно же с годами все уходит.
1: И закончили песни на такой бодрой ноте.
0: Лечение, там всякое, денег так много на все это.
1: Да. Да, я ни в коем случае не рекламирую СПАС. Хочу просто сказать всем, кто слышал. Однако Баркашова я уважаю. Это человек без денег.
0: Как же можно уважать человека без денег?
1: Это без денег Саша создал...
0: А, извините, я перебил вас.
1: Военную организацию в то время, когда ее создать не мог никто.
0: С другой стороны, вот, доблесть военной организации проверяется делами. Вот, то есть создать военную организацию могут и гопники из Братеева, из трех человек, и сказать, мы военная организация, маршировать под барабан, это не значит быть военным.
1: Саша, когда начинаются дела, военная организация уже должна быть готова. Понимаете, поэтому не делами, а качеством подготовки и, наверное, сравнением, может быть, по подготовке.
0: А я не знаю, мне вот кажется, я извиняюсь, что я так говорю, но что огромное количество таких, ну, скажем так, радикальных национальных организаций попросту состоят на службе этих же АВЕ с тем, чтобы национальное движение дискредитировать и настроить мирных обывателей против него.
1: Я понял, о чем вы. Но так, не, так глубоко не стоит залезать. Если мы начнем считать разведчика, если мы начнем просчитывать разведчика, на какую спецслужбу он сегодня работает, а он же, вы знаете, настоящий разведчик работает почетным, да, на ЦРУ, по нечетным на КГБ.
0: Да. Да.
1: Вот. Да. Поэтому простому обывателю И даже телеведущему Александру Лаярскому очень сложно
0: сообразить, что тут к чему.
1: Составить свое мнение об организации, как... Я понял вас, вы имеете в виду, что, может быть, кто-то дает деньги и так далее. Наплевать на это.
0: Да не обязательно деньги. Может быть,
1: давайте
0: люди
1: играть. Давайте играть.
0: Вот ответим на вопрос быстро.
1: Примитивная игра, Александр, примитивная.
0: Вот тогда к вопросу Мишутки. Скажите, уважаемый, это к вам, видимо, меня так давно не называют. Помогут ли нам, то есть Мишутки и вам, в борьбе с АВЕ новейшей компьютерной разработки?
1: Безусловно. Джин вылез из бутылки, и они допустили ошибку остановить его. Им будет очень сложно. Впереди ликвидация ростовщиков как класса. Я считаю, что вообще такого не будет. То есть будет так. Я думаю, что впереди просто глобальный бартер. Я не знаю. На самом деле, я тоже об этом думаю, так же, как вы, Мишутка, да?
0: Мишутка, да.
1: Так же, как это, и вы, Мишутка.
0: Может быть, вот. Это женщина, кстати. Может, это фамилия, например, Лариса Мишутка.
1: Так как и вы, женщина Мишутка.
0: Да.
1: Вот. Вот. И получается так, что я интернет представляю 250 каналов ТВ. Каждый день можно смотреть программу Александра Невзорова, в которой будет демонстрироваться фильм «Чистилище».
0: А я вот, кстати, вообще вот запретил бы телевидение, вот если бы мне сказали: Александр, вот мы даем тебе власть, да, такую, что ты можешь устроить телевидение по... Ну, как ты желаешь того. Я бы запретил все выпуски новостей, вообще все. Я бы сделал телевидение, из... в нем было бы столько каналов, сколько всего городов крупных в мире, да? И каждый
1: абсолютно
0: канал
1: верно
0: показывал бы просто с вертолета в реальном времени данный город. Без всяких новостей, без всякой глупой музыки. Почему? Потому что на музыку ведь тоже огромное количество трутней повылезало.
1: То конечно, есть музыкальных... конечно.
0: Телевидение — это, в общем-то, слуга сатаны, сокращенный СС. Вот. И его можно нейтрализовать. Если его сразу мы уберем, то огромное количество базедовых пойдут лупить просто, как не попадя, телецентр, или и нас могут зацепить. Если же мы сделаем прямую трансляцию из разных уголков мира, без всяких комментариев, с реальными звуками этого уголка мира, то телевизор резко начнет работать на службу добру и этому, как его, изобилию. Вот, да. Ну, это мое мнение. Вы, Ян Густович, так не обижайтесь. Я что, вас перебил? Продолжайте.
1: Ой, Саша, я же не... Почему я должен обижаться?
0: Ну-ка, вы как-то потупились так.
1: Даже вы, если вы сейчас это достанете маузер и выстрелите в меня, и промахнетесь, я этого не обижусь.
0: Я предлагаю, вот, может быть, предоставить слово нашей певице. Дело в том, если вы, конечно, не против, да, тут пришло...
1: Нет, я не против.
0: Сообщение от Савелия. Вот я прям дословно зачитаю. Раз в студии присутствует певица симпатичная, то пусть споет для нашей ночной смены 1500 человек песню. Вот кто-то с горочки спустился. Подпись «Бригадир». Как вы?
2: Ну, с удовольствием.
0: Тогда я сейчас попрошу оркестр не играть. Тихо, да.
2: А вы подпевайте.
0: Мы слушаем. Ян Густович, вы будете петь, или вы так как-то сегодня буду не в форме?
2: Подпойте, пожалуйста. Вот кто-то с горочки спустился.
1: С горочки спустился?
2: Да.
1: Ой, вы знаете, я сидел на гауптвахте в кантемировской дивизии давно, не буду говорить в каких годах, и я часто дрался с офицерами в свое время, до того, как поступить в училище. Вот. И эта песня была наши любимые. Перед тем, как мы выполняли по 50 отжиманий в лужах. Вот. Ну, на самом деле, все это, так сказать, мужские испытания. Ничего страшного. Я буду тихонечко-тихонечко
2: пробивать. Вот кто-то с горочки.

0: пути. А дальше я не знаю.
1: Подожди. Сейчас.
2: Ну вот сразу вопрос к вам, как к певице. Скажите, а вот эта песня, она вам близка? Я видел, что так в голосе вот у вас так дрожало, и глаза прям чуть ли не в слезах. Вот, может быть, как-то близкие темы, там, гимнастерка, жизненный путь. В принципе, для такой молодой девушки такая мудрая песня, в общем-то.
0: Да нет, это у нас, в принципе, семейная традиция. Просто когда мы собираемся всей семьей, мы поем русские народные песни.
2: Понятно. Ну, я думаю, Савелий доволен данной пьесой. Оркестр снова играет. А я предлагаю послушать телефонные звонки, опять же, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, почтенные господа.
2: А почему вы сказали так громко? А, вы, наверное, очень нервничаете. Может быть, как-то вы успокоитесь, чтобы... Нет, вы смотрите, если вы как-то дискомфортно себя чувствуете и не готовы с нами беседовать, мы можем подождать.
4: Ну, почему же?
2: Ну, просто как-то нервно такая, я прям сам заволновался. Как будто дескать, а, попались гады. Обычно мне так говорят, когда ловят на месте преступления, когда барсетку там у кого-то или чего. Вот так, а, попался гаденыш, говорят они.
4: Так вот, значит, уважаемый Ян Густович, все-таки где вот можно купить вашу книгу? Это вот первый вопрос. И, значит, вот ваше отношение к политике господина Путина. И вот, в частности, мне пришел в голову, значит, вам вопрос, вот что будет, если он в перспективе может стать вот президентом? Вот что вот будет с Россией? Вот?
2: То есть прогноз, дескать. Да. Понятно. Вот. Спасибо. Сейчас Ян Густович, видимо, ответит вам.
1: Про Путина говорят постоянно. Ну, начнем с книги.
2: Да.
1: Значит, я предлагаю вам, поскольку меня вынуждают дать рекламу, от которой я постоянно отказывался, да, я предлагаю вам литературу на метро Маяковская. Метро Маяковская. Если вы пройдете в сторону американского посольства по противоположной стороне от метро, то с левой стороны будет магазин «Гелея». Вот в этом магазине можно купить книгу, которая называется «Последний антисемит». Вот.
2: А вот там, про АВЕ уже, я знаю, распродана, к сожалению, вся книга. Будет ли допечатка тиража?
1: Будет, да.
2: То есть, вы отдельно сообщите нам, конечно, да?
1: Ну, а там тоже это «Последний антисемит», это тираж там небольшой, минимальный, да.
2: Но я знаю, что «Последний антисемит» относится уже к, скажем так, художественной все-таки литературе больше, нежели к публицистике. Там нет схем больших карт, которые вы же сами чертили, в общем-то.
1: Ну, это сингл литературный.
2: Да, я понял, да.
1: Там 5 уровней понимания.
2: Да, я знаю.
1: От рыбака, который едет ловить рыбу, и у которого всего 30 минут в поезде, до... женщины, которая исчерпала все возможности...
2: Выйти замуж удачно.
1: Не то, или выйти замуж, или проявить у мужа интерес к себе, да. Там разные...
2: То есть у нее серьезные проблемы, и, да. А вот скажите, вот как вы думаете, вот эта книжка, она... Ну ведь любое произведение искусства, оно прежде всего делается... Ну, не для того, я неправильно скажу, для того, то есть, а так или иначе, оно корректирует жизнь и судьбы людей. Ну, как, например, человек, который разбил в Лувре там и порезал картину известную, после чего, в общем-то, был посажен и отсодомирован. Вот, то есть мощная коррекция искусства на людей. Вот как вы считаете, вот ваша книга... сколь будет сильно корректировать судьбы и в каком
1: она
2: направлении.
1: Уже, да. Саша, это очень...
2: У меня трещит все почему-то.
1: Извините. Трещит где?
2: Да вообще в голове все трещит.
1: Много работаете.
2: Да, я в последнее время пишу, знаете, леплю. Холсты я пишу, я имею в виду не книжку. Это вот смотрит сразу как на конкурента Густавич. Холсты я пишу.
1: Я с конкурентами расправляюсь, Саша.
2: Так я поэтому...
1: человек политизированный.
2: Да.
1: Вот что касается книги, значит... Ой, повторите, пожалуйста, забыл.
2: Да неважно, давайте послушаем.
1: Нет, подождите, повторите, что он спросил-то?
2: Он спросил, где купить.
1: Нет, где купить, это издательство «Гелия».
2: А, про Путина, вот.
1: Про Путина и про предсказания, вот вы что сказали. Вы искали про предсказания, конечно.
0: Да, прогноз.
1: Прогнозы.
2: Да.
1: Если вы внимательно прочтете книгу «Последний антисемит», вы увидите, Значит, запомните, там произведение есть, которое называется «Длинный дом». Там четко предсказано обо всех, о взрывах в Москве, которые будут происходить. Если бы наши сотрудники Федеральной службы безопасности хотя бы иногда, как раньше, их предшественники,
2: которые были,
1: я скажу всем, умнее, целомудреннее, мудрее, они всегда интересовались тем, что происходит в андеграунде. Они всегда заходили туда, откуда домохозяйка убегает бегом. Вот. Зайдите в этот магазин. Это магазин «Авангардные книги» на метро Маяковского. Телефон вы можете узнать по 09.
2: Или магазин, по любому телефону.
1: Магазин при издательстве «Гилея». Вот. И вы там увидите. Значит, рассказ «Длинный дом». Там абсолютно четко предсказывается взрыв домов в Москве. Значит, дальше на явки и отречемся от фашизма. Там два произведения. Они абсолютно четко предсказывают взрыв на Манежной. Вот. И есть еще предсказания о том, что чего еще не было. Читайте.
2: Ну, а мы сейчас пьесу послушаем или звонок лучше. Мне это все равно, как скажете, Ян Густович.
1: Лучше пьесу какую-нибудь...
2: Нет, давайте звонок вот сперва, а потом пьесу.
1: Давайте звонок, давайте, конечно.
5: Звонок.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи вам, уважаемые господа.
2: Здравствуйте, уважаемый сударь.
6: Вы извините, я забыл представиться. Это говорит с вами старый вор в законе по кличке Иван Алексеевич.
2: Здравствуйте, Иван Алексеевич.
6: О! Вот это мне приятно. Так у меня такой вопрос. Надо решать и политику, и все одним махом. То есть восстановить в правах зэков. Вот вы упомянули криминалитет в прошлом часе. Восстановить их в правах, чтобы они выбирали и могли быть избранными. Вот, скажем, выбрали зэки президента. Он сидит там в люкс-камере со всеми президентскими наворотами. Как что не так, его раз и в ШИЗО. Угу. Вопрос простой. А Клинтон, ежели на нас как-то празднует, так братва его на портянке порвет. И с Чечнёй управимся. Вот как вам мое предложение? Я прошу прокомментировать.
2: Спасибо за звонок. До свидания. Ян Густович, комментируйте. Обозреватель вы наш.
1: Ну, предложение... Видно, что предложение... Извините, что я назову вас так, но это действительно так. Вы специалист узкого профиля, профессионал в своем деле и человек, видимо, авторитетный. Насчет порвать на портянке Клинтона я не против. Работу зэком, работы зэков и правами обеспечить необходимо сегодня. Но если вы помните,

0: Тут еще да. такой не обязательно детективы.
1: Я рад, что такие люди звонят. Я очень рад.
0: Да я вообще рад, когда люди звонят.
2: Мне кажется, оттуда выходят более умные книжки. Не обязательно детективы. Да. Вот, Саша, мне кажется, глубокие Саша, мысли приходят. Да.
1: Правильно, правильно. Саша, люди, которые остались без свободы, это люди без собственности, потому что основной собственностью человека является свобода. И да. именно от этих людей нужно искать правды жизненной.
0: Причем они теряли по ступеням, то есть они, собственно, теряли по ступеням. Сперва пуфик, любимый баллонку, ну, грубо говоря, затем уже свободу. Да. Ну, а кто и сразу все?
1: Кто сразу соседа взял и топором разрубил.
0: И все, да.
1: Вот. Так или иначе, это люди, которые находятся в данной ситуации как святые, они находятся на простом питании, в простой одежде, Саша. И они среди святые выбирают святых среди себя. Вот. Есть люди, которые выбрали этот путь на всю жизнь. Не надо думать, что они выбрали это потому, что им нравится кошельки воровать в подъездах. Хотя, так сказать, я знаю людей, которые утром на стрелке, а вечером в автобус украл кошелек. Если мало денег, они назад его дадут. Таких людей я знаю. Точнее, я знал. Вот.
0: Ну что, сейчас послушаем веселую песню.
1: Да, еще раз спасибо за звонок этому человеку. Я думаю, что буду рад, если вы прослушаете третью часть, которая... Когда у нас третий выпуск, Саша?
0: Ну, думаю, в конце ноября. Как раз когда вы вернетесь. Да. И я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» молодая певица Алиса и... Ян Густович Бартновский, политолог и философ. Ян Густович, вот пришел такой... Да, я, кстати, насчет числа в начале эфира оговорился. Я всегда живу вчерашним днем зимой, так что не берите это в голову. Вот такой вопрос тут пришел. Там, куда я не звоню, куда не обращался? Я так и не получил ответа. Скажите, Ян Густович, в связи с экстремальной ситуацией в Москве были закрыты подвалы и чердаки. И скоро зима. Где будут зимовать бомжи? И что вы об этом знаете? Скажите что-нибудь, пишет господин Ватерлян. Действительно, действительно, эта тема такая. Им же некуда податься. Я видел одного несчастного, такой идет и думает, куда сунуться. Нет, ну если вы не хотите отвечать, не отвечайте. Я вижу, что эта тема...
1: Да нет, я думаю, на самом деле вопрос серьезный.
0: Ну да. Ну давайте пока-то на другой вопрос, а что касается этого...
1: Давайте я, Саша, я про бомжей
0: да.
1: запишу, да, бомжи. Дальше.
0: Угу. Так, вот еще такой вопрос. Сейчас, я тут его потерял. Угу. Да, я потерял этот вопрос. Извините, просто очень много приходит вопросов на устройство Минуми Пейджера. Многие теряются, так что вы присылайте еще. Но сейчас я предлагаю все-таки обратиться непосредственно к звонкам наших уважаемых. Ваши вопросы Яну Густовичу.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Также певица Алиса, да, по-моему?
0: Да.
4: Вот, это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел такую тему затронуть. Ну, здесь о Путине уже говорили, а вот есть такая у нас сейчас личность, которая почему-то меня как бы вызывает какое-то чувство удовлетворения, вот такой, как генерал-полковник Манилов. Вот. Дело в том, что вообще это гениальный человек, мне кажется, который умудряется тупым этим журналистам, как детям в детском саду, объяснять, что происходит на Северном Кавказе. Понимаете? И и вообще, ну вот его вот эта вот сама вот такая речь, вот так, знаете, объяснять ясно, как маленьким детям.
0: То есть его долготерпимость, не свойственная генералитету, вы хотите
4: да,
0: сказать?
4: Да, не, ну у него
0: вас типи... радует, да.
4: Да, меня радует, тем более у него такое типичное такое генеральское лицо просто, понимаете?
0: Понятно, понятно. Вопрос.

0: понятен, понятен, Димон. Сейчас Ян Густыч вам ответит. Спасибо.
1: Ян Густыч.
2: Да. Абсолютно согласен с вами. Манилов новый тип русского генерала. За Маниловыми будущее. И хорошо, что за нашими генералами, которые принимают непосредственное участие в действиях на территории Республики Ичкерия, стоят тылы их, информационные тылы, доверены таким людям, как Манилов. Манилов – новый человек, и его приходу в эфир, в качестве военного, представитель военных средств массовой информации, это так и есть, может только приветствовать.
1: Ну, в принципе, вы знаете, вот мы, военные со стажем, как-то не доверяем своим коллегам, которые, ну, так сказать, пользуются средствами популярности у средств массовой информации. Вот, может быть, военные, которые сейчас нас слушают, они как-то немножко их покоробило. Это, дескать, наш коллега должен воевать, скажут они, а не разглагольствовать. Ну, знаете, все эти интриги и распри. Может быть, как-то вы и
2: нет,
1: к ним апеллируете, чтобы...
2: Я понял. Нет, никто так не скажет, потому что военные... Любой человек, даже начиная с сержанта... Сержанта, у которого отделение сидит в дурацком окопе и давно не мылось. Они,
1: да.
2: они все понимают, что такое тыл.
1: Да. Вот еще сообщение. Я, правда, прослушал, что вы говорили, потому что сообщение трогательное. Мы совсем озябли и промокли, стоя у вас перед подъездом. Пустите нас на 14 этаж погреться. Мы все певицы. Соня, Ирена, Вика, Лада и Снежана. Я придумал девчонкам занятие, чтобы согреться. Там стоит автомобиль, такой большой пикап. Вы можете пока помыть его. Багажник открыт, тряпки внизу за запасным колесом. Я что-то не так сказал?
2: Нет,
3: отлично.
1: Ну, просто, а что девчонкам...
2: Да, модно? Саша, да. Чтобы совсем окончательно это убедить всех собственным цинизмом, да, скажу, что когда они будут мыть... Что они там, мыть что-то должны, да?
1: Ну...
2: Мыть. А они могут попросить в соседней машине, чтобы включили приемник на...
1: Полную
2: 91
1: и 2,
2: да? Да? Это радио «Эхо Москвы», да?
1: Да.
2: И там для них будет петь певица... как тебя зовут?
3: Алиса.
2: Алиса.
1: Может быть, споешь нам что-нибудь сейчас акапельно, а? Ну так вот, любимую песню.
3: Что вы хотите?
1: Ну опять, наверное, русскую народную. Что мы еще можем хотеть?
2: При Лужке, да?
1: Да.
2: Давай по новой.
3: По новой? Ну что, что, что, мороз?
1: Да.

0: А я дальше не знаю.
1: Про коня. Замечательные строки про коня. Мне всегда нравится вот в этих людях прошлых лет забота прежде всего о коне. Другой бы спел «Не морозь меня», «Хрен с моим конем», или вообще бы не спел про коня. Вот, вы знаете, такой период в истории был, например, Македонский, да, всем известный, Александр, который тезка мой, он же вот, в принципе, сам по себе был ничто без своего коня. Вот этот конь его спасал много раз, вывозил из самых там таких...
0: Мой верный товарищ.
1: Да, да. Где он сам терялся, Александр был вне себе. Вот. И любовь к коням в то время тоже была мощной. Затем она как-то ушла в никуда. Потом вот в то время, вот, из которого песня только что вами спета, опять появилась. А сейчас люди даже к автомобилям относятся, не пойми как к железке. Хотя от этого зависит
0: не
1: их
0: скажи.
1: Жизнь.
0: Не У меня скажи, есть да. знакомый, который относится к автомобилю как к коню.
1: Вот, видишь?
0: Да, он холит и лелеет его. И говорит, что он мой верный конь.
1: Этот автомобиль счастливец просто. Действительно.
0: Однозначно.
1: Ян Густавич, где и как можно взять бюджет? Непонятно, может быть, имеется в виду кредит, не знаю. Может быть, для этого нужно запустить спутник на Марс, это я читаю сообщение, или проводить супермодные исследования в области клонирования ДНК. Может, там будут деньги. Донна Тракторовна.
2: Все понятно.
1: Знакомая
2: одно
1: ваша,
2: и то
1: да?
2: же, одно и то же. Нигде нельзя взять бюджет. Нигде нельзя взять
1: денег.
2: Бюджет. Любой кредит, который вы берете, он двояк. Беря деньги у ФВЕ, выносите ущерб России. Деньги надо брать... Саша, мне некоторые вещи не хочется говорить в прямом эфире. Давай я все-таки одно предложение по философии, да?
1: Да.
2: Деньги надо красть.
1: Совершенно правильно.
2: Других денег нет. У них красть. По-другому
1: и все вот эти вещи о том, что, дескать, там своровал, и срамота должна. Неправильно, всегда воруешь у врагов. У бедных людей воровать нечего, а богатые сами наворовали. Это всего лишь перераспределение ценностей.
2: Конечно, не прав.
1: Отдай дубленку.
2: Да.
1: Милиция.
2: Не прав не тот, кто украл, Саша, а тот, кто неправильно потратил.
1: Конечно.
2: Это же все знают.
1: Растранжирил, это называется. Ян Густавич, сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем пьесу, а после этого продолжим нашу беседу и общение с радиослушателями.
3: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси.
1: И за время озвучания данной композиции приходят разные вопросы. Вот один из них, уважаемый Ян Густавич. Ну, тут, конечно, Густавич не пишет, это я добавил, чтобы как-то придать солидности данному сообщению. Скажите, пожалуйста, как сложится дальнейшее мировое устройство после уничтожения АВЕ, пишет оптимист Гаврила.
2: Ни в коем случае уничтожение АВЕ не должно быть вообще.
1: Да.
2: Вот. Дело в том, что нужно... Вы понимаете, что противовес должен быть нам, в том числе нам с вами. Вот. Поэтому... Самое главное, чтобы противовес этот был контролируем нами и, как сказать, не заставлял нас плохо жить. Вот. Поэтому ФВЕ, вся эта система с их валютой, с их псевдознаниями, она должна быть псевдорелигией. Вот. Отдельная история с Ватиканом, это целая тема, она должна быть локализована на островах. Континентальная жизнь и жизнь островная – это две разные вещи. Острова – это зло, а континент – это добро. Вот. Может быть, я с кем-то пересекаюсь во мнениях. Вот. Но это чистая случайность, на самом деле. Дело в том, что 10 лет мы, не только я, но у меня есть еще близкие люди, которые со мной работают, мы не читаем литературы, подобной той, которую изготовляем мы. Вот в чем дело. ФАВЕ, еще раз резюме, ФАВЕ уничтожать нельзя, ФАВЕ должно быть сохранено и должно быть под нашим контролем. И под нашим контролем до определенного момента, когда мы сознательно упустим инициативу, потому что все в мире происходит так. Сначала в яму, потом на горку. Сначала в яму, потом на горку. Вот сейчас мы в яме, впереди горка. Давайте вместе туда поднимемся. Вот. А если мы уничтожим ФАВЕ, то мир потеряет равновесие, и тогда мы столкнемся с врагом из космоса. Вот так вот.
1: Да. Лучше знакомый враг.
2: Лучше знакомый враг, да.
1: Я, видите, чем? Тоже поддержал.
0: Лучше знать врага в
2: чем
0: лицо.
2: Чем инопланетянин дурацкий.
1: Дурацкий и, в общем-то, беззащитный. И тем опасный, потому что беззащитность опаснее всего. Уважаемый Ян Густович, тоже сообщение. Вы постоянно генерируете все новые и новые идеи, но рассказываете их лишь слушателям программы «Монморанси». Я боюсь, что накопление в вас этих идей может разорвать вас, как резиновую надувную свинку. И в нашей стране будет на одного философа меньше. Скажите, делитесь ли вы своими идеями с более влиятельными людьми нашей страны, пишет Наивный Харрис. Ведь мы имеем в виду, что я недостаточно влиятельный. Это же какое-то оскорбление. Ян Густович, что такое вообще, я не понимаю.
2: А кто? Какая подпись?
1: Кто бы не писал. Хамство.
2: Да нет, ну не хамство. Извините. Не хамство, я сам люмпен. Дело не в этом. Дело в том, что... Вообще, Александр, это прочтите-ка еще раз вопрос.
1: Ну, в общем, тут я вкратце передам.
2: Да.
1: Делитесь ли вы с кем-нибудь из...
2: Да. То есть этот человек... Делитесь...
1: Заботится о вас просто таким
2: образом. Он заботится о том, как бы не лопнула моя голова, ну, да? Идея.
1: Да, детка, что идеи нужны. Кстати, опять неправильно. На самом деле... Делиться, продавать можно идею.
2: Просто есть еще и практика, о которой, к сожалению, я не могу вам говорить здесь в эфире. Вот. И практика... Бывают такие моменты, я могу сказать, что я и сам приезжаю туда, где решается судьба каких-то вот больших-больших идей. Вот. А на самом деле сталкиваюсь с малым, когда подходит человек, и, например, вот, я не знаю, задающий ему вопрос. Ведь неприятно же, когда вам ставят нож в область сердца и что-то говорят, да? Неважно, что... Хочется этому человеку треснуть чем-нибудь по голове или прострелить ему коленный сустав, например.
1: Или ляжку.
2: Ну, ляжку он будет бегать, Саш. Коленный сустав надо попасть. Вот. Поэтому нет, все не так. На самом деле, ФАВЕ это не телега каких-то, вы знаете, это мажорных философов. Нет. Да. Здесь практические люди, практические, которые много перенесли, много испытали, и которые, на самом деле, мне кажется, гораздо ближе вам, чем вы думаете.
1: Да. Насчет будущего людей бездомных как-то есть у вас какие-то мысли тут?
2: Саш, не знаю. Честно говоря, с одной стороны, бомжи, они привлекательные, потому что это все-таки, как знаете, проститутки, блядь. Я вот люблю блядей.
1: Да, я тоже.
2: Это мат?
1: Нет. Это литературное слово, которое применял Лев Николаевич Толстой в своих произведениях. Естественно, люди, которые, скажем так, ну, консервативно в плане каком-то внутренне закомплексованно, не воспринимают этого совершенно нормального слова. Вот. Но это их проблемы.
2: Я не знаю, Саш, я не знаю, что делать с бомжами. Вот мне их, с одной стороны, жаль, а с другой стороны, неприятно в метро ездить. И на улице, когда вот эти вот все... Проезжаешь на машине, и чем дороже машина, тем чаще они к тебе прибегают.
1: Причем я даже заметил совершенно новый вид вот попрошайничества. Если едешь на дорогом автомобиле, то к тебе подъезжает менее богатый автомобиль, и оттуда высовывается уже рука и просит денег. Вот.
2: Всех в Минюст, Саш. Да. Всех в Минюст. Значение Минюста недооцененное в советские времена, во времена перестройки, будет оценена в ближайшем будущем.
1: Ежовски интересуется. Видите, какие глобальные вопросы задают люди. Как вы предлагаете решить проблему перенаселения, которая в 2000 году станет актуальной, ибо именно в этот год число населения вырастет вдвое и составит 12 миллиардов человек. Непонятно, правда, где. В Москве, по-моему, меньше живет. Наверное, опечатка какая-то.
2: Трагический вопрос, на самом
1: деле. Трагический.
2: Трагический, да. Потому что все, что касается перенаселения, это сейчас в двух местах рождаются дети. Там, где ислам, и там, где Китай.
1: Да.
2: Вот. Там, где очень много земли и очень мало претендентов на нее, там дети почему-то не рождаются. У нас полребенка на семью, так же, как и у сербов в Косово. Понимаете, вот в Косово было полребенка на семью, а видите, чем это закончилось. Вот. Поэтому... Что можно сказать?
1: Извините.
2: Китайцев много. Китайцев много.
1: А средств у мусульман 5... мало.
2: Да, у мусульман 5 так. детей в семье.
1: Да.
2: Вот думайте сами. Я сказал уже, что проблема перенаселения может быть, можно решить только так. Наших должно быть больше.
1: Согласен. Согласен. Так, сейчас еще так. Это мы не знаем. А предлагаю телефонные звонки теперь. Ну, надо. Надо. Угу. Там еще какие-то есть вопросы? Я просто мог забыть и что-то вам продиктовать и забыть сам.
2: А что? Я сам все забываю.
1: Ну, видите, как.
2: Ведь ночь.
1: И это, во-первых. А во-вторых, мы люди интеллектуального труда. Сокращенно ЛИТ.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы внимательно вас слушаем.
4: Алло.
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: Приветствую вас.
4: Меня зовут Александр. Мне вот интересна была мысль продолжить относительно моды.
1: Да.
4: А как вы думаете, насколько интереснее будет в санитарном кордоне обредить наших выдающихся, ну, по крайней мере, служащих внутренних войск в обмотке?
1: А, то есть, чтобы вернуться туда, да?
4: Ну, с тем, чтобы хотя бы их отличали мирные жители и не боялись.
1: Ну, понятно. Ну, спасибо. Но это вопрос касается амуниции.
2: Ой, Саша, да. Ну, я хочу пропустить.
1: Да, это тоже, да.
2: Вопрос кощунственный на фоне сегодняшних событий. Это просто...
1: И на фоне, в общем-то, нашей серьезной
2: программы. Да о чем вы говорите? Там мальчишки жизнью рискуют, а вы про обмотки.
1: Про обмотки, совершенно не смешно.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Это Иута Вицлав.
1: Это очень
5: хотите
1: полезно.
5: Хотите послушать, как тут спит человек?
1: Не, сейчас нет. У нас времени просто мало. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Саша, здравствуйте.
1: Привет.
6: Хотелось бы задать такой вопрос. Вот вы говорили о засиле средств массовой информации. А хотелось бы спросить, а куда деваться детям? Вот, например, ребенок приходит, вся семья его смотрит, как... Грудастый француз, мужик бьет 12 человек там вот, по телевизору. Там. По другой программе там трансформеры, вот там,
1: да.
6: Школе там, ну, эти глупые игрушки, вот которых надо кормить.
1: И героин еще.
6: Да.
1: Да.
6: И ему некуда податься, вот где ему почерпнуть информацию для размышления.
1: Да. А родители ему купили в подарок тоже трансформер.
6: Да, да, трансформер. Не идти ли ему к людям, которые жгут костер возле помойки, и там почерпнуть что-нибудь, какую-нибудь пищу для ума?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, очень хороший вопрос. Mm-hmm. Это серьезный вопрос, потому что как-то от него все... Это вопрос сложный, поэтому все пытаются на него отвечать либо в общих чертах, либо как-то уходить от него.
2: Саш, давайте вот ответим вдвоем мы, да? Сначала я скажу два слова, а потом скажет два слова Алиса.
1: Это певица наша.
2: Да, вот певица ваша, да, действительно.
1: Наша.
0: Он делает сидит. Это специально.
1: А что это вот так ваша?
2: Ну, а чья она?
1: Она гражданка, между прочим.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, насчет детей. Вот на самом деле, Шикарная, шикарная тема, шикарная тема для обсуждения. Дело в том, что вот недавно по ТВ-6, я не знаю, смотрели вы или нет, я обращаюсь к тому, кто задавал вопрос, показывали маньяка, который проводил какие-то казни над детьми и сам же это все снимал.
1: Да.
2: Вот у меня ребенок взрослый, ну, не взрослый, а сколько там ему, 12 лет. Вот. И вы знаете, он до этого спал нормально, абсолютно нормально. Я его разбудить было невозможно. То есть вот я с женой, да, прожил 15 лет. Мы трахаемся ежедневно в течение 15 лет. И, так сказать, всегда мы были спокойны, потому что ребенок у нас спал. Я думаю, что он не слышит сейчас. Если даже слышит, ничего, это... Привет, Володя. Вот. Ну, вот такая вот тема. Вот ТВ-6 берет, никого не спросясь, показывает этого маньяка. И у меня сын посмотрел. И сейчас уже сколько после этого после этой трансляции прошло? Наверное, уже год. Год он уже не спит. Вот. Ничего не предъявить невозможно, ничего не сказать никому. Но действительно у него постоянно вот эти вот видения этого человека, который вешал детей и снимал это на пленку.
1: Понимаете? То есть Володя является, скажем так, жертвой рейтинговых войн попросту. Это же...
2: Саш, я в таких случаях проще поступаю. Я говорю, это Володь, это возьми нож и положи под подушку. Правильно. Если он пойдет, ударь ему под левое ребро.
1: И все.
2: Да. А что еще можно сказать? Вот на ТВ-6 должны думать. Должны думать.
1: Нет. Должны, но не будут. Там не будут, мысли, да, о другом.
2: А вот,
1: да.
2: Саня.
1: Да.
2: Дама что-то хочет сказать.
1: Да.
0: Хочу. Пусть дети меньше смотрят телевизор и больше читают книжек. Я сама недавно, ну, как подверглась этому испытанию, просто не смотрела телевизор специально. И знаете, взгляды на жизнь стали совсем другими.
1: Это у нас с Яном Густавичем, извините, это обычное состояние, не просмотр телевизора.
0: Но
1: дети, как это же силовой метод должен быть? Как вот заставишь его читать?
0: Хорошо, есть другая версия, хорошо. И на это я могу сказать. То, что предрешено, то случится. Значит, было где-то свыше предрешено, чтобы Володя... Так, я не понимаю, меня не слышат. Володя увидел этого маньяка в телевизоре, и чтобы вот он что-то пережил. Может быть, у него в связи с этим будут какие-то в дальнейшем мысли разовьются. Может, он будет как раз бороться с этим, чтобы по телевизору показывать.
1: То есть вы сторонница вот такого фатализма, что ли? Да?
0: Нет, не фатализма, не скажу, что спокойно к этому отношусь.
1: Нет, ну правильно, в принципе... Как говорится, все, что делается, то на пользу. У нас есть в таджике такая пословица.
2: Да, только с телевизором не бороться нужно, а нужно просто нож с собой носить.
1: Что же вы такой философ?
2: Саша, ну а что философ?
1: У нас спросили, куда детям податься, куда детям деваться, а вы говорите нож.
2: Не ходить же с ним с утра до вечера.
1: Не ходить. А я вот что предлагаю.
2: Что?
1: Я предлагаю наворовать денег, в общем-то, мощно, и сделать спецшколы, вот, где детей будут обыскивать на наличие героина и прочей дряни, химикалий, вот, насильственно привязывать ремнями и читаться все, кроме Достоевского. А Достоевского в школах я бы запретил.
2: Правильно.
1: В чем-то вы со мной согласны.
2: Еще, Саша, у кого воровать? Если знаешь, поговорим.
1: Да?
0: Я думаю, что мы уже на пороге.
1: Так, вот тут еще такой вопрос модный к вам, Ян Густавич, от Динары. Динары, извиняюсь, без обид, по-моему, индийская денежка. Может,
0: Динар,
1: нет.
0: Да.
1: Да, ну тут, в общем, Динара. Может, это он, может, она, непонятно. В общем, подпись Динара. Как вы относитесь к журналам ОМЭ, ну, две буквы О и М, да. И ПТЮЧ, тоже аббревиатура какая-то. ПТЮЧ.
2: Нормально.
1: Все,
2: я к этим журналам отношусь хорошо.
1: Тогда телефонный звонок.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло.
1: Да.
7: Будьте любезны, я слышу передачу. Вы слышите меня?
1: Да, конечно, очень хорошо слышно даже, так что можете говорить.
7: По поводу того, что с стало слишком много бомжей.
1: Да.
7: Я имею большой житейский опыт и юрист по образованию. И хочу сказать о том, что во всем виновато наше руководство и правительство.
1: Ну, это такая, подождите, извините, это такая вообще новая у вас идея и новая теория, что мы даже теряемся. Потому что вы первый, наверное, кто сказали эту мысль. И спасибо, спасибо вам за такой звонок, Ян Густович. Я просто шокирован. Это звонил какой-то настолько человек, даже не из этого мира. То есть ему пришло в голову то, что до него никому не приходило. Мы должны обдумать просто, обдумать это. Ян Густович, да положите вы контрабас на место, а?
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам в день.
8: Здравствуйте, уважаемое общество.
1: Здравствуйте.
8: Очень интересная беседа. Но вот мой вопрос, он так не отключательный, Александр, он мне хочется и певицу попросить спеть песню. И Яну Густовича тоже вопросик такой легкий задать. Да. Вот, например, Северин Краевский, значит, фамилия, это Западная Польша, да?
1: Да.
8: Вот. А предшественник его, который организовал червоные гитары, Кшиштоф Клинчен.
1: Да.
8: Так это какая Польша?
1: Ну, он вообще, насколько я знаю, не поляк. Он, в принципе, долгое время жил и рос в Югославии, и там смешанные браки.
8: Значит, это Клинчен, просто не польская эта фамилия.
1: Ну, я так думаю, да. Или какая-нибудь, ну, типа, например, у нас же есть такая фамилия, у нас работает на станции человек по фамилии Зам.
8: Зам?
1: Три буквы Зам.
8: Ну, пускай работает.
1: Вот, да. Спасибо. Так, я, кстати, собирался его гнать уже, а вы так решили.
2: Нет, этот, ну, это может быть и какая-то карпатская фамилия.
1: Да,
2: и венгерская.
8: А, ну, может быть. Хорошо. А теперь вот Колесе, она очень хорошо поет. Может быть, она знает и может исполнить такую песню, как на дальней сторонке, русскую песню, народную, капеллу тоже можно спеть. Как на дальней сторонке громко пил соловей.
0: Я ее знаю, так может вы ее напоете?
8: А, я могу. Я с удовольствием могу спеть. Ну, просто две строчки.
1: Да, да.
8: Чтобы вы для себя, Алиса, может быть, в будущем ее взяли на вооружение. Угу. Ну вот, сейчас я соберусь. Я, правда, не собиралась петь. Не думаю воровать.
0: Это не сложно.
8: Как на дальней сторонке громко пил соловей, а я мальчик еще молод, далеко.
1: Спасибо, спасибо, да.
0: Мне
8: спасибо вам.
1: Спасибо. Ну что, как вы готовы?
0: Я не превзойду. Слушалицы.
2: Нет, давай попробуем.
1: Попробуй, что тебе жалко, что ли?
0: Мотив я, в принципе, легко улавливаю, но вот что-то тут сомневаюсь, конечно. Да. Что-то я...
1: То есть не решишься, да?
0: Как надо... Не помню. Как надо... Не... Сторон...
1: Да.
0: Я вот не помню вот мотив.
1: Песню спел соловей.
0: Нет, ну вот можно, конечно, импровизировать.
1: Конечно. Сделай в джазе.
0: Как надо... Не... Ну, я просто не могу извращаться над музыкой.
1: Ну, все хорошо.
0: Прикроем
1: все хорошо,
0: эту да. тему.
1: Ладно, тогда еще телефонный звонок, если вы не против.
2: Не получилось.
0: Ну, простите.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Алло, доброй ночи.
1: А вы как-то так нервничаете, может, вы перезвоните позже?
9: Да нет, голос специфический, это же Михей Зеленоградский, вы что, Александр?
1: Не, а вдруг что-нибудь с вами случится, а мы отвечай потом.
9: Нет, ничего не случится.
1: Ну вы хотя бы так дышите глубже, а то мало ли что. Знаете, найдут вашу тушку потом, а у вас на трубке набран наш номер. К нам приедут и повяжут. Зачем нам это?
9: Ладно, Александр, в смысле Ян Густович, слушайте следующий вопрос.
1: Так вы разберитесь, Михей, к кому вы обращаетесь? Вот вы так нервничаете, я же предлагаю.
9: Ну, начальник Яну Густовичу, вопрос относительно криминала.
1: А то путаете нас, путаете. А что вы, собственно, звоните? Что вы хотите-то от нас, да? Извините, я отвлекся.
9: Вам не кажется, что те, которые, как говорится, находятся при охране тюрем, давно уже агенты АВЕ и среди криминала отбирают, так сказать, достойных личностей для АВЕ? А, в общем-то, самые творческие, так сказать, из криминала, они уже давно вовсе не в тюрьмах сидят, а во властных кабинетах. И уже давно являются именно тоже агентами АВЕ и представляют ее интересы. А, в общем, все, что нам именно осталось, это те, которые могут украсть разве что у пьяной старушки где-нибудь в переходе деньги, но уж никак не спровоцировать такие операции, которые могли бы как-нибудь поднять нас над этой фирмой, тем более внедрить нашу пятую колонну туда.
1: А почему пьяные старушки в переходе?
9: Это первый вопрос.
1: Извините.
9: А второй вопрос,
1: по-моему, он даже нас не слушает.
9: Того,
1: вот я говорю, а ему все равно. Михей так нервничает, что даже не слушает нас. Михей.
9: Алло.
1: Вы здесь еще? Михей.
9: Я здесь, просто приемник далеко, и я...
1: А, ну тогда продолжайте.
9: Трудно меня слышать, а в трубке достаточно плохо.
1: Да.
9: Вот. А второй вопрос следующий. Вот вы говорите, чтобы наших было больше. А ведь сейчас от поколения к поколению народу все меньше, и фактор ведь не только, что рождаемость понижается, а то, что рождается нездоровый от того же алкоголизма, от моральной обстановки. И вот, в частности, пропаганда, вот такое массовое курение. А какую бы вы предложили обратную пропаганду, чтобы среди детей курение так быстро не распространялось, как вот в последние 2-3 года?
1: Спасибо.
9: Угу. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Прекрасно.
1: Прекрасно. Будете отвечать или в следующий раз?
2: Конечно.
1: А то вы как хотите. Какой-то журнал мне тут вот придарили красивый.
2: Значит, первое. Здесь Михей, да?
1: Нет, я Саша.
2: Нет, как звонил звонившего?
1: Да.
2: Михей допускает ошибку. Ошибку в чем? Я сейчас говорю о людях, находящихся в заключении. Человек, у которого минимум материального за спиной, за плечами, в карманах. Он хочет он этого или не хочет, он гораздо честнее, чем человек, у которого этого материально много. Вот. И он ближе к тем, кто ходил когда-то по России, по дорогам, с сумкой и с тремя сухарями, и стаптывал подаренные каким-то жирным лоснящимся купцом ботинки. Но это отступление лирическое. На самом деле человек получает обязан получать меньше прав, чем больше собственности. Чем больше собственности, тем меньше прав.
1: Да.
2: У кого собственности нет, тот имеет право на распределение и участие в распределении государственных денег.
1: Да.
2: Вот такая у меня позиция.
1: Вот еще
2: второй, Саша, по курению. А что касается курения, на самом деле курить нельзя. Я могу сказать. Я не курю гашиш, но вот у меня знакомый курит гашиш. Саша, ничего, я могу найти?
1: Да, конечно, да? Что, знакомый.
2: Я общаюсь с художниками, с писателями, с молодыми людьми.
1: Гашиши курят,
2: да.
1: Там всякие.
2: И я считаю, что курить, конечно, табак нельзя ни в коем случае. Но курить гашиш можно, если ты любишь выпить. Вот, если ты не любишь выпить, то лучше гашиш не кури. Потому что можешь так же присесть, как на все остальное. Очень аккуратно, все очень субъективно. И на самом деле в ЕС проводится эксперимент. В Голландии. Голландия – это государство, избранное ЕС, где проводится эксперимент, что лучше – бороться с гашишем или запретить его. Вот. В Голландии подключается еще одно государство в ближайшем году. Вот. Ну, на самом деле, нам надо бороться, наверное, все-таки за алкоголь, потому что все-таки у нас северные пока еще
1: широты.
2: Северные широты, да, и нам Нужно делать так, чтобы вся водка была наша, вся текила была наша, все мартини было наше, все виски было наше и так далее.
1: И еще эта итальянская байда тоже до кучи. Вот тут вопрос, кстати, в тему такой несколько странный от Белани. Она, в общем-то, увлекается оккультными. Ну, не увлекается, это неправильное слово. Занимается тоже, что, наверное, неверно. В общем, она спрашивает о том, как вы относитесь к оккультным учениям. Было бы очень прискорбно, если бы казалось, что руку русскому человеку не следует заниматься магией, гаданиями и прочими ритуальными обрядами. Волнуется. Густович, она, видишь?
2: Вот. Заниматься следует, но к оккультным учениям вообще... я не люблю... Не люблю философию. Я не люблю никакие книжки. Я люблю только одну книжку «Как закалялась сталь», на самом деле. Я могу сказать, что это величайшее
1: произведение. А могла бы эту книжку написать женщина, а, Густович?
2: Не знаю. Я советую всем, кто сегодня в эфире, еще раз перечитать это произведение.
1: Нет, но я вот просто меня тревожит. Подождите.
2: Да.
1: Вот могло ли все это происходить с дамой? Ну, то, что происходит с Геннадием Корчагиным, ну, тоже с бабой могло бы быть.
2: Саша, для меня Корчагин — это святой образ русского человека.
1: Который... Ну, женщина-то тоже, она же выведет, это, войдет там, уведет, и там выжгу горит.
2: Может
1: там,
2: быть, но это...
1: Вот, я о чем интересуюсь. Ты можешь себе представить, на месте Корчагина женщину или нет? Русскую с косой в кокошнике или неважно, просто можешь?
2: Не-не, балалайки и черные экраны мне нужны. А, ты хочешь это, Саша, я на ты, поскольку...
1: А, я сам, извините, Ян Густович, я просто зашелся.
2: Александр, когда вы будете говорить глупости, я буду переходить на «ты». Это нормально?
1: Да. Извините, значит, я снимаю свой вопрос.
2: Значит, ты, Саша, сейчас сказал о том, что Геннадий Корчагин, что там он?
1: Ну, может ли на его месте быть женщина?
2: Ну, ты проповедуешь феминизм сейчас в данной ситуации. Феминизм нам не нужен, он не несет нации детей.
1: Ну ладно, та звонок. Вы не против, нет? Нет?
3: Телефон прямого эфира 203 19
1: 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Алло.
1: Алло.
10: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
10: Я бы хотел вот задать вопрос насчет, так сказать, детских игрушек. Вы как-то говорили об этом. Я считаю, не лучше ли нашим, так сказать, нашим предприятиям, которые занимаются производством этих игрушек, заняться выпуском Иванушек, Дурачков, там, Василис Прекрасных, там, Маши и Медведи и так далее.
1: Ага. Понятно. Вопрос хороший. Ну, Ян Густович только что сказал, что говорит, кокошник с балалайкой нам не нужны. Или я неправильно понял? Ну, национальная игрушка
2: кокошник
1: должна быть.
2: Кокошник с балалайкой, вот это вот да. Все эти икра черная, дурдом ложки. Это все надо выкинуть на помойку к чертовой бабушке. Жечь.
1: Шкатулку также.
2: Да, жечь вместе с любыми книжками, на книжки Дарвина.
1: И все-таки я бы, например, это... написал бы какую-нибудь книжку, там «Так льют чугун» или что-нибудь подобное про женщину. Потому что мужчина должен читать про женщину, а женщина про мужчину. Книжка, о которой вот вы говорите, «Как закалялась сталь», это книжка, в принципе, должна очень нравиться женщинам.
2: Ерунда.
1: Нет. Я как литеролог считаю так. У женщин должен быть свой герой, а у мужчин свой. Потому что мужчина, читая эту книжку, считает, а я бы поступил по-другому, выстрелил бы в другую сторону.
2: А вы верите в любовь, Саша?
1: Нет.
2: А я верю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я хотел бы спросить опять вот этот вопрос о братьях наших меньших бомжах. Ведь они же вот почти все умные люди. Вот мне один мужик в переходе встретился, у него 4 высших образования... И владеет совершенстве 5 языками. Вот. Я хотел бы вот об этом вот поговорить. У нас ведь наша российская армия разваливается полностью. Вот. А территории вот после их оставления очень много. Вот почему бы их туда вот как не сопроводить и не устроить коммуны типа Макаренко? Чтобы они там жили и сами вот себя поддерживали. Я вот какое-то отношение имею правоохранительным органам, и вот частенько вот тоже на работу приходится добираться. И вот жалко их буквально. И вот как-то даже не знаю, вот что же здесь людьми с ними делать. Я бросать их нельзя, ведь погибнут люди.
1: Понятно, спасибо.
11: Такая, что, как поговорка, от тюрьмы, от тюрьмы.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков, которым мы обязаны приходом сюда Василия. Здравствуй, Василий, рад тебя видеть и рад слышать эту песню по-настоящему, потому что воспоминания о юности, они всегда теплы. Но это, собственно, что-то я не то уже говорю. Ты знаешь, приходит огромное количество писем к нам в студию. Вот, например, пенсионерка Екатерина Геннадьевна Лютая, она вообще занимается тем, что, в общем-то, вышивает хохломские узоры. Вот. И она пишет, что была у меня такая, дескать, идея, Александр, найти себе спокойный уголок, где я бы могла заниматься творчеством, но чтобы рынок сбыта моей продукции, моих хохломских узоров, остался на родине. Я бы, говорит, иногда приезжала, тут как-то продавала бы. Вот. И мне было хорошо. Я с пенсионеркой согласился, потому что такая мечта была и у меня, например, осесть в Праге, заниматься там, ну, на вокзале работать, правильно? Как все русские. Вот. В свободное время записывать что-то и здесь издаваться. Но и я, и Екатерина Лютая, как бы, видимо, только плюсы эти. Казалось, поди плохо. Все условия для того, что вид за окном хороший. Вот. А как сказал Ганс Гильон, то, в общем-то, вид за окном создает и творчество, собственно говоря. Вот. Но мы не знаем сторон отрицательных. А они наверняка есть. Ты, как человек такой опытный в этом смысле, ты уже не первый год живешь вот в другой стране. Вот, что бы ты мог сказать о минусах? Это я так сразу о минусах, потому что эта тема сквозит всюду.
1: Минусы такие, что вокруг люди говорят на другом языке. И я говорю на другом языке в том плане, даже те, которые приехали оттуда из той же страны, они говорят на другом языке, чем говорю я, как говорю я. Допустим, 33 слова будет 33, вот так говорят они. Или там «Гриша! Здравствуй, Гриша!» Ага. То есть, понимаешь, там откуда-то они или с Украины, или с Молдавии. Так? И я считаю, что другой язык — это не мой язык. Вот я говорю, как они говорят, знаешь, с московским акцентом. То есть вот я помню, ездил в поезда здесь, мне сразу: «А, ты москаль!» Вот, так, знаешь, да, сразу отличали. Потому что тут есть московский акцент в русском языке.
0: Извини, что перебиваю. В свое время мне довелось побывать в городе Екатеринбурге. И я что-то там говорю им, ну, прогоняю, типа, здравствуйте, друзья. Вот, а смотрю, все прям смеются. Прям. Ну, типа, вот я думаю, что я так там лицо стал вытирать. Думаю, может, опять со мной это произошло. Вот выяснил, что им действительно наш акцент кажется вот как для нас утрированный какой-то болотной такой полуодесский. Вот. Язык. То есть, и я вот просто это сказал, что я подтверждаю целиком наличие московского акцента. Это действительно испытал тоже.
1: Поэтому, живя в Лос-Анджелесе, значит, получается так, что, ну, естественно, американцы говорят на английском языке, и те иммигранты из Советского Союза говорят на других языках, нежели чем я. Потому что, если они говорят с таким диким акцентом, вот для меня, это не мой язык. Потому что для меня критерий такой: могу ли я этих людей использовать в своих записях? Вот, я записываю альбомы, так, и я, к сожалению, не могу, потому что я считаю, что это будет дисгармония.
0: Все вот такие.
1: Если, допустим, стюардесс летних линий, там нужно подпеть, и там буква «Р», я понимаю, все люди, которые букву «Р» не выговаривают, но это будет отход от авторской идеи.
0: Плюс еще любой микрофон как бы эту букву «Р» обычно подчеркивает. Да. То есть и так-то кажется, что...
1: Да. Или там, допустим, есть песни, в которых буква «Г» есть. Если там будет «Г», понимаешь, тоже не подходит. И поэтому мне приходилось приглашать специально для участия в альбомах оригинального участника группы «Центр» Валерия Виноградова, который с честью справлялся вот с этими подпевками вот в этой песне, потому что он говорит с московским акцентом, так же, как и я. И центр группы московская. Так? И поэтому я стараюсь вот выдержать этот стиль. И живя там, вот если ты, допустим, устроишься работать на вокзале в Чехословакии, то у тебя возникнет та же ситуация, если ты вот как человек пишущий, насколько я понял, вот. И любишь играть с ансамблем, и любишь, чтобы тебе там с тобой пел тот или подпевал, то, уверяю тебя, в Чехословакии там тоже будут такие: «Гриша,
0: А вот это как раз и случилось.
1: Александр.
0: Я же почему сказал про вокзал? Там же пошла новая тенденция. То есть как бы друзья поехали, ну, решили почему-то то ли сэкономить, то ли им прикольнее в поезде. Ведь в поезде можно напиться, да, в самолете. Mm-hmm. Как бы вот решили поехать в Прагу вот на электричке. Приехали, а их там встречают такие вот. И говорят, типа, пацаны. Mm-hmm. Так прям, ну, на чистом русском языке, типа, хочешь в Праге спокойно же денег, да, пришли мне, а то я сейчас позвоню и достаю такую вот хреновину с этого свисток сотовый, mm-hmm. понимаешь? Вот, поэтому как бы я так понял, что в основном все силы сейчас там стекают вообще к вокзалу. Mm-hmm. Вот, насколько, кстати, это уже от меня такой mm-hmm. вопрос, муссируется тема в средствах массовой информации русской мафии. Не мог бы ты вот осветить нам этот вопрос?
1: Я, к сожалению, полный профан в этом деле, потому что, как я понял, русская мафия, если таковая имеется, о чем, соответственно, русские там полностью открещиваются, представители русских районов, но, как я понял, можно действовать в тех же районах. Так? Потому что, как я понял, вот если вьетнамцы, если вьетнамский какой-то квартал, или китайский квартал, или японский, или корейский, то там своя внутренняя вот эта разборка идет внутри друг друга.
0: Ну, общежитие обычно.
1: Я как-то там, открыл, да, на интернете десяток наиболее разыскиваемых ФБР лиц, и там какой-то вьетнамец среди них. Так я, значит, стал... Ну, просто интересно, что этот вьетнамец какой-то, хуэнь-кванг-кванг, такой, понимаешь? Вот,
0: наверное, его звали Нго Динь Зьен.
1: Совершенно справедливо. Я думаю, это-то как сюда попал? Значит, стал выяснять поподробнее. И оказалось, что он приехал специально из Вьетнама и убил какого-то вьетнамского бизнесмена в Америке, который там уже, значит, бизнес сделал. Так? Вот. И там еще были какие-то случаи, и, как я понял, вот они друг с другом, понимаешь? То есть ты должен быть на той же радиоволне, uh-huh. чтобы как-то, значит, вот даже на уровне мафии, если таковая существует, так? И я живу территориально очень далеко вот от этого так называемого русского квартала Лос-Анджелеса. И поэтому я полный профан. Что там творится?
0: У меня за всю мою жизнь был только... Ну, есть сейчас только один мой товарищ, который мне говорит, мне, типа, в жизни нужно все, кроме наличия соотечественников. Вот так он. Причем он это говорит совершенно искренне. Вот. Но я думаю, там бы был, в общем-то, счастлив, потому что изолировать себя можно целиком. Но с другой стороны, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такое понятие болото, вот эта вот русская диаспора, которые такие песни тут поют, что, дескать, не влезть в нее нельзя, потому что останешься в одного, как бы, биться с американским флагом. Вот. А влезть в нее, это значит, ну, тоже беда. Вот и все вот между этими вилами тычутся. Тебе-то как удалось? Это почему? Может, я тоже там лыжи навострю со временем? Я же должен...
1: Прагу, да?
0: Ну, через Прагу, потом туда. Надо же плацдарм там, понимаешь? Там
1: начать все... с Праги, а там будет видно.
0: Конечно.
1: Так, подготовиться. Моя ситуация такова, что я человек довольно-таки замкнутый. И мне достаточно общения с самим собой, в принципе. То есть меня не тянет в ресторан, меня не тянет в Диснейленд. Я, кстати, ни разу в жизни в Диснейленде не был.
0: Правильно.
1: Я там 7 лет прожил, я там ни разу не был. Вот. Я был несколько раз в таком заведении, которое называется Universal Studios. Это такой типа выставка достижений кинохозяйства американского. Вот там голливудского. И, значит, возят экскурсантов на трамвайчиках через всякие исторические места, в которых снимались там фильмы Хичкока. Ну, такого. Сделают всякие такие имитации фильмов, в которых были землетрясения. И так. И я там был, типа как сопровождающих каких-то знакомых, которые приехали в Лос-Анджелес и говорят, а вот мы хотим посмотреть. И мне, я говорю, я в Диснейленд не пойду. Так? Ну ладно, сюда я уж пойду, ладно. И то есть я их сажаю на этот, на трамвайчик. Вот они поехали, я, значит, жду. Через 45 минут они приезжают, я их забираю. Вот, и, значит, веду домой. Это единственное, наверное, мое общение вот такое с американской такой вот, ну, культурой, что ли. Вот именно то, что есть настоящая вот эта вот штука, которая распространилась по всему миру.
0: То есть мы называем вот такой стиль отдыха, ну, иногда и стиль мышления как бы базитизмом. Вот есть такой термин базитизм. Это на Алтае один человек обнаружил селение людей, больных, вот у них у всех это свисал тут зоб здоровый, и были выпученные глаза. Они были все похожи один на одного немерено. И чтобы отличать друг друга, имена себе совешали. Там, я там Ген, там, я там Гриша, к примеру. Вот, соответственно, никакие идеи они тоже не могли генерировать. Вот, и довольствовались тем, что им предлагали другие. А поскольку запросы у них невысоки были, то им достаточно было как раз каких-то там Диснейлендов, этих гамбургеров и так далее. Вот ты сейчас рассказал это все, то есть действительно вот настолько там силен этот базитизм, то есть это действительно так?
1: Я сейчас вот что как-то, значит, попытаюсь раскрыть это пошире. Я считаю такую вещь, вот что касается меня, почему меня не тянет вот вообще никуда. Как говорю, мне достаточно общения с самим собой. Дело в том, что, как я понял, вот я небольшой турист сам по себе. Вот концепция туриста, вот знаешь, в Москве вот пойдешь куда-нибудь на Красную площадь, и там вот люди с фотоаппаратами какие-то ходят.
0: Как правило, японцы. Они любят там...
1: Знаешь, вот эта концепция такого... Человек с фотоаппаратом и такого, знаешь, с какими-то значками.
0: С туристическим автобусом обязательно. И с флажком впереди, да, идет тетка такая.
1: Ага, ага. Да. В какой-то панамке с символом города. Так? Вот. У меня совершенно эта такая жажда вот туризма отсутствует. Я прожил в Лос-Анджелесе несколько лет и спрашиваю местных, вот почему все так вот говорят, ах, ах, Калифорния, ах, Южная Калифорния. Это Лос-Анджелес находится в Южной Калифорнии, там такая, типа вот географическая, ну, что ли, такая штука. И они говорят, ну, смотри, вот ты не понимаешь, здесь в одно и то же время ты можешь поехать на виндсерфинг, на океан, покататься на этом вот, на досочке, и если ты не хочешь, значит, там тепло, там пляж, или там искупаться в океане. Если ты не хочешь, ты можешь 40 минут проехать на машине в другую сторону и кататься на горных лыжах, там снег лежит, потому что горки. Так, значит, моя ситуация. Я в океане купался за 7 лет один раз. В течение первого года, когда ко мне приехали русские знакомые, с которыми я напился, я не поехал на океан. Я, значит, поехал с ними на океан, зашел в воду, вода холодная. Вот, все, значит, с тех пор я в воду больше не заходил. На горных лыжах, это мне даже в бреду не приснится, я их просто, я лыжи вообще ненавижу, как эти две вот эти штуки, которые к ногам привязываются.
0: Это отношение к ним у меня тоже сложное немножко.
1: Вот, тем более с каких-то гор, а там же эти лыжи, это же не просто лыжи, это же костюмчик вот этот.
2: Вот красный,
1: эти,
2: вот этот.
1: Вот эти очки, вот это, значит, вот это лицо. У тебя обязательно должна какая-то девушка с тобой быть также одетая.
0: Да.
1: Ну, чтобы, понимаешь, чтобы так это засветиться.
0: Ритуал целый.
1: Там, наверное, надо $1000 потратить на эту экипировку. Так. И туда, значит, выезжать. Ну, там, понимаешь, то есть, короче, вкусить все. У меня полностью отсутствует.

0: И они очень громко в самолете пели песни. Вот, причем гитару очень не строило, и он с такой бородой сам, очень здоровый, и пел какую-то песню очень задушевно. Вот. Но мы ему сказали, ты, дескать, пап, давай дискаунт по шуму немножко. Ну, вот тогда он немножко притих. Вот, вообще, это очень загадочно, вот, действительно, люди.
1: И потом, значит, ну ладно, там бы они сами, ладно, прешь ты в горы, ну ладно, твое личное дело. А значит, там так, штат Колорадо, там вот так называемые Rocky Mountains, горы под названием Рокки, так это называется у них. Там, значит, здоровые, особенно в зимнее время, там здоровые снежные эти вершины. И вот все знают, что там бывают эти снежные лавины, как он называется, аваланч. Так? Дикие совершенно, которые там сметают все. Так эти же специально лезут туда группами вот в этот сезон, когда эти оползни, так? Их там заваливает. И это все спасатели там бьются за них, потому что они должны их спасать, теперь они туда заперли, так, вот, и, значит, вот, их оттуда оттаскивают, значит, выкапывают из снега, значит, там половина мертвецов, так.
0: Половина уже обморожена.
1: Уже все, уже готово, так, значит, да. Он, значит, посетил, значит, эти горы, и половину их, значит, там сами бьются эти спасатели, там вертолеты, какая техника задействована, это же служба, же должны их теперь спасать, он туда залез.
0: Там так. Связь специальная какая-то,
1: все, вот, мощнейшая. Все, там еще, какие-то, да. ну что, я, знаешь, понял, почему они делают, потому что это бесплатно, спасание это бесплатно в Америке, там за все платить, а вот это дело бесплатно.
0: А интересно, вот здесь так же бесплатно или нет, вот я не уточнил, но эти люди очень были страшные с гитарой, я побоялся это спросить. Наверное, тоже, в принципе, это же гуманная акция.
1: Вот, и то есть эти, значит, они их там спасают, вынул его из снега тот. Он же ничего не соображает, понимаешь,
0: пролежал. А потом через год опять полезет.
1: Я не удивлюсь.
0: Полезет.
1: Понимаешь?
0: Полезет.
1: Ну вот, и опять эти спасатели, значит, опять бедные эти ребята.
0: Опять работают.
1: Вот, которые на самом деле, может, кого-то спасти там надо, ну не знаю, там прошла какая-то катастрофа, там оборвалась, не знаю, машина.
0: Просто люди сами не нарывались, а у них
1: это произошло. Да, ну получилось, да. Может, там какой-то там дачный поселок, кто-то ехал, было оледенение, машина там, ну, сорвалась там с этого.
0: Или киты выпрыгнули все, это было один раз, по-моему.
1: Нет, так эти прут там, и все.
0: Ну, знаешь, как сказал в свое время один мой хороший знакомый, говорит, вот знаешь, пожарников, ну, слушай, пожарники, это они, говорит, прикалываются огонь тушить. А вот они, может, прикалываются вот спасать, а эти в горы лазить, понимаешь?
1: Нет, причем эти люди платят большие деньги, чтобы туда доехать, платят, значит, за гостиницу, там где-то останавливаются
0: за в гостинице. За право восхождения деньги платят. Чуть ли, вот я не буду врать, но сумма какая, чуть ли не 10 тысяч долларов залезть на горку, чтобы вот, типа, чтобы дали лицензию.
1: Правда, да, и там с проводником, а вот где-то без проводника. И вот только он без проводника, там его накрывает сразу же. Так, и вот кайф.
0: Представляешь, как проводнику-то, да, вот? Вот с такими сдаунами.
1: А проводник, он уже привык, он уже знает. Ну, сейчас вот они там отойдут, ну и все. Он уже там знает, что делать. Значит, вызывать надо эту вот эту спасательную. У него уже налажно, да? Уже, значит, имеет там с собой, что там, как его отмораживать, понимаешь?
0: Слушай, ну вот ты, наверное, на пляже вообще бываешь иногда хотя бы?
1: Нет.
0: Ну вот, а если все-таки тебе приходится бывать на пляже?
1: На пляже, знаешь, как бываю? Сейчас тебе расскажу. Значит, вдоль пляжа там идет так называемый Pacific Coast Highway. Ну, такое Тихоокеанское шоссе. Который идет, значит, начиная вот от Южной Калифорнии до Северной Калифорнии, туда, в сторону Сан-Франциско. И она идет вдоль пляжа. И так что вот я на пляж был, когда мимо проезжаю, смотрю, там сидят.
0: Там прыгают.
1: Да, так что я, в принципе, могу рассказать о ситуации на Лос-Анджелесском пляже.
0: Просто что касается меня, и вот сегодня я нашел единомышленников, мне как-то было в этом стыдно признаться, но я, когда выхожу на пляж, я всегда беру винишко, вот, и прячусь под зонтик сразу. Я вот не вылезаю на солнце, вот, и мне все говорят, ну, что ж ты там на пляже? Вот я под зонтик забьюсь там втихую, в легкую, и мне же сразу весело. Вот, и вот сегодня я первый раз встретил людей, которые делают так же. Вот, ну что же, пьесу?
1: Давай.
0: Старенькую опять, да?

домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка. Соседка все видела с балкона. Он пришел в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе. Когда я

Она точно знала, что я на дежурстве и вернусь домой только послезавтра. Специально для него сидела в салоне и втихаря закупила шампанского. Он не спеша принимает ванну и вытирается моим полотенцем. Ходит по квартире в моих тапочках, пьет мой ликер и орет.

танцуют, хотя уже ночь. Им так хорошо, они забыли о времени. Слышны его смех и ее визглявый голос. Кто она такая? Сомнений больше нет. До конца выдавили, осталось недолго. Я прорвусь.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы разговариваем потихонечку, а вы по телефону 203-19-22 можете так начинать звонить и высказывать ваши соображения, также задавать, конечно же, вопросы Василию Шумову. Вот, ты знаешь, я все-таки думаю, что не все наши соотечественники, которые приезжают туда, они приезжают с какой-то, скажем так, корыстной целью или погыкать, или там как-то еще. Вот. Существует другая категория людей. Мне они недавно рассказала одна дама, которая там была. Ее принимали в частном доме, как бы наши бывшие сограждане, которые там уехали год назад. Вот. Но они и тут были наглухо, по ее словам. Вот. А там, значит, такие песни они пели. То есть, значит, она приехала к ним. Открывает, значит, там штора какая-то, там жалюсь, да, там какое-то солнышко, кирпичный дом и какой-то стоит катер, там, ну, автомобиль. Вот, ей показывают, смотри, как, ну, он так, ну, вид, как вид, дескать. Да ты что, это же так же гениально, как Битлз. Вот такая фраза на полном серьезе пропелась. Следующий момент, который меня насторожил, я тоже хотел узнать твое мнение, это их кино, ведь кино там у них, я так понял, это целый культурный пласт. То есть, где вот они сидят, как она рассказала, едят вот эти попкорны, да, и смеются там очень громоподобно. А когда она им говорит, дескать, ну что ж ты так смеешься? Причем откровенно эти смеются не там, где нужно, а типа у них своя какая-то логика, типа уже запоздала, видит, весь зал так пошел, га-га, там эхо. А они там в ответ, что ж так, дескать, громко. А я так, расслабься, это же Америка. Вот такие фразы вот ей люди поют.
1: Насчет кино дело такое, что мне последнее, значит, попалась на глаза такая вещь. Вот выходил фильм не так давно под названием «Эвита». В главной роли, значит, Мадонна, которая играет вот эту какую-то там историческую аргентинскую героиню. Естественно, никого поприлично не найти не могли. Но не в этом дело. Дело в том, что до выхода этого фильма, я просто как-то случайно, мне журнал попался на эту тему, они уже знали, сколько зрителей пойдет его смотреть. И уже вычислили, уже какой будет доход, и были довольны.
0: Понимаешь? Продано все сразу как-то.
1: Нет, еще фильм не показывался в кинотеатрах. Так? Но они уже все точно посчитали, что придет столько-то зрителей, пока он будет, когда он будет показываться, и они получат столько денег, и они уже были довольны. То есть вот эти зрители, они настолько, как бы сейчас сказать, ну, дисциплинированы и вымуштрованы, что вот эти американские, значит, которые занимаются статистикой, и вот эти киностудии, у них, наверное, целые отделы есть, которые ведут, значит, этот опрос общественного мнения, и так называемое есть понятие ожидаемая явка на фильм. Ожидаемая. Так? Там есть дикие формулы, какие-то дикие, значит, методы, как они это делают, значит, считают. Но интересно то, что до выхода фильма на суд публики, если можно назвать так, судом публики, они уже знают точно, сколько они за это дело продадут билетов, сколько, значит, фильм будет кассовый или не кассовый и так далее. Вот они были довольны насчет этой «Эвиты».
0: Так очень часто, ведь как бывает, какой-то фильм смотришь, и там вроде в начале сюжет, все идет, все интересно, потом что-то раз, ощущение такое, что режиссеру надоели герои, он начинает тупо их одного за другим либо коцать, либо они умирают, либо просто исчезают. Вот, видимо, тут как раз те расчеты в какой-то момент фильм уже снимается, они приводят к тому, что денег, дескать, не собрать, и резко, может быть, сокращают бюджет. И ему приходится резко там сюжет кромсать, потому что есть такая вещь, действительно, когда типа, да надоело уже выдумывать, или там наркотики у него кончились, какие-то, он там, да ладно, там убью
1: это,
0: я главное.
1: Это знаешь, как называется? Это называется потом, когда вот они урежут все, так сократят там на часа на два. Вот. А то, что было изначально, это остается и потом выпускается на видеокассете директорская версия. Директор, то есть режиссерская версия.
0: Вот так,
1: да? Режиссер и директор у них называется. Режиссерская версия.
0: Типа. А вот что касается конъюнктуры, там вот видео и кинорынка. Вот ты сейчас сюда вернулся, ты когда последний раз приезжал на родину-то?
1: Ну, в марте прошлого года.
0: А, ну, значит, вот таких перемен, может быть, резких особо не застал. Я имею в виду сейчас взять кино, кинотеатры. Сейчас везде в них мебельные или автосалоны. Больше мебельные. Я не знаю уж, кто эту мебель покупает. Вообще, на что люди живут, для меня загадка. У меня только знакомых человек 12, которые мебелью торгуют. Чем занимаешься мебелью торгуют? Не понимаю я. Это ладно, везде как бы в кинотеатрах, то есть кино как бы оно умерло. Вот. А там, если верить, опять же, это прям типа прям культура, буквально культура. Вот. Что, почему их кто оттянет-то, если дома купил кассету, воткнул, посмотрел?
1: В Америке люди довольно-таки, ну, следуют традициям. Если в Америке есть какая-то традиция, то она будет надолго. Когда, допустим, есть вот традиция такого семейного праздника, который называется Thanksgiving, у нас такого нет, типа День Благодарения. Это, то есть вся родня собирается. Ну, то есть повод собрать все родни. Там это какой-то последний или второй четверг октября, что ли, я уж точно не помню. В общем, где-то осенью. Так? И обязательно должна быть индейка из духовки. Здоровая, причем такая, знаешь, здоровая.
0: А искусственная, потому что ее, ну, кормят всякими, да, там, гормонами. Вот этими,
1: да, здоровая такая. И тыквенный пирог. И тыква такая, знаешь, выставлена где-то в окошко, пустая тыква.
0: Со свечками.
1: Тыква,
0: вот
1: со свечками, да. Вот. И уже знают, что, допустим, вот приближается Thanksgiving, и они уже знают, что в Америке будет продано, там, не знаю, 100 миллионов этих индеек. Потому что все покупают. Все. Так?
0: А ты принимал участие в этом безумии?
1: Я из-за вежливости пару раз ходил, и потом всегда находил какие-то отговорки, типа, у американцев так, я работаю, это все.
0: Святое.
1: Да, я работаю. У них не хватает даже собрания, что это выходной день, там, до свидания. Я работаю, я в студии, я работаю, у меня смена. Все, ну, приходилось, потому что... Ну,
0: я, может быть, это отношение такое к тебе, как к музыканту, поскольку музыкант, он все-таки везде считается, ну, как бы человек сам себе на уме. Там.
1: Нет, это просто работа, вот когда ты говоришь, что я работаю, это все. Это типа, знаешь, как в свое время я пошел на партсобрание.
0: То есть, ну,
1: все,
0: понятно.
1: Это уже все, понимаешь, что ночевать буду у нее.
0: Ты, знаешь, дескать, у меня сегодня 8-е, как будто она говорит, у меня сегодня 8-е.
1: Все. Ну, да. Вот. И что касается кино, дело такое. Значит, последнее время вот был популярен стиль фильма катастроф. Вот ни с того ни с сего вдруг... Раз, вдруг популярный фильм катастроф.
0: То есть, типа, «Массовые бедствия» какие-то, что?
1: Да, вот, допустим, был такой фильм, который назывался «Данте Пик». Ну, типа, «Пик Данте». Горы, да, «Пик Данте». И вот, значит, это, из этого пика, значит, он взорвался, вулкан. Так, вот содержание фильма. Люди убегают от этого взорвавшегося вулкана, и там все рушится. Вот содержание фильма.
0: Это такое же с домами что-то было. Тут как-то показывали пару раз.
1: Я наблюдал. Я уже не помню. По-моему, это даже был он не первый. Я забыл, какой фильм явился первым фильмом катастроф вот за последние там года два, который создал эту моду. И только, значит, это один фильм катастроф какой-то студии, там, не знаю, или Warner Brothers, или там 20th Century Fox, или Sony, что у нас там, Columbia Pictures, это Sony. Я не знаю, кто сделал первый такой фильм. Но это значит, что все студии, Paramount, все они, сделают по одному, по два фильм катастроф. И пошло, значит, турбуленс, как самолет падает, просто сюжет фильма пассажиры в падающем самолете.
0: Так. А что же их влечет? Дескать, мол, хорошо, что это не я, потом, и не баба моя, наверное.
1: Потом фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
0: Вот этот показывали тут. Так. Показывали.
1: И причем там в них так называемые хорошие актеры. Вот в этом фильме, где вот от вулкана все бегут, так, там этот Пьер Броснан, который, значит, вот новый Джеймс
0: Впереди
1: Бонд.
0: Впереди всех бежал.
1: Ну, новый Джеймс Бонд, он там спасал людей. А. Спасал людей от этой, от лавы, от пепла, который, значит, их там засыпал. В этом фильме про Лос-Анджелесское землетрясение хороший актер Томми Ли Джонс. Это хороший актер. Он там тоже, значит, типа спасателя-пожарника, когда Лос-Анджелес там трясет. А, помимо того, что там было землетрясение, магма начала литься.
0: Спучить ее.
1: Спучить, так? Да. Вот, и там, значит, весь Лос-Анджелес горит. И вот у каждой тир-студии, киностудии крупной, есть по одному, по два таких фильма. В разных версиях. Ну, так называется. Фильм катастроф. Все.
0: И ходят, да, люди вот смотрят.
1: И вот из-за того, что они настолько там натренированы, так, то есть они пойдут, будут смотреть.
0: А видео? Ну, почему не купить,
1: значит,
0: сейчас это вот
1: видео все-таки? Видео обстоит так, что вот сейчас вышел фильм, вот, допустим, «Данте Пик». с этим, бегущими от этого, от вулкана, а на видеокассету он появится только через 6 месяцев.
0: Хитрые.
1: Так?
0: Вот. Они пишут там с треножника, как знаешь, раньше было, пират.
1: А, назад, да. Ставят. Нет, ну это нет. Это
0: наверное, которые гыкают вот. И да, сюда отправляют.
1: Да, наверное. Потому что для американцев это некоторые вещи, вот, которые у нас распространены в плане такого, знаешь, такого мошенничества, у американцев даже... Они, у них это вне их восприятия. Вот, допустим, сидеть в кино с кинокамерой, снимать, а потом разносишь на кассетах. У них это вообще не... Ну, они не знают. Им недоступны такие вещи. Потому что, ну, как... Ну, билет в кино там стоит сколько там? $7.
0: Так, ну, много денег.
1: Так. Ну, такая стабильная цена, которую уже... Они уже знают. Вот $7
0: там. А сколько там доход средний, вот, ну, скажем, рабочего фермы? Ну, это я так взял, к примеру. Наверное, рабочая ферма немерено получает деньги.
1: Я живу в городе, так, ну, и так, если ты работаешь, ты неплохо зарабатываешь, если ты не работаешь, где-то что-то, ну, там не очень, ну, скажем, считается так, более-менее ты зарабатываешь $2000 в месяц.
0: Ну, вполне терпимая сумма.
1: Ну, если это... человек снимает квартиру, допустим, маленькая квартира в Лос-Анджелесе, так скажем, двухкомнатная по нашим понятиям, или в их понятиям one bedroom, ну, в общем, одна комната, где спать, а другая комната, значит, где сидеть. Ну, в таком среднем районе, не в самом бедном, не в самом богатом, такая она будет стоить $700 в месяц, 700-750.
0: Как бы ты-то на первых порах как обитался?
1: Ну, у меня...
0: Вот как только приехал, тебя, наверное, прибило
1: нет,
0: сразу?
1: Нет, как я там вообще оказался?
0: Вот ты у меня спрашиваешь?
1: Ну, вот. Как я там оказался? Оказался там по семейным причинам. У меня жена американка.
0: А, ну, видишь, тебе проще, понимаешь, у тебя есть, уже плацдарм.
1: То есть я приехал в семью.
0: Ну, пьесу отслушаем.
1: Давай.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: У нас в гостях Василий Шумов по телефону 203-19-22. Звоните, задавайте ему вопросы. Но прежде такой, может быть, прозаический вопрос, который мы быстренько так... Там, школьница Василиса 9 спрашивает вот рацион питания русского гражданина на чужбине. То есть вообще гастрольные есть же блюда разные, когда люди ездят на гастроли, да, там, ну, масса. Вот. А вот как бы с чего начал ты? Вот приехал яишенка или что там? Ну, это Василиса.
2: В моем случае все было довольно-таки так просто. Из-за того, что я приехал в семью.
1: А.
2: Так. У моей жены уже была, значит, такая концепция питания. Вот она вегетарианка. И я, значит, решил, раз жена вегетарианка, для упрощения вот этого всего дела, я тоже буду типа вегетарианца. Просто для упрощения, не из-за того, что я там, мне коровку жалко, понимаешь, или там птичку жалко, а из-за того, что просто для упрощения вот этого питания. Потому что я, честно говоря, большого значения вот не придаю. То есть, ну что есть, то и съел. Ну, как человек выросший, понимаешь, в Москве. То есть особыми претензиями в плане кулинарии я там не обладаю. То есть все, что есть, то и съел. Так? Вот из-за того, что жена вегетарианка, я, значит, как-то так стал типа такого полувегетарианца. Полу. Да? Потому что иногда я что-то ел такое не вегетарианское, скажем, рыбу.
1: А рыбу они едят, вегетарианцы?
2: Я нет, нет, знаю. Нет. Ну, там есть разные градации вегетарианцев, так? То есть моя жена, скажем так, ну, психически нормальный вегетарианец. Потому что он доходит на самом деле до клинических случаев.
1: А она идейно как бы на это пошла или тоже потому что лень просто была?
2: Нет, у нее типа такой, что вот на нее нашло ни с того ни с сего, когда ей там было лет 16 или 17, задолго до того, когда она меня встретила. Так вот на нее нашло что-то, что вот, значит, надо стать вегетарианкой. Так? Ну, по крайней мере, это она так рассказывает. Ну и все, что я отношусь вообще с большим уважением к индивидуальным каким-то проявлениям любой личности. Я сугубо индивидуалист, как в творчестве, так и в жизни. Я считаю, что индивидуальность в первую очередь. И если моя жена, тем более вегетарианка, браво, отлично. То есть я полностью поддерживаю. Так. И, значит, для упрощения я вот питался, что, значит, входит в рацион моей жены. А она там все что угодно. Она ест сыр. Так, то есть она такая, я считаю, вменяемая вегетарианка. Она просто не ест мясо, рыбу и птицу. Вот что называется. Там животная пища.
1: Да.
2: Так? Ну, со временем там у меня получилась такая картина, что я, кстати говоря, в свободное время... Вот я в горы не лажу и на серфе не катаюсь. Я играю в хоккей, настоящий хоккей.
1: Ходили слухи даже, да. Что ты создал там команду и назвал ЦСКА.
2: Да, это значит... ну, сейчас я уже прекратил играть вот с командой ЦСКА, с той местной. Меня пригласили в одну из новых лиг, там, любительских, типа тренером.
1: Ну, то есть, а ты так серьезно, прям вот там в хоккей умеешь, типа, там, рассекать?
2: Я сейчас тебе расскажу, что до того времени, как я увлекся рок-музыкой, ну, это было в раннем возрасте. Я был воспитанником детско-спортивной школы ЦСКА в Москве в хоккей. Так? То есть дело такое. Там готовят профессиональных хоккеистов, в принципе. Ну, в то время так не называлось, но, в принципе, это одна из лучших хоккейных школ, которую ну, только можно найти. Так? Вот. И ну, я там стал играть в хоккей, потому что там есть возможность. Здесь я уже в хоккей давным-давно. Я, наверное, лет 15 на коньках не катался. Так. Ну, из-за того, что была эта закваска цисковская у меня, все эти вот инстинкты и навыки, приобретенные в юном возрасте, они сохранились. Ну, естественно, уже, естественно, там и запал не тот, и скорость не та. Но, по крайней мере, вот общие навыки, они так и сохранились. И для любительских команд, там, когда люди играют после работы, этого было более чем достаточно.
1: А состав-то был из соотечественников бывших?
2: А, нет, нет, нет. И,
1: местный, знаешь, я сказал, да?
2: Да, местечковых, вот. И в Южной Калифорнии, так называемый, хоккей – это растущий спорт, развивающийся спорт. Все равно в Америке хоккей вот так вот в среднем, спорт малоизвестен. То есть он где-то месяц так на 20-м по популярности.
1: Ну, по-моему, даже они вот не участвовали же ни в чемпионатах, ни в каких там.
2: Нет, ну, хоккей — это канадская игра. Сейчас Национальная хоккейная лига, которая в конце концов так вот в последнее время получила больше развития в Америке, чем в Канаде. Многие канадские команды переехали в американские города просто из-за того, что зарплата хоккеистов резко возросла. Но это бизнес, капитализм. И маленькие канадские города, типа Виннипега, не могут поддерживать высокооплачиваемых игроков. И они переезжают, скажем, команда из Виннипега теперь переехала в город Феникс в Америку. Так? И в Калифорнии то же самое. Ну, такой популярность хоккея своего рода развивается. И организуются там, из-за того, что есть катки с искусственным льдом, организуются такие любительские лиги. И меня парень, который организовал одну из таких лиг, пригласил возглавить там команду любительскую. Типа быть играющим тренером.
1: Угу, вот. Почтенная должность.
2: Да, я сказал, хорошо, давай. Я говорю, я был в школе ЦСКА, давай сделаем команду ЦСКА. Он сказал, о, отлично, у них это называется...
1: А он понимает хоть о чем речь, что ЦСКА
2: нет,
1: ну, там...
2: Нет, нет, у них это называется Red Army.
1: А, ну.
2: И в свое время это вот то настоящее ЦСКА, в которой были вот, типа, игроки типа Харламова. Они ездили в Америку и в Канаду в 70-е годы, навели там, значит, такой большой фурор. И с тех пор вот команда Red Army — это типа такой, знаешь, как, ну что ли, хорошая память у вот, американцев, кто интересуется хоккеем, вот о уровне, о классе игры и так далее. А в силу того, что вся эта форма изготовляется там, эти майки фирмы CCM, то проблем не было с экипировкой, вот этими майками и этими гетерами. Вот. И несколько сезонов вот я так и играл, как играющий тренер.
1: Выигрывали чаще-то все-таки?
2: Нет, команда была такая, середнячок в моей лиге, потому что у меня были разные игроки, которые встали на коньки нас там несколько лет назад.
1: А вот скажи, вот как бы я так заметил, что тоже это американское веяние, как какой-нибудь спортивный чемпионат, выбегают девахи в юбках, какими-то штуками такими машут, ну, дескать, создают праздник, дескать, мы бабочки от спорта. Вот они тоже бегали там?
2: Нет, тут, наверное, такая была интересная вещь, что вот человек, который, в принципе, без понятия хоккея, так, но он смотрел по телевизору много раз, и там время от времени происходят драки в Национальной хоккейной лиге, которые разрешены по правилам.
1: Говорят, там даже не останавливают, пока кто-нибудь не рухнет, вплоть до того.
2: Нет, в основном это такие, там дерутся одни и те же игроки в каждой команде, по одному, по два таких, называется enforcer, ну, типа такой.
1: То есть специальные как бы люди.
2: Да, которые очень минимальные хоккейные таланты. Так, а иногда, так иногда, да, я так смотрю, как они вообще там играют. Ну, потому что плохо катается человек, да. Вот. Но зато вот он специально для этого, он так, где-то так, так тяжелый, здоровый. Такие бугаи.
1: Они, наверное, общаются потом между собой, сидят в пивнушке, ну, то есть свой круг.
2: Типичный,
1: такой,
2: типичный представитель это такого плана парень, который, значит, там бьется все время, он дерется, там, лидер по штрафным минутам. А в такой обычной жизни он там... любит детей, какие-то иллюстрации для детских книжек делает.
1: Или, может быть, жена его гоняется домиской плеточкой.
2: Ну, насчет этого это особо так не афишируется. Но вот типичный игрок такой есть, Тодд Юэн. Там, он долгое время играл в команде Mighty Ducks. Это новая команда там в местечке под Лос-Анджелесом, которая называется Анахайм. Кстати говоря, где Диснейленд. Это фирма Дисней организовала хоккейную команду Mighty Ducks. После того, как они сделали фильм фирмы Disney, который назывался Mighty Ducks, про детскую хоккейную команду, они организовали потом настоящую команду НХЛ, и, значит, вот этот игрок, Тодд Юэн, играл долгое время, и он только специально, значит, по этому делу, по мордобою, да. Потом они его продали в Сан-Хосе, там, под Сан-Франциско, значит, это Sharks. Акулы, так, он там же. И вот у него такая картина на льду, он только это, только, значит, мордобой, а после он оформляет книжки для детей, вот эти рисуночки, там, для, вот, для детского садика, там, ну, знаешь, там, Мишка, Чебурашка, вот эти все, вот такого плана, и он сам придумывает эти персонажи. То есть, ну, вообще, он, когда смотрит на ребенка, он там плачет, так, а у него лицо все просто в этом, ну, в этих в синяках все время так. У него,
1: шишки там
2: у него такие. Все кулаки стесаны там, потому что они когда дерутся, там они в основном удары идут в шлем.
1: Понимаешь? Шлем.
2: То есть там у них своя техника, понимаешь, они стараются сперва шлем сорвать вот с того, с кем он, а тут с него тоже, потому что они в шлемах играют.
1: Надвигают еще их на голову.
2: Да, и, в общем, там целая технология, потому что куда только бить можно, только вот в эту, в саму, понимаешь?
1: В репку.
2: В репку, да? В репку, потому что там шлем. И, ну, все равно они вот это... лупят и пошли.
1: Тебе приходилось биться так вот, бодаться с кем-нибудь?
2: Дело в том, что в любительских лигах это запрещается.
1: А, ну то есть, потому что... а все-таки иногда душа просит.
2: Нет, правда. там бывают эти свалки, так. Но там такая картина, что в любительской лиге там таких специальных ребят нет, так, которые поэтому... И мне из-за того, что я хорошо просто стою на коньках, так, меня трудно сбить с ног.
1: А, но ты же еще и тренер играешь.
2: Понимаешь? То есть там такая, я хоть...
1: То есть они не лезут, наверное, просто чувствуют, что, дескать,
2: нет, это никому не надо, потому что там люди собираются после работы поиграть в свое удовольствие. Да? Ну, иногда бывает там раскаляться страсти, и иногда бывает там один-два таких игрока, которые, насмотревшись вот таких вот игр...
1: По телевизору посмотрел.
2: Mighty Ducks каких-нибудь, да? Ну, приходят. Ну, там сразу большое удаление следует, и его там дисквалифицируют на пару игр. Так? Ну и все. В силу того, что эти лиги платные... То есть сами игроки платят за, ну, за лед, там, как и небольшие деньги. Ну, он просто получается вне команды там на 2-3 недели.
1: И вечером, да. Типа, женет не может сказать, она знает, что его деклассифицировали. Типа, а он куда пойдет? Все,
2: нет, там, идется. Кстати говоря, в основном там играют холостые ребята, как ни странно. Как ни странно, женатые люди в хоккей не играют.
1: Слушай, а почему нет вот женских команд?
2: Есть.
1: Вот, есть. Не на траве. Я
2: нет, есть.
1: Прям
2: есть.
1: На коньках,
2: есть.
1: Что ли?
2: Есть, и там, значит, из-за того, что женские хоккейные команды просто по количеству намного меньше там. Их просто женщин меньше играет. Женщины играют с мужиками вот в этих любительских лигах.
1: А нормальные девки красивые хоть или так? Ну...
2: Понимаешь, ну, когда ты идешь играть в хоккей и видишь там девушку, понимаешь?
1: Ну, уже вот я говорю,
2: это опасно. Это уже как-то ты ее не воспринимаешь, в принципе, как женщину.
1: Ну, ты же не будешь там ее там толкать. Там,
2: а вот иногда трудно разобраться, потому что ты играешь с какой-то другой командой, ты же не знаешь, какие там игроки, а там в этих все в шлемах, так? Вот. И, в принципе, ты там физиономистику не изучаешь, когда ты играешь в хоккей. Кто там? Ты усмотришь, другая майка, и бьешь туда. Другого цвета, понимаешь? Вот
1: а это
2: все.
1: Как бы смешанная команда даже бывает. У них там, ну, там, то есть, там, скажем, может быть, две девки остальные.
2: Не, ну, там одна максимум. Редко. Так, ну, бывают. И, кстати говоря, некоторые из них неплохо катаются. Там вот одна, я знаю, играет там в другой команде. Она была этим членом национальной сборной американской, вот женской. Да? Ну, там это любительский там хоккей. Вот. Но они играют вот, для поддержания тонуса в таких любительских лигах. И она неплохо катается, довольно-таки так неплохо. Ну, катается, да. Она не участвует ни в какой там силовой борьбе, естественно. Но, по крайней мере...
1: Могут же шлепнуть об борт ее все равно вот так.
2: Да кого угодно могут шлепнуть.
1: В принципе, да.
2: Кстати говоря, разговор зашел о хоккее после разговора о вегетарианстве. Так вот, мое вегетарианство, знаешь, закончилось на чем? Значит, несколько лет назад я врубился в борт со всей скорости, сам по себе.
1: Просто промахнулся, дескать, чуть-чуть.
2: Не промахнулся, бывает просто там что-то, ну, конек там подвернулся, так. И со всей скорости я врубился в борт левым плечом, так. Ну, игру я доиграл, а плечо, значит, онемело. То есть, ну, вроде как там оно не вылетело вот из ключицы, как там, знаешь, вот, что надо было вставлять его назад. Но я разбил здорово вот эти мягкие ткани. И долгое время это не заживало. Mm-hmm. Не заживало, наверное, год. Все время вот болит там и болит. Ну так, понимаешь, не сильно, но чувствуется. В конце концов, моя жена нашла какого-то такого натурального доктора, потому что помимо, что она вегетарианка, она еще вот во всех этих натуральных, во всех медицинах вот это... Натуральный доктор — это тот, который, значит, лечит или руками, или натуральными средствами, там, то есть не химией, вот этой, там, препаратами.
1: Как-то. Ну, без трубочки это не ходит.
2: Да. И когда он со мной побеседовал, он сказал, ну, ты вряд ли скоро вот у тебя это плечо заживет, потому что ты... Он спросил, откуда я, что? Он сказал, что ты вот из северной страны, Россия северная страна, и все твои предки, они ели мясо, не из-за того, что они там не любили животных, а просто, чтобы выжить в эту зиму. Так? И у тебя вся твоя система организована таким образом, что все основано на мясе. У нас же все едят мясо постоянно. Так?
1: Ну, в общем, вот. Да, это уже...
2: И все предки. И, как он мне объяснил, до тех пор, пока я не восстановлю свой нормальный рацион, на котором вот я вырос и жил всю свою жизнь, у меня все эти травмы будут залечиваться крайне-крайне редко. Вот, и все. И иначе я послушал его совету. Он мне сказал, ты в таком плохом состоянии, вот чисто твой, вообще весь организм, вот после твоего этого так полувегетарианства, что тебе надо в день там 3-4 антрекота таких больших. что называется, Нью-Йорк стейк, там такие здоровые куски мяса.
1: Вот. Ну, то есть ты сейчас как бы завязался.
2: Я сейчас нормальный, да. То есть нет, и дело в том, что моя жена, для нее это было, типа, знаешь, как оплеухой, потому что вроде бы она хотела мне как лучше.
1: По здоровью, дескать, помочь.
2: Потому что там вегетарианская есть целая система, что, знаешь, там, и если ты не ешь мясо, то там не развивается рак прямой кишки, допустим. Потому что рак прямой кишки считается, что это от того, что много мяса ешь и так далее. Ну, там у вегетарианцев своя есть такая, как теория, объясняющая, как здоровая, это здоровое, да, что там лучше сердце работает, меньше сосуды закупориваются и так далее, и тому подобное. Вот. И все, значит, плечо у меня прошло. Само по себе.
1: Правильно, потому что там же еще гормональные эти средства, которые, в общем-то, идут на лечение.
2: Тушки, результат, да, налицо. То есть у меня год не проходило плечо, он мне посоветовал, не прописывая мне никаких таблеток. Просто сказал, вот ты должен вернуться на свой нормальный режим.
1: И, ну, в принципе, такая, кстати, игра, там, как хоккей, это же калорий много отбирается, боксеры, все, вот попробуй боксера, подержи на вегетарианство, так и я его побью.
2: Он превратится в буддиста и не сможет человека по лицу ударить.
1: Да. А, кстати, буддисты, они очень ловкие. Они очень высоко прыгают, я наблюдал.
2: Серьезно?
1: Очень, очень ловкие.
2: Потому
1: люди.
2: Потому что банан, чтобы с дерева достать или чего?
1: Нет, у них как бы вот очень сильные ноги. А вот они ходят же постоянно вокруг ступы и читают мантры. А. И ноги развиваются.
2: Такие.
1: Очень, как у страусов.
2: А, о, молодцы.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим общение с Василием Шумовым.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы слушаем старые записи группы «Центр». Вернее, не старые, а, как вот ты сказал, специально изготовленные вот в том стиле. На мой взгляд, удалось это.
1: Да, дело в том, что неоднократно ко мне обращались любители музыки с вопросами, а когда вот выйдут на компакт-дисках записи «Центр», старые «Центр». Вот эти песни, которые вот мы сегодня слушали, часть из них, потому что некоторые слушали мы снова в альбоме «Смотное пятно неизвестно чего», а вот старые песни начала 80-х годов, которые мы тут играли на концертах. И я искал, где же все эти оригиналы, вот так называемые мастера на этих, на бобинах.
0: На 19-й скорости.
1: На 38-й даже некоторые были. Смотри как.
0: А где же они? Вот,
1: так вот, и значит оказалось так, что некоторые есть, некоторых вообще нет. То есть нет, я не знаю, где они.
0: Слушай, а вот меня интересует, как же ты так вот писал, это ж труд был, и такое вроде небрежное, непростительное отношение к... Нужно было сразу изымать прям. И,
1: понимаешь, когда это дело писалось в году так 83-84, так, там и в мыслях не было, что это может быть кем-то когда-то выпущено в каком-то виде. Как вот теперь на компакт-дисках, там фирмы грамзаписи есть разные.
0: А ты получал удовольствие, когда это все по новой переделывал?
1: О, огромное. Да? Огромное, да. Я как-то, как говорится, постарался.
0: Не, ну это
1: постарался. И у меня, значит, что оказалось, живя в Лос-Анджелесе, запись этих песен на кассетах, на компакт-кассетах. Я просил своих знакомых прислать мне из Москвы, у кого в любом качестве копии, мне просто, чтобы так сориентироваться, как там сыграно, и слова, чтобы точно уже так это все снять. Потому что дело в том, что у нас много альбомов, так, и многие песни, я даже их забыл, что это я их сочинил. Понимаешь? Потому что, как говорят, ну, я же не так называемый нечесовый артист. Узнаешь, есть программка, и поехал по стране. Лет 10 одни и те же песни. Знаешь, в принципе, вот как устроен этот шоу-бизнес. Вот, я тебе расскажу вот случай из Лос-Анджелеса. У меня одна знакомая певица, студийная в Лос-Анджелесе, она, значит, помогала Пит Таушенду. Знаешь, Пит Таушенд из группы The Who?
0: Да.
1: Вот, он сейчас живет там, недалеко от Лос-Анджелеса, записывать его новый альбом. И Пит Таушенд, значит, когда он это дело или записывал, или записал, значит, получил приглашение. Есть такая сеть клубов в Америке, называется House of Blues. Ну, что-то типа планеты Голливуд, только сориентировано на вот такую живую музыку, скажем так. И в основном такая музыка, которая традиционная. Ну, скажем там, рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз. И Пит Таушенд, естественно, как суперзвезда, там желанный гость. Но там ему сказали, вот как ни странно, эти устроители лос-анджелесского этого клуба House of Blues. Значит, давай, делай свой концерт, только 80% старых песен. Ну, The Who. Хитов старых. И 20% новых. Знаешь, он отказался.
0: А грустно, кстати, когда так говорят.
1: Да нет, это вот как устроен этот шоу-бизнес, понимаешь? И поэтому вот в моем случае, из-за того, что я никогда особо нигде не гастролировал, тем более последние 7 лет я, значит, просто отсутствовал здесь физически, многие песни совершенно естественным путем, я их просто забыл, что такие даже существуют.
0: Не, ну, естественно, 7 лет.
1: И вот, кстати говоря... Кто-то мне присылал кассеты, чуть ли не ты мне там где-то собирал. Как я, помнишь, я тебя спрашивал, а есть у тебя? У тебя-то есть? Ты спрашиваешь, у тебя есть центр? Я говорю, а у тебя есть. Вот. И поэтому какие-то, значит, я собрал все, что мог. Так, я слушаю. Так, понятно, понятно. И как-то начинаю вспоминать, что да, вот это мы записываем.
0: Темп там такой, типа.
1: Нет, нет. Типа, знаешь, вот в принципе, я все помню. Так. Но до тех пор, пока это я не послушал, я это не...
0: Ну, настроение это
1: не было в активной памяти, так это где-то было там на подкорочке. Вот. И я стал, значит, постепенно так выруливать, как же с ними поступить, потому что на самом деле поступают заявки от слушателей, знаешь, где же старый центр. Вот. А то, что даже осталось на мастерах, выпускать нельзя, потому что, как я тут слышал, мне говорят, а ситуация изменилась у нас.
0: Вот так,
1: и,
0: да?
1: Понимаешь, у нас ситуация изменилась. У тебя тут не было, а у нас ситуация изменилась. Мы теперь движемся.
0: А, в движении.
1: Да, я тут был обвинен молодыми журналистами в том, что, значит, я отстал от жизни и ничего не понимаю.
0: Вот так,
1: что, да? Что я типа, как тебе сказать, ну, живу там у себя и живу. А вот тут такие вещи происходят, что Америка давно отстала от всего.
0: Во как.
1: От этого, что здесь происходит, так? Вот и то, что движется куда-то. Все движется, все случается. Так?
0: А вот ты же, когда вот центр начинался, была такая плеяда журналистов, из которых сейчас уже часть стала культовыми, да? Вот мне интересно твое мнение. Вот как ты считаешь, насколько изменился сам журнализм здесь? Вот насколько они изменились?
1: Я тебе скажу такую вещь. Значит, у меня есть так называемый свежий взгляд, такие свежие глаза, потому что у меня здесь не было долго, так? Вот. И многие вещи я могу вот как-то так узреть. И, а люди, которые здесь живут, они просто к ним привыкли, как-то их не выделяют, что это, в принципе, какая-то такая интересная какая-то штука.
0: Привыкание шло постепенно.
1: Да, то есть не обращаешь внимания. Вот. И вот что касается журналистов, вот те, которые были в мое время, и сейчас, которые, как ты говоришь, стали культовыми, значит, вот глядя на них, я бы, как бы так сказал, определил такую творческую группу, даже не только журналистов, а, кстати говоря, музыкантов, которые вот были в мое время. Ну, так как неохота говорить, потому что мое время еще вроде не кончилось. Но все равно в то время, кстати, так скажем. Там, «Золотое подполье» есть такая книжка. Вот. Назовем это время «Золотым подпольем». И вот глядя на то, что сейчас вот с ребятами происходит, я вот как создал такую категорию, которую называю «отработанный материал». Понимаешь? Отработанный материал. То есть человек физически еще существует. Он там кушает, там дышит.
0: Но не генерирует.
1: Или он генерирует, но это уже отработанный материал, как калошная фабрика, вот старый калошу лепит.
0: И иногда делает модификацию остроносой, чтобы в Киргизии лучше брали.
1: Да,
0: там, у них там попс это лучше за остроносой.
1: Да, вот. Ну, хотя, в принципе, калоши уже просто, они там... Ну,
0: ну как бы да.
1: Как концепция, она уже исчезла. Они там все лепят, эти калоши.
0: И еще с зеленым сукном внутри от бильярдов списанных. Вот этих.
1: И поэтому сложилась такая вот категория людей. Ну, смотри, например, если ты помнишь, вот во времена «Золотого подполья» людей за пьянку, за тунеядство... За какое-то мелкое хулиганство высылали за 101 километр. Помнишь?
0: 5 минут прям, кстати.
1: Да.
0: Не, ну можно было как-то избежать этого.
1: Ну, короче говоря, очень ты быстро мог оказаться за 101 километром, и назад уже трудно было прописаться и так
0: далее. Точно.
1: Теперь люди сами туда едут. Типа, вот они отмораживаются здесь. То есть они, понимаешь, они не могут адаптироваться. Ситуация изменилась. Понимаешь?
0: В движении же.
1: Движется все. Тут все случается, Америка тоже отстала, так? Вот. И они не набирают вот эти обороты этого движения, и они отмораживаются. То есть в плане того, что вот они начинают ненавидеть ларьки, скажем, людей с пейджерами.
0: А, вот такие.
1: Пейджеры, как вообще, как концепцию, как вот живое существо. Ненавидят людей там.
0: Музыкантов тоже.
1: Музыкантов, которые что-то добились. Так. Которые как-то разбогатели по сравнению с ними. И вот это все вместе их выталкивает за 101 километр в лес куда-то.
0: То есть спасаются отступлением, но героически при этом.
1: Нет, это типа, ну, как тебе сказать, ну, вот признак отработанного материала. То есть, понимаешь, то есть все, ушел в лес, и все. И, ну, сам понимаешь, ну, человек ушел в лес, ну, что с него взять?
0: Конечно, вот у меня, как бы, я тоже достаточно так отшельником пребываю, ну, так особо нигде так не мелькаю, все после того грустного случая, вот, но тем не менее, вот у меня свой какой-то взгляд появился, знаешь, я даже такую красивую формулировку вывел, что вот журналистика — это как бы справочный ларек на вокзале искусства, сильно, да, вот, а ни в коем случае справочный ларек не должен быть выше здания вокзала. А здесь они что-то настроили очень много. То есть, а уже звезды, понимаешь?
1: Ты понимаешь, дело в чем, что, наверное, когда ты говоришь журналистика, и вот в моем случае, ну, это имеется в виду, скажем так, музыкальная журналистика.
0: Да, исключительно.
1: Вот, музыкальная критика. И с этим делом, кстати говоря, оказалось очень туговато. Это уже не то, что там отработанный материал, а вот молодняк, вот которому сейчас по 20 лет, то есть когда вот было золотое подполье, они ходили в первый класс в школу.
0: Так, то есть... Они ничего не помнят.
1: Нет, они не помнят, да, то есть ничего. Они вот уже сформировались вот сейчас, то есть так вот, как сказать, раскрутились, новое слово, на что, приподнялись, вот. И музыкальные журналисты, они, в принципе, говорят только о деньгах. То есть они музыку воспринимают так. Эта группа получила или затратила 20 тысяч долларов на видео. Раз, вот тут они молодцы, тут они разбираются. Или для раскрутки такого-то проекта, таких-то, таких-то, продюсер вложил 100 тысяч долларов. Ах, какой молодец там. Или музыкант приехал на концерт на 600-м Мерседесе. Или там на 500-м. Или там на 300-м, на 420-м. Так? И вот все, вот как я
0: так понял... Так они-то скажут сразу, плохой музыкант.
1: Ну, менее скажут, желаемый, скажут, да. Менее успешный, да. Но это я так говорю в общих чертах, имея в виду то, что вся эта музыкальная журналистика, она свелась к разговору о шоу-бизнесе. Вот именно о бизнесе, который вот здесь сейчас происходит, так, вот слово «проект», слово там, какая-то, значит, это раскрутка, так. Ну, вот этот есть какой-то такой...
0: Или еще так, они сейчас стали звездами.
1: Они сейчас стали звездами.
0: Такая вот песня была один раз так, а они сейчас стали звездами. Вот так мне. Ну, правда, человек так сел на попу ровно, сижу, думаю, во, как он сформулировал.
1: Понимаешь, и получается такая ситуация, что вот если журналист вот этому молодому, я говорю, в общем, так, дать вот послушать песню и скажи, вот напиши, что ты думаешь. И он не в состоянии написать, если он не увидит, в чем артист одет, он может написать одежду, на чем он приехал, он может написать, были ли там телохранители, были ли там какие-то, значит, сопровождающие бабы его там или еще кто-то.
0: Или так? Хотя бы фотокарточку студии, ну хотя бы краешком.
1: Или хотя бы его дачу.
0: Дачу.
1: Ну вот это, понимаешь? А что касается вот непосредственно музыкальной критики, музыкального какого-то вот интереса, это просто не присутствует.
0: А не впечатлила ли тебя огромная волна так называемых ансамблей, играющих клубную музыку? Ну, типа, то есть это даже не джангл, а какая-то такая смесь хип-хопа, мелодия тоже сложно назвать. Ну, их очень много, я просто не буду называть названия.
1: Вот. Я понял, о чем ты говоришь.
0: Это же грустно.
1: Ты знаешь, меня, кстати говоря, как бы что ли, ну, не то что удивило, но как-то так освежило. Такое явление, что совершенно спокойно концерт тут под фонограммы. И это как бы нормально. Знаешь, вот выступает группа, даже хоть там так называемая попса, под полную фонограмму на живом концерте. Так, люди беснуются, все довольны. Да? То есть вот это уже получается, как тебе сказать... Полный какой-то провал такой, знаешь, вот такой, как сказать, эзотерический, полная смерть эзотерическая, потому что, ну, это смерть настоящая такая, вот, знаешь, смерть творческая, зрительская. То есть люди, им даже, они ходят на концерты, знаешь, вот как вот зомби какие-то, я даже не знаю, зачем. Эту фонограмму он может дома послушать, так?
0: Да.
1: Вот или как-то слиться в стадии, или, я даже не знаю, посмотреть на что, на мигающие лампочки там, или на дергающие.

0: большое достижение. Представляешь?
1: Не, ну, понимаешь, учитывая то, что вообще такой менталитет был всегда вот фонограммный, я все-таки считаю, на самом деле, большое, потому что там они все же сейчас стали там набирать живых музыкантов, причем поиски ведутся в самых разных местах, по кабакам, типа вот, то есть такие там нарывают там алмазы себе, это действительно так.
0: Вот, нет, так. Я, как мне показалось, что вот так называемый этот местный шоу-бизнес московский, он вообще не требует музыки, музыка там не нужна. Вот сама вот музыка, идея, как вот непосредственное какое-то, вот, знаешь, наслаждение от игры на инструменте, от исполнения какого-то произведения, какой-то песни, какой-то находки, понимаешь? Это вообще не требуется. Требуется деньжата, требуется какой-то понт, вот это все, понимаешь? Требуются какие-то фотографы и вот такие вот журналисты, которые будут писать вот об этом. Так? Ну, а потом я так узнал, что там есть определенные расценки за определенную статью в определенном там издании.
1: То есть, чтобы как бы написали статью, денег даешь и пишут.
0: Вот, типа. Да, да, да. То есть приходит кто там, продюсер. Для меня всегда продюсер был, знаешь, что там типа Джорджа Мартина, который создал звук Битлз.
1: Да, да, да, именно.
0: Вот такие есть, там. Или там. Пол Ротшильд, кто создал звук Doors. Вот такие, понимаешь, продюсеры. Или Фил Спектор, который создал вообще новую концепцию звукозаписи. Вот. А здесь это просто...
1: Называется продвинул.
0: Дядя, который с деньгами, и у которого там железная хватка. О музыке вообще речь не идет. Знаешь?
1: Грустно.
0: Ну, я не знаю. Это, наверное, вот то, что...
1: Грустно.
0: Это, наверное, то, что имеется в виду, что Америка отстала, что у нас здесь движение, что мы тут прорвались на всех этих, что ты, Василий, тут отстал от всего. Ты смотришь на мир глазами.
1: Ты немножко не забывай, как бы кто тебе напел это. То есть дело в том, что журналисты вообще существа очень загадочные. Вот даже политические журналисты, к примеру, они действительно принадлежат группе риска, вот, и должны это знать. Вот. И как бы быть, предположим, героем, но в то же время быть постоянно под защитой нереально. То есть ты практически на военном положении. Чего ж кричать, что тебя обижают? Да, ты иди на это. Как ты военный, как бы корреспондент практически, все. Чего ж там понять? То есть это у них сейчас очень сложно внутри из себя вот эти разборки. У музыкальных, у всех.
0: Ты знаешь, дело в том, что вот на мой взгляд, все, что касается вот музыкальной журналистики, они находятся в идеальной ситуации, как ни странно, вот на мой взгляд. Они ничем не рискуют, потому что музыка, вот как ни крути, она вне политики, понимаешь? Ну, вне политики.
1: Пытаются увязать некоторые.
0: Нет, ну, может быть, есть там какие-то один-два исполнителя, которые, скажем так, политически ориентированы. Но сама музыка, она аполитична. Сама по себе, вот концепция музыки, это аполитично. Поэтому писать о музыке, в принципе, не опасно. Если у тебя есть талант, и вот я сейчас упомянул слово, которое, в принципе, наверное, цианистый калий на сегодняшний день, чтобы быть музыкальным журналистом, нужно иметь просто талант для этого дела. Просто вот талант, который, помимо того, что его надо иметь, его надо развивать. Как любой талант, надо его развивать. Не развитый талант, он просто исчезает, и ты ничего не достигаешь в данной области. Вот. И как я понял, спокойно музыкальным журналистом может быть кто угодно. Как знаешь, вот теперь в таких фонограммных ансамблях артистом может быть кто угодно.
1: Да, полисатень, дескать.
0: Понимаешь?
1: Это вот как раз вот этот Володя, о котором я у тебя спросил, он рассказывал, как его один раз подписали поплясать на гитаре в ансамбле, по-моему, что-то связано с маями, со временами года. То есть это действительно было. А знаешь, а другое немножко меня, как бы вот такая есть статистика и тенденция, что, как правило, большинство музыкальных журналистов, и вот как ты говоришь, продюсеров, да?
0: Это я слышал здесь. Это я услышал здесь. Вот есть слово «продюсер». Ну, и когда я так вот поинтересовался, да. А кто же это? Это имеется в виду человек, ну, как-то администратор такой, руководитель, понимаешь?
1: Вот как ни странно, это все не имеет... они вышли либо из музыкантов сами, у них не получилось, и они типа, да, я займусь вот там журналистикой, буду либо что еще чаще встречается из тусовки, понимаешь? Вот, ну, как бы...
0: Нет, ну дело-то в том, что в конце
1: концов... Кто у вас продюсер, барабанщик?
0: Ну, в конце концов, все сводится к тому, это все, короче говоря, идет просто в плане того, что чем больше денег заработали, тем лучше. Вот ценность продюсера в этой ситуации. Заработать как можно денег для себя, ну и для своих этих, значит, подопечных. Понимаешь?
1: Может быть, это и правильно. Сложно судить.
0: Понимаешь, я живу в другой стране, так... Вот, и у меня до сих пор сохранились идеалы такого непосредственного

0: музыкального как бы исполнения и удовольствия от общения с исполнителем, там даже слушая или на записях, или на живом концерте. То есть у меня сохранилось такое, ну, как я понимаю, естественное восприятие музыки.
1: Не горюешь без живых концертов, это очень трудно. Вот я по себе знаю, там есть перерыв, хотя бы там месячишко другой, уже как бы тушка начинает беспокоиться, как бы пальцы лихорадочно там что-то ищут в пространстве.
0: Ты знаешь, в моем случае это не совсем так тяжело, как в твоем, потому что у меня расширился, что ли, такой музыкальный мой диапазон, потому что я считаю, что вот сейчас, вот в наше время, быть просто вот музыкантом, скажем, рок-музыкантом, который вот сочиняет музыку, записывает это на альбомы, его выпускает и потом играет концерты, этого недостаточно. Вот есть такое понятие, как мультимедиа. Так? То есть помимо этого там должно что-то еще быть как бы в более широком плане. Или
1: ты знаешь, то же самое, извини, что я тебя перебил, чтобы понять, вы кто, я поэт.
0: Ну и что?
1: Ну что, ничего.
0: Это, кстати говоря, вот в Америке женщины, вот, кстати говоря, хороший индикатор женщины, отношение женщин к музыкантам в Америке. Вот если раньше, ну, скажем, лет 20 назад там, в Лос-Анджелесе парень говорил девушке, я играю в рок-группе, сразу возникал какой-то интерес, какие-то, значит, эти, может быть...
1: Таинственность была.
0: Да, какой-то шарм, и девушка так, о, как интересно, туда-сюда. Если сейчас парень в Лос-Анджелесе скажет, что я играю в рок-группе, это скорее даже будет опасно, она свалит от него.
1: Потому что сядет сразу на плечи и не скинешь.
0: Нет, это просто уже считается так, типа, ну и что? Понимаешь?
1: Потому что нет, обязательно, конечно, нужно делать что-то еще.
0: Понимаешь, что если, если скажу, допустим, вот я делаю музыку и представляю, скажем, на интернете.
1: Уже? Оп. Уже не просто поэт, а еще у меня свое издательство, дескать, книжное.
0: Или понимаешь, да. О чем да, вот, речь, кстати говоря, вот моя группа «Центр», во что сейчас вот вылилась, так? Значит, помимо того, что я сам работаю с интернетом, а вот я тебе книжку вот подарил,
1: да,
0: вот. Так Евгения Головина, который там рассмотрел мою творчество, книжка называется «Колориты голливудского Василька». Вот появилась идея создавать такой музыкально-литературный альманах под названием «Центр». То есть вот на базе группы «Центр» издавать такой альманах литературно-музыкальный, в который будут входить вот, скажем, наши мировоззренческие какие-то, ну, основы, но которые... не можешь втиснуть в песни, как, допустим, я не могу втиснуть в песни общение с народом, так?
1: Ну, через интернет, ты знаешь, не самая лучшая форма
0: общаться. Нет, а вот для этого, понимаешь, моя специальность в моем арт-колледже в аспирантуре — новые медиа. Я поясню, что такое, меня спрашивают, а что это такое? То есть смотри, вот если существуют такие традиционные виды искусства или медиа, медиа — это, в принципе, коммуникация, так? Кино, так, театр, литература, живопись, так, вот они существуют, ну, вот я назвал такие основные, а вот что между ними, вот представь, если на циферблате часов, вот так вот, где 12 цифр, там будет кино, где цифра 3, там будет театр, где цифра 6, там будет литература, где цифра 9, будет живопись, так, а мультимедиа заполняет вот эти между вот этими 9 и 12, вот это 11 и 10, так? То есть расширяются возможности. То есть это получается и не кино, и не театр. Вот есть такое понятие, как интерактивность. Интерактивность — это имеется в виду то, что ты являешься не только слушателем, а участником какого-то процесса. Ну, кто знает, может быть, CD-ROM-ы есть, но такие вот первые опыты интерактивности, так? Что вот уже недостаточно просто сидеть на стуле и просто слушать ушами. Поэтому вот мы делаем это. И вот, кстати говоря, я не могу включить в песни общение с народом на уровне концепции. И вот Айрат в курсе дела. Мы проводим своего рода конкурс, который называется «Смутное пятно неизвестно чего» по названию вот этого альбома.
1: Кстати, вот немножко о нем давай, да, скажем, про новые песни.
0: Про новые песни. Вот мы слушаем несколько песен, типа «Иметь». Там, коротенькие мои вот миниатюрки, которые были характерны для старого центра, тоже стал их опять как бы записывать. И концепция такая, ну ладно, альбом, идея альбома возникла, название альбома возникло в прошлый мой визит, когда я общался с моими московскими участниками группы «Центр». в частности, с Евгением Головиным, и в нашем разговоре вот, о современной жизни как-то он упомянул, что какой-то философ назвал это смутное пятно неизвестно чего, современное состояние вот, нашей действительности, вот этой российской. Я как так, ой, это хорошее название для альбома. Так? Вот, и стали, значит, в этом направлении как-то уже... Я стал целенаправленно написал песни, уже было несколько песен. Значит, Женя дал несколько текстов, я сделал, значит, музыку для текстов. И появилась такая идея, почему бы не поговорить с народом, вот, знаешь, сделать типа такого конкурса на смутное пятно неизвестно чего. Вот что в восприятии какого-нибудь человека, вот что это такое? Как ты это можешь представить в виде рассказа, картинки, фотографии, скульптуры, лепки, вырезки, чего угодно, вышивки, смутное пятно неизвестно чего.
1: Это, в общем-то, наверное, вымя глазами дальнозоркого ребенка.
0: Вот. И все, что вы хотите, пожалуйста, в виде смутного пятна неизвестно чего. Так? И интересно, мы стали получать отклики.
1: То есть собираете информацию.
0: Да. Ситуация изменилась, видишь?
1: Ситуация движения.
0: Ситуация изменилась, пошло. Мы движемся, мы оторвались от Америки.
1: Вот. Да, кстати, послушаем народ. Не хочешь послушать звонки?
0: Ну вот я бы с удовольствием бы послушал, вот что они могут сказать в их понимании смутное пятно неизвестно чего.
1: О, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте, уважаемый. Думает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Good night, Василий. Очень я рад, что вы снова нас посетили. Вот, и вы, в принципе, уже ответили на все вопросы, которые я хотел задать. Uh-huh. Я вот просто тоже заглядывал к вам в интернет на вашу страничку. Uh-huh. И вот была там такая интересная какая-то еще какое-то предприятие, как бы это назвать-то. Вот, называлось «Радио Совдеп». Uh-huh. Вот, что это есть такое?
0: Это есть такая интернетовская радиостанция, потому что вот уже на интернете возможно передавать звук.
2: Но это Real Audio, да, называется?
0: Нет, это Real Audio, это формат, по которому можно передавать, один из форматов. Моя вот эта радио Совдеп станция, она передает в формате Shockwave. Так, ну, можно и сделать, я, наверное, когда приеду, сделаю еще, потому что, как я понял, Real Audio, много людей используют Real Audio, у них уже в компьютерах есть эти, значит, программки, которые...
2: Так проще просто.
0: Ну, это более распространенно, наверное. Вот. И есть у меня, значит, там два шоу на данный момент. Одно шоу называется «Современная поэзия». В моем арт-колледже за последние 25 лет посетила масса поэтов и литераторов. С живыми концертами, так называемые.
1: Да, читают стихи, да, вживую.
0: Да. Я узнал новое слово сленговское. Я коллекционирую новый сленг, потому что я отстал. Лив. То есть живем. А слово лайф — лив.
1: Да, видишь, в движении же все.
0: Да, и там есть профессор литературы, некто Джо Берриман, значит, отличная женщина. И у нее сохранились записи всех этих поэтов за последние 25 лет, которые там были. И один из поэтов был Иосиф Бродский. И там у нее сохранились уникальнейшие записи его выступлений вот в этом моем арт-колледже Калифорнии, Калифорнийский институт искусств, точнее, как он называется, начало 80-х годов, где он читает стихи и по-русски, и по-английски. И это, по-моему, единственный раз он так выступал. Да? Вот. И я сделал вот из этой кассеты вот выпуск, вот шоу «Современной поэзии». То есть я вел беседу с этой, значит, с профессором о том, как Бродский там выступал, она рассказала, как она его восприняла, какие были впечатления. И само чтение Бродского. Так, вот кто интересуется, может, значит, посмотреть. Там есть, называется «Современная поэзия». Там на английском языке все. В принципе, из-за того, что проблемы со шрифтами. Вот этот кириллица наша, там всегда есть проблемы. Получается не очень так хорошо пока.
2: Все-таки нет, но решить можно.
0: Нет, решить.
2: Конечно,
0: кстати говоря, может быть, выпрямить участие, кстати говоря, в этой радиостанции совершенно спокойно, потому что интернет позволяет. Если вы мне подскажете, как получше русифицировать Macintosh, так, то тогда, потому что я работаю с Macintosh. Вот. И можно сделать русскую версию этого всего.
2: Я едва ли смогу помочь, но в принципе, конечно...
0: Это можешь делать, мне просто не доходят руки.
1: Я бы рад, но я тоже ничего не понимаю в этом.
0: Да.
1: Ничего.
0: Вот. А вторая такая основная моя программа называется «Мультикультура в Америке» на той же вот радио Совдеп интернет.
1: Как-то у тебя вот прям всеобъемлюще, что-то прям...
2: И при этом, обратите внимание, внимание, Александр. Да. Василий утверждает, что он живет чуть ли не отшельником.
1: Вот да.
2: Самодостаточным.
1: Вот... Скоро, знаете, как будет, типа, как бы вот с Василием Шумовым поговорить, а он так, а со мной общайтесь через интернет теперь.
0: Дело в том, что это моя специальность. То есть вот это новые медиа, это часть вот моего такого, ну, скажем, моей диссертации, вот, аспиранта в этом арт-институте.
1: Не, ну, а ты вот, да, вы еще что-то хотите спросить у нашего гостя?
2: Да, ну, вы еще такой вопрос, да. Наверное, может быть, не очень в тему, просто я хотел спросить, Василий, какие-то концерты будут сейчас?
0: А концерты уже все мои состояли, запланированные.
2: Вот в этот приезд, да?
0: Да, то есть мы...
2: Что-то ни рекламы, ничего не было, обидно.
0: Значит, как я понял, вот местный шоу-бизнес, кстати говоря, в силу того, что намного оторвался от американского, как мне тут объяснили.
1: И без рекламы.
0: Тут нет, нет, реклама есть, но она идет после концертов.
1: Ну, правильно.
0: То есть вот концерты состоялись, а те реклама о концертах. Как я говорил, вот сегодня, кстати говоря, вот на встрече с молодыми журналистами, ко мне подошел один журналист из одной московской музыкальной газеты, брал у меня интервью и спрашивал, а когда будут концерты, значит, так? А я ему говорю, ты знаешь, концерты уже прошли. А он так удивился. А самое интересное, что его же газета о моих концертах анонсировала, что будут концерты.
1: А, как правило, настоящий журналист презирает ту газету, в которой работает.
0: Это называется профессионал, правильно?
1: Да.
0: Вот, музыкальный профессионал. То есть получается так, что мои концерты прошли, а вот, по крайней мере, вы теперь можете послушать рекламу на о прошедших концертах, вот так вот скажем. То есть, знаешь, вот, ну нормально, нормально. Телега впереди лошади, все четко.
1: Вполне.
0: Нормально вписывается в нашу общую концепцию отрыва и в движение. Вот движение. Движение есть. Все.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Александр, я бы хотел заметить, что вообще у Василия очень интересные проекты, всевозможные. Как видите, он тоже радио, тоже занимается, правда, через интернет, но тоже радио. Вот вы могли бы, наверное, как-то, что ли, ну, сконнектиться, не знаю, как это лучше сказать.
1: Так вот мы тут и сидим.
2: Нет, соединиться. Я имею в виду насчет того, чтобы, скажем, в рамках вашей передачи, допустим, сделать что-то такое, типа «Вести от Василька».
0: Говорит голливудский Василек.
2: Да,
0: кстати,
2: да, да.
0: Кстати говоря, я на свою голову, не думая о последствиях, назвал один из своих сольных альбомов «Голливудский Василек». Все, теперь я голливудский Василек.
2: Ну, Василий, что же делать?
0: Понимаешь?
1: Ну что, назвался груздем.
0: Я теперь голову, значит, рву волосы на голове. Надо было назвать самый красивый мужчина в мире.
1: А, о. Я, пожалуй, это запишу себе.
0: Понимаешь? Вот имей в виду, если соберешь выпускать альбом.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо.
1: Нет, у меня все-таки отношение к интернету не очень хорошее. Я считаю, что старая добрая почта лучше и человечнее, и что интернет — это все-таки апокалипсис. Начало апокалипсиса, и как бы люди, которые его развивают, ну, в любом направлении, они убивают сами себя. То есть,
0: значит,
1: скоро
0: так.
1: Даже курицу есть не надо будет.
0: Предлагаю...
1: Будет джойстик в виде ноги куриной. Ее грызешь, а там вкусовые рецепторы все включены, и полное ощущение. И люди перестанут размножаться, потому что все будет им там.
0: Значит, смотри, это предлагаю крах. Мотивационную минутку. Мотивация для интернета. Снимаю...
1: Вот все, что тут, да, вы?
0: Снимаю этот комплекс интернета.
1: Нет, это не комплекс.
0: Нет,
1: это позиция совершенно четкая.
0: Дело вот в чем. Люди почему-то вот как-то... Вот есть такое мнение. Интернет — это то же самое, что телефон. Вот есть проблемы с телефоном?
1: Да, ломается так.
0: С самим телефоном у тебя есть проблемы?
1: Как собственно, вот... нет.
0: Нет,
1: собственно,
0: так? Нет. Интернет — это то же самое. Только с картинками и со звуком.
1: Не совсем с тобой согласен.
0: И подешевле.
1: Это на этой стадии, пока сейчас это происходит, это его достоинство. А недостатков его пока, в общем-то, не видно, но они проявятся, я думаю, при таком темпе развития этого явления, где-то лет через 5. Вот, я думаю, ты...
0: А какие?
1: Ну, честно говоря, у нас была этому посвящена целая программа.
0: Я вот, отстал от жизни опять, и даже здесь.
1: Да, мы-то в движении.
0: Да, вы оторвались вот, опять от меня.
1: Просто это, на самом деле, не совсем такая уж хорошая штука, как кажется, на первый взгляд. Это то же самое, что, понимаешь, когда серьезные проблемы с утилизацией отходов, изобретать там не 600-й Мерседес, а какой-нибудь 800-й, понимаешь, и так далее. То есть вместо того, чтобы вообще ограничить скорость...
0: Я думаю, так... когда ты упомянул 800-й Мерседес...
1: Ну, это я так сказал.
0: Определенная часть слушателей такой... насторожилась, где купить.
1: Где купить сразу так, типа, там, приготовьте вдруг... ручки и бумажки.
0: Вдруг сейчас кто-то купит, скажет. А у меня нет, и все. Понимаешь, и все, крах.
1: Крах.
0: Все можно.
1: А, кстати, ведь это, на самом деле, тенденция, ну, все-таки американская. Мне так кажется, дескать, у соседа там новый и красный, а у меня коврик уже грязный.
0: Нет, ты знаешь, нет? Что касается фирмы Mercedes, она в последнее время переменила свою, скажем так, маркетинговую стратегию в Америке. Они стали теперь представлять вот последние полгода, что Мерседес — это такая дешевая, общедоступная машина. То есть они перестали ориентироваться, что это такая, знаешь, для хорошего, солидного мужчины. Так? Вот.
1: Это там... я имею в виду, вообще отношение к автомобилю, обновлению происходит, даже если он нормально едет и едет. Вот это кажется тоже какой-то такой культ.
0: Нет, дело в том, что благодаря вот такому, что ли, негативному восприятию американцев двух автомобилей BMW и Mercedes, потому что эти два автомобиля стали как бы символами плохих людей в Америке. Типа людей, типа вот адвокатов, которые живут за счет чьей-то беды. Так? И как говорил один мой знакомый, когда я его спросил, а какие тебе машины нравятся? Ну, просто мы говорили об автомобилях, как мужчина с мужчиной.
1: Он сказал, Шкода Фелиция.
0: Нет, он мне сказал, что там ему что-то нравится. Я спросил, а как насчет немецких машин? Вот типа, ну, имею в виду Mercedes, BMW. Он сказал, знаешь, насчет Мерседесов. Я говорю, не то, что я не люблю Мерседес, я не люблю людей, которые в них ездят, понимаешь?
1: Ну, правильно, кстати, вот. Сказал.
0: Ну и правильно,
1: со
0: естественно.
1: Своей, есть... Со своей колокольни.
0: А в Америке, прав. Когда создался вот этот образ такого, понимаешь, что уже и машина считается лажовая, потому что, ну, ассоциируется вот с этим каким-то человеком, который живет за счет чьей-то беды, наживается, понимаешь?
1: Знаешь, на самом деле этот образ, я никого не хочу обидеть, вот, то есть такие же ассоциации происходят здесь с владельцами москвичей. Потому что, как правило,
0: то есть они нажили за счет чьей-то беды?
1: Нет, а я имею в виду, сразу встает визуальный образ, это, знаешь, в петушке обязательно, даже внутри автомобиля, даже если тепло, и в склянках человек едет. Так. И едет всегда прямо, и очень, так сказать, небрежно при этом. Кстати, как твое отношение вообще к этой идее возродить отечественное машиностроение в лице вот выпуска автомобилей «Москвич».
0: Понимаешь, для меня отечественное машиностроение имеется в виду американское машиностроение.
1: Ну, здесь, его... здешнее.
0: Здешнее. Ты знаешь, я думаю так что неплохо бы вот людям, которые живут, вот, ну, скажем, в Москве, как-то, ну, что ли, немножко расширить свой кругозор, мироощущение. И мир, как ты знаешь, вот разделился на некоторые такие сферы, где исторически, экономически и так далее сложились, ну что ли, традиционные продукты, где что-то делается. Вот наш Тайвань, например, это просто всемирная обувная фабрика. Так, ничего нет, вот только они делают эту спортивную обувь, там, ну, все. Китай, кстати говоря, теперь тоже вот такой, знаешь, всемирный центр ширпотреба. Ну и слава богу, то есть они могут удовлетворить нужды кого угодно. И совершенно не обязательно вот здесь у нас, где исторически, ну не делали они хорошие автомобили. Ну так получилось, так? Ну не получилось, как, допустим, ну зато они хорошо играли в хоккей, скажем, так?
1: Шоколад Бабаевский.
0: Ну хороший. Что-то они делали хорошо. И вот, наверное, имеет смысл, на мой взгляд, не стараться... Ну, все-таки что-то сделать такое. Ну, уже ясно, в течение 70 лет, но они не могли сделать хорошие машины.
1: Нет.
0: Хотя старались, я понимаю. Да? И поэтому лучше переориентироваться на то, что вот они умеют хорошо делать. Ну, скажем, что они хорошо делают? Они хорошо делают
1: там. Как
0: ну,
1: бы что? Вот это вот им-то объяснить?
0: Что они делают хорошее вино, допустим, они умеют делать. Они делают хорошие, не знаю, кондитерские изделия. Ну, вы лучше знаете, потому что да, вы, значит, в движении,
1: да.
0: Что за последнее время, значит, тут появилось. Ну, и сконцентрироваться вот на этом, так. Ну, и торговать с тем же, понимаешь, с теми
1: да.
0: же...
1: Ну, на автомобили менять, на нормальные.
0: Все что угодно. Ну, как нормальная торговля, понимаешь. И здесь будет людям, понимаешь, приятно. По крайней мере, они производят качественные продукты, понимаешь. То есть у них есть удовлетворение...
1: Не срам просто. Как бы.
0: Удовлетворение своего труда. Я не думаю, что человек, который произвел такой посредственный автомобильчик, он будет хорошо себя чувствовать, вот как автор вот того продукта, который он сделал, так, зная, что вот там ездит какой-то хороший автомобиль, который сделан, скажем, в Японии где-нибудь, так.
1: А у него из-за этого выработается какой комплекс, он будет на демонстрации идти получать сексуальное удовольствие от трения потом.
0: Ну, вот это, видишь, это для меня недоступно пока еще.
1: Нет, ну так и происходит, да? Отсюда, да. А почему? То есть человек всю жизнь положил на конструирование какой-то телеги, которая была в 30-м году, может быть, где-то в Америке изобретена, и в то время была надежнее, да? Всю жизнь положил. Вот, и выясняется, что это как бы никуда. Вот, а творческая эта энергия...
0: Я тебе скажу, вот хороший пример есть. Значит, вот у американцев есть там свои такие, знаешь, патриоты, которые говорят, что надо покупать все американское. Все. Типа... Ну, сейчас это уже как-то спало, вот, скажем, лет 5-7 назад, когда японские машины вот такие, ну, широкого потребления, такие относительно дорогие, они стали намного лучше американских. Вот такого же класса машины. Там всякие Toyota, Honda недорогие. И люди, просто американцы, покупают там машины, которые лучше за ту же цену. В принципе, им все равно, где это сделано. Это сделано в Детройте или это сделано в Японии.
1: Так? Пока это не стало национальной проблемой.
0: Нет. И вот это, во-первых, заставило самих американцев подтянуться, стать, выпускать не хуже автомобилей. В конце концов, они сейчас как-то так уравнялись. А дело кончилось тем, что стали строить заводы вот этих Toyota, прям там же, в штате Охайо.
1: Так колепать, как мыльница магнитофона.
0: Свои же там, понимаешь. И получилось так, Toyota, она американская машина, потому что она сделана в Америке. Так? Вот. И самое, что интересно, и вот сама вот эта ментальность, вот эти вот, как у них мысли работают, вот у этих таких патриотов, у меня есть один знакомый, который все время голосует за республиканскую партию. Так? Ну, в принципе, республиканская партия — это символ, ну, таких людей недалеких, скажем.
1: Не,
0: так.
1: Ну, у тебя еще это прозвучало хорошо. Все время голосует.
0: Да. Он такой, убежденный республиканец. Так? То есть такой партийный, понимаешь, поддерживатель. Вот эти. И он, в конце концов, купил себе Lexus. Так? Он такой преуспевающий бизнесмен. И он купил японский Lexus. Lexus — это, значит, такая верхняя, что ли, ступень Toyota. Toyota их делает, называется Lexus. Так? Дорогая Toyota, скажем так. Я его спрашиваю, ну где же твой патриотизм? Что ж не купил Cadillac? Или какой-нибудь, ну там, Lincoln? Так? А он так говорит, ты знаешь, что это сейчас мировой рынок, и поэтому в данной ситуации мне проявлять патриотизм просто глупо.
1: Знаешь, даже, понятие даже мировой рынок мне нравится.
0: Тоже. Понимаешь? Но если японцы делают хороший вот этот Lexus, так, он ему нравится, и вот у них уже они сообразили, понимаешь, но это не имеет смысла вот в этой ситуации, тут нет патриотического преступления.
1: Совершенно четко. Понимаешь? А знаешь, что меня, кстати, настораживает? Вот они лезут к нам, дескать, там что-то, ну, я не совсем в курсе вот этих политических событий, то есть, ну, что-то я слышал, что они как бы говорят что-то за отмену там смертной казни или еще что-то такое, то есть их этот вопрос очень волнует. А то, что как бы это москвичи будут выпускать, ты не думаешь, что я зациклился, но мне просто обидно, это никого не волнует.
0: А хотя какие это конкретно... москвичи, московские или ижевские?
1: А вот я не... Московские, по-моему, да? По-моему, московские.
3: 21-41?
1: Вот эти, да, монстры вот эти, да, жестяк. Вот, это никого не волнует, хотя это конкретное преступление против мировой экономики, я считаю.
0: Ну, естественно.
1: Не понимаю я этого.
0: Нет, дело в том, что это, как тебе сказать, ну, заранее выпускать обреченный продукт.
1: Целиком. А люди будут получать зарплату, металл-то будет из земли добываться, из общей. Вот она.
0: То есть бесхозяйственность такая
1: полнейшая.
0: Конечно.
1: А вот среди массы колхозов передовых вдруг гнилая буренка. С двумя выменями, но оба молока не дают. Скажи мне, пожалуйста, вот тут сейчас у нас идет сериал «Крутой Вокер». Играет этот...
0: Чак Моррис.
1: Да. Вот действительно там такие страшные люди ходят по дорогам на таких джипах, что ли, там. Ну, вот он же стилизован, он же герой, стоит на фоне неба в плаще.
0: Самое, что интересно, это Чак Норрис, любимый актер этого Джорджа Буша, их бывшего президента. Еще один, наверное, как я понял, симпатизирующий республиканской партии. Ну, Джордж Буш такой, это республиканец. Так. Как тебе сказать... Это все вот Голливуд. Это люди, которые, ну, придуманы. Это знаешь, вот, как, вот Чебурашку ты видел на улицах? С крокодилом Геной.
1: Нет, поодиночке. Я их часто встречаю. У ларьков там трутся, знаешь как.
0: Ну, в принципе, да. Эти люди, которые существуют в телевизоре. это телегерой, его знаешь. Это
1: как... Подражательные-то все равно инстинкты есть. Наверняка кто-то хочет такую шляпу одеть, казаки ездят на таком же автомобиле.
0: Нет, в плане, как они одеты, это довольно-таки такой распространенный стиль, скажем, где-нибудь в штате Нью-Мексико или Техас. Ну, такой, ну, как сказать, такая повседневная одежда, как у нас день там в Арлингтоне, Телогрейка где-нибудь на севере.
1: Не, уже все в движении, это давно никто не носит.
0: Там да, тоже носят.
1: Отстал.
0: Извините, а что же они там носят? Это, но по-моему, оптимальный видел, вариант.
1: Я там не был ни раз.
0: А, ну ты думаешь, север. Что там уже они продвинулись?
1: Ну, какие валенки? Валенки делают из овец.
0: Так.
1: Ну, а овцы, они все уже как бы на руну ушли давно.
0: Так, кто же будет? Все съели.
1: Из руна валенки не сваляешь. А?
0: Ну, короче говоря, ты еще раз указал на мое отставание и отрыв в обратную сторону от движения, которое здесь происходит, и бурление.
1: Дай еще композицию. Тебе...
0: Давай композицию.
1: С нового альбома, насколько я вот вижу. «Цивилизация ларьков».
0: Да,
1: судя по всему, про ген этих там чебурашек.
0: Кстати говоря, вот, пожалуйста.
1: Пьеса.

надо вечный перекур. И в колонных залах дерутся экспонаты.

грани анекдота танцует лохматый урод. И кто-то очень дикий запихивает сникерс.

Лизы, ОМОНы и крысы, и вместо любви массаж. И кто-то очень хочет, и на спине волочит украсть.

Женьке Радея из моря кульков и кулаков.

0: У нас еще есть немножечко времени до того, как он придет. И предлагаю послушать телефонный звонок. Ваши вопросы, уважаемый Василию Шумову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание просто.
1: Нас ни мечем, ни вогнем не злякать. Ярку маяк проведни наш горит. И зупините нас, ворог проклятый, хай не гадай на мить. Сили миллионов никто не зламає. Наше братерство росте. Партія наша нам путь оставає, до комунізму веде.
0: Хорошая девчушка. Спела песенку, которую никто и не просил.
2: Да, это, кстати говоря, вот иллюстрация нашей ранней беседы о том, что вот я не могу в группу «Центр» брать людей, которые плохо говорят по-московски, понимаешь? Это вот иллюстрация, вот такие люди, я не могу с ними записывать на своих альбомах. Потому что, ну вот видишь, вот помнишь, мы говорили, что там вот эти.
0: Не, ну, по-моему, кстати, не исключено, что это была птица. Говорят, вот вороны очень имитируют голос людей.
2: На возможно, самом деле,
0: возможно. Знаешь, что вороны, ворона относятся вообще к разному виду птиц. Вот, то есть то же самое, что, скажем, вот воробей и голубь. Серьезно, то есть совершенно разные. Ну, еще один звоночек.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло, алло. А что же он молчит-то? Ну, не хочешь, как хочешь. Задумался. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно было вас послушать. Я хотел бы сразу обратиться к Василию, если возможно.
2: Пожалуйста.
3: Довольно интересная передача у вас получилась. Если честно, дежурство, очень интересно послушать все это. Мне хотелось бы узнать одно. Так, минуточку. Сначала вот эта вот песня, я так понял, что это конкурс песни о Москве, так?
2: Какая песня?
3: Ну, вот сейчас.
0: Мы никаких песен не пели. Вот это пел человек-птица.
2: Нет, а который играл предыдущий, «Цивилизация ларьков».
3: Да.
2: Нет, конкурс о Москве мы не проводим.
3: Ну, это я так...
2: Я лично провожу конкурс «Смутное пятно, неизвестно чего». Если у вас есть концепция «Смутного пятна», вот прям там же на дежурстве, можете ее изложить.
3: Да, я понимаю. Это так, в виде небольшой шутки. А вообще мне хотелось бы узнать более подробно так о вас. У вас есть какие-то там, ну, в виде интересов что-то собирать там, или в виде анекдотов, или какие-то коллекции?
0: Значки. Что-то... Значки. Василий принес нам три полотна значков. Спасибо за вопрос.
2: Да, в плане моих увлечений, я тут раньше распространялся, значит, я играю в любительский хоккей. Причем я дикий фанат любительского хоккея, и я совершенно не фанат профессионального хоккея. Когда это за деньги, за какие-то миллионы, за миллиарды долларов, так. Когда это уже получается не спорт, а какая-то, ну знаешь, работа.
0: Ну, станок.
2: Да, вот у станка там надо тебе отпахать 80 игр за сезон. Так, будь добр.
0: А ты знаешь, кстати, как вот сейчас новое постановление вышло насчет трудовых книжек, собственно, поскольку человек должен быть бесконечно предан своей профессии, ему не пишут, например, хоккеист, да, или там токарь, а ему пишут прям токарный станок, хоккей. И его ночью толкают, к примеру, в плечо и спрашивают, кто ты, а он говорит, я токарный станок, и видно, что это преданный кадр.
2: Отлично.
0: Вот так, да. А ты говоришь...
2: Да, отлично.
0: А с любительщиной у нас давно покончено.
2: То есть я опять остался
0: Мы движемся. Ну что же, прервемся недолго.
2: Опять, у меня прокол за проколом.

0: мгновенье. Было бойко в сыворотке, подошел ног и чернобровый гармонист.
1: Down from the sky.

Крепко спать на подушке шестимесячной кудри. Что-то бредил и в смущении улыбался алый рот. И стояли неотступно, а за...

0: У нас в гостях Василий Шумов, и к нам присоединился сиамский близнец Энджел Сеторшин, весь такой в грязной майке, потому что его опять валяли. Тебя валяли?
1: Ну, как бы попал под дождь и подставили подножку. Была гора такая высокая, с травой, потому что, ну, чтобы скользить. Я вот соскальзывал с ней, и поэтому вот как бы майка стала уже зеленоватого цвета.
0: Можно в армию.
1: Ну, то есть я похож теперь на Сабониса, то есть у меня примерно такого же цвета майка, в такую же полоску, но я, правда, маленький.
0: А вот познакомьтесь, это наши сиамские близнецы. Их внешний вид не должен вас шокировать, как я говорил, потому что они добрые на самом деле вполне. Но, тем не менее, к нам пришло письмо от стоматолога, Андрея Осиповича Махно, который спрашивает: Александр, не могли бы вы узнать у Василия, вот, почему происходит такая странная вещь? Вся Америка, вот там, мало того, что забита всякими тренажерами, да, там, там Гербалайва от них произошла. Вот, сюда даже они вот добрались, сюда женщины очень покупают все это. Вот, тем не менее, как сказал господин Махно, в Америке серьезная тенденция населения к ожирению. Ну, дескать, говорит, очень много жирных, я, говорит, видел по видео. Вот, так ли это, спрашивает Андрей Осипович?
2: Он совершенно прав. Его источники его не подвели. Откуда он, значит, взял эти совершенно такие секретные, в принципе, сведения, я не знаю, но он оказался, как говорят, right on the money, как говорят американцы, точно в кассу, скажем так. Дело в том, что есть такое понятие фастфуд. Ну, фастфуд – это такая вот концепция еды всю жизнь в Макдональдсе, скажем так. Для меня сперва было как так непривычно, что многие американцы едят в автомобилях только. То есть вот он проезжает через какой-нибудь такой Макдональдс, Taco Bell, какой-нибудь там Burger King и так далее. Ну, возьмет пакетик, едет и жует, так? Ну, естественно, эта пища, она состоит из каких-то компонентов, которые вызывают такое ожирение, которое вот у нас не развито. У нас же тоже есть такие глыбки, знаешь, ходят по улицам.
0: Ходят.
2: Но они такие крепенькие, знаешь, вот. Они тоже любят покушать, но не такие крепенькие. А вот американские, вот ожиревшие, они как бы вздутые. Вот
0: рыхлят.
2: Они как, вот, знаешь, куда-то им в какой-нибудь орофус. Орофус, это имеется в виду отверстие. В какое-то отверстие, это по-английски, в какое-то отверстие вставили трубку, и их надули. Знаешь, как вот. И вот такая форма ожирения. Вот от этих фастфудов, от Макдональдсов, вот если будешь всю жизнь питаться вот таким образом, казалось бы, так это и подешевле, и побыстрее, знаешь, ну и возиться, пока едешь, съел там пару этих бюргеров, понимаешь, там
0: запил. Не лезут они в меня, понимаешь?
2: Вот я не пока понимаю. Ты еще не надулся, видишь?
0: Ну, я вообще не могу это посещение
2: да.
0: Знаешь, что это мне напоминает? Что? Вот тоже как-то мы эту тему поднимали. Помнишь те времена, вот золотое подполье,
2: да,
0: опять же, да? Когда колбасу всякую, сыры, красивая тетенька или некрасивая нарезала, индивидуально заворачивала, потом в такую твердую бумагу, на ней карандашом писала цену. Вот. Индивидуальный подход к каждому. Потом все это сменили такие красивые всякие оберчики, которым серьезно работают маститые дизайнеры, понимаешь? Вот, а Макдональдс — это уже, по-моему, совершенно предел кормушки. Вот это надо запретить.
2: Дело в том, что...
0: Растягайных нету? Растягайных нету?
2: Дело в том, что когда в золотое подполье нарезали эту, значит, нашу с тобой по 2,20,
0: да.
2: А вот мой друг, кстати говоря, здесь поддерживает нас, Михаил Борисович Солдатов, он любил портяночный сыр. Помнишь, такой был? Портяночный.
0: Смутно.
2: Ну, пикантный назывался. Как, Миш, как он назывался? Пикантный. Ну, в народе назывался портяночный, но дикий запах, как от портяна.
0: И очень острый, на вкус аж газированный.
2: Да.
0: Я вот помню.
2: Люди с удачным вкусом, как Михаил Борисович, мой знакомый. Кстати говоря, мой большой советник по ситуации вот отрыва. Я понял, что мне необходим человек, который знает ситуацию здесь. Который мне может проинструктировать, как дела на местах здесь. Потому что я отстал. Вот, и все эти колбаски и вот эти портяночные сыры, они были абсолютно натуральные. Там не было никаких химикатов в том плане. Они бы были там, если бы они существовали. А у нас в силу того, что это в то время еще не отрывались, и движение было не сильное.
0: Да.
2: Вот если там было, ну, мясо, так, ну, жиры какие-то.
0: Но иногда радиоактивное.
2: Нет, иногда я слышал, там кто воровал туда туалетную бумагу.
0: Розовую.
2: Да, так под цвет. Вот на мясокомбинате, когда воровали, туда, значит, мешали. Туалетную бумагу, ну, это тоже, но вроде натуральная.
0: Это как, которая клейковина.
2: Да, ну это тоже вроде как натуральный продукт, вполне, который, в принципе, где-то способствует здоровью. А вот во всех этих фастфудах, в частности, в Макдональдсе, там используют такие какие-то химические вещества, которые делают пищу вкусной, так называемые. Вот знаешь.
0: Она синдром так... пепси-колы.
2: Да-да-да. Пьешь,
0: а хочется еще.
2: Да, и вот они добавляют вот это в мясо, в свой сыр, там, в эти в булочки. Mm-hmm. Вот этот вот химикат, который тебя на это дело подсаживает, что тебе хочется еще, и еще, и еще. И ты раздуваешься, понимаешь? И поэтому вот что наш этот наблюдаемый вот этот доктор, стоматолог, как его?
0: Андрей Осипович Махно.
2: Да, вот. Он совершенно точно заметил, что вот там люди ожиревшие, вот, ну, ожиревшие от того, что вот они постоянно питаются в такого рода заведениях.
0: Ну, а как же эти все их тренажеры, вот все эти вот там хреновины жуткие?
2: А ты знаешь, что когда... Тут тренажеры не спасают. Вот эта певица, не певица, это актриса, которая вот Шэрон Стоун, угу, такая известная, она такие заявления делала, что, значит, ну, скажем так, когда ее спрашивали, что вы там хотите сделать любую акцию, и вам за это ничего не будет. Знаешь, вот так. Представь себе. Вот сделай, что хочешь. И тебе за это ничего не будет. Так? Вот что ты... Вот ее спрашивали, что ты... Кстати говоря, вот интересный вопрос, да? К радиослушателям, кстати говоря. На дежурстве, которые... Так. И она сказала так, типа такого ответа, чтобы я бы съела ломтик пиццы.
0: О, как.
2: Понимаешь? Потому что пицца — это олицетворение такой жирной пищи. Вот, а там все они, которые заботятся. Вот там. Я когда приехал в Америку, многие женщины мне производили впечатление, что у них дистрофия.
0: У них уже был попс одно время.
2: Другая, такой. Другая стадия ожирения, вот наиболее распространенные такие заболевания — анорексия и булимия. Это значит, одна из них — это когда ты считаешь, когда смотришь в зеркало и чувствуешь, что ты толстый, хотя абсолютно нет, но это уже начинает психически так. А вторая — когда ты уже есть не можешь, ты ешь, и тебя рвет. А это начинается с того, вот эти все так называемые модели, так, вот, которые тут висят у нас вот по городу, вот эти все девушки. Так,
0: но они сюда иногда приходят, вот, то есть, да, да, за помощью, да, часто обращаются.
2: Значит, осчастливливают вот эти, значит, суперзвезды, созданные этими фирмами для лака ногтей. Так, вот. Они практически все страдают или булимией, или анорексией, или тем и другим одновременно. То есть имеется в виду, кстати говоря, вот молодые ребята, они уже это дело раскусили. Если он приглашает девушку в ресторан, то он смотрит так. Если она поела и сказала, мне надо отойти, это точно. Она пошла, значит, в туалет, два пальца в рот, и все это...
0: То есть беда, дескать, уже.
2: Да, чтобы не растолстеть. То есть вот они едят вот вкусно вот то, что они там любят, и бегут в туалет.
0: Это такая купеческая привычка от
2: блинов. Два пальца в рот, и все это... Так. А со временем это, значит, развивается психическое заболевание, они уже есть ничего не могут. Это все сразу вылетает, понимаешь?
0: Ну, понятно.
2: А это наше чего идет? Вот американцы, многие американцы живут в режиме постоянного похудания. Понимаешь? Вот главная цель жизни — это сбросить вес. На самом деле, так... И вот они так. Значит, вот на эти тренажеры, так, потом в Макдональдс, так.
0: Потом в сортир.
2: Нет, потом на тренажеры. Нет, потом на весы. На весы.
0: А, промежуточный этап, да.
2: Я не знаю,
0: да,
2: что,
0: да.
2: Кстати говоря, вот этот каждый вот в этом в Макдональдсе, ну, скажем так, наиболее известный у нас, там такие же есть: Taco Bell, Burger King, Cheeseburger, там In-N-Out Burger, там масса таких вот фастфудов.
1: У нас их нет.
2: Ну, вы же оторвались.
1: Вы же приезжали.
3: Саш, на самом деле, мне кажется, это все...
0: А у тебя включен микрофон, наверное.
3: Да, на самом деле, это сговор, понимаешь, вот империалистической промышленности. То есть производители вот этой химической пищи, они поставляют, скажем, на рынок толстяков. Вот, а производители тренажеров, они продают им тренажеры. Вот. Производители весов, понимаешь, намекают, что прежде чем подойти к тренажерам, надо взвеситься. То есть люди покупают весы. То есть это все, вот...
0: все гораздо глубже. Это завязано на, так скажем, ну, даже такая... генной инженерии.
2: Сейчас, понимаешь, помимо вот такого дела, это своего рода даже мода. Знаешь, вот мода на образ жизни. Стиль жизни популярен. Вот стиль жизни — такое постоянное похудание. Естественно, как наиболее менее имущая часть населения женщины,
0: и самые незащищенные.
2: Да, самые такие ранимые и галимые, или как это называется, они были первые подверженные. Но сейчас уже и на мужчин это распространилось. Вот я пошел, а еще один есть такой фастфуд, но чуть-чуть получше, Деннис называется, Деннис. Там можно сесть, там и официанты есть, так. И там, то есть уже там дают, типа. Да, но там тоже все это очень быстро, и дают на тарелочке, так. Вот. Не в пакетике, а на тарелочке. Я зашел со своим одним приятелем, и он говорит официантке: мне, пожалуйста, омлет без желтков.
0: О, как люто.
2: Так, а в чем... Нет, а в чем дело? Давай. Нет, на полном серьезе.
3: Холестерин.
2: Так, потому что вот он полностью, значит, подсел на это дело, на постоянное похудание, так, вот на это вот, на все вот... У него тренер, он купил вот эти все так называемые, знаешь, нажимаешь на педали, так, вверх-вниз, вверх-вниз,
0: да, жуть, вверх-вниз. Жуть.
2: Вот типа брусьев, так, только внизу педали, и так вот и давишь на них, и туда-сюда. Вот, и потому что, значит, узнал, что в яйце, вот в курином, значит, в желтке наибольшее количество жиров и вот этого, что в Америке называют холестерол. Как у вас называют? Холестерин, да?
3: Холестерин,
2: да.
3: Ну,
2: представляешь? Ты вот знаешь, такой. И она ему сделала. Сделала яичницу, ну, что, из трех яиц.
0: Без этих штук.
2: И омлет. Без желтков.
0: А их, наверное, жадно заглотнула сама. Как бы сразу вот прям из ложки.
2: Украла.
0: Украла.
3: Для того, кому наоборот, без белков.
0: А ты знаешь, кстати, они даже к какому приходят решению своих проблем. Вот жена одного известного там очень человека, это действительно реальный факт.
2: Так я же рассказываю тоже реальные факты.
0: Да, я не сомневаюсь. Она, как бы, чтобы похудать, специально внедрила себе селитер, внедряла раз в год, который, как бы, у нее съедал лишний вес, а потом он пошел у нее головой неожиданно, и ей настал, в общем... Ну, умерла она, потому
2: кстати,
0: что
2: говоря, неправильно. Кстати говоря, ты вот сейчас наткнулся на золотую жилу. Поезжай в Америку, разводи солитеров.
0: И туда, и туда.
2: И называемый такой mail order, очень популярный, то есть, как это называется, товары по почте, прям высылай их в коробочках и скажи, что...
0: Там же личинок в пузырьке.
2: Там главное так сказать, там все на фунты, так на паунды, на эти. Гарантированно 10 паундов за первые 5 дней. Что это тут этот гад, который вот это я тебе пришлю, так вот это вот эту змейку вот этого.
0: Тушку почистить.
2: Ее только надо туда засунуть, так? И все. И гарантированно будут покупать. Ты станешь миллионером, ну, не знаю, там, ну, за месяц.
0: Но меня тамошнее здравоохранение потом просто порвет.
2: Нет, ты наймешь рекламодателей, вот они там все маркетинг, там все это налажено, и будет, знаешь, как вот рекомендовано врачами вот этот глист. Рекомендовано, мы рекомендуем. И печать, пам, на это.
0: Экологически чистый глист.
2: С твоим лицом на эту коробочку, пам. Рекомендовано доктором Брауном.
0: Да.
1: Саш, кстати, туда тебе ехать не обязательно. Ты можешь давать московские телефоны и по почте пересылать. Просто доставка будет не $6, как обычно, а чуть-чуть дороже.
0: То есть еще обогащусь.
2: Нет, надо ехать туда, тебе надо самому там выступать. Тебе надо делать промоушен с этими вот этими, со своими глистами, ездить по стране.
0: Выбегать вот так, в такой, да, прям махать руками. Да. Вы посмотрите на
2: турне,
0: это чудо.
2: В турне лекции, семинары вести. Как они все делают, понимаешь? Это не только вот продаешь продукт. Они продают, знаешь, в принципе, вот в Америке, продают они не продукты, не вещи, а вот как люди чувствуют себя, когда они это используют. Понимаешь, они продают не автомобили, а они продают стиль жизни. Они будут, ты будешь продавать не глистов,
0: а стиль жизни.
2: А новые российские пути похудания от продвинутых
0: новые
2: людей.
0: Технологии.
2: Новые технологии в диете.
0: В диете.
2: Понимаешь, вот она.
1: А мне, кстати, очень нравится американская реклама. Просто волшебные кинокомедии. Просто вот смотришь и вот хохочешь, вот как полироль продают, который это самый
0: автомобиль.
1: Лазерный луч, который не пробивает. Но, правда, он пробивает бумагу, которую ставят на 10 сантиметров, а автомобиль ставят за 2 метра.

0: легко
1: вперед от моих мыслей.
0: Да. Вот. И я понял то же самое, что ну, и с ними шутить как-то труднее. Ну, все у них с догоном.
1: А, кстати, действительно, что у них с шутками-то там? Вот,
2: шутками там все налажено. Там есть профессиональные так называемые stand-up comedians. То есть это в переводе стоящий вертикально комедиант.
1: Это вот в кабаках типа такие?
2: Нет, да? нет, это вот есть такие как бы, ну, жанр, артистический жанр. Но у нас это не, несколько, ну, знаешь, у нас тоже есть юмористы, но это, это несколько не то, потому что те бы как, ну, что ли, те как позабористые, я бы сказал. Потому что в Америке, кстати говоря, вот что у них плохо, они могут откровенно издеваться над любым человеком, так глумиться, по телеку, над любым политиком, над любым бизнесменом. Совершенно открыто и спокойно. Без боязни, что их убьют.
1: А в зале над клиентом тоже? И просто что-то такое, я помню, проходил фильм, когда два вот таких человека, которые занимаются, работают именно в этом жанре, ну, очень неудачники. У них все время шутки были неудачные, пока у одного из них меж лопаток не выросла третья рука. И один, значит, играл на гармошке, а этот так печально танцевал с тремя руками. И бабки срубал немеренные. Вот. И там фрагментарно показано, как один как бы их конкурент, который у него все дела шли удачно, он там прям глумился над людьми в зале прям немеренно. Вот. А все смеются. Вот. Это отсутствие чувства достоинства, или как это понять?
2: У американцев довольно такой специфический юмор, который как-то основан на их мировоззрении. Совершенно, естественно, отсталым, как я тут понял. Как мне тут объяснили. Сегодня
0: всех несет.
2: И в этом, в сегодняшнем вот нашем с тобой эфире, ты мне все время так намекал, что да, вот были правы эти молодые журналисты, что тут движение. И события, которые, значит, случаются здесь, которые давным-давно в Америке там вообще ничего нет. Там кто-то выступал передо мной на встрече с журналистом, с этими молодыми, я слышал там фразы, что Голливуд — это вообще-то только русское кино теперь. Они сделали ошибку, что они не обратили большого внимания.
1: А тебе доводилось смотреть новое вот это русское кино? Хотя бы один-два фильма?
2: Типа каких?
0: Ну, особенность национальной охоты — это самое яркое достижение.
2: Нет, это я не видел, нет.
0: Очень зря.
2: Опять очередной гвоздь в мой гроб.
1: Это один из удачных, а в целом, честно говоря, меня само это словосочетание очень пугает. Вот, ну вот, новое русское кино. Я не могу.
0: Дело в том, что я могу вкратце так обрисовать. Вот этому фильму уже несколько раз присуждали один и тот же приз каждый год, только потому, что нет больше фильмов, которые могли бы как-то конкурировать с ним. И вообще фильмов снимается очень мало. А тем более хороших там.
1: А показывается еще меньше, потому что, например, если найдешь денег снять, то не найдешь денег, чтобы
0: его показать. Вот, правда, сейчас начинает все появляться, потому что, видно, вот эти все видеокомпании, они начинают проплачивать всякие эти киностудии, которые выпускают фильмы там с какими-то... Ну, в основном яркие актеры старые там снимаются. Тот же сериал «Клубничка», скажем так. Очень веселый.
1: Вась, а как ты думаешь, вот если туда выйти на прокат...
2: Сериал «Клубничка»? «Клубничку» отправить?
1: Нет, нет. То есть мне не глистами торговать, а поехать прокатывать, например, фильмы, как бы, ну, «Гайдай», к примеру. Врубятся они там или вообще это наглухо?
2: Вряд. Значит так, вот видишь, в силу того, что ты пока еще на пути в Прагу только.
1: Да.
2: В Златно-Прагу. В Златно-Праха. Вот. У тебя еще нет вот этого, как у меня, кстати говоря, отсталого американского чутья. Так, дело в том, что в Америке система такая. Неважно, что какой у тебя продукт. Фильм, Гайдая, глисты. Что хочешь. Москвич, машина. Так? Было бы что. Продать можно все, что угодно. Вообще все, что угодно.
1: Мы хотели торговать в Америку ботинками «Прощай, молодость». Понимаешь, через гуманитарный канал, кстати.
2: Сам по себе товар, он как бы вторичен. Первичен человек, который представляет этот товар. Вот ты, если помнишь, вот скажем, сигареты «Мальборо». Вот знаешь, ассоциируешь такое понятие «Мальборо мэн». Вот этот мужик в этой шляпе, который постоянно там что-то прикуривает, так?
0: И куда-то едет, он в горы
2: ускачет, чтобы покурить. Понимаешь, такой этот подзагоревший мужичок, так? Вот. Так вот, это такого вот мужичка, понимаешь, вот если, допустим,

0: едешь туда, вот с калошами, с чем ты хотел, с глистами?
1: С глистами, с калошами, с прощай
0: молодости. Вот ты должен стать таким Мальборо-меном в роли глистов, в этих там шузах, да? Вот сказать, что это, скажем так, вот эти шузы...
1: Баночки глистов.
0: Шузы, прощай молодость, что это там совершенно новый рейв.
1: И что они это будут покупать,
0: скажешь,
1: да?
0: Скажешь, это пост-рейв какой-нибудь, так? Вот, или супер-рейв, или гипер-рейв. Но мы придумаем тебе
1: какое-нибудь это. Слово нужно будет так, обязательно.
0: Вот, и значит, в такой демонстративной позе, чтобы они хорошо были видны, особенно эти молнии на них, так, блестели. Может, покупать Любика, что-то блестит, так, придает такую, ну что ли... богатство, становится побогаче это продукт, так? Вот. И начни с каких-нибудь, ну, скажем так, северных штатов, где поменьше населения. Так и так люди попроще.
2: Ну, там как бы деревни в основном, да?
0: Ну, скажем так, что у них называется это rural. Rural. Так, ну, скажем так.
1: Ближе к природе просто.
0: Не городская местность.
1: Сибиряк.
0: Вот.
2: Так, как у нас.
0: И смотри, говорят, так, да? Вот постепенно, годик, два, три, и все. И крупные поставки.
1: Ты скажешь, что у них дефицит с идеями? Вот какие там новые идеи хотя бы возникают? Вот, ну, что тебя поразило, например, ну, в обычной, в торговле, там, не будем говорить музыка, там, а вот в торговле, ну, или в каком-то экономическом, ну,
0: смотри,
1: явлении. Прям,
0: смотри, да. Кстати говоря, вот, кто сейчас слушает, так? Потому что здесь это тоже может иметь место. Вот смотри, идеи решают все, правильно?
1: Согласен.
0: Правильно. Вот отлично. Вот здесь мы согласны. Хорошо. Хотя, естественно... Отсталость полнейшая моя, и признаю, я сдался. Так? Ну, смотри, у меня есть одна знакомая, которая работает на передаче, такая есть на MTV-передача, называется «Single Out». Не знаю, тут она известна или нет, но такое совершенно молодежное шоу, где там парни, типа, выбирают девушек, или девушка одна выбирает там из 50 парней, ну, какого-то там подходящего ей человека. Но не в этом дело. Вот эта моя знакомая, которая там помогает им делать звук на этой передаче, сказала такую вещь, что у них, значит, за один день сразу снимается несколько, как обычно, знаешь, вот несколько там программ. И там за один день у них прошло там около 300 молодых людей, вот которым сейчас там 17-18 лет, кто там в этих, так. Но они там отбираются, типа таких клевых молодых людей, которые там одеты, вот. И она сказала, смотри, у них у всех есть татуировки, мода. Какие-то обезьянки, дракончики, черепашки, цветные
1: бабочки
0: татуировки.
1: Бабочки разные, да. Там.
0: И она говорит, Василий, надо устраивать бизнес по смыванию татуировок. Вот она где. Через несколько лет им всем нужно будет эти татуировки смывать. Так. Вот сейчас кто слушает, завтра же открывай.
1: Ноу-хау.
0: Понимаешь?
2: Надо вот оставлять данные в интернет, чтобы уже...
0: Вот она идея, писать. Понимаешь? На будущее. Понимаешь? Вот она отсталость, где проявляется. Понимаешь?
1: Так ведь пошли же они дальше, они же стали делать еще вот, бесцветные татуировки. В смысле...
0: Нет, это называется, знаешь, как это называется брендинг. Брендинг — это в прямом случае, в нашем случае, знаешь, как клеймо на корову ставят.
1: Типа шрамирование какого-то вот,
0: да,
1: в этой серии.
0: То есть и делают из железа такую печать, ее нагревают, и тебе, значит, на спину.
1: Да-да-да.
0: И так она подымилась, у тебя вот это ожог, а потом это все облупилось, так?
1: И остался, вот значит, получилось.
0: Дракон.
2: Прямо там... так это все делают сейчас, да?
0: Да, да, да.
2: Вообще без
0: брендинг называется. Кстати говоря, у нас, я думаю, когда я рос, у меня ребята там делали, там, чтобы на работу не ходить, они делали себе специальные ожоги, чтобы брать больничный. Это вот тогда уже они знали, что такое брендинг, понимаешь? Брали трубку какую-нибудь металлическую, бросали ее в костер.
1: И хватали.
0: Выпивали немножко так для тонуса. Вот, и просто прижигали себе руку. И типа не могу ходить на работу. Брали больничный.
1: Ну правильно, правильно.
0: Это своего рода брендинг,
2: понимаешь, да. Произвольно как-то.
1: Ну давайте ненадолго прервемся. Коронная фраза.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. Также тут присутствует Айрат Дашков, сиамский близнец Анжелса Торшин. И по телефону 203-19-22 вы можете звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. В основном, конечно, Василию Шумову, чьи композиции мы сейчас и слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы во все внимание.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет два вопроса к Василию и один... Валерскому.
0: Давайте. Только если можно, говорите, пожалуйста, чуть погромче, как-то вас там глушат.
1: Да, хорошо.
0: Вот так очень
1: лучше. Прежде всего, огромное вам спасибо, что вы приехали. Огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши альбомы.
2: Ага.
1: Вот меня вот что интересует. Как вы думаете, почему современное общество, ну, по крайней мере, западное, настолько сильно борется с наркотиками и совершенно не трогает алкоголь? Хотя алкоголь приносит вреда, ну, в сотни раз больше, чем наркотик.
0: Угу.
1: Не и химически, а и...
0: Понятно.
1: Нормально, наркотик.
2: Так, и второй вопрос?
1: Второй вопрос. Меня просто интересовало, как у вас получился альбом с Петром Мамоновым.
2: Угу.
1: Вот. И какие-то вот такие вот связки, может быть, у вас еще планируются?
2: Все понял.
1: Вот. И к Александру вопрос.
2: Угу.
1: Может быть, это будет тема отдельной передачи? Перенос... столица из Москвы.
0: Перенос столицы из Москвы.
1: Да, потому что
2: куда?
1: Я думаю, что Москва бы подчистилась бы.
0: Ну, это, кстати, будет разыграно лотереей. Мы неоднократно уже эту тему поднимали. Будет лотерея.
2: То есть просто так вынутым из шапки какой-то...
0: Вот, то же самое, как бы, что вот мы предложили с Мавзолеем. Как бы между каждым районом, как бы лотерею за самый чистый район. И на площадь перед кинотеатром главным этого района перенести Мавзолей.
2: Ага,
0: ну, борьба за чистоту.
2: И типа как поощрение.
0: Конечно. Спасибо вам за звонок.
1: Василий, да. Еще.
2: Да, хорошо, спасибо.
1: Ладно, всего хорошего.
2: Mm-hmm. Goodbye.
0: Про наркотики и алкоголь тема интересная.
3: Тут вот, что вскрылось. Живя в Лос-Анджелесе, значит, последние где-то полгода прошел слух. Ну, как прошел слух? Значит, стали писать в газетах, там, что-то упоминать в местных новостях по телевидению. Что? Вот там есть несколько кварталов традиционно таких бедных, в которых живут негры. Так, районы называются Watts, South Central, Лос-Анджелес, Камптон. И, значит, там какие-то всплыли факты, что ЦРУ продавала там наркотики специально, чтобы использовать деньги для своих там других целей. Так? Вот. И, значит, там появились какие-то лица, которые, в принципе, подтверждают это. Так? Что это здесь имеется в виду? Что сама ситуация с наркоманией, так? Может быть, ты слышал, еще во времена Рейгана тоже была типа того, что вот американцы помогали никарагуанским повстанцам, так? Обменивая там на наркотики, покупали оружие и так далее. Вот с Рейганом там Оливер Норт, такой одиозный человек есть, который в этом деле участвовал. И получается такая картина, что с одной стороны государство борется, так называемая официальная война наркотикам, имеется в виду война на ввоз наркотиков в основном из Колумбии, так? Вот эти картели, синдикаты, вот эти так называемые пресловутые, которые там существуют, так? А с другой стороны, вот такие вот вещи, что само же государство внедряет наркотики вот в эти бедные кварталы для каких-то целей, так? Что касается алкоголя, то в Америке алкоголь как-то не так актуален, как у нас здесь. Что там намного, на мой взгляд, намного меньше процент алкоголиков. Потому что у нас алкоголиком считается человек, ну, который уже совсем, понимаешь?
0: Ну да, уже.
3: Вот. А там считается алкоголиком человек, которому это мешает работать.
0: А понимаешь? Тогда получается, я знаю страну, где вот все тогда алкоголики.
3: Да, там есть какие-то признаки алкоголика, типа того, что вопрос... Врал ли ты когда-то на работе? что ты там куда-то не пришел по какой-то причине, но на самом деле потому что ты был бухой. Раз, ответ, да, нет. Ну, там вот такого плана. Ну, в общем, короче, когда набирается количество ответов, то человек считается алкоголиком, и он рекомендуется для лечения.
0: А вот ситуация с коренным населением, с индейцами, говорят, что им выплачивают, они отсудили у государства денег за притеснение, которое творили им там в прошлом, и что они как бы сильно киряют и не пользуются большой любовью. Вот.
3: Значит, коренные индейцы, дело обстоит, на мой взгляд, так, что они совершенно, ну, как тебе сказать, концептуально не вписываются в белую цивилизацию. Вот, которые, значит, себя представляют американцы, которые, значит, туда переехали, и переселенцы из Европы за последние, скажем, там, 200 лет. Ну, смотри, у индейцев в языке, хотя там разные племена, там масса, ну, какие-то сходства в языке у них есть. И у них слова в языке нет, типа «иметь».
0: Угу.
3: Типа вот нельзя сказать «это мое». У них нет просто в языке такого. Они этого не понимают, как может быть «моя земля» там. Моя территория, моя река. Понимаешь? У белых же, вот в нашем обществе, скажем так, вот цивилизованном, это основа вообще всего. Собственность. Мое. Я владею. Понимаешь вот это? И поэтому вот даже на таком уровне индейцы не вписываются вот в эту белую цивилизацию. Так? Ну и куда им деваться? Им, значит, там выделили так называемые резервации. Вот где они сидят. И они живут там совершенно своей жизнью и по своим законам. А для белых людей, значит, такая картина, что они когда смотрят на этих индейцев, то у них складывается впечатление, что они просто спиваются там.
0: Ну, это не так, в принципе. Это...
3: Нет, на самом деле большой процент с точки зрения белых среди вот этих индейцев, там алкоголиков, большой процент. Да? Ну, естественно, там безысходность. Вот в нашем понимании такого, ну, белого человека, американца такого, предпринимателя. Так?
0: А вот среди, извини, что перебиваю, не было ли такого нонсенса, чтобы какой-нибудь крупнейший бизнесмен был вот индейец?
3: Никогда не слышал, никогда не слышал. В основном это белые. И сами по себе индейцы, им бы как, что ли, ну, как бы такую, как бы компенсацию государство разрешает вот этот игорный бизнес на определенных территориях. То есть индейцы владеют большим количеством казино.
0: Mm-hmm.
3: Так вот, и всякими там картами, рулеткой, вот этим всем. Игровыми автоматами с деньгами. Ну, это просто им, как бы, вот знаешь, ну, утешение, что они могут там сделать легкие деньги. Ну, это, как правило, еще усугубляет картину. Они в этих же казино сами же и спиваются там же, понимаешь?
0: Изначально была попытка их немножко нейтрализовать, их возможную активность этими, видимо. Вот.
3: Нет, абсолютно. Они просто не вписываются в концепцию белой цивилизации. Вот и все.
0: А вот немножко к музычке, если вернуться. Есть ли какие-нибудь коллективы там рок-музыкальные, молодежные, состоящие чисто из индейцев?
3: Ну, дело в том, что, естественно, там масса белых индейцев перемешались. Вот, допустим, одно время в моей хоккейной команде вратарь был наполовину белый, наполовину индеец. Так? Вот. Как это, индеец у них называется Native Americans. То есть, как бы, местные американцы, вот, которые там были.
0: Ну, кстати, правильно получается.
3: Native Americans. И этот парень страдал алкоголизмом. И он говорит, что все его... По линии вот этих индейцев, они все были алкоголиками. Те, которые они не работали. То есть такие индейские алкоголики, вот которые близки к нашим.
0: А вот общественное мнение, предположим, какой-нибудь такой молодежный, весь из себя на хорошей машине, да, там вдруг как-то сошелся с девицей из резервации. Вот что в данном случае? Или
3: это нас... нереально. Это нереально.
0: Ну, он увидел, дескать, о... И нет. Вообще, то есть, никак.
3: Потому что они выглядят довольно-таки диковато.
0: Вот индейцы.
3: Угу, угу. То есть, вот, допустим, если ехать по штату Аризона, где-нибудь там в районе города Флагстав, там вот вдоль автострады, значит, там появляются такие вот вигвамы. Но это в основном они так, их туда ставят, Вигвам, кстати говоря, это слово не употребляется самими американцами и индейцами. Это называется типи.
4: Как?
3: Вот то, что называется вигвамом, я не знаю, откуда это пошло, это малоупотребимое слово. Это называется типи.
4: Типи.
3: Вот эта палаточка, вот эта индейская, называется типи. Вот стоит это типи, так? И вот индейцы, значит, торгуют там какими-то бусами, каким-то вот популярный сувенир, так называемая ловушка для снов. Это такая сеточка, вот такая, значит, проволока, окружность, в ней сеточка, и на сеточку навешаны такие, типа, знаешь, вот хвостики, такие, пушок такой, знаешь, вот как, типа, перышки какие-то. И вот если ты повесишь эту вот ловушку для снов на своей кровати, там, где ты спишь, то вот она будет помогать ловить плохие сны.
4: Отлавливать, как бы
3: отсеивать. Да, и ты будешь видеть только хорошие сны, будешь хорошо спать.
4: Ну, это такая светлая, хорошая идея вообще.
3: Ну, вот мне видишь, нравится. Вот, видишь, индейцы, вот они...
4: Добрые.
3: Вот по сути они, так? Кстати говоря, вот насчет снятия скальпов, это белые туда принесли. У индейцев вообще такого не было.
4: Пытались запугать просто местное население такими повадками.
3: Более того, ну, естественно, там, как белые же считают себя очень большими мудрецами и умницами, и в Америке есть, значит... Там праздник открытия Тихого океана. День открытия Тихого океана, так? Ну, Америка, сколько там, больше 200 лет. Индейцы там жили тысячелетия. Естественно, они не знали, что есть там Тихий океан, понимаешь? Но вот белые пришли, вот они, значит, открыли Тихий океан. И вот сейчас праздник, у них специально есть открытие Тихого океана.
5: А то есть индейцы жили глубоко, что ли, материки?
3: Куда? Они жили везде.
5: Но как же они про океан?
3: Ну, белые думают, что, понимаешь, что вот они открыли.
4: Понимаешь, дали знания.
3: Типа индейцы не подозревали даже, что вот есть Тихий океан, понимаешь?
4: А вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас там силен рэп? То есть я как бы любитель этого жанра, считаю, что он музычку продвигает и держит, не дает ей упасть. Я имею в виду мировую музычку.
3: Понятно.
4: Ниже какой-то планки. Как там сейчас с этим делать? Меня интересуют эти фашистующие, воинствующие рэперские группировки негров.
3: Угу. Значит, это стиль, о котором ты говоришь, у них называется гангста-рэп. Гангстерский рэп, да? Гангста. Это вот как вот негры говорят. Гангста! У них есть, у них свой акцент, кстати говоря, у негров есть. То есть, вот, там долго живешь.
4: Очень жуткий причем.
3: Можно сразу определить.
4: И свои движения даже есть.
3: Там свои, да, внутри их, значит, этих организаций, там, районов. Мода на гангстерский рэп прошла. Все. Все эти люди, вот типа там Ice Cube'ов, Ice-T, вот этих всех Ice, такой. Они все сейчас переквалифицировались. Они же деньги зарабатывают, это же шоу-бизнес, так? То есть все там песни типа «Убей полицейского», там «Убей президента». Они прошли, они же больше не... Ну, понимаешь, как говорят это. Знаешь, как у нас была попса одно время такая, сейчас вот другая. Вот то же самое. Это шоу-бизнес.
4: А повадки? Вот ходят слухи о том, что там прямо между ними происходят разборки, прямо на улицах.
3: Есть такая, что ли, ну, типа такой... такого противостояния, которое называется East Coast and West Coast, типа западное побережье и восточное побережье, среди этих рэперов, вот этих негров. И, значит, две школы рэп-музыки. Так, две академии рэп-музыки. Вот с восточного побережья, там, где район Нью-Йорка, скажем, там, Филадельфия, и с западного побережья, в основном, вот Лос-Анджелес, вот эти районы, вот типа Камптона, вот, где ЦРУ наркотики-то продает. Вот. И вот они друг с другом, значит, кто круче. Так. Вот у негров это развито, кто круче. А где-то еще это развито, интересно.
5: То есть, ну, в России очень близко к этому.
3: Вот, как интересно.
5: Да, все борются.
3: Вот кто круче? Вот восточный берег или западный берег в рэпе? Кто круче.
4: Ну правильно, так. Видишь, соревнования.
3: И там, значит, вот они, значит, сперва был убит так называемый Тупак.
5: Да-да-да,
4: вот был
5: история. Он там что-то про девочку.
3: Ну там, в общем, он был представитель одного из берегов, наверное, West Coast, западного. Так его убили в Лас-Вегасе. Ну просто он ехал на своем BMW. И кто-то, значит, просадил пулями все это BMW.
4: Ну, классический такой вестерн современный
3: получился. Где-то еще так бывает, интересно. На каком бывает побережье? Так? А потом, через некоторое время, совершенно случайно, также был убит такой рэпер под названием Notorious Big G.
5: Ну, сейчас очень много умерло вообще.
3: Вот. И типа это как-то вот списалось на войну между Западным берегом и Восточным берегом. Так. И, значит, были там и там похороны. Такие, знаешь, которые вылились.
4: Массовые шествия.
3: Да, там, да. Больше, чем похороны. Вот. Но это дело темное.
4: Там их...
3: В прямом и в переносном смысле дело черное, дело темное.
4: А вот, в принципе, Америка все равно считается, как тут ни крути, страной благополучной.
3: Естественно.
4: А есть такая теория, как бы, что благополучие страны можно определить там, ну, по большому ряду признаков. Один из них — это популярность в этой стране музыки регги. Я вот целиком это разделяю. То есть в стране благополучной эта музыка должна быть очень популярна. Вот каково там?
3: Ты знаешь, вот само такого чистого регги, ну, скажем, там, Боб Марли, так, уже нет. Но время от времени есть какие-то реинкарнации вот этого регги в стилях, вот, которые называются типа рага-маффин. Такой был стиль. И как тебе сказать? Ну, наверное, это не то, что широко развит такой широко популярный стиль, но это стиль, который всегда присутствует. Всегда. Вот есть какие-то несколько, 1, 2, 3, 4 состава, которые всегда где-то на виду, которые играют эти регги.
4: А тебя не тянуло ни разу попробовать? Вот я не слышал у тебя каких-то даже попыток.
3: Да, это точно. Это точно. У меня не так мало солнца в голове, поэтому, наверное, все-таки регги — это такая южная музыка. А как объяснил мне мой врач, что я из северной страны, где надо есть мясо.
4: Чтобы быстрее зажило плечо.
3: Да, если не будешь есть мясо, ты просто подохнешь зимой, который длится 11 месяцев, и у тебя зубы выпадут. А музыка регги, она все-таки подразумевает там солнце, пальму, такую, понимаешь, ну, безответственность, хождение полуголым. Походи полуголым здесь у нас.
4: Не.
3: Где-нибудь в декабре месяце.
4: Этого я делать не буду.
3: Да.
4: Еще был вопрос от, насчет твоего сотрудничества с, вот, с Мамоновым. Как бы я уже не помню толком, в чем он
3: заключился. Нет, я помню вопрос. Значит, в свое время с Петром Мамоновым была у нас такая общая идея сделать совместный альбом. И не хотелось сделать из моих песен или из его песен. И был такой, что ли, ну, как бы, план. Давай сделаем альбом из песен Фрэнка Синатры. Потому что вроде и Петр любит Фрэнка Синатру, и я. Но есть одно но. Во-первых, у Фрэнка Синатра огромнейший репертуар. Там десятки альбомов, сотни песен он спел, так? Значит, как-то селекционный процесс довольно-таки сложный, чтобы выбрать какие-то лучшие из лучших песен. И с другой стороны, с нашими голосами петь Синатру с такими муха, источник заразы, понимаешь, с такими голосами трудно петь Синатру.
4: Ну, Sex Pistols не постеснялись.
3: Ну, понимаешь... Кстати,
4: очень хорошо, очень с драйвом спели, с большим, чем... То есть,
3: понятно, чем понятно, понятно.
4: Уважаемый,
3: ну, вот, Синатор. Ну, короче говоря, как-то так вот Синатор, ну, не выруливался, да? И дело как так осталось открытым. То есть вот был, осталась эта сама идея, которая была пущена на самотек, не форсируя. И однажды я был, знаешь, в музыкальном магазине и увидел пластинку компакт-диск Pink Floyd. Вишь его хи. И как-то у меня это дело всплыло, воспоминания вообще вот Pink Floyd, когда это я слушал первый раз. И я вспомнил, что вот мы с Петром слушали этот Pink Floyd, этот альбом, и он нам обоим нравился. И вот это как бы явилось разрешением самой тематики альбома. И мне всегда нравилась песня «Welcome to the Machine» с этого альбома. И вот, наверное, это... когда вот у меня появилась эта идея, то тогда и вся остальная концепция альбома сразу мне прояснилась в том плане, что надо просто сделать альбом из вообще из песен, которые вот мне и ему нравятся. Так? Вот. И, значит, я с ним созвонился в Москве и сказал, что вот есть такая идея вот насчет альбома Синатры. Ну и в конце концов он добрался до меня, и мы записали, значит, альбом и сделали оформление а-ля «Wish You Were Here», как Pink Floyd.
4: Я вижу. Да.
3: И недавно вот этот альбом вышел на фирме SNC.
4: Послушаем первую пьеску.
3: Да, которая называется «Welcome to the Machine».

Сколько шума, ах, сколько шума, перья судена, все лады, шуба куплена, шуба, шуба, только б не было вдруг беды, шуба куплена, неплохая, привлекательная на вид, мехом огненным полыхая, над кроватью она висит. 30 стукнуло в Станиславе, не кому-то, а ей самой. И она, несомненно, вправе в шубу вырядиться зимой. 30 прожитых трудновато, было всякое, даже грязь. Станислава не виновата в том, что женщина ей родилась, не сложилась в начале самом. Станислава была горда, ну а он оказался хамом, бабник сильный.

бескорыстной.

ради шума проголосуйте. Ради Стаси скажите «нет». Ради мира настроите речи на волну моего стиха. Дайте Стасе закутать плечи в синтетические меха. Воспитать разрешите, братца, несмышленыша, малыша. Дайте в шубе покрасоваться, шуба новая, хороша. Чтобы Стася смогла впервые от восторга едва жива всунуть рученьки в меховые на 3/4.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Василий Шумов, и вы, да, я Арай Дашков, и вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19. Время у нас еще пока есть. Мы слушаем параллельно музыку, так, новые работы Василия Шумова и кое-что из старого тоже сегодня послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Странная визитная карточка.
1: Был минималист.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: Я вот хочу вас спросить, вы знаете, в Америке, я тут недавно была в Америке, там такая жуткая тенденция носить семейные трусы в общественных местах.
0: Это вам и в Праге такая, извините, что перебиваю. Это и в Праге также.
1: Особенно на вокзалах в Праге.
0: На вокзалах люди ходят, да-да-да, совершенно четко.
2: Нет, ну это же просто кошмар, что самое интересное, эта тенденция перекидывается на Россию. Мой папа, например, уже заразился.
0: Ой.
1: Ну что же.
0: Спасибо вам за такой звонок.
1: Кстати говоря, я это наблюдал. Вот я рос в Москве, в Измайлово.
0: Хороший район.
1: Во времена золотого подполья были люди в трусах на улицах уже в то время. В разных. Обычно такие не семейники были, они же такие голубенькие, сатиновые.
0: Ой.
1: Так? Когда рукава становилась, так они стали у подъезда и так, значит, разговаривали, шлепанцев, значит, ну, босичком, и вот в этих трусиках.
0: С ведерком еще обязательно.
1: Нет, в домах в Измайлово есть мусоропроводы, то есть ведерком не надо. С папироской, вот правильно. Мне подсказывает тут мой инструктор по ситуации с улиц, Михаил Борисович.
0: Это действительно, кстати...
1: Я думаю, что американцы подцепили эту моду из Измайлова. И они просто эти семейные трусы сделали такими повеселее. Там каких-то цветочков на них добавили.
0: Кстати, вот откуда вообще появились шорты? Вот вопрос в чем.
1: Это вот надо с этим разобраться.
0: Что вперед появилось? Семейные трусники или шорты?
1: Я думаю, наши вот эти сатиновые трусы. Потому что много фильмов 30-х годов наших о работниках сельского хозяйства, которые в поле, рабочая одежда, у них была вот эти трусы.
0: И сапоги тоже, чтобы пятки не кололи.
1: Естественно, американцы там не любили советскую культуру, естественно, и смотрели эти фильмы. Знаешь, как обычно, мне не нравится, а дома сидишь и смотришь, понимаешь? Типа изучаешь. И вот, естественно, предприимчивые американцы, посмотрев фильмы типа там «Трактористы», вот, смекнули. Так это вот то, что пойдет. И просто...
0: Идея была.
1: И взяли идею, стайл, как они говорят. Вот, и распространилась семейственность там такая трусяная.
0: А скажи, а вот раз мы перешли к одежде вообще, да? Там же тоже бывает холодно, наверняка там всякие снега выпадают и так далее. Вот такая форма одежды, как кальсоны. Существует она или нет? Это как бы второй вопрос к Андрею Осиповичу Махно, стоматолога. Ага.
1: Вот, кальсоны, значит, у кого они популярны? В штате Юта, ну это такой относительно северный американский штат, там бывает зима, ну естественно, не такая хорошая, как здесь, в той же Москве.
0: Бабу не слепишь.
1: Да. Вот. И в штате Юта много так называемых мормонов. Мормоны — это своего рода разновидность христианской религии. Ну, основа которой составляет идея, что Иисус Христос по дороге на небо с того места, где, значит, его распяли, то бишь на территории современного Израиля, так, по дороге на небо остановился в Америке.
0: Ну, как?
1: Понимаешь? И кое-что там, значит, им пошептал. И вот так появилось, ну, в двух словах говоря, вот религия этих мормонов. И у них есть своего рода униформа, у этих мормонов. И вот часть вот этой униформы составляет, ну, как у нас говорят, нижнее белье. Это очень колючие, из верблюжьей шерсти, кальсончики и маечки, на которые, сверху которых одеваются, ну, обычный костюм для офиса.
0: Ого, а зачем?
1: Это часть вот религии. Как часть вот их религии, их религии, отчислять большой процент от своей зарплаты в фонд этой церкви. Я когда у мормоновской, когда я увидел в Лос-Анджелесе один такой храм мормоновский, я сперва подумал, что это какая-то какая-то подделка про павильон с ВДНХ.
0: Типа вот
1: ВВЦ теперь.
0: Та, где идет бойкая торговля.
1: Вот знаешь, вот такой со шпилем, вот такой архитектурой. Нет, я говорю не по содержанию, а вот само здание.
0: То есть вот, безо всякой какой-то мистики и мощи.
1: Архитектура, вот знаешь, такая гигантомания вот наша, вот советская, вот тех лет, золотого подполья.
0: Ну, такая...
1: Вот знаешь, какой-то павильон земледелия, вот который там был. Так? Вот такая архитектура. Я сперва подумал, что это кто-то, значит, это копирует. Вот. А потом выяснилось, что это вот храм для мормонов. Там все так, в таком стиле. И вот у них одежда, вот это вот нательное белье, которое является кальсоном. И
3: может,
1: большое
3: символ
1: количество.
3: Какой-то?
0: Ну,
1: естественно, там в этой, значит, в религиозной какой-то их там субординации это что-то значит. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, если говорить языком непосвященного человека, типа меня вот в деталь этого дела, то я могу сказать, отвечая на твой вопрос, да, кальсоны пользуются популярностью.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шумову. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, здравствуйте. Я являюсь поклонником творчества Василия Шумова. Хотел бы спросить, правда ли о том, что в Штатах вот появились, знаете, продукты, которые не только легко готовятся, но и прямо вот их не нужно уже ни жевать, ни переваривать, сразу можно складывать в унитаз. Я слышал даже вот, что у них происходит.
0: То есть минуя пищевод, как бы?
4: Да.
0: Дескать, работаем по собакам Павлова.
4: Ну, вот что-то в этом роде. То есть уже никаких не нужно от человека затрат. Просто достаточно купить вот этот вот, даже не знаем, как его назвать, прийти, сложить унитаз, и вроде как вот весь процесс питания.
0: А еще тут вы забыли, нужно прибить табличку на унитаз «Еда для мух».
1: Да, я понял.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я немножко разовью, потому что, да, на самом деле так. Но вот звонящий, он, кстати говоря, не представился.
0: Это, наверное, как раз дополнительный вопрос по голосу. Я узнал, Андрей Осипович Махно, он часто звонит стоматологу.
1: То есть наш, регулярный ваш слушатель.
0: Постоянно.
1: Понятно.
0: Один из пяти.
1: Понятно. Ну, вот, как говорят, у продвинутых людей мысли, они обычно вот, они на одной волне, у них одинаковые, понимаешь, мысли с нами. Вот. И вот там упомянул слово «унитаз», что вот туда надо класть. А понимаешь, они настолько там уже развились, что унитазы вообще уже не нужны.
0: Вот я тоже об этом подумал.
1: Потому что...
0: В момент задания вопроса я...
1: Понимаешь? Типа... То есть вот следующий этап, вот когда минуешь уже самого себя, еда, сразу вот она в унитаз, так, то следующий логический шаг. Унитаз тоже вообще не нужен. Вот концепция. То есть туалет остается, но без унитаза. Просто пустая комната такая маленькая.
0: Ну, чтобы свет включить, зайти иногда постоять.
1: Вентилятор, кондиционер, все есть. А в Америке, кстати говоря, нет раздельных туалетов и ванн, там все вместе. Как называемый совмещенный санузел.
0: Да.
1: Я только здесь, понимаешь, видел вот в наших хрущевках. Вот одна маленькая комнатка, где помыться, а другая комнатка, где руки помыть, скажем так. Вот. И в Америке все совмещенные санузлы. Вот. И поэтому... Многие совмещенные санузлы теперь только ванна, и все.
0: А унитаза нет. А, нет, совершенно не нужно.
1: И там уже люди, значит, используют это пустое место, туда могут поставить, не знаю, там вешалку дополнительную. Нет, стиральные машинки у них стоят или на кухне, или в специальном таком отсеке. В доме есть такой, типа, как вот полупроизводственного отсека маленький, вот туда. Нет, в ванной комнате и вот в санузле ничего нет, никакой этой бытовой техники нет в Америке.
0: А вот как бы проживание в обычном таком многоквартирном доме, это считается срамом?
1: В зависимости от традиций региона, в котором ты живешь.
0: Если... Ну вот если взять, например, тот же Лос-Анджелес.
1: Лос-Анджелес – город сам по себе одноэтажный, исторически сложившийся. То есть большинство населения живет в домах. Это по разным причинам, и одна из которых – это сейсмозона. Постоянное землетрясение в последнее время. Вот я уже к ним привык. Я вот удивляюсь, что в Москве не землетрясение, кстати говоря. Потому что, знаешь, когда привыкаешь, что все время трясет.
0: Ну, это такое чувство, говорят, кто пережил, очень неприятное поначалу. Тушка очень беспокоится.
1: Ну, ты знаешь, это довольно-таки такое чувство, как тебе сказать, ну, творческое. Потому что, когда начинает трясти, у меня приходит мысль. А вот это будет сильнее трясти, еще сильнее. Потому что, когда сильнее, там уже, понимаешь, там уже что земля может раздвинуться и туда.
0: Ну, вообще уже беспредел, конечно.
1: Потому что есть такие большие теории и ожидания, что со временем вся Калифорния идет под воду. Так? Что Калифорния превратится в какую-то гряду маленьких островков. Есть другие даже теории, что все вот эти западные американские штаты идут под воду. И что береговая линия будет происходить Тихого океана в районе города Денвер. Так, если вот это практически там середина Америки, так, что типа ожидаются два суперземлетрясения, вот, которые, значит, все вот эти западные штаты. Но, что интересно, это подразумевает только территориальные американские штаты. Вот там рядом Канада и Мексика, они как-то не затрагиваются, не знаю, что с ними будет. Так, вот. И поэтому вот когда начинаются такие тряски, вот, я всегда ожидаю,
0: вот оно.
1: Или это суперземлетрясение, или это так называемый афтершок какого-то предыдущего землетрясения, то есть после толчок.
0: А так? Нет ли у тебя ощущения вот в этот момент, когда ты ожидаешь сильного толчка, там, беспредельного, ощущения радости, что вот, наконец, кто-то взял тебя в свои руки, ты ничего поделать не можешь, дескать, поплыл?
1: Есть разные мнения на этот счет. Но мне нравится вот какая теория. Что все, понимаешь, раньше землетрясений не было в Калифорнии. Вот они вот начались вот последние, вот, не знаю, там, несколько десятков лет. Такие сильные землетрясения. Ну, скажем, вот землетрясение силы, как у нас было в Армении вот в свое время. Помнишь? Вот по такому же. Но из-за того, что там все строится с учетом сейсмозоны с определенного момента. Вот все дома, которые, начиная там где-то 60-х годов, все дома, и одноэтажные, и многоэтажные, они строятся таким, как называемым, кодом. Строительный код есть, ну, как они это называют. Вот на сейсмоустойчивость. И он постоянно обновляется, и вот даже дошло до того, что они построили несколько небоскребов в районе Лос-Анджелеса, который называется Даунтаун, и они нашли вот эти разломы прямо под этим теперь. А землетрясения, они считают, что происходит на них на разломах вот в земной коре. Ну, это геологии, короче говоря, не так важно сейчас. И дома не падают. Понимаешь, они говорят, что убивает не землетрясение, а вот эти конструкции, которые на тебя рушатся. Так? Вот. И я же живу в районе, вот если ты слышал, наверное, было такое землетрясение в Нортридже в 94-м году. В начале 94-го года, в январе месяце. Я сидел дома, записывал песню «Криминальная Раша», вот на альбоме «Голливудский Василек». Часа так 4 утра. И вдруг бабах, все, значит, затряслось, дико причем. Так? Вот. Но это для меня уже было не первое. Но я уже понял, что это землетрясение. Так? Ну, там есть определенные, значит, советы, что делать.
0: Угу.
1: Так. Ну, в таких зданиях, вот как в Москве, делать нечего. Они просто все рухнут сразу же.
0: То есть лучше прям лечь или... Там...
1: Нет, ну, такие базовые советы, если ты в таком в доме, вот, скажем, маленьком деревянном, в котором я живу, такой обычный калифорнийский дом, то можешь встать в проем двери.
0: Чтобы это задержало
1: падение. Потому что там более укрепленные. Понимаешь, если ты крыша начнет рушиться, значит, там есть шансы, что, значит, вот эта стенка, она останется. Да? И оказалось, что я находился от эпицентра землетрясения, ну, скажем так, практически в нем. Я вот смотрю, вот домик этот построен. Он где-то в 60-е годы мой домик построен. Даже с полок ничего не попадало. Вот почему там все деревянные дома не строят? Потому что дерево, оно амортизирует вот эти...
0: Ну, естественно, тоже материал.
1: Толчки, да? Дерево, оно может гнуться. Вот. А каменные постройки, самые плохие для землетрясения, тут это такие жесткие постройки из кирпича, из камня, из бетона. Вот.
0: Как Останкинская башня.
1: Нет, не знаю, ну вот, которые, вот знаешь, из блоков созданы. Вот когда конструкции, которые никак не амортизируют, которые, вот знаешь, вот как вот твердая, это вот что самое опасное при землетрясениях? Это первое, что рушится, даже при небольших. Так. Вот. И оказалось, что я находился буквально там, практически в эпицентре. Это Нортридж, я живу в районе Вест-Хиллз. Это вот прям вот следующий район. Так? Вот. И теория, вот, которая мне нравится, есть разные теории там. Так, что это началось с момента золотой лихорадки. Что когда стали вытаскивать золото вот из земли, нарушился баланс. Золото не случайно находится в земле, понимаешь? Не для того, чтобы его вытаскивать и делать из него украшения или там золотые слитки и превращать это в богатство такие вот, в банковские какие-то. Это вот оно уравновешивает землю. Вот именно. И когда они стали это золото оттуда вытаскивать, нарушился вот этот концептуальный баланс. И начались эти землетрясения.
0: Не исключаю, с этим очень, очень сложно поспорить. Скорее всего, это тоже одна из причин. Согласен целиком. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Что ж такое с ним случилось-то? Вот только что звонил нормальным голосом. Это опять Андрей Осипович Махно, видишь, как кидает. Каждые пять минут.
1: Ну, человек творческий, подходит к телефонному звонку как к концептуальному арт-акту.
0: Да, постоянно сходит с включенной дрелью. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Василию.

0: свежий взгляд на жизнь, потому что. И у меня нет никакого предубеждения к неграм, потому что я рос, у нас негров не было вокруг. Так? То есть раз их не было, у меня нет никакого, понимаешь, ни хорошего к ним отношения, ни плохого. То есть у меня нет каких-то предрассудков, которые в Америке, значит, за 200 лет накопились. И что касается негров, понимаешь, там есть одна такая, я считаю, вот и главная проблема, что у них нет основы, на которой вот они стоят, вот, скажем, там, культурной, этнической, национальной. Потому что негры — это не нация. Это какие-то выходцы вот из этих рабов, которых завезли туда на кораблях из Африки в свое время. Так? И поэтому у них нет вот своей культуры такой вот. То есть вот сейчас они там меняют, многие негры, имена свои, что они звучат по-африкански. Типа ищут корни свои.
1: Как бы, дескать, а корней-то нет.
0: Ну да, вот они все там Джонсон, там Ричардс, Майк. Ну, обычные вот такие вот англосаксонские имена и фамилия. И вот, значит, последние, не знаю, там, 10-20 лет вот с какие-то вот с таким, как бы, их национальным, типа, не с национальным, но негритянским возрождением, они пытаются искать свои корни вот в Африке и берут вот имена себе, вот, как, которые звучат как в Африке.
1: Мамбу.
0: Чаника какие-то такие, понимаешь? Ну, да, ну типично вот как-то они получают, как вот один такой стиль. И исторически там у них есть эта проблема. Исторически. Но вот если люди, которые, ну, скажем, с образованием, более-менее как-то так, хотя бы там проучили в средней школе, есть такое понятие, как, ну, такая социальная, что ли, толерантность. Так. И вот, скажем, в такой компании, как наша, высокоинтеллектуальной, продвинутой, у нас бы не было никогда, если бы даже бы вот двое из нас было бы неграми, двое из нас было бы белыми, это совершенно не возникло. Вот когда я смотрю на вот хронику интервью с Джимми Хендриксом, не то, что как он играет, а вот сохранилась всякая телехроника с его интервью, всякие ток-шоу, так? И как он говорит, его просто приятно послушать, что он говорит. Совершенно без разницы, что он там негр, понимаешь, и так далее. Естественно, существует и в той, и в другой, значит, окраске свои вот эти вот экстремальные какие-то элементы. В виде там Куклукс Клана.
1: То есть до сих пор он как
0: или там
1: какие-то существует реально, да?
0: Куклукс Клан существует, да. Ну, как так, практически незаметно.
1: Оно то скорее есть как историческое явление уже такое,
0: вот
1: как карнавал.
0: В Южных Штатах он существует в основном. Так вот как-то более-менее активно. А у негров есть такая организация «Черные пантеры».
1: А, известная, так? Известная.
0: Вот. И поэтому эта проблема, как ты знаешь, она... Ну, вот была ситуация с этим, вот наш звонящий упомянул с этим Родни Кингом, что полицейские его избили. Избили, вот если так просто логически, избили вроде как за дело. Потому что он был пьяный и на высокой скорости убегал от этих, значит, пытался удрать на машине по фривею от преследующих его CHP, это их ГАИ. Ну, нет такого ГАИ, ГАИ только у нас. А, ну, патруль вот этих на автострадах. Вот. А когда они его остановили, они ему сказали: выходи из машины, а он не выходил. Значит, они его стали вынимать, а он был пьяный. Он стал сопротивляться, кого-то там пихнул полицейского, так? А в Америке это недопустимо. То есть там полицейский — представитель закона. Ты его не можешь там послать, ты не можешь на него плюнуть. Или как у нас, ты не можешь ему съехать в нос. Там, как у нас же это запросто. Понимаешь, как я понял. Или ошибаюсь, тут уже этого нет.
1: Ну, все зависит от того,
0: от конкретного случая,
1: каков
0: да.
1: высок
0: пост. В Америке это вообще немыслимо. Так? И, наверное, он там кого-то оттолкнул туда-сюда, и полицейские, совершенно следуя по инструкции, стали его заламывать, чтобы, значит, положить его на землю, одеть на него наручники. Так? Он пьяный, сопротивлялся, он здоровый сам по себе. И, ну, естественно, кто-то не сдержал, стал просто лупить этой дубинкой своей, чтобы, значит, он подчинился. Так? И кто-то это снял на видео, случайно какой-то там...

0: лес дома, перед которым это происходило, снял на домашнюю видеокамеру. Так?
1: Ну, да,
0: и продал каким-то станциям.
1: Телевизионщикам.
0: Да, сделал на этом быстренько деньги.
1: Продал молодым тележурналистам.
0: Вот именно. Так. И это дело разошлось по всем телестанциям. Как такая, ну...
1: И сразу решили раскрутить из этого такую политическую байду.
0: Я ну, естественно, пошло-поехало. Но это уже как бы устаревший материал. Последний вот такой как бы расовый расклад был вот с этим делом О. Джей Симпсона, который обвиняет, что он зарезал жену и там случайного
1: Извини, парня. Вась, вот этот человек, он снимался же в таком сериале «Голый пистолет», «Пистолет наголо».
0: А как это будет по-английски, потому что Naked Gun?
1: Да.
0: А такая типа комедия?
1: С этим Дребен там такой.
0: Да, ну...
1: Меня очень волнует, там это популярный фильм или нет.
0: Понимаю, что касается самого этого О. Джей Симпсона, вот нам трудно представить, живя вот в Москве, кто он такой. Это спортивная легенда. Он, значит, обладатель каких-то рекордов в американском футболе. Он играл в американском... Вот в американский футбол, что у них просто называется футбол, так, в команде Buffalo Bills в свое время. Не, ну, не так давно, может быть, где-то он в 80-е годы там играл, конец 70-х, где-то так. И он там побил какие-то свои рекорды. То есть он был примером для подражания поколений молодежи. То есть все его знали, ну, вот кто у нас.
1: Ну, как Гагарин.
0: Ну, как он, Всеволод Бобров, скажем, ну, Эдуард Стрельцов, вот какие-то такие. Вот. И дело совершенно было уникальное, потому что он обвинялся, и все улики были, значит, против него, что он зарезал свою жену из-за ревности, и парня, который там случайно оказался неподалеку, его тоже. Так? И дело тянулось очень долго, этот процесс. И опять-таки вот это все дело обернулось как бы так. Америка разделилась на два лагеря. То есть белые, ну, люди, которые мыслят рационально, глядя на все эти улики, вот на чисто криминалистические вот эти тесты, на все там, на анализ крови и так далее, так далее. Ну, ясно, что это он. Потому что, ну, столько улик, так? А негры были на его стороне. Ну, как обычно. Типа того, что это не важно. Этого недостаточно, этих улик. Это заговор полиции против него. Типа полицейские подлили его кровь там на место преступления.
1: Ну как?
0: Понимаешь, типа они взяли там для, ну, сравнения, анализ крови у него.
1: Приехали,
0: потом приехали с пробирки, там покапали этой кровью в его автомобиле. Но для белого человека это абсурд. Потому что, ну, чтобы такой заговор, это LAPD, это Лос-Анджелесский полицейский департамент, там должно быть задействовано там 50 этих их сотрудников. Ну, это абсурд на самом деле. Ну, а эти, вот такая у них версия. Типа, как вот его...
1: А они сами, наверное, в нее жить верили.
0: Ну, а как же, конечно, вот конечно. А все это основано просто на такой, знаешь, вот такой слепоте. Типа, вот раз он черный, значит, вот эти Лос-Анджелесские вот этот полицейский департамент, у которых репутация не самая так хорошая в отношении вообще негров, потому что там постоянно какая-то вот идет это вот, ну, противостояние между полицейскими и вот этими районами с неграми. Mm. Потому что там творится, черт знает что все время. Вот. И как бы так, два процесса было над ним. Один, который называется криминальный процесс, когда ему, значит, как мера наказания светило пожизненное заключение, его вот эти присяжные признали невиновным. Присяжные, которые в основном были негры. Так? Сама. А потом следующий процесс был против него, как называется, такой гражданский процесс, в котором просто будет денежное, если присяжные решат, что он виноват, там меньше нужно улик, все проще. И они все решили, что он виноват. И там на 35 миллионов долларов ему, значит, иск, типа того, что он виновен в смерти этих людей, но виновен не криминально, а гражданский. Mm-hmm. Так? Вот. И вроде бы как тот криминальный процесс, как победила Черная Америка, а вот этот второй гражданский процесс победила Белая Америка.
1: Так? Победила дружба, называется.
0: Вот. И О. Джей Симпсон в данный момент, он сам же существует, и там сейчас у него такой, он жил, значит, там богатом районе Лос-Анджелеса, и там у него большой дом, и там Rolls-Royce, там Bentley, там несколько еще автомобилей. Теперь у него все конфискуется. Так.
1: И грустный у него получилось.
0: И, а он, значит, говорит, что у меня денег нет. Ну, вот это пошло, поехало.
1: Ну, естественно.
0: Я бедный, у меня ничего денег нет. Я все истратил на предыдущий процесс, на адвоката. Вот. Ну, вот, вот типичная ситуация такая. То есть, знаешь, черт ногу сломит.
1: А вот я был недавно как бы, ну, не то что свидетелем, а очевидцем такого случая, когда где-то в какой-то фирме совместной, в общем, кто-то случайно шел, там, махнул рукой, случайно так задел по попке американки, достаточно, в общем-то, некрасивой. Ну, я имею в виду, вот, как организм. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, заигрывать с ней явно этот человек не собирался. Просто, ну, случайно, ну, получилось в толпе. Вот, работа в этой фирме престижная считалась. Она там подала на него какой-то иск за какое-то сексуальное домогательство. Uh-huh. Его просто поперли. То есть, заметил также я, будучи находясь в разных городах, там, разных стран, что, вот, ну, скажем, вот в том же Лондоне, да, там uh-huh. девки в метро, они в глаза стараются не смотреть. И, например, сидит под бывшей компанией молодых людей, там с пивком в метро едут, uh-huh. и девки сидят, тоже подвыпившие. Вот они, ну, чтобы друг на друга взглянули или как-то там попытались, этого вообще не происходит. Это что такое, почему это, что там такой переигрыш с эмансипацией, и насколько это ярко выражено, когда вот постоянно пребываешь в такой атмосфере?
0: Я считаю, это дело не имеет отношения к эмансипации, это дело имеет к тому, что в Америке перепроизводство адвокатов. Во времена Рейгана, когда была так называемая вот эта рейгономика, и было так называемое процветание, когда все делали деньги, многие двинулись в область адвокатуры, закончили университеты и колледжи. Так. И оказалось, вот теперь, значит, прошло со времен Рейгана, там сколько, 10 лет, даже больше. И они все остались, так? А их количество намного превышает, ну, сколько потребность у общества есть в этих адвокатов. И эти адвокаты в дикой панике ищут себе работу. Так? И то есть можно увидеть рекламу по телевизору таких. Значит, адвокатская фирма ждет вашего звонка 24 часа в сутки. Неважно, что с вами случилось. Вы подскользнулись. На вас там кто-то грубо посмотрел. Значит, не дай бог, там вашу машину там кто-то стукнулся. Так, звоните, мы вам поможем. Вы оплачиваете наш труд только, если мы выиграем процесс. Понимаешь?
1: Практически можно к любой, да, закорючке.
0: Да.
1: А извини, что mm-hmm. ты как бы сам... Приходилось ли тебе иметь дело с такими вот раскладами?
0: Приходилось.
1: Грустно?
0: Ну, я сейчас скажу, в моем случае какой был. Я, значит, попал в такой, ну, автоаварию. Так. Там, значит, на одной оживленной улице Лос-Анджелеса я ехал, и мне через, значит, выскочил на стоп, знак стоп с его стороны был. Значит, белый автомобиль, а, значит, притормозил, а ехал не так быстро. И я в него стукнулся, ему в бок. Так. И мы встали. А сзади меня кто ехал?
1: В тебя.
0: Нет. Ага. Водитель пытался меня объехать, а это был перекресток, и со всего этого размаха врезался вот в машину, которая стояла на перекрестке, ждала на своем знаке стоп, пропускала, так? То есть, короче говоря, 4 машины было задействовано. И у каждого участника...
1: Свой адвокат.
0: Свой адвокат, потому что у каждого, ты в Америке не имеешь права ездить, если у тебя нет страховки. Не имеешь права на машине ездить, если у тебя нет страховки. Не на машину, типа того, что ее не украдут, а вот с этой страховки, которая на случай, если что-нибудь случится, там какое-то столкновение, ты наедешь на кого-то, так? То есть страховка не на тебя, минимальная, допустим, а вот на того человека, на которого ты наедешь.
1: Да-да-да.
0: Вот. И было задействовано 4 адвоката. Это дело тянулось 2 года, наверное. Потому что сразу же там друг на друга кто виноват, так? Никто не виноват. И...
1: Виноват тот ишак, который поехал вот тебе на перерез.
0: Нет,
1: на белый,
0: ну это марш. Ясно, это ясно.
1: Надо там... было прям выскакивать и орать.
0: Нет, вот, нет.
1: Видишь,
0: Нет, нет, абсолютно нет.
1: Знаешь, как делают люди, которые в движении, они выскакивают, орут, ты, Ишак, сейчас квартиру отдашь.
0: Правильно. Но тут у вас-то все в движении продвинутое, а те же отстали полностью. Там, если в такой ситуации случается, значит, нужно обменяться телефонами.
1: Очень вежливо.
0: Да, и, значит, названиями своих страховых фирм, которые будут разбираться между собой.
1: Ты о чем процесс закончился? Ты-то не пострадал?
0: Нет, процесс закончился, что все через 2 года оказалось, что виноват тот, который проехал на этот знак «стоп». Вот. Понимаешь?
1: Тянуло 2 года. А люди заработали денег, 4 адвоката.
0: Да, которым платила их же страховая фирма сама.
1: Видишь как? Ну, так вот. Вот все. Музычки.
0: Давай.

0: Ну и пришло мгновение, когда мы, наверное, уже попрощаемся, время уже раннее. Я хочу поблагодарить Айрата, Сиамского близнеца, вот, Михаила, ну, всех, кто присутствовал, Прохора, нашу девушку-телефониста. Ну и, конечно, тебя, Василий, за то, что ты как бы посетил нас. Хочу пожелать всяческих успехов творческих и так далее. Замечательно то, что мы сегодня слушали. Я это очень ценю. И особенно мне действительно радостно, что вот эти старые песни тоже появились. Вот. И, может быть, мы еще как-то встретимся. Ну и дальше идет череда слов, которые обычно в таком случае все говорят.
1: Да, и, скорее всего, мы теперь встретимся уже в Америке.
0: Счастливо.
1: До свидания.

0: и в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
2: Доброй ночи.
0: И поскольку сразу же по телефону 203-19-22 звонят сюда в студию, я предлагаю узнать, что же в такое время интересует население этого чудного, дивного города, если вы не против.
1: Безусловно.
0: Я подниму, значит, сейчас вот эту трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я вчера, Александр, присутствовал на вашем выступлении.
0: Ага. Да, я сразу открою маленький секрет, если вы позволите, чтобы и Кирилл знал. Дело в том, что вчера было открытие одного, так сказать, клуба московского нового, и я изображал избушку там. Там разыгрывалась новогодняя сказка «Снегурочка», и я одел на ноги куриный такой, как бы, куриную бутафорию. И был избушкой куриной.
1: А в избушке кто-то потом был?
0: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщины связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была как бы вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене вот туда-сюда, и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
3: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли, очень.
0: Тем более.
3: Ну, это все хотел сказать. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо. Вот действительно добрый...
1: Содержательно
0: поговорили. Добрый, хороший звонок, потому что согласитесь, что как раз в это время
1: Александр,
0: человек поделился радостью.
1: Это понимаешь, же, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это удобно, не надо отвечать.
0: Это во-первых. А во-вторых, это значит, что человек знает, в общем-то, все.
1: Практически все, да.
0: Мы как-то тут был у нас такой разговор вот с сиамским близнецом и вообще вот с коллегами по эфиру. Мы обычно общаемся так, по телефону. Просто звонок, алло, это ты? Я... И трубки кладутся, потому что все сказано вздохом. Ну, можно там выдохнуть, ведь организм человека устроен так, что если ты, у тебя вырабатывается адреналин в крови от какого-то радостного события, ты и дышишь по одному, там, ноздри, например, шире, и у них распирды в одну сторону. Если вырабатывается какое-то другое, значит, вещество, которое...
1: Ну, мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
0: Очень
1: не
0: серьезный,
1: будем,
0: да.
1: Да, как-то концентрироваться на этом.
0: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
1: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня, к сожалению, не об этом.
1: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
2: До свидания тогда.
0: До свидания. Вот, ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилл, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
1: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
0: Да, я удачный.
1: Я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы,
0: ну,
1: в искусство.
0: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни, там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот. А, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти... там, тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это.
1: У них же, ну, тоже это же динамика, прежде всего.
0: Да, да, да. Ну, вот, а роль каждого из предметов вот кухни должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот. И такого спектакля еще не было.
2: Ну, я смотрю, ты хочешь, да, поставить?
1: Я смотрю, да, вчерашний успех с «Избушкой» как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные...
0: Уже режиссерские замыслы. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
1: Нет.
0: Ну, в том смысле, что кухня и комната...
1: Мне кажется, такого выражения нет.
0: Есть.
1: Точно?
0: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
1: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
0: Да.
1: И наши радиослушатели тоже.
0: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, и что тут сквозит.
2: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
0: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, а не покажу, будет обидно.
1: Абсолютно согласен с тобой.
0: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
1: Классно.
0: Вот, понимаешь,
2: так,
0: да?
2: Это я тебе могу,
1: вообще, да, сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они, находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
0: Это сложно мне сообщить.
1: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
0: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
1: они,
0: в одной области.
1: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на «Салюте» в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали... То есть стыковка, расстыковка — процесс деструктивный, понимаешь?
0: Да, разрушение.
1: И когда стыковщики узнали о том, что на «Салюте» существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
0: То есть как вот СД и СС, ну, судя по фильму.
1: Практически да.
0: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
1: Ты знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков, у них же как бы, что главное, ноги, они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики, они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают как бы в
0: организме. Ну, треугольник получается. Человек — треугольник, поставленный на вот...
1: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно...
0: Наоборот.
1: Понимаешь, да, вот это расстыковщики. Музыку не хочешь послушать?
0: Ну, давай лучше сейчас послушаем музыку, которую нам споют радиослушатели.
1: Ой, было бы замечательно. Только принимается только песня, никаких вопросов.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Ой, внимательно, очень приятно.
0: Да, да.
4: Мне кажется, по возрасту вы мои сыновья. Вообще очаровательные ребята, ну послушайте. А дома как с вами? Тяжело или нет?
2: Мы, кстати, можем приехать к вам пожить на недельку, и вы очень прекрасно вы
1: не
2: увидитесь.
1: Я предлагаю два дня.
4: Я устала от вас, конечно. Вечер с вами провести великолепно, вот по именно слову.
2: Да, сегодня мы задержались на ночь, конечно, вечерний эфир был тяжелый.
4: Ну, как вот дома-то.
0: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
4: Животные, вот жены, мамы, папы.
2: А можно я вам встречный вопрос задам?
4: Да, конечно.
2: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
4: Я никогда в жизни...
2: Не, я говорю, допустим. Ну, кем вы работаете?
4: Ой, я работаю инженер, но такой...
2: И вы дома тоже инженеруете там вовсю, да?
4: Руководящий, да.
2: О, бедный муж, жаль, конечно.
0: Ну
2: нет, как, им руководят.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Очень приятный, кстати.
4: Да, да, да.
0: Сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть, как бы вопрос получен, вопрос должен быть ответ.
1: Да, подразумевает.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Ну, вот, в плане такого же, как вы есть, ответьте мне, пожалуйста, про семью.
0: Хорошо. Ну, я думаю, что вот, нужно спросить сперва у сиамского все-таки близнеца.
1: Безусловно.
0: Поскольку существо самое все-таки среди нас вне закона.
1: Регламент.
0: Да.
1: Он должен как бы быть краток по возможности.
0: Я вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
2: Я одинок.
0: Ага, то есть нет.
1: Уложился.
0: Ну а что вот ты, Кирилл, скажешь?
1: Ну что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
2: То есть сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех вот телевизионных версий семейной жизни.
1: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
0: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я занимаюсь.
2: А сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
0: Нет, да? Как бы, а мы же говорили в прошлый раз. У нас
2: нет,
0: была
2: я
0: целая,
2: имею в виду, да, смысл семейной
0: жизни. Смысл в том,
2: жизни,
0: что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник,
2: да,
0: ГАИ. Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там СО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам. И команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
1: Чтобы было, да, ощущение натерлых.
0: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей, нашего пребывания здесь, о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
1: А интересно, что это за отношение, когда относится как к сотруднику ГАИ?
0: Ну, во-первых, я расскажу тебе. То есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропроводы, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязные.
1: И тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
0: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
1: Может быть, как-то подумать. Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
0: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
2: Нет, это очень сложно. Вдруг потребуется домашняя операция, и тогда будет полный провал.
1: Подпольная такая, да, домашняя операция.
0: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В том смысле, да, что типа в командировку послали на инспекцию ракетных...
1: Конечно, надо полысеть. Они же военные, все носят фуражки, и они лысеют.
0: Кстати, именно...
2: Ты сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
0: Это ты обманываешь.
2: Нет, я честно говорю.
0: Не может этого быть.
2: Я делал рейд по войскам.
1: Это ложь.
0: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает,
2: нет,
0: собственно.
2: Нет, ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы
1: в прямом эфире?
2: Да.
0: Ну давайте песню.
1: Да, я предлагаю тоже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я
1: нет.
0: вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени уделять вашим отношениям с опоссумом? Потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы».
0: Угу.
2: Как-то так вот, знаете,
0: понятно, понятно. Можно... Спасибо. Может быть, вот как раз тут Энджел с Торшином как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
1: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального, что было до 1985 года.
3: Он переборщил, мне кажется.
0: Совершенно.
1: Ну, заблудился в словах, мне вывело вот это все.
0: Да, да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить, вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана, какое животное больше ласкает тебе глаз?
3: Вот? Знаешь, созерцательные, да. У меня вот с домашними животными отвратительные отношения.
0: То есть даже ты имеешь в виду адаптированные животные, так называемые.
3: Да, ну ты знаешь, я поправлюсь, наверное, созерцательные это ничего, а вот как бы обонятельно-осязательные. То есть меня прям колбасит, понимаешь, меня прям скручивает, и все, просто аллергия жесточайшая.
0: На любую шерстяную, в общем-то, вещь.
3: Да.
0: Послушай, а
3: то есть я в условиях собаки и кошки существую минут 20.
0: А вот мне, кстати, всегда интересовало, вот собака, кошка, а есть еще там, например, если с белкой, ну вот в одном помещении.
3: Ну, понимаешь, у меня вот только у двух знакомых белки, поэтому как бы...
0: Не проверялось как бы.
3: Не, ну это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь, такой Вадим Аракелов, у него белка, но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка, но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, для этого.
0: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальное, но более какое-то взрослое, да? Там собака,
3: да,
0: она...
3: очень точные характеристики.
0: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса, поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь?
3: Ну, неравноценная.
0: Такая, да, она неравноценная, но, тем не менее, это такая альтернатива более взрослым, значит, меховым животным, пушистым. Вот как ты считаешь, вот эти хомячки, наличие их у ребенка, действительно ли прививает любовь, или оно прививает, так сказать, агрессивную жажду опекунства, и ребенок в дальнейшем вот будет, я не знаю, там, стягивать косичкой волосы уже у своего ребенка так, что глаза будет пучить.
3: Нет,
0: играть
3: пучить,
0: в куклы, понимаешь?
3: Вопрос пучения, я думаю, не стоит поднимать. Мне кажется, что, во-первых, надо расставить точки над «и» относительно хомячков и морских свинок.
0: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
3: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому, ну, скорее будем говорить о морских свинках.
0: Ну вот хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
3: Ты опять о них?
0: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивная. Хомячок может и куснуть, а морская свинка совершенно нет.
3: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они... более какая-то возвышенность есть, если можно такое слово употребить.
0: Ну, а вот визуальный чистый образ этого животного, то есть...
3: Они практически больше... одинаковы, оба образа.
0: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
3: какой не продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
0: А то есть ты любишь этих зверьков?
1: Да...
3: Это, конечно, я предлагаю сильно сменить тему.
1: По-моему, стоит поговорить, когда вот есть противоположное мнение, это вот уже.
3: Но если они полярные и агрессивны.
0: Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
1: Ну, то есть, естественно, что... Свинку? А, по-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
0: Нет, это совершенно. Очень. Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, а у него вымя есть, у свинки.
3: Ну, это да.
1: Есть у нас... А хомячков нет?
0: Нет, нету.
3: Но она на то, она женского пола, свинка, да. Необходима.
1: А прям коровью такой вымя?
3: Нет, был, это маленькое, аккуратное вымя.
1: Такое... Ну, как у коровы такое, только маленькое.
0: Ну, мы тебя перенесем, покажем, что такое.
1: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
0: Вообще, морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу, как бы, собственного
1: не,
0: сознания.
1: Не, ну, по-моему, они же морские, они, по-моему,
0: как-то... А почему такое название у этих животных?
1: Хотя бы...
0: Вот мне очень интересно. Почему? Ну, с чего?
3: Ты кто понимаешь, все дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты, как бы, уже...
0: Какого-то?
3: Начало дня. И я думаю, что еще, если пройдет 11, сколько даже, больше 23 часа, понимаешь, то, как бы, начнется другой день. А я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки.
1: А может, целый цикл сделать вот такие вот передачи?
0: По передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
3: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям. Ну,
0: конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 101 раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Так, это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот, студента московского одного вуза.
3: Он сейчас нас слушает?
0: Конечно, я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер, как бодрость духа.
0: Спасибо,
3: это
0: Дмитрий.
3: Это Дмитрий?
0: Дмитрий Долото, как раз он, да.
4: Да, да, вы меня узнали.
0: Да,
4: вопрос Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
3: Ну, конечно, это основной род деятельности.
4: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое, да, где-то проходило.
3: Проходи, нет, я танцую, проходило это когда идут, а я танцую.
4: Ну, все ясно.
3: Потом вот, проходило среднего рода.
4: Музыкант, это, опять же, да?
3: Ну, и бывает так тоже.
4: И вот, как что у вас дальше повернет, какие там дальше у вас планы? Вот, поедете ли куда-нибудь в Якутию детей учить? Или же, да, слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши»?
3: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет, как бы, вот... После того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы»,
1: да,
3: я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика – это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура,
4: но лепка. С музыкой пока все, да?
3: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей.
0: А, да,
3: как,
0: да,
3: бы звукозаписывающих.
4: Но звуков. Это уже старые вроде.
3: Нет, нет, они абсолютно новые. Я думаю, что вы их еще не слышали.
4: Да,
3: хотя они
4: замечательно
3: новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
0: Да, мы верим на слово, потому что там написано новые, вот прям слово.
3: Да, я даже могу как бы немножко об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение.
0: Ну, Новизны, да, да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий. И так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
3: Ну, приятно, Александр, приятно, что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что, оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель радиостанции еще... «Эхо Москвы», твоей передачи, и так осведомлен о том, что вот как бы он происходит вообще.
0: Да,
3: вот,
0: еще нужно поблагодарить Генриету Варфоломеевну Шерсть за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
1: А редактора тоже.
0: Редактора, да. Ну,
1: по-моему, обязательно. По-моему, давай весь список.
0: Генрих редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих редактор.
3: Замечательно.
0: Ну что же, песня?
3: Да.
0: Песня будет звучать. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить нас наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнуло по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: Мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что, когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, на Александр, ну, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: Об умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Может, мы сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже...
0: Починить, так? Полазить по сети?
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно. Конечно.
2: Можно?
0: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
0: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
0: Прописки?
2: И жильем, как там?
0: Спасибо, ну, спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это... Как бы в Якутии это как бы интересно, и, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная, ведь для чукчи дом родной тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот, и в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее Чум.
0: Да, вот всегда интересно, как это выглядит визуально, прописка человека, который живет вот на севере, и не в поселке, а именно вот там в Чуме, то есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да, потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине, ну, не совсем там, конечно, а, допустим, там, ну, не знаю...
3: И вместо РУС было ЧУК написано?
1: Ну, нет, почему там Z, 21, 9, D, F, бифе там.
0: А знаешь тогда, как нужно, видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст, типа там, а буква А это до 10 лет чукча, буква Б это с 10 там до 15 и так далее, чтобы было понятно возраст, потому что фотографии тоже клеить без мозгов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы они...
1: Ну, это грубо.
0: Грубо, очень грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто... разный.
3: Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга, просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на
3: друга.
1: Ну, они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов, в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Заго, он еще был... Их было, кстати, два человека, Альфред Заго и Арнольд Заго. Вот Арнольд Заго, он занимался теоретическими исследованиями и, так сказать, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими, а брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно, то есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому...
1: Ну как-то вот, я не
0: грубо
1: знаю, наш, мне кажется, наш
0: оппонент
1: как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том, негативно
1: таким.
0: Негативно грубо, настроен, видимо, ты вот ты националист или
3: нет,
0: даже...
3: Нет, дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь, там, Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего мы и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так, себя приводим в чувство. А сам не смог сформулировать точно, какими вот...
3: Каким
1: ты
3: чего?
1: Лично вдохновлен. Ну,
3: я... Дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Каннибал Корпус.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому, напротив,
0: нет,
3: ничего
0: а я...
3: не скажут.
1: Дело
3: а
1: в
3: напротив,
1: том, что...
3: вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям,
1: я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас. Да. Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность.
0: Потому что
1: никто
0: не
1: нас
0: видит,
1: не видит. Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это
3: поэтому
0: совершенно...
3: я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что,
1: кстати, проблема мытья у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо. То есть, нет, ну, практически трое, но можно сказать, и как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться. Пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что
1: попробуют
3: Кирилл
1: дозвониться.
3: Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это и есть те, кто сидят напротив домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателя и его версию, кто из нас напротив кого сидит.
3: Я
0: здравствуйте,
3: думаю,
0: вы в прямом
3: меня
0: эфире, мы вас
3: всем
0: внимательно слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола, жестокого.
0: Вдоль?
4: Да.
1: Ну, если бы поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ неверный.
0: На самом деле,
1: отвечать.
0: Просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр. Поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И если версии, то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот.
0: Да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис. Отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, И когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспитывался? Вот, а, например, вот уважаемый сиамский близнец, он, типа, сказал, вы воспитывались на Битлз, и, а я воспитывался...
3: Я не воспитывал, я не сказал, что вы воспитывались, я сказал, что вы живете, живете
1: да,
3: иллюзиями.
1: Да. А, точно, да. Точно было
0: вот.
1: Правильно.
0: А он живет, значит, корпуса, вот, вдохновлением. Вот, а как бы мне очень
3: нет,
0: странно...
3: Нет, вдохновлением, а иллюзиями я живу.
0: Да, да, ну...
3: А... И вы тоже иллюзиями живете.
0: Ну, все люди живут иллюзиями.
3: А радиослушатели да. живут нашими иллюзиями.
0: Ой.
1: Ну, это перебор, мне кажется.
0: Перебор.
3: А те, кто телевизору разговаривает...
0: Явно не очко.
1: Полное неуважение, мы не снимаем трубки. Вот
3: хорошо, я сейчас выиграю. Я знаю, как определяют адрес Чукч.
1: Кстати, интересный переход. Давайте
3: Я угадал. Давайте. Все прекрасно знают, как вообще обозначается любое точка местонахождения.
0: В смысле, точка местонахождения.
3: Ну, допустим...
1: Кстати, очень... Верно.
0: Очень верно.
1: Сформулировано.
0: Очень верно.
3: Город Москва на глобусе — это просто точка.
0: Правильно, правильно. Вот,
1: нет, это точка местонахождения.
3: Из этого выливается такое движение, как точка нахождения.
1: Точка нахождения или точка местонахождения?
0: Точка местонахождения.
3: Я уже выкидываю слова, чтобы, так сказать...
1: А зачем выкидывать слова?
3: Чтобы у нас это больше времени осталось на остальное.
0: Нет, давайте договоримся. Полностью. Называть это просто ТМН, сокращенно. Вот. ТМН будет называться это.
1: То есть, если наши радиослушатели услышат неожиданно, вот мы говорим ТМН, то есть ТМН. Сразу, чтобы было понятно, что речь идет о точке местонахождения. Да. Кстати, вот точка местонахождения. Я, между прочим, мы задали целый конкурс и должны послушать, кто напротив кого сидит.
0: Нет.
1: Каково точка местонахождения каждого по отношению
0: друг к другу. Ну да, в принципе, а здесь ведь получается, что вот ТМН — это широкая сеть, потому что как бы ТМН одного как бы человека, да, или там любого предмета по отношению к другим ТМНам совершенно разное.
1: Абсолютно.

0: Поэтому он и пошел на нас войной, захватил ее, Россию, в кавычках, нет, в скобках, и сжег Москву. Вот, за что мы потом пошли во Францию и устроили там первую парижскую коммуну.
1: А вот нет, Москву сжег, кстати, человек, который проворовался. Ему нужно было покрыть долги, он поджег амбары. Это был русский купец.
2: У меня есть предложение прослушать композицию «Космическую», одну очень популярную.
0: А как же ТМН?
2: А ТМН — это широкая тема, если мы сейчас сразу ее раскроем. Если мы раскроем, мне кажется, что тебе стоит несколько, да, еще продумать концепцию ТМН, и как бы за время, в течение трех минут, которых будет продолжаться некая провинциальная диско, мы сможем как бы подготовиться к прослушиванию.
1: И подготовить чертежи, кстати.
0: Эти музыканты были с провинции разве, да?
2: Да, в какой-то степени сейчас по отношению к нашему ТМН они были из провинции.
0: Вообще-то сейчас
2: песня?
0: Мы сейчас в центре.
2: В какой-то степени.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: А вот еще хотелось давай бы сказать о движениях. Я, а, то есть ты от МН хочешь?
2: Да, ну, да, давай. МН. Давай. Вот, значит, правильный ответ. То есть сейчас как бы что, где, когда был такой небольшой. Правильный ответ — это широта и долгота. То есть вот на карте Чукотки там широты и долготы пересекаются все вместе. И масса точек — это вот наставленные юрты. И как бы вот, допустим, где живет там такой-то
1: Иван,
2: такой.
1: Я скажу.
2: Иван, да.
1: Ну, это всех чукчей зовут Иван.
3: Не всех.
1: Ну,
3: две трети.
1: Две трети, да.
2: Нет, это уже элита, ну, они... и профессура. Их уже называют там по-другому.
3: Но все равно нельзя говорить всех чукчей.
1: Кстати, понимаешь? Странно, да, вот Иван, почему-то имя такое. Да.
2: Но это как раньше в Азербайджане. У них были очень сложные фамилии. Им решили дать русские фамилии, чтобы, так сказать, не путаться и не ломать язык.
1: Простить вопрос.
2: Типа. Да. И также и у чукчей. Так как чукчи переняли свой язык от оленей, вот, он у них тоже такой же заковыристый. И очень трудно выговорить русским словом фамилию чукчи.
3: Или не согласен.
1: Я, кстати, тоже.
2: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться
3: в газету. Ну, а можно выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
2: Кстати, пожалуйста.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли. Сейчас в студии я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелс и Торшник. То есть эти два тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стереочеловек, который весь такой двойной. Вот, значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре 1. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Tavas sānas, sānas, kīpalām.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Сеторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко, когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой. Они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну, ты понимаешь, делают это глазами.
2: Я сейчас тебе объясню. Дело в том, что феномен такой. Какое-то время назад я работал ведь на телевидении. Да. И это связано с тем, что как бы даже те ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, вот, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с камерой, то есть как бы не двигая лицом, не
1: читать,
2: двигая,
1: это, да,
2: читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит нет, нет, нет, нет, нет. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может быть, это связано именно с твоей работой исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия, эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефоны, приемы к каждому эфиру, Генриетта Варфоломеевна и всей семьей они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Но дело в том, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но
1: это научный
2: термин. Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлёре, не писать. Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить.
1: Yeah, то есть это,
2: ну, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь. Поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят. И если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая немая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленело уставлялся куда-то влево, и так вот на минуту замирало все. Потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения, это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, не причастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то, что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, сложно с этим не согласиться.
3: Я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Давайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
3: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
3: Кетамина. Ну, чтобы не зря падал.
4: А время еще не подошло, ответа.
3: Вот, или и вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень субъективный ответ. Очень.
4: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лапорозаведению.
3: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор, компьютер заиндевеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
3: В Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
3: Знаете, что хотелось с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться.
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вход. Есть
1: а выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, вернее, он входит в хлоп, а потом
4: это
1: выхлоп.
4: Это у более передовых моделей, продолжим. Как Porsche, Запорожец.
2: Я предлагаю прослушать.
1: Да, спасибо за звонок.
4: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот.
4: А да, анекдот. Вот парень. Вот
1: давайте. А я выключил.
4: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты, все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур, или как-то вы знаете что-то об этой науке?
4: Собственно. Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
4: Да.
1: То есть
4: животные. Мы давно уже мечтали, я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь присоединить, конечно, ни в коем
4: тем
1: случае.
4: Тем более вы по-французски можете.
2: Да нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
4: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
4: обижать. Человеку ближе метро.
2: Мне это не интересно.
4: Людям вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
4: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы, я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа, но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу как бы нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да,
1: вот
4: ты как это бы... система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько прямая, чтобы...
1: Да.
4: Чтобы говорить об
1: этом. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
4: Анекдот пришел.
3: Да, да, это он и есть, правильно.
1: А, да, давайте.
3: Анекдот совершенно замечательный.
4: Так, без мата, не пошлый.
3: И черного юмора, безусловно.
4: И что было очень интересно.
3: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается к несчастью, ему отрезает руки. Мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, у него отрезает ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалида внутрь, а он говорит: «Билетики, говорит, приедете».

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему. Это
0: только что, только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
1: Мешок внесли телеграм, но. Это вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
2: Да, вот, это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, белье уже отложили. Слева. Нет,
2: я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и письма.
1: Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Ну, это надо же отобрать сначала.
1: Конечно. Согласен.
0: Вот
1: поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну, давай посмотрим по конкретному. Вот,
2: вот, не, это опять не для нас.
1: Вот,
2: нет,
1: видишь, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что...
1: Ну,
0: да.
1: Это, наверное, псевдоним, не очень естественно.
0: Нет, это постоянный наш радиослушатель, да, пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли они носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити, вот. То есть Снегирь за красоту города радеет, дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками, ну, граффити, все понимают, ну, да, что это такое.
2: А почему? Сейчас как бы занимаются этим уже в планы реконструкции Москвы, к 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, несанкционированно, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики,
2: всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые сиам. Близнецовые, сиамистые, такой.
1: Сиамообразность.
2: Вот правильность человека.
0: Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом. Ну, там и политический, и социальный, и экономический, в зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что
0: в теневом
2: мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за престол мира между монолюдями и стереолюдями.
0: Я не согласен совершенно.
2: Но вы просто не знаете эту политику, так как не входите в тайное общество сиамских близнецов.
1: И не стремимся. Было удивительно, если мы, будучи не сиамскими близнецами, входили в тайное общество сиамских
0: близнецов. Кстати, можно.
2: Вашу эту вот принадлежность к сиамским близнецам еще даже можно доказать, вы не так безнадежны, потому что и нам попадались некоторые люди, которые даже не подозревали, что они сиамские близнецы, но при очень интенсивном исследовании их организма мы у них находили, так сказать, двойственные молекулы,
1: ну,
2: которые
1: двойственные
2: определяли
1: молекулы, прошу
2: сиамское
1: прощения,
2: начало,
1: что,
2: пожалуйста.
1: Да, сиамское начало, но не говоришь, что близнецы, иди же сиамские, бывают же сиамские двойняшки.
0: Да, бывают даже тройняшки. Одна вот родила пятерню.
1: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
0: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю.
0: Да. А скажи, Кирилл, а вот у тебя дома висит... Чего?
2: Ну, я... Люстра, наверное.
0: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное. часто все-таки. Это просто очень многим интересно знать, правда, какая вот люстра дома у Кирилла Немоляева.
1: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот люди, которые идолопоклонники, всегда хотят знать, что он ест, на ком женился, когда развелся, сколько детей, где. И какая люстра висит.
1: Я знаю, что вопрос люстр, он входит как бы даже, наверное, ну не в пятерку-то не входит, но где-то в двадцатку наиболее часто задаваемых вопросов.
0: 25. Ну, он может на 23-й позиции.
1: Да, вот в такой, этой книжечке, такой точностью, в брошюрке, кстати, да. Да, такой точностью информации я не обладаю. Вот. Но как бы далеко не все артисты, музыканты и художники отвечают на этот вопрос.
0: Это секрет большой у них.
1: Ну, я не могу сказать, что это большой секрет, но, по крайней мере, это один из тех вопросов, на которые никогда искренне люди не отвечают.
0: А знаешь почему?
1: А я бы не хотел вообще отвечать на него. То есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
0: Совершенно правильно. А знаешь, почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну вот ты вошел, то есть, ну я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
1: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
0: А, пора же уже.
1: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
0: уже поздно.
1: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
0: Да.
1: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
0: Да, давай, давай, хорошо.
1: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
1: Безусловно.
0: Давайте лучше пьесу. У нас давно не было пьесы.
1: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
0: Да, вот
1: на пленке.
0: Да, она там стоит.
2: Вот это есть, да?
1: Да, у нас есть. Тогда...

0: Маленькая была.
1: Кассета, да,
0: маленькая. Ну, кассета маленькая.
1: Пленочки немножко вот.
2: Ну, так а как бы, во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
3: Да, да, да.
2: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это...
3: Знаете, факт, все...
1: это модно так.
2: Нет, это не модно, это факт, просто это требование времени.
3: Дело в том, что тут нужно...
1: А денег больше просто.
2: Нет, не в этом дело. Нет, если вы знаете, что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка стиля ретро, сейчас популярна исполнение кавер-версий, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно как бы идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
3: Но даже
2: чтобы
3: здесь,
2: передать это абсолютно потом... естественно, передается дух времени.
3: Я поэтому... не согласен.
2: Очень интересно.
3: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологией. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек. То есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
4: Псевдостерео.
3: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
4: Но это и есть псевдостерео.
3: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm. Так же и уши у него. То есть мозг был не способен оценить вот этот сигнал.
4: Да не мешайте мне.
3: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. Воспринимал его моно. Так же, как и зрение. Yeah. Собственно, у людей не было.
2: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
3: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
4: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения. Вот где она находится? Вы смотрите, должна быть точка зрения. Где она?
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Алло.
3: Видимо, человек вышел, видимо, по нужде.
2: Ну почему? Может быть.
3: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Вот, ну, хотелось бы такой вот
2: вопрос. Начал хорошо.
5: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкой, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем, зовут Татьяна Буланова. Вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распев Сил Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Курская и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
3: Спасибо, спасибо.
2: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
3: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
2: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
3: да,
2: мы можем
3: да.
2: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
3: Сложно с этим спорить.
2: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
3: Да. И
2: поэтому, как бы в условиях такого огромного количества неправды, отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам города,
3: голоса. Да.
2: Поэтому, да. Я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор с каким-то другим телерадиослушателем.
4: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать в суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выигрываем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы вас ну, в общем, будет все нормально.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
3: Да.
6: Вот эти каскадеры. И смазать клип снять классный.
2: Уже снят.
6: Снят уже? Ну так да. Можно еще один, какая разница.
2: Хорошо, снимайте.
6: Хорошо, спасибо.
3: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Кирилл.
2: Да.
7: Все-таки вот Распаев Селыч не мешало бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
2: Ну, я могу сказать то, что... Как бы...
3: Нет, Кирилл,
2: Сергей Николаевич
3: том, что,
2: Галямин, о котором
3: подожди,
2: идет речь.
3: Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос. То есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит. Таким образом, ты решил проблему безработицы. Просто вот одного лица физического, видимо.
2: Получается так. Потом такую информацию располагает Сергей Николаевич Галямин. Я как бы ему... верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю, стоит ли?
3: Да, я думаю, если то только позже немножко.
2: Ну, я думаю, что когда... здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время мы можем попробовать поднять
3: обсудить
2: эту тему.
3: Да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
8: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Это по поводу вопроса про метро. Мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
2: Ну, понимаете, спасибо. Все дело в том, что как бы всему свое время.
3: Ну, раз вот тогда проехали, то надо как бы...
2: И мы как бы пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
3: Ну, может быть, ты все-таки...
2: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
3: Ну, я тоже вот после того случая мне немножко сложно.
2: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь.
3: Да.
2: Поэтому сейчас у нас на часах 2:58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3:45 ответить на этот вопрос.
3: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
2: Как ты так точно знаешь?
3: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный
2: Штудер.
3: День.
2: Штудер же есть такое понятие.
4: И он тоже популярен. Нам приходится изучать этот список.
3: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу. Да,
2: достаточно
3: вот,
2: сурово.
3: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
9: Марк Албай.
3: Здравствуйте.
9: Вот скажите, такой у меня вопрос. Даже я бы даже сказал к вам просто.
3: Вы говорите громче, пожалуйста.
9: Я вот говорю к вам, у меня вопрос такой назрел. Еду я сегодня в ДК Горбунова. Вот на этом молодежном сленге «Горбушка», да, называется?
10: Ну, он не только молодежный сленг.
9: Ну да, вот
10: вышел
9: я
10: из
9: не знаю, вообще-то разговаривали с Александром.
10: А вы что, думаете, я тоже не Александр, что ли? Энжел Фиторшин, это всего лишь псевдоним.
2: Тоже не Александр, в этом что-то есть. Вы знаете, я тоже не Александр.
3: Я тоже не Александр.
2: И я как бы поэтому...
3: Да, ну да ладно, что вы хотели спросить?
9: А вот, и, значит, автобус, тут, знаете, такой 155-й ходит не так часто. Упускаем с коллегой его прям напрочь. Ну и как бы пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давайте типа, тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубеныч там все дела. И фильмов, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
3: Так.
9: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
3: Ага.
4: Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас так рано, что вот этот таксист их ничем не удивит уже.
3: Нет, тут как бы речь идет о вежливости работников транспорта, и о лицензии.
4: А но... это у нас в крови, так что...
3: Нет, по идее, не скоро. Должно это происходить. Вы как-то, по-моему, серьезно очень.
4: Я очень серьезно.
3: Очень серьезно. Нет, на самом деле, все это постепенно мы ставим вот в Думе этот вопрос.
2: На самом деле, да. Это же все шутка.
3: Полная.
2: Поэтому ни о какой серьезности не может быть речь.
3: Да, но просто скоро будут не,
4: а это
3: не, по лицензии, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
2: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
3: Да, то же самое.
4: И разговор с водителем автобуса.
3: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат.
4: Да.
3: Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению. Потому что это его приработок, получается, что он везет людей, еще работает кассиром, полный бред.
2: Могу сказать, интересный, кстати, рассказать случай, как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь вначале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир. Как бы своеобразный прямой эфир в автобусе.
3: Да.
2: То есть и в метро был прямой эфир.
4: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон в такой.
2: То есть существовал специальный человек, то есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио, то есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который, каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим.
3: Да.
2: То есть на... И на ветках, то есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их, как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
3: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
2: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией. Это как бы несколько по-идиотски звучит.
3: По-идиотски. То же самое, что да.
2: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
3: Конечно.
2: А тогда как бы в кабине метрополитена, как бы в вагоне вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
3: То есть своего рода полный комплект творческий.
2: Это мы как бы продолжаем тему метро.
3: Да.
4: Вот раньше по голосу можно было на замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейской или до Каховской.
2: Не, ну, дело все в том, что как бы многие ведь известные, ну как диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было.
4: Все-таки. Дикторы все раньше.
2: Дикторы записывали и именно какое-то время работали. Именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
4: Ну, по-моему, начинали обычно.
2: Вот, да, это была как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
4: На стажировочку.
2: На стажировку.
3: Да, типа
2: тебя как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот в условиях муниципального транспорта. И ну, нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть если водитель ну, как бы своим поведением какой-то отрицательный биополе создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор, еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
3: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, и прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
4: Кризис транспорта.
2: Ведь, безусловно, такие, да, можно сказать, да, станция, речной вокзал. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.
3: Вот.
2: Совершенно другая энергетика.
3: Совершенно,
2: абсолютно.
3: Совершенно
2: другое настроение, и, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали: Дескать, гражданин, все, дескать, приехали.
3: Да, понимаешь? Все, дескать, ступайте.
2: Да, как ступайте. Бы,
3: да, да, да.
2: И, грубо говоря, идите отсюда.
3: Получается, понимаешь? Как бы, да, за а ухо какое есть.
4: Вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
2: Вот и поэтому,
3: ужас,
2: как бы...
3: Ужас, ужас, если он еще и с работы едет.
4: Тебе сказали здрасте, а ты понял, что тебя послали.
2: Ну, в общем, да.
3: Все-таки если еще и на работе же... неприятности до того были у него...
2: Да, и ты едешь домой, и тебе говорят, просьба освободить. Да, поэтому что? Я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
3: Да, естественно.
2: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть как да. бы люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
3: Нет, но при этом... это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что, знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то. Если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам. А потом, как бы, этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном, ну вот, играют все остальные.
2: Ты абсолютно да. прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму, вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, с выступлением на сцене. Но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, ну я не знаю, в Саратове на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
3: Замечательно.
2: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, которую ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы звучит, как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
3: Совместный
2: и
3: проект.
2: И люди приходят на это проект. Прослушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
3: да,
2: понимаешь?
3: Да, да, да. И вот. Вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область
2: от
3: даже.
2: От того же уже созданного произведения, в новую,
3: да,
2: энергетическую,
3: да, да, да,
2: область.
3: Это произведение, ступень, тут следующая ступень начинается. Так что...
2: На самом деле разговор непростой, достаточно непростой. Длинный.
3: Да, нужно его как-то
2: отдельно
3: посвятить целую,
2: да,
3: программу.
2: Да, да, да.
3: Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, алло.
3: Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
2: Да, музыкальная пауза.

0: он хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться. Поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в
1: что
2: поезде.
1: Что можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому ну, что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат
2: то есть,
3: кассет, аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно,
1: да,
2: должна быть прачечная. Должна быть какая-то,
1: я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы
2: нет, мы тоже
1: удобнее
2: думали,
1: ехать.
2: То есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраивать себя, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю... продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: я могу,
2: услуги.
1: Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монмаранси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек? Чтобы кошек...
3: Но не только, почему? Птицы заклеточных. Можно
1: ну, еще. Сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же каеет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб, то есть животных.
2: Вот, кстати, мне вот больше нравится рыба.
3: То есть, а вот надо
2: получаешь рыб, понимаешь?
1: В межрам заливаешь воду, и там рыба. Это, ну, это за деньги, естественно, за деньги.
2: Но есть другой вариант, как бы известный в шоу Жанна Поли Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека. Даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был, наоборот, кассета. И такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал.
1: Какую пьесу
2: совмещал ты бы хотел? Балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос наших радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, да. Это осталось 15 минут.
1: Ну что же,
2: мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание, опять же.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну.
1: Да, продолжая разговор, как бы о фонограмме, о том, как бы, как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть, что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он стоит под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
2: То есть ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров имеется в труппе. Да, какова эпидемия. То есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы mm-hmm. как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что действительно, если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
2: Да, и в дальнейшем прокрутки.
1: Другое дело, извиняюсь, дополняю, вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
0: Фонограмма, да. Получается.
1: Да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл. Это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит, и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды, понимаешь? Это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображение, натянутое на определенном холсте и с диапроектора проецируемое.
2: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще? Вот...
1: Ну, мне бы на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
2: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
2: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
2: Да, и...

0: Не, как бы цене...
1: Ну, вообще как кино.
0: Да.
1: Но ты знаешь, ведь нонсенс доходит до нонсенса, когда приходят зрители, так сказать, в театр смотреть спектакль, и вдруг начинают играть живые актеры, они кричат: «Долой шару, давай нам нормальный
0: вот
1: спектакль».
0: Вот я не слышал ни одного.
1: Было, то есть уже люди привыкли к тому, что вот театр это теперь просто проецируется, как в кино, вот эта игра. И когда выходят живые люди, они начинают кричать, что, дескать, что вы нам тут статистов и дворников.
0: А ты знаешь, чем это сродни? Да. Это сродни... чему это, то есть, сродни? Это сродни выступлению под фонограмму, когда отстраивается на концерте плохой звук, и человек слышит плохой звук и возмущается: что у вас со звуком, что ничего не слышно. Лучше включите мне фонограмму, понимаете,
1: да,
0: где все хорошо слышно, которая записана. Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть, понимаешь,
1: есть
0: уже спроецированный, сделанный.
1: Есть еще другая категория людей, которые говорят: что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как!
2: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяца. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом после школы.
0: У меня сейчас тоже много знакомых.
2: Вот, он рассказывал...
1: А у меня все больше по ЮАР как-то.
0: Да?
2: Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель, вот садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И все, и потом аплодисменты, он уходит из зала.
0: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
1: Более
0: честно. Это более честно, нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите, я
2: вот
0: пою Майкл и танцую
2: Джексон.
0: Еще.
2: Да, Майкл Джексон,
0: я пою и танцую. Вот, хотя явно, что он, если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
2: Они
0: мне
2: даже
0: кажется,
2: танцуют
0: не поет.
2: Сейчас под фонограмму.
0: Нет, как бы танцует не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе
1: но
0: танцевать.
1: Параллельно движение, танцует да, тебе. Да. Вот. А вообще я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее.
0: Да.
1: Можно сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и да. Так и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают. Спектакли слетают.
0: Вот знаешь, может быть в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
2: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
1: Да, так сказать, телепостановки.
0: Да, но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
2: Ну, это вот бутерброды с красной.
0: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театры и, может
1: ходят,
0: быть, как бы сталкивались
1: ходят,
0: вот с этой нелепостью, на мой взгляд, нелепостью.
1: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная. Да, актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь как бы при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
0: Ну, ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра.

0: Это же только тем, что кино монтируется, а театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа, то есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах, в основном, в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не установлены, то есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
1: почему?
0: Где-то...
1: Почему? Устанавливают вагоны целые есть даже, видеосалон такой поездной, уже давно.
0: Кстати, это вот это более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
2: Да, театр.
1: Сауна.
0: Ну, сауна не уверен.
2: Но... Хотя хотелось бы.
0: Нет, Александр, я полностью с тобой. Да, ну, кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
2: Да.
0: Я с тобой согласен. Вот и очень интересно. На самом деле, мне кажется, тема интересная.
1: Вот Москва, Владивосток очень интересно, не мывшись неделю ехать.
0: Ну, вот, вы понимаете, очень чернушно.
2: Чернушно, прозаично.
1: Почему вы обыкновенные человеческие потребности, как помыться, обзываете чернухой?
2: С другой стороны, начали
1: возразить, я понимаю.
0: Я прекрасно знаю, что в поезде Москва-Владивосток существует, по крайней мере, 4 остановки, где поезд стоит порядка 6 часов. И поэтому там, в этот момент есть, есть возможность сюда помыться. Это если
1: а где мыться?
0: Ну,
2: в привокзальной душевой.
0: Видимо, собственно. Тут элемент не
1: профессион... А вы пойдете в привокзальную душевую?
2: А что сделаешь?
0: Нет, ну здесь зависит от вагона. Если вы едете в вагоне общем, то ты идешь в привокзальную душевую. Если ты идешь в купейном вагоне, то тут или совершенно иной сервис.
1: Бизнес-класс, допустим.
0: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, свой, как бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
1: А СВ не ходит, по-моему, на Дальний Восток.
0: СВ ходит на Дальний Восток.
1: Там же рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ — это международный класс. Ну,
2: географией мы сейчас не занимаемся.
1: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там пароходы плавают.
2: Мы говорим сейчас о поезде.
1: Владивосток — это Россия, поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
2: Ну давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели, да, может быть.
0: С удовольствием.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Ох,
2: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А вот у меня, Кирилл, вопрос вот касаемо его творчества, вот, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторые стили, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит... Вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
0: Как он считает?
3: Ну и да, вот вообще это сможет как бы понравиться публике.
0: Как он считает?
2: Спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю,
1: он
2: ответит.
1: По-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
2: Должен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте.
2: Вот
4: насчет поездов Москва-Владивосток.
2: Да.
4: Ребят, там давно уже моется. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чисто.
2: Угу.
4: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
2: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но да. Просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
4: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
0: Пипочка, да, кстати.
4: Вот. Ну, этот кран сворачивается. Одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
0: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода есть.
2: Да.
4: Ну почему? Если, допустим, зимой вода горячая постоянно есть. А если летом, подогревается бойлер. Просто нужно попросить проводника и все.
2: А, извините, вот как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
4: Да. Шланг резиновый, а ну, с другой стороны, душ обыкновенно рассеиватель воды.
0: Ну, я как бы хочу прокомментировать
4: просто
0: это.
4: Просто нам давно не ездили.
2: Ну, я дома могу сказать, никогда.
0: Нет, ну, вот я лично разу. Ездил.
1: Я не.
0: Я ездил, и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке как бы в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
1: Хабаровск.
0: Ну и ты шутишь. И как бы информация была следующая. Информация была следующая как бы у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре. Ой. И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, да. Очень мало места.
2: Вот, а как там, допустим, с местом, скажите, тамбур... пожалуйста.
4: Прекрасно, прекрасно.
0: Ну, вот, если значит, это просто как бы неправильно.
4: Если вы ездили поезд Москва-Владивосток-Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником отработал 12 лет на этом поезде.
2: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни как проводника? Как, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или, о, что-то...
4: Господи,
2: или
4: что-то... очень много, извините, что я привез.
2: Да-да-да.
4: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
0: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили, это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток.
1: Россия.
0: Да, в поезд фирменный «Россия». Уметь по возможности как бы вот в экстремальной ситуации как бы себя вести, да, и как бы принять роды. То есть это...
1: Аппендицит вырезать.
4: Ну, это вырезать учат, но первую помощь мы обязаны оказать.
2: А поэтому как же вот вы принимали роды, я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
4: Это ужасно было. Я лет 10 жизней потерял просто.
2: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
4: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
0: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
4: Да, ну, просто жалко было женщину.
2: Она ехала одна без мужа, да, как бы вот?
4: Да.
2: Понятно. А вот это, да, это случай такой...
4: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
1: Кстати, почему нету? Вот,
0: а я извиняюсь, это какой год? Потому что
4: 85-й год, да, сентябрь.
0: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки...
2: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей.
4: Ну, криминальный?
2: Ну, если нет, криминальный, ну, может и криминальный.
0: Какой-то, который был бы интересен.
2: Да, который был бы интересен, на котором вы бы хотели поделиться. Вот,
0: так, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
4: Девочка.
1: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
4: Ну, что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все.
1: Ну, вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
4: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года два примерно назад.
1: Нет, это знаете, это не то.
2: Это грустно, это
4: ну,
2: грустно.
4: Там, ну, а что, грустно.
2: Конечно.
0: Мне кажется, такое да. Даже...
4: Да, но мы, нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали, просто народ «Нанайцы», знаете, вот есть да, народность да, да. Такая, «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что «Нанайцы» едут.
0: А вы знаете, что дело все в том, что эти люди, как бы, они действительно «Нанайцы».
4: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая. «Нанайцы».
0: Да, просто... они как бы и есть «Нанайцы».
1: Вы правильно подумали. А вот еще у меня такой вопрос. Правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
4: И брал, и давал.
1: И давали.
2: А давать-то за что?
0: Напарнику, наверное, нет, почему? Дает взятки, я так понимаю, пассажирам.
1: Да.
4: Пассажирам?
1: Да,
0: ну, выдавали пассажирам. Ведь дают взятки пассажирам, берут взятки и дают взятки.
1: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
0: как
1: настоящую.
0: Взятка.
2: Уже
0: как
2: бесплатную, взятка. Бесплатную. Это уже взятка.
1: Да. Было ли у вас такое?
4: Элементарно. Да, бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, чтобы помочь.
1: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
4: Да.
1: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
4: Да, в рейс раз по 5-6.
2: А это все время по пьяни или как бы по необходимости?
4: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за поездом.
1: Мужчина больше не зачем.
4: Жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешься стоп-кран.
1: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение, такое поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран, такие случаи часто бывают?
2: В полок люди же должны прям сыпаться.
4: Нет, вот был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны, там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час, у человека руки, ну, а почему, когда стали отрывать его, они как рассыпались, раскололись просто.
1: Остались прям там на ручку?
4: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
2: То есть настолько надо было ехать прям.
1: А еще вот такой вопрос к вам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, именно поезда целиком.
4: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забежала с баллончиками с газами.
2: Угу.
4: Вот, ну, травили пассажиров. Ага. Вот эти международные поезда, номер 4, Пекин-Москва, вот.
0: Спасибо.
4: Вот так вот было, что мы сами справлялись. Проводники просто собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, ага, с совками.
1: То есть отбивали. Вы уже готовились,
0: да? А это происходило во время движения или...
4: Там, ну, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне... Вот, под руководством начальника отбивались.
1: Получали оружие, да?
4: Ну да, совки, я же говорю, кочерги, все остальное, топоры.
2: Ну что же, спасибо.
1: Еще вот вопрос один у меня есть. Пока.
4: Давайте.
1: А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
4: Как-то раз, вот когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, ну мы запросили там где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там трое мужчин было. Если мы придем к власти, вот, то если вы не возьмете за бесплатно, мы придем к власти, и вам будет плохо. Вот так.
0: То есть
4: вот
0: конкретно вам?
4: Да, конкретно нам.
1: Uh-huh. А у меня
4: ну,
1: вот еще...
4: я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял.
1: Uh-huh. А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников, и возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
4: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда... по 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
2: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
4: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так что...
0: А вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
2: теряет
0: ориентацию в какой-то степени.
4: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
2: Ну, стрелку перевели не туда.
0: А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
4: Бывает. На дороге все бывает.
0: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
4: Ну, как решаются?
0: Обратно едет поезд?
4: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за непровоз.
2: И высаживают просто, наверное.
4: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело? Если, допустим, на восток, а поехали через Курган, диспетчер ну, сразу вернет этот поезд. Вот. Uh-huh. Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связь, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути уже, по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там, связь и ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну там что-то поранится.
0: На большой скорости жив человек остается?
4: Да. А ну, если он сбоку идет. А если медленно, все, его закрутило. Вот недавно сдавили, сидела пара, молодые. Ну,
0: аскорбиновая кислота.
4: Друг против друга на рельсах сидели.
2: Ой.
4: Машинист сигналил, потом экстренное торможение включил. Ну, так они не сошли с рельсов, раздавило их.
2: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные,
4: ну,
1: Сосед такой двойной.
2: Странный.
1: А вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди. Они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
4: Нет, это действительно, большинство это глухонемые, большинство. Но есть и притворяются просто.
1: Просто притворяются.
4: Ну, у них там своя мафия, понимаете. Это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
2: Ага. Понятно. Ну что же, спасибо вам за такую экскурсию в область железнодорожных вот, действий. И слушайте нас дальше тоже.
4: Пожалуйста.
2: Спасибо. Удачи вам.
4: Я там еще много вас
1: еще. Давайте в следующую субботу звоните.
0: Обязательно звоните.
2: Спасибо.
4: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Эхо Москвы, это вообще обалденно.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
1: Да. Давай музыку послушаем.
2: Здравствуйте, хватит, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Стюарт позвонит.
2: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: вот, то в то время как бы очень хорошо практиковалось вот именно то, что сейчас практикуется дьюти-фри некое, вот дьюти-фри в самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь
1: да,
0: что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А затем, в дальнейшем, когда появилась возможность как бы, ну, грубо говоря, принять душ... То есть вот этот сервис, как бы отпал. Создание ауры, он как бы отпал. Вот я хотел выяснить, правда ли это, потому что вот жалко, что мы уже отключились от абонента. Но вот мне кажется, что это могло быть, потому что все-таки проблема, мне кажется, проблема запаха, она такая все-таки, ну, достаточно острая.
1: Достаточно
0: в течение острая. Недели.
1: Это... При этом еще ведь там нет индивидуальной вентиляции ни в одном купе, как ни странно. И если, кстати, ведь есть еще категория пассажиров таких. Просто мне одно время довелось практиковаться вот именно тоже проводником где-то неделю по необходимости. Я заменял свою заболевшую подругу вот, и смотался в Мурманск так сюда-обратно.
0: Неплохо.
1: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинается такой духан сразу подниматься, который... потом преследует тебя всю дорогу. Вот.
0: То есть одежда может пропахнуть.
1: Одежда пропахнет. Кстати, вот поездной
2: запах... А вдруг там девушки на свидание едешь?
0: Это вот это, не, а это уже никого не волнует?
1: Никого не волнует.
0: Это,
1: да.
2: Ну вот я и говорю.
1: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
0: А почему?
2: Потому что они орут.
1: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я когда маленький был, я всегда любил бегать по вагону и орать.
1: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище. И
2: меня было очень трудно.
1: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
0: Ну, такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенный ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
1: Ужасный, отдавленный.
0: Но все-таки мне кажется, что это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей.
1: Вот, ну или отдельный вагон. Материал,
2: да,
1: с детьми,
2: так сказать, вагон.
0: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли. Вот
0: вообще, можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам. То есть как бы люди, чтобы ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По музыкальным притязаниям. Да. Потому что едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
0: Согласен.
2: Да.
1: То же самое, вагоны надо списать. То же самое следует сделать и... Опять же, я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых людей, а персональные вагоны. И эти вагоны должны быть начальный состав.
0: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
1: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий. И, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
0: Ну, это чересчур, мне
1: кажется. Это чересчур, да.
2: Я считаю, нет, не чересчур все-таки.
0: Ну,
1: чересчур.
2: Профессура.
0: Мне более кажется, то есть, как бы, что... Вот тема, во-первых, очень широкая. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нету мусорных ведер.
0: Абсолютно раз, два. Но общечеловеческая потребность.
1: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нет в метро.
0: Туалет
1: помыться
0: и пункт питания. Вот.
1: Питания нету.
0: Потому что
2: я видел, в одном метро есть кафе.
0: Но это как исключение. Ведь да, это же не на платформе. Или на платформе?
2: Не, ну это наверху было.
0: Наверху это так это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже может быть не
2: нет,
0: в метро.
2: Вот как бы был
0: а
2: вход
0: в
2: метро.
0: Чтобы был определенный, я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар.
0: Это... И именно что
2: интересно. А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Когда можно бар делать, да?
0: Ну, по крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Особенно на кольцевой
0: потому что это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
1: это
0: не
1: уже
0: может...
1: роскошь.
0: Да, это уже да, это уже роскошь. Это не первая необходимость.
2: Общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
1: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
0: при
1: что...
0: При этом совершенно колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
2: Неправильно.
1: Неправильно.
2: Метро не приравнивается к музею или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
1: Да.
2: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор. Есть картины, такие, за которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
0: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
2: Вот надо все это обдумывать до входа.
0: До входа в метро.
2: Да.
1: Вообще, если что-то нужно изначально...
0: Мне кажется, что это как бы неправильно.
2: Это может быть неправильно.
1: Изначально ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
2: Вот которые сейчас на улице.
1: Да, ставили. Куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро пустело в 7 часов вечера. И перестало себя окупать, потому что никто не хотел выносить бачок. В результате, убрали эти мусорки все.
2: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
0: Сауна
2: один... —
0: это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну.
1: Чересчур.
0: Вот помыться, сауна. Душ — это да. И ванна — роскошь. Вот,
1: и к тому же бассейна нет. Вот то есть сауна и бассейн должен быть.
2: Вот
1: это чересчур.
2: Я хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны, вот эти обыкновенные чугунные, с такой палкой наверх и душем. И там были вот мужские часы и женские часы. И все прекрасно.
1: Часы.
2: Ну, часы.
1: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот это японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
2: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
0: В какой-то степени.
1: Да, сложно. И
2: поэтому должно было какое-то совмещение культур. Потому что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
1: Как?
2: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
1: И спорно, то правда.
0: Спорно, мне кажется.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
2: То есть, на вопрос про таблетку?
1: Да, потому что...
2: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали?
1: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
2: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить
3: повтор
2: это...
3: Повтор будет.
2: Да, можно в 4.45 как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
0: Да,
2: ровно в 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
1: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
2: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
0: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
2: да, нет никаких проблем абсолютно.
0: Несколько позже, как бы. Спасибо, спасибо вам за ваш звонок, вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. С животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
3: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги... Вот,
0: да, как подставка, и в наморднике.
3: Наморднике? Ну, вообще, да, наморник, он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней, заприливает, кожа расслаивается.
2: Не идет.
0: То есть от злобы, собственно, постоянной, потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
2: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете приходят, находятся, да, в шлеме,
0: да,
2: и поэтому, да, они как бы возвращаются несколько озлобленными. Ожесточенные в какой-то степени.
3: Да, да, да. А я слышал, что в Америке придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
0: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
3: И стыдно, и
0: некомфортно.
3: И опять же, вот это вот.
2: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари, если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
0: За счет.
2: Они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся три периода по 20 минут.
3: Да, и
2: они прерываются всего на 10 минут. То есть порядка, получается, часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют... Нет, тут 30 минут.
3: 30,
2: все,
3: да,
2: равно как бы это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно...
3: Пропотевание, оно очень вредно.
2: В отличие от российского чемпионата, матч НХЛ проходит через день, поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
0: Даже не физически вот пропотевание, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на, как ни странно, головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана, и потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных дел.
3: И он может уже стать с самого детства преступником, у него будет тяга к решетке.
0: Да, ну даже не то, что тяга, это будет как бы естественная...
2: Предрасположенность,
0: просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря...
3: Стеклянными вот этими.
0: Ну да, из такого специального стекла.
2: Ну, я не скажу,
0: но
2: что стеклянными.
0: Нет, смазывают специальной штукой, я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но опять же, тут Дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
2: Ну, не все, но большинство, скажем так.
0: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
2: Ну да, другое дело, какую?
0: Вот с компакт-диска вот.
2: А, тогда, конечно.
0: Песня. Кирфумба, кирфумба.

0: И, так сказать, близится к логическому завершению наша сегодняшняя программа. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203-19-22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Осямскому, Близнецу, Энджелу Сторшину. Может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: А нет, может быть... А, нет, не получилось.
0: Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. Я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может,
0: да.
3: Вкратце расскажем человеку, что...
0: Нет, я просто думаю, тут нужно как бы, ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: Ну, это неинтересно.
2: Ну, почему?
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры, вот, в это, вот. Или, например, какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих
3: это
1: интересует.
3: Мелочи. Это,
1: и
3: это
1: многие не получают же ответ на этот вопрос.
0: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике. Нет.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: еще помню,
3: там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Ну, домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных, вот в домашних условиях, опять же, ведь.
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена, как бы, домашних животных.
2: Это гигиена?
0: Да, домашних зверей. Вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть около, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они
1: же, ну, они же люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, надо, я предлагаю сделать эксперимент.
0: Спасибо.
1: Мы можем перекрутить,
0: спасибо.
1: Как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Ну, действительно, говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, кстати, я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека может быть совершенно разной. И в большинстве случаев совершенно отличной от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это наличие...
3: Я не согласен. Дело
1: деле,
3: в том,
1: я тоже не согласен.
3: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна,
0: так,
3: она согласие кивает ему головой и клюет зерна.
1: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом.
0: А о птицах.
3: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это не промышленный, прежде всего, пучок перьев.
3: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
3: Это не птица.
0: Это
3: орел.
0: Скорее насекомое. Вот
3: орел.
0: Орел – птица.
3: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
1: Я не согласен.
0: А я, пожалуй, не буду оспаривать.
3: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
0: Да-да-да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы задать вопрос. Как вот, вы похожи друг на друга? Вот, ну, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила.
1: И мы же, я,
0: спасибо,
1: честно говоря,
0: спасибо. Спасибо за
1: отвечу
0: вопрос.
1: За всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай. Да, кстати, еще 17-й да. вопрос ведь так никто и не задал.
1: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
1: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож. Нет,
1: похож. Я говорил, что мы похожи, конечно.
0: Похоже. Очень, как две капли воды.
3: Ну, вот ну, вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот, вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так лучше?
1: Наоборот. Нет, остальные вот, ведущие нет, стали бы юморить, что-то
3: а
1: выкручивать.
3: Вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы
3: да
1: же работаем на радио.
3: Да в бинокле все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в лицо. Да. Вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как
3: статуэтки.
0: В форме брелков на ключи, просто такие.
3: Еще вот были раньше фигурки Нецки, вот тоже.
0: Ну, Нецки это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по Нецке не получится.
3: Саш, вот я
0: недавно ты мне скажи лучше, зачем
3: такую...
0: слону бивни?
3: Я сейчас скажу. Вот
0: нет, сначала... ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я
3: чтобы
0: даже...
3: сбивать обезьян с пальм.
1: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
3: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
3: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
3: Вот, потому что мозг обезьян, он гораздо сильнее, чем слоновый. Потому
0: хотя
3: что
0: объем меньше.
3: Да.
0: А почему ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
1: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
3: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому даже... что хотя, лучше вот так.
3: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
1: ничего страшного. Нет, ну ты же говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
3: Но я не профессионал в словесности, я
1: ну, тогда,
3: профессионал
1: может быть,
3: в животном мире.
1: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может, стоит написать все на бумаге.
3: Да, в следующий раз я буду с собой переводить, приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
1: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
3: поступили. А мы сегодня
1: нет,
3: даже
1: мы
3: не
1: говорили о переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта и автобусов.
0: И так далее, да. Да. Здравствуйте, вы в прямом чешу, эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
5: А насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус одинаковый вот насчет животных? Вот как вы любите вообще?
1: Я думаю,
5: я
1: что...
5: просто... Ой.
1: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
5: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какие? Какое?
5: Свинки морские.
0: Кто? Кто?
5: Свинки морские.
3: А их так много, вы их так называете?
5: У меня их три. Чип, Гаечка и маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
3: Это вы Кириллу, вот он у нас профессор.
1: Вы назовите ее бригада по сносу.
5: Что-что?
1: Назовите ее маленькую бригаду по сносу.
5: Как-как?
1: Бригада по сносу.
5: Да, сейчас запишу.
1: Запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы бригада, слушаете да? нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках. Мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое.
5: Да.
1: Имя редкое, и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый чип?
0: Галя потом
5: чип?
0: Идет.
3: Гайка.
5: И Гаечка, Гайка.
1: Чип, Гаечка да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А сын
1: чип...
0: у них будет бригада по сносу.
1: Чип, Гаечка и бригада по сносу.
5: Ой, ой, спасибо вам за подсказку.
3: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас так
5: нет,
3: скоро.
5: Не уйду.
3: А кем вы работаете?
5: Ой, я вообще работаю... такая профессия, конечно. Ну, сейчас мы работаем из-за квартиры. Работаю я горничная.
0: Кем-кем?
3: Горничная.
1: Да. Ну, это отлично.
3: Высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
5: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну да.
3: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
5: Ну, как сказать...
0: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
5: Было такое.
0: Расскажите, пожалуйста.
5: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалось начальство за справедливость.
1: Ну, это как
3: бы... Ну, это не то чуть-чуть.
0: Это как бы, да.
3: Вот
0: это...
3: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
5: Ой.
0: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, и хозяева ничего не заметили, или что-то в таком духе. А вот еще у меня такой вопрос.
5: Да.
3: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев или вы встречали в соседних?
1: Я сразу извиняюсь за...
5: Мы люди честные, ни в коем случае.
3: Да.
5: Да не дай бог. Ой, нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
0: Спасибо. Спасибо. Какой-то ты нетактичный сегодня.
3: Абсолютно. Я вопрос задаю, мне интересно.
1: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
1: знаете ли вы
0: вещи.
1: Случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать.
3: Да, это я понимаю, самое, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
3: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень
1: сложный. Это если только вы позвоните.
3: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело. Я даже на другие радиостанции не звоню, они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
1: Вот, но это непроверяемо.
3: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? Бригада по сносу. Это чью форму оно принимает?
1: Это очень, это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще это называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
3: Черепах. То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот стайки рыбок.
1: Нет,
0: это индивидуально.
1: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно. Это
3: а мужское вот такое же имя есть?
1: Нет.
3: Все вот красивое имя достается.
1: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
3: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доете ли вы ее и как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похожее на корову.
1: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знают единицы. Поэтому...
3: И доят мизинцами или как-то по-другому?
1: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
3: Не, это не ирония.
1: Это очень личное, я бы не хотел об этом говорить.
3: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие. Даже вот если брать габариты тела мужского, то у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь.
0: И как совершенно у дойеров полос, свинок, кстати. Вот да. Гладкий.
3: Нет линий.
1: Ну, это же разговор, это морских свинок, мы же говорили,
3: вот
1: что они маленькие.
3: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
1: Ну, а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
3: Ну, хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
1: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
3: А это вы
1: можно...
3: из-за престижа, да? Или с целью денег?
0: А может быть, шкурки ценятся, кстати?
1: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, кстати, сейчас в моде петушки, шапки из шкурок морских свинок.
3: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать... вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели и поставили.
0: Она и живая вроде, успокаивает и место меньше занимает.
3: И ну, не мучает, не мучает
1: кажется,
3: своим
1: что
3: присутствием.
1: Рано это еще делать.
3: Рано, маленькая, да, свинка?
1: Конечно.
3: И вы именно такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы не подлазят.
1: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доить. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
3: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
1: Причем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
3: Вы говорите о личном, а я говорю о общественном.
1: Что же, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все лично заканчивается?
3: Не совсем.
0: Может быть, свинка — это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
3: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то подумал. Песня на это.
6: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
0: И в гостях у программы «Монморанси» Сергей Троицкий, известный как «Паук» в народе, Олег Гастелло. Этот человек, вернее, этому человеку мы обязаны в свое время открытием клуба «Секстон Фост», достаточно известного. Сегодня это автор текстов тех композиций, которые в основном мы будем прослушивать. Также он у нас сценарист и, судя по его одежде, спортсмен, поскольку китайский спортивный костюм фирмы «Адидас», одетый на нем, говорит «за». И Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности корпорации тяжелого рока, сокращенно КТР. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад
7: Здравствуйте. Рад
0: приветствовать вас. Ну, еще я хотел спросить, кто вот эта четвертая женщина с разбитым подбородком и в марлях? Почему в марле вот все не в подбородках, а, в общем-то, она обмотана ими по кругу и пытается как-то шевелиться? Мне это, честно говоря, неприятно, потому что она входит в противофазу с нашей девушкой Прохором.
7: Ну, дело в том, что это, говорю, я паук. Мы сейчас занялись, так сказать, детской индустрией и пытались провести сюда на радиостанцию «Эхо Москвы», где в коридорах висит куча юбилейных, так сказать, портретов различных людей. Девушка в марлях и перевязанными бинтами. Джессика Сакс. Только что, 20 минут назад, я с ней танцевал в клубе «Табула Раса», в общем-то, вот. Где практически отпорол ее в духовку, в общем-то. Вот. Но, к сожалению, бабушка, которая стояла внизу, так сказать, внизу билдинга, не пустила трупака почему-то.
0: То не знаю, почему. Ну, это, в принципе, бывает. Дело в том, что надо было просто забрать бабушку с собой. И, ладно, пусть мы ее положим пока в уголок и так далее. Но вот дело в том, хотел я спросить у тебя, Сергей, почему все так произошло? Вот почему все рухнуло? Ну, вот все рухнуло. Вот понимаешь, вот даже моя любимая китайская ваза была вчера, в общем-то, сбита автомобилем. Я вынес ее, ну, поставил на проезжую часть, чтобы проезжающим и проходящим как-то порадовать взгляд. А в результате ее сбили, и даже никаких эмоций положительных на лицах этих водителей, как и прохожих, я не увидел. От чего?
7: Понимаешь, что это, Саша, у тебя рухнула только одна китайская ваза, но меня еще украли.

0: ни на миг не мог представить, что мой автомобиль BMW 728, например, с фашистской каской, например, могут кто-то украсть, например. Кто же его украл, как ты думаешь?
1: Ну, я так полагаю, что он стоит где-нибудь в районе Троицы-Лыковского проезда. Мне так кажется. Я что-то знакомое там видел, поскольку я видел также и твой автомобиль. А что касается до меня, так я вот закупился мочалками, да нельзя, и губками. Почему? Потому что я знаю, что продукты питания можно съесть все. Ну, например, продадим мы их, и все съедят. А что касается гигиены, так это вещь вечная. То есть губка одной, например, могут помыться, ну, человек 600, может быть, даже 618. Аж не говорю, да.
0: На самом деле, в принципе, для нормального человека, который тусуется в нынешней экстремальной ситуации, это губки, мочалки, они играют роль, но самое главное, я считаю, это каннибализм, в общем-то.
1: Безусловно.
0: Вот.
1: Безусловно.
0: Когда, в принципе, у нас не будет денег, из-за того, что доллар полностью обвалится, мы можем заняться каннибализмом. И лучше по этому поводу это скажет вот начальник службы безопасности КТР, который в свое время, когда воевал с Сербией, это людям топором отрубал голову, в общем, и складывал их в адидасовскую сумку.
2: Да, конечно. На случай глобального геноцида нам все-таки, я думаю, придется заниматься тем, что мы будем добивать раненых и заниматься мародерством. Это единственный способ выживания.
1: Это оправданно. Я, кстати, считаю, что вот такое слово, как мародерство и каннибализм, ввели как раз люди из вражеского лагеря, поскольку та армия, которая, ну, которая внутри, которая это культивируется, ну, дескать, по-русски это называется «отчет добру пропадать», и выживает сильнее. Ты знаешь, Саш, дело в том, что я раскрыл секрет, почему многие домашние хозяйки заводят вот котов и кастрируют их. Это же на самом деле тоже в подсознанке, у них сидит желание запаса. Причем они делают хитрее, это не соленое, что-то сразу парное мясцо, понимаешь?
2: Да, хозяек понимаю.
1: Олег, а вот чем затаривался ты? Потому что тут говорили, что ты, в общем-то, собирал что-то возле грибного канала такой палкой, на которой был гвоздь вот в момент кризиса.
3: Нет, так получилось, что мне в корпорации должны были заплатить получку. Я приехал и увидел там в дверях надпись «Мы обанкротились. Паук».
1: Сергей, ну, насколько эта информация верна? Вот и существует ли в таком случае корпорация транспортных рабочих? Потому что я сейчас видел вот двух, они носили у нас тут постоянно вот туда, знаешь, бывало, принесут сюда. Вот только что я посмотрел, они унесли вот уже наверх. И пока не возвращались.
0: Ну, дело в том, что нас, как и всех, в общем-то, практически одного солидных обывателей города Москвы, это посетило полное банкротство в связи с обвалом и, так сказать, увеличением цены и понижением курса рубля. Вообще-то. Мы имели офис на Кутузовском проспекте, который находится, в принципе, рядом с радиостанцией Москвы. Мы платили за него 17 тысяч долларов в месяц, в общем-то, и он был...
1: Ну, так много,
0: да. Вот, 800 метров квадратных, в общем, напротив Белого дома. А, к сожалению, после этого крушения я не могу такие деньги платить, и нам пришлось сделать срочную эвакуацию, эвакуировать все службы, чтобы они готовились, в общем-то, к различным, так сказать, выступлениям. И, естественно, мы в следующий понедельник, который будет вот после уикенда, мы будем с факельным шествием, которая будет происходить в 7 часов на станции метро Октябрьская.
1: В 7 часов утра, надо сказать.
0: Вечера.
1: А, вечер, извини. Кстати, да, а вот всякую герань из офиса тоже убрали, потому что я знаю, что вот новые хозяева, они пытаются урвать хоть кусок. То есть, а старые пытаются вывести все. Например, мы, когда вот переезжали с Никольской, я вот как с квартиры переезжаю, я отдираю фальш, потолки, все, до последнего гвоздя. А бывало, герань свою любимую забываю. Вот как у вас с этим?
0: Ну, конечно, когда в «Газель» грузился компьютеры, факсы и прочие другие прибамбасы, например, у меня было сердце, ну, в сердце рано. Вот, но когда мы создаем то, что ничего не должно дождаться, ничего не должно остаться врагам.

0: тогда мы можем все что угодно воровать с корнем.
1: Совершенно правильно. Вот вопрос господину Черномашин. Саша спрашивает, на чьей стороне ты воевал в Сербии? Грецкий спрашивает, фамилия такая у меня.
2: Я на стороне сербов воевал.
1: Я и не сомневался в этом. Но сейчас я предлагаю отслушать еще одну композицию со сборника номер 2 «Не человек», который называется... Эту песню исполняет всеми нами любимый дельфин. Его сейчас тут с нами нет, поскольку он пляшет где-то и постоянно тренируется. Хочу сразу предупредить наших...
3: Насчет мата.
1: Да, вот насчет того, что в данной композиции будет присутствовать энное количество ненормативной лексики. Поэтому претензии ваши по ее... Вот, потому что, дескать, вы услышали ее, мы принимать не будем. Официально да. Займем. Так что где-то вот пьеса длится почти 3 минутки. Сходите, переверните курицу. Куры подешевели.
0: Да, и это хорошо.

0: был «Дельфин», который тоже принял участие в проекте «Не человек» на стихи Олега Гастелло. Но данная пьеса была записана в соавторстве с «Пауком». Помнится, встречая Новый год, вот где как раз она сломала ногу, и на кости сидела муха, и мы отлавливали ее по всем лестничным клеткам. И, в общем-то, все боялись, поскольку ну, такое неадекватное поведение с утра. Если бы это было в будний день и летом, то ладно. А поскольку в Новый год все, конечно, были испуганы и до сих пор ходят там, ты, в общем-то, достаточно негативно отзывался о музыке такого рода, которую мы только что слышали. Но, тем не менее, на этой записи мы слышим вот твой очаровательный голос. Связано, видимо, с такой, ну, не то, что с попыткой, а с желанием попробовать себя в другом жанре.
1: Ну, дело в том, что, так сказать, да, такой персонаж, как Дельфин, мне дико нравится, потому что он клевейший угарный человек, который очебучивает дикие штуки, там, в общем-то, вот. Более плотно я с ним познакомился, так сказать, в прошлом году, когда Артем Троицкий, вот, он нас пригласил на съемки новогодней программы в постели, или не, не постели, или на диване с Троицким, я не помню, как она называется, в общем-то. Вот. И Дельфин стал даблиться, в общем-то, да.
0: Вот. То есть прям там это...
1: Да, прямо на съемочной площадке. Мне это понравилось, в общем-то, и когда у нас... Когда мой друг Олег Гастелло предложил и сказал, что есть тот человек, который поет нормальный русский рэп, то, в общем-то, потому что Россия не только хоккей национализировала, но и рок-н-ролл, хэви-метал, а также и рэп. Вот. Поэтому мы имеем право исполнять все, что угодно, в общем-то. И Дельфин, он лучше всего подходит, в общем-то. Он и в этой песне, которую мы с ним совместно сделали под названием «Ленин в кепке», я считаю, это самая практически лучшая композиция рэп-рок-музыки, которая была в России.
0: С этим сложно не согласиться. Вот вопрос опять к Саше Черномашинцу. Такой, кстати, очень...
1: Который голову отрезал.
0: Да, вот складывал в сумку «Адидас».
1: «Адидас», да.
0: Причем практичный такой вопрос. Спрашивает Карлос... спрашивает, если вот он решил заняться мародерством и, к примеру, снял сапоги с убитого, какую он должен проделать операцию, прежде чем их примерить, дабы не заболеть грибком?
2: Ну, лучше всего в эти сапоги продавливаться самого.
0: Совершенно верно. Нет более хорошего средства от перхоти, чем собственное...
1: Не, ну, да. Потом это любому сантехнику известно, что моча своя, тем более, она самое лучшее дезинфекционное средство.
2: Щелочь.
0: Кстати, хотел сказать, что у меня есть знакомый машинист тепловоза, так что если кому надо съездить куда-то там по рельсам, то всегда, вот он всегда с бодуна, когда, чтобы его вот на выдох ему там не это, иначе его в рейд не выпустят, он пьет собственную мочу по утрам, стакан выпивает, и вот эта трубочка уже ничего не показывает.
2: Последние дела, кстати.
3: Саш, хотел немножко поправить тебя.
0: Значит... Ты галстук сбился, что ли, имеешь в виду? Я сегодня при галстуке. Ничего, я не смущается.
3: По поводу названия. Значит, название серии аудиосериала, которым мы сейчас занимаемся, звучит так. «Песни партийца». Название первого альбома «Не человек», а название второго «Подонки». Вот сейчас... речь шла о композициях из альбома под названием «Подонки» из аудиосериала «Песни партийца». Так.
0: Ну, та
3: это реклама
0: песня...
3: была, да, вообще-то?
0: Нет, почему ни в коем разе? То есть,
3: не арестуют тебя за это?
0: Меня невозможно, я в галстуке. Понимаешь, вот насколько сложнее арестовать человека, который в галстуке. Заметь, вот если бы я, вот, например, шел, ну вот как ты, например, в спортивном костюме, все, в 2 минуты. Сразу это уже провокационно люди оценивают твою внешность, понимаешь? А я в галстуке, в челме, не в челме, в этой, ну, все видите, вот, как он, бриолин.
3: Паук толкает, говорит, чтобы я сказал что-нибудь про транспортных рабочих.
0: Безусловно.
3: Значит...
1: Скажи, Олег.
3: Да, говорю. Значит, КТР обозначает не корпорация тяжелого рока, а корпорация транспортных рабочих. Потому что это на сегодняшний день единственная организация, возглавляемая Сергеем Евгеньевичем Троицким Пауком, которая еще не обанкротилась. Все остальные организации, которые возглавляются или возглавлялись Сергеем Евгеньевичем Троицким, в скобках Пауком, банкроты. Он никому ничего не должен. Никаких денег он никому никогда не отдавал и не отдаст.
0: Да, ну, совершенно. Вот Саша хотел что-то, да.
1: А некоторые люди, конечно, хотели бы их взять, да.
2: Но у них этого не получится. И корпорация транспортных рабочих в данный момент, это последние дела, занимается производством...
3: Произволом.
2: Производством профсоюзных лидеров. И скоро эти лидеры возьмут под контроль все порты, также металлургическую промышленность и все те отправные точки, от которых будет зависеть развитие нашей национальной экономики.
0: Ты, кстати, не,
1: да, потом же понимаешь, что... Ну, Александров, это мы говорим, например, как можно развиваться наше общество и наше человечество, в общем-то, вот. Когда мы говорим о туризме, мы говорим о транспортных коммуникациях, там, в общем-то, о самолетах, о поездах и так далее, в общем-то. Но именно во время войны может произойти тотальная туризация, так сказать, массового населения. Предположим, если Россия вдруг ни с того ни с сего нападет на Польшу, например, то, естественно, очень много новобранцев сможет посетить Польскую Народную Демократическую Республику, где они не только смогут это приобрести бесплатно различные товары, которые они упакуют себе это, в мешки, но и выбрать себе жен, которые практически живут в каждой квартире, в которую они могут зайти посредством автоматов калашников, которые им выдаст министр обороны.
2: Российской империи, я добавлю от себя.
1: И когда ты даже знаешь, что это, Александр, вот, я тебе скажу такую вещь. Мы недавно вот были, так сказать, на Украине на гастролях, в общем, да. Играли несколько концертов, с нами ездил какое-то место ОМОН, и вдруг подходит человек прямо в оранжевой кепке такой, ну, какой-то мощный бендерец, и он что сказал нам там это...
2: Ну, я не помню, он это там что-то прогнал, после чего мы его дико отбуцкали. Он лишился всего, что есть у него. Ну, в смысле, что было во рту, чем он пережевывал пищу. Вот. И местные сепаратисты нам устроили засаду. Вот. Но я признаюсь честно, что мне пришлось уходить огородами, и только моряки Черноморского флота меня спрятали на авианосце.
0: Вот, кстати, сообщение.
1: Не важно, вот. Да. И он сказал, мы ждем вас как своих оккупантов, в общем-то. Вот. Потому что, ну, всем, допустим, даже украинским ОМОНовцам, им хочется завладеть Польшей, и чтобы каждый не только в России человек, но и на Украине получил по одной голой полячке, в общем-то. Ты даже себе не можешь представить на миг, что было бы у нас в Москве, если в каждой семье жила бы хотя бы одна голая полячка.
0: Я бы даже представляю далее, как это было развивалось, потому что они бы встречались потом около, ну, семьями, там, скажем, я имею в виду туристы, вот эти, которые уже после посещения говорили, ты знаешь, а там ты в Польше был, да, там был, привез там и сумку там Adidas, ну, все как положено, полячку привез там, а ты в Чехии, вот в Чехии не побывал. Вот и туда, туризм.
1: Вот, туризм, да, вот Поэтому мы должны, так сказать, поставить, ну, так сказать, вопрос ребром. Какой нам нужен туризм? За деньги или же на БТРах?
0: Ну, конечно же, на БТРах, безусловно. Во-первых, солярка тоже, но ей можно постоянно подзаправляться. К тому же, за деньги, дело в том, что когда мы платим за свой туризм, да, то есть мы тем самым делаем вклад не в собственную экономику, а в экономику страны, вот, которые, да, а это невыгодно.
1: Конечно.
0: То есть мы же повышаем их экономическую и военную мощь тем самым.
1: Естественно.
0: Вот как думаешь, вот все, вот, например, такие страны, как там ну, там, Гаити и прочие, да, Кипры всякие. Почему, да. Почему они так притягивают туристов? Потому что хотят изобрести собственную атомную бомбу, а потом, собственно, весь мир ей шантажировать. Я
1: конечно,
0: так думаю. Они сейчас наберут туристических денег полностью и скажут, все, все скажут. Угу. Куба,
1: да,
0: пример, вот пример. Вот опять, Саш, к тебе тут там. Мы вас узнали по голосу. Срочно верните телевизор, пиджак и опасную бритву, которая принадлежала до войны моему мужу Гайке Митичу.
2: Модные дела, но я по форточкам не лазю. Я тебе честно признаюсь, и это не моя специализация.
0: Ну что, следующая пьеса.

0: Мы слушаем, я все самое, Олег, никак не могу это выговорить. Это,
1: что, Александр?
0: Название вот этого второго альбома, скажу еще раз. То есть первый был «Не человек», песня,
1: да,
0: «Партийца, не человек».
1: Серия называется «Песни партийца», второй альбом называется «Подонки». Подонки.
0: Ага, понял, да. Вот и вопрос пришел опять к Александру Черномашинцу. Александр, правда ли то, что украинские наемники воевали на стороне хорватов? Опять же, тот же Грецкий волнуется.
2: Понятно. Да, вопрос с малороссами очень интересен. Вообще эти, как их назвали украинцы, эти славяноиды очень странные. Это тип славяноидов, которые очень странные. Эти люди воевали не только на стороне хорватов, они воевали на стороне чеченцев. Причем даже в штабе Масхадова приближенные люди сейчас они остались. Они охраняли концлагеря со своими братьями славянами. Очень странные люди. Все это правда.
0: Ну, может быть, это связано, в принципе, с великим голодом, который вот там у них стоит.
2: Не думаю.
0: Или с жаждой денег. Это же, видимо, все-таки платное.
2: Нет, это все платно, я понимаю. Но у них и женщины странные, которые обеспечивают, как бы, нижней частью тела весь Кавказский регион, который тусуется здесь в Москве, весь этот контингент.
0: Ну, может, это такая секс-мощь?
2: Ну, эти подворачивают здесь, те подворачивают там, мужчины где-то на других фронтах. Очень странный народ.
0: А вот как ты считаешь, ведь бытует мнение такое, что, скажем, нация, которая варится сама в себе, рано или поздно вырождается. Вот достаточно посмотреть на портрет Павла II, брата его Павла I, с базедовыми этими зубами, с выпученными глазами, то есть вот эти семейные браки и так далее. То есть бытует мнение, что для того, чтобы нация выживала, нужны какие-то свежие вливания каких-то других кровей. Вот, может быть, это как-то специально продуманная политика украинской партии и правительства?
2: Я предоставлю этот ответ Пауку.
3: Ну, в принципе, для кого не секрет, что в Москве находится около примерно 200 тысяч украинских проституток, в общем-то.
0: Да!
3: Вот. И нам, в принципе, украинские проститутки нравятся.
0: Да.
3: Вот. Особенно мне. Вот. Потому что я люблю, чтобы сразу было примерно 2 или 3 украинские проститутки сразу. Вот. Чтобы можно было дико их отпороть, в общем-то.
2: Одну дать, избить.
3: Да, дать в голову, например. Вот. И одну, конечно, вот, хотя как бы мне было неприятно, но я одну избил из них, в общем-то, в прошлую субботу. Вот. Я порвал одну украинскую проститутку, вот, и захотел другую тоже. Вот. А она мне, да, это продала телегу, что мы вас, россиян, обыграли в футбол 3-2, в общем-то. Я, конечно, к футболу частично равнодушен, в общем-то. Пусть того, как наши не попали на чемпионат мира, который вообще не понимаю, зачем нужно было транслировать по телевизору. Если Россия не участвует в чемпионате мира, то и не нужно было показывать вообще по телеку все это дело. Да. Вот. А если мы проиграли, да, в общем-то, то, ну, это, так сказать, все москвичи должны были выйти на улицы и изловить всех проституток украинских там и дико их отпороть, в общем-то, да. Ну, а как быть по-другому? Больше
2: бесплатно,
3: никак.
2: Бесплатно.
0: Не, ну, безусловно, безусловно,
2: субботник.
0: Бесплатно. Кстати, вот тут приходят такие просьбы к тебе, Паук, рассказать о своем детстве немножко. Вот, ну, о том золотоногом, босоногом, одуванчиковом детстве, когда ты собирал березовый сок в объятиях с девочкой в косичке. Ну, я неправильно свои мысли выражаю. После того случая со мной что-то случилось, вы это знаете. Но, тем не менее, вот какие-нибудь яркие впечатления из твоего детства просят услышать нас. Вот тут Лиза, в частности, это правда. Просто Лиза.
3: О, Лиза, я рад, что ты дико позвонил к нам сюда на «Эхо Москвы», там, в общем-то, вот. Ты же понимаешь, что эта песня «Лиза разведчица» я посвятил тебе лично. И если сейчас голая, ты можешь взять своей правой рукой за сиську, вот, а левую опустить в сторону черного треугольника, там-то, который наверняка у тебя есть, в общем-то, да. Вот. А детство у нас было хорошее, вот, потому что коммунисты во главе с Зюгановым, они гарантировали просто-напросто это детство, в общем-то. пенинский лагеря, в общем-то, у нас висела в пенинском лагере очень большая, дорогая картина, примерно 8 на 6 метров в квадрате, в общем-то, вот, и когда я обедал, я каждый раз на эту картину смотрел, там какие-то колхозники сдавали продукцию свою, там, в какое-то местное сельпо, в общем-то, и вот, и последние 7, 8, 10 лет я думал, куда могла деться эта картина, в общем-то, за сколько могли ее продать, потому что такого раритета уже никто сейчас не нарисует.
0: Вот еще интересное сообщение тоже к тебе, Сергей. Мы 1500 человек сидим в ночной смене на заводе, бьем баклуши, нет деталей для сборки виртуального полигона, конвейер заглох. У нас в смене ни одной бабы. Просим вашего гостя, так как он много был за границей, рассказать про тамошних проституток. Говорят, что они там разного цвета, красного, кофейного, какао, шоколадные, как деготь и как сметана. Пусть нам расскажет, какой нации эти цвета и все, что он об этом знает. Подпись «Прораб». Действительно, я знаю, что ты недавно вернулся вот из-за зарубежной поездки, и, в общем-то, входило в план твоей поездки ознакомление с тамошними запасами вот, данных особей.
3: Ну, дело в том, что если так говорить конкретно, что последняя зарубежная поездка была на территории Крымской губернии, которая считается как бы за границей. На самом деле, вот мы, так сказать, как я, Олег и Саша, мы считаем, что это Крымская губерния Российской Федерации, просто, в общем-то, которую нужно быстрее к рукам прибрать. Там очень, в Гурзуфе особенно, очень много девок из Москвы, из Питера, которых можно сразу дико отпороть. Не только в голову, но и в духовку, и черный треугольник, в общем-то. Или вдвоем, или втроем. Потому что у женщины всегда есть примерно три места, где три человека могут сразу ее дико пороть, в общем-то. Вот. Что касается проституток, в общем-то, то особенно много проституток в больших городах, по типу Москва, Берлин, Париж, в общем-то, это Лондон и Нью-Йорк, в общем-то. Потому что в больших городах, это, мегаполисах, собирается весь сброд и все деньги, в общем-то. Да. Вот. А где деньги, там проститутки, сами понимаете, в общем-то. Да. Вот. И, соответственно, у нас есть новая концепция, так сказать, выживания России. Когда мы, в принципе, Москву и Питер отдадим этим людям на практически полное разграбление. Вот по этому поводу скажет Гастелло.
1: Да, я добавлю немножко по поводу Берлина. Вот если вы окажетесь в Берлине и захотите приобрести женщину, не езжайте на улицу. Вот, ну, вы подойдете к таксисту, да, и спросите, где можно приобрести проститутку. Он скажет, поехали на улицу, где фонари горят, где они стоят в перьях, там, в павлиньях, в шубах голые. Вот, не езжайте, потому что, когда вы начнете там говорить с акцентом или по-русски, вот, вам сразу объявят цену от 200 марок и выше. Поэтому пытайтесь воспользоваться услугами каких-то знакомых, вот, или лучше всего найдите каких-нибудь русских теток по газетам. Они могут жалиться над вами.
3: Или МК Берлин.
1: Да, или МК Берлин.
0: Кстати, я вот хотел сказать, не кажется ли вам, уважаемый гость, что вот такая миграция вот проституток, да, ну, скажем, из Украины сюда в Москву и далее. Почему? Потому что, например, вот в Чехии, да, уже москвички, там, скажем, в ФРГ уже, значит, чешки, в Лондоне уже, ну и так далее, цепочка. Это просто связано с вечным стремлением женщины к лучшему, к доброму и к...
2: Ну, женщина наиболее демократическая часть общества.
3: Ну,
0: да!
3: Саша, ты же понимаешь, что это обаяние буржуазии, оно беспредельно, в общем-то, вот. И, естественно, каждая девушка мечтает, в общем-то, о светлом будущем, о котором мы говорим, это постоянно, в общем-то, вот. Русские — это империалисты, в общем-то, да, вот. Мы говорим, наше будущее будет хорошее. девушка, которая живет сейчас здесь, в Москве. Естественно, она хочет поехать куда-то в другие страны, чтобы найти свою судьбу. И нам выгодно это, на самом деле, в общем-то, вот. Дело в том, что несколько девок, которые работали в свое время в секс-шоу группы «Коррозия металла», они сделали удачные браки, так сказать, с подданными Швейцарии, Германии и Франции. И потом удачно с ними развелись, и в результате этой манипуляции получили примерно половину, так сказать, состояния их женихов, которые... так сказать, выражалось в автомобилях Альфа Ромео, банковских этих, ну, счетах на пластиковых картах Visa, да, в общем-то, в которых можно в любом банке снять, да, в общем, как у нас, да, в общем-то, вот, ну и прочих других материально-технических ценностей.
0: То есть это своего рода такая секс-интервенция.
3: Да, конечно.
0: Но в таком случае ведь нужен как-то стратегически напрашиваться, смотреть в разные стороны, потому что интервенция должна происходить, вот, ну, скажем, из России, вот секс-интервенция, не только там это там, во Францию или в Чехию, но и в ту же Украину, поскольку получается, что, как говорится, если рыба гниет с головы, то тут она попросту гниет с жопы. И чтобы как-то поправить это положение, нужно как-то туда снарядить вот в целях интервенции какой-то отряд, это массажисток окопных и так
1: вот
0: далее.
1: Мы их, нет, мы хотим...
2: Значит, пораженных СПИДом.
1: Массажистками могут выступить женщины секс-шоу «Коррозия металла». А мы сейчас будем писать письмо этому новому правительству, главе с этим, вот, с человеком, с разведчиком, который из иностранных дел,
0: да.
1: с Примаковым. Пусть он даст денег на интервенцию. «Коррозия металла» уже бесплатно, уже несколько лет пытается интервенцией заниматься. Сколько можно-то? Пусть деньги дадут на это. Сколько можно-то?
0: Безусловно.
3: Конечно, но я не украл еще у государства это, ни копейки, в общем-то.
0: Я все тоже.
3: Это, ну, это, тоже. Это, все, это, все выдаю из своих личных средств, в общем-то. Вот. А если бы я не выдавал за последние 10 лет, в общем-то, девкам деньги, в общем-то, ты же, Саша, представляешь, сколько у меня могло их быть, в общем-то.
0: Да, я представляю. Если я представляю, и сколько их сейчас у этих девок, которым ты выдал.
3: Ну, они могли их пропить просто-напросто.
0: Или нацепить на них это, накупить на них шубы из дорогих животных, а эти шубы порвать об ручки подъездов.
3: Да, вот. Но вот по поводу шуб, я хочу сразу сказать, кто нас слушает там, да, вот, какая реалия может быть в ближайшие, так сказать, 2-3 года, в общем-то. Естественно, наше имперское движение растет, ширится вглубь и ввысь, в общем-то. И все те люди, которые будут сейчас, на данном этапе, нам помогать, давать нам деньги, например, или девки, которые будут участвовать в качестве разведчиц, они могут, так сказать, быть в числе тех, кто будет ездить на красных дорогих автомобилях по улицам города, в шубах, в бриллиантах, в золоте и абсолютно голыми, пить шампанское. А справа будут идти люди на войну, а слева будут идти на работу.
0: А автомобили будут ручной сборки.
3: Естественно. Очень...
1: Английского производства.
0: Ну и еще такой вопрос, прежде чем мы послушаем композицию. Уважаемый паук, знаете ли вы что-нибудь о колхозе кришнаидов в Подмосковье? Денис спрашивает.
3: Ну, допустим, к кришнаидам я отношусь враждебно. В свое время мои бывшие музыканты, например, Костели Боров, они увлекались кришнаидством, в общем-то. И один раз, ну, классическая история, просто расскажу, в общем-то, кто думает, что это хорошо. Вот. Мы спорили с Костелем в поезде, есть ли котлеты или не есть котлеты с мясом. Вот, я доказывал, что вот неплохо бы выпить водки и съесть котлеты с мясом. Вот. И с другими животными. Вот. И в этот момент упал с третьей полки черный ящик, в котором лежали стоки от барабанов, в общем-то, на карлика, нашего черного хоббита. И у него кусок черепа снесло вместе с мозгами, в общем-то, костями и кровью.
0: Mm-hmm. Вот Саша Черномашинцев что-то хочет добавить.
2: Денис, объявляйте благодарность за информацию. Просьба еще прислать адрес этого колхоза. И
1: поднимаем этот... у них все семена и семечки. Фенов туда отправим.
2: Да. Ну, мы совершим там акт бытового фашизма обязательно. Только большая просьба, Денис. Пришли адрес.
0: А, вот еще вопрос. Паук. Сейчас просто очень много сыпется всяческих писем. Я поэтому буду так это... Сейчас... Ну, просто вопрос достаточно интересный. Паук, скажи, пожалуйста, что с Гитлером? Читала в какой-то газете некую статью о его пропаже. Действительно ли это с ним произошло? Подпись Таня.
3: Таня, ты же понимаешь, что человеку 113 лет. И как многим пенсионерам нашего, так сказать, общества, ему трудно разобраться, когда это происходит деноминация, фальсификация или... или подорожание цен на доллар США и на рубли. Вот.
0: Он так, даже как... с трудом, наверное, и понимает, что такое доллары, как все пожилые люди уже просто.
3: Когда мы ездили на гастроли, да, в общем, да, Гитлер всегда это, был замечен в мошенничестве это, с местными это, валютной массой, да, в общем, так называемой. Вот. И ситуация заключается в том, что действительно этого человека убили узбекские экстремисты, которые забили его тибетейками. Значит, вот.
0: Да.
3: Когда он пытался поменять в местной узбекской сберкассе $1000 США фальшивых. Но на самом деле, так как Гитлер является русским преступником, значит, он имеет право в любой республике пытаться поменять $1000 США фальшивых там-то. И в этом вот никто не имеет права обвинить, в общем-то.
2: Жалко,
3: потому что в этот момент...
0: Не разобрались.
3: Он, когда он меняет фальшивые $1000 США на русские рубли, я считаю, что он патриот России.
1: Он исполняет миссию.
0: Безусловно.
1: Вот на эту тему, кстати, Саш, одна из композиций в альбоме.
0: Слушаем.

Снятся девочки сны, снятся девочки новые джинсы и апрель, время весны, когда праздник у всех фашистов, день рождения художника.

0: И вот за то время, пока мы слушали песню под названием «Новости», огромное количество пришло писем. В частности, вот Грецкий спрашивает, почему приверженцы движения скинхедов, вот наши отечественные, слепо подражают англичанам. В частности, англичане и прочие вот европейские скинхеды ведут борьбу против лиц черных, с черной кожицей, да? Вот. Почему, спрашивает Грецкий, вот здесь как-то не вести борьбу с какими-то другими персоналиями? Я вот, правда, не знаю, на какие он намекает. Я думаю, что вот Александр Черномашенцев ответит на этот вопрос.
1: Ну, я на этот вопрос могу ответить очень просто. Просто те люди, которые здесь ходят с бритыми головами, у них нет образования, и они даже не читали такую простую книгу, как «Майн кампф». И им бы, конечно, надо дать немножко почвенной имперской идеи, чтобы они понимали, где они живут и что они делают, чтобы не делали таких глупостей. Мне это тоже неприятно, товарищ Грецкий.
2: Угу. Вот, потом я со своей стороны хочу сказать, что бритоголовым можно быть даже на бытовом уровне. Вот, допустим, предположим... И это может быть в самом простейшем быту, как с рыбалкой, в общем-то. Вот. Дело в том, что в этом году, например, практически все лето, мы каждый уикенд, так сказать, ездили к нашему другу, так сказать, Олегу Гастелло, так сказать, отдыхать на даче и собирать грибы. И также заниматься рыбалкой. Но мы занимались не такой рыбалкой, на удочку ловили. А как помните, так сказать, в романе, не помню, в каком романе, у Толстого, кажется, «Три сестры», там, в общем-то, когда белогвардейцы вступили в город, в общем-то, вот.
3: «Хождение по мукам».
2: Да, «Хождение по мукам», вот. И там земцы на лодках плыли и веслами глушили этих большевиков и красных, там, в общем-то, которые это переплывали через реку, в общем-то, вот. И мы вот как раз вот занимались это земской рыбной охотой. Мы втроем голые в фашистских касках, там, в общем-то, ездили на лодках, вот. На веслах у нас сидела Лаура, это очень дорогостоящий фотограф, который получает примерно около $3000 там висит, в общем-то, за свои фотографии.
0: За один щелчок даже.
2: Да, да, за модных. Ну, она очень худенькая девушка такая, очень, она сидела на веслах. А мы на нее дико орали, там, в общем-то, И били палками, веслами это по рыбе, которая всплывала селитерной наверх. И потом у нас в конце охоты были все руки в крови. И это мне дико нравилось.
0: Это говорит о том, что охота прошла удачно, потому что бывает, приезжают с охоты, у них сапоги в говне, а руки чистые. Вот, Сергей, вот вопрос, ну, тут опять прям очень много всего. Сейчас я прошу у всех некоторых извинения за такие задержки. Просто долбит, да. Вот, вопрос к пауку. Сергей, если бы вы были президентом России, кого бы вы выбрали в премьеры, и что бы вы сделали, если бы вам объявили импичмент?
2: Ну, если бы мне объявили импичмент, естественно, на улице вывели танки бы и завалили всех людей, в общем-то, которые нам были бы неугодны, в общем-то. Вот. А в премьеры, ну, кого можно выбрать? Жирика? Или Зюганова, например, или Лужка, там, в общем-то, вот. Если мы говорим о хозяйстве, там, в общем-то, или говорим о торговле, там, в общем-то, лучше всего с хозяйством это справляется Лужок, там, в общем-то, вот, который сделал хорошую дорогу, но сделал невыносимую жизнь для всех москвичей, которые занимаются каким-либо бизнесом, там-то. Нам в Москве живется плохо, потому что у нас здесь в городе больше всего денег, но мы эти деньги не можем потратить на себя и не можем потратить на развитие своих фирм, потому что аренда и другие торговые условия, которые созданы для Москвы, они невыносимы не только для предпринимателя, но и для любого человека.
0: Опять же, вопрос к Пауку. Говорят, ты недавно раздолбал свой мотоцикл Карпат и посему пребываешь в депрессии. Так ли это? Спрашивает Канат Жумаканович.
2: Ну, на самом деле, у меня мотоцикла никого не было, потому что я только к нему присматриваюсь. Вот, в прошлую субботу на день города Москвы у меня украли BMW 728, и теперь я закупил проездной билет на 20 поездок за 40 руб, в общем-то, и днем перемещаясь на метро, а ночью такси. Или на модном фашистском автомобиле Nissan, так сказать, двухдверном, на котором ездит мой друг Саша Фашист.
0: Саша, есть у тебя что добавить? Или все вышесказанное это правда?
1: Да, это истинная правда, и у моего друга сейчас нет автомобиля. Днем я веду полупреступный образ жизни.
0: Ну, как и все.
1: Да.
0: Я тоже, например, где барсетку, там, знаешь, там...
1: Ну, конечно, подрезать приходится и заглядывать в открытые форточки и кидать камушки. Если никто не выглядывает, нужно нырять, а иначе не проживем. Вот. А по ночам веду приличный образ жизни, вожу паука по городу и беседую с ним о фашизме.
2: Да, вот. И мы в последнее время с Олегом Гастелло, вот нашим фашистским писателем, думали, я ему говорю: Олег, где мы можем заработать деньги, например? Мы долго думали. И когда наступил кризис, так сказать, ну, ближайших последних дней, в общем-то, мы еще раз убедились, что сейчас в России без маза заниматься каким-то бизнесом лучше всего ничего не делать. Целыми днями пить водку, пить пиво, так сказать, сесть с девушками, ходить на дискотеку, ничего не делать, в общем-то, вот. Или же, но единственное, как бы, такое ценное дело – это воровать. Вот.
0: Да.
2: Да, в последнее время вот мы с Олегом ходим на модные презентации, на модные тусовки, там что-то. Вот неделю назад мы были на презентации модного журнала Vogue, как называется это, для женщин журнал там, да? Это,
0: там, где они вставляются.
2: Да, да, но в Петровском, обложку, это в Петровском пассаже, там что-то на модном презентации модного журнала Vogue, который впервые в России сейчас издался. Вот. И там с нашими друзьями-карманниками мы занимались обычным бытовым воровством. Воровством то, что находилось не только в карманах, так сказать, у богатых людей, которые...
3: Мы наводили, Сергей.
2: Да, пригласили на презентацию на перну, и также и у дам, которые висели колье. Например, мы конкретно наводили, и после презентации в пассаже мы получили свою долю, которая была хорошая.
0: А вот хотелось такую мысль мне обсудить, это немножко отойдя от тех посланий, которые в изобилии нам присылают, к ним мы, конечно же, после вернемся. Вот меня вот такая мысль поразила, что кое-кто, а в частности это журнализмы, ну, журналисты, особенно телевизионные
1: журналисты.
0: Да, да, совершенно верно. Они делают все возможное и невозможное для того, чтобы развязать самую вульгарную войну между, так сейчас принято говорить, регионами и Москвой. Показывая по телевидению вот как раз жрущих бездельников, каких-то вновь появившихся зажегшихся звезд, которые там, ну, пошил он какую-то юбку, к примеру. Никто же не спорит, что эта юбка некрасивая. Красивая, но это вовсе не значит, что его, скажем так, здоровую, несколько педерастическую вида морду нужно показывать ежедневно по телевизору, жрущего, вот, знаешь, икру на банкете. Тогда как люди где-то там в Самаре не могут купить себе макароны. То есть разумно, что как-то нужно вот это дело немножко, ну, хотя бы там сделать способом микса, там, что он не икру жрет, а, ну, перловку, понимаете? Ну, что-то такое как-то сглаживать. Нет, вот весь этот, как им кажется, шик и блеск, он выплескивается наружу. На мой взгляд, это несколько провокационно. Вот, а вот какие у вас на эту тему есть соображения? А вот Саша Черномашин, собственно.
1: Народ дошел до ручки, он дико испорчен, и иллюзорные мысли, которые он потребляет через телевизор, он их воспринимает за свои. Вот в этом беда. Вот у людей в этом беда. Он смотрит по телевизору, когда он все это видит, а в подсознании он начинает понимать, как будто это происходит с ним. Вот. Поэтому все так и происходит.
3: Мы, на самом деле, очень долго боролись и с явлениями вопиющего хамство со стороны гомосексуалистов, явлениями пропаганды, идеологии даже гомосексуальной. Вот. Боролись не только с этим, с пришедшим с Запада, с пришедшей с Запада наркоманией, вот, и прочей грязью. Вот. Но потом, после долгих размышлений, решили, что... И это у нас в программе транспортных рабочих заложено, что гораздо проще сегодня опереться на то, что уже сделано сегодня Лужком, Лужковым Юрием Михайловичем. Он, конечно, хороший человек, наш, Тимирязевского района. Вот, много сделал хорошего для города. Но единственное, что он не делает, он почему-то не контролирует миграцию. Миграция в Москву приняла характер ужасающий. Это хаос, это страшное явление, которое задело сегодня всех нас. И наш проект называется «Москва. Город ЛБН». «Москва. Город лиц без национальности». Мы практически сегодня только зафиксировали уже то, что произошло. Мы ничего нового не придумали. Мы только засветили пленку, которую отснял Юрий Михайлович. И что у нас получилось? Москва в нашем проекте – это город, наводненный толпами наркоманов, кавказцев всех видов, азиатов, гомосексуалистов.
0: Мало вот. Того, я прошу прощения, да. Что я внедряюсь все чаще и чаще. Это меня дико удивляет и немножко обижает. По телевидению, во всяких программах, например, «Петровка 18», да, или это самое, там, «Дежурное отделение», тоже программа, там, «Бутуз» такой ведет замечательный совершенно, который говорит: «До встречи в дежурном отделении».
3: Жирняк.
0: Олег, как вы грубый, да. Бутуз, скажем, Бутуз. Вот так все чаще показывают кенийских наркоторговцев, причем говорят о том, что у них реально существует своя сеть и так далее. То есть тут уже ведь, конечно, может быть, и не в свое дело мы особо лезем, но тем не менее даже, ну, хорошо, во всем мире существует это рынок наркоторговли, да, но каким образом получилось так, что наши-то эти вот преступные элементы допустили, чтобы вот в Патрисе Лумумба, я не понимаю этого, не говоря уже вообще о политической стороне этого вопроса, почему они продают там нашим грудничкам несмышленным вот эту всякую белую гадость и там героин.
3: Сань, давай я договорю.
0: Да, конечно, конечно. Да.
3: Вот смотри, что получается. Итак, о проекте «Москва. Город ЛБН». Москва заселяется вот этими самыми толпами наркоманов, негров, всевозможных гомосексуалистов и пьяных баб, проституток с Украины, со всех сторон необъятного СНГ. Вот. Они ходят по улицам, вам некуда деться. И вот этим вот несчастным москвичам, конечно, мы дадим оружие. Мы дадим, кто не хочет выехать. Вот. Но сам город, Москву, мы превратим в гигантское гетто, которое обмотаем тремя рядами колючей проволоки. И там будет полный остров свободы. Остров настоящей свободы. Таким образом, мы выхватим из рук Соединенных Штатов Америки инициативу. И единственное... Самая свободная точка в мире будет находиться на территории России, в Москве. Наш лозунг – все самое нам. Мы достойны всего самого лучшего. А самое лучшее может находиться только в метре от самого плохого, самого страшного и самого жуткого.
2: Да, это на самом деле это действительно так. Потому что, получается, когда я был в Германии, в общем-то, у нас был большой тур по, так сказать, провинциальным городам, и когда я приехал ночью в Германию, в общем-то, я видел, что под самые центральные улицы Берлина ехал гигантский экскаватор, который, так сказать, ковшом сгребал гигантскую кучу кала, в общем-то, этих пепсикольных бутылок, в общем-то, и по краям стояли проститутки, в общем-то, это. С этим бороться мы никак не можем, в общем-то, вот. У нас есть другие, более мощные, так сказать, проблемы, в общем-то. Нам нужно заниматься торговлей и войной, в общем-то. Вот. Наши друзья, так сказать, чеченцы, которые поддерживали Доку Завгаева, они сюда приезжали к нам и говорили: «Ребята, какие у вас елки, они же $1000 стоят». Потому что и мы говорим: нам не нужно ничего, мы должны торговать елками и получать деньги. конкретные деньги на каждую душу населения, на каждую душу москвича, там, в общем-то, деньги, в общем-то.
0: А вот как тебе нравятся идеи? Это в свое время у меня был друг, его звали Афанасий, вот сейчас он уехал уже куда-то, и следы его пропали. Он предложил в свое время направить все ядерное оружие на Европу и Америку, держать, значит, всякие вот там свои пальцы над всеми этими кнопками и сказать им, дескать, вы должны каждому человеку прислать, ну, россиянину по 500 гринца, по автомобилю, по видеодвойке, ну и так далее, и по продуктам.
2: Тогда видеодвойка хорошая.
3: Правильно.
0: Хорошая идея. Хорошая, по-моему, идея была, да? Тут вот меня упрекнули в том, что я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике. Это, видимо, к моей тираде насчет вот, торговли наркотиками. Ну, так я поэтому и спросил вот у тех, кто разбирается. Саня, да.
2: Саша фашист скажет сейчас.
0: Да.
1: Ну, я вам могу точно сказать, что этот бизнес, он очень закрытый. И когда говорят о том, что вот это есть, да, это есть, но это все находится под контролем наших дорогих и любимых органов, которые занимаются правопорядком. Вот. Нацистские группировки пытались залезть в этот бизнес для того, чтобы контролировать и под видом контроля уничтожать этот бизнес. Но у нас ничего не получилось. Вот. Даже часть людей постреляли частично.
0: Ну, это обычные как-то непечальные издержки производства. Тут уже ничего не скажешь.
3: Они же должны выследить, откуда идут наркотики. Они выслеживают уже 10 лет. Откуда же идут наркотики?
2: Я считаю, что, допустим, если мы говорим так, что, допустим, Черномырдин и Зюганов там, ну, и другие прочие люди, они выступают за естественные монополии, да, вот, за естественные монополии, которые торгуют газом, нефтью, там, в общем-то, и другими прибамбасами. А почему бы нам тогда, если мы дошли уже в данном месте до ручки, почему бы нам не торговать наркотиками?
0: Они тут не произрастают. Дело в том, что мы не Колумбия, где все так и живут,
2: не,
0: понимаешь?
2: Не
0: государство с теплым климатом.
2: Не, какая разница? Если же мы... наша дивизия находится в Таджикистане или в других соседних республиках, мы же можем же это получать, этот товар и продавать его на Запад.
0: Так тогда нужно сперва в Таджикистан наладить хороший туризм, понимаешь? Это тоже стоит денег. И три солярки.
2: На самом деле этот бизнес требует мелкие бомбежки, только, в общем-то, и все.
0: А вот человек без имени спрашивает о твоем, Сергей, отношении к Егору Летову. Ну, вопрос достаточно интересный.
2: Ну, дело в том, что Егор Летова... Я видел все примерно два раза. Один раз я смотрел его по телевизору в программе «А», вот, а второй раз я видел его на первомайской демонстрации. Там, в общем-то, Егор Летов приехал в Москву 30 мая, там, в общем-то, в ночь 30 мая на 1 мая, когда Гитлер покончил самоубийством по версии историков. Вот. И Летов приехал и просил, чтобы порепетировать у нас на базе, там, в общем-то, вот. Но ему не понравилась наша аппаратура, и он устроил панику, там, в общем-то. Вот. И я его увидел в 9 утра.
1: Не, но перед этим мы же его избили.
2: Да, это естественно, вот. И я видел на Октябрьской площади, где он с несколькими, так сказать, НБПшными людьми пошел под флагами, да, потом его арестовали в милицию, собрали в кутузку, там, в общем-то, после чего собралось примерно около 300 оголтелых фэнов КТР, там, в общем-то, которые с флагами ходили по улице, морали, пили водку, там, в общем-то, и пытались ограбить дорогие магазины.
0: Угу. Вот еще вопрос от Михаила к тебе, Паук, касаемо интернета и вообще компьютеров. Это, видимо, связано с композицией, вот, Гитлер-компьютер и так далее. Вообще как к явлению. Интернет как явление.
2: Да, вот сейчас я в ближайшие полтора месяца буду заниматься, естественно, интернетом. Планирую себе домой также закупить мощный компьютер, в общем-то, это вот. Ну, а пока отношения с компьютером у меня такие, что я, когда вчера я приехал из гостей от моего друга,

0: найти, куда он пропал. Он был очень сильно пьян и возбужден, как обычно. Вот, поэтому, если кто-то увидит, помогите ему добраться до дома.
1: Вот вопрос такой политический от Андрея. Паук, белые идеи, это реально сегодня?
2: Ну, дело в том, что к нам в офис на Кутузовский проспект, который нас сейчас конфисковали власти, там, приходила одна тетка, в общем-то, и говорила, что в США находится некое белое братство, которое готово дать 500 тысяч долларов на то, чтобы фашистская партия России получила 5% в Госдуме, там, в общем-то. Вот. Но когда она получила конкретную сумму, она куда-то исчезла, в общем-то, но с белым движением такая здесь двоякая ситуация. С одной стороны, нам не нравятся, так сказать, негры, не потому что они негры, в общем-то, а потому что негры, они, видите, они черти на самом деле, вот. И даже Майкл Джексон, когда он получил более-менее какой-то маломальский прайс, он стал отбеливаться в барокамере, в общем-то. Им всем хочется стать белым, в общем-то. Вот. И у них всех мечта, в общем-то. Вот. Как получить прайс, сразу отбелиться, в общем-то. Вот. Но мы с своей стороны, если негры сделают восстание в США, вот, и потребуют себе 5-6 штатов в том, чтобы сделать независимую негритянскую американскую республику, мы их, соответственно, поддержим. Да, полностью, чтобы это способствовало развалу США, которое нам не дает продавать товары. Товары, за которые каждый москвич и каждый россиянин может получить конкретные деньги. Деньги совершенно, в долларах США или в дойчмарках, или в рублях.
1: Паук, в организации КТР есть байкеры. А, вопрос, есть ли в КТР байкеры? Подпись «Московские байкеры».
2: Но дело в том, что в организации КТР нет никаких байкеров. У нас есть некие, ну, так сказать, наши друзья, так сказать, по типу байкеров «Ночных волков», Саша Хирурга, вот, который в то же, в свою очередь, например, говорил мне полгода назад, что он планирует сделать туалетную бумагу, которая должна продаваться на байк-шоу, где будет изображен Шамиль Басаев, который порит в задницу Рыбкина, который был начальником этого безопасности.
0: И переговорного процесса.
2: Вот. Угу. Сначала я думал, что это вызов правительство, что как вот наше правительство ведет неумело некую политику, в общем-то. А потом вырисовалась картина другая совсем, которая сказала мне теща, в общем-то, что кто чечены.
1: Как господин Паук относится к тому, что приверженцы некоторых экстремальных музыкальных направлений копируют бритые головы и камуфляж? Является ли это подражание приобщением к лучшему? Вечно ваш Иван Ветров. Но камуфляж даже вот этот, который поет, это как его, Image или как он, ну этот приезжал в Москву, там, пункт, ну неважно, это я со своим этот пункт, ну какой.
0: Ну понятно, понятно.
1: Да, суть. Да.
2: Лучше об этом скажет Саша фашист.
1: Да.
3: Ну, я думаю, в любом случае это прогресс, как бы это ни было. Поэтому, когда встал вопрос о скинхедах, и когда они говорили о том, что хорошо бы, чтобы они приобщились к одной идее, к другой, с этими тупыми людьми, которые называют себя скинхедами, я пытался беседовать последние 4 года. Ничего у меня не получилось, поверьте. Вот, поэтому пусть ходит лысый, носит камуфляж. Это прекрасные топ-модели, которые пугают всех вокруг и распространяют белую идею как заразу.
2: Вот, и ты же понимаешь, Саша, нам самая важная, так сказать, внешняя часть деятельности, в общем-то, вот. Чем больше бритоголовов будет в Москве, там, чем больше будет камуфляжа, там, в общем, тем лучше, в общем-то. Потому что чем больше камуфляжной одежды, во время войны не нужно будет правительству выдавать одежду людям, в общем-то. Хотя

0: одним из первых успехов, когда русская армия вступила в пределы Афганистана, почему там афганская армия поддерживала нас? Потому что именно афганцы выдавали одежду. Вот. И мы своим боевикам, которые хотят, вступить в армию корпорации тяжелого рока, как корпорация транспортных рабочих, мы всегда выдаем американскую камуфляжную одежду, которая очень удобная, это, в общем-то.
1: Про ботинки скажи, вот. Сергей, ботинки
0: да,
1: тебе даем.
0: Да, даем ботинки, это каперфиллеры, как это называется потом.
1: Катерпиллер,
0: вот. Доктор Мартинс, в общем-то, и...
1: Гриндерс.
0: Да, и Гриндерс. Ну, вот в основном Гриндерс, потому что доктор Мартинс, у него еще пластмассовая подошва, которая быстро, ну, стесывается, в общем-то, вот. А у Гриндерса нормальный железный стакан стоит, в общем-то, она меньше стесывается по асфальту, в общем-то. И этими ботинками можно без проблем убить враждебного русской империи человека.
2: Вот такое послание пришло. Немедленно прекратите хулиганить в эфире. Николай Дмитриевич Бушев, член-корреспондент Академии наук, председатель ихтиологической комиссии Института биологии. И для нашего любителя рыб, Николай Дмитриевич, дело в том, что мы не хулиганим, мы рассказываем
1: кстати,
2: то, что
1: давай
2: есть.
1: Давай дальше лучше пропустим этого человека. Нет,
2: но я хотел для него песню поставить. Мы давно не слушали песню. Да. Специально для ихтиолога.

0: И постоянно приходят всяческие вопросы. Вот пришел вопрос от Юлии Гольдман. Она спрашивает, можно ли стать фашистской еврейки?
1: Да, вот по поводу фашистки, ты, девочка-еврейка, можешь стать без проблем. Об этом сейчас скажет писатель Олег Остава.
0: Да.
2: Ну, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, достаточно сложно. Ну, прежде всего, Юля, я советую тебе почитать 18-й номер журнала «Железный марш». Там... 20-й номер, прошу прощения. 20-й номер журнала «Железный марш». Там подробно рассматривается вот аналогичное письмо, когда девушка начала встречаться с юношей. Он бритый, в ботинках тоже скинхедовских и так далее. А у нее в крови присутствует еврейская кровь. И она пишет, что мне делать? Мне так дико все нравится. Мне нравятся все эти формы Штирлица, все это по кайфу. Да, наколки, вот татуировки она хочет себе сделать. Вот, и парни у нее звали Пуговица. Вот, и Пуговица очень нормальный парень. Она говорит, ну вот это вот проблема, и когда я каждый раз слушаю радиостанции, смотрю телевидение, и меня постоянно пугают. Мне постоянно говорят, что тебе нет места здесь, тебе надо куда-то ломиться, бежать, и что когда придут они, они тебя что-то с тобой сделают. Мы говорим, что все это абсолютная чепуха, что тебя девочка, напугали, и тебе не нужно никого бояться. Тебе нужно единственное, что сделать, это... раз и навсегда определиться, кто ты есть такая на самом деле. Сама ты должна понять, посоветоваться там с родителями, с мамой, папой.
0: Нет.
2: Не, надо.
0: Нет,
2: надо...
0: только не с этим, это целиком. То, что вот, ну, советоваться с мамой, с папой, это то же самое, что советоваться с чапой.
2: Есть другой выход.
0: Вот лучше другой.
2: Вот, да. А другой выход такой, что нужно уехать в Израиль.
0: Да!
2: Вот, и там, значит, заняться... активно внедриться в сионистские круги и навести там ужас и стать русской разведчицей.
0: Вот, да. Это гораздо лучше.
1: Да, вот это даже ну, первая песня, которую мы сегодня слушали про это, Лизу разведчицу. Вот, мы говорили с ней о экспансии, о продаже товаров, в общем-то. И самый лучший вариант, конечно, для девушки, которая частично еврейка, там, в общем-то, лучше поехать в Израиль и заняться именно разведывательной деятельностью, чтобы потом господину Примакову сообщать о том, что замышляет Моссад, в общем-то. Да.
0: Вот интересный вопрос. Сейчас я зачту. Сейчас. В общем, смысл в том, что два наших радиослушателя, они сейчас найду, извините, пожалуйста, что так долго. Да, вот, Саша, мы чернокожие близнецы, оставшиеся после Олимпиады 80-го года. Милиция не дает нам покоя. На каждом шагу нас кладут на землю, копаются в карманах, пытаются найти наркотики. Посоветуйте, что нам делать. Подпись Аллен и Герасим. Я бы на их месте кричал, что у нас и так все тело в синяках, и что нас вообще побили, и, ну, не знаю даже, что... Начал бы кричать «help», просто громко-громко кричать «help». Ну, сейчас вот паук посоветует.
1: Ну, дело в том, что мы дали, так сказать, на протяжении последних 2 лет мы дали несколько индульгенций. Одну индульгенцию мы дали, так сказать, клейшему человеку, чернокожему парню, в общем-то, негру, который работал в программе «А», которую закрыли демократы. Вот. Программа «А», она все время показывала рок-клипы и пропагандировала группу «Коррозия металла», в общем-то. И этот человек, негр, который... Он заслужил себе индульгенцию, в общем-то. Но, как ты слышал, мы только что говорили о том, что если ты чернокожий, например, напиши себе табличку это «Я русский», и тебя никто не остановит. Если тебе табличка будет висеть, так сказать, на шее, и значок у тебя «Я русский», вот, я думаю, что у тебя проблем сразу никаких не будет.
0: Вот, кстати, это может быть...
1: Главное, да, определиться, кто ты есть.
0: Вот такой вопрос. Как вы можете пропагандировать фашизм? Или это у вас такие шутки? То есть вот меня очень удивляет, я со своей позиции, она у меня маленькая позиция, сами видите, могу показать. Нет, не надо. Ну, не, в общем, да.
2: Нет, покажи, покажи позицию. Покажи.
0: Ну вот она, видишь. Вот. Да. Невелика, да, прямо скажем. Ну так тем не менее, как только некоторые народы значит, бросают клич о своем воссоединении, да, то это называется как бы великая сходка или что-то такое. Как только русский народ пытается каким-то образом заявить о своем просто хотя бы существовании, это называется фашизмом. В чем причина вот такого отношения именно вот к русским?
1: Саша фашист говорит.
3: Ну, мне очень приятно слышать как бы вот это в эфире, вот такие вопросы. Но я могу сказать по этому поводу примерно так, что могу, вот, во-первых, констатировать факт того, что когда собирается азербайджанская община, это нормально. Когда мы русские собираемся, нас обзывают фашистами, кем угодно обзывают. И русский, имя нарицательное или национальность нарицательная, так ее делают. Потому что были первые шаги сделаны для этого, когда в подзаконном акте Конституции, где были обозначены все национальности, проживающие на территории Российской Федерации, не было указано национальность русские. И якобы все русские. Вот. И сейчас идет гонение. И все это делается для того, чтобы именно эта национальность была нарицательной, ругательной, неприличной, гадкой. Это предпосылка расовой или, там, скажем так, больше национальной дискриминации. Они к этому все готовятся, чтобы никто не писал у себя в паспорте и не говорил о том, что он русский, чтобы у людей сложился ореол такого бедствия.
2: Вот добавлю два слова. Я когда был в Госдуме, там, значит, заседал такой комитет по геополитике. Вот. Меня туда пригласил музыкант.
1: Достало, говорит.
2: Да. Меня туда пригласил бывший барабанщик группы ДК Сергей Жариков. Вот. Очень интересное там событие происходило. Там, значит, сидит куча патриотов, евреев, евреев-патриотов и так далее. Вот. И все рассуждают, значит, о том, что вот так вот с неба ни с того ни с сего неизвестно откуда на нас, на людей, живущих здесь, свалилось слово «фашизм» и свалился значок корявый паукообразный значок, который называется «свастика». Вот. И что с этим делать? И вот сидит толпа из 50 человек, все с седыми бородами.
0: Все получают деньги.
2: Да, все получают деньги в Государственной Думе и смотрят друг на друга и в панике. Что делать? Всех пугает один значок и одно слово. Вот давай, Саня, вот а ты что думаешь? А что вот эта женщина думает? А что делать? А куда вот эту свастику деть? А куда это слово деть? Фашизм? Куда она предлагает это засунуть все?
1: Вот. И, так сказать, когда меня журналисты спрашивают, я говорю, я паук. Вот. Сергей, а почему вы занимаетесь фашизмом, например? Или, например, девушки спрашивают, а что ты можешь предложить, например? Я говорю о том, что общественно-политическое сознание в России может расшевелить только свастика. А допустим, быт и... так сказать, психическое состояние, только кал.
0: Ну что ж, с этим сложно поспорить. Как вы относитесь к девушкам с Тверской, которых переселили, но они вернулись, спрашивают нас из Балашихи?
3: Очень хороший вопрос. Мы относимся к ним прекрасно. Они занимаются тем, что женский материал поставляют в постели нормальных здоровых мужчин. Одно только. Пусть не делают это для лиц непонятных национальностей.
0: ЛБН.
3: Да, для лиц ЛБН.
0: Вопрос к гостям. Пользуетесь ли вы услугами передачи «Магазин на диване»? Действительно, вопрос интересный. Я просто вижу, что у Олега Гастелло под мышкой находится тостерница, которая очень напоминает мне недавний рекламный продукт. Вот.
2: У меня раньше было очень много золота. Я ходил, у меня было 3 браслета золотых. Вот. Потом был перстень с брюликом. И была цепь огромная золотая. Вот. Я все это... Потом ко мне подходит паук, говорит, Олег, а не хочешь ли ты все это продать? Нам нужны деньги. Я все продал. Вот. Поэтому магазин на диване... Ну, мне вообще никак не нравится, не интересует. Я ничего не понимаю, что там показывают.
1: Вот.
2: А тостерница... Ну да, пусть паук скажет.
1: Вот.
4: Про тостерность.
1: Да, от тостерности воняет, если положить вместо сосиски. Нам не нравится эта вещь. Но мы бы хотели, чтобы магазин на диване, который вещался бы из Москвы, он вещался бы на Польшу, Чехословакию и другие враждебные нам страны, куда бы мы могли бы получать товары и получать бы деньги. Чтобы каждый москвич мог прийти и утром в Сберкас сказать, сколько продали товаров, за которые мы можем получить деньги.
0: Валового национального продукта. Ну, сокращенно. Вот интересный тут вопрос пришел. Кстати, я хочу сказать, что и позже, то есть несколько, мы начнем общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Вот, а сейчас вот интересный вопрос, творческий вопрос. Сейчас, прошу прощения, как трудно работать с устройствами, с EPI. Ну что такое? Смотрите ли вы программу про это? Мы авторы ее, этой программы. И вообще не хотим... Ну просто я бы не хотел, Сергей, затрагивать. Я знаю, что и ты там был. И мне тоже довелось просто полное слабоумие. И что мы будем тратить время на это?
1: Да, там Негритовка участвует, в общем-то. Вот. Да. Но мне кажется, она... Когда я там выступил, она шуганулась просто... Ты пойми, милая, это, в общем-то. Вот.
0: Пока... Она не слышит нас сейчас, она сейчас в люле, потому что обычно такого рода люди, которых изгнали из родной страны делать шоу-бизнес в Азию, они очень берегут свое здоровье, мажутся кремами, эпилируются и ложатся
2: спать. А где она сейчас, Саш? Где?
0: Где-нибудь вот, ну, думаю, что в хорошем месте находится.
3: Но я думаю, у нее климакс.
0: Нет! Вот вопрос. Ну, опять сейчас его перебьют. Саша, как ты относишься к партии Баркашова, у меня спрашивают. Мне очень сложно отвечать на политические вопросы. Я не принадлежу ни к одной партии, поскольку у меня одна партия, которая называется ЗОП. Вы все это знаете, за общественную безопасность. Сокращенно. Все мы вшиваем силиконовые зубы. Опять два вагона стоят сейчас на товарной у нас.
4: Ну, это понятно.
0: Паук, я слышал, что ты что-то мутишь с Борисом Моисеевым. Не является ли это аналогия общения Борова с Медведевой? Если является, то как же так? Спрашивают у ударники некто.
1: Ну, на самом деле, ну, мы практически с Борисом Моисеем ничего не мутим, в общем, потому что этот человек, он другой направленности, нежели чем мы. Но, в принципе, если он нам выдаст примерно 100 фамилий его друзей, которые смогут дать деньги на фашизм, то, в общем-то, то, в принципе, мы ему и его друзьям сможем дать хорошую интеллигенцию.
2: Подарить Москву.
0: Нет! Это что, Олег?
2: Нет, пусть, если прайс дают, пусть берут.
0: А, Муха, вот пишет тебе послание. Паук, говорит Муха, ты у меня уже почти всю кровь выпил. Не знаю, как это. Можешь не комментировать.
1: Ну, кровь нам нравится это.
0: Сергей, почему вы только один раз принимали участие в проекте... тут лепят-то как... Сейчас, извини, сейчас найдем, да. Вот она, вот она. В проекте «Панк-революция», спрашивает некто Долгач.
1: Ну, почему один раз? Значит, наша композиция «Делала, что хочется» была на «Панк-революции 2», а сейчас корпорация тяжелого рока, так сказать, несмотря на кризис, там, в общем-то, и банкротство всех музыкальных фирм, там, в общем-то, из-за чего тоже у нас тоже банкротство произошло, мы все равно выпустили сборник «Панк-революция 6», на который записана моя композиция из сольного альбома «Антихрист», там, в общем-то, который называется «С дырками в кармане».
0: Угу. А что, девушки фашистские тоже носят камуфляж, бреются нагло и носят ботинки, спрашивает Протагор. Его заинтересовала униформа. Дело в том, что это постоянный наш радиослушатель, и он очень отслеживает вообще и мою манеру одеваться. Поэтому я вот сегодня в галстуке. Да, Саша отвечает.
3: Фашистские девушки, они носят абсолютно разные прикиды. Вот. И сочетание их, оно просто людей приводит в смятение. Но дело в том, что я просто могу привести несколько примеров. Вот. Иногда девушки просто бывают лысыми, у них бывают небольшие чубчики, значит, маленькие бакенбарды, и сзади еще что-нибудь. И также у них мощно прикрытая, например, верхняя часть туловища и развратные чулки снизу, либо наоборот.
0: Вот еще вопрос. Ваше отношение к Владимиру Маяковскому?
1: Ну, это... Маяковский такой отличный персонаж был. Он сочинил прикольные, так сказать, конечно, стихи. Вот, ну, досталось.
2: Да, а музей Маяковского вообще ломовое место. Там происходят постоянно какие-то патриотические совершенно. Там отличный зал, который недорогой и очень удобный для... пропаганды различных модных, современных, радикальных идей.
0: Кстати, вот, Олег, ты знаешь, я хотел тебе сказать, это как-то в личной беседе, а сейчас подумал, тут вопрос пришел насчет Гастелло как таковой фамилии. Ты знаешь ли ты, что по последним документам он, оказывается, не был вот тем Гастелло, за которого принимают исторически, что самолет и вот его медальон нашли в болоте, далеко от того места, где вот был реальный взрыв, а врезался туда совершенно другой лед. Да, вот ничего палку.
1: Да. Ну да, вот я скажу, что нам эти раскопки неинтересны. Нам самое главное миф, в общем-то, который создан для человеческой массы, в общем-то. И мы собираемся заниматься только человеческой массой, в общем-то, и самое главное общий миф. А это не действует.
2: Да, на самом деле, Саша, вот я дополню всего. Да. Мы принадлежим корпорации транспортных рабочих. Корпорация транспортных рабочих, движение юбилейное. Мы проповедуем юбилейный стиль. Как таковой политикой мы не занимаемся. Я хочу вот успокоить эту женщину, которая сидит под кроватью.
0: Жозефина ее зовут. Жозефина. Это наша уборщица, она не сидит, она убирает.
2: Убирается, а иногда она сидит под кроватью и прячется от фашизма. Да. Вот. Поэтому мы хотим ее успокоить. Мы не занимаемся этим. Мы только готовим почву для этого. И поэтому, когда всех за фашизм будут арестовывать и расстреливать, нам ничего не сделают. Потому что мы нас не в чем будет обменить. Мы только подговариваем. Мы сами ничего не делаем. Мы все придут и сделают другие. А подговаривать и снимать сливки будем мы.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Сергей Троицкий, он же Паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, песня, на стихи которого мы параллельно прослушиваем, и Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности корпорации тяжелого рока, также корпорации транспортных рабочих. Очень много приходит вопросов. Сейчас мне тут приходится... Тут приходит сообщение, что звучит на фоне наших разговоров такая красивая музыка и противно, но мы не можем сменить музыку, уважаемый, противно, ложитесь спать. Сейчас, я хочу тут найти интересное сообщение. В общем, смысл его таков, что один, ну все, не буду искать на своих словах, передам. Очень давно в ДК МАИ, еще будучи студентом, наш радиослушатель побывал на твоем, уважаемый Сергей, концерте. Вот. И спрашивает, каков ты сейчас внешне? Неужели ты стал полный разваленный, ни на что не способен и так далее? И просит, чтобы я описал внешность твоей тушки, вот, либо чтобы ты сам свою тушку описал. Ну, я не знаю, насколько. Я думаю, может быть, Олег опишет, кстати, поскольку он поэт и так далее.
1: Да, значит, Майка Лайбах, четыре топора в виде известной всем геометрической фигуры, запрещенной. Вот, потом жилетка, значит, кожаные штаны, пейджер, Мобилтелеком, телекомпания. Вот, значит, это ботинки хорошие, да. И, значит, сегодня мы были еще в этом, так что насчет того, что кто что способен, все нормально, не волнуйтесь, спасибо за переживание, Сергей, все хорошо. Вот, сегодня мы были в клубе Табула Раса на концерте группы Time Out. Кстати, они говорили, что Саня их покусал за ухо. Паша, вокалист Time Out, Саня, скажешь, ты его,
0: да,
1: за ухо покупал
0: на байк-шоу. Вот. Я пытался всех окольцевать, в дальнейшем вставить ржавые кольца, но все успевали ретироваться.
1: Спасибо за беспокойство.
0: Пожалуйста.
1: О здоровье.
0: Здоровье.
1: Вот. Вот, все, да, нормально. Как зовут этого человека, вот, которому спасибо-то?
0: А вот я тут уже не найду это.
1: Ну, спасибо вам,
0: Михаил,
1: дорогой друг.
0: Да, вот, по-моему, Михаила, по-моему, зовут.
2: Вот, что касается ДК МАИ, вот, с ДК МАИ у нас было две встречи. Первая встреча, она была историческая встреча. Значит, мы выступали в ДК МАИ в 88-м году, когда... И, значит, это был первый концерт, когда он запел вокалист Боров, в общем-то, вот. Это первый исторический концерт был. А второй исторический концерт был, он был в 89-м году, когда был полностью разгромлен ДК МАИ, и когда у нас было... Первый раз участвовала, так сказать, секс-шоу, которое плясала и до сих пор пляшет на концертах группы «Коррозия металла».
0: А вот нельзя ли, кстати, поподробнее описать персонали из данного секс-шоу? Вот. Об этом просят шахтеры с Горбатого мостика, вот так и прислал на пейджер.
2: И в то время у нас был, значит, первый последний раз в жизни, так сказать, клевейший человек Боря Аврутин, еврей, там, администратором, там, в общем-то, вот. Он получил все деньги за этот концерт, как раз ДК МАИ, в общем-то, вот. Отдал мне лично деньги за первый концерт, а за остальные три не заплатил. Вот. После чего он эмигрировал в Бразилию, например. Но, как я потом позже узнал, что в Аргентину. Потому что туда поехали наши люди и снимали, так сказать, фильм сказать, гомосексуалистский гетто, в общем-то. И где я его случайно увидел на фотопленке, в общем-то. И практически больше я о евреях ничего не знаю.
0: Вот, ну, в общем-то, да, достаточно исчерпывающий ответ. А женат ли ты? Спрашивает Жюфтина.
2: Жевтина, я женат на моей жене, с которой познакомился 11 лет назад в Гурзуфе, там, в общем-то, у нас двое детей, и я, конечно, Жириком выступаю за то, чтобы у русского человека была не одна жена, а 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы у нас было побольше детей было, и чтобы можно было вступать в содомию, в угар, там, в общем-то, сразу можно было за один вечер от порой 2, 3, или 4, или 5 девок, там, в общем-то. Потому что нам нужно, чем больше детей у нас будет, тем лучше мы сможем противостоять китайцам. которых Клинтон постоянно подговаривает это, напасть на Россию.
0: И которые достаточно активно плодятся, когда, что настораживает.
1: Когда много солдат, совсем, когда очень много солдат, нужно меньше оружия.
0: Дай подумать. Нет, я лучше потом подумаю. Вот, кстати, спрашивают у Олега Гастелло, какой ты, Олег, национальности, во-первых. И, во-вторых, правда ли, что рядом с троллейбусной веткой в Сокольниках стоит твой памятник? Ну, твой, это не имеется в виду даже тебе, я а твой понял, собственный. Понял, может, да. Ты кому-то воздвиг памятник нерукотворный?
1: Часто задают этот вопрос. Вот. Учитывая то, что мы с известным летчиком Камикадзе однофамильцы, вот я объясняю, что фамилия Гастелло кончается на О. Это значит хохол. А если Оф, это значит русский или И. Бывают разные еще. Бывают всякие случаи, когда несоответствие происходит. Но в данном случае я говорю, что я хохол. И вот когда сейчас Саня даже говорил про моих земляков, хохлов, что они... Ну, что-то не так, что-то ему все не нравится. Вот, я даже расстроился немного. А потом, решил, что я же, в принципе, уже и не хохол, а я стал уже русским, потому что я живу в России. И я так думаю, да насрать мне на этих хохлов. Вот.
0: Каково отношение присутствующих к фильму «17 мгновений весны»? Можно ли считать Штирлица основоположником их идеологии, спрашивает Георгий Губа. Ну, непонятно, опять же, идеология. Почему-то все вот к вам прилепляют какую-то идеологию. Я хочу сказать, что передо мной прежде всего сидят, во-первых, люди, их трое. Один из них работает в службе безопасности. Естественно, он имеет, как любой человек, право на какие-то политические мысли, на идеи и так далее. Второй – Олег Гастелло. Он пишет стихи, кстати, сценарий к фильму. И Сергей Троицкий – паук, лидер, прежде всего, музыкальной группы. Идеологии, все.
1: Да, Саш, мы же можем только об искусстве говорить. Безусловно. Какая идеология? Насколько можно? Какая может быть идеология?
0: Безусловно. И вот, опять же, вопрос для Саши-фашиста. Чем отличается идеология Гитлера от идеологии Муссолини? Исторический вопрос. Также был вопрос, касающийся вашего отношения к обществу Туле, небезызвестному.
2: Ну, это понятно. Но все вопросы можно перечеркнуть, кроме общества Туле.
0: Да.
1: Кроме... Тем более, что Александр Лаевского существует одноименный альбом «Общество Туле».
2: А в Туле у нас есть это... У меня любовница, это девушка, которой я дико в нее врубаюсь. У нее большие сиськи, там вообще-то попа, там вообще-то. Вот. По кличке Настя Железный Туз. Да.
1: А вот Хулио Иглезиас, он что, в Москве выступает. А он бы, а Хулио, он бы в Туле бы.
0: А у него синий язык, вы заметили? Это дело в том, что в свое время у него на родине было модно покрывать татуировкой всю лопасть языка. То есть все языки синюшные. Ну вот когда он был у нас на концерте в Москве, открывал рот, всем было видно и по телевидению, язык синий. Вот мне наш информационный ведущий Александр Климов принес следующую телегу. Если позволите, я прям зачту целиком. Климов, свежее Климов, совершенно телега. Сообщение. Более 120 человек было арестовано в германском городе Мюнстере, где в субботу произошли массовые беспорядки. Более 120 человек, значит, арестовали в северогерманском городе Мюнстере. Земля Северный Рейн Вестфалия, где в субботу произошли столкновения молодых неонацистов с антифашистами. Возраст антифашистов не указан. По сообщению полиции, поводом для массовых беспорядков стало несанкционированное шествие активистов праворадикальной национал-демократической партии Германии НДПГ. Несмотря на запрет властей, определивших для сборища другое место, около 350 молодых неонацистов устроили марш в центре города, протестуя против открытой здесь выставки документов, свидетельствующих о военных преступлениях гитлеровского Вермахта в годы Второй мировой войны. Против выходки коричневых появился на улицах города в появившихся на улицах города в черной униформе с нацистской символикой и плакатами, выступило около 1000 горожан, которые встали живой цепью вокруг здания городской ратуши на пути правых экстремистов. Несмотря на вмешательство полиции, беспорядков избежать не удалось. Наиболее радикально настроенные группы молодежи с обеих сторон начали забрасывать друг друга камнями, бутылками, после чего возникла массовая драка.
1: Об наличии...
0: наличии пострадавших в ходе беспорядков не сообщается. Однако, по мнению местных властей, только решительные действия полиции позволили избежать весьма тяжелых последствий. Это вот сообщение из Бонна.
2: Но на самом деле в этом ничего удивительного нет, в общем-то. Конечно, если вы даже заметили по программам телекомпании НТВ, то, в общем-то, вот, что очень много фильмов немецких, которые показывают сейчас в последнее время, они все посвящены нынешнему состоянию фашизма, там, в общем-то, в Европе, там, в общем-то.
0: Да, вот. Эта тема почему-то активна сейчас, Энгел, даже по телевидению муссируется. Непонятно почему.
2: Ну, потому что время пришло, когда, ну, если мы не будем заниматься фашизмом, то чем заниматься еще? Тогда скажи. Да.
3: Ну, мне очень, конечно...
2: Фашист говорит.
3: Мне очень, конечно, странно то, что неонацистов вышли забивать какие-то антифашисты. Все это мне странно и непонятно.
1: Кстати, Саня, антифашисты, они, оказывается, первичны. Ты знаешь, что не фашизм первичен, а антифашизм.
3: Да.
0: Это там, надо обдумать.
3: Там же, в этой прекрасной Европе, где
1: такие... Потому что они же, Саня, не запрещены. Извини, Саш. Антифашисты же не запрещены, понимаешь, Саня?
3: Да, я понимаю.
0: Хотя, на самом деле, я хочу сказать, что вот сразу действительно происходит, если что-то не запрещено и активно действует, то нужно что-то такое, против чего бы это что-то действовало.
1: Конечно, антифашисты сначала появились, а потом только появились фашисты, чтобы уравновесить мир.
0: Вот это действие. Да, и деньги, чтобы как-то...
3: Действие и противодействие, чтобы была взаимообратная связь. И недавно показывали тех полицейских, которые, по всей видимости, разгоняли демонстрацию неонацистов. Они шли в одном параде со всеми гомосексуалистами. Вот, по всей видимости, это они были, они шли отдельной колонной, но только без оружия. Ну, так все, портупеи, кресты, вериги, все на них было.
0: Вот интересное сообщение. Я только что был в МАИ, и то, что там творилось, ни в какое сравнение не идет с трэш-угаром Паука. Подпись «Бомж Медведева». А что у нас было в МАИ сегодня, кто скажет? Я не в курсе. Я не хожу никуда, вы знаете, что, кроме как вот, если только на газон. Ну, потому что я не могу уже вот нигде, я только на травку.
2: Ну, понимаешь, это парень там, да. Сегодня в кинотеатре «Балтики», где сегодня группа «Коррозия металла» давала концерт, и другие ансамбли «Корпорация тяжелого рока», там выступала группа тоже «Террор», и сегодня мы презентовали новую суперкомпозицию Олега Гастелло «Мама, я свастику люблю». Там был суперугар, там, в общем, там было бухло, там, в общем-то, ну, все прибамбасы, и плясали голые девки. И если ты думаешь, что сегодня в МАИ было что-то лучшее, то ты... ошибаешься.
0: А все-таки что в МАИ-то было? Это интересно же было бы узнать нашим-то радиослушателям.
3: Секрет.
1: В МАИ там у Толика Крупного была репетиционная база.
0: В свое время, да.
1: Да.
0: Каково ваше отношение к ансамблю ZZ Top? Ведь не секрет, что в июльском номере популярного журнала Billboard один из этих бородатых людей очень нелестно отзывался о вашем, о вашем музыкальном коллективе, о вашем уважаемом Паук. В общем, о тебе, Паук, в целом. Подпись Хасбулатов.
2: Ну вот, а ZZ Top я могу то сказать, что сказать, в прошлом, или кажется, позапрошлом году, когда я в очередной раз это с моим другом Сашей Фашистом отдыхал в Крымской губернии, в общем-то, я познакомился с очередной своей любовницей, от которой заболел трипером, и я не мог пить, так сказать, недели 2-3, потому что лечился от этого дела. И вот, и в этот момент как раз Стас Намин устроил концерт ZZ Top'а. И я абсолютно трезвый приехал на прошлом своем автомобиле, аудиостот, да, ну, на концерт в Зеленый театр. Вот. Более скучного мероприятия, так сказать, я не видел, в общем-то. Я думал, что сейчас бородачи исполнят модные рок-н-ролльные композиции, угарные, от которых все, так сказать, модные люди, которые приехали тоже на дорогих автомобилях, в общем-то, угорят. Ну, ничего подобного не было. Были какие-то дурацкие блюзы исполнялись там, в общем-то, и другие упаднические песни.
0: И хореографию, я знаю, потом было. Да. Почему, спрашивает Рабинович, общественное, наше общественное мнение формирует богатые и бедные евреи? Я вот сразу хотел оговориться, почему-то наше общественное мнение, да, вот это его общественное мнение, например, мое не формирует, я почему-то в этом уверен. Или диктор, например, телевидение также говорит, нас столько лет, 70 лет нас обманывали. Но это вас обманывали, меня-то не обманывали. Почему всегда кто-то пытается и меня примазать? Вот это. Ты, Саша, мне это объясни, почему нас? Почему?
3: Ну, это не нас, а их, потому что их не кровь им покой не дает. Она как моча у них циркулирует по всем отросткам тела и не дает им покоя. Они шевелятся всегда, говорят что-то, и у них все кипит.
0: Угу. Вот вопрос от Андрея. Русские фашисты хорошо, сионизм хорошо. Что же тогда плохо?
1: Англокатолики. Вот наши враги. Англокатолики. Союз Лондона и Папы Римского. Вот куда мы...
4: Есть фашисты в Италии.

порядок. За наших людей, о любви я не знаю, о грехе не сужу и девчонку прощаю. Долго зла не держу. В черный бомбер злой ветер, притылок камуфляж. Здесь не будет мечетей.

0: много, очень много.
1: Птицей быть – мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Я, кстати, наблюдаю, что вот наша в бинтах, она вроде как-то ожила и даже занялась тут тоже уборкой, помогая вот нашей штатной сотруднице. Это весьма-весьма радует. То есть утром люди как-то оживают. И вообще я вижу, что высовы. Но это не к тому же, там, что перья там или глаза как-то пучат. Вот Протагор спрашивает: господин Троицкий, будете ли вы рады, если ваши дети вырастут фашистами и будут пить водку?
3: Ну, про водку это отдельная история. А что касается фашистами, это хорошо, например, вот. Потому что моя дочь Катя, например, вот, мне наехали учителя, например, когда я разобрался, то оказалось, ей не понравилось, что ее посадили с узбеком бешенцем, там, в общем-то, который занял непонятную парту московского школьника, там, в общем-то, и ей давала советы, как правильно петь, тоже какая-то таджикская учительница по пению, в общем-то. Вот.
2: А как же интернационализм, наши песни «У костра» и «Дутье в горн»? Это я спросил. Да.
3: Ты знаешь, ну, о ком может интернационализме быть вообще речь? Я когда был некоторое время назад в Париже, в общем-то, едем мы с моим другом Дмитрием Великановым из программы «А», и решили покурить. Вышли на улицу, смотрим, а мы оказались просто в алжирском гетто, там, в общем-то, где арабы продают, там, в общем-то, часы, сигареты, Мальборо купи. Вот. Мы испугались, быстро снова ломанулись в метро и быстрее в Шарль-де-Голь, так сказать, аэропорт ломанулись. Там, это. Понимаешь, там уже на бытовом уровне такой мрачняк происходит. И если у нас даже во время чеченской кампании, там, в общем-то, всего один троллейбус взорвали, там, в общем-то, то в Париже уже взрывают не только, так сказать, машины принцессы Дианы, но и пластиковые бомбы, начиненные гвоздями, когда сразу человек 200-300 заваливаются, там, в общем-то. И, ну, а русский народ, он сам, на самом деле, терпеливый. И, в общем-то...
4: Взорвал всего один троллейбус.
2: А?
4: Взорвал всего один троллейбус.
2: Да, далее. Странное послание. Я теперь понял, фамилии, оканчивающиеся на букву «Р», принадлежат евреям. Саша, 12 лет. Да, непонятное. Но я, тем не менее, вот что. Да, прежде, Олег, вопрос к Олегу Гастелыч. Да, состоит ли Олег Гастело в Союзе писателей? Реутовец спрашивает.
4: Понял. Союз писателей с удовольствием бы вступил, вошел, проник любыми способами. Потому что там платят там в ресторане скидки, насколько я знаю. И там тусуется очень модная тусовка. Через них, во-первых, можно... найти себе хорошую женщину,
2: будь-то
4: у которой, да, спасибо, пристроиться и жить у нее за ее деньги. Иждивение. Вот. На иждивении, да. И там у нее могут быть дети, и для детей она может скапливать очень много вкусных продуктов. Вот.
2: Да.
4: Их можно, когда она отворачивается, их можно красть и есть в комнате отдельно в своей.
2: Безнаказанно.
4: Или в дабле. В дабле есть. Вот. И я недавно, мы с Сергеем ездили в газету «Завтрак» про Хану. Хотели посоветоваться, сказать, слушай, Проханов, ну не берут нас никуда, гоняют как футбольный мячик по полю, и мы со своим фашизмом никому не нужны. Ни почвенникам, ни державникам, ни земцам. Никому.
2: Ни посадским.
4: Да, ни посадским, вот. А мы-то к земцам раньше нормально относились. Вот. И получается, значит, Саня, такая фигня, что из-за чего это все? Да из-за того, что мы родиной торгуем. Мы же хотим Курильские острова продать и Кавказ продать. Нам Кавказ ни к чему. Из-за этого земцы, почвенники и державники, и старые совки между собой стасовались и ругаются, обзываются и клеймят паука за фашизм. Вот так вот. А на самом деле... Кавказ действительно, конечно, надо отдать все, я уверен, что все меня поддержат. Надо за это получить деньги, отдать его лучше всего ваххабитам, чтобы они а за это...
2: Извини, я несколько, ну, не образован в этом смысле. Вах, кто...
4: Я сам не знаю, Саня, честно
2: говоря. Ну, отдадим.
4: Вот, я просто, мне слово нравится.
2: Ваххабиты.
4: Вот, да. Отдать ваххабитам, чтобы ваххабитов было как можно больше всевозможных. Вот, чтобы они на Кавказе...
3: И талибану.
4: И талибаном тоже, талибаном.
2: Это, да, нет, это ваххабиты должны нести над собой развивающиеся талибаны. Это
4: да,
2: ваххабиты да.
4: Несли развивающиеся талимбаны и слушали марши. Вот, сейчас, Сань, секунду. Вот, и, короче, почему это все? Почему у нас не, так не любят почвенники, земцы и эти объединенные державники? Да потому что мы родиной торгуем. Потому что мы хотим продать Кавказ талибанам и ваххабитам. Вот. А они, почвенники, земцы и державники,
2: и
4: они говорят... Нет, они говорят, что Кавказ... Да как же так? Мы же империя. Это же Кавказ. Кавказ должен быть наш. Но, Сань, ты же понимаешь, ну что такое Кавказ наш? Это сегодня в доме три Кавказца, когда еще Кавказ не совсем наш. А когда он станет... Совсем наш, в доме будет 33 кавказца. Вот и подумай, кому нужен такой Кавказ, а которого очень много кавказцев. Не нужен. Чем меньше народу в доле на Сибирь, тем лучше.
3: Вот. Ты же понимаешь, вот, а я месяца полтора назад прихожу в Государственную Думу там, и прихожу, так сказать, в большой здоровый кабинет к заместителю Зюганова, Зоркальцева, там, в общем-то. Вот. Ну, уважаемый человек, я говорю, давайте продадим Кавказ, там, в общем-то. Вот. Давайте продадим. Есть люди, которые реально нам дадут деньги. А он меня спрашивает, как мы будем делить деньги? Я говорю, да поровну, всем дадим долю.
5: Да. И я просто как человек практичный и старый боевик могу сказать так, что гнойники нужно отсекать. Гнойники нужно отсекать, пусть там лучше водятся боевые мусульманы, мусульмане. Есть уже люди, которые купят...
4: Бусурманы,
5: да. Есть люди, которые купят этот Кавказ, это Турция, они готовы отдать деньги, давайте им продадим. Алло, турки, мы хотим вам продать Кавказ.
4: Дайте
5: правильно. Пусть они так же, как в Афганистане, вот. Талибаны, отнимут у всех телевизоры, пусть они не знают что, все ньюсы, чтобы их ничего не было на Кавказе. Пусть
2: деньги,
5: ходят в горы.
2: А деньги как мы будем
3: делить? Вот. А что?
5: По-честному, деньги поровну не делятся, друзья мои. Только по-честному.
3: Вот. А что это касается Турции, например, у нас старший фашистом, он помнит такую вот была историческая встреча, вот, но вы знаете, кто вот, и если дальнобойщики слушают нашу, так сказать, сейчас программу, люди, которые...
2: Наше ток-шоу.
3: Ток-шоу, или какие-то люди, которые часто ездят между городами, особенно в Каширском направлении, в сторону российской черноземной глубинки, они знают, что все кафе, которые находятся по трассе Москва в сторону, так сказать, это, Тамбова, там, они все оккупированы этими курдами, там, в общем-то. Вот. И... Все...
4: А что это за курды, Серега?
3: Да, вот. И курды уже сейчас готовы признать, так сказать, это вхождение в состав Российской империи, если им дать немного вертолетов, оружия, там, в общем-то, и других боевых действий, боевых предметов, с которыми они могли бы, так сказать, справиться с Турцией, бы, в общем-то, и признать себя это подданными России, там, в общем-то. Вот.
2: Это такая хитрая схема, но которая может сработать при вложении в нее определенных средств.
3: Ну, просто курдам турки не нравятся.
2: Безусловно.
5: А кавказцы эти схемы даже не могут воспользоваться. У них не хватает ума для этого.
4: Ой, Сань, это вот про Кавказ. У меня была статья опубликована еще в самом начале, да, по-моему, даже до чеченской кампании, когда только все прям уже вот гнойник должен был открыться. Я там написал, что единственный способ существует сегодня решение чеченской проблемы. Это всех химиков, всех зональных людей, всех тюремщиков и всех находящихся под следствием расселить в километровой зоне вдоль чеченской границы. И чтобы ни шагу назад, только вперед. И на вертолетах винтовочки, масло, все мотки с колючкой, шинелки старые, шинелки, матрасики писаные. Вот все это сбрасывается, и люди живут, и девок, и теток из других лагерей, чтобы они переписывались и выбирали себе себе баб из женских зон и плодились там. Вот так вот было всегда на Руси. Вот все, кто меня сейчас слышит, должны вспомнить такое слово «ссылка». Россия всю жизнь держалась на ссыльных. И если мужик с тюрьмы сбежал и поселился рядом с китайцами или с чеченцами, или с талибанами, или с ваххабитцами, то пусть живет. И дать ему только нужно винтовку и сказать: «В Москве появишься, расстреляем».
2: Хорошая, хорошая вам мысль. Олег, да, мне нравится, как ты все быть? Это говоришь. Я с тобой согласен. Еще я хочу, чтобы ты был со мной согласен, так как я считаю, что американцы должны нам прислать 120 миллиардов за Аляску, за мором. Письмо такое прислал тебе, Олег.
4: Да, хорошо. Мне хочется сразу оговорить тоже долю какую-то там.
2: По-честному.
4: По-честному.
2: Вот у нас в Карачарово не проводят никаких культурных мероприятий по развитию национал-патриотизма у молодого поколения. Может ли кто-нибудь из гостей, скажем, Паук, договориться с префектурой района и устроить садомию в актовом зале Карачаровского механического завода «Ветров» из Карачарова? Ну и вообще, вот, Паук, посоветуй, вот, с чего нужно начинать? Как вообще? Потому что если сразу в полный рост раскрутиться в актовом зале, ведь консервативные более обитатели, наблюдая все это из-за окон, не поймут. То есть, может быть, должно быть микро-садомия там, а далее следующий шаг уже более... С чего начинать, Ветрову?
3: Ну, это с чего начинать? Лучший способ — пойти тупо в магазин модных красок, купить баллончик примерно по старым деньгам за 20 руб, там, в общем-то, и нарисовать на стене свастику ночью.
2: Почему ночью?
3: Ну, это самое лучшее начало, потому что днем тебя могут арестовать лужковские службы там-то.
2: Ну что же, я думаю, что пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22, прямой телефон в нашей студии. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Троицкий, он же Паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, автор текстов песен, которые вот мы сейчас слушаем, также сценарист, но об этом несколько позже, и Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности КТР. Я поднимаю телефонную трубку, и что я слышу? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Ну, я хочу сначала высказать свое мнение по поводу ваших гостей и их корпорации.
3: Да.
6: Я сам являюсь музыкантом, и, скажем, среди московских музыкантов бытует такое мнение, что, вот, извиняюсь, КТР — это сборщик кала, вот, и что лучше вот работать, скажем, с теми же филями или союзом, чем вот продаться КТРом, потому что они всех разводят на бабки и... Музыку там у них хорошую никто не играет. То есть там либо панки, которые вообще играть не умеют, либо какие-то такие вот группы, которые не особо хорошо владеют своими инструментами.

0: просто пел. Uh-huh. Вот, причем пел песню там какую-то такую, что, ну, это был явно обрусевший негр, он пел песню что-то про Россию, какую-то такую песню.
1: Молодец.
0: Вот, а там находилось много лысых ублюдков, которые орали там, что типа пошел отсюда там по направлению, и вот как бы закидали его пивными банками. Группа называлась «Меланж», по-моему.
1: Да, так она называлась. Да-да-да.
0: Вот, и то есть они когда даже исполняли песню того, что его любимого Саш Боб Марли, ну, «Вумен на Украй», он был закидан банками. Это, скажем, даже вот к тебе вопрос не протянулся, с такими людьми общаться, и вопрос к Пауку тоже.
1: Понятно.
0: Так, нет, вопрос еще в том состоит, что... Скажем, ему не было бы противно, если бы его там, скажем, каким-то антифашистом на концерте банками закидали или еще что. То есть вроде люди музыку играли, а не орали, что мы неграм и героин привезли.
1: Понятен, понятен вопрос. Но прежде всего я как хочу немножечко сказать о качестве музыки группы «Коррозия металла», по крайней мере, еще в том составе на прошлогоднем байк-шоу. Я впервые услышал вживую, как играла «Коррозия металла», и хочу сказать, что меня очень даже более чем удовлетворило качество выступления. Я с удовольствием, с превеликим послушал, поэтому сказать о том, что «Коррозия металла», ну, играла тогда, скажем, недостойно, я не могу, не знаю, как сейчас. Что касается группы «Меланж» и музыки регги, я ее очень люблю, о чем Сергею известно. Я также люблю музыку в стиле рэп, о чем тоже Сергею известно. Еще я хочу сказать, что нельзя зацикливаться вообще ни на чем, уважаемый. То есть, если, например, в мире существует там самолет, то существует и мотоцикл, и все эти устройства имеют право на существование. Что касается там противно или непротивно общаться мне с этими людьми, то Олега Абрамова я вообще знаю достаточно давно, и именно благодаря ему, может быть, и вот вы имели возможность прекрасно отдыхать в клубе «Sexton Foss» в свое время, понимаете? То есть это, на мой взгляд, достаточно серьезная заслуга, но даже я ценю его не только за это, у него есть и другие замечательные качества. Сергей Троицкий, Паук, для меня прежде всего музыкант, играющий определенную музыку. Саша Черномашенцев, он является, в общем-то, человеком, который мне тоже не может быть противен, поскольку я с ним общался и вне эфира, и не скажу, что он как-то меня шокировал какими-то своими выходками или еще чем-то. Кстати, также ровно я могу общаться и с группой «Меланж» и так далее. Да, ну теперь тебе слово.
2: Вот. Ну, что касается, так сказать, начала твоей телеги, корпорация тяжелого рока, так сказать, организация такая, что нам государство или нынешний так называемый преступный режим, который украл у населения деньги, там, не дал никогда ни копейки, там, в общем-то, и все акции, которые происходили в корпорации тяжелого рока, различные телевизионные программы, журналы, другие модные, так сказать, тусовки, которые мы устраивали для раскрутки различных ансамблей, они происходили за личные мои деньги. Вот. И, естественно, конечно, когда приходят безмозомые идиотские ансамбли, мы требуем с них тоже деньги, там, в общем-то, чтобы они платили за свою раскрутку, там, в общем-то. Понимаешь, парень, там, в общем-то.
1: Еще вот пришло это сообщение.
2: А что, если бы люди пытались бы кто-то кинуть банками, то, я думаю, с ними разобрались бы это боевики Саши Фашиста.
3: Про буржуйские гитары еще, Сергей.
4: Было скажи. Бы неплохо, если да. бы ты, уважаемый случай, это слушатель, сообщил бы номер своего телефона, это на пейджер, и адрес, где ты живешь. Вот.
2: Что касается буржуйских гитар, то буржуйские гитары действительно, мы пользуемся, в общем-то, гитарами Крамера. Это в свое время Стас Намин это преступным образом завладел и различными инструментами, которые оказались в Москве в 80-м году перед фестивалем мира на выставке
3: народными
2: инструментами фирмы Крамер, в общем-то. Вот. Он выдал группе «Коррозия металла», парку Горького, так сказать, там, Гарику Сугачеву и другим людям, там, в общем-то. И я на этой гитаре играю уже 10 лет, и мне другой не нужно.
1: Вот сообщение интересное. И CDC тоже забрасывали банками, пишет

0: музыкант. Вот, не, ну, с другой стороны, конечно, обидно, потому что вот на том же байк-шоу, на прошлогоднем, тоже «Дельфина» того же, насколько я знаю, я уехал на следующий день, тоже, в общем, закидали жестяными предметами, что, конечно же, неприятно, поскольку...
1: Мы его только признали за то, что он вышел. Это молодец парень.
0: Безусловно. И, да нет, ну, это вообще такой какой-то фермерский немножко подход, забрасывание банками. То есть, вы поймите правильно, когда в Техасе вот эти, в общем-то, скотоводы закидали Sex Pistols банками там или чем-то, там это...
1: Саня, а в Секстоне больше 1000 концертов мы провели.
0: Ни разу не было такого. Не, никогда ничего никогда. Такого не было. Поэтому здесь, уважаемые, даже это вопрос-то не к, вот, к присутствующим гостям насчет банок и вот группы «Меланж», а скорее вот к тем, кто там закидывал.
1: Ну, давай дальше, ну, вот, Саня.
0: Давай дальше.
2: И, дальше. Да, да, ну, что касается, сказать, рэпа, вы знаете мое отношение, так сказать, к рэп-музыке. Тем не менее, «Дельфин», он полностью национализировал, так сказать, рэп и сейчас занимается развитием русского рэпа, что может быть по себе... Может быть, хорошо. И мы его с удовольствием приняли в нашу тусовку и записали, вот я лично с ним записал, композицию под названием «Ленин в кепке», которая была вот с ней показана.
1: Человек искал, а делает лекарства.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло?
3: Алло? Что вы делали?
0: Алло? Вас плохо слышно. Да-да-да. Вы знаете, вы перезвоните, что-то да, нет, слышно, да, да. Что вы дуете.
2: Говори, но.
0: Нет,
2: говори.
0: Ну, пропало, плохо слышно. Говорите. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к гостям вопрос.
0: Пожалуйста.
4: У них обычно бывают тусовки с музыкантами, приезжающими на концерты. Так вот, 10 месяцев назад у них с Моторхедом что-нибудь было подобное, нет?
0: Спасибо.
2: Но дело в том, что Motorhead, как и другие ансамбли, когда я, конечно, с уважением диким отношусь к Леми Килместеру, там, в общем-то, вот он супер величайший человек, супер ломовой музыкант, там, в общем-то, я дико врубаю группу Motorhead, но тем не менее, они все дико зашуганы нынешней так называемой демократической системой, в общем-то, и с такими людьми, как мы, они боятся общаться, потому что иначе в этом случае они потеряют все контракты с различными звукозаписывающими компаниями.
0: Вот некто Валек спрашивает у тебя, Сергей, вопрос интимный, ты можешь на него не отвечать, хватало ли ты какая-нибудь белку?
2: Ну, да. Но, естественно, кто упивает, у того часто бывает шагники, там, в общем-то. Да.
0: Спасибо, вот. Исчерпывающий.
1: Белка ответ. Лучше ломки.
0: А что, следующий телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я очень вот вас люблю, независимо, так сказать, от всех мнений о вас. Ну, а, к сожалению, я ничего не слышал вот из вашего репертуара, но видел вас просто на фотографиях, журналах. И вот мне нравятся очень ваши убеждения, не в смысле, ну, нравится и все. Вот, до свидания, я очень вас люблю.
0: Спасибо, спасибо.
2: Отлично.
0: Ну что, у нас еще время-то много. Вы, кстати, уважаемые, собирайтесь с мыслями. 203-19-22, звоните нам. Иногда мы, кстати, периодически будем тут отходить, и тут нужно кое-где стекла вставить. Такие у нас же тут была выставка, так и кривых зеркал, и холсты мы тут вешали всякие. Причем вы заметили, наверное, вот эта дверь, которая состоит вся из замочных скважин. Я видел, к вашему удивлению, перед ней. А что ты снял это? Байду жмет, что ли? Одевай назад, сейчас звоночек послушаем.
1: Да, потею.
0: Конечно, они же в меху наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Вечер добрый.
0: Здравствуйте.
6: Хотел сказать по поводу разговора о дележе денег. Вот держу в руках журнальчик «Не спать». Очень мне нравится ваша программа. И здесь написано, что ваша самая заветная мечта, ответ паука, стать президентом. И что будет? Будем грабить все жирные магазины, бутики, фирмы, а деньги делить поровну. Так и написано, поровну, а не по...
0: Не по-честному.
6: Не по-честному.
0: Вот ответит Александр Черномашенцев. Спасибо за звонок.
7: Да, поровну это говорит паук. Это я сказал по-честному, потому что паук человек творческий с размахом, а я человек практичный. Мне часто приходится заниматься грабежами, поэтому считаю, что все награбленное не может делиться поровну, только по-честному.
0: Только по-честному. Ну, потому что бывает так, что один бывалый там уйдет куда-то и возьмет не то. Вот, а все в кучу, потом разгребаешь, и не поймешь. Да.
2: Вот, а потом возвращается к предыдущему, так сказать, мрачному звонку, где там тоже про Союз говорилось и так далее, там, в общем-то. Вот. Я говорил, но, так сказать, президенту фирмы Союз, там, Мороз, я как раз говорю, дайте денег на фашизм. Потеряйте сейчас. И когда неделю назад я пришел к президенту фирмы «Союз», он сказал: «Паук, отдай 50 тысяч долларов, которые я тебе дал 2 года назад». Вот. Я говорю: «Извини, это Виталик, например, но я же тебе говорил, тебе дай денег на фашизм, не голосуй за Ельцина, иначе ты потеряешь все деньги, которые есть». Вот. И так и случилось, что сейчас в связи с финансовым кризисом со складов фирмы «Союз» продается не 200 тысяч аудиокассет, а всего 2. Вот. И сейчас даже эти люди, они даже угрожают мне физической расправой, в общем-то. Вот.
0: Ну, рядом с тобой же Александр.
2: Ну, это понятно, да.
0: Ну, я, кстати, думаю, что причина распада вот этой корпорации «Союз» еще и в вкусовой политике, поскольку что-то они как-то замудрили. Во-первых, с гигантизмом, а любой гигантизм в нашей стране, он все-таки обречен на...
2: Они хотели работать официально и выступали за права. Но дело в том, что у нас в данный момент бесправовое общество, и поэтому официальным бизнесом музыкальным заниматься невозможно.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, послушаем музыку. Мы, кстати, сейчас слушаем. Скажи, пожалуйста, вот уже, Олег, это с каких чего? То есть уже со второго сборника сейчас или с первого?
1: Сейчас будет композиция Сергея Евгеньевича Троицкого в скобках «Паука», лидера группы «Коррозия металла», исполненная им совместно с музыкантами группы Максом с Болтом и Васей под названием «Бей студентов». Третья «Саня», первый альбом.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Троицкий, паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, автор текстов тех песен, которые мы сегодня периодически слушаем, и Александр Черномашинцев, начальник службы безопасности корпорации «Тяжелого рока». Мы продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. Ну, там... Прежде хотелось бы обратиться ко всяческим письмам. Вот следующее. Большой привет всем. Это Толик. Серега, назови, пожалуйста, какой-нибудь русский аналог группы Лайбах. Дело важное. Есть масть их поднять.
1: Ну, сейчас трудно сказать, какой это аналог, но дело в том, что я как раз сейчас нахожусь это в майке Лайбах. Там, в общем-то, вот написано сверху на моей майке Лайбах. А внизу четыре топора скрещены в виде свастики.
0: Как вы относитесь к таким музыкантам, как Ник Кейв и Том Вейтс?
1: Ну, никак, потому что, это такая хипарская наркотическая культура, да, в общем-то. Ну, мне так частично нравится, ну и все.
0: Ну и продолжаем телефонные опросы. Телефонный ваш телефонный опрос. Поднимаем телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вы знаете, мне даже не хочется пожелать вам доброй ночи. Эти трое у вас сидят в гостях. Это ярые фашисты. Вы их пропагандируете. Вот только сейчас вы начали говорить о музыкантах. Пусть они будут великолепные музыканты. Пусть у них свои группы. Я ничего не хочу сказать. Я их не знаю. У меня такой возраст, что я уже группами не занимаюсь. Но вы знаете, у меня просто я не могу. Я сначала слушала вашу передачу, Саша. И то есть такого безобразия я не слышала. Вот я это «Эхо Москвы» с 91-го года слушаю. Это безумие сегодняшняя ночь. И
0: вы
2: знаете, я поражаюсь
0: вам. Спасибо, спасибо вам за звонок.
2: Вы журналист, как вам не стыдно?
0: О, нет, вы извините. Во-первых, давайте договоримся так, я не журналист. Начнем с этого.
2: Ну, ведущий, если вы на такой радиостанции, которая любит, уважает.
0: Во-вторых, давайте сделаем так. То есть вы должны быть благодарны и мне, и радиостанции, за то, что мы показываем вам разные стороны жизни. А вы сейчас действуете как, скажем так, застаревший, заплесневевший консерватор, который не хочет считаться с существующими явлениями. Я принимаю ваш звонок, конечно, но не принимаю никаких вот с вашей стороны обвинений. До свидания. Спасибо вам. Хотя от вас я спасибо не дождался, а хотелось бы, чтобы упали мне в ноги и сказали спасибо, Саня, что просветил. Спасибо, что показал, что существует в этой жизни разные стороны. Правильно я говорю? Совершенно правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
3: У меня такой вопрос к гостям. Как они относятся к политике Лимонова?
0: Спасибо. Александр Черномашинцев отвечает.
4: Эдуард Лимонов очень наш большой приятель всех нас троих. Я просто за всех скажу. Он очень хороший человек. Он будет обладать очень огромной популярностью, потому что он подготовил себе почву. Мы сегодня как раз над этим говорили. Да, когда мы ехали на моем спортивном автомобиле. Вот. И он написал несколько лет назад, вернее, много лет назад, книгу «Я Эдичка». Там он как раз предстал перед читателями таким, какими являются сейчас все модные люди, которые ходят по ночным клубам. Поэтому это его поколение. Да. У него сейчас пойдет рейтинг, мы за него рады. И просто как за нашего знакомого и приятеля, просто искренне рады за него.
0: А вот теперь Олег Гастелло выскажет.
5: Да, я хочу сказать несколько слов об Эдуарде. Мне довелось в жизни не раз встречаться с этим человеком, беседовать и помогать ему. Но впервые я столкнулся с его произведением, с ним, как с литератором, с его произведением «Это я, Эдичка». После чего ничего больше Лимонова я не читал и читать не буду. Значит, что я могу сказать об этом произведении? Основная масса читает и видит только вот эту порно-сцену, где, значит, автор, пишущий от первого лица, сосет у негра в подъезде на чердаке. Видит только эту сцену. Значит, вот могу объяснить, когда мне просто так, у меня так получилось, что это, с этой книгой я познакомился, когда лежал в больнице в тяжелом, в критическом состоянии и практически, ну, прощался с жизнью. Был такой момент очень тяжелый. И в этот момент мне книга Лимонова настолько сильно помогла, она настолько подняла жизненный тонус мой. Я, как сказать, я благодаря ей я вырвался. И, конечно же, не эта сцена была в голове, а именно вся вот эта, вся, ну, сама книга, ее гигантская энергетическая ценность. Это книга о сопротивлении человека, попавшего в глобальную беду. А глобальная беда — это Соединенные Штаты Америки. Человек, который попал в беду со всех сторон. Вот, книга ломовая. И больше, кроме нее, читать Лимонова, я считаю, не нужно. Достаточно этой книги. А сцена с негром, когда люди очень много говорят о гомосексуализме и о неграх, как сказать, и об Эдичке, берущем в рот у негра, мне, как сказать, в первую очередь хочется заподозрить этих людей именно в проявлениях каких-то гомосексуальных ориентаций.
0: Просто говоря, в зависти. Но то вопрос у нас был не касаем литературной деятельности. Безусловно, достоинства книги очень велики, я целиком с тобой согласен. А что касается политики, я вот, например, вообще удивлен, почему на территории нашей страны разрешено вести политическую работу лицам, у которых, да, Олег, которые попросту являются гражданами другой страны.
5: Вот я хочу сказать, что Эдуард Лимонов – величайший человек. И ему сейчас сколько уже? 56, наверное, да? Молодец мужик. У него прекрасные девчонки, молодые девки. Он тратит по 2-3 тысячи долларов на рестораны, водит женщин. Вот, занимается гантелями. Вот, постоянно в тусовке, все, с молодежью на «ты». Вот. И он, когда ему представился шанс помочь Отечеству, сказать свое слово в тот момент, когда его слово что-то значило, он его сказал. И передо мной другой пример всеобщего любимца и клоуна Юрия Никулина. Этого человека, который мог столько сделать, и чтобы войны не было, и чтобы мы с вами жили в порядке, но он палец о палец не ударил в последние годы своей жизни, чтобы хоть как-то помочь русским людям, которым сам и принадлежит. Почему Юрий Никулин ни разу не помог мне лично, не помог сидящему рядом Сергею Троицкому и Александру Черномашенцеву, а только занимался вознёй вокруг цирка, который и сейчас, старый цирк, почему-то принадлежит семье Никулиных. Это мне вообще непонятно. Вот. Вот два примера, как должен вести себя гражданский человек. Первое, это Эдуард Лимонов, который не обладает никакой собственностью, полностью бросился в борьбу, в революционную бурю за счастье народа. И Юрий Никулин, который посвятил остаток своих последние мудрые годы своей жизни борьбе за цирк.
1: Вот, а что касается...
5: За здание цирка.
1: Да, Эдуард Лимонов, он находится здесь рядом, буквально через три дома от радиостанции, так сказать, это «Эхо Москвы». Вот. А что касается Юрия Никулина, в свое время мы были на гастролях в разных частях, ну, так сказать, России и, так сказать, и других республик. И часто мы встречали Елипутский театр, который работал от, так сказать, от цирка под руководством Юрия Никулина. И все время карлики мне жаловались, что Юрий Никулин селит 5 карликов на одну кровать, в общем-то. Причем некоторые из них женаты были. Специально, чтобы экономить деньги, в общем-то. Вот, понимаете, вот истинное лицо человека, который это 5 человек селит на одну кровать.
0: Ну вот, кстати, это затронул тут очень серьезную проблему отношения вообще общества в целом к маленьким людям. Вот, то есть ведь они же соображают так же, акробатические фокусы делают, а получается, что их как за людей-то не считают. Просто я помню, вот тут вот кабак, вот раньше был «Метла», вот, ну, сейчас он «Шерри» называется, мажорный, а то просто «Метла» его все звали в давние годы, там, в начале 80-х, то есть там тоже тусовался такой маленький карлик постоянно, и его то и дело какие-то здоровые девки под мышкой выносили просто как вещь вот это из заведения, хотя очевидно было по его лицу, что он не хотел этого, он хотел вернуться туда и дальше тусоваться. То есть, может быть, это не связано с экономией, сумме, а просто, ну, чисто инстинктивные вот ощущения размера. Ведь к детям тоже относятся так же. Их кладут спать там по пятеро, невзирая на пол, понимаешь? Может, это не скупость. Но все-таки согласись, что, ну, Юрий Никулин был не таким уж плохим. Он все-таки дал что-то отечественному.
5: Да нет, Саня, поскольку я говорил о Юрии Никулине, он не был плохим, Саш, но он не сделал того, что обязан был сделать.
0: Но он в тот момент был уже совсем старенький.
4: Он и молодой был, не гражданин.
1: Саш, извини меня, у нас в свое время работала в группе «Карлик Черный Хоббит», так? И фены «Коррозии металла» наливали ему водки больше, чем мне. И я лично разрешал карлику всех девок из секс-шоу трогать и хватать за любые части женского тела.
0: А вот вопрос такой интересный пришел, на мой взгляд, действительно интересный. Как вы относитесь к людям, боящимся признаться в своей национальности?
4: Этого нельзя ни в коем случае делать, потому что неопределенность, она выражает в душе бунт, и человек может даже закончить каким-нибудь суицидом. Каждый человек должен определиться в этой жизни, кто он такой, откуда, во имя чего и как. После этого этот человек может задуматься уже и о душе, и пообщаться с Богом, например. А до этого момента он будет мучиться, метаться, и все кончится печально.
5: Вот, ну, конечно, не надо бояться назвать свою национальность, но надо быть готовым к тому, что если ты татарин, то у тебя в любом случае прав в Казани будет больше, чем в Москве. Надо быть к этому готовым. Вот. А что касается конкретно русской национальности, мы выступаем за проведение национальной реформы, мы выступаем за перепись русских по всему миру, чтобы в течение 3 месяцев переписать всех, и кто не успел, тот попал. Или кто-то, может быть, не захотел, потому что сейчас в жирных новорусских семьях очень модно быть евреями.
0: Да, ты знаешь, действительно, я это тоже заметил. К вопросу о карликах, вопрос тут нам пришел. Это не от меня, вы не думайте. Моя бывшая жена постоянно обзывала меня моральным карликом и членом ДСААФа. Как уважаемый паук может это прокомментировать?
1: Не знаю, вот наш карлик, он очень девушек любил, конечно, в общем-то. И в свое время даже наша секс-звезда «Железный шлем», она забеременела от карлика и родила ему 3 марсиан, в общем-то. Вот.
0: То есть половое равенство попросту.
1: Конечно, конечно. Вот. И как я тебе сказал, я карлику разрешал делать в отношении наших секс-звезд все, что хочешь, в общем-то. И он даже делал занюхи.
0: Это очень демократично. Но я предлагаю послушать песенку, немножечко отвлечься, послушать песенку, а затем мы обратимся к телефонным звонкам.
1: Да, дай послушать песню вот Джессики Секс, нашей секс-звезды, которая поет частушки.
5: Не, про любовь, может, Серега,
0: про любовь.
5: Отдохнем. Ну, давай. Про любовь, Саня.

0: Что сейчас с Натальей Медведевой, спрашивает наш радиослушатель Иван.
1: Ну, так сказать, я лично Наталью Медведеву последние 2-3 месяца, так сказать, не видел, потому что разошлись наши дороги с нашим бывшим вокалистом Серегом Боровым. Ну, конечно, Медведева полная идиотка-то, в общем-то, вот. В свое время, когда Эдуард Лимонов жил на Тверской, я не помню, там 16, кажется, вот напротив Моссовета, я к нему домой зашел, это был 95-й год, кажется, или 94-й, не помню, и в его окно мы видели, как Лужков перебирает какие-то платежки, в общем-то, вот. И в этот момент в комнату вошла Медведева, и Эдуард сказал: «Сергей, а нельзя ли, чтобы у Натальи найти каких-то музыкантов, помочь ее ансамблю и так далее, в общем-то?» Вот, я познакомил ее с своим вокалистом Боровым, там, в общем-то, вот. Они стали репетировать, и когда я уехал отдыхать с гостела в Гурзуф, после чего я приехал, и Наталья вошла ко мне в кабинет и сказала: «Сергей, ты знаешь, я ушла от Эдуарда и теперь живу с Боровым». Вот. Ну, кончилось тем, что, естественно, конечно, но Медведева, она прожженный человек, прошла большую школу выживания в открытом американском обществе, где под видом топ-модельного бизнеса занималась обычной проституцией, там, в общем-то, да.
0: Ну, говорят, что она тоже написала пару неплохих романов, я, правда, не читал.
2: Про это.
1: Да, да, она написала несколько романов про это, но они были благодаря, ну, опубликованы благодаря это усилиям Лимонова, там, что-то, который имел связи с издательствами, которые платят деньги.
3: Можно слово адвоката?
0: Да!
3: Медведева написала очень хороший музыкальный альбом. Там что-то про Лужкаш. Мне очень нравится. Сергей, по-моему, ты тоже им заслушался в свое время.
0: Не, первый альбом, на мой взгляд, напоминает песни «Мальчишек и Бальчиша».
3: Ну, может быть, так, но он энергетический, и видно, что он под воздействием алкоголя. А остальное творчество, насколько я понимаю,
0: находится... Я очень простужен.
3: Да, находится под воздействием других средств, влияющих на психику, и поэтому она скучная и интересная.
0: Вот. Давайте,
3: и книжка еще, да, книжка у Натальи. Да. Мне понравилась книжка, мне близко очень это время. Я сейчас говорю о книге «Мама, я жулика люблю». Вот. Мне очень понравилась эта книжка, потому что я все вспоминаю, все вот эти тусовки, все, конечно, немножко помоложе Наталья, а мне уже 45. Вот. Я вспоминаю все эти тусовки, все эти торговли иконами и так далее. Очень прикольно. И действительно, любовь в те времена могла существовать в Советском Союзе.
0: Дашь почитать?
3: А у меня украли ее.
0: Понятно. Знаешь, популярная книжка. 203-19-22. У вас, уважаемые, еще есть прекрасная возможность пообщаться с нашими сегодняшними гостями. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, первый вопрос у меня. Какое образование у паука?
0: Угу.
4: Вот. И второй вот вопрос. Скажем, ну, я сейчас... ехал, скажем, в фишку, что на самом деле это конкретно стёб над фашист над всеми этими делами, как мне показалось. И вот такой вопрос, что вот не кажется ли гостям, что достаточно опасно в наше время стебаться над фашизмом, так как, скажем, когда стебался с Sex Pistols над фашистом, это было одно время, и там как бы всерьез это не воспринималось, а сейчас вот все вот те люди, которые ходят на шоу «Коррозия металла», обладают достаточно низким интеллектом, ну, в основной своей массе, то есть. И поэтому вот они это воспринимают за чистую монету, все вот эти вот песни там про фашистов, и потом идут там, бьют там морды людям, то есть, скажем, вот у меня несколько знакомых от этого пострадало. В Питере вот был такой случай, что мой знакомый Лисичкин Алексей Владимирович, который совершенно русский человек,
0: понятно,
4: получил
0: вопрос
4: в морду, когда ему сказали, что он узкоглазый, в общем. И вот...
3: Александр, понятно, по-моему, мы понятно говорили уже с этим молодым человеком.
4: Да, вы со мной говорили.
0: Да, спасибо.
3: Давайте другим дадим слово.
0: А там первый какой-то вопрос был, да, какое образование у тебя, Сергей?
1: Ну, образование у меня классическое, школьное, там вообще-то, вот. А сейчас я поступил в Высший институт управления, на юридический факультет.
0: Безусловно. Жалко, что меня не...
1: Вот, а что касается фэнов, там, в общем-то, вот, в основном фэны у нас, как раз, металла, школьники и дети. которым нужны реальные ужасы нашей действительности. А вот скажи,
0: Ну, понятно, кинофильмы. А приходят ли туда совсем молоденькие девочки, там, по 13-15 лет, и не приходят ли за ними потом папы такие, которые вылезают из почтенных автомобилей и бегут это на разборке?
1: Ну, вот как раз вот сегодня мы с этим Сашей-фашистом были у нашего друга, хозяина 3 супермаркетов, там, что в Новогиреево, богатейшего человека, вот. У него были 2 дочери сидели, которая была одна в 4-м, другая в 6-м классе, там, что-то. Вот как раз его детей больше всего заинтересовал и понравился рассказ о том, когда вот Александр был, воевал в Сербии, о том, как он людям отрезал головы пилой, там, в общем-то, и складывал их в адидасовскую сумку. Это, в принципе, и больше всего и интересует и нравится детям русским. Ну,
0: безусловно. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Ребят.
0: Да-да-да, говорите.
5: Я слушаю вас, просто тащусь.
1: О, отлично.
5: Да. Наш только человек. Я вот вашу последнюю песню не поняла. Что там за попа с рацией?
0: Это про любовь же песня.
5: Да, вы папарация меня объясните, это. Ну вы прям настоящие дауны. Я прям тащусь от вас.
0: Спасибо. Дауны, это люди, насколько мне известно, болезнь дауна не подразумевает под собой такое состояние аномальной тушки, как депрессия.
1: Вот, а что касается папарации, это те люди, которые погубили бедную принцессу Диану, в общем-то.
0: Да,
1: вместе это, ну, с агентством, как это называется, Ми-6, там, я не помню, как оно.
2: Ми-6? Вопрос, да. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. По-моему, что-то у них не получилось, потому что последнее слово какое-то обращенное к партнеру было на букву «М», или я мог ослышаться. Ну, неважно. Вообще приятно, вот так прямая трансляция. То есть у меня была мысль вообще транслировать из московских ночных квартир все там происходящее, но никто не дал на это денег. Поэтому, если как-то у вас что-то будет...
3: У Сергея денег. Могут появиться деньги, он в любом случае даст.
1: В любом случае, вот я хочу сказать, что сейчас корпорация транспортных рабочих, в общем-то, осуществляет эту целенаправленную программу, и мы организовали фонд спасения русских детей. Каждой девушке, которая беременна и которая может это мне лично предоставить справку о том, что она беременна и отказалась от аборта, я готов ей открыть счет в Альфа-банке, в нашем банке, в общем-то, и дать 50, положить на счет ей $50 США.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Здравствуйте.
0: Пожалуйста. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к вам, господин Лайровский, и к вашим гостям. Сначала к ним. Как совмещаются, так сказать, провозглашаемое, в общем-то, неприятие богатых новых русских с восхищением, ну, тем же Эдуардом Лимоновым, оставляющим по 2-3 тысячи долларов в ресторане за раз? Это первый вопрос. А теперь вопрос к вам, господин Лайровский. Если последовательно проводить ту линию, так сказать, показывать все самые-самые стороны жизни общества, то не кажется ли вам, что на следующую передачу стоит пригласить кого-то вроде Чикатило?
0: Спасибо. Но сперва, я думаю, что должен ответить, вот Олег Гастелло хочет ответить на вопрос.
3: Да. Да. За раз никто не... Очень тяжело потратить 2-3 тысячи долларов. Хотя, конечно, можно, но это уже будет неинтересно. Лимонов, насколько я знаю, тратит 2-3 тысячи долларов в месяц на женщин. Вот. Я считаю, что 2-3 тысячи долларов это нормально тратить в месяц.
0: А что касается вот Чикатило этого вопроса, я думаю, что вы, уважаемый, вот кто звонил, задал этот вопрос, если у меня бы в программе присутствовал Чикатило или любой другой маньячина, то вы бы не выключили ваш приемник. Я вам гарантирую, вы бы слушали это до потери пульса. И эта проблема не моя, извините, а ваша проблема. Ну, а да. Следующий телефон, да. Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, здравствуйте. Да. У меня вопрос вот к пауку. А, вот всем известно, что физиолог Павлов, он прививал тебе заячью губу вот от зайца, когда вот он над зайцами делал эксперименты. А вот к пауку вопрос тоже, не хочет он привить себе какую-нибудь чуму там или холеру, чтобы тоже помочь как-то человечеству, ну и в частности вот животным тоже. Такой вот вопрос у меня.
0: Спасибо. Вивисекция вообще вот в нашей программе не приветствуется. И те мышки, которых вы видели со всякими катетерами, это не моих рук дело. Я сразу открещиваюсь.
1: Ты знаешь, дорогой друг, на самом деле эта проблема мы занимались там еще. Когда у меня была, проходила, так сказать, предвыборная кампания в Московскую городскую думу, так сказать, мы с моими друзьями постоянно встречались с избирателями, так сказать, с пенсионерами и говорили о чем.
3: Бабками.
1: Я предложил.
0: С чапами.
1: Сделать,
0: бабки с чапами приходили. Вот.
1: В свое время в нашем бабушкинском районе города Москвы, район Лосиноостровский, были прекрасные свинарники. Дело, где было очень много хороших, вкусных свинок. Вот. А ты знаешь, дорогой друг, что в США и в других демократичных странах запретили это, как называется, разработки по клонированию людей. Или же по переставлению, так сказать, различных частей тела человека в обмен на части тела свинюшки. Вот. Всем пенсионерам дико понравилась моя идея, что снова построить в Бабушкинском районе Москвы свиноферме, где каждая бабулька сможет получить не только печень свиньи, но и легкое и сердце, в общем-то, с которым она может жить еще примерно 100 или хотя бы 50 лет.
0: А при желании просто использовать его как для набивания желудочного мешка, потому
1: конечно,
0: что это тоже вот в моменты инфляционные и прочее очень важно.
1: Да. И просто дожить до хорошей и светлой жизни, когда Российская империя снова, так сказать, воспрянет и духом, и будет, как говорится, пела в песне, это от, ну, от британских морей, там, в общем-то, и до окраин, там, в общем-то, и мы захватим Польшу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
8: Здравствуйте. Добрый вечер, я-то слышу, что чей-то знакомый голос, а это, оказывается, паук, которого я последний раз слышал в 91-м на СНС.
0: Где?
8: Что-что?
3: Для чего?
8: На СНС, да.
0: Понятно.
8: Так мне тогда трясло прямо от этого голоса. Ну вот, ну, значит, насчет Эдуарда Лимонова, у него с 91-го года вышла масса книжек, которых стоило прочесть. Кстати, у меня позывной Че. Позывной такой, радиопозывной. Ну вот, а книжка у него была простая, на тему заповедника. Не помните? Санаторий. Нет, санаторий не заповедник. Заповедник был у Довлатова. Ну вот, где было рассказано о том, что как бы тоталитарное государство сменяется мягким подавлением, когда вот подобные пауку люди как бы подменяют настоящие ценности. Там мужика, который там с топором, там или с мечом, там или с чем-то еще борется. Вот, и потом, значит, вот давайте действительно там, ну...
0: Ну, то есть, согласитесь, что даже при таком раскладе нельзя отказать пауку в, общем-то, изобретательности, и ловкости. Нет, и в таланте.
8: Ловкости я, вы знаете, любому пауку я проаплодирую, потому что всего 10 лапками против моих 4 ничего не сделаешь. То есть, вот, ну, как бы, то есть наоборот, мне против его 10 ничего не сделаешь. И зачем уж там прививать каких-то свинюшек, когда вполне до своих 10 лапок там жевал, и, кстати, глаз тоже 10. Вот что характерно.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок.
1: Ты понимаешь, мы же говорили сегодня же, если ты говоришь про мужика, например, мы занимаемся реальным делом. И я сегодня рассказывал, когда мы занимались реальной рыбной ловлей, реальной охотой, мы ездили втроем в голые фашистские каски и били рыбу палками. И у нас руки были по локоть в крови.
3: Ну вот сейчас человек сказал, на самом деле, я очень хорошо понимаю все, что он говорит. Это позиция национал-большевика. Вот мы... Вот
0: ты имеешь в виду высказывание вот звонящего. Да, вот, я просто не искушен
3: в данных вопросах. Да, мы все-таки в меньшей степени национал-большевики, чем звонивший только что. И вот в чем разница? В том, что национал-большевики, мне кажется, сегодня взялись за дело, которое могут делать хуже, чем сидящие здесь три человека. Вот проблема одна существует у Эдуарда Лимонова. И когда он... Откуда-то появляются такие песни, которые называются «Бей студентов». И когда Эдуард Лимонов в своей деятельности политической начинает опираться на маниакальных, находящихся в образе учащихся 4-го, 3-го, 2-го и готовящихся поступить в 7-й класс школы, вот когда вот это начинается, конечно, это начинается уже чепуха и полнейший бардак. Вот. И как проверить? Вот смотрите, что сказал я и что сказал этот человек. Я сказал, читайте одну книгу Лимонова и не читайте больше ничего. Я исхожу из реалии, что реальный сегодня человек не может вообще ничего не читать. Если он хоть 10 строчек из первой книги Лимонова прочитает, это будет счастье для всех нас. А человек вот этот вот, который сейчас звонил, он предлагает... читать всего Лимонова. Да это бред. Да как можно сегодня читать литературу? Как можно сегодня читать все произведения Лимонова? Это чушь. Поэтому он призывает к утопии, а мы призываем к реалиям.
0: С этим сложно не согласиться. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны компьютера. Да.
9: Вопрос к гостям. Вы не подскажете? То есть, пусть они ответят на вопрос, как они относятся к партии Баркашова? Какие у них там партнерские отношения или вообще там взаимоотношения?
0: Ну, я думаю, что поскольку в области политической из гостей наиболее искушен Олег Гастелло, то ему и слово.
3: Значит, мы относимся хорошо к партии Баркашова, в отличие от всего того, что слышно сегодня в эфире и так далее. То есть, но мы не восторгаемся, а это мы считаем, что люди делают нормальное дело, то, чем они должны сегодня заниматься. Вот все.
1: Да вот, и особенно мне нравится, что они много поклеили листовок, в общем-то, которые направлены в лицо не только прохожим, но и к автомобилистам и дорогим обладателям дорогих автомобилей, которые ездят по Москве и на столбах около светофоров читают листовки.
0: Вот, кстати, мне такая глупая мысль утренняя в голову пришла, паука. Вот если бы, например, тебя бы поставили самым главным вот ГИБДДшником, ну, от ГАИ, да, и сказали бы, ты должен начать вот новую деятельность с формы их, ну, с формы одежды. Какую бы форму одежды, зимнюю и летнюю, ты бы вот сам бы для них сконструировал? Ну, сказали, сконструировать, что твой модельер прямо.
1: Ну, на самом деле, так сказать, представители ГАИ не всем не нравятся, в общем-то. Вот, потому что, ну, у меня есть с ними постоянные проблемы, там, в общем-то, штрафы какие-то, в общем-то. Вот, единственное, что хорошо, что мне... 5 дней назад выдали гонорар, вот, за какую-то мелкую тусовку, там, в районе $30, там, в общем-то, это, вот. Я пошел во время кризиса, тупо поменял их, да, и мне дали 600 руб, там, в общем-то, вот. И я без проблем заплатил 2 гаишных штрафа, там, в общем-то, по 300 руб, там, в общем-то, вот. А если бы я, как дурак, оплатил их... так сказать, месяц назад, когда я должен был, то мне обошлось бы до $100 бы. А сейчас в 20 всего. Это вот как бы в этом прелесть кризиса тоже есть.
0: Это приятно, это приятно. Я тоже ощутил на себе, ты знаешь, некоторые моменты, но я о них не буду рассказывать. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вот вопрос к Сергею. Сергей, у меня вот вопрос, связанный вот с творчеством группы «Коррозия металла», если можно. Почему «Коррозия металла» стала играть более легкую музыку? И вернется ли «Коррозия» к своим старым дэт-металлическим корням? Вот. И у меня просьба к Олегу. Не могли бы вы прочесть что-нибудь из своих стихов? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, скоро, наверное, Сергей ответит о музыкальных.
1: Ну, дело в том, что, конечно, когда у нас пел Серега Боров, там, в общем-то, то была вся возможность там, в общем-то, больше исполнять дэт-металлических, так сказать, трэшевых песен, в общем-то. Я сам, конечно, не очень люблю слушать дэт-трэш-метал, хотя играть его дико люблю. Вот. Но дело в том, что так как мы Борова очистили за наркоманию из ансамбля, там, в общем-то, то, соответственно, я могу петь песни, или наш гитарист-вокалист Макс Болтом, только в стиле панк-рока. Поэтому мы, конечно, играем сейчас более веселые коммерческие композиции. Ну, такова жизнь. Потом люди все же меняются. Нельзя же тупо долбить в одну точку там-то. Сейчас Олег прочитает стихи.
0: Давай. Тебе музыка не мешает?
3: Не, мне наплевать на музыку. Ты знаешь, меня тошнит, а не от музыки, потому что я в «Секстоне» столько слышал сблизи. Это.
0: Особенно вот такой.
3: От любой. Я признаю только одну музыку, это пропаганда. Искусство — это эффектно, это акция, это забрало. Искусство — это кастет, ударь поедателя кала. Видишь, учитель музыки, деньги просит за службу. Кастетом ударю в брызги голову женщины маленькой. А это товарищ угольщик, шахтер за деньги дает. Уголь бурый и антрацит, кто платит, тот и ебет. Ведущий программы по пятницам, проект очкастого Влада, тоже любит поддать в задницу угольку в духовку, да, для смрада. Или швор, карманник ли, форточник, лишь контрактник и баба спившаяся смеются над цифрами точными и точат кастеты лишние.
1: Стихотворение.
0: Хорошее стихотворение. И песня.
1: Поедание кала.
0: Да, да. Слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Была маленькая поэтическая пауза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы Да.
11: Говорите. Я вот хочу спросить у ведущего.
0: Да.
11: А у знакомых с Антоном, который ведет радио «Гуру» на «Милицейской волне»?
0: Вы знаете, сложно сказать. Я не знаю, что такое радиогуру и что такое «Милицейская волна». Я догадываюсь, но про радиогуру я не слышал.
11: В общем, послушайте мой совет. Очень интересно и познавательно.
0: Спасибо.
11: А вот теперь вопрос к пауку. Почему у вас такая кличка? Могли бы там тараканом там, или бегемотом?
0: Спасибо.
1: Это, знаешь, это от вольного, это, как называется, каждый человек получает свое реальное имя, в общем-то, и оно как бы вдруг неожиданно возникает. Ну, вот так получилось, и все.
0: А следующий звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: А что, там кто-то, не я говорю.
0: Не вы говорите?
12: А?
0: А говорите, мы вас слушаем.
12: Ну, тогда я говорю. Так вот, значит, я обращаюсь к вашему поэту Пушкинзону. Сейчас он выступал. Он, наверное, знает слова великого поэта Расула Гамзатова. «Пусть все народы братья будут, и трижды будет проклят тот, кто вздумает и попытается чернить какой-либо народ». И я еще хочу сказать, будет ли выступать с вашей дрянной музыкой вы в Израиле? Вам бы показали там, я знаю, что показали. Ну и еще, значит, успехов вам во всем вашем сраном деле, Натан Мастурбацкий.
0: Спасибо вам. Видно, задело за живой нашего радиослушателя и чувствовал в своего голосе радость. И самое главное, что в столь ранний час мы дали ему какой-то творческий посыл, то есть он прочитал стихотворение, а то если бы не мы, то вполне возможно, он бы тупо бы глядел, например, на кактус на какой-то, или смотрел записанный телесериал, ну или просто в окно.
1: Полпятого утра там что-то.
0: Да.
1: Вот, но что касается Рамсула Габзатова, вот, то на самом деле-то мы не наезжаем ни на какие народности там-то. Россия — это мощная империя, и русский народ, он аккумулирует в себе все остальные, так сказать, нации, которые проживают его на территории. Другое дело, что нации должны другие республики сознавать свою ответственность перед русским народом, не называться республиками, а называться, допустим, мы готовы принять не татарскую республику, а татарскую губернию, например. И это никого не будет обламывать, в общем-то. Или когда евреи, которые могут заниматься хорошо, допустим, часы ремонтировать, допустим,
3: счетоводчеством.
1: Да, счетоводчеством, да, банковским делом. Когда они могут сказать, например, мы, евреи, готовы с помощью банковских махинаций украсть у американского народа деньги и дать эти деньги русскому народу. И тогда евреи все полюбят. А когда бедный русский человек, шахтер, у которого практически нет ничего есть, он включает иностранный телевизор и с пультом сидит и начинает крутить, начинает нажимать на кнопки пульта и включать это каналы, различные телевизоры. И вдруг он обнаруживает, что на всех каналах сидят евреи. А потом и на других программах и показывает, что они живут, оказывается, в дорогих квартирах, где хорошая мебель и прочее. Вот. И тогда у простого обывателя у него он вдруг почему-то становится не очень любит простого еврея, которому на самом деле нравится тоже русский обычный обыватель, потому что ему хорошо заниматься это производством часов и банковских манипуляций, но его вдруг могут убить, потому что простому обывателю голодному показали, что тот хорошо живет. А может, на самом деле, он и плохо живет. У него тоже есть какие-то проблемы. Вот. И поэтому каждый человек должен осознавать, чем он занимается и как, чтобы не смутить другого человека.
0: А, и, кстати, вот обычно, ты правильно сказал, при съемках, вот, как правило, выбираются самые шикарные уголки квартиры или сажается, ну, в самом таком хреновом случае, на коленке вот хозяину персидская упитанная кошка, из которой просто из всех щелей валится эта их кошачья мерзотная еда, которую повсюду рекламируют. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
13: Я вообще потряс на состояние от вашей программки.
0: То есть вот так вот пренебрежительно программки. У нас, между прочим, программа, которая длится с полуночи вот почти до 5 утра.
13: Ну, извиняюсь, немного не так выразился.
0: Да.
13: На мой взгляд, то, что все вещи, которые вы говорите, они правильные. Думается то, что русский народ как-то немного вымирает, что ли, потому что растворился среди вот этих всех мелких наций. Немцы, да, скажем, если немец, сразу мы можем сказать то, что вот да, у него такие качества, точность и все такое, там, или американец, вот. А русскому же практически нельзя ничего сказать.
0: Ну, да, в какой-то степени вы правы, спасибо. А что вы так погрустнели?
1: Да, это... На самом деле, я всегда говорю, что нужно иметь больше бодрости духа, там, в общем-то. Нужно, как называется, никогда не унывать, в общем-то. И самое главное сейчас нам, русскому народу, нужно больше, как сказать, солидарности, там, в общем-то. Которая солидарность есть у мелких народов, которые, так сказать, которые как пиявки вгрызаются в тело большому, так сказать, брату, в общем-то, и действуют так, но друг другу помогают, в общем-то, что практически даже коренная нация начинает их бояться. и в ком-то ты даже уважать. А получается так, что русский идет по улице, а другой русский пьяный лежит, например, и на него плюют все, например. А может, он умирает, а может, у него там с сердцем плохо стало, например. Вот. И никто не поможет ему, потому что нет никакой солидарности. И наша задача как раз, в общем-то, так сказать, мы занимаемся восстановлением нашей империи, новым имперским фашизмом, когда будет корпоративное государство, когда каждый человек будет заинтересован в любом человеке общества, который, неважно, идет по улице или упал.
0: И на этой замечательной фразе я вынужден

0: Эхом всю Москву.
1: Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

Нет, совершенно, совершенно не то. Штраус, давай это нормальный заход уже сделай там. Давай, давай. Ну, потому что музыкантов сейчас как собак тут повсюду ходят со своими шкрипками. Я тебя взял бабки, за что плачу? Чтобы ты играл нормально. А ты тут... Давай, пошел, давай.

0: И в этот дивный морозный вечер мы начинаем беседу с тремя представителями, скажем так, московской интеллигенции, московской пишущей братьей, сокращенно МПБ. Я представлю данных людей по именам, о себе они расскажут сами. Дело в том, что огромное количество некогда великих союзов распалось на такое же еще большее количество более мелких, скажем так, субстанций, унт и так далее. То есть дробление цельных единиц в наше время имеет тенденцию быть устойчивым. И напротив меня восседает Вадим Степанцов. Здравствуй, дорогой друг Вадим Степанцов.
1: Приветствую вас, Александр. Почему вы так нас зачморили? Какие же мы представители интеллигенции?
2: Да уж.
1: Мы интеллектуальная аристократия этой страны.
0: Прошу прощения. Итак, в гостях у нас представители
2: интеллектуальной
0: аристократии. Сокращенно ПАИ.
2: ИА.
0: Да. Соответственно, рядом восседает Виктор Пеленягры, правильно, я не ошибаюсь?
2: Да, почти, да. Почти правильно.
0: И, так сказать, исполнитель собственных произведений, оригинального и очень любимого мною жанра. Сегодня мы услышим эти пьесы, Константин Григорьев. Ну и, соответственно, дошли все-таки до меня какие-то слухи о некоторых, так сказать, ваших творческих разногласиях в плане маньеризма, унда, все такое прочее. Если, конечно, вам, так сказать, ну, не испытывайте вы желания выносить ссор из избы, хотя я не считаю это ссором, это всего лишь творческий процесс, сокращенно ТП, то милости просим рассказать нашим радиослушателям, что, в общем-то, собственно, происходит. Да. И насколько это отразится на качестве, так сказать, гениальных произведений, которые, безусловно, работают на будущее поколение. Целые толпы, так сказать, наших далеких потомков будут жить с этим. Да.
1: Ну что ж.
0: Вадик, возьми только вот так микрофон. Вот, ну, чтоб, да,
1: почему расстояние не соблюдается?
0: А я сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я тебе вот побольше дам низких в голос. Ну-ка скажи раз.
1: Раз, отлично. Два, три, четыре.
0: Итак, смог.
1: Итак, да. Дорогие друзья, как всем вам известно, 2008 год.
0: А, извини.
1: Да, чему я смеюсь? Это же не смешно.
0: Совершенно.
1: Это абсолютно не смешная шутка. Но как пробирает. Это я, дорогие радиослушатели, пытаюсь подмазаться к нашему уважаемому ведущему, которого, кстати, зовут Александр Лаерский, который в свое время был лидером группы «Волосатое стекло». Почему нет коллектива с таким названием теперь? Почему, спрашиваем мы, с ужасом
2: вглядываясь
1: желтевшие страницы винилов и компакт-дисков.
0: Дело в том, что произошел в свое время, именно в 87-м году, один из мощнейших, так сказать, оттоков творческой интеллигенции. У нас-то там творческая была интеллигенция, так сказать, и лучших умов

0: границу. И в частности, ряд отцов-основателей данного вот упомянутого того коллектива как раз уехала в Германию, где стала поднимать их компьютерную промышленность. То есть в результате чего я остался один, испытал дикое облегчение, и с тех пор меня поперло по-настоящему.
1: Правильно, правильно, да. Правильно. Материальный момент очень важен в делении каждого творческого союза. Естественно, мы завидуем тому урагану славы, который обрушился на Виктора Пеленягра как автора нетленных попсовых шедевров, как то «Дева, девочка моя» в далеком Бискайском заливе.
0: Вышел
1: на Пикадилли.
0: Вот вышла на Пикадилли.
1: Да.
0: Кстати, такой
2: как упоительно в России вечера.
0: Виктор, сразу такая тема.
1: «Колечко ты мое кольцо».
2: Много всего.
0: Вот это же песня, да, вот тетка, которая ее поет, и я держу в руке пластинку.
2: Я просил бы Лайма Веклина называть теткой. Тетка.
0: Ну ладно, да, назову мужик.
2: Она юная девочка, что вы говорите?
0: Слушай, посмотри сюда, видишь? Посмотри. Это мужик?
2: Ну, а это вот...
0: Нет, да, скажи...
2: Да,
0: это...
2: да, бросьте меня камень.
0: Нет, просто...
2: Это мужик? Но это тетка.
0: Тетка?
2: Да.
0: Вот эта тетка поет, например, твой текст. Вот я взошла на Пикадилли, значит...
2: Не взошла, а вышла.
0: Вышла, да. Таким тоном, как будто она только что вышла из самого дорогого ресторана. Или не
2: правильно.
0: Хотя Пикадилли — это улица, всем известно, где собираются шлюхи, собственно.
2: Нет. Ну, я был
0: на Пикадилли. Да, я был тоже.
2: Я тоже на Пикадилли. Ни одной шлюхи я не видел, кстати.
0: Потому что они когда
1: потому что, выходил... Виктор, ты видишь мир другими глазами,
0: да.
1: Глазами поэта.
0: Да.
1: Для тебя каждая шлюха принцесса.
0: Да.
1: Даже негритянка преклонной
2: глазами. Все шлюхи в Сохо, не надо. Я очень хорошо знаю Лондон. Все шлюхи в Сохо. Хотя я не считаю это оскорбительным для девушки, что она вышла именно на Пикадилли. Это дорогая улица, вы что,
1: пацаны? Когда вы были в Лондоне? Год назад, по-моему, да?
2: Нет, я был в марте этого года.
1: Ага, но вы достигли вершин лондонского дна?
2: Достиг, конечно. Я ради этого поехал туда. А вы что думали? Смотреть музей изобразительного искусства поехал?
1: Всем известно, Виктор Пеленягра ненавидит искусство и природу. Вот. Но это было не главным.
2: Всех ее проявлений.
1: Не главным разногласием, так сказать, не главным
0: извините, я перебил
1: нашего,
0: как-то
1: да.
0: Вас.
2: А, но это не мой же сольный вечер. Давайте поговорим вообще.
0: Нет, все-таки, Вадим, пора продолжи перечисление произведений, да.
2: Моих?
1: Да.
0: Да.
2: А мы их не перечислили всех, потому что...
1: Да, потому что
2: даже я не могу перечислить.
1: Невозможно.
0: Нет, ну все-таки тетка.
2: Ну какая же тетка?
0: Тетка.
2: Да, прекрасная девушка.
0: Ну, подожди, Вася.
1: Пеленягра, а может ты что-нибудь споешь?
2: Что-нибудь? Спою, конечно, да, безусловно.
1: А то все поют какие-то.
0: А что, сейчас будет песня?
2: Да, нет, я...
1: От твоего волшебного голоса страна не знает.
2: Нет.
1: Вот появилась возможность.
2: Я начинаю свой, так называемый сольный проект, так что в скором времени я понял, что уже достиг...
1: Как он называется?
2: Пеленягра компания.
1: Да.
2: Ага.
1: Ну, пой.
0: А вот такой вопрос, то есть, что действительно, вот, как сказал Вадим Степанцов, или это он пошутил, прайс вы не поделили, я так понял. Прайс, корпоративный прайс был поделен не по-честному.
2: А что такое прайс?
0: Деньги.
2: Нет, там... Если
0: то есть, значит, только разногласия в качестве...
2: Нет, чисто идеологические...
1: Мы не поделили деньги, Александр, понимаете, мы не поделили деньги, которые Виктор получает от Белого Орла, от той же Лаймы Вайкули, от Сергея Крылова, поскольку орденские статуты предполагали равную дележку, так сказать. Вот касса есть, орден...
0: Общак.
1: Это такое, да.
0: Каждый несет.
1: Это духовно-рыцарское сообщество.
0: Да.
1: Каждый несет.
2: А вы много принесли от своей прекрасной деятельности с бахытым компотом? Я как-то не заметил, что вы приносили.
1: Но в те времена, когда...
2: 10 лет вы
1: когда
2: бомбите.
1: Когда наши дружеские отношения, бахыт компот не приносил денег. Не приносил.
2: А не вы бомбите 10 лет уже, пытаетесь навязать свой...
1: А этот толстый упырь, я имею в виду Сергея Крылова, нес вам в клюве доллары.
0: Я бы даже сказал, не в клюве, а в сомних губах нес.
2: кстати,
1: и где они? В то кстати, время, Сергей как Крылов... мы с Григорьевым подыхали от голода.
2: Кстати, Сергей Крылов,
1: в раскаленном чреве этого адища, этой столицы, этой страны. Как говорят демократы.
2: Я понимаю. Кстати, от Крылова я, по большому счету, таких больших денег вообще не имел.
1: Да, конечно.
2: Единственное, у меня крутилось в 92-м песне, это был лучший шлягер, если не ошибаюсь, «Дева-девочка». Лучший шлягер 92-го года. Я не получал даже на обед, потому что развалилась РАО, развалилась вся система под названием СССР, и все крутили мои песни, а денег никто не перечислял, потому что всем было не до этого. Были беловежские соглашения, были странные попытки внести раздор в семью народов некоторых господ. Вот, а до наших...
1: Роялти. Вот они, демократы от поэзии.
2: Да, а роялти не было.
1: А кто, как не вы, Виктор? Вы были одним из первых, кто ввел систему черного нала во взаимоотношения между поэтом и артистами.
0: Извините, у меня тут сразу возникает такое.
2: Я даже из-за этого слова черный нал, я первый раз слышу.
0: Ага, Прайс, он первый раз слышит. Черный нал первый раз слышу.
1: Святым духом этот человек питается. Где деньги, товарищ архикардинал?
0: Вот такой вопрос встает у всех наших радиослушателей. Я имею в виду вопрос, да? Что это вообще за чертовщина? Что это вообще за понос такой получается, если человек... Певец.
2: Да.
0: Скажите, а кто вам пишет? Музыку мне пишет, например, там такой-то, скажем, Пидорковский, а текст мне пишет там Эльманковский, к примеру. А сам-то ты что делаешь? Весьма посредственно поешь. Но получается хорошо. А человек, который сам пишет музыку, сам пишет текст, сам это еще, понимаешь, записывает, он что, вообще Будда, что ли? Кто он тогда?
2: Я сейчас чувствую себя Буддой, потому что мне надоело, что некоторые композиторы, я не буду всех говорить все, некоторые композиторы, конечно, ужасно интерпретировали мои стихи, поэтому я вынужден сейчас писать и сам музыку, чтобы хоть как-то донести свои могучие произведения до нашей всемогущей публики. Вот. Так что осталось только запеть, чтобы окончательно поставить точку на Олимпе нашего...
1: Олимпа.
2: Нашей эстрады. Как уже назвать это? Нашего шоу-бизнеса. Вот это я знаю слово.
0: Ну, давайте немножко перейдем тогда вот к теме прошедшего дня, к теме дня вчерашнего. Вчера, да. Если вы помните, было 17-е, да? Это был день все-таки энергетика. День человека, который, в общем-то, стоит, ну, повсюду...
2: За пультом.
0: Да, стоит, и мало кому приметен. Мы иногда видим в сводках, что, дескать... Энергетик говорит там, что там то-то он то-то отопить не может, туда-то дровишки не подвезли. Но реально энергетическая система нашей страны в бедственном положении.
2: Не скажите, у нас прекрасная энергосистема.
0: Вот Маша спрашивает...
2: Слава Чубайсу!
0: Маша вот спрашивает с пейджера для всех, что лично вы, вот Виктор Пеленегро, сделали для отечественной энергетики. А также, конечно, вы, Вадим Степанцов.
2: А я работал целых два месяца. Я работал целых два месяца с этим...
1: Истопником в филармонии.
2: Нет, я был электриком. Или по-другому. Он был монтером Вани, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Я был электротехником. На самом деле, целых два месяца. Это прекрасное было занятие в головопу. Я ввертывал лампочки и ввертывал их. И причем за это мне еще деньги платили. Я объяснял, удивляло это меня. Потому что работали мы полчаса. Это был Советский Союз еще. Да. Так что я внес в главопу мощную струю лампочка в верчение.
1: Я хотел сказать о главном. Тут новоиспеченный демократ и либерал от поэзии Виктор Пеленегро пытается вам задуманить мозги, дорогие радиослушатели. Но суть-то, глубинная суть происходящего состоит в том, что все люди во всем мире, в том числе и в нашей стране, они либо уже являются киборгами, то бишь кибернетическими организмами, либо ими становятся, то есть их превращают в киборгов путем различных ухищрений, манипуляций, с помощью того же шоу-бизнеса. Вот. Но все киборги, они получают свои виртуальные задания, установки жизненные от центрального компьютера. Вот, недавно мы с Константином Григорьевым и Андреем Добрыниным это осознали и поняли. Это осознание принесло нам несказанную радость. Виктор Пеленягра почему-то находится в таком дичайшем заблуждении, что он не имеет никакого отношения к центральному компьютеру.
0: А подожди, Владик, извини, пожалуйста.
2: А вы что, центральный компьютер?
0: Я прошу прощения, что перебиваю. Просто получается сейчас, например, если вот мы попросим Гришу тут принести мою старую Сайгу 20-го калибрика, и я, значит, выстрелю, вот, грубо говоря, тебе в пузико, то оттуда не кишки полезут, а, в общем-то, всякие чипы, унт-провода.
1: Да, или плазма.
0: Унт-плазма. Или ты имеешь в виду здесь, скажем так...
2: духовное строение своего организма.
0: Да, духовное строение и способность подчиняться вот каким-то, скажем так, внешним воздействиям. Ну, не обязательно энергетическим, а, скажем так, информационным.
1: Нет, но энергия нам нужна. Куда же мы без энергии?
0: Да.
1: Мы подключаемся и, ну, по совести. Мы вот с Григорием воруем энергию по совести для жизнеобеспечения своих кибернетических организмов. А Пеленягра, он же ворюга. Он и в поэзии вор. Ворует строчки, где не попадет.
0: А, например?
1: И он и энергию ворует. Он сколько у него энергии?
2: Из космоса?
1: Это энерджайзер какой-то. Его не заткнешь. Он и Жириновский, два главные вора.
0: А откуда?
1: А почему?
0: Ну, скажи, откуда
1: почему
0: ворует?
1: Во Владивостоке нет электроэнергии? Пеленягра и Жириновский сосуд присосались к источникам.
0: А что, действительно приходилось заниматься плагиатом? Я просто...
2: Да, Виктор, я об этом написал большую статью под названием «Разбойники из большой дороги». И я с точностью, документальной точностью проследил всю историю поэзии, а также музыки, кинематографа. И я могу привести, вы хотели пример, я могу привести. Да. Я не буду говорить о Гомере, который был целиком из центонов.
0: Но поскольку сразу тут надо сказать, что это было такое издательство, это был кооператив писательства
2: Гомера. Я не буду говорить о Шекспире, который...
0: Был то же самое, в принципе, который меньше.
2: Чуть меньше, меньше. Они были равносильны, как бы, подаче материала.
0: Да.
2: Потому что
0: я имею в виду в количественном
2: вся зримая и незримая драматургия того времени Шекспиром блестяще использовалась. И это никто не отрицает. И поэтому он Шекспир. Я не буду говорить о, допустим, о смежных культурах, так называемых...
1: Мне кажется, что Виктор Пеленягра путает программу Монмаранси с программой «Времечко». Мы не будем говорить сегодня об этом. Уже 10 минут вы говорите о том, о чем вы не будете говорить.
2: Хорошо,
1: скажите, о чем вы хотите сказать.
2: Хорошо, я скажу. Так вот, о смежных искусствах. О смежных искусствах. Тарантино сказал: «Да, я краду у всех». И тот, кому это не нравится, а в данном случае не нравится это Вадиму Юрьевичу Степанцову, тот непроходимый тупиц. Это он говорил про людей, которым не нравится это. Но мне лично Тарантино нравится. Он ворует, и это блестяще, потому что он великий творец, который, взяв сцену из жалкого какого-нибудь гонконгского фильма, делает ее так, что она становится настоящим шедевром, правильно?
0: То есть, по сути, в принципе, получается такая ситуация. Если какой-то человек, скажем так, сгенерировал идею, но не смог ее реализовать до совершенства, то ничего зазорного в том, чтобы взять эту идею и сделать из нее совершенный какой-то вариант нету.
2: Сенека-младший...
0: Либо она погибнет, либо она...
2: Конечно, Сенека-младший об этом очень хорошо сказал. Все написанное до меня — мое. И он был прав.
0: Ну, кстати, я могу сказать здесь еще.
1: Сенека старший сказал: не твое, мальчик мой, а мое.
2: Ну,
1: Пеленягра что-то пытается впарить про Тарантино такое. Во-первых, не из этой оперы. Во-вторых, Тарантино с чего начинает свои фильмы? Два пальца в ноздрю, бритвой по горлу, кровища на экран.
2: Тарантино великий режиссер.
1: Ладно, продолжает.
0: У него всегда начинается очень мирно и красиво. Почти как у нас.
1: Не начинает, продолжает. А Пеленягра что, какой пример подает пеленягра молодежи.
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Как упоительны в России вечера там.
2: Я считаю, что это великое произведение.
1: Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Это что, хоть одна строчка сконтаминирована? Нет.
1: Стоп, стоп.
0: Мы от Тарантино. Нет, а на самом деле...
1: А до Тарантино Маяковский...
0: Хруст французской булки фраза.
1: Да, шел барбос по переулку, в руках держал, в зубах держал большую булку.
2: Ну и что?
1: Сергей Михалков.
2: Ну и что?
1: Самая лучшая строчка своровала Сергея Михалкова.
2: Хруст французской булки...
1: Сергей Владимирович, извините. Извините, мы не дадим пеленягре написать гимн России. Не вышел он ни талантом, ни фамилией.
2: А видите, как он нервничает? Он нервничает, потому что все знают, что упоительные в России вечера — это гимн России. Вот он нервничает.
1: Да, я наоборот, я радуюсь, Виктор, это что гимн? Хоть одна песня получилась.
2: Почему это одна песня? Это одна из песен, которые Виктор Пеленягра сделал ослепительно.
1: А вот это чушь. А вот это чушь. Ваша рука, ваша из белого. Пока. Боже, кто нам поможет? Ты же слышишь, Боже.
2: Нет, это не так.
1: Я тебя не потревожу.
2: Как пройти по жизни, Боже, по верхам скользя? Боже, ты же видишь, Боже. Дальше жить нельзя.
1: Спасибо. Где Тарантино? Где Тарантино? Я не вижу.
2: Хорошо, не Тарантино. Возьмем так называемых композиторов.
0: Да.
2: Говорят, композитор... Сейчас начали обвинять Александрова, что он якобы стырил у малоизвестного немецкого Шумана какое-то три аккорда. Вся три аккорда. Мы знаем, три ноты, правильно?
0: Да.
2: Но как стырил? Да. Правильно сделал, что стырил. Это на этом основа всего великого искусства. О чем сказал композитор к фильму «Титаника»? Что он сказал?
3: Что я могу вставить?
2: Он сказал блестящую мысль. Он говорит, все мелодии в этом фильме сворованы. Мне осталось их аранжировать. Так аранжируй в один. Никто тебе не дает всем карты в руки. Вот тебе якорь, вот тебе пионерский флаг. Нет, аранжируй.
0: Ну, а тут есть ведь один момент, то есть, скажем так, ну, я бы назвал это человечеством.
1: Ты знаешь, вот если бы ты написал не хруст французской булки, а хруст французской «Ц», второе, это самое, часть слово произносить не буду.
2: Ну, нет.
1: Вот ты был бы Тарантино. Ты был бы Тарантино. А так ты чму.
0: Слушай, это правда. Это ведь была победа над Наполеоном. Да ты крут.
1: Нет, да, конечно.
0: Это было бы круто, да. Слушай, то он приехал туда. Ссылки. Так и надо, да. С саблей приехал, понимаешь? И как дул.
2: Насчет булки.
0: Слушай, это круто.
2: Насчет булки. Что такое булка?
0: Что булка? А ты ведь смягчил.
2: Нет, французы нам пекли, англичане нас обучали хорошим манерам, правильно? Немцы пытались нам изобразить что-то по химии.
1: Да. Так, что а мы брали. Весь мир учили писать стоя.
2: Правильно.
1: Ну и отразил бы это.
2: А я отразил
1: где?
2: Это. Отразил любовь.
1: Где ужас? Где экзистенциальный ужас? Нет. И радость?
2: Любовь, шампанское, закаты, треуги. Правильно? Это не шанская радость жизни, между прочим. Ну и вот, на том я этом свете буду вспоминать ее, как упоительный в России вечера.
0: Вот возвращаясь к булке.
1: С булкой ты не прав. С булкой ты, брат, не прав.
2: Почему тут булка? И сколько булок было рассажено в русской поэзии, а я взял ее и овеществил. Потому что хруст французский.
1: Да у Михалкова ты стырил эту булку.
2: Да у него булка.
1: У Барбоса из басни Михалкова ты украл эту булку.
2: Может быть. Я считаю, что...
1: У автора гимна Советского Союза. Не стыдно тебе? Ну воруй ты. Ну воруй ты у Долматовского. Воруй ты, я не знаю, у Матусовского. Ну у Михалкова-то зачем?
2: Да потому что Михалков написал гимн Советского Союза. Я написал гимн России. Правильно? Имею право. Продолжить традицию великую от...
1: Не должно быть в гимне России сочетание французская булка.
2: Почему не должно быть?
0: Ну, вообще
2: не
0: здесь я приветствую, быть. Наверное, тоже Вадима поддерживаю. Потому что это... Ну, представь себе... Хорошо, представь себе, что французы будут там петь, да, там, и там это... И шелест российских панталон. Это абсурд. Ну, не то, что... Абсурд вообще самов... Лингвистически неверно.
2: Что, хруст французской булки или...
0: Французской, я имею в виду.
2: Два образования высших.
0: У меня три. Да я задом больше проездил, чем ты перед.
1: Вот Лаэртский прав. И вот во французском гимне, стой, во французском гимне вдруг появляется шелест русского хлеба на русских полях.
2: А почему? Объясняем. объясняю, потому что Россия, это была единственная в мире страна.
1: Не было, а было. Не было, а было. Я настаиваю на этом.
2: Нет, это, да. Да, неважно.
1: Ну, да. Важно.
2: Я говорил, было. Я просто говорил, было. Я говорил, было. Это я просто в запале.
1: Россия, это было великая страна. До такого даже Немцов не додумался.
0: Да, унткомпания.
1: Да. Это как же надо не любить Россию, что говорит, Россия было. Был, Россия, оно.
0: Оно.
2: Вадик, ну, Вадик.
0: Это так говорят.
2: Будьте снисходительны.
0: Оно говорят про уже конкретно конченых кредиторов.
2: Будьте снисходительны к запальчивости моего произношения. Так вот,
0: да.
2: Что такое понимаю. Россия? Россия всегда была страной, которая выбирала лучшее от всех. И таким образом, что такое бульвар? Бульвар, это же как бы не русское слово, да? Если разобраться вот так, да? И булка как бы не русское слово. Это же булка, это типичное.
1: Григорий, дай коньячку.
2: Булка не русское слово. Это типичное слово из татарского диалекта. Так вот. Так вот. Это все было взято
1: и аккумулировано. И татарское слово.
2: Сундук татарский.
1: И колчан.
2: И бахчисарай.
1: И ясак.
2: Ясак. Да, так что Россия, она все вбирала. Поэтому я аккумулировал эти прекрасные приобретения человечества. Потому что это все русский дух. Почитайте Пушкина. Но... Кто был самый русский поэт? Пушкин. А кто лучше всех знал французский язык? Пушкин.
0: Ну, я не знаю, с другой стороны, так как-то вот уже ассимилироваться вот с Францией мне бы не хотелось, потому что народ там все-таки, на мой взгляд, жаден, народ там неприветлив, и я не хотел бы, чтобы
2: да
0: просто...
2: Да причем тут французский народ, который мне от меня очень далеко, и я на него смотрю отстраненно, я говорю о французских булках, которые пек наш великий Елисей.
0: Я согласен, я согласен, но само слово «Франц» в русском
2: гимне?
0: Да. Это но... как-то... Давайте это...
2: Ну, не, например... не надо быть таким... Не надо быть таким поэтом.
0: Нет, это очень важно, потому что, например, неокрепший детский мозг, это мы с вами понимаем, что такое французская булка, съевший их очень много, собственно, да? А неокрепший детский мозг, он будет думать, что это булка, которая в качестве гуманитарной помощи прислана нам из Франции. Правда,
2: не,
0: Вадик?
2: Это либерал.
0: Нет, Вадик, ты скажи. Скажи, Вадик, ты скажи.
2: Нет, это мысли либералов. Мы консерваторы.
1: Консерваторы? Да ты низкопоклонничаешь перед тем заморским, да.
2: Никогда в
1: жизни. Засунь свою булку себе, знаешь, куда? Вместе с Жечковым. Я не хочу больше слушать этого вот это бреда про французскую булку. Не должно быть в русском гимне французской булки.
2: Хорошо.
0: Меняй лучше на этот, как его?
2: Вся страна приняла французскую булку, а вы тут вот два...
1: Калач.
0: Да.
1: Да, русский калач. Русского калача.
0: И этот пирог такой с этой...
2: Богемский пирог.
0: Как он, с яблоками?
1: Шарлотка. Нет. Не надо.
0: А что думает действительно по поводу всего вышесказанного Константин?
2: Скажи, Константин. Уже.
3: Во-первых, я приветствую всех, кто сейчас меня слышит. Во-вторых, я поражен просто, сколько энергии до сих пор в этих немолодых уже людях.
0: Организмах.
3: Да, организмах.
1: Гиперорганизмах.
3: Это, видимо, какая-то была у них секретная подпитка. Вот. И я должен сказать, что с интересом слушаю этот спор, но они не дают мне вставить ни словечко.
2: Пожалуйста,
3: да.
2: Скажите.
3: Я хочу сказать, что надо, конечно, написать что-то вроде их хруст орловской булки.
0: Вот.
3: Ну, допустим.
0: Да.
3: Ну, не орловская.
2: Орловская, да, да. Некрасиво звучит.
1: Орловский рысак.
2: Орловский рысак, при чем тут?
3: Но, друзья мои, я просто хотел сказать не о том, что
1: московские
3: булка.
2: Я мог стать тамбовской булки, да? Мог бы даже московской булки, но...
0: Нет, как же вот этот-то называется? Пирог с капустой. Ты вот вылетел из...
1: Да кулебяка.
0: О! И хруст тут, понимаешь, кулебяки. Во!
3: И хруст...
2: Ребята!
0: И кулебяки похруст.
2: Друзья мои, как говорил один замечательный человек, я сделал гимн, сделайте другой. сделайте другой, может, лучше получится.
3: Тут такая вещь. Мы очень зациклились, мне кажется, на Булкина этой, да. Вот, несчастной.
2: Это не я, это не я.
3: А может быть, лучше чего-то уже попеть, почитать.
1: Да, кстати,
0: ну, так вот тебе, так сказать, и это самое флаг.
3: Можно начинать, да?
0: Сейчас я скажу Штраусом, чтоб...
2: Штраус, тише там.
3: Песня называется «Дон Дигидон».
1: Нет, подожди. Что? Разговор шел на возвышенных тонах. Да, да. Мне, а ты Дон Дигидон.
2: Да,
1: мы еще
2: надо.
1: Успеем
2: ну,
1: об
0: так
1: этом.
0: Так что, пусть Штраусы играют? Вот,
1: значит, нет.
2: Это Штраус звучит?
1: Я хочу исполнить гимн. И гимн не просто гимн.
0: Штраус, все играйте.
1: Гимн страны, на которую я не посягну. Вот,
2: почему еще? Же? Потому да. Что не хватает таланта, что ли?
1: Не хватает, не хватает. Не хочется самонадеянно пихать всем в рожу, так сказать, французскую булку. Ну. Людям, которые застыли.
2: Людям нельзя ничего пихнуть. Вот в этом твое
1: вот
2: большое
1: представляешь, в 6 утра я включаю, так сказать, стою под гимн. И что мне про французскую булку чушь несут? Не хочу я такого гимна. Вот. И прокляну я навеки того автора гимна, который про французскую булку мне в 6 часов
2: ой,
1: утра
2: поведет. Ой, Вадим Юрьевич,
1: Я помельче. Я в своих литературных сферах плаваю вот с Константином Григорьевым. И мы,
2: да. Андеграунд, если не ошибаюсь.
1: Константин, если подпоёт... Это вы известный адепт андеграунда. Якшаетесь со всякими темными личностями.
2: Нет, почему же? У меня знает весь мир. Упоительно, Россия еще раз знает весь мир. А вот вашу песню...
0: Да ладно, ну не хочу.
2: Весь мир. Я был везде. Везде ее
0: пою. Я был в Непале, не знают там эту...
2: В Непале русский посол рыдает над этой песней.
0: А нету сейчас там посла. Там
2: есть,
0: посланник, и то его
2: есть,
0: сняли. Нет.
2: Прекрасный человек, Анатолий Федорович, который мы пили. Прекрасный человек.
0: Он посланник.
2: Ну, посланник, какая разница.
0: Так не надо путать посланника с послом.
2: Для меня он посол.
1: Дорогие друзья, как известно, 2000 год для всего цивилизованного человечества ознаменовался как переход ордена, так сказать, состояния ордена куртуазных маньеристов в нечто другое. Другое состояние, другое качество. Теперь с 22 декабря 2000 года мы уже называемся Орден киберманьеристов.
2: А можно вот маньеристов не трогать? Говорите просто киборгов. Орден киборгов.
1: Мы тронем все, что захотим.
2: Захочем?
1: Дело вот в чем. Виктор.
2: Да.
1: Когда вы осознаете в том, что вы как человек уже исписались... Испоганились все, что можно назвать французской булкой. Виктор, послушайте, я вас слушал тут на протяжении часа, вы меня послушали.
2: Я послушаю,
1: Вот, когда вы осознаете, что вы не человеческий, к сожалению, организм, что вы зависите от центрального компьютера, вам станет жить легче и проще.
2: К вам.
1: И вы поймете, что мир киборгов не так страшен, как малюют его американские кинематографические мазилки. Вот послушайте, что мы с Григорьевым написали. И мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем людям доброй воли.
0: И к женщинам.
1: С просьбой написать музыку на этот гимн. Потому что музыка, к сожалению, еще не утверждена. Я пою этот гимн на мотив Марсельезы. Григорьев наколдовал. Дырил свой какой-то микс. Но я его сейчас пою так, как я это вижу. Припев, кстати, сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни еще давно.
0: Матусовский, тише.
1: Да. Мир людей разложился от пьянства, от наркотиков и суеты. Мы зовем тебя в киберпространство, мы тебе там нарежем болты. Мы вживим тебе в голову чипы, напихаем процессоры в грудь. Вырвем гланды тебе и полипы, о болезнях навек позабудь. Припев. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Стал ты киборгом, это не значит, что о радостях жизни забыл. Киборгессы вокруг тебя скачут и хотят, чтоб ты их завалил. Посмотри, как машинное масло из ее кибертайны течет. Чтобы бумбо твое не погасло, головой пососи коньячок. киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Па-па-па-па.
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягро. Извини, я...
2: Меня путают с Петраркой, с
1: Синатрой. Он привык к травле.
0: Ну и, соответственно, вот очень многие наши тут и чужие тоже заходят с соседних предприятий. Да, просто еще и камнями кидаются. И все это лишь с одной целью. Хотят они услышать что-нибудь в исполнении Константина, в общем-то, Григория. Я помню этого тогда еще совсем молодого автора. Сколько это лет назад было, Вадик? Вот вспомни. Давно.
1: 2 года назад.
0: Да,
2: сколько? Еще 2 года назад он был юным Энди Мионом.
0: И сейчас вижу перед собой, скажем так...
1: Заматерелого.
0: Самца.
1: Да.
0: И слово предоставляется, конечно же, Константину. Если тебе мешает наш Штраус, я могу попросить, чтобы он потише сделал.
2: А можно Шуберта поставить?
0: Слабать.
3: Да, можно сделать его потише, а я хотел несколько слов сказать.
0: Дунаевский, тихо.
3: Несколько слов сказать о прослушанной только что песне и так далее. Я, конечно же, младше всех здесь присутствующих, и, в общем-то, в мои года не должно сметь свое суждение иметь, и поэтому, ну, что говорить, эти люди уже состоялись в искусстве, и слушать их ссоры, в общем-то, да, это очень интересно, потому что, я думаю, со временем мне предстоит то же самое, ссориться со своими друганами, с которыми когда-то, в общем-то, немало пива выпито в
1: пивбаре. Ученичками литературными.
3: Да.
1: Но знаю, ты пригреваешь кое-кого из эндемионов.
3: Ну да, а как же?
1: Без них-то.
3: И, в общем-то, я хочу сказать, что у меня все еще впереди. Вот, и
2: да.
3: И вот совсем недавно я вот начал осваивать всяческие компьютерные технологии и с большим удовольствием занимаюсь тем, что теперь сижу и дома ваяю на компьютере альбом за альбомом. Вот, очень рад этому, и, в общем-то, мои друзья тоже рады. Вот Витя сказал, что хорошо, Вадим сказал, что хорошо.
2: Я поддерживаю.
3: Вот, и я рад. Ну, вообще-то, я, конечно, люблю на вечерах петь без музыкального сопровождения, потому что, и, в общем-то, я смотрю, и публике это нравится, и Вадим сказал, что вообще это лучше, чем если я пою под музыку.
0: Безусловно, я тоже,
3: вот.
0: Тоже так считаю, потому что в данном случае музыкальный ряд просто немножечко отвлекает от восприятия.
3: Да, конечно.
0: Плюс ты знаешь, вот чем, например, хорошо оперные певцы, певицы, тем, что сам звук их голоса является музыкальным инструментом, и то же самое происходит у тебя, то есть например, у меня есть корешок, который на дудуке так дует, что ничего больше не надо. Вот то же самое и,
3: да.
0: И с голосом.
3: Правильно. И, в общем-то, я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный голос. Нет у меня особенного голоса.
1: У тебя
3: голоса.
1: Дудук. У тебя в полном...
2: У тебя абсолютный голос.
3: Но я хотел задать вопрос как бы всем нам. А можем ли мы представить себе 90-е годы и вот, собственно, 2000-й без характерного такого слегка хрипловатого, но по-своему задушевного голоса Григорьева? Уже
2: нельзя.
3: Уже
2: нельзя.
3: Не можем.
2: Это все равно, что представить его без перестройки.
3: Да, а в общем-то мне нравится еще петь разными голосами. То есть я люблю попеть басом, я люблю попеть высоким голосом. Мне не хочется циклиться и все время петь одно и то же. В общем-то, в свое время Миша Барзыкин из группы «Телевизор» говорил мне: не надо петь одинаково, не надо строить музыкальную фразу одинаково, надо делать так, в общем-то, чтобы каждый раз все это было в новинку слушателю. Но, в общем-то, я здесь никого не удивлю, потому что здесь собрались профессионалы, хотя каждый из них скажет, что он не профессионал, а кто-нибудь другой. Вот. Не знаю. Ну, в общем-то...
2: Кто скажет?
3: Ну, может, не скажут. Вот. Не скажут. Ну, хватит болтать.
1: Да, открой свой волшебный дудук. Отверзни.
2: Станцуйте. Станцуйте, Григорьев.
3: Только просьба, поскольку это без музыкального сопровождения, Вадим, тоже, где можешь подпой, где можешь, давай подхлопаем, да? И будет веселее нам и зрителям. Песня называется «Дон Дигидон». Что можно?
2: «Дон Дигидон». Можно я в качестве подтанцовки?
3: Ты можешь делать, да, какие-то звуки тоже свои дудуки.
1: Не-не, майку снимать не надо, Виктор. Ну, ужасное зрелище. Не надо, нет, не надо.
2: Дайте мне обнажиться.
0: Но самое главное, чтобы вот звуки сопровождения все-таки не забивали прекрасный голос Константина. Итак, мы все внимание. Я, если позволишь, все-таки буду сидеть тихо, потому что я редко, к сожалению, могу себе позволить вот после того случая выходить в свет, и когда вижу, ну, вот перед собой живого артиста, для меня это...
2: Все равно, что увидеть...
1: Пародия на Константина. После этого любой артист... Давай, пой уже.
3: Песня называется «Дон Дигидон» и посвящается группе «Тичин».
0: Шведский ансамбль.
3: Голландский.
0: Была у них «Дон Дигидон».
3: Да, конечно.
0: Извини, пожалуйста.
3: Посвящается
0: очень нервничаю.
3: Да.
2: Вот.
3: Раз, два, три.
2: Вопрос о заимствии.
3: Да.
2: Правильно? Вот. Дигидон.
3: Да.
2: Дигидон. Взял правильно.
1: Страна напряглась. Песен хочет.
3: Раз, два, три, четыре. Эх. Ты всех смелей, ты всех озорней. Ты всех прекрасней и всех нежней. И что с того, что ты младше меня? Ты вся дрожишь, ты вся из огня. Пою я, дон диги, дон диги, дон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучатся соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон. Промчится ночь, не сомкнем мы глаз. Я выполнять должен твой приказ. Приказ твой страстный еще. Всем дигидонам потерян счет. Пою я, дон дигидон, дигидон. Чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон.
2: Блестяще.
0: Да, вряд ли кому-нибудь придет в голову сказать, что данное исполнение является даже вот там пародией или чем-то еще. Заметьте, уважаемые, что это новый стиль совершенно. То, что вот мы сейчас услышали в исполнении Константина Григорьева, это не пародия. Раз.
2: Не пародия.
0: Это вовсе не есть юродствование или какая-то панкуха, да. А это реальный стиль, который, ну, скажем так, цепляет. Я думаю, что вполне можно высидеть.
2: Это не Мирамов, не Мирамов, это точно.
0: Да! Да, безусловно. Ну, если вы, соответственно, вот сейчас не будете против, я предлагаю обратиться к звонкам, телефонным звонкам наших радиослушателей.
2: Неужели звонят?
0: Да бывает.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло, говорите громче, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
6: Хотелось бы вас пожурить.
2: Правильно.
6: То, что вы устроили в прямом эфире неприязнь.
2: Что?
6: Вот я пришел, слышу неприязнь между двумя гостями. Очень неприятный осадок от беседы их.
2: Вот, видишь, Владимир, я тебе говорил.
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто, спасибо. Хотелось вот что сказать, что эфир программы «Монморанси», да, он как раз и задумывался, и все время делался именно так, чтобы в нем отражалась реальная жизнь. Да. Но в данном случае вот этот эфир, который вот мы еще сейчас слушаем. Но я уж открою эту маленькую тайну.
2: Это гиперпространство.
0: Вы не против. Дело в том, что он расписан и подготовлен по ролям за неделю. Каждая реплика каждого участника эфира нами отрепетирована. Мне очень, кстати, радостно, что мы сделали это профессионально настолько, что позвонивший принял нашу игру вот за чистую монету. Это говорит о том, что мы ВТ, то есть великий театральный деятель.
1: Да, конечно. И потом...
2: Умри, понимаешь, Сара Бернар.
1: И потом наш сегодняшний диалог, он должен отражать великий тезис. Жизнь есть борьба. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба.
0: Да.
1: Понимаете?
0: Но есть одногорбые верблюды. Это либо уже очень сильные верблюды, либо те, которых
1: которые
0: победили.
1: Устали бороться с жизнью.
0: А ты знаешь, кстати, вот ты никогда не думал о том, что, например, отчаяние, да, безысходность, ну, то есть то, что у многих
2: движет,
0: потом переходит во фрустрацию. Во фрустрацию переходит. Да, это и есть на самом деле тоже сила, что человек дико ослабленный и слабо реагирующий на внешние раздражения на самом деле является значительно более сильным, нежели да, какой-нибудь мощный хоккеист, скажем.
2: Это даже не Шопенгауэр, это круче.
0: Нет, но есть йод в этом ядро, есть в этом?
1: Нету.
0: Согласен. Правильно. Поднимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Предлагаю вот гимн новый.
2: Нет, это не надо. Это не надо.
1: А вас никто не спрашивает.
0: Не надо. Я выключил звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Не надо.
0: Алло. Алло, алло. Вы знаете, у вас плохо слышно. Но, может быть, какая-то поэтическая минутка все-таки хотелось бы сейчас. Если вы не против, там можно как-то по очереди.
1: Да,
0: или,
1: например... мы давайте сейчас...
0: Если музыка мешает, вы...
1: Небольшой, только... Да, мешает. Мешает.
2: Вить! Лучше... Вить! Да, музыка как-то...
1: Владимир Ильич.
2: Она сбивает нас. Причем
1: выключите.
2: Шума на ней не отвечает Шуберта.
0: Сделали.
1: Сравнительно. Мы сейчас проведем то, что у казахов... Кстати, Константин Григорьев происходит из Казахстана. У казахов называется айтыс, то есть состязание акынов. И, пожалуй, это состязание начнет самый старший из нас по возрасту. Человек, которому принадлежит самый термин куртуазный маньеризм, Виктор Пелинягра.
2: Ну, так как все тут поют, я тоже захотел спеть. Я же все поют.
8: Правильно? Конечно. Да.
2: Поэтому я спою песню, которую я тоже... Я, кстати, не акын. Но
1: я скажу стихами.
2: Но я скажу песней, да.
1: Давай, пой.
2: Песня называется «Легкое дыхание». Я любил девушку. Недавно я узнал, что она умерла. У нее были черные глаза. Черные, черные, как ночь, ресницы. Черные волосы. Но самое главное, у нее было легкое дыхание. И вот теперь, когда моей девочки нет, а легкое дыхание рассеялось в этом жестоком мире, я плачу и пою эту песню. Ты меня покидаешь навек, вот и ты обретаешь покой. И небритый чужой человек это тело сравняет с землей. В небесах ты растаешь, как дым, покидая пределы земли. И с дыханием легким твоим за три моря умчат журавли. Ничего не вернуть нам назад, и со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад, все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим. Пусть на свежей могиле цветы Как последние ночи близки, пусть стирает забвение черты и слетают с небес лепестки. Пусть нельзя быть красивой такой, покидая пределы земли. Ты растаешь осенней порой с журавлями в холодной дали. Ничего не вернуть нам назад.
3: Нет.
2: И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим.
1: Браво!
2: Аплодисменты!
1: Браво!
0: И мы продолжаем беседу с Вадимом Степанцом, Константином Григорием и Виктором Пеленягра.
2: Правильно, смотри, наконец-то. И к концу передачи мы...
1: Да, собственно, это уже не беседа, а айтист, то бишь состязание акынов.
0: И мы продолжаем, видимо, так сказать, стихотворное действие. И, видимо, слово предоставляется Вадиму Степанцову.
1: Да, Виктор Пеленягра задал очень животрепещущую для нас с ним уже тему. Дело в том, что за половину жизни мы уже перешли. Еще не в сумрачном лесу, конечно, но уже грезятся какие-то такие нехорошие горизонт. Вот он какую-то девушку в своей песне сравнял с землей, втоптал, можно сказать, в грязь. Вот, песня прозвучала про кладбищенскую клубнику. Я прочту стихотворение про любовь со смертельным исходом. Называется оно «Змеиная ревность». «Ты это заслужила, тварь из леса!» Воскликнул я и разрядил ружье в питонюху по имени принцесса, в глаза и пасть разверстую ее. Холодное лоснящееся тело как бы застыло в воздухе на миг и на 15 метров отлетело, и уши мне пронзил нездешний крик. Вот так любовь кончается земная, кровавой слизью в зелени травы. Лежит моя подруга ледяная, с котлетой красной вместо головы. Неужто с этим задубелым шлангом совокуплялась человечья плоть? Меня с моим товарищем Вахтангом как допустил до этого Господь? Нас только двое в буре уцелело, когда пошел ко дну наш теплоход. Вахтанга растопыренное тело я оживил дыханием рот в рот. С тех пор, едва оправившись от стресса, я на себе ловил Вахтанга взгляд. И лишь змея по имени принцесса спасла от лап товарища мой зад. На острове, где жили только крабы, да пара неуклюжих черепах, вдруг появилась женщина, хотя бы в змеиной шкуре, но красотка, ах! Мы женщину почуяли в ней сразу. Вахтанг мне крикнул: «Первый чур моя!» И дал ей под хвоста такого газу, что чуть не окочурилась змея. Я тоже ей вонзал под шкуру шило, но был я нежен, ласков и не груб. Она потом Вахтанга удушила, мы вместе ели волосатый труп. Вот так мы жили с ней да поживали. Она таскала рыбу мне из вод, а я, порой обтряхивая пальмы, делил с принцессой сочный дикий плод. Сплетаясь на песке в любовных ласках, я забывал и родину, и мать. Такое, думал я, бывает в сказках, такое лишь принцесса может дать. Однажды я смотрел на черепаху, и зашипела на меня змея, и чуть я не обделался со страху, принцессой был чуть не задушен я. Когда же, о России вспоминая, я засмотрелся на косяк гусей, она хвостом мне шею обнимая, сдавила так, что вмиг я окосел. Уже она и к пальмам ревновала, к биноклю, к пузырьку из-под чернил, и рыбу мне лишь мелкую давала, чтоб я с рыбехой ей не изменил. И так меня принцесса запугала, что как мужик я быстренько угас. И лишь рука мне в сексе помогала, которой я курок нажал сейчас. Лежит моя принцесса, как обрубок, и я над ней с двустволкою стою. Нет больше этих глаз и этих губок. Жизнь хороша, когда убьешь змею.
2: Страшно.
1: Как написал Виктор Пеленягра, страшно жить на этом свете под копытами коня. Это даже напечатано во всех его книжках. Я говорю, Виктор, а как так можно жить под копытами коня? Вот,
2: а вот
1: страшно.
2: Можно, вот знаешь, можно жить.
1: Покажите мне такого человека, который живет.
0: Вот, кстати, извините, тут на пейджер для всех приходит очень много сообщений.
2: Наконец-то.
1: У нас даже пейджер есть.
2: Наконец-то.
0: Потому что, во-первых, никакого отказа там, ну, вернее, действительно, то, что в новогоднюю ночь программа «Монморанси» будет вести другой совершенно человек. Это, так сказать, я попросил меня заменить, и вовсе не в знак протеста по поводу Гусяцкого и прочих. Также здесь вот такое сообщение. Молодые люди, есть такая пословица, что ты ржешь, как сивый мерин. Чему вы радуетесь, что за долги могут скоро разогнать? Пишет Мария Ивановна, город Москва.
2: А что за, кого за долги разогнать?
0: Ну вот там же сейчас какие-то, я так понял, неприятности у холдинга определенного. Вот, меньше всего мы, творческие люди, думаем о том, кого разгонят. Разгонят нас, откроем свою радиостанцию. К тому же у нас она есть, называется РБЖ, радио беременных женщин, вещает на частоте средних волн. Я не буду говорить, чтобы не было рекламы.
2: Я считаю, что таланты всегда будут нужны.
0: Да. Да, да.
1: Безумно смешная шутка. Да!
0: А я что-то не просек.
1: Нужны.
2: Несмотря на развалы холдинга.
0: Ну, может быть, снова-то предоставим слово Константину.
2: Пусть поет.
0: Как Константин?
3: Всегда, всегда за. Но меня почему-то не слышно.
0: Почему не слышно?
3: Раз, я себя не слышу.
0: Раз, так, два, сейчас. Так раз. Вот, так вот,
2: они
0: хорошо?
2: Уже стихи пошли. Константин.
3: Стихи? Стихи. Раз, два. Сейчас я себя прекрасно слышу.
0: Ну, ты видишь, как я ловко
2: мы
0: делаю.
2: Мы спели
3: раз,
2: уже все.
3: Раз. Я хочу Хокку почитать. Они коротенькие. И
0: умные.
3: И умные, да.
2: А кому ты подражаешь, скажи?
3: Я подражаю великому Рубоко Шо.
2: В лице?
3: В лице
1: великого Басё.
2: В лице великого Виктора Пеленягры. Вот.
3: Пеленягры, который издал в свое время книгу «Мистификации. Эротический танк», разошедшуюся гигантским тиражом.
2: 300 тысяч. Последний тираж был большим.
1: Я слышал, что большинство этих хокку написал малоизвестный антиквар по фамилии Семашко. А вы просто украли.
2: Нет, это был издатель, которого я фамилию... У него фамилия, кстати, Барушка. Я его фамилию переделал в Рубоко Шо. Я говорю, хочешь, я из себя аршинник сделаю знаменитого японского поэта? Он говорит, хочу. Я сделал из Барушка, сделал Рубоко Шо.
1: Почему же твоя машина тогда сгорела?
2: Какая?
1: Ну как, а почему ты сейчас ездишь на Оке, а не на Ауди, как раньше?
2: А, потому что...
1: Да, потому что украл.
2: Украли?
1: Платить надо за воровство.
3: Раз, два. Меня точно слышно.
2: На Оке ездит моя кухарка. Я сейчас просто без машины, поэтому отобрал у нее.
0: А, кстати, хотел сказать, что тут опять же на пейджер приходит огромное количество сообщений.
2: А что-то интересно.
0: А ты знаешь, через одно. В одном ругают.
2: О, хорошо, наконец-то хоть кто-то скажет честно.
0: Ну вот, к примеру, вы смеетесь, изображая... веселье, остроумие, а мне, зрителю, скучно, он тоскливо.
2: Правильно, правильно,
0: шуточки.
2: Правильно.
0: А с другой стороны, тут вот, например, Саша не страшно, а великолепные, шикарные стихи. Ну, то есть, кто... В общем, эмоции...
1: Короче, ругают Пеленягры, а хвалят нас с Григорьевым.
2: Ой, киборги вы мои.
1: Да, мы киборги и гордимся этим.
3: Ну, я прочитаю хокку, которые написаны довольно давно, вот, когда мы еще не стали киборгами, но тем не менее...
1: меньше вводных слов. Сейчас новости придут читать.
0: Да. Нет, это еще не скоро. Хокки.
3: Но тем не менее, да, уже Хайки. Тогда, я думаю, тогда я уже определил свою четкую позицию, взгляд сверху на процесс и некоторая демонстрация внутреннего буддизма, разумеется.
2: Ловко он загадул, как будто что-то грамотно.
3: Слышишь, лягушка в воде лапками тихо гребет. Мы уже в вечности, брат. К роскоши быстро привыкнув, дня себе не представляю, я без двух мисочек риса. Секс — это только начало. Главное, чтобы девчонка просто тебя уважала. Женщину взяв под защиту, бей ты любого по роже, кто разговор с ней затеет. Женщина вам не игрушка, в ней разглядите партнера по освоению вселенной. Сплю я в ночном колпаке, чтобы родство ощутить с Фудзи, священной горой. Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
2: Сделал себе харакири, вариант есть.
3: Выпив кувшинчик саке, я облегчиться иду. Станет полней старый пруд. Солнце и мороз, чудесный день, друг прелестный, еще ты дремлешь, а я тут хокку пишу.
2: Танка уже.
3: Чтоб не забыть ничего, утром планирую день, словно полковник СС. В армии под Ленинградом был я рассыльным при штабе и отвечал за оркестр. Вольный размер.

0: лавку и вопрошает с надеждой: секса с пришельцами нету? Ну, в общем, я думаю, этого и хватит.
1: Ну, ладно.
2: Я могу поставить последний пуант в этом. Дело в том, что в отличие от Виктора и Константина, я в своей жизни написал всего одну хоку, и то недавно, и то по определенному случаю. Дело в том, что моя 4-месячная дочка, она что-то расплакалась, а мамашка куда-то отлучилась. Вот. А мамашка меня заставляет, ну, то есть жена моя, Наташка, заставляет стихи читать ребенку, чтобы он рос эстетически.
3: Кибер-гибернетически.
2: Короче, и она требовала, я понял, что она требует от меня хокку. Я быстро-быстро тут же в уме наваял, и теперь это уже классика, просит переписать. «Слышал ли ты, как пердит обезьяна в чаще бамбука у храма Исудзу, жопой касаясь воды?»
3: Вадик, ты такой интеллигентный, и дочь.
2: Нет, дочка прекратила плакать.
1: Я, кстати, хочу сказать, что вот хокку чем сильно, что это как картина, как холст, исполненный маслом,
3: да,
1: руки,
3: да,
1: великого художника.
3: Да, да,
1: вот, да. В самих словосочетаниях, кстати, очень важно от того, как исполняется хокку. То есть и Константин прекрасно исполнил, но вот Вадим, несмотря на наличие некоторых, может быть, так не совсем...
3: Это танка.
1: Но согласись, что картинка очень четкая.
3: Да.
1: В принципе, а помнишь японские вот эти грубые, как они... Angel...
3: Да, это безусловно.
1: Сразу чувствуется.
2: Анчи-сан.
3: Ребята, вы перешли на сейчас монгольский диалект. Не надо.
1: Я имею в виду тембральность.
3: Да, тембральность.
1: Тембральность, понимаешь? Да.
0: А вот тогда напоследок с тембральностью я попробую.
1: Давай.
0: «Любят девчонки меня, нравится им ощущать толстый нефритовый ствол».
2: Вот как.
1: Замечательное какое стихотворение. Ну, может быть, сейчас обратимся быстренько к телефонному звонку.
3: Да, пожалуйста.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Это Александр?
1: Безусловно.
4: Лаевский?
1: Да.
4: Вот тут какие-то хокку.
1: Да.
4: Да, японские крабы.
1: Да.
4: Змеюки подколодные. Принцесса лягушки.
2: Коньячок кизлярский у нас,
4: да,
2: тут имеется.
4: А регги-то где?
1: Регги. Будет несколько позже. Спасибо за звонок. Сегодня в нашей программе, в музыкальном, так сказать, в музыкальном ее разделе будет звучать много очень хорошей музыки. Еще звонок или сразу пьесу? Как
2: звонок.
1: Звонок.
3: Звонок.
1: Гуд. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здорово, отцы.
1: Привет, матери.
5: Это Вася Солнцевский звонит.
1: Да, здравствуй.
5: Здравствуйте. У меня вот вопрос ко всем, и к Александру в частности.
1: Да.
5: Где они будут встречать Новый год? Или же это будет где-то на Лубянке? Прошу прощения, на Полянке. Где они там традиционно встречают Новый год?
1: Кто?
2: У каждого у нас, как поется песня, у каждого из нас в Новом году должна быть своя поляна.
1: Да. Ну, это, в принципе, Вася, спасибо за звонок. Это не имеет, на самом деле, никакого отношения к теме нашей беседы, потому что...
2: Дело в том, что куртуазные маньеристы, они свой Новый год встречают 22 декабря, и на протяжении последних лет он проходил и будет, я надеюсь, впредь проходить в Центральном доме художника. Вот так обычно это в 6-6.30 бывает. Так что приходите и отметьте наш кибер-маньеристический Новый год вместе с нами.
0: Нет ли больше звонков?
1: Я предлагаю сейчас все-таки послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
6: Это вас Миша Рыцарев запрашивает.
1: Отлично.
6: Да, я вот кое-что в гостях в вашей студии хотел спросить. Вот когда у вас будет такой певец одесских озорных песен, как Константин Беляев. Вот в Новосибирске его диски почему-то дефицитны очень. Всего один, и то с трудом нашел. Сборник называется «Привет из застойных лет». Вот он довольно интересно пел в вашей студии, а в этот раз вашу программу, читаю, она гораздо менее интересна, чем с его участием было.
1: Понятно, спасибо.
3: Не то слово. Куда уж
1: не да, да, слово Константину.
0: Я хотел

0: сказать, что у Ордена куртуазных манеристов есть сайт в интернете, достаточно популярный. Заходит по 100 человек в день на этот сайт. Он отметил недавно 2-летие. И на нем много ссылок. На нем есть ссылки, в том числе и на страничку Константина Беляева. Совсем недавно появилась такая страничка. И вообще сайт обрастает гигантским количеством имен, различных деятелей.
1: Баннеров.
0: Баннеров, безусловно. И всяческих КД.
1: Это что?
0: Культурных деятелей.
1: Понял.
2: Может, ну, что, продиктуешь хоть сайт, чтобы люди своего кумира нашли там на нашем сайте?
0: Адрес очень простой. 3W
2: karabister.ru/orden. Очень просто. Как слышится, так и пишется.
1: Ну что, еще звоночек.
2: Давайте.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло. Очень хорошая передача, я вам скажу, сегодня очень много мудрых мыслей.
1: Если только можно, говорите, пожалуйста, погромче, как-то не очень хорошо со связью, но ничего.
3: Я говорю, мне сегодня ваша передача очень нравится.
1: Хорошо.
3: Вот что хотелось бы спросить у Вадима. У него какой-нибудь альбом выйдет в следующий, вот в ближайшее время?
4: Спасибо за вопрос.
3: А еще можно спросить?
4: Да.
3: Да. Александр, вот у вас тоже будет выходить что-нибудь?
1: Будет.
4: И у меня будет.
3: Ждем. Спасибо. Угу.
2: Хочу ответить, что вот буквально на днях вышел альбом с моими стихами. Там 20 стихотворных треков и 2 бонус-трека, стихи, ставшие песнями. Альбом называется «Русский киберпарень». При нем буклет с самыми лучшими моими стихами, написанные за последние 12 лет. Я надеюсь, что эта серия «Орден киберманьериста» будет продолжаться. И там выйдут стихи и Константина Григорьева, и Андрея Добрынина, и Виктора Пеленягры, естественно. Если наш русский киберпарень, вот первый ласточка в этой серии, будет успешным. А я надеюсь, с вашей помощью.
5: Так оно обязательно и должен так быть успешным.
1: Но сейчас я предлагаю прерваться на... Нет, на музыку.
2: А, да, хорошо.
5: Шаде?
1: Найн. И мы продолжаем нашу встречу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягре. Соответственно, мы тут немножечко посовещались, и наши гости решили все-таки удариться, скажем так, в поэзию. Чем больше сегодня прозвучит замечательных стихов, тем, видимо, будет приятнее и интереснее всем нам, вам тоже. И... Да, вот показывает Виктор на Константина. Если тебе мешает музыка, ты прям смело махай, маши. Или пусть играют ребят.
5: Он никогда под такую музыку не читал стихов.
0: Я стесняюсь.
1: Хорошо.
0: Видите,
1: хватит, тишина.
0: Да. Вот как раз о музыке я хотел прочитать стихотворение.
1: Вот это давай.
0: Пускай талант я, а не гений, свой дар лелею и храню. Из наивысших наслаждений стихи и музыку ценю. Стихи своим считаю делом и, между прочим, наркотой. Но музыка, возможно, в целом наркотик более крутой. Я, человек, уже создавший немало золотых хитов, в различных группах выступавший как автор музыки и слов, не зная ни единой ноты, 15 лет играю рок. И, слушая свои работы, порой испытываю шок. Какая роскошь! Да, я в шоке. Меня решительно пьянят мои вокальные заскоки и разноцветный звукоряд. Альбомов множество, я знаю, скопилось за 15 лет. Трясусь над ними, озирая цветные залежи кассет. Но мне не очень интересен путь в массы песенок моих. Хотя есть штучек 10 песен, известных более других. Еще я меломан, мне близко почти что все. Хард-рок, хардкор, джаз, авангард и панк, и диско, тяжмет, и регги, и фольклор. Как меломан с огромным стажем берусь на слух определить. Вот Фридман нарезает, скажем, а вот Стив Вай пошел пилить. Но лучшей музыкой на свете считаю женский сладкий стон. «О, как влюблен я в звуки эти, как в эти звуки я влюблен». Когда скрипит, трясется койка, вдруг сладкий настает момент. Ах, женщина тогда какой-то, неповторимый инструмент. Она воркует, стонет, плачет и громко мамочку зовет. Но это редкая удача, бывает все наоборот. Когда красивая пацанка лежит, не скажет даже «Ой!», как на допросе партизанка молчит геройский под тобой. За что мне нравятся хохлушки? За то, что крайне горячи. За то, что вцепятся в подушки и в голос голосят в ночи. Девчонки, вы парней услада. Как меломан, как музыкант. Я вам советую, не надо, не надо прятать свой талант. Вы не стесняйтесь, девчонки. Шепчите «Ох!», кричите «Ах!». Как инструмент изящно звонкий, послушный в опытных руках.
1: Ну, я думаю, что мы не будем, так сказать, комментировать что произведение.
5: Ж, что ж мы критики?
1: Это раз, а два, я думаю, что мы можем тем самым сломать тот такой ровный слой побелки, возникшего в результате вот прослушивания данного произведения на головной, так сказать, коре наших слушателей.
5: Какой блестящий образ!
1: Ну, как образ? Я учил эту фразу 2 недели.
5: Да. Александр, ты бьешь нас на повал.
1: Чья очередь?
0: А, секунду. Что до критиков, то, в общем-то, есть у меня еще одно интересное хоку. Оно звучит так.
5: Позор. Критика я замочил.
0: Нет, оно звучит так. Оно звучит так. Вот оно, вот оно, вот оно, нашел. Секунду, это не это специально все подготовлено. Вот это пауза. Это пауза. Вот оно. Все нашел. Палкою поворошил. Я муравейник лесной. Критик там дохлый лежал.
5: Да, мощно, мощно. Ты их пригвоздил, этих вот белинских.
2: К сожалению, это племя вымерло. Повымерло, пообмельчало. Нет уже. Нет уже таких имен, достойных Белинского, да?
5: Да, да нету. Где вы, писаревы, отзовитесь?
2: Нету, так это. Одни остались киборги.
5: Вот, да. Ну, я прочитаю тебе.
2: Ну, давай.
5: Да. Сейчас, почему я прочитаю, потому
1: музыкантов
5: что...
1: Музыкантов я попросил пока не играть.
5: Да, пусть не...
1: Пусть не терзают конский влас.
5: Да, музыку нашей стихи. Просто на днях у меня вышла книжка в издательстве «Эксмо», называется она «Нескромные поцелуи».
2: В издательстве «Секс»?
5: «Эксмо».
2: Ага,
5: «Секс». «Сексмо», можно сказать «Сексмо», да. «Нескромные поцелуи». И вот я прочитаю одно из стихотворений, которое вошло в это нетленное собрание. Называется «Ужин с Анлиси». «Я тебя за собой поманил, а когда мы остались в гостиной, на холодный паркет повалил и услышал твой смех беспричинный, извиваясь, как будто змея, ты в персидскую шаль замоталась и отпрянула, я не твоя». И подумал я, экая жалость, но в глазах прочитал я упрек, зазвенели браслеты и кольца, все одежды с тебя совлек, с неподвижным лицом комсомольца. Я задул на камине свечу, ты в комок ожидания сжалась и воскликнула, я не хочу. И подумал я, экая жалость, и достал я тяжелую плеть, и вбивал я с улыбкой любезной, в эту ночь ты должна умереть. Так посмейся, мой ангел прелестный, ты ногой Соломеи сродни, со слезами бросалась на стены и услышал, распни же, распни эту плоть за былые измены. Я словами тебя распинал, даже слуги на крики сбежались, а когда я тебе все сказал, наши губы во тьме повстречались, ты со мною стремилась в полет, высоко задирая колени. Так мы встретили поздний восход на греховной житейской арене, так неслись мы на всех парусах, в пируэте изысканной позы и, любуясь собой в зеркалах, навевала ты сладкие грезы. Был мне голос и нежен и глух, я тебя не расслышал, и все же до свидания, любезный мой друг. Как угодно, простимся, о Боже, я тебя до ворот проводил, а когда ты со мной расставалась, все твердила, ведь ты не любил, и добавила: экая жалость. Спасибо.
1: А я вот подумал о том, что ведь нашу программу слушают люди самые разные. Кто-то вот едет в автомобиле, да?
5: Да.
1: Им это, в общем-то, действительно по кайфу. А кто-то, например, пишет холст. Ему тоже это нормально. Вот, а представьте себе, что сидит какой-то поэт и на данный момент... Вот, ведь энергию... Ты прочитал стихотворение, энергия была, да? Он мог, не задумываясь над словами, скажем так, не акцентируя даже на акцентах, тем не менее уловить эту энергию, незаметно перенести ее на свой лист и тем самым сотворить, так сказать, НП, неосознанный плагиат.
5: Я очень бы хотел, чтобы мое воздействие на массы было глубинным и безошибочным.
1: Хорошо, хорошо. Тогда, видимо, слово Вадиму, да.
2: Ну, я вот думал, прочесть стихотворение или...
1: Или станцевать.
2: Да, или станцевать. Но станции, к сожалению, никто не видит.
1: Ну, давай, если хочешь, можем принять телефонный звонок. Давай.
2: Нет, я, в общем, прежде чем принять телефонный звонок, вот что хотел донести до уже, я надеюсь, уже ошеломленных нашими тут разглагольствами и глупостями слушателей. Что орден куртуазных маньеристов сейчас, да, несомненно, самое известное литературное сообщество в России. Это я по бумажке читаю.
1: Да, да,
2: и нас, входящих в него поэтов, объединяет прежде всего пристальное внимание ко всем проявлениям любовного чувства в человеке.
5: Да, это главное.
2: Не потому, что мы отличаемся каким-то сверхъестественным любовным пылом. Нет.
5: Нет.
2: А потому, что именно в любви человек раскрывается наиболее глубоко и полное. Однако в последнее время персонажи, описываемых нами любовных коллизий, стали внушать нам серьезные подозрения. «Да человек ли это?» – бормотали мы, вглядываясь в очередного своего героя. Увы. В итоге тщательных исследований мы пришли к выводу, что большая часть наших современников являются вовсе не людьми, а способными к самонастройке и самовоспроизведению человекоподобными кибернетическими устройствами. Способность киборгов к мимикрии очень высока. И в повседневном общении отличить их от людей непросто. Тем более, что люди склонны перенимать ухватки, манеры и язык киборгов. Тем не менее, существуют фундаментальные признаки, позволяющие определить, человек перед вами или киборг. Во-первых, киборг, как ему и положено, в отличие от человека, программируется извне. К деятельности его побуждают исключительно внешние воздействия, как то чувственные соблазны внешнего мира, а также телевидение, газеты, реклама и наставления киборгов, преуспевших в жизни. В данном случае это Виктор Пеленягра, я, ну и отчасти Константин Григорьев.
5: Вряд ли это...
2: Вот, отсюда следует, что у киборга начисто... Отсутствует стремление к творческому преобразованию действительности. Почему это? Что-то я такой написал.
5: Да. Ну,
2: я прочту.
5: Ну, давай, я... Это манифест, если не ошибаюсь. Не
2: нет, там я просто пять пунктов пропустил.
5: Правильно. Включите погромче музыку.
2: У киборга начисто отсутствует. Да что же такое мне? Толкаете.
5: Чувство меры. Чувство меры, Вадим, успокойтесь. Сейчас выключу это радио, все радио.
2: Если вы думаете своими чувственными прикосновениями ко мне доказать, что я не киборг, что вы не киборг, что между киборг. Мужчинами такого невозможно. Возможно.
5: Невозможно.
2: Есть киборги. Киборги, они называют специальным словом пи-модель. Пи-модель. Вот есть такие
5: киборги.
2: Такое?
5: А что это такое?
2: Ну, киборги, пидорги. Ну, вот еще
1: даже я могу сказать называют, еще да? один момент, что ведь существуют киборги не обязательно одушевленные. А, к примеру как-то, в общем-то, вещи. Неодушевленный предмет тоже может быть, в общем-то, киборгом. Да.
5: Значит, а это межпрочим...
2: Я что хочу сказать, да, товарищи, что важной задачей литературы становится изучение нравов киборгов, особенности их поведения, их взаимоотношений с людьми.
5: С другими киборгами.
2: И с людьми тоже.
5: Да, и с людьми, да.
2: Мы призваны к тому, чтобы примирить грядущую цивилизацию киборгов с цивилизацией людей.
5: Не призваны мы ни к чему. Мы призваны...
2: Да вы-то ни к чему давно
5: мы,
2: уже не призваны.
5: Мы не призваны для этого. Мы призваны для сладких, сладких молитв и не для битв.
2: И французских булок вы хотите сказать?
1: Хрустящих.
5: Хрустящих, да.
2: Ой, дорогие.
5: Мне нравится мять траву, целовать женщин и не бить зверё по голове.
2: А нам, киборгам, нравится попивать головой коньячок и скрипеть... в койках шарнирами вместе с прекрасными киборгессами.
5: Ну, знаешь, что с ними, с киборгессами этими делать?
2: Они очень тонкие,
5: это
2: изящные.
5: Резиновыми
2: в отличие пухами от самок человека, расплывшихся, отвратных, противных.
5: Не надо, наши девочки.
2: Изможденных жизнью.
1: Я не знаю, с кем... Да, и плохой косметики.
2: Это киборгессы.
5: Я не знаю, с кем он спит, но я сплю с прекрасными девушками.
2: Да, знаем мы ваших девушек. Им уже по 48.
1: Ну что, вот, замечательное стихотворение было то и прочтено. Я бы даже сказал, это новый такой жанр.
2: На самом деле...
5: А стихотворение в прозе было.
2: Это послание едущего сейчас из Краснодара в поезде Андрея Добрынина, которому не нашлось билета в самолет, потому что он был зверски пьяный.
0: А мы же не рассказали, что мы только что с самолета.
2: Да.
5: Да.
1: Мы же мчались сейчас в самолетах.
2: В самолетах.
0: Мы же мчались сюда. Да, из города Краснодара, чтобы успеть.
2: А давайте-ка я все-таки стихи прочитаю.
5: Да,
2: а,
5: вот,
2: проиллюстрирую я вот мою лекцию. Да.
1: Я сейчас тогда попрошу сделать Моцартов тише.
2: Да.
1: Штраус тише.
2: Да. Все. Моцарт, умолкните. Кукольные люди.
1: Нет, они хорошие музыканты. Почему? Я набираю только музыкантов экстра-класса.
5: И Вася Шуберт, и хруст французские булки, ты вот, понимаешь? Ну,
2: и Вася Шуберт.
5: И Вася Шуберт.
2: Остроумно. Так, стихотворение называется «Кукольные люди». Пусть мой рассказ для вас нелепым будет, пусть скептики смеются надо мной, но есть на свете кукольные люди, пришедшие из сказок в мир земной. Любой ребенок обожает кукол, девчонки любят их до зрелых лет. Я с Буратино милую застукал, когда зашел не кстати в туалет. И где был нос мерзавца Буратино, я вам, как джентльмен, просто не скажу. Но так меня прибила та картина, что я с тех пор на женщин не гляжу. Но кукольные люди не тряпицы, не просто целлулоиды куски. Они сумели здорово развиться, забыв о предках из простой доски. У них есть кровь и волосы и кожа, все как у нас, не отличить вблизи. Но есть одно различие, быть может, у кукол все делишки на мази. Что человек, корячится натужась, потом вскипит, да в рот оно вались. А кукла прет в людей, вселяя ужас, с одежды отряхая кровь и слизь. Любую трудность кукла перемелет, в любую щель пролезет, словно клоп. Где надо, человеку мягко стелет, где надо, заколачивает в гроб. С широкой деревянной улыбкой спешат по жизни куклы там и тут, буравят нужных баб дубовой пипкой, а если надо, дяденькам дадут. Но, выйдя в люди, проявляют норов, им денег мало, им давай любовь. Развинченная куколка Киркоров из нашей Аллы выпила всю кровь. А Пупс Борис, стяжав трибуна славу, шарнирами гремел десяток лет. Сам развалился, развалил державу, разбил всем яйца, кушает омлет. Куда ни глянешь, куклы, куклы, куклы, резина, биомасса, провода. В Госдуме друг на друга пялят буркалы, возводят замки, рушат города. Они нам постепенно заменяют мозги на йогурт, кровь на пепси-лайт. играет, людей в театры кукол загоняют, бьют шампалами с криком «Шнель! Играет!» Чтоб не сердились кукольные люди. Мы кукольные песенки поем, целуем силиконовые груди, танцуем с силиконовым бобьем, и эти бабы нам детей приносят из биокерамических пластмасс. И кукольные дети пищи просят и с сочным хрустом пожирают нас.
5: Это отец, между прочим, 4-месячной девочки говорит.
1: Да, да.
2: Маленькой киборгессы. Будущей маленькой киборгессы.